0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Никогда не был.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение по моей.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: моя, будет всем, как в пути моя, пусть потерпит ГАИ.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как Энджи.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Тоже мне милит.
3: Рекламирует.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

наш в машине боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И добили песня в том поругой всех врагов в атаке огневой.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Ночи гудели, печи не стихая, мой пепел ворошила кочерга. Но дымом восходя из труб Дахау, живым я опускался на луга. Мне кое с кем хотелось расквитаться, не мог лежать я в прахе и золе, не мог в земле убитым оставаться, пока убийцы ходят по земле, пока убийцы ходят по земле. Пускай в аду давно уже набито, там явно не хватает многих лиц, и песни поднимаю я убитым, и песни их зову искать убийц. Идите по земному шару гневно,

ходит по земле, пока убийцы ходят по земле. Восстаньте же, замученные дети, среди людей ищите не людей, и мантии судейские наденьте от имени всех будущих детей.

0: И вы не спите, люди, в Париже и Варшаве, и Орле. Пусть ваша память вас ночами будет, пока убийцы ходят по земле. Пока убийцы ходят по земле.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: говорит Москва. Родные песни.
1: Маркуша наша краше.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день.

мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли,

по лужам хрустящим, по улицам бурлящим, по улицам шуршащим, опавшей листвой, смущаясь немного, пока еще не в ногу шагают новобранцы осенней Москвой. Они идут, идут плечом к плечу, идут полки рождения 45-го, а я скрывать волнение.

стояли в 41-м под грохот батарей. В Ростове, в Смоленске, в Саратове и в Энске пилотками закрывшись от взглядов матерей. Они идут, идут плечом к плечу, идут полки

А тут же, а рядом их провожают взглядом, стоят на тротуарах, не отрывая глаз. Волнением объяты вчерашние солдаты, вчерашние солдаты, ушедшие в запас. Они идут, идут плечом к плечу,

это время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир злоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята.

Морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мерзлоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

0: Внимание! Говорит Москва! 94,8.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Юлия Бондарева. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: свою повсюду с нею ходит на свидание и танцует на гулянье.
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна!
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна!
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна! Все друзья твои по свету распевают песню эту.

Дрались по-геройски, по-русски два друга в пехоте морской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Они точно братья сроднились, делили и хлеб, и табак. И рядом их ленточки вились в огне непрерывных атак. Штыки ударяли два друга, и смерть отступала сама. А ну-ка, дай жить!

разгрома. Ну вот под осколком снаряда упал паренек Костромской. Со мною возиться не надо, он другу промолвил с тоской. Я знаю, что больше не встану, в глазах беспросветная тьма. О смерти задумал тирана, ходи, веселей, Кострома. И бережно поднял он друга, но сам застонал и упал. А ну-ка, дай жизни, Калуга, товарищи, слышно сказал. Теряя сознание от боли, себя подбодряли дружки. Тихо по снежному полю своим поползли моряки. Умолкла свинцовая вьюга, пропала смертельная тьма. О-о-о!

0: Express. Москва. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Поющее сердце столицы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны?

0: Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
3: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
3: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

желаю всем тебя. Одну предпочитаю, я таю тоску мою, лишь о тебе мечтая, от тебя скрываю я упрямо, что тебя я обожаю прямо, я таю тоску.

сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

удивительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды иди туды, иди туды. Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду льем. И выходит без воды и не туды, и не суды. Радость надо размочить, горе надо утопить.

Иди туда, иди туда. Бьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы. Даже муки без воды. И не туда, и не туда. Ни побриться, ни попить, ни помыться, ни поплыть. Человеку без воды и не туда, и не туда. Нет, товарищи, не зря есть и реки, и моря, потому что без воды и не туда, и не туда.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Я теперь солдат.

0: война!
1: Будь готов, солдат!
0: Будь готов, солдат!
1: Будь готов, солдат!
2: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Юлия Бондарева. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
6: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – французский политический аналитик Ксавье Моро. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».

0: предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
2: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Время начинать движение.
6: Мотор, мотор.
1: Так, говорит Москва.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, половина впереди, половина позади. Ну а та половина, что впереди, она включает в себя еще и бонусный трек. Трехдневные праздничные мероприятия, праздничные дни, воспоминания, ну и отдых определенный. Но который будет наполнен, конечно, смыслом и смыслами. Вась Королесов, доброе утро. Борис Кузнецов, привет из Ижевска. Ижевску привет. Пару наших оружейников. Городу наших автомобилистроителей. Вот так, мобилистроителей. Так, на Южном Урале плюс 13 уже, а днем будет 25. Жара, изнывает Ресориус. Ну, как вам сказать, вот у нас, к примеру, сейчас, у вас же там время вперед. На какие-то часы, правильно? На Южном Урале. И все равно 13. А у нас время назад, 6.06 сейчас, и все равно 15 уже. Так что это где еще жара, нужно посмотреть. У нас тоже сегодня 25, а завтра 27. А в пятницу 16. В пятницу 16. Что бы это ни означало вообще? Просто погода. Ты чего вообще? Санта-Анна. Не путать с Сантаной. Сантана – это мужик, а Санта-Анна – это город. Там плюс 15 сейчас. Мигранты скорее Тауна. Вечер добрый вам. И вам хорошего всего. Артур Гурев, Николай, я здесь тоже с нами. Сергей Иванович, Камчатка. Там плюс 3 и облачно. Вот место, где я хочу быть сейчас. Плюс 3. Достала уже эта чертова жара. Слабый дождь, 14-27, ветер 3-6 метров в секунду, порывы до 14. На этой неделе дожди, похолодает до 13, ветер до 6 метров в секунду, порывы до 14. Вот, это коротко Яндекс напоминает. На Ларгусе вчера поменял шипы на лето, вспомнил, что на задних колесах там барабаны. Же так оно все одинаково было тяжело, а теперь... Вот, а как? Он вот, ну, я просто думаю, а как оно сказывается? Ты, если не топишь по в двух стихиях, если ты не выступаешь на треке, на гоночном, что на Ларгусе было бы довольно любопытно, вот, или же если ты не копаешься в грязи, что на Ларгусе тоже было бы довольно любопытно, но, ну, можно было бы, то как ты... Как-то особенности барабанов еще, понимаешь, в обычном городском режиме. Вот обычном городском. Я не знаю. Вообще, влияние, негативное влияние барабанных тормозов слишком преувеличено. Ну, я так аккуратно скажу. Для обычной эксплуатации... Ну, давайте, давайте. Ну, давайте, покритикуйте меня сейчас. Покритикуйте. Что... это как... Простите меня, но это как с коробкой роботом. Можно вот я сейчас вам скажу, как с коробкой роботом. Все привыкли, мое лично, не навязываю его, мое личное впечатление. Я ездил на Ларгусе много. И на разных автомобилях с барабанными тормозами я ездил тоже. У меня к ним, к этим автомобилям, вот в списке, это даже не претензии, а так скажем, в списке их особенностей. Особенностей. Я всегда в автомобилях называю это особенностью. Этот самый... Как в каждой женщине должна быть маленькая такая коричневая сморщенная штучка, такая, знаете, маленькая такая морщинистая. Изюминка называется. Вот, и это такая изюминка должна быть в автомобилях, особенность.

специально созданные для того, чтобы в том числе можно было и по грязище покопаться, потому что когда вы закапываетесь не по ступицу, а вообще закапываетесь в грязь, глинистую, с песком, со всей этой фигней, то тормозные механизмы дисковых тормозов вам ничего хорошего за это не скажут. Нет. Потом еще будут скрипеть у вас там песчинки, все вот это. Ну, то есть это история надолго, с обслуживанием последующим. Барабан им пофиг. Ты потом на моечке струей обдай все это. И вообще им по барабану. Барабанным тормозам по барабану вообще. Вот эти условия эксплуатации. А дальше, не знаю, я еду, как бы я глазами вижу ситуацию. Особенно в городском режиме. Там, ладно, если тебе приходится замедляться с 270, но оно и не разгонится сначала до такой скорости. Вот, а что? Вот что там еще может произойти с барабанными тормозами? Но в условиях, может быть, горных серпантинов, когда вам нужно очень активно пользоваться тормозами, и больше того, на них влияет нагрузка не только кинетической энергии, ну, то есть движение автомобиля в горизонтальной плоскости, да, но еще и влияет гравитация. То есть она дополнительную создает нагрузку на тормоза, потому что автомобиль вниз едет. И гравитационная составляющая добавляет эффекта, и там тормоза испытывают. А что еще? Вот, еще что? Вот напомните мне, при эксплуатации. Я к тому, что вот как можно сразу вспомнить, что барабанные тормоза за день, вот из-за чего, что хвост начинает вилять, такой сбивает столбы на обочине. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Да? Не получилось. Алексей 762, доброе утро, Сочи плюс 11, Евгений инженер сообщает. Понятно? Вот так Москва уделала Сочи. Вот так вот. Только моря у нас нет. Но зато у нас много других водоемов. Вчера на... это было уже. У Набабента. Вот это ваше сообщение висит. Теперь буду спотыкаться о него. Вам нужно сообщить что-то нам про барабанные тормоза и про негативность, с которой я не спорю ни в коем случае. Я, наоборот, любопытствую, потому что мне любопытно. Баб Таня, доброе утро. Шихтиц тоже здесь. Капризов забил, но проиграл Колорадо по буллитам. До 4 побед, надеюсь, Миннесота упрется. Вот. Это Сергей нам сообщает про какой-то вид спорта. Вот. Это в каком-то виде спорта. Возможно, в хоккее. Возможно, даже в хоккее с шайбой. Вот. У меня Ларгус и Ниссан. Разницы по тормозам нет. А колодки меняю в сервисе, поэтому вообще никогда не задумываюсь о барабанных тормозах. Ну вот, я тоже, честно говоря, не то чтобы очень часто задумываюсь, но просто, на самом деле, не очень часто с ними сталкиваюсь, но вот эту, я просто знаю людей, вот мы по АвтоВАЗу гуляем, от нечего делать, работаем, естественно, изучаем все пункты и лаборатории, контроль качества, все. Ну и я пощу периодически, ну вы видели эти репортажные материалы в Телеграме. В Максе тоже. Вот. И там один из комментариев какой-то. Что-то там. Они все еще в третьем тысячелетии. Имеется в виду третье тысячелетие. То есть, как бы, ну, они все еще третье тысячелетие делают барабанные тормоза курам насмех, там еще что-то. И какие-то. Ну, то есть, такой саркастический комментарий, опять же, от обличителя. Ну, то есть, это такой от человека, который ничего не хотел сказать, он просто хочет. Он хочет возмущаться. Просто возмущаться и все. То есть сказать ему нечего, он не собирается ничего слышать в ответ. Что он такое ответишь? Начнешь описывать ему, что барабанные тормоза выполняют свою функцию там, где это нужно, и на тех моделях, на которых нужно, они нормально работают. На Ниве Легенде, к примеру, да, там скажешь. Ну, они работают там. Он придумает, что еще сказать. Поэтому тут аргументы не нужны. Я к тому, что такие люди существуют. Они существуют, эти люди. Да. Ни по каким буллитам Миннесота проиграла в основное время, Капризов забил, это верно, пишет Рисориус. Офигеть, ребят, вы что? Вы на полном серьезе сидите, следите за какой-то там Миннесотой, за какими-то там буллитами, что бы это ни означало, и действительно включены в эту тему. Вам что, здесь?

И следить незачем. Шашки. Шахматы. Да, спасибо большое. Российский футбол, лучший футбол в мире. Сейчас же по-любому какая-нибудь лига там... кто-нибудь играет вообще у нас сейчас в футбол? Гандбол. Пляжный волейбол женский. Кёрлинг. Плавание брасом на спине. Прыжки с трамплина. Говорю вам, есть зачем следить. К примеру, последите за тем, что за тачка приехала в тест-парк моторов. Да, ответ это так и не прозвучал. Вопрос прозвучал, и причем несколько дней назад, даже, по-моему, позавчера. А ответ появится...

Инстаграме, Щукины все, зайдите, сейчас там будете смотреть все это дело. Я даже думаю, по этому поводу нам нужно голосование будет устроить с вами. Голосовательное голосование. Мы будем выбирать между хэтчбэк, отставить между седаном и лифтбэком. Между автомобилем нормальным, уже снискавшим свою нишу и продолжающим в ней укрепляться, и автомобилем, который я не понимаю, почему не его вы предпочитаете, и не он занимает эту нишу.

Кажется, этот вопрос требует исследования в рамках нашей традиционной зарубы краш-тест, думаю я. Но прежде, прежде познакомлю вас с коротеньким видеообзорчиком. Где он у меня сейчас? Да, это нетрадиционная практика, но в хорошем смысле слова нетрадиционная. Но я думаю, хуже не будет. Ладно? Заходите, гляньте. Сейчас я... Ончи H6. За 2 минуты ключевые впечатления об автомобиле.

0: Darn, that's the end.
1: Ну хорошо, хорошо, все, хорошо, уговорили, все, поехали дальше.
2: Движение.
1: 7373948 это телефон прямого эфира. Если есть что сказать, скажите сейчас. Или не говорите никогда. Или не говорите никогда. Скажите сейчас или замолчите навеки. Что там у вас с движением? Я вам сейчас расскажу. Не знаю, как в Подмосковье, но у нас вот-вот начнется, вот-вот стартует сезон дорожных работ. Я смотрю, как уже на тротуарах, на обочинах вот начинают деревья зашивать в такие деревянные защитные каркасы, что означает, скоро пойдет. Пойдет техника тяжелая, пойдет по краже асфальта, пойдут пробочки, уже настоящие летние пробочки пойдут. Щелковское шоссе, два дорожно-транспортных происшествия у вас на очень непротяжительном отрезке пути. Вот от Пехорки, от реки, до Акуловского водоканала. Уже два ДТП, поэтому там все довольно плотненько. Мытищи, Королев, вот здесь между двумя выездами, между Фрунзе и вот этим Олимпийским, да, Олимпийским проспектом. Но уже на Ярославке, по направлению в Москву, разумеется, ДТП. Что еще? Что еще? А все, все. Есть такое ощущение, что, несмотря на другие ощущения, все-таки фактически людей на этой неделе меньше на дорогах. Меньше. Все-таки есть те, кто умеют жить. Есть те, кто познал жизнь, и они смогли как-то хитро вот так вот взять какую-то такую вот такую недельку, такую выходную от этих самых отпуска, чтобы в итоге прям вот какие-нибудь две недели получить вместо недели. Вот так вот. И все поразъезжались. Все. На М4, где Сапронова, вот здесь Петрушина, тоже ДТП по направлению в Москву. А в остальном движение хорошее, ничего.
2: Моторы.
1: Колодки меняю сам, начиная с Волги. Помню, что на Ниве разбил молотком барабаны при замене колодок. Молодец. На Ларгусе просто давно сам колеса не снимал, вот и удивился. А, в этом смысле. Все, все, я отползаю у Набабента. Понял. Точнее, сначала не понял, а потом как понял. Имелось в виду, что не поставил колеса, поехал и вспомнил по поведению автомобиля, что эти барабаны сзади. А менял колеса и вспомнил. Это как помните про какой-нибудь там бомжик в баню пошел и нашел майку свою, которую думал, что потерял год назад. Ну, на себе, естественно. Вот, так и вот это. Вспомнил, что тут же барабаны. Как мне повезло. Правда? А у Данила Субару, пишет Данила. Тормоза Брембо Голд. Какие бы ни ставил диски и колодки, каждый год начинают кривиться и бьют. Такие. Кривятся такие. Вот. Ну, то есть они немножечко деформируются. И начинается биение. Уже достали, пишет Данила. Видите, как вот. А были бы барабаны, и ничего бы этого не было. Угу. Значит, НХЛ – лучшая хоккейная лига мира. Ну, спасибо за это уточнение. Я так не думаю. Я думаю, что лучшая хоккейная лига – это та хоккейная лига, которая у того, у кого надо хоккейная лига. Наша ночная хоккейная лига – самая хоккейная лига среди всех хоккейных лиг. Что бы вы себе об этом вообще не думали. Так, сейчас, секундочку, мне нужно подключить телеграмский. Я, оказывается, не подключил здесь на компьютере. И да что ж такое. И не смогу вам сейчас все это зачитывать из телеграма. И больше того, нам же нужно там... Да что ты будешь делать? Начинается. Что, капслок кто-то включает? Извините. Все, я вошел. И вот я думаю, стоит ли нам сейчас начинать краш-тест, или вы дать какое-то время вам посмотреть, познакомиться с видосиком, вот, а потом уже начать краш-тест, да? Речь вот о чем. Речь о том, что уже это уже не будет секретом. А как вы тут будете делать секрет из этого? Речь о том, что Hongqi H6, наконец, приехал в тест-парк моторов. Автомобиль, который, ну, не то чтобы я не мог заполучить в течение последнего года, но все как-то не получалось. То он был недоступен, то еще что-то. Вот. И на этот раз, поскольку вопросов было много уже про него, я твердо решил, что надо взять. Вот. А там как это очередь была, ожидание, все. И мы до этого ожидания решили доехать с пресс-парком Hongqi на разных моделях. Я заодно освежил впечатление, заодно познакомился в динамической части исследования с HS7 кроссовером флагманским, который трехрядный, большой, семиместный. Освежил воспоминания о седанах. И вот, наконец, приехал H6. Автомобиль соплатформенный седану H5. И откровенно вам говорю сразу скажу главную свою мысль. Точнее, это даже не мысль, это вопрос. Можно спросить вас? Вот, а вы покупаете седаны для вот эти, вот, сейчас на картинке было, H5 для работы в такси. Вы их покупаете, потому что вас обязывают покупать седаны? Потому что это типа, это, ну, как бы, это типа, я не знаю, что это премиально, седан? Или вы просто не знаете о том, что есть H6, и вы не знаете о том, что он лифтбэк? О том, что у него гигантский багажник, просто гигантский, с этой самой крышкой, в лучших традициях, как я говорю, в лучших традициях чешской практичности. Естественно, тут же на ум приходит Шкода Суперб, который так выглядит-то вроде и седаном, но при этом с этим своим багажником просто побивал всех конкурентов на лопатки, укладывал этой пастью кита, которая распахивалась просто до невозможности. Здесь то же самое. То есть, взяли платформу бизнес-седана, инженеры ее перенастроили полностью, перенастроили ходовку, алгоритм коробки двигателя, рулевое. Сам автомобиль стал чуть ниже, по-моему, даже чуть пошире, но вот это по колье надо... Во, багажник, видали какой? Вот сейчас я показываю как раз. Багажник. Технически тоже осталось, там, по коробке, по двигателю, все то же самое. Но это вообще другой автомобиль, ну, вот с точки зрения ощущений. С точки зрения руля, ощущений, работы подвески, вообще всего. Ну, просто автомобиль, который едет так, как ты привык, что едут автомобили, которые мы называем фастбеки или лифтбеки. Это, как правило, что-то такое динамично стремительное, с агрессивными нотками в характере, и у него это есть все. А стоит, внимание, как H5. Поэтому я и подвешиваю этот вопрос. Вы просто не знаете, что есть H6. Или знаете, но по какой-то причине вам запрещено, не знаю, операторами какими-нибудь, вот этими, не каршеринга, а таксишными, закупать H6. Или как это объяснить? Потому что я такого объяснения у меня нет. Сейчас я посмотрю, точно ли я про цену сказал, что он столько же. Потому что у меня такое ощущение, что столько же. Вот смотрите. H5 от 4280. H6 от 4330. 50 тысяч разница. Ну, от имеется в виду, что следующая комплектация тоже 4 сколько-то. Там разница между комплектациями не очень большая. А это, так, по-моему, вообще H6 в одной комплектации. Все, сейчас я буду изучать этот вопрос еще технический. До этого я получал эмоциональные впечатления, знания с точки зрения эмоций об этом автомобиле. Теперь мы вместе с вами познакомимся с ним технически.
0: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8. Россия возвращается на восток.
2: Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – французский политический аналитик Ксавье Моро. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
6: Dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8 FM.
0: Моторы.
1: Ну так вот, я и говорю, среда, 6 мая на календаре, грядут майские грозы, хотя где-то в каком-то районе Москвы гроза гремела уже и вчера тоже, да. А коричневых у нас, к сожалению, нет цветов для этого автомобиля, я только что посмотрел по H6-му, но есть зато серый. Причем серый с черной крышей. Вот это вот идеальный вариант, мне кажется, для него был бы. Есть какой-то зеленый, но он какой-то... Нет, миллениалы это кто? Не знаю. Он какой-то... такой странненький такой. Зачем он вообще такой нужен зеленый? Есть белый, черный и серый. Quantum Silver Grey. Вот такой Quantum Silver Grey как раз ему, мне кажется, прям самое оно было бы. Вот. Так я что хочу сказать? Что нужно внести небольшое уточнение. Несмотря на то, что техническая база у H5 и H6 одна и та же, платформа, ну, то, что мы называем платформой, базой, архитектурой, моторчик все-таки H5 придушили побольше для России. Побольше придушили. Оно чуть экономичнее. Вероятно, вы вот вы за это, да, покупаете его в такси. За то, что там 218 сил. А в H6 245. Так оно же едет лучше гораздо. Что касается габаритов, посмотрел сейчас. H5. Длина 4,98,7, 4,99 ровно у H6, то есть он, ну, там, на миллиметры какие-то длиннее. По ширине H6 1,87 и еще 6 миллиметров, H5 1,87 и еще 3 миллиметра. Разве я когда-нибудь вру? Он шире, но на 3 миллиметра. Значительно ниже H5-го. 1,47,6 H5, этот 1,45 м, то есть на 2 сантиметра, видали? А колесная база одинаковая у каждого из них, одинаково просторная. 2 метра 92 сантиметра. Двухлитровый мотор каждому полагается, только в случае с седаном это 218 сил, а в случае с лифтбеком это 245 сил. Коробочка восьмиступенчатый классический гидротрансформаторный автомат. Передняя независимая Макферсон, задняя многорычажная, независимая, все как положено, пожалуйста. Топливный бак сколько? 58. 58, ну нормально. Дорожный просвет сколько? 160. Ну, для лифтбека 160, оно очень хорошо. Очень. Да, кстати говоря, а у седана сколько? У седана тоже 160. Ну вот что значит настройка подвески? Вот что значит взять инженеров, посадить в шарашку, сказать, работайте, и пока не сделаете мне прекрасно рулящийся автомобиль с обратной связью на руле, вообще без пустоты как таковой. Знаете, такая вот есть, когда нет ярко выраженного ноля у руля, ну такой вот. И кажется, что ты можешь сделать небольшие микро такие движения рулем вправо-лево, а машина на движение автомобиля это не отражается на колесах. Ну, такой есть небольшой свободный. Никакого свободного хода. В общем, по рулению, по самому рулю, по фактуре его. Ну, посмотрите на автомобиль. Ёлки, я уже запустил видос. И для вас тоже в Макс перебросил, для тех, кто не может смотреть в телеге по какой-то причине. Ну, из-за внутренней вздорности, конечно, вы не делаете этого. Идите в Макс, посмотрите тогда этот видос. Что я вам на пальцах рассказываю то, что нужно смотреть глазами. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
9: Доброе утро. Слушайте, катался на одном и на другом.
1: Так.
9: Лифтбэк, конечно, сильно больше понравился. Есть один маленький, но интересный нюанс. Если бы он был еще и полноприводный, ему бы цены не было вообще. То есть машина идеально рулится, едет круто. Вот, но нет. Вот, конечно, полного привода, к сожалению, нет.
1: Не буду спорить. Спасибо, согласен. С другой стороны, он мог быть заднеприводным. Вот. И тогда это вообще зимой было бы мучение. А так, в общем, ничего. И, честно говоря, для длинных больших машин задний привод не то чтобы очень хорошо. Я на H9 несколько раз так активно входя в него понял, что, ну, наверное, давно не общаешься, когда долго нет опыта. Задний привод все-таки, ну, чуть более требовательный такой к управлению. Перерулить на нем гораздо проще, чем на переднеприводном. Перерулить и бросить автомобиль в такой, чтобы он так споткнулся в динамичном повороте, такой хоп, и внутрь пошел, как бы. Здесь по поводу полного привода не буду даже спорить, потому что для нас, когда у нас вот только что несколько дней назад снег растаял, конечно, полный привод, да. С другой стороны, такой тип автомобиля, вот. Ну, и это само по себе тоже неплохо, когда у тебя эти претензии или пожелания к модели касаются привода, это означает, что во всем остальном там вопросы решены. А они действительно решены. Слушайте, это такое нечасто бывает, чтобы автомобиль мне прям вот, ну вот, прям совсем понравился. Хотя, если разбираться технически, ну вот поэтапно, могу сказать следующее. Вот вчера поступил от одного из слушателей, ну и подписчиков же, я в Телеграме его почитал этот комментарий, он говорит, давайте, может быть, затеем такую практику, еще одну. Проверять, как работает адаптивный круиз в автомобиле. Потому что у одного там, значит, он после 130 выключается. А он, может, как раз и нужен там, после 130. У другого еще какая-то история. Я думаю, ну, в общем, идея здравая. Тем более, это такой параметр, который становится все более и более обыденным для наших автомобилей. И при этом довольно важным ассистентом. Особенно, когда мы говорим о движении по шоссе, по трассе, за городом. Тем более сейчас, когда автомобили некоторые китайские уже изначально построены на платформе, поддерживающей автопилотирование третьего уровня, автономность вождения. А третий уровень — это тогда, когда ты не просто передоверяешь электронике управлять автомобилем, а как бы и забываешь про нее. Как бы доверил и все, и спокойно занимаешься уже своими делами. Вот, так что, чего уж говорить, адаптивный круиз, сопряженный с системой удержания в полосе, это уже совершенно обычный ассистент. И ровно так же, как мы занимаемся изучением и сравнением работы других ассистентов, это тоже требует сравнительного анализа. Так вот, в том, что касается адаптивного круиза и удержания в полосе, прямо скажу, Хончи не на высоте здесь. Давайте по-честному. Вот что мне нравится в этом автомобиле, частично уже сказал, частично еще там скажу. Вот, но нужно добавить также еще немножечко такой вот объективности, да, не эмоциональной, а фактической. Ни в одной из тех моделей, которая у меня была, Хончи, корректно сопряженная с удержанием в полосе система адаптивного круиз-контроля не работает. К примеру, H7, модель новая. В прошлом году у нас вообще заявлена была премьера, и вот как бы и на дорогах их пока еще не очень много, хотя покупаются, но вот это тот самый флагманский большой кроссовер. Все хорошо тоже, ультракомфортная подвеска, прям хорошо внутри, шумка, классный салон, отделка, действительно большой, действительно просторный, все у него нормально. Поехал я, значит, на нем в Ширимы. И по М11, думаю, ну, включу, а что ж я? Что ж я, не тестировщик, что ли? Ну, и тем более, огромное шоссе, многополосное, до Шереметьево, там, 5-6 полос. Все свободно, пустенько. Ну, включаю и вхожу на нем в поворот. И тут я вспомнил, какая у меня была одна из первых претензий к танку. Танк 500, помните? На 300-м я по шоссе не ездил, на 500-м ездил когда-то. Как только модель появилась, это был премьерный тест-драйв танка. И тогда мне, потому что со мной рядом ехал инженер от компании, и тогда он мне говорил, что это особенность прошивки, которую они там, типа, ну мы решим это дело. Речь о чем? Речь о том, что ты активируешь круиз-контроль. У него он сопряжен с системой удержания в полосе. То есть ты передоверяешь автомобилю как бы не на совсем, а время от времени можешь передоверить и контроль скорости и дистанции до впереди идущего автомобиля, и движение в полосе в своей. Он не будет выпадать в полосе, и если дорога делает изгиб, поворот вправо, влево, а трасса, как вы, если вы знаете, из Карелии, когда в Питер едешь, там нет резких поворотов. Там разрешенная 110, и ну, где-то 90, где-то 110. В общем, ты идешь нормальным ходом, нормальным. Там резких таких вот, чтобы не справился обычный ассистент удержания в полосе, таких поворотов нет. И все, и я такой, я же проверяю эту работу этой системы. Активировал, все, он сам себя в полосе держит, скорость держит, все нормально. Начинается поворот, причем затяжной, еще раз, не резкий, просто затяжной. И вот как только траектория движения меняется с прямолинейной в поворот, он тут же начинает почему-то сбрасывать скорость. Я иду на 110, там, 120, и он такой 98-95. Ничего не происходит. Впереди нет препятствий. Внимание. Нет автомобиля. Это не резкий поворот, ничего. Но он сбрасывает скорость, и я спрашиваю, это что сейчас происходит вообще? Это как бы... Он говорит, ну да, есть такая особенность. И перестраиваюсь в средний ряд, думаю, может быть, электроника видит отбойник впереди, который как бы под уклоном идет, он поворачивает, и он, если вектор движения наш прямо провести, то мы упремся как бы в отбойник, электроника его видит и начинает притормаживать. Но нет. И перестраиваюсь в средний ряд, делаю минимальное расстояние до впереди идущего автомобиля, настраиваю так, чтобы радар работал на минимальное расстояние, ухудшить ему зрение. Еду в среднем ряду до отбойника в сотни метров. Нет. Дело связано, это связано не с отбойниками, а именно с изменением траектории движения. Вот начинается поворот затяжной, тогда вопрос. А в чем смысл сопрягать эти две системы и в чем смысл удержания в полосе, если удержание в полосе автомобиля приводит к нарушению алгоритма работы адаптивного круиз-контроля? Зачем мне на шоссе, там, где разрешенное 110, ты идешь, к примеру, 125 на круизе, и в какой-то момент он начинает оттормаживаться до 95, до 90. Сзади, как это будет выглядеть для тех, кто за тобой едет? Перед тобой никого нет, свободной дороги. Вдруг ты начинаешь резко замедляться, причем резко замедляться. Согласитесь, это не очень хорошо. Так было на танке. И, честно говоря, у H7 у Хончи примерно такая же история. У него падает скорость при вхождении в поворот. Ну, не, там не со 130 до 90. Но она снижается. То есть ощутимо автомобиль что-то себе такое думает. Он такой, не-не-не, я... И он может войти на этой скорости, удерживать, ну, удерживать себя в полосе. Он может это делать. То есть, если отключить круиз-контроль и активировать систему удержания в полосе просто, то он в таком затяжном длинном повороте спокойно себя удержит. Спокойно. То есть, какая-то такая штука вот с этим алгоритмом, может быть, не часто пользуются клиенты этой возможностью. И поэтому немного обращений, не гарантийных, это понятное дело, что это не гарантия, это особенность такая, да? А немного обращений, которые бы создавали некую статистику обращений, которая потом бы собиралась и отправлялась производителю, и производитель бы, либо это здесь бы прошивкой сделали. В общем, считайте, что я начинаю новую ветку обсуждения в чатике обсуждения автомобилей, вот работу круиз-контролей. И больше того, если бы мы сказали, что это новая система, и она не отработана, и это надо допиливать, это не так. Есть целая масса автомобилей, у которых все отлично работает на скоростях там, 130, 100, 90, на любых скоростях, в которых активирован адаптивный круиз-контроль, он работает в диапазоне. Как правило, этот диапазон 30-130 или 30-150. Раньше ты не можешь его активировать, а позже он потом выключается. Там, типа, это уже твоя зона ответственности, когда ты несешься 160-180. Что-то, ну, электроника там уже ничего не гарантирует на таких скоростях, и поэтому она аккуратненько сообщает тебе, что не, чувак, дальше ты сам давай. Чё-то страшно. Она такая говорит, чё-то мне дальше страшно вообще. Так вот, в этом диапазоне есть автомобили, у которых отлично все настроено. Все шикарно работает, он входит во все повороты, он везде себя удерживает, ни на миллиметр не сбавляя скорости, ни на миллиметр вообще не сбавляя. Спокойно входя даже в такие вещи, как съезд с дублера Ленинградки. На центральную часть Ленинградки в районе Белорусского, знаете эту штуку? Ну ты идешь там по дублеру, прямо едешь, в центр если ехать, едешь прямо, потом... Крайние две левые полосы уходят. Они сначала делают такой вжуф налево, потом на мост вжуф направо. Вот. И есть такие, не скажу у кого, но есть такие системы удержания в полосе, ADAS-ы, с адаптивным круизом сопряжены. Это электромобиль был, ну, электричка. Которые спокойно с этим справляются. Вот так вот, как лыжник такой объезжает два препятствия в автоматическом режиме, удерживая себя и не сбавляя скорости. Вот ты идешь на 60, и он все эти маневры на 60 такой раз, раз, раз сделал, и все аккуратненько. Очень хорошо. Из чего мы делаем вывод? Насколько важна архитектура автомобиля? Что означает вот такое поведение некоторых адаптивных круизов, вот этих систем такого полуавтоматического движения. Это означает, что сама архитектура просто не поддерживает глубокую коммуникацию разных блоков, отвечающих за разные аспекты движения автомобиля. За разные. И, то есть, коммуникации между ними недостаточно для того, чтобы они корректно общались. Угол поворота колес, скорость, система считывания разметки, система считывания препятствий впереди, угол поворота руля при этом, нажатие педали газа. То есть все-все-все эти данные должны быть сведены, потом мозгом должны быть обработаны, должны постоянно, тысячу раз в секунду, сравнивать, они должны сопоставляться с тем, что пилот задал, что я задал ему. Я сказал ему, к примеру, давай, 120 будешь ехать, удерживать себя в полосе. Да? Есть корректная работа адаптивного круиза, есть корректная работа системы удержания в полосе. Все системы между собой должны общаться и в результате выдавать мне желаемый результат. То, что он в какой-то момент становится некорректным, означает, что просто у каких-то блоков недостаточно либо развита, либо вообще есть коммуникация между собой. Почему? Потому что когда платформа эта создавалась, эта архитектура, таких задач перед ней просто не стояло. Некоторых возможностей электронных именно по движению этому, автоматическому, их просто не было еще. И они не закладывались в саму архитектуру автомобиля. Именно поэтому я сразу же с оговоркой должен сказать, что все те автомобили, которые мы видим сегодня, созданные на новых архитектурах исключительно для гибридов и электричек, а это отдельные архитектуры, к примеру, та же у Geely, вот, на которой EX5 построен, и на ней же построен EX5 и EMI. И на ней же построено уже несколько моделей. У Geely просто они пока что доступны в Китае, а у нас они будут доступны. Я, во всяком случае, надеюсь на это, что у нас они будут доступны чуть попозже. То есть отдельная вообще платформа GEA, так она называется, новая архитектура. И, то есть когда изначально вокруг гибридной или электрической силовой установки, в данном случае, ну, просто, ну, практически вокруг батареи, построен автомобиль, он уже учитывает все аспекты, он учитывает то, что он должен быть электрическим, соответственно, даже жесткий каркас, то есть силовой каркас шасси должен учитывать распределение деформации и перераспределение нагрузки при ударе таким образом, чтобы деформация и энергия удара обходила вокруг батареи. Это нужно изначально учитывать. Потом он учитывает, что это может быть гибрид. У него специальные ниши и специальные секторы в самой, в этой самой, в шасси для электромоторов. Учитывает, что может быть полноприводным, значит, и сзади может быть электромотор. Также топливный бак должен быть. Учитывается, что топливный бак будет стоять, потому что он может быть гибридом. Это масштабируемая штука. Она же учитывает и всю архитектуру электронную. И все эти блоки, которые между собой общаются, и такой автомобиль потом в результате ведет себя корректно абсолютно. Поэтому, когда возвращаемся, теперь немножечко, все, про Хончи уже чуть-чуть отошли, давайте теперь вернемся. Почему при прочих равных, когда речь идет о том, что вот есть два автомобиля, и вы говорите, но ведь он ничем не хуже, он там... И у него коробочка понятная, все это. Ну, к примеру, да, возьмем там, тот же Atlas и EX5 EMI Geely. Я говорю, я при прочих равных выберу гибрид, а не бензиновый. Почему? Вот ровно по этой причине. Потому что это гибриды, ну, у больших компаний. Это не тогда, когда просто была платформа, архитектура какая-то обычного бензинового автомобиля, там над ней поколдовали, вкрячили туда небольшую батарею, там мотор на коробочку, там новый силовой агрегат, все, и типа у нас гибрид такой получился. Это одна история. Нет. Мне нравится, когда автомобили создаются изначально для того, чтобы быть другими и учитывать другие перспективы развития вообще. К примеру, вот эта платформа у Geely GIA, она учитывает сразу несколько типов батарей и те, которые использует компания там, Geely сегодня, и твердотопливные перспективные разработки, которые сейчас еще не внедрены, но могут быть внедрены. И архитектура уже учитывает, что тогда, когда они станут серийными, их спокойно уже можно интегрировать сюда, в эту платформу. Поэтому я и говорю, что то, что создано сейчас с перспективой на завтра, а именно гибриды, электрички, вся эта архитектура, мне нравится больше, потому что это взгляд из сегодня в завтра. И поэтому при прочих равных, даже когда они стоят одинаковых денег, даже когда нам кажется, что это проверенная история, здесь нормальный автомат, нормальный полный привод, и вот это все, я точно знаю, что в автомобиле из сегодня в завтра, на новой архитектуре, с новой коммуникации этих самых блоков и с новым уровнем работы всех ассистентов, я значительно реже буду встречаться с ситуациями, когда что-то работает некорректно. Не потому, что оно плохое, а потому, что изначально автомобиль просто создавался тогда, когда корректная работа не предусматривалась для вот этих систем. Ну, вот так. У меня на Чингане Юни С, наверное, да? В левый поворот входит норм, а в правый притормаживает. Бесит. Так он просто из гонок наскар, автомобиль-то у вас. Это получается, что он в Инди участвует, но в основном в наскаре. Вы же помните, как в наскаре ездят по кругу? Все время влево. Там автомобили вправо вообще никогда не поворачивают. Они не умеют. У них нет такой способности. Они должны поворачивать всю жизнь только влево. Только влево. Поэтому это просто какой-то... Бабушка была все-таки... Это самое, как там у Булгакова. Все-таки гулящая бабка была у него. Все-таки там не обошлось дело без лабрадора. Без наскаровского какого-то. Я знаю город один целый такой, где автомобилям нужно поворачивать только направо. Наоборот, теперь уже, только направо. В Ростове так. Ну, том, который на Дону. Там по центральной улице, когда едешь, у тебя ни одного левого поворота. Чтобы повернуть налево, нужно сделать серию правых поворотов, в квартал объехать. Ты поворачиваешь направо, поворачиваешь направо, поворачиваешь направо, и выезжаешь как бы на предыдущий перекресток, и проезжаешь его, и таким образом ты как бы повернул налево, но один перекресток назад. Поэтому, если тебе нужно на этом перекрестке повернуть налево, ты проезжаешь один перекресток, один светофор дальше, делаешь три правых поворота, и тогда проезжаешь. Да, а что вы? А что? А я не ругаю. Я просто говорю, что вот у вас такая особенность такая. Как мне объяснили, потому что вы никогда не умели пропускать те, кто едет прямо, и при повороте налево у вас все время были трагедии. Все время бились люди там. Одному надо прямо, а тот, кому надо налево, никогда не умел его пропускать и все время бились. И поэтому решили радикально просто взять и запретить левые повороты. На F7 такая же история. Корс АК сообщает мне про что? А, наверное, про работу этого адаптивного круиза и удержания в полосе, когда он, входя в поворот, начинает притормаживать. Это не здорово. Нет, это так не должно быть. Ну, к примеру, а где еще такого нет? Такого нет еще у автомобиля, который спроектирован был телефонной компанией. Телефонной и электронной компанией под названием Huawei. Huawei. Там так и написано Huawei. Huawei взял партнеры одного из больших производителей, чье имя сегодня уже здесь звучало, в партнеры в железное. Так, чтобы они говорят, вот железо вы, а автомобиль... все его естество, это мы. Они говорят, хорошо. И в итоге получилось АИТА. Знаете АИТА? Ну, конечно, вы знаете АИТА. Кто же не знает АИТА? Вот. И там внутри все, что отвечает за автомобиль, в том числе и за ассистенты, и за все остальное, разработано Huawei. И он отлично справляется. Великолепно на М5. Именно на АИТА, даже не на Сирис, а еще тогда, когда это был АИТА. Я спокойненько в Питер сделал марш-бросок на одном баке одной зарядки. Спокойненько оттуда сделал марш-бросок. Естественно, на М11 постоянно использовал адаптивный круиз и удержание в полосе, единый ассистент. Для того, чтобы, ну, расслабляться и все остальное. Плюс я еще по ходу ехал, снимал обзор, все это делал. И он спокойно справлялся со всеми сложными этапами. Имеется в виду, ну, какие сложные этапы на М11? Ну, поворот затяжной в одну сторону, поворот затяжной в другую, поворот вправо затяжной, совмещенный с подъемом на эстакаду, потом спуск на эстакаду, с горки идешь и затяжной налево. Все выдерживает, держит себя в полосе корректно, шикарно. Почему? Изначально создавалась такая новая платформа, рассчитанная в том числе и на такую работу современных ассистентов.
0: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
10: Всем утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. На Украине вступило в силу объявленное Зеленским перемирие. Режим тишины начал действовать с полуночи. По словам украинского лидера, Киев будет действовать зеркально, реагируя на шаги России. Ранее Министерство обороны нашей страны сообщило о планах установить перемирие в зоне СВО в период с 8 по 9 мая в дни празднования Дня Победы. Ведомство выразило надежду на поддержку инициативы со стороны Украины и заявило о мерах по обеспечению безопасности. В то же время глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что Киев не получал официальных предложений по этому поводу. Трамп приостановил морскую операцию «Проект Свобода» в Ормузском проливе. Президент США объявил об этом в своей соцсети True Social. По его словам, решение принято после запроса со стороны Пакистана и ряда других стран. Американский лидер подчеркнул, что операция поставлена на паузу на короткий срок, чтобы дать шанс переговорам и возможному заключению соглашения. При этом он отметил, что режим полной блокады пролива сохраняется. Ранее госсекретарь США Марк Рубио объявил, что операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена, и США готовы к выполнению проекта «Свобода». Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью, поэтому любые изменения в его работе напрямую влияют на глобальные рынки. Аббас Аракчи прибыл с визитом в Китай. Переговоры министра иностранных дел Ирана с главой китайского МИДа Ваном И пройдут в Пекине. Ожидается, что дипломаты обсудят развитие двусторонних отношений, а также актуальные региональные и международные вопросы, сообщает Пресс-ТВ. Визит проходит в рамках дипломатического турне иранского министра. Ранее он посетил Пакистан, Оман и Россию, где обсуждалось урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что переговоры в Пекине могут сыграть важную роль в координации позиции стран по ключевым международным вопросам и дальнейшему укреплению сотрудничества между Ираном и Китаем. Российская делегация участвует в превью Венецианской биеннале. После двух пропусков наша страна вернулась к участию в выставке, однако в ограниченном формате. Вместо традиционной экспозиции современного искусства акцент сделан на аудиовизуальном проекте «Дерево укоренено в небе». В его создании участвовали музыканты, поэты и философы из России, а также стран Африки и Латинской Америки. Представление пройдет в закрытом формате и будет доступно только приглашенным гостям. Отмечается, что российская присутствие в Венеции не ограничится только этим проектом. В рамках публичной программы, посвященной темам разногласий мира, ожидается выступление режиссера Александра Сакурова. Эксперты отмечают, что участие России в биеннале может сопровождаться дискуссиями и спорами, как это уже происходило на международных культурных площадках в последние годы. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 2 копейки, доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 16, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва, 94,8.
11: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: А вы говорите, милит.
13: Я его что?
12: Мне милит.
13: Рекламирую.
12: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. по будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
13: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Время начинать движение.
14: Мотор, мотор.
2: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 6 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины и не мужчины. И хорошем обо всем. И правильном, честном, дискуссионном, чем-то таком. Вот это все. Вот Ханчи H6 пролезает только в К+. Вот я и не понимаю при этом, почему. Вот я не понимаю, кого бы спросить об этом. Вот про такси. И как вообще определяются категории автомобилей, которые попадают в тот или иной тариф. Вот как? Ханчи H5, к примеру. До миллиметров они одинаковы. Это один и тот же автомобиль. Один и тот же. Вот как один может попадать в бизнес, а второй максимально только в комфорт плюс? По каким критериям? Как это отбирается? При том, что, мне, честно говоря, вот я еду там с женой и ребенком. И мы едем в аэропорт, и все такие набрали с собой чемоданов, там всего остального. Но ты в седан заталкивать это будешь, в узкий проем седана? Или в лифтбэк, который открылся полностью, и туда все забрасываешь? Дальше, с точки зрения практичности, опять же, вот этой же практичности, с точки зрения, не знаю, вообще всего, при прочих равных, вообще-то, в любых компаниях, я имею в виду автомобильные бренды, где есть разветвленная сеть или разветвленный модельный ряд, если есть соплатформенники седан и лифтбэк или фастбэк, всегда лифтбэк или фастбэк будет статусно стоять выше. Он всегда будет выше, он будет дороже всегда. Просто потому, что сам кузов требует большей тщательности. Кузов лифтбэк с точки зрения жесткости, накручения, конструкционный, должен быть более сложным. Просто у него как минимум нет одной очень важной перегородки, которая добавляет жесткости кузову. Это то, что отделяет, вы знаете, такая штука большая. Я не штамповщик автомобильный, я не знаю, как называется это ребро. Вот, но оно есть у седанов, который отделяет как бы багажник, да, создает отдельный объем багажника. У лифтбека этого нет. И, соответственно, это сложнее, это дороже, сам кузов престижнее. Эти модели, как правило, всегда более спортивные, что и подтверждает практика Ханчи. Разница между седаном H5 и лифтбеком H6.

пишет. Это странно. А вот это вот странно. Чего воя пугливо и сбрасывает скорость. Я напомню, если вы только подключились, мы говорим об особенностях работы системы ADAS, частичной системы ADAS, в частности, совмещенной работы таких ассистентов, как адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе. У некоторых автомобилей на новых архитектурах это работает очень хорошо. У некоторых, ну, прямо скажем, у некоторых из старых автомобилей это тоже хорошо работает. У европейцев, там, у каких-то, у японцев это тоже вполне спокойно работает, эта система. А у других это работает странно, в частности, при работе круиза и удержания в полосе, при, ну, когда автомобиль входит в затяжной поворот, он почему-то начинает сбрасывать скорость, так как если бы перед ним было какое-то препятствие, а никакого препятствия нет. Это препятствие в наших широтах. Называется просто затяжной, это даже не поворот. Это просто небольшое изменение траектории. Небольшое. Даже не поворот. И при этом этого достаточно автомобилю, чтобы почему-то начать оттормаживать. Так, хорошо. Говорит МСК, бот вот сюда писать, если вы в телеге. Если вы хотите писать в Макс, вот этот вот, который вы сами знаете, какой бот-мессенджер, это нужно зайти на сайт, и у нас на сайте, в разделе «Связь с эфиром», по-моему, так он называется, я в него никогда не захожу, у меня другой здесь, административный вход, но там на сайте должен быть раздел такой «Связь с эфиром», и там же прямая ссылка на бот-мессенджер в Максе. Туда вы можете попасть только по ссылке, поэтому нажимайте ссылку. И вот, пожалуйста, у вас открывается окно диалога. Хотя этот диалог называется монолог. Только вы в него можете писать, а я все эти сообщения вижу. Макс предлагает в Максе, может быть, сразу для бодрости, он говорит. Может, как бы это самое, немножко сразу хряпнуть для бодрости. И тогда уже оно как бы работается легче. А я не против. Давайте... Для бодрости примем пилюлю, вот, и потом отправимся в рабочий, трудовой, средний день 6 мая.

ожидали такой низкой частоты. Я сам не ожидал. Прямо у. Для бодрости же, договорились же. На JQ J8 работает тип нормально, тормозит только по необходимости, так как и должно. А Александр сообщает, что на L7 тоже сбрасывает скорость. Господи, Лисаны! И те туда же. А, ну что это такое? Это странно, странно. Я думаю, что это зачастую связано не с фактическими способностями автомобиля, а именно с прошивкой и тем, что приходится как бы искусственно ухудшать многие китайские автомобили, которые приезжают сюда, потому что наша инфраструктура, наша картография, дорожные сети не поддерживают все те возможности, которыми обладают современные китайские автомобили. Их приходится загрублять, как бы, работу ассистентов тоже, и, возможно, это как раз один из эффектов загрубления, а не показатель способности автомобиля.

0: Ну, как вам? Кажется, это было достаточно низко.
1: Говорит Москва. 94,8.
2: Но как это было низко? Как это было низко?
0: Так, значит, вот Таргалак не согласен с критикой алгоритма работы. Понятно? Вот он не согласен, и все. Ну, понятно, что не согласен. Сейчас, дайте я... Так. Нет, не надо голосовать, не голосуйте. Я сейчас удаляю это голосование. Я там не выбрал варианты, чтобы нельзя было несколько выбирать вариантов. Вот что я не сделал. Так, краш... Тест, краш-тест. Ну, не зря же мы столько говорили про этот самый седан H5 и про лифтбэк. Сейчас, секундочку, подпишу. Седан. Вот я подписываю. Щукины, все, пока зайдите, найдите. Хотя довольно странно, что вы еще не нашли. Значит, если не нашли, значит, это активное ваше нежелание, тогда и не заходите. Лифтбэк, лифтбэк. Ханчи и убрать вот эти, чтобы несколько вариантов выбирать. Ханчи H5, Ханчи H6, лифтбэк, краш-тест, фотография есть. Все, теперь я отправил. Все, теперь можно выбирать, потому что там мне не нравится, когда можно несколько вариантов выбирать. Зачем? Мы же здесь как бы все жестко делаем. Прям по-жесткому, по-взрослому. Выберите один из двух автомобилей. Вообще-то это один автомобиль технически. Но, боже мой, какая... Извините. Какая разница может быть тогда, когда разные инженерные усилия затрачены на создание автомобилей, разные задачи стоят. Вот. И на примере этих больших представительных парней это как раз и видно. Ханчи H5 седан, Ханчи H6 лифтбэк. При всех схожих параметрах, но только один едет прям вот очень породисто. Вот реально породисто. Я все еще пытаюсь понять, кого он мне напоминает, но точно кого-то из европейцев. Вот с точки зрения поведения подвески, с точки зрения руления, даже с точки зрения выноса руля на себя от себя, там, в его, ну, по моим ощущениям, даже вот этот параметр больше в H6, чем в H5. Все, голосование запущено. Картинки опубликованы. Прайсы, основные параметры автомобилей опубликованы. Заходите. Между прочим, H5 седан во второй комплектации даже дороже H6. У него всего две комплектации. Первая 4280, вторая 4630. Это прайсовая официальная цена, РРЦ то, что называется. Там еще какие-то скидки предусмотрены, но я даю не скидочную цену, а РРЦшную. Или МЦПшную. Максимальная цена перепродажи. Значит, 4280, 4630 для седана. Лифтбэк 4330, на старте чуть дороже. Но зато финиш 4560. 560. А у седана 4630. Понятно? Такая вот история. Вот и зайдите, вот и проголосуйте. Окей? Все, теперь возвращаемся к к Таргалаку. Таргалак, который не согласен с критикой алгоритма работы. Значит, вот что он пишет. Автомобиль не оценивает поворот, он его регистрирует. Поэтому снижает скорость. Это вопрос безопасности. Вот когда будут полноценные автопилоты с оценкой дорожной ситуации, тогда и будет иное поведение. Позвольте не согласиться с вашим несогласием. Ну, вы позволите? Значит так, автомобиль вообще поворот не регистрирует в данном случае. Адаптивный круиз-контроль не регистрирует никакие повороты. Адаптивный круиз-контроль регистрирует транспортные средства, их скорость и расстояние до них, находящиеся непосредственно перед ним в его полосе движения. Система предупреждения столкновения, это немножко другая система, они по-разному работают, как бы, ну, смысл примерно один и тот же, но разный. Система предупреждения столкновения, обнаружение препятствия перед автомобилем и экстренного торможения, это еще одна система. Вот она фиксирует, но опять она фиксирует не повороты, она фиксирует внезапно появляющиеся препятствия. Ее натренировывают на силуэты этих препятствий. маленькие люди, дети, большие люди, велосипедисты, переезжающие, пересекающие курс твоего движения, велосипедисты, двигающиеся в попутном направлении, мотоциклисты, автомобили, силуэты автомобилей, автомобили маленькие, автомобили большие, грузовики или автобусы. Также есть системы, которые предупреждают встречное столкновение при повороте. И опять, эта система не поворот. Ну, к примеру, вы подъезжаете к перекрестку и поворачиваете налево, пересекая встречку. А по встречке едет автомобиль. Очень частый. То, что в Ростове, как в Ростове, бились люди на Центральном проспекте, и там запретили левые повороты из-за этого. Вот чтобы больше нигде не запрещали левые повороты, существует и такой ассистент, тоже предупреждающий встречное столкновение. Вы собираетесь повернуть налево, не уступив дорогу транспорту, который во встречном направлении двигается. Система это фиксирует и тормозит. Останавливается, и у вас не происходит встречного столкновения. Так вот, в данном случае речь всегда идет об объектах, не об изменении траектории движения автомобиля. Нет. Вторая система – удержание в полосе. Она фиксирует разметку. Есть очень продвинутые системы, те, которые физическое дорожное покрытие могут фиксировать. Некоторые могут фиксировать одну полосу разметки. К примеру, у вас есть только боковая разметка, а осевой нет, центральной. Она как бы привязывается к боковой и следует по этой разметке, по одной линии. И ей две не нужны. Наоборот, у вас есть осевая, центральная линия, а боковой нет. Она привяжется к этой центральной. Привяжется, имеется в виду, фиксирует ее, понимаете, да? Есть вообще умные, но там уже с лидарами это все связано, они могут даже физическое дорожное покрытие, его вообще разметки нет, но они понимают, что это дорога. Это совсем продвинутые. Я же говорю об обычных. Вот то, что в наших автомобилях, то, к чему у нас претензии, уважаемый торговак. Так вот, система, при которой, когда все корректно, адаптивный круиз не видит препятствий впереди. У него нет препятствий. Их нет. Соответственно, за скорость отвечает не система изменения вектора движения, когда вот удержание в полосе. Нет. За скорость отвечает адаптивный круиз-контроль. А у него объективных причин для торможения нет. Не существует. Перед тобой пустая дорога. Это некорректная работа. Когда ассистенту задана скорость определенная, и он начинает ее снижать, не имея для этого объективных причин. Их не существует. Изменение вектора движения – это не причина снижать скорость для адаптивного круиза. Окей? Зафиксировали? Это не объективная причина. Во всяком случае, тогда, когда речь идет не о 90-градусном повороте, когда ты перебираешь со скоростью, и система удержания в полосе дает сигнал, что автомобиль в аварийном режиме. Нет. Система удержания в полосе продолжает работать корректно. Она удерживает автомобиль. Он входит в поворот. И на этой скорости он входит в поворот совершенно спокойно. Больше того, я вам скажу. Когда ты идешь на 120, и он входит в поворот, автомобиль начинает входить, и оттормаживается. Я же проводил эти эксперименты. Ты можешь ехать медленно, ты можешь ехать 100. И он все равно будет оттормаживаться. То есть дело не в том, что он не может справиться с таким поворотом. Он может это сделать. Просто сам алгоритм работы поворачивающегося колеса, вот это поворот колеса, то есть сам факт поворота, уже свидетельствует о том, что адаптивный круиз каким-то образом считает это препятствием, которого не существует. Понимаете, о чем я говорю? Так что вы можете согласны быть с критикой, не согласны быть с критикой. Но то, что вы пишете, это... Ну, как бы это очень важное соображение. Я всегда приветствую полет мысли и вообще попытки конструктивно думать, осмысливать происходящее. Это здорово всегда. Но это не имеет отношения к тому, о чем вы говорите. Когда будут полноценные автопилоты с оценкой дорожной ситуации. Оценка дорожной ситуации уже происходит. Адаптивный круиз оценивает дорожную ситуацию в полосе движения. Речь не идет о том, что мы говорим об автопилотах, которые меняют полосу движения. Хотя и сейчас такие адаптивные круизы тоже есть. К примеру, ROX-01. Это автомобиль, который оценивает движение, то, что ты едешь, включаешь поворотничек. Он как раз оценивает дорожную ситуацию. И если ситуация позволяет, то есть пространство между автомобилями, идущими в соседнем ряду, достаточно для перестроения, он сам перестраивается, без твоего участия. Просто ты поворотник включаешь, и все, и ничего больше не делаешь. Он едет, едет, едет, едет, раз, перестроился. Если эта ситуация позволяет сразу перестроиться, все, ты включаешь поворотник, он раз, сразу сам перестроился, и все. И поехал дальше. Так что нет, вы, я еще раз, приветствую мыслительный процесс, но он пошел не в том направлении. Так, вчерашнюю передачу слушал охранение шин. Слушайте, может, я ляпнул что не того? Сейчас давайте я проверю. Как, сейчас, не как, в каком? В каком положении правильно хранить шины? Покрышки. Можно написать покрышки. Извините, пожалуйста. Так. Хранение в диске. Нет, без диска. Ну, я же написал с дисками налитых штампованных. Подвешивание на дисках. Чего нельзя? Категорически в сборе вертикально. Стоя на ребре. Хранение шин без дисков. Только резина. Деформируется вертикально. Значит, смотрите. Я вчера сказал, что надо хранить их вертикально. Когда у тебя просто покрышки, то хранить их нужно вертикально. Но мы с вами не подошли научно к этому вопросу. Это была всего лишь одна сторона вопроса, потому что ведь можно же хранить покрышки, а можно хранить колеса в сборе, то есть вместе с дисками. И здесь совершенно разные рекомендации. Итак, если вы храните колеса в сборе с дисками...
1: Моторы! Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 7:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 53 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской областями, а также Московским регионом и Республикой Крым. В ведомстве также добавили, что все уничтоженные беспилотники были самолетного типа. Посол России в Германии заявил об ускоренной милитаризации страны. Берлин наращивает военный потенциал, готовясь к возможному противостоянию с нашей страной, подчеркнул Сергей Нечаев. По его словам, речь идет об увеличении численности Бундесвера и активном финансировании оборонной сферы, как за счет бюджета, так и за счет заемных средств. При этом, несмотря на заявление Германии о непричастности к конфликту на Украине, страна демонстрирует курс на милитаризацию. Ранее ФРГ впервые в своей истории утвердила долгосрочную военную стратегию, согласно которой планируется создать сильнейшую армию в Европе к 2039 году. В документе Россия обозначена как главная угроза безопасности. На этом фоне заявления российских официальных лиц подчеркивают рост напряженности в отношениях между странами. Россиянка рассказала о способах вербовки мошенниками иностранцев в скам-центры Мьянмы. Жертвам предлагают до 5000 долларов в месяц и дополнительные бонусы, маскируя это под легальное трудоустройство. По словам освобожденной из такого центра соотечественницы, ей сначала предложили работу в Таиланде с офисными обязанностями, однако позже условия изменились. Несмотря на сомнения, решающим фактором стала высокая зарплата и официальное оформление трудоустройства. Как сообщил посол России в Янгоне, Искандер Азизов, за последние 2 года удалось вернуть на родину больше 20 россиян. Власти Мьянмы усилили борьбу с киберпреступностью, в том числе совместно с Китаем и Таиландом. Дипломаты призывают граждан проявлять осторожность при получении предложений о высокооплачиваемой работе в странах Юго-Восточной Азии, особенно если речь идет о сферах туризма, моделинга или переводов. Инфекционист назвал эпидемию хантавируса маловероятной. Заболевание не передается от человека к человеку. Заражение происходит исключительно при контакте с грызунами, заявил в интервью РИА Новости доктор медицинских наук профессор Владимир Никифоров. При этом он отметил возможность локальных вспышек, особенно в условиях тесного контакта с грызунами. Подобные случаи фиксировались, например, во время Корейской войны, когда среди военных регистрировались групповые заражения. Ранее Всемирная организация здравоохранения менее сообщила о 7 случаях заражения на круизном лайнере в Атлантике хантавирусом. Трое заболевших скончались, один пациент находится в реанимации в ЮАР. Еще двоих планируют эвакуировать. Отмечается, что чаще всего хантавирус вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, которая хорошо изучена медиками. В целом специалисты считают ситуацию контролируемой. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 16, облачно с прояснениями, возможно, гроза. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Моторы. 7:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую! Среда у нас, 6 мая на календаре, то есть в случае экстренной ситуации ADAS может помешать объехать препятствие, будет только тормозить или с поворотником даст? Он Бабента задает этот хороший, прекрасный, красивый вопрос. Он Бабента. Всегда в автомобилях, Но, во всяком случае, в тех, у которых есть органы управления. Вот, к примеру, Tesla сейчас запустила киберкэп, который изобретен специально для автоматических такси, для служб автоматических такси, и у него нет вообще органов управления. Там вам не за что схватиться, чтобы повлиять на поведение автомобиля. Но то, о чем говорим мы, первый и второй уровень автопилотирования или автоматизации движения в наших автомобилях предполагает, что человек всегда остается главным. Как только вы начинаете влиять на органы управления, пилотирование автомобилем переходит к вам. Именно к вам. К примеру, система думает, что она должна останавливаться здесь. Она не должна останавливаться. Жмете газ, вы поедете, вы переселите. К примеру, она думает, что она не должна останавливаться. Но она должна остановиться, по вашему мнению. Жмете тормоз, автомобиль будет тормозить. К примеру, он считает, что нужно объехать или перестроиться. А перестраиваться не нужно. Берете управление на себя и дальше рулите сами, как вам угодно. Все, то есть вы всегда остаетесь главным, но вам нужно, порой вам нужно включиться. Да, я помню эту историю про автобус, микроавтобус, который на встречку поехал на шоссе, и там якобы говорят, что была активирована система удержания в полосе, и она не позволила водителю. Такого не может быть, чтобы она чего-то не позволила. Ну, не может быть. Может быть, либо физическая поломка рулевого управления из-за, ну, физически сломалось, и он физически поворачивал, а руль не поворачивался. Вот такое физически, ну, я не знаю, по-моему, Ford Transit был. Да, ну, это ж Ford, оно, наверное, может быть. Вот, но ситуация, при которой ваши действия, точнее, действия ассистентов противоречат вашим действиям, и ассистент пересиливает, таких ситуаций быть не может. Ну, вы прекрасно знаете, что для деактивации того же адаптивного круиза и вообще круиза, ну, как с обычным круизом, вам просто нужно на тормоз нажать. Просто можно даже сделать микроскопическое движение такое, нано-движение, пым, ударить по педали тормоза, и в этот момент отключается и адаптивный круиз, и обычный круиз, и все что угодно. И даже система удержания в полосе, которая удерживает автомобиль физически в полосе, и она должна это делать, чтобы автомобиль никуда не выпадал из полосы. Если вам надо повернуть, вы просто берете и поворачиваете. Вот вы ее пересиливаете. Да. То же самое с этим, с системой лимитирования скорости простейшим ассистентом, который, к сожалению, постепенно исчезает из автомобилей современных. Хотя мне нравился он. То есть у вас адаптивный круиз или просто обычный круиз-контроль в городе, как правило, ассистент бессмысленный в городе при дневном движении, я имею в виду. Для меня он имеет смысл, потому что я еду в 5 утра на работу, и у меня все пусто передо мной, поэтому я спокойно включаю круиз, предполагая, что вот я выехал, и по Ленинградочке я поеду дальше, дальше, прямо по Тверской, дальше, дальше, в самый низ, и останавливаться буду только на светофорах. То есть никого нет со мной, и я могу на круизе ехать. Но в течение дня, когда ты ездишь по городу, гораздо удобнее система лимитирования скорости. Ты активировал ее, ты знаешь, что выше 80 ты не разгонишься, ну, не вывалишься за эту скорость. Штрафы приходить не будут, за скоростью, за спидометром каждую секунду следить не надо. Просто едешь, и автомобиль не позволяет тебе разгоняться больше 80. Вопрос. Ну, а если надо разогнаться, экстренная ситуация и все такое, надави на педаль газа помощнее. Просто. Вот ты едешь в крейсерской скорости. У тебя педаль газа нажата там на 40% примерно, да? Надо резко ускориться. Если ты будешь плавно нажимать на педаль газа, плавно, медленно, то ты будешь жать на педаль газа, жать до конца, а скорость расти не будет. Но если это движение ты сделаешь быстро, просто такой, бум, нажал на педаль газа, все, раз и начал дальше разгоняться, все, поехал дальше. То есть водитель всегда главный в автомобиле. До тех пор, пока у тебя есть аргументы в виде руля, педалей, как минимум, вот этого всего. В апреле был в Гуанчжоу, ходил по автосалонам. Как теперь все это забыть? Спрашивает Роман. Я про цены. Не знаю, сгоняйте в Израиль теперь. Поезжайте в Израиль, походите там по автосалонам, посмотрите на цены. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
7: Доброе утро. А можно тоже высказаться в прямой эфир, насчет которого 33 ребенка?
0: Можно. Да, давайте, а почему нет? Конечно.
7: Да, да.
0: Вот, а вы уже в эфире прям, вы можете высказываться.
7: А, могу высказываться?
0: Да, да, да.
7: Всем доброе утро.
0: Доброе.
7: Наталья.
0: Да, Наталья, очень приятно.
7: Я проживаю, очень приятно мне тоже. Я проживаю в Химке, Подмосковье. Угу. Вот первый раз дозвонилась, первый раз звоню, очень волнуюсь. Но тема действительно злободневная. Я что хочу сказать? Угу. Я считаю, это ненормально, абсолютно ненормально, потому что эти дети начнут расти, традиционную семью они не увидят, как они взаимодействовать будут дальше в социуме, совершенно непонятно. А насчет того, что...
0: А вот почему они традиционную семью не увидят, простите?
7: А потому что должны же быть бабушки, дедушки, преемственность поколений, понимаете, это же все передается в генах, это наш код. А у них получается, кто у них бабушка, кто у них дедушка. И вы меня извините, женщины, как они там живут, 20 женщин, неужели они друг друга не ревнуют? Я бы на такое не согласилась категорически. И своей дочке, у меня дочка, я бы тоже бы ей такого не посоветовала. Я больше за традиционную нашу семью.
0: А если наоборот, а если наоборот 20 мужчин, гарем, но из мужиков?
7: Нет, это тоже абсолютно тоже ненормально. Нет. Вы понимаете, у нас настолько уже искажены вот эта вот традиционная семья, понимаете, и вот это все насаживается. Нет, так не должно быть.
0: Я согласен.
7: Ребенка должен быть, должен быть один папочка, одна мама, братики, сестренки. Вот в этом сила, сила в этом кулаке.
0: Вот, спасибо, спасибо большое. Ну, собственно, тут и не поспоришь, как бы. Я... Я зашел не в ту дверь сейчас. Вот. Но, а почему бы и нет? Мы по косвенным признакам можем только догадываться, о чем речь. Но, как говорил наш великий и смешной, если бы я был султан, вот, при таких делах, я бы вообще был холостой. Ай, спаси Аллах. Да? Да. Вот как мы неожиданно забрели в гарем. Другое дело, что жаль, что то место, где должна была прозвучать эта пламенная речь, этой речи не дождется. Да, я даже не знаю, как теперь вернуться к обычной повседневности. Теперь это же надо теперь как-то переосмыслить. Это все. Сейчас, секунду. А есть у нас по этому поводу... Сейчас я вспомню. Есть у нас что-то... Что-то у нас... Из классиков есть про это? Ой, это я не так забыл. Зачем? Это же надо кириллицей наоборот. Я просто думаю, есть у нас что-то... А, нет, это не то, нет, я не это собирался, я вообще не...
8: Возвращаюсь с работы, во. Рашпиль ставлю у стены, вдруг в окно порхает кто-то из постели от жены. Я, конечно, вопрошаю, кто такой? А она мне отвечает, дух святой. Ох, я встречу того духа, ох, отмечь его в ухо. Дух он тоже духу рознь, коль святой, да к Машку брось. Хоть ты кровь голубая, и хоть ты белая кость, до Христа дойду и знаю, не пожалует Христос. Машка вредная натура, так и лезет на скандал. Разобиделась и дура, вроде как бы, значит, я помешал. Я сперва сначал с лаской, то да сё. А она к стене с опаской, нет и все. Я тогда цежу сквозь зубы, но уже, конечно, грубо. Хоть он возрастом и древний, и хоть годов ему 1006, у его в любой деревне 2-3 бабы точно есть. Я к Марии с предложением, я вообще на выдумке мастак. Мол, в другое воскресенье ты, Мария, сделай так. Я потопаю под утро, мол, пошел, а ты прими его как будто. Хорошо, ты накрой его периной и запой тут я с дубиной. Он крыло моя колом, он псалом, а я кайлом. Тут, конечно, он сдается, честь Марии спасена, потому что мне сдается этот ангел сатана. Вот влетаю с криком, с древом, весь в надежде на испуг. Машка плачет, Машка, где он? Улетел желанный дух. Как же это, я не знаю, как успел? Да вот так вот отвечает, улетел. Он, говорит, псалом мне прочитал и крылом, говорит, пощекотал. Ты шутить с живым-то мужем, ах, ты скверная жена. Я взмахнул своим оружием, смейся, смейся, сатана.
6: Моторы.
0: Вот так вот, своим оружием он взмахнул наперевес. Так, хорошо, нажать на газ и резко выехать из темы. А, вот мы и выехали из темы. Итак, это на каком-то другом радио обсуждено. Не существует никаких других радио. Других радио не существует. Попов и Маркони, они сразу придумали, говорит Москва. Они когда придумывали, они уже тогда говорили. Ну, так и сидишь, говорит Москва. О, говорит Москва. О, говорит, вот. Он сразу придумал. Нет никаких других радио. Так что все нормально. Итак, голосование. Голосование. У нас же идет краш-тест. Граждане. Граждане тунеядцы и алкоголики. Граждане. Примерные интеллигенты. Ведите себя так, как будто бы вы культурные люди. Вот, примите участие в голосовании. Каждый зайдите и примите участие в голосовании. Я перекину, но уже после 8, ладно? В Максе тоже голосование. Еще раз. Каждый день получаю по мешку писем про то, что теперь в Максе можно устраивать опросы. Нельзя в каналах Макса устраивать опросы. Опросы можно устраивать в группах в Максе. В группах вы туда добавляете сами. Вы знаете, что такое группа? Группа. Вы берете руками, добавляете туда членов. И многочленов. Вот, и всех, кто своих. Это рабочие чаты какие-то, домашние еще. Это чаты такие, ну, мы называем это чат, да, или группа. И вот в группе, когда вы сами создаете эту группу, там вы можете проводить голосование среди этой группы. Но у нас-то в Максе с вами канал. Вы сами добавляетесь туда. По ссылке приходите туда, в этот канал. И для каналов пока что Макс не сделал никаких опросов или голосований. Это появится. Там, к 30-му году, может быть, к 32-му. Но они сделают рано или поздно это. Однажды это случится. Но не сейчас. Вы лучше мне скажите, кто-нибудь обновил уже телефон свой? Превращается ли он в кирпич? Каждый раз, когда у нас обновление системы безопасности, сегодня ночью написано. 26.4.2. В этом обновлении добавлена функция кирпича для iPhone. Нет. Функция концерты в Apple Music. 8 новых эмодзи. Господи. Страшно. Трансгендеры там, что ли? ЛГБТ-сообщества, запрещенные в России, признаны экстремистскими. Кого вы туда добавили? Трампа? Эмодзи. Также представлены другие функции исправления ошибок, обновленные системы безопасности для iPhone. Подробности об обновлении функции безопасности вот здесь. Установлено, запланировано в период, когда заблокирован аккумулятор, достаточно заряжен. Вот не знаю, нужно ли это. Вы обновились? 26.4.2. Что у вас там с телефоном? Вот о чем мы должны думать. Еще вы должны думать о том, как проголосовать. Во-первых, в Макс попасть Щукин и все очень, очень просто. В телеге почти что под каждым постом есть ссылка. Смотри видео в Максе или я в Максе. Щукин и все, видите, синеньким выделено. Все, вот это вот как раз есть ссылка на Макс-канал. Вы заходите туда, на эту ссылку нажимаете и попадаете туда в канал. Я после 8 туда переброшу голосование, а пока что в телеге, которая Щукин и все, вы сначала можете посмотреть короткий сюжет, коротенький сюжетец об автомобиле, который называется Хончи H6. Вот, посмотрев этот сюжет, у вас уже сформируется какое-то представление об этом автомобиле. Во всяком случае, вы, когда я говорю про его потрясающий багажник и потрясающий тип кузова, забытый ныне тип кузова, мы забыли, как это круто, когда лифтбэк у тебя. Ну, нас приучили к этому. Ну, во-первых, сама концепция и структура модельного кузовного ряда вообще нашего рынка. Вот это преимущественное присутствие и на рынке, и в головах у потребителей кроссоверов, которые захватили все и продолжают захватывать. Все это, конечно, сказывается и на нашем желании иметь универсалы или лифтбеки, но тем не менее мы же помним, что это такое. И это всегда действительно очень круто. То есть при любом удобном случае, выбирая между седаном и лифтбеком, конечно, нормальный человек, практичный, кто берет автомобиль для жизни, для себя, ну и вообще, выбирает лифтбек, безусловно. Так вот, H6 это он и есть. А технически как седан, но, правда, помощнее, 245 сил вместо 218. Плюс выглядит интереснее, внутри отделка более такая динамичная, агрессивная, все вот это. Так что посмотрите небольшой сюжетец сначала, а потом проголосуйте. Сейчас у нас... Сколько у нас голосов уже? У нас сейчас голосов здесь жидко. Еще до 200 мы только-только добираемся. Как мне сказал кто-то, что даже если в телеге ты присутствуешь, она хоть как-то худо-бедно со скрипом работает, то голосование в ней не работает. Вот почему так резко сократилось количество участников. А те, кто голосуют все-таки, они как это делают? Можно уточнить вас? Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
9: Доброе утро, Роман. Владимир зовут. Спасибо за А6. Наконец-то вы его взяли.
0: Да.
9: Я вам как-то, может, позвонил как раз по замене Суперба на него.
0: Так я из-за вас его в том числе и взял, потому что я же помню, что было несколько запросов, и мне самому было интересно очень.
9: Да-да-да. Вот. Ну так вот, на скидку прям первое. Что вот из того, что не понравилось?
0: Из того, что не понравилось. Я бы сделал помощнее шумку моторного отсека. Слишком я его слышу. Мне приходится для того, чтобы он ехал динамично и все вот, ну, по-настоящему, так как запланировано. У китайцев есть такая особенность, они щадят коробки, даже автоматы, даже мощные автоматы, а здесь стоит мощный восьмиступенчатый, поэтому начало движения всегда смазано, оно такое невнятное, и чтобы этого избежать, мне приходится в режиме спорт все время ездить, не в комфорте. В комфорте он как бы, ну, такой, никакой. А вот в спорте он нормально просыпается. Значит, мне не понравилось то, что у него нелепо работает система удержания в полосе адаптивный круиз. Ну, то есть они такие, какой-то итерации предыдущие. Сейчас это все гораздо, гораздо точнее все работает. На мой взгляд, низковата спинка сиденья. Они же спортивные кресла у него. И у него подголовник, как бы, это моноблок. Спинка и подголовник. И я затылком упираюсь прямо в верхнее ребро. То есть мне надо, чтобы оно выше было гораздо. Ну, мультимедийка я бы, честно говоря, уже переделывал, потому что мультимедиа тоже такое предыдущего поколения.
9: Ну, сейчас... они так CarPlay не допилили, да, я так понимаю?
0: CarPlay есть, здесь CarPlay работает уже по шнурочку. Без отдельной коробочки, как это в тех моделях предыдущих Ханчи. Здесь... просто Type-C-шный шнурочек, и по шнурку CarPlay работает... Как бы. А для меня, мне наоборот, это лучше, потому что беспроводной всегда отваливается. Да. Там какие-то сигналы, глушилки, а этот все время по проводу работает и все. Дальше. А
9: так, главная оптика-то не низковата у него, что в бампере?
0: Нет, мне не. Звук, вот, я еще, акустика. При такой отделке шикарной, руль офигенный, алькантара, кожа, дерево, все это карбон. По виду настоящий лакированный. Может, не настоящий, но выглядит очень круто. Включаешь радио, все это, звук просто пиликалка какая-то. Ну, вот звук вообще, акустика не соответствует статусу автомобиля. Все. А так больше я даже не знаю.
9: Дайте, будем прям следить за вашими.
0: Спасибо. Ну, попробуй тоже сами, попробуйте, покатайте, попробуйте свое, ну, как свои, может быть, впечатления получить. Вот это то, что сразу, да, то, что вот ни с обзором, ни с чем другим у меня... Ну, в общем, короче, если задумываться, то придумать можно много. Так, к примеру, мне не нравится, что у него не работает запирание двери при... Когда я ухожу от автомобиля, мне нужно нажать обязательно на ручку, пальцем провести по ручке. А когда я подхожу, он сам открывается наоборот. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
10: Доброе утро, Роман. Да. Роман, Black Duck, слушайте. Хочу рассказать 20 секунд буквально ужасающую историю. У меня эвакуировали тачку в Подмосковье. И я могу сказать, что, короче, это целый квест относительно Москвы. То есть в Москве.
0: А что вы сделали? На инвалидной парковке поставили?
10: Не-не-не, остановка запрещена. Знак. Вот, значит, найти машину просто нереально, потому что ты должен позвонить в ОВД, а в ОВД трубку не берут. Ну, то есть я там звоню в 3 часа, никто трубку не берет.
0: А это Подмосковье, потому что, да?
10: Да, это... ага. Да, пришлось приехать в ОВД, и мне сказали: чувак, ну, все классно, вот там твоя тачка, но как бы забрать ты можешь только вот сегодня утром, вот сейчас еду забирать. Потому что ГАИ работает до 6. Вот такие у нас как бы в Подмосковье, значит, истории. Я в шоке вообще.
0: В следующий раз паркуйте под знаком в Москве. Тут удобнее. Тут ты звонишь сразу в службу эвакуационную, тебе да, все говорят.
10: И удивительно, все там... что просто там, ну, типа, километр разницы от МКАДа и, короче, такой геморрой.
0: Угу, угу, понял, понял. Смотрите, вот ту же тенденцию заметил на корейцах, очень размазывает реакцию вот коробки там при начале движения. Так это корейцы и начали. Корейцы это и начали. Из-за этого у нас тогда и возникло ощущение, что корейские лошади недокормленные. Помните? То есть при прочих равных ты берешь условные 200 лошадей немецкие и условные 250 лошадей корейские. Ну ладно, не 200, 180 лошадей немецкие в какой-нибудь «Октаве». Переезжают 200 с лишним лошадей этого Копятого, или что там у него, Оптима тогда еще было, Оптима GT, переезжают по времени, потому что все значительно динамичнее. То есть это какая-то такая история с вот размазыванием начала движения, в этот же момент максимальная нагрузка. И чтобы вы с ума не сходили с этим, со шлифовкой, жечь резину на старте, оно как-то так. А в спорте ничего, вот я сейчас про H6 говорю. Реакция на старт все равно такая вяленькая. Он сначала так вот начинает, он так строгивается, знаешь, как этот, как железнодорожный состав. Сначала преодолевает инерцию покоя, ему нужно сдернуть себя с этой самой, состояния покоя. А потом уже он просыпается и начинает ехать. В общем, я в спорте постоянно. И плевать мне на расход топлива, тем более, что он там вполне себе приемлемый. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
11: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 8 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. На Украине вступило в силу объявленное Зеленским перемирие. Режим тишины начал действовать с полуночи 6 мая. По словам украинского лидера, Киев будет действовать зеркально, реагируя на шаги России. Ранее Министерство обороны нашей страны сообщило о планах установить перемирие в зоне СВО в период с 8 по 9 мая, в дни празднования Великой Победы. Ведомство выразило надежду на поддержку инициативы со стороны Украины и заявило о мерах по обеспечению безопасности. В то же время глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что Киев не получал официальных предложений по этому поводу. Вучич объяснил отказ Сербии от санкций против России. Если бы Белград поддержал ограничительные меры против Москвы, это повысило бы его популярность на Западе. Однако внутри страны подобное решение не встретило бы поддержки. По словам президента республики, такой шаг стал бы предательством души сербского народа. При этом Александр Вучич признал, что из-за своей позиции Сербия понесла экономические потери и упустила ряд возможностей. Ранее Вучич неоднократно подчеркивал, что страна не будет присоединяться к антироссийским санкциям, несмотря на значительное давление со стороны Запада на фоне конфликта вокруг Украины. Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в российские вузы в этом году. При наличии подтвержденной ученой записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все этапы от подачи документов до приказа о зачислении. При этом сохраняются и традиционные способы подачи документов лично в вуз или через Почту России, напомнил сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с РИА Новости. Также через личный кабинет можно подать согласие на зачисление и при необходимости отозвать его для выбора другого учебного заведения. Для подачи онлайн необходимо создать цифровой профиль и загрузить документы об образовании, достижениях и сведениях о льготах. В этом году абитуриенты смогут подать документы дистанционно в 1717 вузов России. Эксперт назвала самый выгодный летний месяц для отпуска. В этом году это июль, сообщила директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По ее словам, ключевую роль играет количество рабочих дней в месяце. В июле их будет 23, больше, чем в другие летние месяцы. Это снижает стоимость одного рабочего дня и делает отпуск финансово более выгодным. Эксперт пояснила, что при расчете отпускных зарплата делится на число рабочих дней. Поэтому чем их больше, тем меньше потери в доходе во время отдыха. Таким образом, выбрав июль для отпуска, сотрудники могут сохранить привычный уровень заработка и минимизировать финансовые потери. На Дальнем Востоке создают умную систему борьбы с пожарами. Проект с использованием беспилотников и спутниковой связи реализует Тихоокеанский государственный университет при участии спутниковой системы «Гонец», входящей в Роскосмос. Технология позволит обнаруживать возгорания всего за 5-10 минут, а локализовать их в течение часа, пишут ведомости. Это особенно важно для региона, где ежегодно фиксируется до 1700 лесных пожаров, а площадь округа превышает 40% территории России. Система объединит беспилотные платформы, сенсоры и телекоммуникационные решения, включая спутниковую передачу данных, способную работать даже под кронами деревьев. Разработчики также делают ставку на энергоавтономные технологии, которые смогут длительное время функционировать без внешнего питания, повышая эффективность мониторинга в труднодоступных местах. Официальный курс юаня Центробанка на сегодня 11 рублей 2 копейки, доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. И о погоде сейчас в столице плюс 18, облачно с прояснениями, возможны осадки. Евгения Егушина, говорит Москва.
11: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
13: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
12: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Имена. Поверх времен.
15: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
14: «Имена. Поверх времен».
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
17: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
16: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
17: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
16: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это... Рок-радар.
17: Включите ваши приемники на полную мощность.
12: Каждое воскресенье после 8 вечера.
17: Всего вам доброго и слушайте рок.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд.
18: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
18: Каждое воскресенье после 17 часов.
19: Гость в студии.
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги.
21: Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
22: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
23: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
24: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: Восемь часов девять минут, среда, май, день шестой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все.

Добрейшего утреца, пишет Супер П. С праздником Георгия Победоносца, пишет Алло. До поражения центра Киева осталось 3 дня, пишет Алекс Поляков. Клоуны-опричники Зеленского атакуют нелепыми провокациями шамана Соловьева. И по ходу вчерашний утренний эфир «Говорит Москва», пишет Дело Техники. Ну-ка, рассказывайте, что, как они атакуют эти, что делают? Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Эд Боро. Так, Алексей, приветствую, пишет Игорь. Да, спасибо большое. Какое удивительное перемирие, пишет Мышел. Ну, какое перемирие? Со стороны нашего врага, я...

Кара будет жестокой. Все. Доброе утро, пишет Алексей. Доброе утро. Трамп и компания продолжают зарабатывать на бирже, играя с новостями, открытием-закрытием Армуза, пишет Уна Бабентов. Конечно, да много кто продолжает зарабатывать. Но как много людей продолжают на этом терять деньги, беднеть. Вот что самое интересное. Ведь когда на рынке кто-то зарабатывает, это значит, что кто-то теряет. Правильно? Но это же логично. Оно же из ниоткуда-то не берется. Это значит, кто-то где-то прогорел, кто-то где-то что-то продал, а кто-то на этом заработал. Ну, в смысле, невыгодно продал. Так, наш слоняра Фица не едет на парад, а ты говорил, пишет Моцтер. А что такое, застращали его в итоге или что случилось? Расскажите, пожалуйста, Моцтер. Пишу вам в Макс, но такое ощущение, что вы не читаете. Ну, естественно, если я только сейчас начал читать до этого, ваше ощущение было справедливое, я не читал. Показывают одну галочку, а когда прочитано, то вроде две должно быть. Не ориентируйтесь на галочки, дорогие друзья. Потому что когда вы пишете в бот, вы пишете в бот. Там никто не сидит и не смотрит ваши сообщения. Но этот бот перекидывает эти сообщения к нам сюда в компьютер. И из этого компьютера мы его уже читаем, понимаете? Тут не ориентируйтесь там на галочки. Прочитано, не прочитано. Все, написали в бот, говорит МСК-бот в Макс. Все, оно, считай, здесь. Если, конечно, вас не заблокировали. Такое может быть. Какой смысл бить ракетами по центру Киева, пишет Александр. Ну как, Александр, уничтожение политических и военных центров украинских, все. Вот смысл. Ну а какой смысл Зеленскому так радостно ходить и выпендриваться? Вот какой смысл в этом? Кто-то может объяснить? Давайте даже так вот, я уверен, что с вами никто не будет вести диалог в таком ключе, а давайте я попробую вести диалог в таком ключе. Я уверен, что никто не будет. Все будут сразу объяснять вам, какой в этом смысл и так далее. Смотрите, какой смысл бить по центру Киева? А какой смысл не бить? Все. Вот видите, и теперь гораздо удобнее мы можем побеседовать на эту тему, да? Правда же? Ну вот давайте так. То есть не воспримите это как провокацию. А воспримите это как предложение к диалогу такое, да? Приглашение к диалогу. Я вот говорю, а какой смысл не бить? Ну, вы говорите, какой смысл бить? Я говорю, а какой смысл не бить? Вы говорите, ну, какой смысл снести с лица земли банку? Я говорю, а какой смысл ее оставлять? Ну, вот зачем она? Вот правда. Ну, какой смысл Зеленского в труху? Я говорю, а какой смысл не в труху? Зачем он нужен? Вот зачем нужен Зеленский? Кто-то может объяснить? Я не знаю, зачем. Злить нас? Не знаю, зачем. Какой смысл? Чтобы не было. Ну, а что, вам ракету жалко, что ли? Я не понимаю, пишет Александр. Бить и только бить – это самое лучшее решение, пишет Александр. Он неприкосновенен, пишет Александр. Почему неприкосновенен? Пусть будет прикосновенен. Почему он неприкосновенен? Потому что когда-то за него попросил предыдущий премьер-министр Израиля, что ли? Ну, я не понимаю. Ну, пусть будет прикосновенен. Чего это он неприкосновенен? Ездит что-то везде, улыбается, довольный, угрожает нам. Говорит, 9 мая перемирия не будет никакого, у нас выходных нет, рисуется. Может, дать ему разок по башке? Ну, а чего нет? Почему нет? Ну, почему нет? Ну, почему он пакует людей на фронт? Мы же видим, как он это делает, в каком количестве и как это делается на Украине. Мы же видим, как издеваются над людьми. Видим. По нам бьет? Бьет. А чего ему не дать по башке? Почему нет? Why not? Вот есть же такое, да? Ну, почему нет? Кто-то может объяснить? Никто не может объяснить. Ну вот, не, ну кто-то может объяснить, конечно. Ну вот гуманитарное соображение, я так понял, все-таки исходя из всего того, что мы обсуждали, слышали и читали. Гуманитарное соображение. Согласен. Ну это же получается так-то по гуманитарным соображениям вообще тогда, может быть, и не бить никуда и никак, потому что, ну, а вдруг что-то случится? То есть, ну, такая вот ситуация. Поэтому по гуманитарным соображениям правильно всех предупредить, заранее сказать. Дорогие друзья, мы вас всех хороших
там кто, не знаю, зачем вы там находитесь, но вы там есть хорошие, ну, допустим.

0: допустим, это наша разведка какая-нибудь там, может быть такое? Мы говорим, 3 дня. Да? Придумайте, почему вы приболели, почему вам надо выехать куда-то там подальше, и от центра Киева удалитесь, ребята, все, кто так или иначе, наши там есть, удалитесь из центра Киева, откуда-то, куда-то в другое место, да, там, не знаю, там, за грибами поехал, вот, дел не в проворот, и все, и что-то надо придумать, с собакой пошел гулять. И идите от центра Киева как можно дальше. Вот и все. Вот гуманитарное соображение. Нет? А может быть, новый будет умнее и злее, пишет Александр. Так и по нему дать. Почему нет? Что такое, я не понимаю, почему нет? Вот сегодня я буду вас пытать, да? То есть вы обычно мне задаете эти вопросы, и я нахожу эти умные ответы, наверное, умные, на ваши эти каверзные вопросы. Давайте наоборот. Это намного удобнее для меня. Почему? Потому что мне не приходится придумывать, почему нет. Вот. Я просто говорю, почему да. Почему да, я вам скажу легко. Вот почему нет... И это сложно. Вот придумывайте вы. Ломайте голову. Вот убедите меня в том, что не надо бить по центру Киева. Вот как, какие ваши будут доказательства? Давайте, вот сегодня так попробуем. Да? Зачем бить по центру Киева? Ну, во-первых, это красиво, пишет Супер П. Да думаю, что большинство жителей Украины будут только рады, если мы ударим по Банковой, пишет Дмитрий. И я так думаю. Я так думаю. Вся вот эта вот шушера, которая их в плену держит, по ней прям дать разок, и все, и никто не расстроится. Но, в всяком случае, я слышал, что удары по ТЦК вызывали восторг. Почему нет? Почему только по центру? Почему не весь Киев, пишет Мышел? Ну, наверное, имеется в виду центры принятия решений, так называемые. Да, политический центр, здание, где находится вот эта вся... Этот весь режим, так или иначе. Ну, или, по крайней мере, когда-то находился. И военные центры разнообразные. Вот. Знаковая вещь. Почему нет? Мне кажется, что это может и подбодрить нас, в хорошем смысле этого слова. А если ударить по центру Лондона, то все прогрессивное человечество будет радо, пишет Вэт. Да, но там с центром Лондона сложности. НАТО, ядерное оружие, вот эти все беды. А смысл бить, потом за наш счет восстанавливать, пишет Юрий Р. Почему за наш счет восстанавливать? Не надо за наш счет ничего нигде восстанавливать никогда. Тем более, что там есть разные здания, некоторые из которых вообще не требуется восстанавливать, потому что не надо было их даже и строить. Там есть приятные здания, а есть не очень приятные здания. Почему надо очень сильно стараться их сохранить? Для чего? То есть, не совсем понимаю. Все равно по итогу у них все развалится, они все посносят. Посмотрите. Ну вот, отношение к памятникам видели. Отношение к дорогам видели. Отношение к воинским захоронениям видели. Они же все сносят все равно. Они все равно ломают. Где ничего строят? Ну где вы? Ну покажите, где великая стройка, какой-то мост они построили, что-нибудь они сделали, какую-нибудь, может, там дамбу они возвели. Нет, они все ломают все равно, они все равно превращают в мусор, в труху, уничтожают все. Ну и в чем проблема-то? А, мы же там вроде не били, потому что там Киевская лавра, и она может пострадать, пишет Роман. Может пострадать, еще что-то может пострадать, но, с другой стороны, посмотрите их отношение к нашим религиозным сооружениям, посмотрите, что они с ними делают. Посмотрите, они там поварские шоу снимают, помните? Ну вот мы же это все показывали. Шабаши какие-то устраивают в церквях в наших, оскверняют их, наши храмы. Да, какие-то рок-концерты у них там, у этих уродов. Ну, серьезно. То есть они оскверняют все. Все равно Киев вернется в состав России, а вот Лондон вряд ли, пишет В. Да не дай бог. Не дай бог вернется какой-то Лондон в состав России. Не надо никогда возвращать Лондон в состав России. Даже если он никогда в составе России не был. Я правильно понимаю, вы сейчас с иронией обсуждаете нанесение ракетных ударов по столицам других стран, где живут мирные люди, пишет Александр Еременко. Абсолютно верно, Александр, потому что вы написали мне сообщение. Сначала в Макс, теперь почему-то перешли в Телеграм. У вас начали прыгать вы из одного ресурса в другой. Вот, потому что вы написали сообщение. Какой смысл наносить удары? А я решил, что объяснять, какой смысл в этом, ну, наверное, ну, долго и не нужно. И вот решил у вас спросить, а какой смысл не бить? А вы мне так и не ответили. А дальше вы мне стали задавать уточняющие вопросы по типу, ну, знаете, вот, ну, много видео есть таких в интернете. По типу, иди отсюда. Ты чё? Иди, давай, давай, иди, ты чё? Давай отойдем, я не буду с тобой отходить. Нет, давай отойдем, давай, иди, вали, вали отсюда, ты чё? Ну, вы не видели такое видео? И цветы с моей забери, там, вот не видели? Цветочный, там. Но я не про вас, Александр, не примите как оскорбление. Но я к тому, что вы начинаете задавать мне уточняющие вопросы, которые, ну, не нужны, потому что, ну, очевидно. Это вы сейчас обсуждаете смысл удара, вот. А почему бы нет? Почему бы не бахнуть? Да, вот я именно это сейчас и делаю. Более того, с вашего посыла это все началось. То есть вы мне предложили вам доказать смысл нанесения удара. А я вам предложил доказать смысл ненанесения ударов. Пожалуйста, вот, излагайте. Как бы раскройте себя как автор, как аналитик. Понимаете, в чем дело? Я же ведь годами что-то говорю в эфире. Говорю. И я же знаю весь этот, ну, фишку. Я знаю этот прием со стороны некоторых радиослушателей. Он заключается в том, чтобы... задать какой-то такой вот радикальный вопрос, типа, я сейчас его в тупик поставлю, и он будет здесь рассказывать, какие есть смыслы нанесения ударов там по центру там этого Киева, а я буду ему говорить о том, что там гуманитарная история, еще какая-нибудь, я буду таким вот великим гуманным человеком, а он вот в эфире покажет свою вурдалачью сущность, понимаешь? Да не буду, зачем? Буду скрывать тщательно. Тщательно буду скрывать. Сразу надо было бахать по тому же Жешеву, пишет Александр. Ну, другой, ну, Александр. А Алекмандр, кстати, у вас подписано почему-то. Буква какая-то странная. Алекмандр. Хотя, с другой стороны, может быть, имена бывают разные. Может быть, это моя необразованность просто мне, ну, я не знаю, такое имя, допустим, да? А может, и Алекмандр. Алекмандр, уважаемый. Сразу надо было, это здорово. Ну, как вы понимаете, надо и есть возможность, это разные вещи. Да? Много систем ПВО разнообразных, американских и не только, было. В Киеве в особенности, ну и вообще на Украине, в частности. Хотя вроде как бы наоборот надо было сказать, но без разницы. Мы систем ПВО выбивали и таки выбили, судя по всему. Теперь у нас есть все возможности. Все возможности. Да, я понимаю, что можно было просто орешником, но это слишком. Но вот это уже будет сложно, понимаете, проконтролировать объемы поражения. То есть, насколько я понимаю, орешник — это слишком. Поэтому, вероятно, речь идет не об орешнике, как я понимаю, предполагаю. То есть, точные удары, точные. А не так, чтобы прям накрыть несколько кварталов. Это так, о таком не говорится. Да ничего не будет, как всегда, пишет Вячеслав. Вячеслав хитер по-настоящему. Вот кто-то подумал, наверное, что я изворотливый и хитрый, но Вячеслав еще более изворотливый и хитрый. Он провоцирует на удары рассказами о том, что ничего не будет. А мы ему должны теперь доказывать, что все будет, или мы ему должны говорить, нет, Вячеслав, может, и не будет, а зачем, и вот это вот все. А все, а Вячеслав будет сидеть и такое, да не, все понятно. Дальше что-нибудь он нам напишет про какие-нибудь красные линии, еще какие-нибудь линии. Потом он нам напишет, как ему смешно видеть заявление МИДа или Министерства обороны, и все в таком духе. А мы будем грудью закрывать родные, любимые наши внешнеполитическое и военное ведомство, говорить, что Вячеслав провокатор и негодяй, и ЦИПСО, а он нам будет доказывать, что он не цепсо, а он на самом деле патриот, а потом кто-нибудь напишет про какие-нибудь Z-каналы, которые где-нибудь заблокировали, и что такое, потом какой-нибудь тип расскажет нам о том, что Зюганов пообещал в сентябре-февраль. Ну, я все так вот заранее примерно предполагаю. Хотите, мы можем еще раз сходить в этот ад информационный вместе с вами. Нужно вам это или нет? А что, сегодня снова не доходит сообщение, пишет Нигматуллин. Доходит! Вы не поверите, хотя вы поверите, Нигматуллин, я знаю, вы наш постоянный слушатель, и с вами радостно общаться на самом деле. Вчера так много и так долго делали скорбные лица некоторые люди, в том числе и некоторые люди, работающие в СМИ, с которыми я встретился по пути. О том, что как дела? Ну, как дела? Думаю, боже мой, у человека что-то случилось. Я говорю, что такое? Ну вот, не ловит. Не ловит интернет. Ну, я так не стал уж делать. Я говорю, крепитесь. Крепитесь. Как же вы эти? Эти два часа, ну ладно, три часа без интернета. Ребята, смогли? Ну чего, таксисты, во вкусные точки заказы поймали все-таки себе или нет? А, ребята справились. Ой, надеюсь, что получилось все. Как же без интернета-то? Расскажите лучше про приготовление яичницы на медленном огне, пишет Женя. Женя, если готовить яичницу на медленном огне, она будет очень аккуратная, но не всегда вкусная. Поэтому все-таки не самый медленный огонь выбирайте, она тогда будет вкуснее. Боже, мы еле выжили, пишет Роман Попов. Да, ни кофе не заказать, с такси проблема. С такси проблема. Не мог перевести в банки через СМС мои миллиарды. Не мог никак. А потом просто Минцифры вышли и сказали, все, все ограничения сняты. Они вводились в связи с, значит, мерами безопасности. И все. Но, тем не менее, даже после этой новости все равно уже ж были сняты видео во вкусной точке, ты понимаешь, и таксистами. И же, как же не выложить-то этих таксистов-то? Как же нам всем не пострадать? Как же нам всем не пошутить-то по этому поводу? Ой, вот, ну ладно, хорошо, молодцы. Справились мы, ребята. А, фронтовики Великой Отечественной войны нами бы гордились. Как мы, а, эти лишения перенесли. Эх, знали бы наши прадеды и прапрадеды, как мы претерпели с этим интернетом вчера. Эх, ребята. Но слушайте, ну мы стальные тут в этом городе. Мы просто стальные, а? Мы просто колоссы офисные, а? Вот это мощь, вот это мы силу духа продемонстрировали вчера. Мы почти не жаловались. Это мелочи то, что как мы жаловались. Почти даже не жаловались. Доброе утро, пишет Серега. И вам доброе утро, Сергей. Да, ой, Александр, ну это очень жесткая шутка, жесткий сарказм с вашей стороны. Это вам не блокада, написал Александр. Ну, имея в виду, конечно, в саркастическом ключе тот факт, что, конечно, сегодня люди, ну, крайне нетерпимы к каким-то таким вещам, очевидно, понятным. И это ни в какое сравнение не идет с теми тяготами, которые выпали когда-то на долю тех людей, которые жили и побеждали в нашей стране, она, правда, по-другому тогда называлась. Я уж не буду говорить о тех городах, которые сегодня в приграничье находятся, да? 8.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: 8.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дональд Трамп приостановил морскую операцию «Проект Свобода» в Ормузском проливе. Президент США объявил об этом в своей соцсети True Social. По его словам, решение принято после запроса со стороны Пакистана и ряда других стран. Американский лидер подчеркнул, что операция поставлена на паузу на короткий срок, чтобы дать шанс переговорам и возможному заключению соглашения. При этом он отметил, что режим полной блокады пролива сохраняется. Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил, что операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена, и США готовы к выполнению проекта «Свобода». Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью, поэтому любые изменения в его работе напрямую влияют на глобальные рынки. В Красноярском крае из-за паводка подтоплены больше 10 жилых домов. Причиной стал резкий подъем уровня воды в реке Усолка на фоне потепления и сильных дождей. Он превысил критическую отметку и достиг более 7 метров. В зону подтопления села Троицк попали 15 жилых домов, где проживают 29 человек, в том числе 6 детей. Их из двух домов эвакуированы 4 человека и 2 детей, сообщили в краевой прокуратуре. Также подтопления зафиксированы в селе Бакчет. Под водой оказались огороды и хозяйственные постройки. В округе введен режим чрезвычайной ситуации. На месте работают спасательные службы. Минтранс предложил расширить льготы на парковку для многодетных семей. Семьям, в которых воспитываются четверо и больше детей, могут предоставить 2 машины места. Сейчас право бесплатной парковки распространяется только на 1 транспортное средство. Однако министерство планирует внести изменения в рекомендации по управлению парковочным пространством в городах до конца июня. Документ уже направлен в регионы, где местные власти самостоятельно определяют порядок предоставления льгот. Ожидается, что инициатива поможет упростить повседневную жизнь многодетных семей и снизить их расходы. 3 ребенка погибли от удара молнии в Уганде. Несчастный случай произошел 3 мая в деревне Кахама на юго-западе страны. По информации газеты Nail Post News, молния ударила в дом, когда 13-летние и 1 4-летняя девочка прятались от грозы на кухне. Никого из взрослых в этот момент рядом не оказалось. Экспертиза показала, что шансов на спасение детей не было. Они скончались мгновенно. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 21, облачно с прояснениями. Днем, возможно, гроза. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Право знать. Говорит Москва.
0: А 8:34 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Вы еще с 1812 годом сравните нынешние ограничения интернета. Каждое время диктует свои условия и требования. То, без чего обходились еще 30 лет назад. Сейчас необходимость, и люди изменились, пишет Сергей. Вот, Александр вам как раз, Сергей, пишет. Каждому орден героя интернета. Каждому пережившему ограничения. Орден героя интернета. Конечно, все, Сергей. Спасибо большое, что подсказали, что нельзя сравнивать с 1812 годом. И люди изменились. А зато как вчера люди общались без наушников-то, здоровались друг с другом, собак обсуждали, слушали птичек, ветер в листьях. Вот это вот все. И, похоже, даже никто не умер, пишет RTV. Да, но это как было, это правильно? Интернет отключили, все такие, а что, внешний мир, люди, здравствуйте, до свидания, а вы как? О, да, и тут же объявление Минцифры. Интернет восстановлен, включен, и прям наушники в уши, телефоны. Вы вообще видели людей в общественном транспорте? Вы вообще их видели? Не, я понимаю, что раньше просто в книжки упирались многие, да, но это как бы нормальная история. Просто все в телефон. Я подсматриваю, что там делать в телефоне. Ну как, не специально подсматриваю, просто иногда вот заходишь, видно, что люди в основном шарики какие-то лопают, сидят. Шарики вот эти вот. Еще некоторые, почему особенно интересно становится, ты сидишь, просто сидишь, ну, в метро едешь. Новые вагоны хорошие, они достаточно бесшумные. И рядом просто бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк. Ты думаешь, ты че? Вот, а что, нельзя отключить звук вот в своих этих бульках? И все, и он может вот полчаса булькать. Ты с ним сидишь полчаса, он полчаса булькает. Будешь час сидеть рядом, будет час булькать. Бульк, бульк, бульк, бульк. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот интересно было посмотреть ваше экранное время, ребята. Чем вы там занимаетесь? Какие вы ресурсы используете? Ну, просто интересно. Сами можете посмотреть, рассказать? Чем там занимаетесь в интернетах-то? Так, историю браузеров гляньте. Расскажите, что там делаете-то? Так, ну, так просто интересно. То есть, вот, я понимаю, что много полезных вещей. Много полезных вещей. Но мне просто интересно, сколько времени действительно вы изучаете полезные вещи, а сколько времени вы листаете ленты разнообразные. Где 15-секундные «А, чё? А ты чё? Там вот это вот все. Вот эти вот короткие ролики, как кто-то кому-то дал в морду. Вы скажете, у меня таких роликов нет, это у вас, Алексей, такой запрос. Да. Может быть, мне нравится, может быть, вот это все смотреть. А ты чё? А ты чё? А ты чё? Ну-ка, стой! Куда он прёт? Ща я ему... Окно открывается, это... Ну, куда ты едешь? Ну, чё ты... Ну, чё ты... Остановить, сейчас полицию вызову. Да? Для бульков iPhone за 200 тысяч и не нужен, пишет Александр. Ну как не нужен? А как тогда люди узнают, что ты состоятельный, успешный, если у тебя не iPhone за 200 тысяч? Как все узнают, что ты состоятельный, успешный? Да это ладно, один товарищ в сауне фитнес-клуба со звуком сидел, сначала ролики смотрел, а потом голосовые начал слушать и отвечать на них. Forgotten говорит, да, но есть такие люди, которые прямо идут, и по видеосвязи с кем-то разговаривают. Вот клянусь, вот так вот несет и по видеосвязи. А еще, когда булькает, попробуй сделать замечание. Такое услышишь, пишет какой-нибудь огонь. Да я же не смертник еще замечания людям делать. Не-не, вот это вот... спасибо большое. Зачем мне это нужно? Я ищу новые компоненты для своего велика. Пишет Роман. Алексей, скажи, вы скучаете по своему велосипеду? Вы раньше регулярно рассказывали историю кражи. И смайлик добавил. Ну, как сказать, скучаю ли я по велосипеду? Я вам отвечу откровенно, Роман. Нет, по велосипеду я не скучаю. Потому что это кусок железки. А было ли обидно, что украли? Да, это было крайне неприятно. Что украли. Все-таки, когда у тебя что-то крадут, это крайне неприятно. И хочется тех людей, которые украли, наказать. Ну, судя по всему, только тебе хочется это сделать, а всем остальным наплевать абсолютно. Как только я это понял, что возмездие здесь, ну, не самая лучшая вещь. Месть ни к чему хорошему не приводит и все такое, и можно просто не париться. Думаю ли я иногда взять себе велосипед и, ну, чтобы кататься на нем? Иногда подумываю, иногда посматриваю. Есть ли хорошие велосипеды? Есть разнообразные по разной цене. Скучаю ли я по велосипеду? Одушевляю ли я этот предмет? No. Нет, прошли те времена, когда я одушевлял автомобили, велосипеды, еще какой-нибудь хлам ненужный. Это все чепуха, это пыль все абсолютная. Серьезно говорю. Конечно, когда это чепуха качественная и дорогостоящая и приятная, это всегда хорошо. Да, я согласен с вами. Если вы спросите меня, какую бы я себе чепуху развлекательную хотел, я вот думаю, что я бы хотел себе мастерскую. Разнообразную. Чтобы я там мог бы, допустим, ковыряться с определенной техникой, ну, в основном так вот механические какие-то воздействия производить. Сегодня с утра, вот, прогуливаясь, я даже подумал, научиться, малярке? Ну, в смысле, автомобильной вот этой теме. Ну, чисто для себя. Но это цех нужен свой. Дороговато, наверное, свой-то, да? И вот, ну, хотелось бы такое, какой-то вот гараж большой, наверное, да, чтобы можно было таким образом проводить время. Что-то там поковыряться с хорошим инструментом, единственное, да, единственное, с хорошим инструментом. Потому что если нет инструмента, это все дрянь полная, этим вообще ни в коем случае никогда не надо заниматься. Это просто убить руки, время, вспотеть в грязище в этой, невозможно, невыносимое занятие. Нет, а вот такое, чтобы в удовольствие, чтобы с инструментом хорошим, чтобы вот это все, чтобы все, о, это же интересно. Но для этого нужно пространство какое-то. В городе этим заниматься, ну, такое себе. Я видел, ребята некоторые на парковках занимаются этим, там, подземных, еще где-то. Но нет, это все отстой полный. Темно, неудобно, еще что-нибудь прольется, какое-нибудь масло. Нет, все дрянь, все дрянь. А вот если бы своя мастерская, это интересно, и такое я приветствую, такое я люблю. Мне кажется, что это тот самый дофамин, о котором все время говорят, тот самый долгий, сложный дофамин, да, а не вот этот вот из разряда посмотрел ролик, посмотрел то, поржал, посидел, или там еще что-нибудь, вот, еще что-нибудь не то, что вы подумали. Ну вот посмотрел, и все. Вот это все листание лент, вот весь интернет. Нет от него на самом деле радости. Дрянь же. Вот давайте честно, вот честно, смотрите. Вы смотрите разные экспертные ролики. Ну, типа там, экспертная программа. Унылая же дрянь это все. Ну, невозможно это все смотреть. Какие-то сидят люди, что-то рассказывают про то, как тебе надо наладить сон там, как еще чего-нибудь там, питание. Прописные истины. По часу раскатывают, разные лица меняются, столы, микрофоны, но они все ближе и ближе, такое ощущение, что они все снимаются в одном зале, в одном павильоне, просто свет меняют вот этот сзади. Все, это невозможно все смотреть. У всех одинаковые, ублюдочные, абсолютно простите за это слово, заставки. С какими-то фантастически удивленными лицами, машинами, все такое яркое, все такое, эх! Понимаешь, как это? Купите атлетизм стельки, пожалуйста. Ну, может, кто такие стельки китайские видел когда-то? Вот когда тебе надо прям в глаза бросить этой дрянью, вот как песком каким-то в фильме «Кровавый спорт», вот кто-то бросался, вот такая же ситуация. Невозможно. Дальше. Интервью. Бесконечные интервью кого-то, кто-то, какой-то человек сидит. Обязательно этот хлыщ, который это интервью берет, развалится на этом кресле. А бесконечные какие-то люди интервьюируемые, абсолютно неинтересные, ничего существенного сказать, просто неспособные абсолютно. Ну просто, ну 99%. Хорошо, там что-то можно найти, но 99% какая-то дрянь абсолютно. Что это такое? Зачем это? Непонятно. Кино, кино, вот возьмите кино. Господи, это же смотреть невозможно. Это все смотреть невозможно. Это такой тупизм в кубической степени. Просто бредятина. Дальше, литература. Дай бог, ну понятно, классическая литература, прошедшая проверку временем, это всегда, да, это знак качества. Соответственно, когда ты за это берешься, ты получаешь качественную вещь всегда, ну, с точки зрения там прочтения и своего собственного развития, в том числе психологического развития, как я считаю. Ну, если о художественной литературе идет речь. Но если вдруг так оказалось, что более-менее ты ознакомлен с классической литературой, и вот наступает момент, когда «а что бы еще почитать?» Ну, это невозможно читать. Ну, это невозможно. Это не стоит просто внимания. Это потраченное впустую время. Ты чувствуешь, что ты как фокус-группа какая-то, которая на тебе проводится эксперимент. Ты должен определить, выживет это во времени или нет. А 99,9 вообще в периоде не выживет. Дрянь. Дрянь. Невозможно. Читать невозможно. Дальше начинается, какие-то вот эти все исполнители. А давайте оценим, какие у них текста. Да какие там текста? Ну, что это за текста? Ну, берешь вот прям бит убрал в сторону и читаешь. Ну, что это? Ну, это, ну, ужасно. Это катастрофа. Все. Но это невозможно читать и невозможно всерьез воспринимать. Потому что это невозможно всерьез воспринимать. Ну, потому что нет там мыслей каких-то уникальных. Ну, их просто нет. Есть какое-то вот пережевывание пережеванного. Ну и что? Причем в примитивной манере. В чем удовольствие? Невозможно. Спорт. Ой, какой бессмысленный спорт во многом. Есть, конечно, соревнования, которые хочется посмотреть с удовольствием, но в большинстве своем невозможно смотреть. Ну, просто бессмыслица какая-то. Я не понимаю, как люди сохраняют вот этот вот огонь в душе своей, когда они эти смотрят какие-то там соревнования из раза в раз, там, болеют за команду. Да как уже можно за них болеть уже, за эти команды? Ну, уже все, уже невозможно за них болеть. Дальше, вся эта обвязка вокруг спортивных программ, когда мало того, что ты посмотрел само соревнование, какое-то унылое достаточно, так ты еще должен вокруг него обвязку посмотреть, где сидят люди, они в какой-то момент решили все сидеть в костюмах, я не знаю почему, они все решили сидеть в костюмах, наверное, это очень круто, это показывает уровень, и вот они все сидят в костюмах, и они все обсуждают, как там, какой ногой он пинал, что-то у него коленка заболела, а там от него жена ушла, не ушла, какое у него настроение, а сколько там этих легионеров, революционеров должно быть. Ой, да, годами одно и то же, ну что это невозможно все. Вообще на фоне реальности это все выглядит насмешкой. Вот на фоне реальности это все выглядит попыткой избежать реальности. Это все выглядит попыткой погрузиться в вымышленные, недостаточно, вот знаете, как в играх говорят, проработанные миры. Ну это какая-то подмена. Подмена жизни реальной. И вот эта подмена везде. Вот хоть ты, вот вы, соцсети-то некоторые пишут, Инстаграм дрянь. Конечно, Инстаграм дрянь. Конечно, Инстаграм дрянь. Ну что, Фейсбук не дрянь? Дрянь. Ну что, не дрянь, что ли? Да все соцсети дрянь, так или иначе. Ну сколько там важного вы почерпнули в этих соцсетях? Вот что вам там именно важного, необходимого? То, что вас информирует и дает вам возможность там, от чего-то себя спасти, да, какие-то вещи принять просто и действовать, исходя из этих вещей. Много такого? Да одного телеграм-канала достаточно. Одного. Одного Макс-канала достаточно. Один. И даже одного бывает много, если честно. И вот это все просто лавина перепостов каких-то. Юмористические программы, которые я смотрю с каменным лицом. Просто с каменным. Я включаю по старой доброй памяти, потому что я очень люблю этот жанр вообще и так далее, юмора. Включил, посмотрел, подумал, зачем? Все. Пошел дальше, как говорится. Дрянь началась с появлением интернета, по факту, и точка, пишет Макс. Наверное, Макс, вы правы, потому что стало очень много вот этого горизонтального контента. То есть творчество, которое фильтровалось. Да? И если уж какой-то человек становился, то он становился потому, что он прошел тысячи фильтров каких-то. Ну, может, не тысячи, может, сотни. Но, тем не менее, он проверку прошел много раз. А сейчас горизонтальное. И вот это горизонтальное, поди найди вот в этом стоге сена эту иголочку. Поди найди там бриллиант вот в этих сточных водах. Это с ума сойти. Это столько через голову, собственную голову, собственные мозги единственные данные в жизни. Пропустить этих помоев надо. Я сочувствую искренне тем, кто это делает. Потому что я один из вас. А? Точка появилась, когда стало вкусно, пишет Нигматуллин. Спасибо за юмор. А получается, что все тлен, надо убрать всю эту мишуру и погрузиться в реальность. С утра и до вечера читать, слушать про новости про СВО, пишет Елена. Нет, Елена, помочь. Сети плести, денежку отправить, письмо написать бойцу, помочь. Понимаете, о чем говорю? О своей семье, о своих близких позаботиться. О людях, которые нуждаются в вашей заботе, не такие уж вам близкие и семье, позаботиться. Не обязательно имеется в виду, что вы должны отдать свою жилплощадь, а сами жить там в будке собачьей. Нет. В реальности быть. Не вместе с супергероями в трусах и лосинах побеждать все время какое-то эфемерное зло, которого не существует, как и этих вонючих супергероев. Хотя это, конечно, все прикольно, там, размахивать молотками какими-то, там, крушить здания нью-йоркские. Вот это очень все интересно смотреть было. А так, ну, это невозможно. Это, понимаете, думаю, ладно, спрошу у бездушной машины. Говорю, бездушная машина, что посмотреть? Что-нибудь такое вдохновляющее? Может, какое-то вдохновляющее кино? Там. Вот настоящее вдохновляющее кино. Фильм «Рейд». «Рейд»? Кто-то видел этот фильм? Ну, вот этот зарубежный. Ну, вот это вот опять этот балет, где один тип просто проходит все здание, набитое бандитами, и всех убивает своим каким-то кунг-фу нереальным. Как можно эту чепуху вообще воспринимать за что-то в этой жизни в тот момент, когда ты видел, а ты видел, каждый из нас видел, кадры реального, например, штурма опорника. Ну как эту... Это раз слово пропустим, два слова пропустим, и это слово пропустим. Как эту чепуху, уж простите, вот сегодня будет много слова чепуха, эту фигню, как ее смотреть? Ее невозможно смотреть. Джон Уик прикольно было смотреть. Сейчас невозможно же смотреть Джон Уик. Это что это такое? Балет он там в пиджаках каких-то пуленепробиваемых ходит. Ересь. Ну, ересь. Просто бредятина. Тупость. Какой-то балет непонятный. Что это вообще такое? И там злодей, который... Придет серенький волчок и ухватит за бачок. Какой бачок? Унитазный, что ли? Лучше не рейд, а трип и не... ну понятно. При СССР в душах у людей было умиротворение, поэтому они творили, пишет Николай. Слушайте, СССР без всякой критики, давайте, а вот прямо скажем, со всеми его минусами, все-таки старался в массы двигать культуру. Свою, своеобразную, но культуру. И СССР это был всегда уровень. Советский Союз — это всегда был уровень. Я понимаю, вы мне скажете сейчас про каких-нибудь писателей, которые никому не были не нужны, издавались огромными тиражами, потому что они были в Союзе писателей, но их никто никогда не читал и все такое. Потому что в их книгах не было страдания. А если нет страдания, то это не литература, это лего. Я все понимаю. Если нет страдания, это литература. Это не литература, это лего. Но вымышленные страдания ни в какое сравнение не идут с теми страданиями, которые мы сегодня наблюдаем собственными глазами в реальности. И все эти заламывающие руки дамы, и все эти бедные студенты, которые думают о своем праве. Это все о душе, конечно, я понимаю. И это все знак качества, я понимаю. Но даже высокая литература, даже лучшая литература все равно кажется пародией на реальность, на фоне реальности. Ничего сделать с этим невозможно. Это я говорю о литературе, о лучших образцах, о совершенно гениальных вещах, ну, то есть сверхвещах. Когда тебе вдруг в голову пришло, там, лет в 60, а не прочитать ли мне какую-нибудь книгу, кроме той синей? Вот. Вот эту берешь, любую, Достоевский, Толстой, все, это всегда знак качества, это всегда сделает тебя лучше. Всегда. Но реальность есть реальность. Кстати, отношение Толстого к своей же литературе, ну, так скажем, вот этой светской литературе, назовем ее так, в конце его жизни, обратите на это внимание. У него оно было, ну, такое. Это не значит, что Леша Гудошников может сидеть и критиковать Толстого. Нет, нет, ребят, я не сумасшедший. Я не тот, кто будет выходить и говорить: Толстой, что там Толстой? Вот там один, значит, какой-нибудь коуч в интернете, да? Нет, нет, я не из этих. Я прекрасно понимаю вес людей и качество того материала, который они создавали. Простите за слово «материал». Но... Реальность сегодня. Вот я считаю, что вот эти все вещи от попыток побега от реальности. Вот. И, на мой взгляд, попытки побега от реальности, они приводят просто к фрустрации в определенный момент. Тебе кажется, что ты убежал, а ты не убежал все равно. Потом посмотрел эту чепуху и думаешь, зачем я только время потратил на эту лабуду всю непонятную. Уж лучше тогда уж хотя бы вымысел какой-то суперкачественный читать или там смотреть. С кино вообще сложно. У нас рубрика «К Дню Победы», потом новости, потом вернемся.
4: «81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне». День Победы – главный праздник в России. А что думают иностранцы о победе советского народа над нацизмом? Как чтут память о тех событиях в их странах? И почему особенно сейчас важно сохранять память о войне? Турецкий журналист Яшар Ниязбаев.
5: Самое главное здесь надо понимать, что для Турции очень сильно отличается вообще и ее участие, и какая-то связь с Великой Отечественной войной. Для них это Вторая мировая война, в которой они старались придерживаться нейтралитета и никоим образом не вмешиваться в эти события. Для нее это просто символическое участие, особенно после 1945 года, в феврале, когда она приняла, можно сказать, участие, понимая, что война окончена. Так как в Турции не было таких потерь, это не была война для Турции, а была лишь такая дипломатическая история балансирования, то для Турции это не такая большая история, как для Советского Союза, как для российских граждан. Турция, она все-таки страна западного блока. Ей в целом эта история, она ее никак не касается. То есть для нее ей ни холодно, ни жарко от того, что американцы сказали, что они сыграли большую роль, что они в целом победили, вот это по словам Трампа и так далее. Но при этом, конечно, в Турции понимают, что если они в целом будут на это закрывать глаза, исторически это будет не совсем правильно. Поэтому здесь Турция, она, можно сказать, к этим заявлениям она индифферентна. И никто никаких громких заявлений по поводу того, что сказала американская сторона, присвоила себе победу, не делает. В турецких школах, безусловно, изучают войну как то, что произошло, как большую трагедию для всего мира. Тем более, это все-таки мировая война. Но не даются в такие подробности, потому что в Турции не было таких потерь для Советского Союза. Это все-таки потери, которые исчисляются десятками миллионов. А для Турции у нее погибли военные, но это погибли те, которые просто охраняли границы вдоль западных своих границ и восточных, и которые умерли даже не участвуя в войне, а из-за каких-то там причин, там болезней, холода, голода и так далее. Поэтому для нее это нет, это не ключевое событие. Оно проходит так, можно сказать, мимолетно. Важно в целом для истории мира. Люди всегда говорят, и в Турции тоже говорят, что нужно помнить историю, чтобы не допускать подобных ошибок. И плюс, чисто как человек, я понимаю, что забвение, это оскорбляет память погибших, поэтому это очень важно. И здесь еще важен другой момент. Вот когда в мире, вот опять же, то, что мы сказали, отвечая на вопрос о том, что кто-то присваивает себе почесть, победу, это неправильно, потому что это не только оскорбляет память погибших за эту войну, но и искажает реальность. А если искажать реальность, то мы, получается, не сможем противодействовать будущим каким-то угрозам. Вот в этом смысле это очень неправильно. И передавать новому поколению, рассказывать о том, что было, это очень важно, тем более с уходом очень большого количества ветеранов. Нужно передавать, получается, в памяти, именно вспоминая те события и помня, что было. Потому что без памяти ошибки, они будут повторяться. И вот это вероятно, чтобы остановить, нужно передавать память о тех событиях, о причинах, чтобы не допустить подобной трагедии вновь.
4: 81 год великому подвигу. 81 год великой победе.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 9 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Родион Мирошник назвал массированную атаку ВСУ 5 мая сигналом отказа от переговоров. Произошедшее свидетельствует о нежелании Киева идти на мирное урегулирование, уверен посол по особым поручениям МИДа. Дипломат отметил, что реальные действия, а не заявления, отражают позицию украинской стороны. Он назвал произошедшее вызовом и попыткой продемонстрировать отказ от мирных способов завершения конфликта. Ранее Минобороны сообщило, что за сутки были уничтожены 6 крылатых ракет большой дальности и больше 600 беспилотников самолетного типа. Атаки затронули сразу несколько регионов страны, что стало одной из наиболее масштабных операций за последнее время. В Чувашии, которую ВСУ атаковали накануне, в две волны, начиная с глубокой ночи, погибли 2 человека. Несколько десятков получили ранения. Повреждены предприятия гражданского назначения, многоэтажные жилые дома и больше 20 домовладений. Мария Захарова подтвердила готовность России к переговорам по Украине. Москва открыта для предметного диалога, который будет иметь реальный результат, подчеркнула официальный представитель МИДа. При этом ответственные со стороны США за переговорный процесс по украинскому конфликту сейчас полностью вовлечены в проблемы ближневосточного региона, пишет РИА Новости. Ранее глава МИДа Сергей Лавров неоднократно заявлял о неизменной готовности России к дипломатическому взаимодействию с США по вопросам урегулирования украинского кризиса. Аббас Аракчи прибыл с визитом в Китай. Переговоры министра иностранных дел Ирана с главой китайского МИДа Ван И пройдут в Пекине. Ожидается, что дипломаты обсудят развитие двусторонних отношений, а также актуальные региональные и международные вопросы. Об этом сообщает Пресс-ТВ. Визит проходит в рамках дипломатического турне иранского министра. Ранее он посетил Пакистан, Оман и Россию, где обсуждалось урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что переговоры в Пекине могут сыграть важную роль в координации позиций стран по ключевым международным вопросам и дальнейшему укреплению сотрудничества между Ираном и Китаем. Российская делегация участвует в превью Венецианской биеннале. После 2 пропусков наша страна вернулась к участию в выставке, однако в ограниченном формате. Вместо традиционной экспозиции современного искусства акцент сделан на аудиовизуальном проекте «Дерево укоренено в небе». В его создании участвовали музыканты, поэты, философы из России, а также стран Африки и Латинской Америки. Представление пройдет в закрытом формате и будет доступно только приглашенным гостям. Отмечается, что российское присутствие в Венеции не ограничится только этим проектом. В рамках публичной программы, посвященной темам разногласий мира, ожидается выступление режиссера Александра Сакурова. Официальный курс юаня от Центробанка сегодня 11 рублей 2 копейки, доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 20, облачно с прояснениями, возможен дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9:05, среда, май, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

Зурита говорит, что Толстой, Пушкин и Лермонтов были запрещены в СССР до середины 30-х как буржуазные писатели. Может, конечно, и такое было. Но я знаю, что вроде как Толстой — зеркало русской революции. Что-то такое я слышал. Вот. Про Пушкина, насколько я понимаю, вот большевики любили говорить про декабристов и так далее. И поддержку декабристов в том числе. Нет? Ну так, на всякий случай просто спрашиваю. Я не исключаю, что в какие-то там первые годы существования Советского Союза могли быть какие-то перекосы. Но, по-моему, все-таки Лермонтов, Пушкин и Толстой не отрицались Советским Союзом, нет? Ну вот теперь я спокойно, мы снова вырвались в Европу. Италия — это не шутка, если вспомнить, что скоро их передовым институтом исполнится по 600 лет, пишет Светлана Аверина. Венеция, что ли, вы имеете в виду? Да какая разница, сколько лет исполнится их институтом? И если вас интересует возраст, то надо пробиваться не в Италию, надо пробиваться в Иран. Да, тогда ну, там каким-то передовым институтом, я имею в виду социальным институтом, может быть, по несколько тысяч лет. Или Китай, например. Какая там Италия? Кто Италию вспомнит в этой связи? Все, перестаньте. Пушкин наше все стал при советах, пиштал. Ну, нет. Нет. Пушкин, кстати, при жизни стал наше все. Такая фишка. Не все об этом говорят, а он, оказывается, и при жизни был все. Такая вот необычная ситуация, понимаешь. Вот. Так. Соскучились по выпускам ЦК. Можно ли ждать возобновления? Да, после праздников, Светлана, будет. Спасибо большое за вопрос. Посоветуйте фильм хороший, желательно парочку, пишет Эдвард. Вы знаете, Эдвард, раньше казалось, что было много хороших, интересных фильмов. А сейчас кажется, что их вообще нет практически. Или вообще нет, или практически нет. Наверное, и один из таких фильмов, который мне понравился, который я смотрел, но это уже старый, по сути, фильм, это «Интерстеллар». Это тот фильм, который мне понравился. Это было интересно смотреть. Вот, споры какие-то вокруг него и все остальное. Ну, тем не менее. Если вы говорите о художественном кино, вот. А так вот сейчас вот сходу и не вспомню. Но для увеселительного момента рекомендую вам сделать следующее. Вот то, что смотрели в 90-е, боевики, по приколу, возьмите в интернете, найдите их и посмотрите. Там «Нико», «Нико 2», «Кровавый спорт», вот это все. Просто возьмите «Команда» или как там «Командос». Просто возьмите и посмотрите. Это нам очень нравилось всем. Да, вот у кого-то плакаты даже дома висели, кто-то хотел быть как Ван Дам, ну там ногой махнешь и все дома, ой, Ван Дам у нас здесь на велосипеде улетел в канаву, Шумахер просто у нас, да, а вы гляньте это все, вы удивитесь, насколько это некачественно, насколько это дрянь по всем параметрам, насколько это мусор, шлак просто. Я не знаю, есть ли хоть один фильм, в котором Шварценеггер снялся, который можно назвать, ну, стоящим фильмом. Get your ass to the Mars. Тащи свою задницу до Марс. Ну, если только. Все вышеперечисленные поэты входили для изучения в школьную программу во времена СССР, пишет Илья. Терминатор 2 норм даже сейчас, пишет Владимир. Ну да, там актуально, ядерная война, все дела, техника, терминаторы, путешествия во времени, перемещение. Ну, в принципе, такое ощущение, туда движемся. Поэтому терминатор не так и плох. Кстати, кто снял терминатора? Я иногда развлекаюсь, смотрю старые боевики, ржу, пишет Гермошлем. Да-да-да, вот посмотрите, просто, знаете, это поможет вам вспомнить себя в те годы, восхищавшимися вот этим всем. Вот эти кассеты, меняться. Вот это кино, смотри, как на Западе снимают. Сейчас попробуй такое снять, в лицо плюнут просто, в лицо плюнут. Обсудим предательство Армении, пишет Алекс Ост. Предательство Армении, а мы должны обсудить предательство Армении на фоне
клятвенной братской любви нынешнего режима в Армении к нам? И такие мы, как же так могло произойти? Это же предательство! Вот так вот. Ну, вот так мы будем делать. Вы не знаете, как Пашинян пришел ко власти, что ли? Вы не знаете, что делали с нашими флагами, когда Пашинян...

Ну зачем? Мне что, оскорблять свой ум? Зачем мне это нужно? И вы не оскорбляете свой. Вы умные люди. Какова наша будет реакция на происходящее, пишет Алекс Ост. Какая-то будет, Алекс. Откуда же мы знаем, какая реакция будет? Сегодня у нас есть задача, которую мы должны выполнить. Это сокрушение режима, который установился на Украине. Всякие подгавкивающие, подтявкивающие, облизывающиеся и обнимающиеся с Зеленским, вот, все еще это продолжают делать по той простой причине, что им кажется, что что-то там сможет удержаться. Когда они поймут, а для этого нам надо действовать, да? Когда они поймут, что там ничего не удержится, они перестанут обниматься. Все. Наша задача, она вот в этом заключается. Нам надо сокрушить эту гадину фашистскую. И мы, собственно, и должны этим заниматься. А все остальные, ну, они могут на барабанах поиграть там, посидеть, на пианино поиграть, еще что-то там. Контракты заключить с Францией на поставку вооружений каких-нибудь. Но в момент, когда нужно было защищать Карабах, Пашинян его сдал. Вот и все. Как наша дипломатия умудрилась при враждующих между собой Армении и Азербайджаном потерять их обоих, пишет Игорь Елен. Ну, потому что они же очень сильно любят Дональда Трампа, они любят очень сильно Америку. Послушайте, многие наши постсоветские, так скажем, республики, они очень сильно любят Америку. Ну, тут удивляться нечему, мы тоже очень сильно любили Америку. Вот как раз те самые благословенные, вдохновенные, свободные, замечательные, прекрасные 90-е, когда люди труда, разного труда, и физического, и интеллектуального, были выброшены на помойку. Ну, просто. А мы все смотрели, ну, и эти же люди вынуждены были кто торговать какой-то дрянью, кто спился, кто-то вот эту вот всю... Помойку смотрел западную, которую, ну, вырви глаз просто, это дрянь такая. Я говорю, вот просто возьмите и пересмотрите. Не на фоне того, что этого не было, и это появилось, и вы... вот она свобода, да? А не, вот сейчас, трезво, просто возьмите этот, весь этот шлак, посмотрите. Вот. Достаточно быстро вас потянет блевать, простите, от этого всего. Ну, просто потому, что это невозможно смотреть. Это невозможно смотреть. И вы будете сидеть и думать, серьезно вам говорю, вы будете сидеть и думать, как я мог это смотреть? Как я мог это считать, например, кинематографом? Как я это мог считать музыкой, например? Как я мог вдруг это, ну, одеваться так, как эти люди, пытаться им соответствовать? Почему я это считал едой? Как так получилось? Почему мы стали такими дебилами в определенный момент? А так и произошло. Почему мы такими стали? И дальше просто задайте себе вопрос. Мы-то на этом пути в пропасть ударили в тормоз в определенный момент. То есть мы не спрыгнули туда. А есть те из нас, из нашего общего прошлого советского, кто по тормозам не ударил. Мы дали по тормозам, сказали, о-о-о, это что-то вообще нездоровое. А у них гей-парады, вот это все. ЛГБТ, запрещенная организация экстремистская. Вот это вот все, оно у них там пакетом работает до сих пор. Они не остановились. Ни в 98-м, ни в 2003-м, ни в 2010-м, ни в 2020-м. Они туда летят. Не останавливаются. Те, кто вдруг трезвеет и начинает останавливаться, максимально быстро объявляются врагами всего цивилизованного мира, нарушителями, узурпаторами, тиранами. Это вот Грузия попала под этот каток. То есть пока Грузия вела себя как от совершенно сумасшедшая страна, там, 2008 год, можете вспомнить, это было здорово. Как только Грузия сказала, в смысле, какие извращенцы на улицах, почему они у нас должны быть? Почему мы должны умирать в кровопролитной бойне, которая вообще нам не нужна? Зачем нам это? Мы не хотим. Предатели европейского мира!
Изгой!

0: Ой, не пустим, никуда не возьмем. Ну, это же прям на ваших глазах эта картина вся разворачивалась. Все. А те, которые не нашли в себе смелости и силы противостоять, ну, они просто туда и идут. Немцы будут размещать, уже размещают, разворачивают в Прибалтике 5000 своих военнослужащих. Сейчас не 5 еще пока тысяч, но тем не менее. Танки там, другая тяжелая техника, все остальное в Прибалтике. Прибалтика фактически, то есть вот там три страны на самом деле превратилась, потому что говорят эксперты, в полигон. То есть ровно то, что говорили в начале 2000-х, повторяется сейчас. В реальности. Просто полигон военный, все. Население собственное, его нет, считай, то есть оно ну, уменьшается, его и так-то было немного, оно уменьшается. Без юмора сейчас говорю, как есть говорю. Вот. Туда оккупационные войска немецкие заводятся. Под всеобщая радость. Сейчас мы России мы сейчас покажем. Чего вы там покажете? Конкретный полигон. Все, не страна для жизни. Полигон военный. Мне вчера сказали, там сколько военных баз в Литве. Волосы дыбом встали. Что-то сказали, в Литве что ли 6 военных баз. Может, не про всю Прибалтику говорили. Но все равно, даже если и про всю Прибалтику. Куда? Куда натовские войска? Здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. Сейчас Трамп выводит американцев из Европы. С одной стороны, очень хорошо. И все об этом говорят, что вот, смотрите, разлад у Трампа и у европейцев. Но некоторые эксперты говорят одну важную вещь, как мне кажется. И я... Почему считаю ее важной? Потому что, во-первых, я сам ее говорил тоже заранее. Хочу еще раз сказать. Я опасаюсь следующего. Американцы выводят свои войска не потому, что тем самым европейцы перестанут вот эту злобу источать в нашу сторону и перехотят с нами воевать, потому что американцы ушли, а потому что они выводят себя из-под удара. То есть американцы, покидающие территорию Европы, мне представляются, и вообще этот весь процесс, подготовкой к военным действиям Европы с нами. Ну и с американской стороны тоже. То есть они выскакивают из того конфликта, который они, по сути, они были застрельщиками, то есть они организовали это все. Они из него выскакивают и будут третьей стороной. Как они вдруг, когда-то, в какой-то момент стали вдруг переговорной площадкой по теме Украины. Как они это сделали? Кто-то может объяснить? А, это предыдущая администрация. Мы ничего не знаем. Это мы ничего не знаем. Класс. Алексей, как думаешь, будет большая война, пишет Икс? Ну, собственно говоря, вот подозрительно выглядят эти перемещения американские, когда они уходят. Ну вот на Ближнем Востоке, вы же обратили внимание, как было? То есть они травили, развязали боевые действия. Когда иранцы ударили по их базам, оказалось, что американцев там почти и нет. То есть они заблаговременно вывели контингенты свои. Чтобы потом выходить и говорить, у нас потерь, да, почти нет. Че там, какая-то база, да плевать на нее. Ну и так-то плевать, конечно. Денег много. Хоть они и обесцениваются, но тем не менее их очень много, их можно печатать. И много чего еще интересного. И потом, всегда же жизнь одних познается в сравнении с жизнью других, правильно? И не то, чтобы Америка сейчас сильнее, чем Америка там, в 90-е, в расцвет их, когда Советский Союз пал. Но их задача, наверное, в том, чтобы сделать жизнь других невыносимой и на фоне этих людей быть, ну, как всегда, great. Again. И куда они их выведут? На Кубу, пишет Антон. Да куда захотят, туда и выведут. Домой привезут. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что когда они покидают территорию Европы, простите, можно ли говорить в эфире слово «прижопятся» европейцы или нет? Вот ваше мнение. Я вот так наблюдаю за европейцами, у меня ощущение, что они уши не прижмут. То есть они будут еще сильнее наглеть, я так полагаю. А американцы просто из-под удара выходят. Просто вот в тот момент, когда мы намекаем, вот такой завод, сякой завод, вот этот завод, вот такая база, вот такой перевалочный пункт. Тут американцы такие, выходим. Выходят. Ну, а дальше что они будут делать? Они вдруг скажут европейцам, не сметь стрелять по российским городам. Вот так они скажут? Очень большие у меня сомнения. Почему-то все мне это, ну, в некотором смысле напоминает, да, или параллели можно проводить, наверное, так будет правильно сказать, с поведением американцев перед Второй мировой. Есть такое ощущение какое-то. Есть такое ощущение, что они напичкивают Европу разными вещами плохими, в том числе и катастрофической вот этой вот самоубийственной идеологии европейской, основанной на их превосходстве над нами. Вот. А потом просто отскакивают. И потом какой-нибудь нынешний Генри Форд, который, например, Илон Маск, будет сидеть и удивляться, какие европейцы звери на самом деле. Ужасно. Ну, то есть, американские деньги, которые вкладывались в Гитлера, а потом вдруг они выскочили из этой системы и сказали, что они вообще борются с фашизмом. Ну, как бы, что, было же? Было. Турция на низком старте в случае нашего исхода из Армении, пишет Супер П. Турция давно на низком старте. Они еще какую-то ракету испытали, которая на 6 тысяч километров летит. Называется межконтинентальная баллистическая. По тактико-техническим характеристикам. Турция сильно на низком старте. Только вот, кстати, интересная вещь. Я с удивлением для себя узнал, что далеко не все в Азербайджане разделяют взгляд на то, что Турция и Азербайджан — это одна страна, один народ и так далее. Ну, там, две страны, один народ. Есть те, кто в Азербайджане, например, считает, что турки — это турки, а азербайджанцы — это азербайджанцы. Вот. А уж в Армении-то, я думаю, должны немножечко чуть более быть осведомленными относительно Турции. Другое дело, что есть такая история, что Турция, может быть, не совсем комфортно себя чувствует в рамках НАТО на данный момент. А еще некоторые говорили о том, что возможен конфликт Израиля с Турцией. Израиль, кстати, не в НАТО, а вот США в НАТО. И, естественно, американцы будут выступать на стороне Израиля в случае такого конфликта, это очевидно абсолютно. И получится, что страна НАТО должна воевать с НАТО. Поэтому некоторые вообще предполагают, что это может быть одной из многих причин, по которой американцы, допустим, могут даже выйти из НАТО, так скажем. Под разными предлогами, по-разному это все переформатируя. Это не значит, что они откажутся от блокового мышления военного. Нет, не откажутся. Другое дело, что нужны такие блоки, которыми можно будет жертвовать, при этом самим не становясь объектом ударов. Какое-нибудь европейское НАТО отдельное. Кстати, придурки европейские вовсю уже орут о том, что им необходимо европейское НАТО, и надо как-то придумать свою жизнь без Америки. Немцы там раздухарились, ай да ну, французы туда же отправляются. Все это говорят политики, у которых рейтинг ниже плинтуса. Все это, ну, это я подчеркну еще раз, то есть на всякий случай. Но обратите внимание, это ни на что не влияет. Их никуда не могут сместить, переместить, убрать. Они сидят себе на своих постах. Все классно. Алексей, а мы хотим победы над гадиной или все же хотим договориться с украинской гадиной о мире, пишет Алекс Ост. Ну, мне сложно сказать, Алексей, Алекс, да, Алексей, Александр, может быть, вы. Что конкретно вы хотите, да? Потому что вы говорите «мы». Что сегодня демонстрирует наше государство в отношении врага? Демонстрируют следующие вещи. У нас есть цели специальной военной операции, и мы этих целей будем достигать военным путем. На данный момент так. Но если вдруг эти цели можно достичь дипломатическим путем, то мы приветствуем это. Все. Ни больше, ни меньше. Вот так. Так я вижу позиционирование наше сегодня государственное в этом вопросе. Еще какие-то дополнительные, мне кажется, здесь разъяснения просто, ну, не нужны. Что, пишет Конь-огонь, ну то. Еще раз. Мы ведем специальную военную операцию, потому что нас вынудили западники. Нас втянули в это противостояние. У нас не было выбора. Я вам говорю, вот как позиционирование звучит. Если я вдруг не прав, по-вашему, можете меня исправить. Нас втянули в это противостояние. Мы не хотим этих военных действий, но мы вынуждены их вести. Сегодня из всех доступных нам методов проведения своей воли нам доступен только один, военный. Но если с той стороны согласятся на те условия, которые мы им продиктуем, мы примем это согласие с их стороны. Все. Но я просто слабо себе представляю, как они могут, например, сами себя начать денацифицировать, да? Гипотетически это возможно, если какие-то трезвые люди придут ко власти на Украине, но пока ничего не говорит о том, что это вообще может быть по факту. Пока все говорит о том, что скамейка запасных там такие же уроды, а может даже и хуже. Ну, хотя зачем нам разбираться в сортах этого, этой субстанции? Ну, то есть скамейка запасных там такие же уроды, как и те, которые сейчас в основном составе. «Почему меня сегодня не читаешь?» — пишет Алексей Л. Да, ну, возможно, какие-то вещи я пропускаю, я же, не, ну, много сообщений, я все не могу читать, простите, это не специально я так делаю. Ну, я прошу прощения, если так получается. «Освободим концлагерь Украина бандеровским надзирателям, нацистским негодяям, там, ублюдкам, смерть», — значит, пишет Ульрих. «Нацки есть и в Польше, и в Прибалтике, и в Канаде. Живем же как-то», пишет XMR. Да, нацки есть и в Польше, и в Прибалтике, и в Канаде, вы абсолютно правы, но конкретно на Украине в чем проблематика заключается? Если не использовать странную формулировку «русскоговорящий», по отношению именно к Украине, потому что она по отношению к Украине, именно и населению Украины, она странная, потому что не русскоговорящий, а русские. Русские люди. На Украине большинство людей русские. Во всяком случае, так было. С промытыми мозгами и так далее, но русские. И очень много людей русских, которые сохранили, несмотря ни на что, веру в то, что мы победим. И многие из этих людей с оружием в руках сегодня сражаются. С вот этим вот киевской продажным режимом киевским. Да? То есть бьют их на поле боя. И это отличительная особенность Украины. В сравнении там с какой-нибудь Канадой или Польшей. Польша там русских где? Соответственно, Польша, она, конечно, демонстрирует ненависть к нам. И это происходит много, я даже не знаю, сколько, там, сотен лет подряд. Ничего нового в этом нет, но конкретно в Польше на данный момент, я так понимаю, в будущем не будет, например, огромных регионов с русскими людьми, которых в определенный момент польские власти начнут, которым польские власти начнут устраивать геноцид. То есть польские власти настроены по отношению к нам агрессивно, они это говорят, мы это все слышим, мы это все понимаем. Про Калининград мы прекрасно знаем, там и зловещие планы НАТО вокруг Калининграда, все это понятно. Вот. Но вот конкретно на территории нет, на их территории. Другое дело, что они могут роток раскрыть на Беларусь, на республику. Или, как мы говорим, Белоруссия. Но это другой немножко разговор, но тоже, как бы, разговор имеется такой. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: 9.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Власти Чувашии сообщили о штатной работе школ в Чебоксарах. Практически все образовательные учреждения города возобновили учебный процесс. Исключения составляют 3 школы, они временно переведены на дистанционный формат обучения, сообщает городская администрация. Накануне из-за массированной атаки ВСУ все школы и техникумы были переведены на дистант. В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковало Чебоксары и Чебоксарский округ. Накануне утром глава региона информировал население о повторных ударах по городу. В результате 2 человека погибли, повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера. КАМАЗ займется разработкой бронетранспортера нового поколения. БТР должен заменить устаревшие модели. Решение принято на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщил гендиректор компании Сергей Кагогин. По его словам, первые испытания машин планируются уже в этом году, а в 2027-м предприятие рассчитывает выпустить опытную партию. Кагогин также отметил, что на фоне современных угроз КАМАЗ усиливает защиту своей техники. В частности, серийные автомобили семейства «Мустанг» переводятся на бронированные кабины, поскольку топливозаправщики и логистические машины все чаще становятся целями ударов ВСУ. Разработка новой техники направлена на повышение защищенности и эффективности транспорта в сложных условиях эксплуатации. В Госдуме разъяснили правила автоматического списания налогов с 1 мая. Федеральная налоговая служба теперь может списывать безнадежные долги физических лиц без обращения в суд. Как пояснил депутат Никита Чаплин, речь о суммах до 500 рублей, если до ноября 2025 года не было принято решение о взыскании. В отдельных случаях списание может коснуться задолженности до 10 тысяч рублей. Критерии уточняются в регламенте. В обновленный перечень безнадежных долгов вошли ситуации, когда взыскание невозможно, отсутствие имущества, истечение срока давности, смерть должника без наследников или ликвидация компании. Теперь механизм распространяется не только на федеральные, но и на региональные и местные налоги. Это позволит избавить граждан от мелких долгов, которые ранее могли создавать проблемы, например, при получении кредита или выезда за границу. Проверить списание можно через личный кабинет налогоплательщика. В Москве и Подмосковье вновь введен желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о грозе с дождем и порывистым юго-западным ветром до 15 метров в секунду. Ограничения будут действовать до 21 часа по Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на гидрометцентр. Первая в этом году гроза уже прошла в ряде регионов столичного Подмосковья накануне. Сегодня температура воздуха в Москве составит плюс 25, плюс 27 градусов, по области от 22 до 27 тепла. Синоптики отмечают, что послеполуденные показатели будут близки к абсолютным майским максимумам. По прогнозу метеорологов, гроза возможна и завтра, 7 мая, поэтому жителям советуют быть внимательными при нахождении на улице. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 20, ощущается на 1 градус меньше, облачно, с прояснениями, возможно, гроза. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Телефон рекламной службы 925 33 17. Код 495.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва.
0: День 35 в Москве. Все-таки надо вам цитату Марии Захаровой по поводу дипломатических переговоров с Украиной давать полностью, да? Потому что я вижу в новостях там, Россия готова к переговорам с Украиной, заявила Мария Захарова. И что? А что конкретно сказала Мария Захарова? Цитирую. Вы сейчас поймете, что то, что я говорил относительно нашей позиции государственной, это правда. Цитата. «Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат. Но еще раз говорю, мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались». Все. Это ровно то, что я вам сказал. Соответственно, все те, кто, ну, из коллег по СМИ пишут вот эти обрывки сведений свои, это, к сожалению, с одной стороны, информация стала приходить быстрее к людям, а с другой стороны, полнота этой информации все меньше и меньше, потому что нужно очень быстро дать новость, что мы готовы к переговорам. Мария Захарова русским языком говорит, что если вдруг Украина готова к такому переговорному процессу, который приводит к тем результатам, которые мы заявили, мы эти результаты заявим и заявили. Если к этим результатам приведет переговорный процесс, то, конечно, что же. Ну, зачем нам воевать, если мы можем не военными методами достичь тех целей, которые нами заявлены? Ну, очевидно, да? То есть это все понятно. Ну, к сожалению, вот так получается, что информация сегодня в мире там, и в соцсетях, она вот клочками распространяется. Клочками. Будете смотреть на первоисточник, на цитаты, на заявления, другая совершенно картина будет. Потому что из того сообщения выводы сразу, в смысле, мы что, что это такое, что случилось? Ничего не случилось. Вам просто объясняют, что мы можем достигать целей двумя вариантами. Можем, чтобы Украина согласилась на эти наши заявленные цели и поступила так, как мы им говорим. Либо продолжаем военные действия. Пока ни одним методом не получилось достичь цели от 2022-го, пишет MT Words. Ничего себе, какой прозорливый человек, смотрите. MT, а мы без вас-то не догадались. Мы тут без вас думаем, ничего себе, а все цели мы достигли. Ну, как бы очевидно, да, если военные действия продолжаются, это значит, что цели не достигнуты. Потому что, когда цели будут достигнуты, военные действия прекратятся. Логично, да, МТ? Спасибо большое, как бы. Ну, просто удивляюсь вашему потрясающему анализу. СМИ дают не полную информацию, а искаженную. Не полную, а искаженную, пишет Алекс Поляков. Ну, естественно, любая неполная информация, она так или иначе становится искаженной. Поэтому смотрите, что читаете, если уж читаете. Обращайте внимание. И всегда идите к первоисточнику. А первоисточник – это, собственно, цитата. Всегда смотрите цитату, это самое главное. И желательно, чтобы эта цитата была не там, три слова, а полная. То есть контекст фразы, чтобы тоже как-то понять можно было, почему так человек говорит, что он говорит на самом деле. Все эти пересказы короткие в одну строку – это классно для заголовка. Но если этим заголовком все ограничивается, а развернутой цитаты нет, имейте в виду, вас могут вводить в заблуждение. Специально или не специально? Просто журналисты тоже ленивые зачастую. Да это только глупые не въезжают, пишет 26-й. Ну почему? По-разному бывает. По-разному бывает. В сетях все шумят от новости, россиян будут штрафовать за сбор грибов, пишет 96-й. Ну да-да. Сбор грибов, заморозка депозитов, да? Что там еще? По какому поводу шумят в соцсетях? Главное не заниматься реальными вещами и не думать о реальности, да? У меня сыну 12 лет, уже до него добрались, рассказывает мне про то, какая у нас власть плохая, пишет АБ. Ну, понятно, дух мятежный, подростковый, все остальное. Вы, главное, ему скажите, чтобы он ни в коем случае, ни под какими предлогами, никаких добрых людей из интернета, из разнообразных игр, ну, в играх есть чаты там и так далее, если онлайн-игры, из мессенджеров и всего прочего, не вздумал никогда поджигать релейные шкафы, потому что это терроризм. Это терроризм. Не вздумал никогда, якобы, потому что ему там какой-то сотрудник ФСБ или что-то еще, что-то сообщил, где-то что-то взрывать, поджигать, кому-то наносить увечья, приклеивать куда-то какие-то пакетики к машинам, ходить с какими-то пакетиками или коробочками, в которых вы не знаете что, статуэтки передавать. Вот это главное ему объясните. А то, что он мятежный и хочет показать 12 лет, что он самостоятельный и все прекрасно понимает, ну, это очевидно, да? Собственно, поэтому и целятся наши враги в детей. Потому что энергии много, а опыта жизненного мало. Ну и плюс бунт против родителей такой, традиционный достаточно. Два орешника с полным зарядом по Киеву подтолкнули бы их к дипломатии, пишет Андрей. Верить никому нельзя, даже Мюллеру в исполнении Броневого, пишет В. Вот. Надо слово «мессенджер» заменить, оно иностранное словцо, пишет Антон. Да, действительно, больше нам и заняться-то нечем, как заменять слово «мессенджер». Вот. Какие у нас еще в повестке важные темы? Захоронить Ленина, перекрасить Кремль в белый цвет, придумать название «мессенджер» по-русски. Давайте заниматься реальными вещами. Да? А когда уже мы все реальные вещи решим в нашу пользу, тогда займемся и переименованиями какими-нибудь или еще чего-нибудь такое. Когда уж делать будет нечего совсем. Цены на яйца еще, пишет Владимир. Что, опять цены на яйца? Что ж такое? Уж помню, какая эпопея была с этими яйцами. Аж на прямую линию с президентом звонили люди, про яйца рассказывали. Вот. А власть детям помогает себя любить, блокирует им игры, YouTube, телегу и прочие дискорды, пишет Влад. Вы лучше задумайтесь, почему ваши дети посвящают себя и свою жизнь ютубам, играм, телегам и прочим дискордам. Да, почему они существуют в виртуальной реальности? Объективно говоря, когда некоторые люди, поколение старше, чем мое, удивляются и даже про наше поколение говорили, что да что-то дети не читают по сравнению с нами. Меня всегда удивляло, почему они удивляются, и почему они так говорят, и почему они не понимают одной простой вещи. Прямая конкуренция книги и игры для книги убийственна. Убийственна. Любая компьютерная игра хорошая, ну, качественная, так скажем. Я не говорю о том, насколько она там верна с точки зрения морали и нравственности и всего остального. Нет, ну, просто качественная игра, она убивает книгу. Просто одним выстрелом. Наповал, сносит, и все. Просто для понимания. То есть, вот вы смотрите, дети не читают. Они не читают, потому что у них есть другие виды развлечений, которые гораздо более, ну, так скажем, вовлекательные. Такой неологизм немножко я использую сейчас. Да, то есть, они втягивают, и оттуда вырваться достаточно сложно. И это действительно интересно. Это совершенно параллельно существующие вымышленные миры, в которых ты можешь быть кем хочешь вообще. На самом-то деле. Чтобы не выглядеть стариком Пропердыкиным, скажу, я и сам прекрасно играл в компьютерные игры. Компьютер для меня вещь абсолютно прозрачная в этом смысле. То есть я много игр прошел, я знаю, насколько это интересно, насколько это увлекательно, насколько это может тебя забирать, захватывать, это все понятно. И я вам говорю не как человек, который там сидит и говорит, для того, чтобы люди понимали, надо разбрасывать там листовки какие-нибудь. Нет, нет. Я вам говорю как человек, который прекрасно понимает, насколько затягивает книга и насколько, например, затягивает игра. Игра включает человека гораздо сильнее. Угу. Поэтому, когда вы своим детям, маленьким, внукам, в 2 года, в 3 года суете в руки телефончик с развлекательными разнообразными видео, которые тоже построены по принципу того, чтобы человека втянуть и захватить его внимание. Весь смысл в том, чтобы постоянно захватывать внимание. То есть все должно быть такое скандально-взрывное. Сами алгоритмы подбора видео в соцсетях построены таким образом. Это признано теми, кто эти алгоритмы создавал. Они бьют в набат, кто покинул. Потом те организации, которые этим продолжают заниматься, там, Инстаграм и так далее, они говорят, алгоритмы создаются так, чтобы человек из этой воронки не вышел вообще никогда. Чтобы ты вот зашел в короткие видео, не знаю, как они там называются в Инстаграме, не помню, честно, и ты никогда из них не вышел, чтобы ты их листал часами, днями, неделями. Одно, второе, третье. Алгоритм построен таким образом, что он четко, абсолютно молниеносно выбирает именно то, что вам интересно. Просто посекундно смотрит, что захватывает ваше внимание. И подстраивается лента таким образом под ваше внимание, чтобы вы вообще оттуда никогда не вырвались. И это касается не только Инстаграма. Просто у Инстаграма, я это помню, это на высоте. То есть это самая, наверное, жестокая и самая совершенная система с точки зрения вот этого алгоритма захвата внимания. Это просто безумие, насколько она прекрасно сделана. То есть если тебе нужно человеку мозги превратить в фарш, то это лента коротких видео в Инстаграме. Она бесконечна и навсегда тебя унесет в далекие дали, ты оттуда не вернешься. YouTube тоже на высоте, кстати. На всякий случай. Наши не умеют так делать. И это пока, я считаю, плюс. Это счастье, что вот эти вот короткие видео наши так, она это плохо подбирает. Не под интерес. Под интерес, ну так, слабенько, поэтому. Так вот, вы даете своим детям это в руки. А те, кто это создавал, не дает своим детям это в руки. И вы своих детей в это просто кидаете. И потом вы никогда, никогда уже не сможете вернуть их внимание, кроме как механическим способом. Ну, то есть взять технику и ее забрать. Других методов нет. На книжечку вы не перетянете потом ребенка. Маугли, Буратино, Чиполлино, да, Маша и Петя, и бешеные гитары, там я уж не помню, как это называется. Не перетянете. Не прочитаете вы там какую-нибудь книжечку про то, как ежик и белочка вязали шарфик, и потом медведь отдал этот шарфик старушке. Нет, все это, какой старушка, какой шарфик. А потом вы говорите, что дети рано взрослеют, они такие, они так разговаривают, они такие вещи обсуждают, они такие... А как вы хотели? Они воспитываются этим контентом. Как вы хотели? Поэтому... Обратите внимание на передовые западные развитые общества, которые детям стали запрещать соцсети. Павел Дуров по этому поводу рассказывает, что душители свободы в Европе и все в таком духе. Ну, понятно, понятно. У Павла Дурова-то какая цель? Чем больше людей пользуются его соцсетями, там, да, мессенджером, тем лучше для него. Это его бизнес. Но обратите внимание, что передовые страны детям запрещают это все. В школах давно уже это все запрещено. Никаких смартфонов, ничего, ни под какими предлогами. Но вот смотрите, какая штука интересная. Если вы согласны внутренне с тем, что детям смартфоны в школе на занятиях не нужны, потому что в школе на занятиях что-то важное говорит детям, задайтесь вопросом, а почему вы тогда согласны с тем, что смартфон вашему ребенку нужен дома? Вот прямо вас спрашиваю. То есть дома вы ничего полезного не говорите и нужного, и важного? То есть ваша жизнь в семье – это, ну, бессмыслица сущая. То есть вам нечего сказать детям, нечем заняться с ними. Да? В школе что-то важное происходит, поэтому там смартфон не нужен, там надо учиться. А дома что надо делать? Дома ребенок не учится, смотря на вас, на ваши модели поведения, на ваши занятия, на ваши пристрастия. Есть такое вот выражение, что не пытайтесь воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас. А вы-то чем заняты там? А давайте честно скажем, что многие люди просто дают вот эту в руки дрянь детям, просто чтобы избавиться от детей и отдыхать, заниматься своими делами. Кстати, дела эти точно такие же. Листать ленту, то какую-нибудь очередную с дебилами этими бесконечными в этой ленте. Бесполезную, бессмыслицу эту всю. Да, может, в игры поиграть. Может, какой-нибудь невероятно важный там матч посмотреть в очередной раз. А то вдруг там что-то изменилось сейчас. Как начнется что-то интересное, что-то важное. Матч, кстати, не самый худший вариант, особенно если речь идет о тех родителях, которые вместе с детьми интересуются спортом, ходят на спорт, дети у них занимаются, это как раз и хорошо, дети находятся, по крайней мере, в реальности. Да, это все равно квази-реальность, да, потому что спорт – это, ну, подмена, но, тем не менее, все равно это какая-то реальность. Вот ребенок сам играет, там, допустим, футбол, он бегает, пинает мячик, там еще чего-нибудь такое. Таким лучше детей и не заводить, пишет Александр. Во-первых, детей невозможно завести. Детей можно родить и усыновить. Все, больше других вариантов нет. Удочерить. Вот усыновить, удочерить. Это одинаковые слова, на самом деле. Заводить можно только собак. Кошечек, белочек, хомячков. Я понятия не имею, в какой момент все вдруг стали говорить заводить детей. Я каждый раз, когда кто-то это говорит, начинаю читать вот эту проповедь. само слово «заводить» неприменимо к детям. И это надо просто в себе понять, для себя понять, всем понять. И политикам нашим, и всем, вообще всем общественникам. Нельзя говорить фразу «заводить детей». Дети – это не собаки, это не скот. Их нельзя заводить, их можно родить или усыновить, удочерить. Все, точка. Иначе вы не родители, а заводчики детей. Дети-заводчики. Знаете, есть такое? Конезавод, дети-завод. Это я вам серьезно говорю. Слово, перекочевавшее от всякой скотинки домашней, почему-то в понятийный круг семьи и детей. Нет, детей нельзя завести. Все. Это не зверушка. Так детей личинками называют многие, пишет Константин. Ну, я знаю это все, этот весь смех, дети личинки, при детях это говорить про своих детей, там, а наш-то дурак, там, еще что-то. Ну, я вам сразу говорю заранее, ваши дети все запоминают. Ваше отношение к ним, как там, сопляк, засранец, малой щегол и все остальное, оно вам вернется. 100%. Вне всяких сомнений. Не сомневайтесь в этом. Вообще, точно не сомневайтесь. Оно вернется. Любить надо детей. Рожать, усыновлять, удочерять и любить. А не заводить. И потом смартфоном в руки совать. Так что вот так, дорогие друзья. Уж простите за эту проповедь. Никому, наверное, не нужную. Потому что она вряд ли на что-то повлияет. А вдруг повлияет? А вдруг вы сегодня задумаетесь? Ну, серьезно, конкуренцию, важные дела, интересные дела по-настоящему, развивающие дела с развлечениями никогда не выиграют. Никогда. Вы это знаете по элементарным вещам. Вы можете осведомиться, как взрослые люди, о статистике в интернете, какие видео больше всего смотрят. Да? Это порнография. Простите, что об этом говорю вслух. Вот, к сожалению, так. Это самые распространенные видео в интернете. То есть всегда развлекуха самого низкого пошиба, она и будет захватывать сильнее всего людей. Играть на инструменте – это сложно, это долго. Это долго совершенствоваться надо, усидчивость должна быть определенная. Читать – это надо развивать фантазию, это надо представлять себе в голове. Это надо уметь держать внимание на большом тексте. Даже слушать, как другой читает, это сложно, потому что мысли плавают. Да? А вот во время клиповости вот этой всей никакие мысли никуда не плавают. Ты смотришь, они настолько короткие, эти видео. 10 секунд, 15 секунд, минута. Ты не успеваешь мыслями никуда уйти. Твое внимание всегда сосредоточено. Почему? Потому что очень короткий отрезок. Как раз такой отрезок, который позволяет держать твое внимание. Все. То есть это хитрость, основанная на психологии человека, на его природе, на психике, на глубинных вещах. Это обманка очень серьезная и крайне опасная. Потому что она полностью потворствует тому, как устроен наш мозг вообще. А вещи сложные, высшего порядка, вещи большие, вещи, над которыми нужно постараться, это то, что наш мозг всегда отталкивает. Потому что это работа. Даже в виде развлечения это все равно работа. То есть вот ты художественную литературу читаешь, это же все равно развлечение. В широком смысле этого слова. Но это сложное развлечение. Это выдумка, это вымысел, но это сложный вымысел. Тебе многое надо держать в голове. Что тебе нужно держать в голове, когда ты читаешь три слова? Что тебе нужно держать в голове, когда ты смотришь видео минутное? Ничего. Все, переключился. Поэтому борьба за внимание – это главная борьба, которая развернута в целом сегодня в мире. В инфополе. Так это устроено. Да какой там минута? 30 секунд максимум, пишет Нигматуллин. Да, 30-15 секунд. Профессора Савельева включил, пишет Зурита. Да я не включил никого профессора Савельева. Для этого не надо быть профессором и Савельевым, для того, чтобы это понимать. Это просто можно взять и испытать на себе. Другое дело, что есть люди, которые, испытав что-то на себе, смогли от этого отказаться. А сколько людей не может отказаться, что-то попробовав? Вот это, я говорю прямо, вот это вот, то, о чем мы сейчас говорим, это наркотик информационный. Это правда так. И не удивляйтесь, что ваши дети что-то плохо учатся, что-то они вот, ты вот оторвись от компьютера. Да ну вы что, это какое надо усилие воли сделать? Откуда у ребенка столько воли? Откуда у ребенка столько понимания того, что вот это необходимо, и я должен сделать это усилие над собой? Все воспитание заключается в том, чтобы ребенка научить концентрироваться, ребенка научить работать со сложным. В этом суть воспитания. А вы думаете, что это можно сделать фразой «Ты что там сидишь в компьютере, лучше бы книжку почитал?» Я сижу в компьютере, потому что тут интереснее. И в компьютере, внимание, интереснее. И вы сидите, взрослые люди, в этих всех лентах и в компьютерах и прочем, потому что там интереснее. И вы сами, взрослые люди, не читаете, делаете вид, что читаете. Но не читаете. Я не говорю обо всех, я говорю о тенденциях. И потом мы все приходим друг к другу и говорим, чего-то народ населения-то тупеет. Да? Да. Потому что все для этого делается. Потому что борьба за ум, она не ведется. Борьба за то, чтобы человек стал понимать сложное, чтобы он мог концентрировать свое внимание, чтобы он совершенствовался. Ее нет. Ее просто нет. И все. Есть борьба за внимание. И ты должен это внимание захватить. Перестал захватывать внимание, перестал через каждое слово материться в каком-нибудь шоу. Вот, что-то скучно. Что-то скучно. Да? Поэтому сидим и говорим, что тут канал «Культура» никто не смотрит. Вы можете представить себе, что завтра на канале «Культура» люди бы через слово матерились бы и показывали бы задницу голую? Я вас уверяю, рейтинги бы выросли до небес. Сразу, и даже можете не сомневаться. Просто представьте себе, канал «Культура», они обсуждают Толстого и начинают вдруг харкать друг в друга. И там какой-нибудь, ты, у тебя есть что-то мужское, выйди сейчас здесь. Бьют друг другу лица там, допустим, пинаются как-то. Вылетают на улицу эти доктора наук. Выбивают друг другу зубы. О, такое шоу мы бы все смотрели. Реалити-шоу «Литература». Отвезти их на какой-нибудь остров, и чтобы они книгами друг другу по башке били. Представляете? Это будет улет, это будут рейтинги просто, я вас уверяю. Это будет супер. Я сейчас, наверное, кому-нибудь подсказал. Сейчас на «Культуре» сидят такие, так, слушай, а почему мы до сих пор этого не сделали? Представляете? Или потом какой-нибудь там профессор филологии, доктор наук на черной Феррари разбился на Садовом кольце, да? О, я тоже хочу быть профессором филологии, доктором наук. Вот что я хочу, вот же ж. Доктор филологии, вот что я хочу, конечно. На черной Феррари без номеров разложился. 10:00, до свидания.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 10 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Часть школ в Запорожской области перевели на дистанционное обучение. Речь идет об учебных учреждениях Куйбышевского округа, которые находятся вблизи линии боевого соприкосновения. Как сообщил глава округа Кирилл Белов, такое решение принято из соображений безопасности. По его словам, сейчас дети продолжают учебу из дома. Кроме того, местные власти помогли обеспечить интернет-связь в домах, где ее раньше не было, что позволило организовать дистанционное обучение для всех школьников. Мария Захарова подтвердила готовность России к переговорам по Украине. Москва открыта для предметного диалога, который будет иметь реальный результат, подчеркнула официальный представитель МИДа. При этом ответственные со стороны США за переговорный процесс по украинскому конфликту сейчас полностью вовлечены в проблемы ближневосточного региона, пишет РИА Новости. Ранее глава МИДа Сергей Лавров неоднократно заявлял о неизменной готовности России к дипломатическому взаимодействию с Соединенными Штатами по вопросам урегулирования украинского кризиса. В России прорабатывают ограничения на публикации СМИ о насилии в школах. Предполагается создание механизма, который позволит оперативно ограничивать распространение такого контента. Работу над инициативой поручат Министерству просвещения, также привлекут МВД, Росгвардию, филиалы Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды. Это следует из документа правительства. По итогам работы ведомства предоставят доклад. Правительство передает ТАСС. Меры направлены на профилактику негативных социальных явлений в детской и молодежной среде. Инфекционист назвал эпидемию хантавируса маловероятной. Заболевание не передается от человека к человеку. Заражение происходит исключительно при контакте с грызунами, заявил в интервью РИА Новости доктор медицинских наук профессор Владимир Никифоров. При этом он отметил возможность локальных вспышек, особенно в условиях тесного контакта с грызунами. Подобные случаи фиксировались, например, во время Корейской войны, когда среди военных регистрировались групповые заражения. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о 7 случаях заражения на круизном лайнере в Атлантике хантавирусом. Трое заболевших скончались, один пациент находится в реанимации в ЮАР, еще двоих планируют эвакуировать. Отмечается, что чаще всего хантавирус вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, которая хорошо изучена медиками. В целом специалисты считают ситуацию контролируемой. Официальный курс юаня от Центробанка сегодня 11 рублей 2 копейки, доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 21, облачно с прояснениями, возможно гроза. Евгений Егошина, говорит Москва.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
7: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Юлия Бондарева. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: «Пуля». «Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Добрый день. Программа «Револьвер», судья Ростислав Ищенко. Давайте обсудим проблемы управления. Не обязательно государственного управления, а просто управления. Это обществом, компанией, государством. Они же все только этими масштабами отличаются. Но в принципе так правила-то одни и те же. Тем более, что значительная часть людей, которые этими проблемами интересуются и даже пытаются их реализовать, далеко не всегда понимают, что это такое. Ну, то есть не считают что-то там, какие-то там льготы, зарплаты, возможности и так далее, но слабо представить себе, как этот механизм действует. Я вот помню, когда-то лет 10 назад один из очередно моих читателей, потому что он переписывался со мной, по-моему, еще в этом самом ВКонтакте, еще, по-моему, Телеграма не было, или он был, но меня в нем не было, вот, начал меня донимать вопросом, как избраться в Государственную Думу. Ну, первый раз я ответил, что есть же эти самые российское законодательство, которое определяет порядок выборов, значит, там, какие там подписи собирать, значит, какие документы подавать, куда, в какие сроки там, и так далее. Значит, он несколько раз повторил вопрос в разных вариантах, как избраться в Государственную Думу, потом написал, что он знает, что там есть какое-то законодательство, куда-то надо подавать какие-то документы, но я же, говорит, не об этом спрашиваю. Меня это не интересует, меня интересует, как избраться. Ну, то есть, ничего не делать и избраться. Значит, ну, я ответил, что, в общем-то, как избраться, это как раз в законодательстве и прописано. Значит, он на какое-то время успокоился, а потом месяца через два задачил меня следующим вопросом. Как избраться в Совет Федерации? И это как не единичный случай. То есть есть люди, которые уже и избираются там, в разные представительские органы на разных уровнях, работают там, в системе исполнительной власти, значит, но при этом слабо представляют себе свое место в системе общего управления, так далее. Тем более плохо себя представляют свое место в системе управления люди, которые занимаются управлением в общественных организациях, а еще хуже там, где это происходит на общественных началах. То есть там вообще зачастую сталкиваются с потрясающей инфантильностью, когда, с одной стороны, все хотят, чтобы осуществлялось самоуправление, с другой стороны, никто не хочет тратить время и силы на участие в этом самоуправлении. Это возникает, при этом у людей не возникает когнитивного диссонанса. Я хочу, чтобы кто-то взял на себя функции эти, работал, значит, но я буду говорить ему, что надо сделать. В этом будет заключаться самоуправление. А это совершенно не просто неправильно, а ущербно для любого общества метод, да, когда люди пытаются заниматься чем-то или рассуждать о чем-то, да, вообще, в принципе, не представляя себе, как это работает. Ну, например, часто можно услышать, увидеть, прочесть где-то, как народ с радостью, значит, цитирует там что-нибудь вроде «разделяй и властвуй», там, значит, или какие-нибудь другие, значит, пословицы, связанные тем самым там с управлением, да, там, метод кнута и пряника там, и так далее, значит, процитируют и довольны, как будто, значит, экзамен по математике на пятерку сдали. Значит, правильный ответ дали. Но ведь сам по себе тезис, даже будучи правильным, он не объясняет, как это работает. Во-первых, допустим, любая система, да, предполагает, любая система власти, даже самая минимальная, даже общественная, предполагает какие-то поощрения и наказания. Они могут быть почти незаметными, да? Значит, вроде там общественного порицания и общественной поддержки. Но, тем не менее, любая система предполагает кнут и пряник в зависимости от размеров, качества системы, значит, ее задачи, функции не могут быть большими, эти самые кнуты пряник могут быть маленькими, но они присутствуют, потому что везде присутствует поощрение и наказание, в любом варианте, наказание за действия, не одобряемые системой, и поощрение за действия в пользу системы. То есть сам тезис «метод кнута и пряника» абсолютно ничего не говорит, потому что любая система его принимает, но есть система жизнеспособная, применяет, но есть система жизнеспособная, а есть система абсолютно нежизнеспособная. Есть системы рабочие, есть системы нерабочие. Но принцип этот применяется везде.

То есть любая система, будучи консолидированной, она прочнее. То есть так как большая часть людей привыкла воспринимать систему власти, так эта система не работает. Она применяет отдельные, кстати, механизмы в отдельно взятых случаях. Но вопрос не только в том, что она применяет, но и как она применяет, и по отношению к кому она применяет. Вот, например, простейшая ситуация, с которой сталкиваются многие общества и государства сталкивались на протяжении последних там, полутора-двух столетий. Борьба с алкогольной зависимостью. И, значит, многие государства шли по пути запретов, там, сухого закона полного, частичного, там, ограничений и так далее. И ни разу это не работало. То есть, как только возникали запреты, сразу же возникали две вещи. Во-первых, контрабанда, ну, если это полный сухой закон, как в Соединенных Штатах. Значит, если это, он частичный, да, то в таком случае это фиксировался резкий всплеск употребления спиртного. То есть, как только вы запрещаете, да, что-то, частично или полностью ограничиваете, серьезно ограничиваете, так, чтобы люди почувствовали это. Тут же, значит, возникает ответная реакция, значит, по принципу, ну ладно, там, вы ввели, значит, продажу спиртного в течение 40 минут в течение суток, я за эти 40 минут куплю два ящика, поставлю дома. Если человек склонен к пьянству, да, то вместо того, чтобы один раз там в неделю купить бутылку и выпить, он купит два ящика и будет их пить, пока не выпьет. А потом пойдет за следующими двумя ящиками. То есть он будет запасаться на всякий случай. Про контрабанду я говорил. Причем это относится просто это самое, сухие законы, да, поскольку они там были и в Соединенных Штатах, и в Российской империи, и в Советском Союзе. Значит, и сейчас на территории России кое-где пытаются именно таким образом, кстати, бороться с пьянством и алкоголизмом. И не только в России. Значит, в других странах они действуют путем обратным ожидаемым. То есть они наносят экономический ущерб, и они наносят ущерб, в том числе и чисто физический. То есть на каком-то этапе, да, пока общество приспособится, они могут сильно сокращать употребление. Ну, представьте себе, вы с утра вышли, все магазины закрыты, и купить нигде ничего нельзя, даже пиво. Естественно, первые там, месяцы, пока народ приспособится, он будет пить меньше, а потом, значит, развернется там самогоноварение, произведение всяких там суррогатов в домашних условиях, опять же, контрабанда для тех, у кого деньги есть, то есть это станет предметом элитного потребления, то есть если вы можете позволить себе заведомо более дорогое удовольствие, потому что, ну, надо же заплатить контрабандистам, они же рискуют. А рискуют они, потому что на этом деле можно хорошо заработать. А хорошо можно заработать, потому что контрабанда стоит в разы дороже, чем просто ввезенное что-то на законных основаниях или произведенное внутри страны. А раз это становится предметом элитного потребления, то к этому начинает стремиться в том числе и молодежь. Потому что это один из способов самоутверждения для человека. Продемонстрируешь, что у него есть возможность, значит, получать что-то, чего не могут получать остальные. И, соответственно, ваши действия приводят к ажиотажу вокруг тем, причем к нездоровому ажиотажу, вокруг той темы, которую вы хотели бы вынести на обочину общественного сознания. А с другой стороны, вот сейчас в России за последние там, 20 лет постоянно снижается употребление спиртного, причем очень серьезно снизилось. При том, что каких-то там, я имею в виду, на центральном уровне каких-то серьезных запретительных мер никто не вводил. Ну, там ограниченные продажи, ночью не продают, но можно зайти в ресторан, если хотите, там,

0: самое там, в круглосуточные бары, которые работают, их немного, но они работают, потому что понятно, что миллионы по ночам не ходят выпивать. Ну, для тех, кто очень хочет, найти возможность можно. Значит, но, тем не менее, сокращается как употребление крепкого спиртного, так и употребление спиртного вообще, в принципе, среди молодежи. Причем, опять-таки, при этом не растет какой-то заменитель, да, клей не нюхают, значит, наркотики не употребляют. Ну, вернее, не то, чтобы совсем не употребляли, да, но, опять-таки, по сравнению, допустим, с десятилетием 90-х годов, это тоже упало в количественном отношении. Да. Я там повторяю, навязчивой пропаганды нету, запретительных мер нету, но постепенно за счет комплексного воздействия, в том числе и агитационного воздействия, но вполне разумного, ненавязчивого, какие-то виды борьбы с собственным здоровьем переводятся из состояния модных в состояние маргинальных, ну или не совсем маргинальных, но, по крайней мере, значит, они, кстати, перестают быть объектом постоянного, кстати, вожделения. Так вот, это относится абсолютно к любому действию в сфере любого, в сфере управления любого уровня. То есть важно не поощряете вы или наказываете вы, а за что, каким образом, в какой последовательности, и самое главное, каким образом вы свою позицию доносите до общества. А еще лучше, когда ваша позиция становится позицией общества. То есть, когда вы формируете общественное мнение таким образом, чтобы оно само просило вас сделать то, что вы считаете нужным. То есть, когда общество разделяет с вами ваш взгляд. Это, безусловно, стать более трудный, самый, ну, более тяжелый механизм воздействия, да, на общественное сознание. Для этого надо быть, иметь хотя бы какую-то там первоначальную квалификацию. Но все эффективное требует большей квалификации. Если вы не обладаете достаточной квалификацией, вы дом не построите, значит, колодец не выкопаете, автомобиль не создадите, самолет у вас не полетит. Хотя, может быть, крылья вы к колесам приделаете, и даже мотор какой-нибудь на него поставите, но летать он не будет. Ну и так далее, вплоть до того, что без достаточной квалификации вы даже простейший суп не сварите. Просто не знаете как. Соответственно, в системе управления, в любой, подчеркиваю, системе, потому что зачастую, когда мы говорим о системе управления, все сразу воспринимают государство. А государство воспринимают по принципу «я сижу и руковожу, а все выполняют». И после этого все хорошо. Только я начинаю правильно руководить, а все, естественно, правильно выполнять, то все становится хорошо. А для того, чтобы они правильно выполняли, надо их посерьезнее наказывать за неправильное выполнение. Сейчас опять там входит в моду рассуждения о том, что вот Плесий Виссарионович не справился с работой, тебя расстреляли, следующий справляется, а не справляется, его расстреляли. И так до тех пор, пока кто-нибудь не начал справляться. Значит, ну, чтобы страшно было не справиться, чтобы лучше, значит, работал с полной отдачей. Ну, к сожалению, это не метод, а не результат. Значит, в первую очередь, если на какую-то должность назначен человек, который с ней не в состоянии справиться, то это ответственность того, кто его назначал. То есть это он таким образом подобрал кадры, что не справляются со своей работой. Во-первых. Во-вторых, если у вас кто-то в процессе, кстати, получения опыта допускает какие-то ошибки, значит, и тут же вылетает из обоймы, не обязательно на тот свет. можно просто, значит, с волчьим билетом на улицу, то у вас постоянно будет, значит, свежий необстрелянный контингент, которому постоянно надо учиться. И он постоянно допускает поэтому ошибки. Потому что люди теорию осваивают быстро. Для того, чтобы теория превратилась в практику, им надо пощупать все своими руками. И причем, когда вы имеете, опять-таки, дело с системой управления, вы работаете не с бездушным деревом, там, где вас научили, и вы вырезаете узоры. А вы имеете дело с людьми, которые постоянно меняются. Они мало того, что не сами, каждый из них разный. Но они еще в процессе своей жизни постоянно меняются. Меняются их интересы, как на уровне отдельного человека, так и на уровне коллектива, и в том числе на уровне больших коллективов, то есть там, обществ в миллионы или сообществ в миллионы человек. И вам постоянно надо к этому приспосабливаться. Не их приспосабливать к себе, а самому приспосабливаться к ним. Потому что, опять-таки, система любого управления действует в интересах общества, которое я создала. Начиная там от гаражного кооператива и заканчивая надгосударственными объединениями. То есть она всегда создается для выполнения каких-то функций. Если по какой-то причине она прекращает эти функции выполнять или выполняет их плохо, значит, либо в ней изъян какой-то, который изначально не был замечен, не был предусмотрен, либо же изменились внешние обстоятельства. Ну, вот так же, как, например, произошло с Организацией Объединенных Наций, которая была организацией победителей во Второй мировой войне и должна была обеспечить механизмы предотвращения новых войн. То есть коллективные усилия для того, чтобы решать противоречия между государствами и для того, чтобы не допускать применения военной силы. Но поскольку победители тут же начали враждовать между собой, то организация даже на начальном этапе оказалась полупарализованной. То есть иногда она могла принимать, значит, более-менее эффективные решения, когда по какой-то причине 5 постоянных членов Совбеза действовали в унисон. Но это было крайне редко, так как они представляли враждебные друг другу политические или военно-политические объединения. Кроме того, они были враждебными и в плане экономических интересов, и кроме того, они были враждебными в плане идеологии. То есть у них было, кстати, 3 уровня враждебности. И в результате, по большей части спорных вопросов, они не могли прийти к единству. А механизмы предполагали, механизм работы Организации Объединенных Наций предполагал консенсус хотя бы 5 постоянных членов Совбеза. Потому что Совбез принимает обязательное к исполнению решение, и 5 постоянных членов, которые обладают правом вето, должны голосовать в унисон. В принципе, эта практика упростилась, потому что изначально в уставе ООН записан принцип единогласия 5 постоянных членов. То есть, если они голосуют все «за», тогда решение вступает в силу. Значит, но на практике он стал применяться как принцип права вето. То есть, если вы воздержались, а там 3 или 4 постоянных члена проголосовало «за», то решение тоже вступает в силу. То есть для того, чтобы его заблокировать, надо обязательно проголосовать против. Хотя, повторяю, первоначально заложено и записано в уставе ООН как принцип единогласия 5 постоянных членов Совета Безопасности. Так вот, организация оказалась мало дееспособной уже на начальном этапе, но не потому, что ее плохо создавали, а потому что изменились внешние обстоятельства. Ее создавали как организацию консенсуса победителей, а выяснилось, что между победителями вражда. И более того, когда распался Советский Союз, когда Соединенные Штаты оказались, кстати, единственным глобальным гегемоном на какое-то время, короткое, то у них вообще возник вопрос, нужна ли ООН. Ну, если Соединенные Штаты все равно все решают, то какой смысл в организации, в которой все друг с другом советуются, но решить она ничего не может. И поэтому на протяжении длительного времени рассуждали о необходимости то ли отмены ООН, то ли реформы ООН. Из практически Организации Объединенных Наций спасло только то, что большое количество государств второго плана, те, которые потом стали группой 20, значит, те, которые когда-то рассматривались как успешнее развивающиеся страны, сейчас стали первыми экономиками мира, они пытались реформировать ООН в свою пользу. Так, сейчас у нас новости. Через минут 5 вернемся.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. ФСБ задержало 5 агентов спецслужб Украины в разных регионах страны. 4 граждан России и 1 иностранец собирали сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и военнослужащих в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Полученная информация могла использоваться для подготовки диверсий на территории нашей страны, сообщили ФСБ. Установлено, что связь задержанные осуществляли с помощью мессенджера, возбуждены уголовные дела по ряду статей, связанных с терроризмом и незаконной деятельностью. Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске задержано еще несколько человек. По версии следствия, они публиковали в сети материалы с оправданием ракетных и беспилотных атак ВСУ на энергообъекты, теракта на Крымском мосту, а также призвали к осуществлению диверсий на объектах транспортной инфраструктуры на территории нашей страны. И по этим фактам также возбуждены уголовные дела. МИД Украины обвинил Россию в нарушении режима прекращения огня. Глава ведомства Андрей Сибига заявил о 108 сбитых российских дронах и 3 ракетах в ночь перемирия. Москва вновь проигнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению военных действий, заявил министр. Он также призвал усилить давление на Россию, включая новые санкции и изоляцию. Сибига подчеркнул, что указанные действия нарушают объявленный прежде Владимиром Зеленским режим прекращения огня. О перемирии в ночь на 6 мая украинский лидер объявил в понедельник в ответ на предложение Москвы ввести режим тишины 8 и 9 мая. При этом Сибига умолчал, что удары вооруженных сил России стали ответом на ночные атаки ВСУ под Джанкою, в результате которых погибли 5 человек. На Дальнем Востоке создают умную систему борьбы с пожарами. Проект с использованием беспилотников и спутниковой связи реализует Тихоокеанский госуниверситет при участии спутниковой системы «Гонец», входящей в Роскосмос. Технология позволит обнаруживать возгорания всего за 5-10 минут, а локализовать их в течение часа, пишут ведомости. Это особенно важно для региона, где ежегодно фиксируется до 1700 лесных пожаров. Площадь округа превышает 40% территории России. Система объединит беспилотные платформы, сенсоры и телекоммуникационные решения, включая спутниковую передачу данных, способную работать даже под кронами деревьев. Разработчики также делают ставку на энергоавтономные технологии, которые смогут длительное время функционировать без внешнего питания, повышая эффективность мониторинга в труднодоступных местах. В Москве и Подмосковье вновь введен желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о грозе с дождем и порывистым юго-западным ветром до 15 метров в секунду. Ограничения будут действовать до 9 вечера, сообщает ТАСС со ссылкой на гидрометцентр. Первая в этом году гроза уже прошла в ряде районов столичного региона накануне. Сегодня температура воздуха в Москве составит плюс 25, плюс 27 градусов. По области от 22 до 27 тепла. Синоптики отмечают, что после полуденные показатели показатели будут близки к абсолютным майским максимумам. По прогнозу метеорологов, гроза возможна и завтра, 7 мая, поэтому жителям советуют быть внимательными при нахождении на улице. Сейчас температура воздуха в столице плюс 23, ощущается на 1 градус меньше, облачно, с прояснениями, возможно, гроза. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Лисичанска.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестивой.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – французский политический аналитик Ксавье Моро. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
7: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
6: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». «Говорит Москва».
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
0: Снова здравствуйте. Пока там мы первые полчаса беседовали, люди писали. Писания их подтверждают то, что я вам говорил, что о системе государственного управления и любой другой системе управления, значит, они имеют весьма превратное представление. Хотя пословицы и поговорки, значит, а также всякие прочие рассказы о том, как это работает, хоть оно так не работает, да, изучили. Вот на основе известного анекдота, да, о том, что сын генерала не может стать маршалом, потому что у маршала есть свой сын, некто Антон нам пишет, кадры из номенклатуры нельзя не взять, у генералов есть свои внуки. Значит, у маршала Семена Васильевича Буденного был, Семена Михайловича Буденного, прошу прощения, значит, был тот самый сын, который тоже служил в армии, только он дослужился до полковника. И не глупый человек был, служил хорошо. Ну, до полковника тоже не все дослуживаются, да? Генералом даже не стал, не то что маршалом. И, кстати, если вы возьмете список маршалов Советского Союза, да, начиная там, с Блюхера и Егорова, и заканчивая, последний у нас, по-моему, был Язов. И посмотрите, кем стали их дети, то ни у одного не было. Папа маршал и сын маршал. У кого-то были генералами, у кого-то были офицерами, у кого-то были вообще не военными. Но вот таких творческих династий, как, допустим, среди современной самой богемы, да, там точно не было. Так что, как анекдот звучит хорошо, да? Но реальность слабо отражает. Ну и, кстати, то, что сейчас богема создает творческие династии, это тоже вполне имеет под собой обычное объяснение. Дети растут в семьях, да, которые занимаются определенным видом деятельности. И, естественно, принимают своих друзей, приятелей, знакомых, с которыми говорят в основном о своем виде деятельности. Ну, потому что, если вы посмотрите на современную там эстраду, или не знаю, как это, то, что называется сейчас селебрити, охватывает достаточно широкие слои там кинонаселения, эстрадного населения там, и так далее, то вы обнаружите, что в большинстве своем они просто, кроме как своей деятельности, да, они больше ничего обсуждать не умеют. За редким исключением такие тоже есть. Вот. Значит, соответственно, дети растут в определенной атмосфере. Значит, они усваивают азы профессии с детства. Это сейчас не надо обладать выдающимся голосом и слухом, за тебя техника все сделает. Для того, чтобы, знаете, пойти по этому пути. Ну, понятно, что когда ты с детства вращаешься, знаете, в определенном обществе, то оно тебя серьезно воздействует. И, в какой-то степени определяет и твой выбор профессии. Ну и опять-таки, да, тебе там, естественно, могут помочь, потому что все тебя знают, не только родители. Тебя реально знает, так сказать, вся тусовка. И тебе там могут помочь. Вот как раз стать маршалом помочь сложнее, потому что это уже дело государственное. Потому что прыгать на эстраде и командовать вооруженными силами — это немножко разные задачи и разная ответственность, разный результат. В том числе для всего государства. Именно поэтому дети маршалов маршалами не становятся, а вот дети эстрадных исполнителей эстрадными исполнителями становятся, и внуки становятся. А во всех остальных случаях, опять-таки, поговорите со своими знакомыми, незнакомыми, посмотрите в биографии людей, работающих в разных сферах. Ну, бывает... У академика сын академик. Там в этом самом, в современной науке, примерно как в современной эстраде, хотя тоже сложнее, чем в эстраде. Но, кстати, бывают такого рода, значит, ситуации. Но в большинстве других профессий где-то идут по стопам родителей, где-то там есть трудовые династии по выпиливанию лобзиком. Им это нравится. Но это не система, тем более это не система в государственном управлении. Опять-таки, для того, чтобы добраться до каких-то там серьезных высот, даже если вас ведут за руку, вам необходимо пройти путь, начиная с просто мелких чиновников, у которых работы много, денег мало. К тому времени, как вы доберетесь до более-менее серьезных должностей, до начальников ключевых департаментов, заместителей министра, министров, обнаружится, что там очень высокая конкуренция. И не только из тех, у кого, кстати, родители работают в этой же сфере, но из людей, которые просто профессионально подготовлены, делают карьеру чиновничью. Все-таки, если у вас ваши родители, дедушки, бабушки, дяди, тети и так далее, уже прошли по этому пути, да, значит, и создали какие-то, значит, базовый материальный фундамент, то с большим удовольствием дети идут в бизнес. Потому что а зачем значит, напрягаться за маленькую чиновничью зарплату, если можно просто руководить ну, крупной, средней компанией? Почет и уважение, те же денег больше, а работы меньше. Поэтому не все так просто, как кажется. И большая часть как раз чиновничества это знаете, люди, которые сами делают свою карьеру. Когда получается, когда не получается. Ну да, есть значит, кто-то, кому значит, помогают. Значит, есть кто-то, кому помогают даже в ущерб делу. Но, опять-таки, если система государственного управления работает, она довольно быстро зачищает такие моменты, потому что вы же не один назначаете, да? То есть вы приводите своего сына, внука, племянника за руку к своему другу и говорите, возьми, пожалуйста, на хорошую должность. Он берет, а ваш сын, внук, племянник ничего не тянет, и дело начинает разваливаться, хоть в частном бизнесе, хоть в государственном управлении. И что вам скажет ваш друг? Это, я буду за него работать? Не будет он за него работать. Это, я рискну своей должностью, если он работает на государственной службе, да? Или я рискну своим делом, пусть твой отпрыск сидит вообще бездельничает, мы как-нибудь без него разберемся, а ему просто будем зарплату платить. Так не будет он этого делать. Потому что с этим с тупым бездельником можно вообще и в тюрьму загреметь. Поэтому, опять-таки, все не так просто в этом вопросе. Еще нам написали прекрасное предложение. Хорошо бы все-таки в Москве построили сотню пансионатов по 12 тысяч мест для инвалидов при клиниках, больницах, госпиталях, НИИ, медицины, с экологическими парками, с досуговыми центрами творчества и торговыми центрами, с учебными заведениями и такие же в иных городах РФ. Сразу вспомнил незабвенного Манилова. Значит, давайте посчитаем. 12 тысяч мест, сотня пансионатов. Это на 1 200 000 человек. То есть, не знаю, наберется ли в Москве такое количество инвалидов. Думаю, что вряд ли. Москва очень большой город. Но все-таки это получается каждый десятый, наверное, инвалид. Потом надо понимать, что если 12 тысяч инвалидов значит, в сотне пансионатов, то, ну, как минимум, 50% надо еще обслуживающий персонал, то есть их будет уже не 12, а 18-20 тысяч в каждом таком пансионате, это по минимуму, можно и больше. И, соответственно, речь идет уже о 2 миллионах человек, которые заняты только в этой сфере. Значит, потом 100 пансионатов в Москве с экологическими парками и прочими прибамбасами, значит, досуговыми центрами, творчество, торговыми центрами, ну, надо в Москву снести. Не знаю, останется ли место для Кремля. Но все, что за его стенами, придется снести и построить сотню таких пансионатов. А если еще и в других городах, то получится, что вся Россия, либо инвалиды, которые в этих пансионатах восстанавливают свои силы, значит, либо же те, кто их обслуживает. Для других просто места не останется. Это я к тому, что, ну, вот хорошее же предложение, да, обеспечить инвалидов такими прекрасными пансионатами. Но откуда взяты числа, да, 12 тысяч, там, 100 пансионатов по 12 тысяч человек в одной только Москве? С потолка взяты. Я так подумал и решил, что, наверное, пусть будет 100. На 12 тысяч человек каждый. А как это реализовать? А зачем это реализовывать? Идея хорошая. Ну, вот пусть государство ее реализует. А я потом приду и скажу, вот видите, какая была прекрасная идея. 100 пансионатов в Москве по 12 тысяч человек. Никто не хочет заниматься. Антинародный, можно сказать, режим. Не хочет народ лечить. А ведь, по сути дела, мы с бредом имеем дело. А такого, таких вот предложений, да, такой маниловщины в самых разных сферах полно. Причем многие из них серьезно рассматриваются как законодательные инициативы. Некоторые даже законами становятся. а потом эти законы беспрерывно начинают поправлять, исправлять, отменять там и так далее. Но зато работа же кипит. Мелочно приятно. Да? Значит, есть что показать. А на самом деле как раз вот когда подобного рода инициативы не там, где-то там в СМС-ке на радио приходят, да, а когда они начинают серьезно обсуждаться в обществе, это свидетельствует о серьезной неготовности общества к самоуправлению. То есть к его непониманию о том, как работают механизмы, действующие в его собственных интересах. Потому что зачастую люди, ну, знаете, вот как сейчас там мы холодильниками пользуемся, да? Мы знаем, что надо дверцу открыть, значит, поставить, да что-то и закрыть. Но для того, чтобы, если холодильник сломался, надо вызвать специального человека, чтобы его починить. Сами мы его не починим. То есть пользоваться вещью мы вроде бы как можем, но до определенного момента. Вот так же получается и здесь. Система управления вроде бы нам понятна. Надо внести предложение, принять решение, это решение реализовать. Да? А как это сделать? Как отделить зерна от плевел? Как, значит, разобраться со всеми этими внешне хорошими предложениями? Ну, потому что в данном случае мы просто можем действительно просто реально посчитать, да, значит, умножить 12 тысяч на 100, получить результат, посмотреть там, население Москвы, там, по-моему, 12-15 миллионов, не считая приезжих, посчитать количество необходимого персонала, там, площади, значит, которые под это дело надо отвести, значит, и реально, значит, показать, что это, ну, несерьезное предложение. А ведь есть же вещи не такие очевидные, которые так просто не просчитываются. А внешне все хорошо. Внешне все хорошо, правильно. Значит, вроде бы как в интересах общества. Только потом, когда вы, кстати, идею реализуете, вы обнаружите, что она в лучшем случае никому не нужна. А в худшем случае оказывается вредной. Это вообще проблема больших сообществ. Потому что когда вы живете на одном хуторе, да, и занимаетесь сельским хозяйством, или когда у вас одна мастерская, в которой вы выпускаете будущие автомобили Ford, вот, то вы можете, разговаривая со своими коллегами на одном языке, как специалисты, приходить к единому мнению. То есть вы понимаете, о чем вы говорите. Вы компетентны в том, что вы обсуждаете, то есть в той системе, которой вы управляете. Но чем она больше и разнообразнее, эта самая система, значит, тем вам сложнее разобраться в ее, знаете, разных частях, в ее функционировании. Даже жизнь людей за полярным кругом и где-нибудь на Кавказе, она совершенно разная. И даже в плане обеспечения первичных потребностей человеческих, она требует разных подходов. Потому что в одном месте можно, в общем-то, и зимой без отопления. Ну, лучше с отоплением в наших широтах, даже там, где у нас субтропики. Но, в принципе, где-то можно и зимой без отопления прожить. А где-то не проживешь без северного завоза, просто даже еды просто не хватит. И даже на самом, даже на таком уровне, да, задачи перед властями местными, да, и перед, кстати, федеральными, перед государственными властями стоят совершенно разные. И если на местном уровне вас интересует еще только ваша местность, да, ну, хорошо, если вас там не перевели из Норильска в Сочи или из Сочи в Норильск управлять, значит, потому что придется привыкать к местным особенностям. Там, или из Калининграда в Магадан. Но если вас перевели из Сочи или из Норильска, или из Магадана, из Калининграда в Москву, и вы управляете уже каким-то сегментом системы, но по всей стране, то ваша квалификация, ваши знания должны быть значительно большими, чем когда вы находитесь на уровне одного региона. То есть вы должны понимать все эти различия и действовать в соответствии с ними. То есть взглядом своим, да, охватывать значительно большее пространство. И опять-таки и решения принимать значительно быстрее, потому что нагрузка на вас будет значительно больше, у вас ответственность больше, пространство больше, людей больше и так далее под вашим руководством. Вот, я правильно понимаю, что у нас сегодня, да, на 5 минут раньше заканчиваем, да, то есть у нас получается 1 или 1.5 минуты осталось, да. Вот, так что мы будем пытаться сейчас быстренько закругляться. Да, так вот, любая, подчеркиваю, любая система управления должна отталкиваться от интересов создавшего ее общества. То есть для нее очень важно, для того, чтобы она эффективно работала, иметь прямую связь или обратную связь, да, с обществом, то есть получать от него запросы, формулировку интересов, ну, и, кстати, указания о направлении деятельности. Но при этом ко всем этим запросам надо относиться критически. То есть, собирать, анализировать, понимать, реализовывать, но относиться предельно критически, потому что общество значительно эмоциональнее, чем отдельная личность. И многие его требования, представления о том, как должны быть решены какие-то проблемы, основаны в первую очередь на эмоциях. И вот это вот надо отодвигать в сторону. Так, спасибо. Значит, сегодня мы заканчиваем раньше. До новых встреч.
5: Восемьдесят первая годовщина победы в Великой Отечественной войне. День Победы – главный праздник в России. А что думают иностранцы о победе советского народа над нацизмом? Как чтут память о тех событиях в их странах? И почему особенно сейчас важно сохранять память о войне? Немецкий журналист Ульрих Хайден.
9: Огромная разница, первая разница – это что Германия – это не праздник, это обычный рабочий день. Но есть разные мероприятия, которые особенно делают левые группы, которые, например, в Гамбурге будет такой культурный фестиваль в центре города. Но уже с 22 года немецкие органы требуют, что на этих мероприятиях, например, Трептов-парке, или других местах, где советские люди лежат, запрещено показать русские флаги, советские флаги, военные символику России. Но были даже случаи, что милиция запретили посетить Трептов-парк. И это, конечно, очень печально. Еще можно сказать, что когда был еще ГДР, Восточная Германия, там это, конечно, был праздничный день, и восточные немцы, у них остался в сердцах такой святой день, у них не такой комплекс, как западные немцы, которые мало знают от преступления вермахта, они только не информированы, и даже наша главная газета «Франкфурта Аллгемайне», она пишет «День освобождение в кавычках». Значит, она не может смело говорить только «это был день освобождения». Она пишет это в кавычках. Но это показатель, как трудно немецкие СМИ в этом же день. А главный аргумент, почему запрещают русские и советские флаги, это якобы они хотят, что невозможно прославлять русский война в Украине. Но это аргумент наших официальных органов и политиков. Это, конечно, полностью страшное объяснение, потому что Германия сама отправляет оружие в Украине. И, кстати, украинские флаги не запрещаются. Значит, Трептов парк, ты можешь, ну, 25-го года, ты можешь смотреть украинские флаги, но русские и советские символики были запрещены. В первую очередь немецкие политики сам делают все, чтобы уменьшить роль Советского Союза, отмалчивать это и делать вид, что якобы американцы были главные освободители. Это страшно, что наша политическая элита, она воспитана в американском духе, и они потеряли совесть, они даже не знают историю. Это очень страшно, и, к сожалению, это связано с тем, что Германия сейчас готовится, как это ни жалко и печально, готовится на войну против России. И этот поминальный день, 9 мая, или у нас в Германии 8 мая празднуют, или замечает, это мешает подготовка войну, милитаризация общества, воспитатели Бундесвера входят в немецкие школы и говорит, как важно быть готов на войну против России. Это, к сожалению, немецкие политики в этом плане очень страшно, можно сказать.
5: 81 год великому подвигу. 81 год великой победе. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 11 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дмитрий Медведев высказался о подходах к обеспечению безопасности. Навязывание России концепции «мир через силу» замглавы Совбеза назвал неприемлемой. «Значит, ответить мы можем только безопасностью России через животный страх Европы», подчеркнул политик. Он заявил, что для предотвращения бойни недостаточно уговоров и односторонних шагов по укреплению доверия. Вместо этого речь должна идти о создании условий, при которых потенциальные противники будут учитывать возможные последствия своих действий, написал замглавы Совбеза в своей статье, которую цитирует RT. Только формирование у Германии, поддерживающей ее единой Европы, понимание неотвратимости, получение ими неприемлемого урона в случае реализации плана «Барбаросса 2.0», подытожил Медведев. План «Барбаросса» – кодовое название директивы номер 21, утвержденной Гитлером в 40-м году, которая предусматривала молниеносную войну и разгром СССР до наступления холодов в 1941-м. В Красноярском крае из-за паводка подтоплены больше 10 жилых домов. Причиной стал резкий подъем уровня воды в реке Усолка на фоне потепления и сильных дождей. Он превысил критическую отметку и достиг больше 7 метров. В зону подтопления села Троицк попали 15 жилых домов, где проживают 29 человек, в том числе 6 детей. Из двух домов эвакуированы 4 человека, сообщили в краевой прокуратуре. Также подтопления зафиксированы в селе Бакчет. Под водой оказались огороды и хозпостройки. В округе введен режим чрезвычайной ситуации. На месте работают спасатели. Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в российские вузы в этом году. При наличии подтвержденной учетной записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все этапы – от подачи документов до приказа о зачислении. При этом сохраняются и традиционные способы. Документы можно подать лично в вузе или через Почту России, напомнил сенатор Айрат Гибадинов в беседе с РИА Новости. Также через личный кабинет можно подать согласие на зачисление и при необходимости отозвать его для выбора другого учебного заведения. Для подачи онлайн необходимо создать цифровой профиль и загрузить документы об образовании, достижениях и сведениях о льготах. В этом году абитуриенты смогут подать документы дистанционно в 1717 вузов страны. Минтранс предложил расширить льготы на парковку для многодетных семей. Семьям, в которых воспитываются четверо и больше детей, могут предоставить два машиноместа. Сейчас право бесплатной парковки распространяется только на одно транспортное средство. Однако министерство планирует внести изменения в рекомендации по управлению парковочным пространством в городах до конца июня. Документ уже направлен в регионы, где местные власти самостоятельно определяют порядок предоставления льгот. Ожидается, что инициатива поможет упростить повседневную жизнь многодетных семей и снизить расходы. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 2 копейки, доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. И о погоде сейчас в России, в Москве, плюс 23, облачно, с прояснениями, возможно, гроза. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
10: 94,8 FM.
1: Реклама.
11: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека, это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
14: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
15: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Юлия Бондарева. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: А вы говорите «милит».
17: Я его что?
16: Мне «милит».
17: Рекламирую.
16: Да думайте о своей стране.
15: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
18: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
19: А мы свободны для всех. И даже для министра.
20: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
21: Мы с вами на одной волне.
22: Hello! Общежитие слушает.
19: И мы вас слушаем.
23: Галечка, ты сейчас умрешь.
19: Нет. Лучше жить, общаться и слушать.
15: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 11:08 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Герман Бабаян.
10: И Макс Челноков.
4: А что вы такие скучные? Ну-ка улыбнулись, встряхнулись. Молодец, Гермарина.
2: Обожаю.
4: Ой, я вижу, да. Твой лоб улыбается. Да, прям да. Улыбчивый лоб Марины. Вы бы видели. А можно посмотреть, кстати, правда же?
2: Можно, конечно, посмотреть. Можно, в Телеграме, да. В Ютубе, ВКонтакте. Там есть видеотрансляция. Радио говорит МСК, Телеграм. Ютуб говорит Москва. ВКонтакте говорит Москва. Там мы...
4: Везде говорит Москва.
2: Да, везде.
4: Мы заполонили все на свете, и это хорошо. Так, сегодня среда, 6 мая, да, всем
2: нравится
4: отличного.
2: Твоя, это очень так ободряет.
4: Да, ободряет, я тяну время.
2: Да, еще 2 дня и 3 выходных, ура.
4: Ну, да, это прекрасно. Так, что нас ждет в ближайшие 3 часа? А о чем думают работники после отпуска? Поговорим об этом.
10: О том, как бы попродуктивнее поработать.
4: Ну, а вот нет.
2: Наверняка.
4: Они думают о том, как бы уволиться и сменить работу. Но потом они как-то отрезвляются, трезвеют, и все, продолжают работать. Так, охранники ЖК напали на москвичей из-за чая. Да.
2: Как
4: в стаканчиках
2: это?
4: Мужчины два несли чай из кофейни, а те подумали, что там алкоголь, ну и стали их лупить. Вот так вот.
2: Дом высокой культуры быта.
4: Да, да. Называется он Forever.
2: Forever?
4: Forever.
2: Где-то на руке?
4: Maybe. I don't know. Yes. Mm-hmm. Да. Хорошо мы говорим?
10: Великолепно.
4: Thank you very much. Так, еще, значит, миллиардер предложил добавить налоги для граждан России, и все для того, чтобы спасти промышленность, потому что, ну, мало мы платим.
2: Думает.
4: Да, мало мы платим.
2: Как зовут его?
4: Его зовут Сергей Колесников. Аллилуйя, Сережа. Ну, и граждане России перестают есть сладкое, экономят, понимаете? Вот такая вот...
2: Как это?
4: Ну, вот так вот, Марина.
2: Шоколад подорожал. Вы знаете, сколько стоит шоколад?
4: 7% не входит.
2: Ужасно подорожал.
4: Сколько? Ну, скажи, да, испугаемся.
2: Ну, слушай, ну, вот раньше, например, у меня есть любимый горький шоколад такой в кубиках, который в одном магазине я покупаю. Ой, мне кажется, он стоит...
4: Она, подожди, она сейчас сказала, как песню спела. Мой любимый горький шоколад. Это как мужчине.
2: В кубиках я его подавал, да?
4: В кубиках?
2: Да. Ну, в общем, он стоил... Друзья, я не вру, он стоил в районе 220 рублей, я не помню, сколько там граммов, может быть, 200 граммов там было. Ну, 150-200. Сейчас этот шоколад стоит более 400 рублей.
4: Ой, Марин, все подорожало. Да, все подорожало. Шоколад я давно не ел, но тоже считаю, что знаю, слышу от многих. А, я ем вот и крокотан, или как, конфетки?
2: Это не то, крокотен.
4: Крокотен, вот они тоже подорожали. Стоили пакетик 100.
2: Вся жизнь подорожала. В магазин пойдешь, 5000 оставишь, а домой что приносишь? Холодильник пустой.
4: Вот именно. Раньше холодильник открыл и глазу радостно, а сейчас открываешь и думаешь, боже мой, полки давно не протирал, стоят пустые.
10: Как в том анекдоте, да, сейчас в магазинах камер понавесили. Вот из этой оперы сейчас.
4: Да.
2: Около сливочного масла.
4: Да. Или сейчас очень много продуктов стали прятать под замок. Вы заметили?
2: Икра, сливочное масло.
4: Шоколад сейчас. В пакете семга. Вот здесь.
2: Да, красная рыба.
4: Да. Так, далее в 12:05 мы с вами поговорим, что такое культурный код.
2: Почему? У меня шпинат.
4: Да, у тебя шпинат, да. Культурный код, да. Только с «Д» на конце. Почему появилась информация, что люди в этом году меньше стали летать за границу.
2: Какая свежая мысль.
4: И знаете,
2: мысль?
4: Почему?
10: Почему?
2: Никогда бы не подумал.
4: Потому что из-за патриотизма. Они не за границу именно в Европу, имеется в виду. Европа. Не потому, что там сложности с перелетом, можно
2: и
4: через Ереван, Стамбул. Да,
2: и
4: не потому, что дорого, просто из-за патриотизма. Они не хотят везти деньги на пляжи Франции, не хотят лететь на Ривьеру в Италию и так далее. Наоборот, Ривьера во Франции. Ну, неважно. В 12:35 книги о войне будем обсуждать. К нам заглянет заместитель пиар-директора издательской группы «Эксмо АСТ». И вот она нам все расскажет. Ну, и в 13 народный адвокат, дела семейные, как всегда. Поехали.
2: Куда?
17: Макс, Марина и Герман.
4: В эфир.

0: День Святого Георгия Победоносца сегодня отмечается. И знаете почему?
1: Почему?
0: Нет, не поэтому. Сегодня
2: первичный
0: день Святого Георгия Победоносца, а потом уже день российского, московского флага и герба. Угу. Потому что именно на флаге и на гербе изображен Георгий Победоносец.
2: Максим, ты меня сегодня просто своим кругозором поражаешь, конечно.
0: Я могу крутиться, прям как вот, сова, да. Вот так головой туда-сюда.
2: Как на глобусе, да?
0: Да, как на глобусе. Да, ты думаешь? Ну, хорошо. Праздничное богослужение сегодня в московских церквях и храмах проходит. Друзья, сходите. Вообще там история... Ты знаешь эту историю? Он же змея, да?
2: Ну, было дело, да.
0: Да. Кстати, памятник ему тоже можно увидеть в Москве. Еще сегодня отмечается День напитков.
2: Как будто, знаешь, освежил МХК там за 8 класс, там за 6, в каком этом
1: примере. Что такое МХК? Мировая художественная культура.
0: А, извините.
2: Ну, или там культура Руси. Вот
0: я знаю Сырля. Современный это русский литературный язык, да. Так, день напитков. Ну, сегодня можно выпить какой-нибудь сок.
2: Ваш любимый напиток.
0: Ароматные газировочки.
1: Морс, брусничный морс.
0: А у меня... А вы знаете, а у меня любимый напиток – это облепиховый чай. Я не знаю, почему, но в последнее время я просто аж трясусь.
1: Вот надо из всех напитков выбирать. То, наверное, мой любимый – это... Старая, добрая, крестьянская минеральная вода.
0: А я думаю, кока-колу, скажем.
1: Нет, кока-кола раньше была.
0: Ну, минеральная вода с газами я тоже люблю, но облепиховый чай прям вот
2: топчик. Кофе, друзья, ну кофе, как без кофе?
0: Ну, кофе, ты знаешь, много не
2: выпьешь.
0: Ведь
2: как без кофе на земле прожить?
0: Никогда.
1: Только с молоком и сахаром.
0: Так,
1: нет, надо избегать.
0: Сегодня еще, знаете, какой праздник? Ярила Вешний. Ты спати скотинушку, нашу сиротинушку, всю животинушку в поле да за полем, в лесе да за лесом, в лесу за горами, за широкими долами. Дай скотинке травку да воду, а злому духу, а злому медведю пень да колоду. Это такие стихи. Короче, сегодня надо было скотину беречь от злых духов.
2: И вот с таким... приговоркой молодежь и Макс обходили дворы рано утром, в день, когда первый раз после долгой и холодной зимы скотина торжественно выгоняется на пастбище в ЦАУ, на так называемую Ярилину росу.
0: Знаешь, уже скотина вся выгналась в эти выходные в ЦАУ, так что он там, патрики все были забиты. Так, извините.
2: Слушай, ты сегодня не только показываешь свою эрудицию, но и свое великолепное чувство юмора. Вот эту игру с метафорами, понимаешь, что это вот оттуда сюда, вот взял скотина, патрики, все вышли.
0: Нет, это любя. Николай II был утвержден... Николаем были утверждены основные государственные законы Российской империи. Боже мой, как необычно, почему это надо вносить в календарь знаменитые события?
2: Потому что основные
0: события.
2: Государственные законы были внесены.
0: А до этого были не основные?
1: За 11 лет до падения империи.
0: Ну, это
1: речь, скорее всего, про Конституцию,
0: ну,
1: до этого ее не было же.
0: Еще сегодня день рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». А вы видели? Вы видели?
1: Да.
0: Видели. Видели? Да. Боже, как это красиво. Друзья, дело в том, что над нами буквально недавно, это где-то было, ну, минут 45 назад, триколор в небе над Москвой был развернут. Самый зрелищный момент воздушной репетиции ко Дню Победы. Значит, группа из 6 Су-25 нарисовали флаг в небе над нашим городом. Вот они пролетели прямо вот так вот.
2: Как «Стрижи».
0: Да, я иду к метро и слышу, и думаю... БПЛА, что ли, летят? Понимаю, а это красота. Триколор. Так, и сегодня
2: еще... В 1994 году состоялось торжественное открытие тоннеля, положенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию.
0: Ездил я по этому тоннелю, ничего особенного, ничего не видно, в окне темно, сидишь.
1: Тоннель, вот сделали бы они его из стекла.
2: То ли
1: вот.
2: Дело Лефортовский.
1: Конечно.
0: Лефортовский, вообще красота.
2: Обожаю.
0: Ты знаешь, если бы сделали из стекла, тоже ничего не было. Самый темно. Грязный пролив – это Ла-Манш, потому что там очень вот такие завихрения воды, поднимается ил и прочее-прочее. Потом он очень много судоходный, вот так вот скажем, потому что очень много кораблей и все равно грязно. Как Азмурский вот этот вот тоже, там тоже грязь.
1: Армузский.
0: А я много чего сказал.
1: Да, ты на самом деле по-разному его кликаешь. Максимилиан Робеспьер, французский революционер, глава якобинцев, родился в 1758 году в этот день.
2: В 1856 Зигмунд Фрейд, австрийский невролог и психолог, основатель школы психоанализа.
0: Ну, я все-таки отмечу, Виктор Гриньяр, француз.

0: французский химик, ну, отметь, в 871-м, да, в 872-м Вильям де Ситтер, нидерландский астроном.
1: Николай Гастелло, советский вот военный летчик, герой Великой Отечественной войны, в 1907 году родился.
0: Но эти великолепные артисты тоже были сегодня рождены.
2: Это Владимир Этуш, он родился в 1922-м, и Александр Белявский, он родился в 1932-м.
0: Ну и дни памяти сегодня... Герман.
1: Константин Бесков, советский футболист, футбольный тренер, заслуженный мастер спорта СССР, покинул этот мир в 2006 году.
0: А в 1972-м, да, от нас ушел автор, писатель, которого книги мы все в детстве читали. Виктор Драгунский, Денискины рассказы, это классика нашего детства. Марлен Дитрих в 1992 году ушла, знаем, кто это. Борис Ромашов, драматург, режиссер, театральный критик.
2: Морис Метерлинг, бельгийский писатель, драматург, нобелевский лауреат.
0: Что он написал?
2: 1949 году.
1: Я не знаю, говори уже.
0: Ты что?
2: Максим, это не очень красиво так делать.
0: Ну ладно, ну я же тоже много не...
2: Ну мы так же не делаем.
0: Синяя птица.
1: Это шоу на Первом канале, ты врешь.
0: Вот. На втором только, не на первом, а на втором.
1: Я как-то ходил на съемки этого шоу.
0: И что?
1: Ничего скучнее в своей жизни не делал. Мне так скучно было. Я сидел, засыпал. Какая-то бабушка рядом со мной сидела, вот так меня локтем толкала и говорила: молодой человек,
0: 500 Проснитесь, рублей не получишь.
2: Взмахните крыльями.
0: А ты как кто? Как зритель?
1: Как зритель.
0: А зачем?
1: Да просто
0: ходил бы как участник. Кстати, я надо продюсировать.
1: Я староват уже был для синей птицы.
0: Ну, хорошо, голос, вот это вот все. Слушай, надо с тобой заняться.
2: Да,
0: какие дети? Это же голос.
1: На синюю птицу меня просватывал, на голос дети.
0: Нет, на синяя птица там есть и возрастные категории, там не только дети.
2: Так ты узнал, Гера, свою возрастную категорию.
0: Иван Суриков, поэт, председатель крестьянского направления в русской литературе, был сегодня.
2: Представитель все-таки.
0: А я что
1: ты что сказал?
2: Председатель.
0: Председатель. Ну, председатель, представитель, похоже.
1: Йохан Людвиг Рунеберг, финский поэт шведского происхождения.
0: Ну, и как. Александр Гумбольдт, естествоиспытатель, географ и путешественник.
2: Ну, именина сегодня у кого?
0: Александра, Анатолий, Афанасий, Валерия, Георгий, Иван и Софья.
2: Поздравляем.
1: Ура!

0: У меня приятель взял и позвонил мне, и что-то мы поговорили минут пять, и вдруг через минут десять мне звонит я.
1: Угу.
0: Звоню я.
1: Звонишь ты?
0: Да. Звоню сам себе. Мой голос мне говорит: Макс, привет, как дела? Как твое настроение? Какие новости? Я вот сегодня был на работе.
2: Я не сторожила?
1: Код из СМС продиктуй.
0: Меня насторожило, но звонит с номера моего вот этого приятеля, который, с которым мы разговаривали. Я говорю: а вас как зовут? Он говорит: Макс Челноков, ну тот голос. Начинает мне говорить, когда я родился, кто у меня родители и так далее. Я, короче, кладу трубку, перезваниваю. Он ржет, говорит: я ИИ загрузил, там какую-то бесплатную, обновленную, чисто. Правда, голос вообще не отличишь. Но свой голос ты еще и по-другому воспринимаешь, ну правда. Я говорю: ты знаешь, большая проблема в том, что меня все равно отличат. Он говорит: ну и как же тебя отличат? Тут даже интонации твои, говорит. Да этот ИИ ни разу не ошибся, пока со мной разговаривал. А я умудряюсь за 2-3 предложения не там ударение поставить, запнуться где-нибудь, сказать не председатель, а представитель и так далее и тому подобное. Я говорю: поэтому сразу вычислят, что это не я звоню. Слишком чисто по-русски говорю. Он говорит: ну да, ты прав. Я говорю: и прекрати, больше так не шути. Если честно, это ужасно.
1: Стрёмно, стрёмно.
2: Кому такие Максы Челноковы нужны?
0: Вот именно. Ну да, это неприятно, потому что это какая-то прям...
1: Сбит восстание роботов в лечении Макса Челнокова.
0: Сначала ты думаешь, что ты сходишь с ума, потом ты начинаешь думать, что, боже, опять меня кто-то разводит, благо денег нету, этот режим купца прошел, все потрачено. А четвертое начинаешь думать: а может быть, это ты уже на том свете, а тебе какие-то... Или ты уже в каком-то припадке бьешься, и тебе это уже кажется. Ну, короче... А у Макса прононс старого москвича. Да, спасибо, Катя, что напомнили.
1: Прононс. За последнее время у нас уже второй раз в сообщениях звучит слово прононс. Уй.
0: Игорь Владимирович нам послал зачем-то упаковку кофе. Я не
2: кофе понимаю. Это божественный напиток, а если еще с шоколадом, то это райское наслаждение. Я согласна.
1: Там что, там долькой... Лавацца де Оро?
2: Ну, практически.
0: Лимузин написал гламурный. Кто
2: я гламурный? Представляю, вот пару долек черного шоколада с кофе. Идеальное сочетание.
1: С черным?
0: А кто-нибудь
2: с черным
0: пил кофе
2: подожди.
0: С лимоном?
2: У меня есть как раз идея вот ролика «Все, что я не любила в детстве, что я люблю сейчас». И там как раз, знаешь, что
0: кофе
2: будет?
0: Кофе с лимоном?
2: Оливки, угу. Горький шоколад, угу. Брокколи. Подожди, угу. у меня список целый готов, сейчас я вам скажу.
1: Брюссельская капуста.
2: Подожди, естественно, она есть, молодец, молодец. Так, брюссельская
0: борщ.
2: Капуста. Нет,
0: вот
2: нет,
0: у меня
2: нет.
0: В списке.
2: Руккола, брюссельская капуста, окрошка, авокадо, сало. Что еще?
0: Ну вот в моем списке борщ, сало тоже у меня нелюбимое было. Потом я оливки, понятно.
2: Оливки, маслины — это классика, да.
0: Да,
1: цветная капуста, но это уже перебор по капустам
0: будет, кажется. Обращаемся к вам. Что в вашем рационе было, то, что вы не любили, а сейчас обожаете? И, может быть, наоборот, вы обожали в детстве, а сейчас нет. Вот у меня, наоборот, произошло с вареной сгущенкой. Я не могу есть сейчас вареную сгущенку, мне кажется, что я ем какое-то расплавленное мыло. Вот по такое ощущение.
1: А не варено.
0: Тоже не очень. Вот, а в детстве я мог банку, я облизывал эти крышки, я даже пару раз резал язык, да, этой крышкой железной. Ой. Варил ее, да, что я только не делал. Я стоял в очередях по полтора часа, чтобы баночку сгущеночки этой купить. А, плюс 7-925-88-88-94-8, смски работают. Как ни странно, Телеграм тоже работает. Говорит МСК-бот и прямой эфир 8495 7373948. Кстати, Макс тоже работает. Все хорошо работает.
2: Челноков с нами. Продажи шоколада падают второй год подряд, следует из данных аналитической компании Интек. По итогам 25-го общий объем продаж шоколадных плиток в России составил 231 тысячу тонн или 292 миллиарда рублей. В натуральном выражении этот показатель сократился на 15%. В 24-м реализация такой продукции в штуках также снизилась на 6%. Объем продаж упал, получается, до 292 миллиардов рублей, как я сказала, из-за роста цен на какао-бобы, шоколадки становятся все дороже, поэтому часть граждан России вынуждены экономить на них.
0: Да, россияне, я же говорю, перестали есть сладкое практически. Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня Сергей зовут. Знаете, я вот сейчас понял, что то, что я не любил в детстве, мне вот еще из детского сада, мне перловка очень не нравилась. Сейчас я готов есть с чем угодно. Это уже есть с рыбой, с мясом, салом, с колбасой, с курицей. Mm-hmm. Ну, совсем. Вот сейчас перловка даже, я ее люблю больше, чем рис. Как-то странно, мне незнакомый говорит, какая-то странность такая. Не прям, чтобы намного, но я даже даю предпочтение, чем рису. Почему-то сейчас
0: говорю. Нет, но, а вам сколько, простите, сколько вам лет?
3: 49. Вот рассольники, когда ложат рис, зачем ложить рис? Там перловка же намного вкуснее. Вот,
0: Дело в том, что перловка. Нам в детстве, в нашем детстве, мы с вами почти ровесники, вы подавали в детском саду и в школе кашу.
2: Манную.
0: Из перловки, нет, Марин. А, да? Она была как будто в соплях, извините меня. Она такая тягущая, она такая вот там вот она давала перловка такой, как это называется, не мука, а тоже белый.
2: Клейкую
0: основу, поэтому из-за этого целое поколение детей, даже три поколения, не ели перловку и до сих пор многие не едят. Но меня это как-то прошло, мимо меня это прошло, я люблю перловку, особенно в супах я ее люблю.
2: Перловка, спасибо, прекрасно, с грибами, с тертым сыром, вот что-то такое.
0: А перлочка?
2: Перлота, наша знаменитая, наша доработочка. Друзья, говорим сегодня о том, что вы не любили есть в детстве, но вот вы выросли, вы взрослый человек,
0: и теперь это сейчас ваше
2: вы
0: любимое.
2: Это очень любите. Нам пишут: добрый день, Максим, Марина и Герман. В детстве не любила тушенку, кильку, селедку и маслины. Теперь люблю, но горячее молоко до сих пор бе. Хорошего дня всем. Ну, вот это вот, знаете, горячее молоко, это с пеночкой, с пенкой, которую так аккуратно снимаешь.
0: Ой, я обожаю пеночку. Берешь и такой вот как...
2: Да.
1: Мне 52, после армии очень долго, лет 20, не ел гречку совсем. Сейчас ем с огромным удовольствием, пишет нам Владислав.
0: Это, да, это типичный случай, как у нас перловка, у вас вот гречка.
2: Да, вы смотрите, нам еще Виталий Филипп пишет: добрейшего, нет ничего лучше хорошего горячего черного чая, даже в жару. В детстве лет до 17 кофе пил, даже любил, а сейчас вообще не люблю кофе, только из вежливости могу выпить. Я был...
0: В Омане.
2: В гостях, да, а там везде предлагают кофе. Отказываться бестактно, обидеться нехорошо.
0: Катя пишет, это культурологический нюанс.
2: Не люблю супы, голубцы и много чего. Ох, намучились родители со мной. Сейчас с удовольствием и супы ем, а если бы их еще можно было не готовить.
0: Вот вы знаете, я сейчас вспомнил, я не могу голубцы.
2: Обожаю.
0: Я обожаю утилец.
2: Я все люблю с капустой.
0: А вот я не могу, я капусту люблю, но вот голубцы для меня какие-то...
2: А особенно борщ?
0: Когда, борщ обожаю.
2: А в детстве?
0: Вообще не ел. Я вот жижу выпью, а вот это вот все остальное по краям оставляла, Гера, и
2: что
0: мама
2: ты не
0: на меня ругалась.
1: Ну, ты список продуктов там у себя составляла, очень хорошо и мне подходит. Там всякие брокколи, брюссельские капусты, да, такая прям база.
0: Где мы, еще... вас родители брали, но это у вас, брокколи в мои годы вообще
1: можно
0: добавить не было.
1: Разные кисломолочные продукты, молоко и редиску, и все, наверное.
2: Я представляю.
1: Но кисломолочку, редиску и молоко я до сих пор не ем, не пью.
0: Виталий пишет, не было хуже ничего. Блюд из школьной столовки. Молочный суп и школьный кофе.
2: Да, молочный
1: школьный
2: суп.
1: Кофе – это база. Школьный
2: который
1: кофе это...
2: из кастрюли наливали. Да. Ну, естественно, с молочной пенкой, да? Стакан граненый.
1: Куда без нее? Нет, это было круто. Молочный суп? Нет, а
0: Зурита,
1: вот кофе.
0: Да. А синенькие любите? Зурита, я обожаю и синеньких язычки. Ты понял, что я сказал?
1: Ну, я
2: баклажаны
1: понимаю,
2: любишь.
1: Это баклажаны, да. А язычки не
0: ну,
1: знаю,
0: это что такое. Тонко слайсами порезанные баклажаны, обжаренные, а внутрь завернут сыр с орешками и чесноком.
2: О еде всегда.
0: Рулетики.
2: Не любил кефир с комками, кабачки фаршированные. А я люблю жареную картошку в любом возрасте.
0: Я тоже. Картошка – это жизнь.
1: А кто не любит?
0: Ради жареной картошки...
2: Ты помнишь,
0: нет,
2: ты говоришь?
0: Новости я не пропущу. Что?
2: Картофелина.
0: Картофелина.
2: Как это звучит гордо.
0: И новостина в эфире.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 11:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Число пострадавших в результате атаки на Чебоксары выросло до 37. Сейчас в республиканских больницах остаются 11 человек с ранениями, трое из них в тяжелом состоянии. Остальные получают необходимую помощь амбулаторно, сообщили в Минздраве Чувашии. Там подтвердили, что двое получили травмы, несовместимые с жизнью. ВСУ атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая. Обломки повредили торговый центр и 28 жилых домов. На этом фоне в городе приостанавливалась работа общественного транспорта, школы и колледжи переводили на дистанционное обучение. В республике введен режим ЧС регионального характера. Марко Рубио обозначил цель конфликта с Ираном. «Мы хотим, чтобы Ормузский пролив был открыт, как это и было раньше», уточнил госсекретарь США. По его словам, основным приоритетом остается восстановление прежнего режима судоходства в Ормузском проливе, когда морской коридор открыт для всех и не используется для давления на участников торговли. Рубио подчеркнул, что необходимо вернуться к условиям, при которых навигация осуществлялась без ограничений и дополнительных требований. Ранее госсекретарь провел пресс-конференцию в Белом доме. Большая часть брифинга была посвящена военной операции против Ирана. Госсекретарь, помощник президента по нацбезопасности Марко Рубио, заявил журналистам, что все цели американской операции «Эпическая ярость» против Ирана достигнуты, а сама она завершена. МИД Украины обвинил Россию в нарушении режима прекращения огня. Глава ведомства Андрей Сибига заявил о 108 сбитых российских дронах и 3 ракетах в ночь перемирия. Москва вновь проигнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению военных действий, заявил министр. Он также призвал усилить давление на Россию, включая новые санкции и изоляцию. Сибига подчеркнул, что указанные действия нарушают объявленный прежде Владимиром Зеленским режим прекращения огня. О перемирии в ночь на 6 мая украинский лидер объявил в понедельник в ответ на предложение Москвы ввести режим тишины 8 и 9 мая. При этом Сибига умолчал, что удары вооруженных сил России стали ответом на ночные атаки ВСУ под Джанкою, в результате которых погибли 5 человек. В Омской области разбился легкомоторный самолет. При крушении погибли 2. Воздушное судно «Аэропракт-22», принадлежавшее компании «Авиабаза», вело мониторинг лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Крушение произошло вблизи деревни Кашкарева Азовского немецкого национального района. Причины трагедии устанавливаются. На месте падения работают экстренные службы. 3 ребенка погибли от удара молнии в Уганде. Несчастный случай произошел 3 мая в деревне Кахама на юго-западе страны. По информации газеты Nail Post News, молния ударила в дом, когда 2 13-летние и 1 4-летняя девочки прятались от грозы на кухне. Никого из взрослых в этот момент рядом не оказалось. Экспертиза показала, что шансов на спасение детей не было. Они скончались мгновенно. В погоде сейчас в российской столице температура воздуха +24, ощущается как +22. Облачно, с прояснениями, возможно, гроза. Евгения Егошина, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
7: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – французский политический аналитик Ксавье Моро. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
9: об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11.36 в Москве. Наш эфир продолжается. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
4: Герман Бабаян.
5: И Макс Челноков.
3: Сегодня среда, 6 мая 2026 года. За окном сейчас плюс,
4: тепло.
3: Да, тепло, плюс. Да, ну покажи
5: 22,
3: мне погоду,
5: господи.
3: Да, 22, мы тоже.
5: О, сошлись.
4: Будут ли сегодня дожди у нас?
3: Вообще обещали грозу, дожди, но вчера это
4: я
3: дождь,
4: так прекрасно прогуливалась под солнцем и дождем, да.
3: Как пшик.
4: Без зонта. Дождь?
3: Да. Да, представляешь, ты пока был на работе, он такой был.
4: Жизнь прошла мимо тебя, понимаешь?
3: Но при этом светило солнце.
4: Да, а потом мороз была радуга.
3: Ой, это... Люблю грозу в начале
4: мая. Молодец, сейчас хорошо переобулся.
3: В прыжке прям. Так, господа, мы говорили о том, и дамы, что мы любили в детстве, а сейчас ненавидим. И наоборот, что мы не любили есть, а сейчас просто
4: полюбили.
3: Вот обожаем. Да. Да. А, младшая сестра в детстве вынесла в подъезд уличной кошки чашку с молоком и поставила перед ней. Следом вышла бабушка, кошка на насторожилась от чашки и отстранилась. Сестра кошки говорит:
4: пей, киса, пей, там пенок нет.
3: Пишет нам Б.
4: Андрей нам подсказывает, что молочный кофе в кастрюле в школьной столовке назывался какао. Да.
3: А,
4: да,
3: кстати,
4: я помню,
3: правда,
4: этот какао. Нет,
5: какао — это другой напиток был. Был это кофе, прям... был какао.
4: Mm. А у меня, кстати, кофе не было.
5: Божественно. Mm. Один бананы... глоток обеспечивал вознесение. Просто.
3: Бананы в детстве не любила, как мыло, казалось на вкус, а сейчас зачетки.
4: А еще помню, у нас в школьной столовой продавали безе. Вот я его в детстве вообще ненавидела. Это безе, не понимала, что в нем вкусного. Вот прям вот... Вы любили безе в детстве? Вас было?
5: Абсолютно равнодушно к нему относился и отношусь.
4: То ли дело коржики.
3: Коржики,
4: молочные.
3: Да, да.
4: Или,
3: или рогалики.
4: Гера как-то без энтузиазма.
5: Я просто хочется сказать что-то типа максики.
4: Максики, да.
5: Максики, коржики.
4: А помните язычки?
3: Где вообще...
5: Исполнитель такой есть.
3: А.
4: Максим, ты да, не спеши.
3: Какие язычки?
4: Язычки, которые были обычные, посыпанные сахаром, да?
3: Угу.
4: И те, которые были с повидлом. Это просто царь-язычок был. Это праздник.
3: А полоски были у тебя?
4: Ну, это то же самое, как язычок,
3: да,
4: только
3: да,
4: у нас это называлось язычок.
3: Полоска вот такая вот, такого песочного теста
4: это
3: выпечка,
4: другое.
3: А внутри прослойка
4: джем.
3: Из повидла, да, или
4: до
3: джем.
4: До сих пор продаются.
3: Да?
4: Ну, продаются, да. Но только в школьных столовых не уверена, но где-нибудь в магазинах можно найти.
3: Тогда мы и познакомились с сосиской в тесте в те годы.
4: Я не была с ней в школе еще знакома.
3: А я был знаком.
5: А маленькие что? Пиццы были у вас?
4: Или были.
3: Это уже
4: были. В пакетиках продавались.
3: Да. Какие
4: да?
3: пиццы? Мы даже слова такого не сказал. Знали. Нет. Даже слова такого не было. А пиццеола так вообще узнали еще только в 21 веке.
4: Андрей пишет: слоеные язычки, сливочная помадка.
3: Вот, сливочная помадка, это вообще, это прям сердцу, прям радостно. Виталий пишет: Герман прав, какао было нормальным, а не фонтан, но пить можно, а вот кофе какая-то коричневая жижа. А вот лимузин в школе сам делал безе.
4: Как-то у вас получалось,
3: прям
4: интересно.
3: Прям в школе безе, это какой-то
4: да. вас...
3: сексуальный опыт, что ли?
4: Максим,
3: извините.
4: Да, хорошо, что ты извинился.
5: 11.39.
4: Да.
3: Ой, боже мой, ханжи собрались тут. Марина, безе – это безумно вкусно,
4: ну,
3: пишет
4: возможно.
3: 36-й.
5: Угу. Наши однокоренные слова.
4: Катя пишет, тоже разблокировала сейчас наши воспоминания. Я помню очереди в столовке в школе, все орут, опихают деньги, да, и всем быстрее
3: да, да,
4: нужно.
3: Да.
4: Да, да,
3: да. Катя, вы знаете, даже в университете такое было. Я помню, у нас в университете было кафе, называлось «Три корочки». Это единственное кафе на весь третий этаж или второй, я уж не помню. Потому что остальные все или выше, или ниже, надо было бежать.
5: Там сухарики продавали.
3: Нет, кстати, там сухариков не было, но вот эта вся
4: так,
3: выпечка,
4: стоп.
3: Что мы сейчас обсудили, стоп. Вся была.
4: Знаете,
3: да.
4: я вам сейчас скажу самую мою любимую булочку в детстве, которая
3: да.
4: была очень редко в школьной столовой, но если она там была, я всегда ее ела.
3: Так.
4: Булочка с маком, боже.
5: Ну, конечно, конечно.
3: Никогда
5: боже.
3: Не любил.
5: У нас такие слойки с маком были в школе.
3: Вообще не любил
5: и
3: мак.
5: Они их разбирали за одну перемену.
4: Да.
5: И привозили, ну, реально, типа, раз в 3-4 месяца.
4: Да, почему вот, ты прям...
3: Уна Бента, Марин, с тобой на волне.
4: Булочки с маком, пишет Елена. Да, Елена.
3: А вот пирожки картошка. О, вот это
4: пирожное,
3: да.
4: Не пирожки.
3: Пирожное, пардон. Вот это да.
4: Как я спросила одной из своих клиентки, которая мне сказала, ты знаешь, я так люблю пирожное картошка. Я говорю, хочешь, я тебе скажу, где самая вкусная пирожная картошка в Москве? Она мне сказала, нет. Сказала, окей.
3: В пирожной. Да. Почему-то есть пирожковая, пельменная. Не знаю, что еще есть.
4: Булочная есть, Макс.
3: Булочная, шаурмичная. А нету пирожной. Ну, это кондитерская, ладно.
4: Да, молодец.
3: Яичный белок, взбитый с сахаром. Вот вам и безе. Это но правда. Так это и есть безе. Румбаба 20 копеек. Да, да, да. Особенно если она свежая, она такая мокренькая. Она такая прям тяжеленькая. Берешь ее, кусаешь.
4: В детстве.
3: Прям вот это вот сахарный... Этот сахар прям по губам.
4: Ром течет. Диана пишет, да. В детстве жить не могла без белого шоколада и шоколадного масла. Сейчас даже смотреть на них не могу. А помните, вот белый хлеб с шоколадным маслом? Да. Гера, у тебя было такое?
5: Ну, пару раз, да, был, но небольшой ценитель.
4: В общем, белый хлеб с шоколадным маслом, друзья. С нами вы, не с нами?
3: Да, не, я не с вами в этом. Дмитрий пиво не любил в детстве. Дмитрий, вы не поверите, я шампанское не любил, а пиво наверняка тоже, потому что оно как-то не заходило. Вот, я однажды хряпнул случайно какого-то напитка, потом ходил рот мыл мылом. Любил в детстве шоколадные конфеты с птичьим молоком. В таких коробках разных из пластика были. А сейчас не люблю, пишет Игорь Владимирович. Ну, Игорь Владимирович, вы уже избалованы итальянскими всякими птифутами и так далее, вкусняхами, поэтому... Это неудивительно. А как же пицца? У нас стоила вроде 30 рублей, а потом 40. А в 2010-м подняли цену, пишет
5: да,
3: Виталий.
5: Мне очень-очень нравится, что тут вот если прям читать все в точности, тут написано, а потом 40к.
3: Ну-ка,
5: то есть да, пицца с 30 рублей да, подорожала до 40 да. тысяч.
3: А вот я не знаю, дорогая. Что пишет нам вот из-за рубежа 479-й, я не понял, какой кофе был в 70-х, кто-нибудь понимает?
5: Бочковой.
3: Бочковой? В кегах? В кегах привозили? Так, школьную подливу, а школьную подливу доедали, конечно, да. с хлебушком. Да. А еще я любил в школе, когда на столовой давали картофельное пюре с комочками и соленый огурец рядом.
4: Ничего себе.
3: Боже мой. Боже мой, вообще ничего не надо было.
4: Друзья, почему мы все это обсуждаем? Потому что продажи шоколада у нас падают второй год подряд.
3: А мы никак его и распробовать
4: ностальгируем, что мы ели в детстве.
3: Поехали дальше.

0: Очень быстро делается вкусный торт. Да. Муравейник нам пишут. И в Советском Союзе все было вкусно. Шоколад сейчас не тот.
1: Это Витя Маркелов поставил точку в предыдущей теме. Витя Маркелов, а знаете, почему все было вкусно? Потому что ничего не было. А вернее, оно было, но где-то там далеко, как в том фильме. Вот у вас в СССР странно. Ты заходишь в магазин, ничего нет. А в гости приходишь, стол ломится. Вот так вот и жили. Вот тебе не понять, мы милые. Зеленеал.
2: Ладно, 500 тысяч, как-нибудь справлюсь.
1: 500 тысяч рублей гражданам России удается накопить лишь к 30 годам. Сколько? 500 к 30 тысяч годам?
0: Это где такая информация?
2: В 20-летнем возрасте в среднем удается накопить 203 тысячи, а к 25 годам 364 тысячи.
1: Это кого опрашивали, а?
2: Ну, видимо, 20-летних, 25-летних, да.
1: И это 30-летних. Детей каких-то, не знаю, VIP-менеджеров или кого?
0: Медиа-менеджер.
1: У тебя было, Марин, к 30 годам 500 тысяч?
0: Ну, не помню я, может, было, но всему всплыло.
1: Да, нет, у меня никогда, и даже к 20 годам 203 тысячи, ну как ты к 20 годам накопишь 203 тысячи?
0: Ну, может быть, на 18 лет тебе положили деньги, ты проценты
1: положил. Я работаю с 14 лет, я работал в театре, потом я работал в газете.
2: Ты скажешь, что ты служил в театре?
1: Служил, да, но служат драматические актеры, балетные работают, потому что это работа, прямо работа. Вот, и, ну, какие, где ты накопишь к 20 годам 203 тысячи?
0: Максим, ну, у всех разные истории, кто-то смог накопить, кто-то не смог.
1: Ну, какая-то...
0: Кто-то умеет откладывать, кто-то умеет тратить.
1: Ну, в принципе,
0: кто-то
1: живет
0: с родителями.
1: А, года, а к 25 именно 364 тысячи. Не тысячи и больше, не тысячи меньше.
2: Ни в коем случае, да, конкретная сумма.
1: А вот нам звонит, слушайте, наверное, к 30 годам мы больше миллион накопил.
0: Миллионы, миллионы.
1: Алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: Ну, вы-то накопили, да.
3: Макс, вы сказали, что с 14 лет служили в театре, я правильно понял?
1: Да.
3: Так если бы вы копили, вы к 20 годам не то, что 200, вы бы и 500 накопили. Вы же наверняка тратили все, что зарабатывали. Так что вопрос, если копить, так можно к 20 и накопить.
1: Олег, вам сколько лет?
3: 64.
1: Ну вот вспомните конец 80-х, начало 90-х, 91-й, 93-й. Как раз приходится мое там 14, 15, 16-летие. В момент 1000 рублей стало одним рублем. В автобусе ехали полный автобус, а на завтрашний день деноминация произошла. И один пассажир в автобусе говорит: господа, плачу за всех, вот вам 5000.
0: Ты был?
1: Нет, ну какой-то мужчина, я был ребенком. И передает водителю 5000, весь автобус. Ура! Людям денег девать не было. На следующий день в 6 утра все, эти деньги не ходили. Какие накопления, что вы говорите? У меня мама с моего рождения откладывала на книжку Сбер деньги, там 1000 рублей, конечно. И эти деньги стали пшиком, пфуфом.
0: Да мы поняли, Максим. После тебя еще другие ведущие сюда придут.
1: Губы разминают. Поэтому, Олег, тут накопить в те годы невозможно было. А потом 98-й пришел. У кого не было долларов, тот опять пфу сделал.
0: Да, Максим,
1: вот
0: перестань.
1: Поэтому
0: господи,
1: что
0: раз
1: хотите?
0: Тебе говорю.
1: У нас детство такое
3: я
1: было.
3: Я вас поздравляю.
1: Я вас тоже. Спасибо большое,
0: ох,
1: я
0: уж
1: вас
0: эти
1: тоже
0: тяжелые судьбы жителей. Эх. ЦАО, пишет Савелий, с языка
1: сняли. Я тогда не жил в ЦАО. Многие покупали авиабилеты, а после дефолта просто возврат оформляли по новому курсу. Ну, сухарики, вы знаете, мы до такого не додумались. Да, мы до такого не додумались. Авиабилет, а потом оформляли по новому курсу. Нет.
2: Ну, это помню, хорошая схема.
1: Я в 98-м, в 97-м купил доллары. И потом сыграл свадьбу. И как-то так получилось, что у меня была кругленькая сумма денег из долларов. Ну, большая достаточно. А потом, бац, на утро просыпаемся, а эта сумма долларов превращается. Можно было 3 квартиры купить в Москве. Чё я не купил? Вот болванище, а.
0: По-другому тебя назвала бы, конечно. Реально.
1: Потом они побежали жестко покупать. Ну, практически как-то история про ёршик за 7 тысяч рублей, какие-то шубы с женой, сапоги, какую-то вот всякую дребедень ненужную. Боже мой, какие
0: смотри,
1: дураки.
0: Смотри, Виталий Силин нам пишет. Да, можно накопить 500 тысяч, просто если не спускать их на всякую фигню. Есть у меня одна знакомая, ее как не послушаешь, у нее вечные финансовые проблемы. Ей 28, хорошая должность, нормальная ЗП, нет ипотеки, все уходит на покупку. покупку еды из зеленого магазина на букву «В», на разные ретриты от коучей. Накоплений нет, зато нытья много.
1: Ну вот, Виталий, это самая проблема. Тут или живи на широкую ногу, вот как она, в магазин «В» ходи, в зеленые ретриты от коучей, ешь что хочешь, но не ной. Или наоборот, вот копи,
0: мне кажется,
1: копи,
0: должен быть баланс.
1: Конечно, тоже. И ной тогда. Вот тут вот скажите ей об этом, потому что так нельзя. Она сама себя мучает и вас еще мучает. Так, Макс, мне кажется, вы сплоховали со своими долларами. Да вам не кажется, мне то, я совершенно уверен.
0: Вы как-то
1: еще
0: мягко написали, вот я бы это назвала по-другому.
1: Сплохова. Так, а еще меня обзывают балбесом. Сергей.
2: Балбес, конечно.
0: Слушайте, вам если бы вот, мы, вот, понимаете,
1: кабы
0: вы...
1: Кабы да кабы, у козы, у кого там, грибы...
0: В Рязани.
1: В Рязани.
0: С глазами.
2: Их едят, они глядят.
1: Конфискационная реформа Павлова привела к распаду страны.
0: Сейчас мы, конечно, это тоже обсудим, шучу, не будем. Просто, на самом деле, нам хорошо сейчас рассуждать в 26-м году о том, как нужно было бы поступить тогда, в 98-м или в 97-м, когда у тебя были эти деньги. Ну, если ты этот момент так не поступил, ну, значит, ну, не мог ты так поступить.
2: Я все правильно сделал в то время.
0: Ты взял и родился.
2: Ну да.
0: Ты еще не родился.
1: Если бы у меня было очень мало денег, я бы недвижимость покупал дешевую, чтобы... Подождите, я правильно читаю?
0: Чтобы зафиксировать деньги, а потом добавлял бы еще кэш и продавал бы недвижку. И покупал чуть дороже.
1: Чутка подороже. Мне вот это вот слово «чутка». Сухарики, вы своим вот этим словом «чутка» раскрыли свою сущность. Мы уже догадываемся, из какой вы области к нам сюда заглядываете, из какой сферы. Спасибо, спасибо. Я коплю гречу и туалетную бумагу. В кризис всегда продать можно. Витя Маркелов, вы молодец.
0: Еще, просто инвестор от Бога.
1: Да. Можно еще туда добавить гречи и это...
0: Кирку,
1: туалетной бумаги, да, кильку в томатном соусе и санитайзеры. Санитайзеры приобрели, потому что они в самый вот такой вот... Тут еще к нам идет какой-то, как он называется, коронавирус был, а это хантервирус. Хантвирус.
2: Что такое, да.
1: Он пока еще к нам не идет, но все равно. Мы, оказывается, с ним 80 лет прожили. Кстати, где эта история? Давайте прочитаем.
0: Про хантервирус?
1: Да, корабль, который дрейфует где-то. Вот, в Атлантике. Три человека скончались из-за хантавируса во время круиза на лайнере в
2: Атлантике. На карантине оказались заперты 240 человек. Пассажиры признаются, они напуганы.
0: Эксперты рассматривают несколько версий вспышки инфекции. Приоритетная – это переносчиками стали грызуны. При этом от смертельного вируса нет вакцины.
1: В Роспотребнадзоре сообщили, что на границах усилили санитарно-карантинный контроль. Да, контроль. Я просто хочу сказать, что на этом корабле есть граждане России, один русский парень там есть. А передается это все не благодаря только грызунам, не надо трогать, целовать грызуна, там, облизывать его, есть его, достаточно просто пройти мимо его фекалий, этого грызуна, вдохнуть. И вдохнуть, да. Но самое интересное, что врач, инфекционист, вирусолог, нас вчера в эфире у Юрия Будкина предупредил, что с этим вирусом мы живем уже более 80 лет.
2: Так он и Соловьёвый. Он и Соловьёвый.
1: Ну, простите, у Анны Соловьёвой.
0: Нормально.
1: Что-то поправлять, зря время терять.
2: Пойдут завтра сейчас искать эфир Юрия Будкина.
1: Ну, там Анна Соловьёва. Всего Будкина, потом на Соловьёва переключится. И что с ним живут? Просто новый штамм, от которого, правда, нет пока инфекции. Поэтому, когда, если вы
0: лекарств
1: увидите...
0: Лекарств нет, вакцины.
1: Ой, вакцины, да. Не инфекция, а вакцина. Поэтому вот вы сейчас, после зимы, приезжаете на дачи, и вдруг увидите на полу или где-нибудь на мебели, протрите, продезинфицируйте.
0: Только делайте это в
1: респираторах. В масках, да, в респираторах и в перчатках. Потому что кто... Как бы вот это вот шутки шуточками, но
0: с этого и начинался коронавирус. У меня был такой один знакомый, который приехал, дома убрался на даче, точнее... После зимы, а потом лежал в больнице.
1: Почему? Тоже вдохнул что-то?
2: Да. Коронавирус начался не с этого. Коронавирус начался круче.
1: Начинался, имеется в виду, что тоже...
2: Там кто-то сожрал летучую мышь, Макс.
1: Нет, я имею в виду, в начало коронавируса около Японии тоже дрейфовал корабль, если ты забыл, тоже там что-то 300 человек было закрыто.
0: У меня фильм «День радио».
2: В Корее церковная коммуна какая-то пошла гулять. Вот. А Сергей предлагает очень элегантное решение проблемы.
1: Давай.
2: Лишить этого гражданина гражданства и не пускать к нам.
1: Ну, здрасте, Сергей, что за глупости?
0: Под кустовый выползень.
1: Гражданина России не может быть, только если то за предательство. Вот, тогда да.
0: А еще граждане России стали экономить на воде. С начала года спрос на воду в бутылках упал на 14%. Из-за экономии россияне начали переходить на фильтры водопроводной воды и на кулер. Почему из-за экономии? На самом деле просто поставили себе фильтры и пьют из фильтров.
1: Я у тебя поставил фильтр, пил, а потом выясняется, пришел кран менять мастер, а выясняется, что я задом наперед его поставил. И вода... Ну, не
2: и тебе в него поступала чистая вода, а ты пил грязную.
1: Примерно, да. Класс. Он говорит, а зачем вы так фильтр установили? У вас он не фильтрует, вы с другой стороны, она идет, и у вас ничего нет, у вас какая есть, такая есть вода. Я говорю, так как? А там ничего особенного, прикрутить надо было, и все. Я говорю, поставьте правильно. Он поставил, но я разницы не вижу, какая была, такая и есть. Вообще, если честно, к нам в гости в 20-х числах придут как раз люди, связанные с водой, и вот поговорим.
0: Фильтрологи?
1: Да, примерно, да. В марте питьевая вода в магазине стоила в среднем 43 рубля за литр, а минеральная 83 рубля. Но она и сейчас стоит так же. Только 43 рубля не за литр, а 0,5. Маленькая вот такая бутылочка, мерзавчик, 45.
2: Мерзавчик. Мне нравится, у нас Андрей Сухарики и Витя Маркелов написали одно и то же.
1: Коронавирус начинался как...
2: Биооружие из американских лабораторий.
0: Так, мышь лишь прикрытие.
1: Да, слушайте, правда, господа, вы где-то в одном месте сидите. Может, вы айтишники в одной компании, просто кто-то сказал, все написали. Все начинается с грызунов, это да. Я еще, знаете, что хочу прочитать? Мне вот это дико понравилось. Ну-ка. Это как раз, как и мы начали с ИИ, так вот и заканчиваем. Пушкин использовал, оказывается, искусственный интеллект в третьей странице.
0: Я представляю, да.
1: Такие результаты показывают популярные сервисы проверки оригинальности работ.
2: Даже более совершенные модели допускают, что Дубровского могли писать с нейросетью. Такими сервисами часто пользуются для проверки студенческих работ. Если программа показывает высокий процент машинного сгенерированного текста, работу не засчитывают.
0: Исследователи, да, также заметили, что когда они ссылаются на свои же статьи, сервисы тоже считают это плагиатом.
2: Это, на самом деле, большая проблема.
1: А вот
2: это,
1: вы, исследователи, это, правда, и сели проблема. В калошу. Да что большая проблема?
2: Ну, представь себе, ты, я не знаю, два года пишешь свою кандидатскую диссертацию, а потом какая-то частная компания... Потому что антиплагиат – это частная компания. Mm-hmm. Говорит тебе, что ты все списал. А ты ничего не даже не думал
1: что
2: списывать.
1: Написал Витя Маркелов, мы узнаем после нашей рубрики новостей и рекламы. Поехали.
4: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Есть несколько камней, которые меняют свой цвет в зависимости от освещения, например, султанит или александрит. Но если это создала природа, то почти 1700 лет назад древние мастера смогли сделать сосуд, который при обычном свете отливает зеленовато-желтым, а при прямом попадании луча света – вино-красным. Это кубок ликурга. Но на самом деле это не совсем кубок. Это диатрета – сосуд с двойными стенками, покрытый фигурным узором. Его высота всего 16,5 сантиметров, чуть больше ладони. Самые ранние диатреты появились в первом веке нашей эры, но расцвет их производства пришелся на 3-4 века. Такие вещи были безумно дорогими, доступны только самым богатым людям империи. Кубок Ликурга – единственная диатрета, которая сохранилась практически целиком. Сюжет – сцена из древнегреческого мифа. Царь Ликург был ярым противником Диониса, бога виноделия и веселья. Однажды он напал на спутник Диониса – Минат и прогнал их со своей земли. Бог в долгу не остался. Он наслал на Ликурга нимфу Амбросию. Та обворожила и напоила царя. В приступе безумия Ликург решил вырубить виноградник, но случайно убил мать и сына. А после Дионис и его спутники опутали безумного царя виноградными лозами. Именно этот момент изображен на кубке. Пока Ликург пытался выпутаться из ловушки, он отрубил себе ногу и умер от потери крови. Но почему кубок меняет цвет? Долгое время считали, что он сделан из металла, но в 1950 году, когда ученые смогли исследовать сосуд, выяснилось, что это стекло. Но не простое, а дихроическое, то есть меняющее цвет. Только в 1990 году с помощью электронного микроскопа ученые разглядели, что на миллион частиц стекла приходится 330 частиц серебра и 40 золота, причем их размер наноскопический, в сотни раз меньше толщины человеческого волоса. Как древний мастер это сделал, ученые до сих пор спорят. Специалисты также дискутируют о назначении кубка. Форма говорит о том, что это сосуд для питья, но есть версия, что его использовали для проверки вина. Если цвет менялся, значит напиток подсыпали яд. Другие же считают, что это был светильник. На некоторых диатретах есть бронзовые кольца, за которые их подвешивали. Еще одна тайна, откуда кубок взялся. Предположительно, его изготовили в Александрии или Риме. Там в античности процветало стеклодувное ремесло. Но датировать неорганические материалы сложно. Также неизвестно, как он попал в сокровищницу Римско-католической церкви. В 18 веке его нашли французские революционеры, которым нужны были деньги, и те кубок продали. В 1845 году предмет выкупил банкир Лионель де Ротшильд. Спустя 12 лет на него случайно наткнулся немецкий искусствовед Густав Аген. Он был так поражен красотой и необычными свойствами кубка, что уговорил банкира показать его миру. Наконец, в 1862 году кубок выставили в музее Виктории и Альберта в Лондоне. А потом он снова исчез в частной коллекции почти на 100 лет. И только в 1958 году, уступив многочисленным просьбам, Ротшильд продал кубок Британскому музею, где он находится и сегодня.
4: История предмета. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Полдень в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Энергодаре изменили режим работы администрации из-за атак ВСУ. Сотрудников перевели на удаленный режим работы. Решение принято из соображений безопасности на фоне продолжающихся ударов со стороны Украины, сообщил мэр Максим Пухов. По его словам, зафиксировано несколько ударов, в том числе по зданию мэрии. Часть беспилотников была подавлена средствами РЭП. Власти уточняют, что дистанционный формат позволит обеспечить безопасность сотрудников и сохранить работу городских служб. В Чебоксарах после массированной атаки запустили горячую линию для предпринимателей. Собственники пострадавшего бизнеса также смогут получить консультацию, обратившись в Министерство экономического развития Чувашии или Министерство промышленности и энергетики региона. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов. Специалисты помогут разобраться с оценкой ущерба, восстановлением, юридическими вопросами и всеми доступными мерами поддержки, отметил он. В случае, когда ситуация требует детального разговора, можно обратиться в центр «Мой бизнес», добавил глава города. В ночь на 5 мая ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Два человека погибли, повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера. Бывшую сотрудницу кадетского корпуса осудили на 19 лет. Приговор по делу о вовлечении несовершеннолетнего в запрещенную организацию Александре Житенко вынес второй Западный окружной военный суд. С нее также взыщут штраф в размере 800 тысяч рублей. По версии следствия, женщина пропагандировала деятельность запрещенной и признанной террористической организации «Легион Свободы России», а также вовлекала в ее ряды одного из кадетов, представляя ему специализированную литературу, в том числе по развитию навыков конспирации, изготовлению тайников и разведки местности. Сама подсудимая вину не признала, адвокат намерена обжаловать приговор. В Москве начали отключать отопление на фоне теплой погоды. В первую очередь промышленные административные здания, затем жилые дома и последними школы, детские сады и лечебные учреждения. Всего предстоит отключить отопление более чем в 74 тысячах зданий. В городском хозяйстве столицы уточнили, что в Подмосковье отопительный сезон завершился на сутки раньше с 5 мая. Полное прекращение подачи тепла в жилые дома ожидается 12 мая. По словам министра энергетики Подмосковья Сергея Воропанова, при текущей температуре воздуха до 20 градусов система будет работать в щадящем режиме, чтобы при необходимости оперативно реагировать на похолодание. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 2 копейки, доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 24, ощущается как плюс 21, облачно, с прояснениями, возможно, гроза. Евгений Егошин, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8.
8: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
9: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Юлия Бондарева. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный
7: «Адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: «Говорит Москва. .ру». Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. «Говорит Москва. .ру». По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 12.06 в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
9: Герман Бабаян.
10: И Макс Челноков.
8: Среда, 6 мая 2026 года. Помним, что скоро праздник, потом три праздничных дня, выходных, а затем короткая неделя. Да, да. Друзья. Кстати, не знаю что, но сегодня обещают, будет гроза с дождем. Вот 9 мая понижение температуры 9-11 градусов и тоже дождь. Вот. Но все меняется, понимаете, сами синоптики говорят, что не факт, что так и будет. Вчера обещали грозу с 3 до 6, а на 20 минут погремела, полилась.
10: Да не
8: было
10: никакой грозы.
8: Мне да кажется, ты тут как мышь забился в угол и не видел, в студии сидел. А мы-то в окошко глядели. Ты не заметил, дорогой.
3: Друзья, если вам хочется окончить курсы, связанные с обесцениванием, с унижением, с какими-то формулировками, которые возвышают вас в глазах ваших коллег, вы знаете, к кому обращаться. Сейчас была просто
8: частные
3: лучшая работа.
8: Курсы, да, коуч Марина Александрова. Обращайтесь ко мне, я вам устрою посещение.
3: Сладкую жизнь.
8: Mm-hmm. Ладно, идем дальше. Москвичей просят не оставлять животных в машине даже на несколько минут.
3: В теплое время года салон автомобиля перегревается очень быстро, и для питомца это может закончиться тепловым ударом, обезвоживанием и сильным стрессом.
10: Максим Лексутов сообщил, что с начала года в столице уже 5 раз находили собак и кошек в автомобилях, оставленных под запрещающими знаками.
3: Ужас.
8: Он сам?
10: Да, я думаю, он ходит, заглядывает в окна.
8: А, машины. Находили.
10: Да.
8: Мне послышалось, уже 5 раз находил собак и кошек. Думаю, Лексутов ходит по улицам и ищет кошек и собак.
10: В зеленой куртке. ЛДД.
3: С планшетом.
8: С планшетом, да. Да, друзья, не оставляйте, видите, все-таки это братья наши меньше, надо жалеть их. Еще одно любопытное высказывание, событие прошлого дня. Значит, господин Колесников, миллиардер, заявил, что нужно добавить налоги для граждан России, и все это для того, чтобы спасти промышленность в нашей стране. Облагать налогами курьеров, например, это особенно спасет российскую промышленность. Совладелец Никель из списка Forbes уверен, что это позволит нарастить количество инженеров в стране.
10: Курьером стать намного проще, чем конструктором авиадвигателей. Я бы льготы сдвинул бы в сторону, облагал налогом курьеров полностью.
8: Я предлагаю и курьеров, и конструкторов авиадвигателей, и тех снабдить какими-то плюсиками, какими-то... чем он говорит?
10: Льготами,
8: да, льготами. Почему нет? Почему авиаконструкторов нельзя этого добавить им льгот? Стимулируем же мы рождение детей. Давайте стимулировать авиаконструкторов, раз их так не хватает. А вот инженерам-конструкторам давал бы те самые льготы, продолжает господин Колесников, которые сейчас имеют самозанятые, так как Российская Федерация сильно отстает в машиностроении. Палка о двух концах, на мой взгляд. Господин Колесников...
3: Мне кажется, это так не работает.
8: Да, мне тоже кажется, это так не работает. А какие льготы у курьеров, я что-то не понимаю?
3: Бесплатный проезд.
8: Сам занятые, бесплатный проезд на их велосипедах?
10: Да, электровелосипед за счет компании.
3: Да, да, да.
8: И они по делам своим гоняют по всему.
3: Плащ в непогоду.
10: Да, отличная, замечательная термосумка.
8: Варежки еще на руле.
10: Знаешь,
8: что было? Муфточка.
3: Еще какая-то такая, знаете... самоуверенность, что с тобой ничего не случится. Автоматом тоже прилагается.
8: Да-да-да, еще... вот чего плохо у них, мне тут один курьер сказал, изнашивается обувь сильно. Потому что они, когда едут, они по асфальту пятками трутся. У них педали же нету, и вот они вот так вот...
10: Можно приподнять ноги. там есть подставочка.
8: Ну, большинство из них вот ездят так. И ну, потом да, лицо обветривается.
10: Ну, это неприятно, да. Это неприятно. Они же они зимой и летом красные. На одном велике ездят. Ну. Да, это зимой особенно холодно. Ездить на этом велосипеде. Это, да, это помереть можно.
8: Это надо мазать лицо каким-нибудь кремом или жиром, да. А летом этим для загара.
10: Надевать на голову Крымский Панаму. Прибрежный город.
8: Простите?
10: Крымский прибрежный город.
8: Саки?
10: Балаклава.
8: А, балаклаву, извините. Я думал, Панаму или еще что-то. Балаклаву, хорошо. Так, господа, по поводу высказывания миллиардера, это на ваше усмотрение, обдумайте, вот готовы ли вы платить еще больше налогов, что у вас есть.
3: Что
8: не
3: у нас?
8: Не 13%, да. А еще больше.
3: С культурным кодом.
8: С культурным кодом у нас все неплохо, но дело в том, что работникам, значит, работники не любят свои офисы. Исследование такое провели, Марин. Ты любишь нашу редакцию?
3: Обожаю. А как это связано с культурным кодом?
8: Да никак. Работникам не хватает зоны отдыха, перегородок и удобной мебели. А, переговорок, не перегородок.
10: Я удобной... думаю, перегородок тоже.
8: Да, ой, я бы с удовольствием.
10: И удобной мебели. Полностью устраивает обустройство офисов только 22% опрошенных.
8: Не, а чего у нас не хватает, это переговорок, правда. Переговорную комнату бы какую-то сделали.
10: В коридор вот. Выходишь? Вот тут вот.
8: Да,
10: там тот, есть, там они все время открыты.
8: Соседи и тоже все слышат. У нас многие выходят поговорить конфиденциально на лестницу, где на каждом этаже кто-то стоит конфиденциально, тоже разговаривает о чем-то. Причем на всех языках мира. Вот, поэтому...
10: Видишь, как удобно. Это все для социализации.
8: Господа, надеемся, ваши офисы вам
3: нравятся.
10: Парочку хотя бы кресел Герман Миллер вообще просто прекрасно было бы.
8: Герм? Как зовут?
10: Герман Миллер. Это фирма, которая делает да офисную мебель. Такие кресла у них, боже мой. Я недавно посидел, теперь очень хочу себе такое кресло. Но они стоят, как чугунный мост. Одна штука, вообще кошмар.
8: Роман вот пишет, как авиаконструктор вам говорю, остановите женский беспредел. Дайте возможность создать семью, чтобы был смысл работать на страну. Интересно. А, что, есть у нас? Да, идем.
3: Куда?
10: Останавливать женский беспредел.
3: Как вы и попросили.

0: говорить, а что сегодня такое культурный Ура. Код? А, как это сказывается, например, на статистике, что если в прошлом году почти 3% граждан России, всего лишь 3% оказывается, ну, в свете вообще, если брать в количестве, то это много, выезжали в Европу. В этом году это снизилось до 1,7%. Почти 1,5% граждан России перестали ездить в Европу. И все это связано не с тем, что денег нету, а с тем, что они не хотят оставлять деньги там, потому что это не патриотично. На эту тему мы хотим поговорить с философом, культурологом, публицистом Виталием Куриным. Виталий Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Виталий Анатольевич, вы нам сначала расскажите, а что такое на самом деле вообще культурный код?
1: Ну, я вам скажу так, что это слово, это выражение, культурный код пришло как бы из американского маркетинга, вот, потому что есть такая знаменитая книжка Клотера Рапая 2006 года, и почему-то как бы мы все свои как бы суверенные ценности и особенности почему-то кодируем американскими книжками, причем по маркетингу.
0: Так, ну мы поняли, откуда пришло. Означает-то что?
1: А как вы думаете, как на русский язык можно перевести выражение «культурный код»?
0: Ну, культурный код – это что-то, что зашито, не знаю, в нашем ДНК.
3: Наши скрепы.
0: Наши скрепы, да, менталитет. Да. То, что мы впитали от предков культурного.
1: А как по-русски-то сказать? Как по-русски-то сказать?
0: Ну, мне кажется, это словосочетание вполне русское. Культурный код – это нормальное выражение. По-русски
1: нет,
0: сказать?
1: Нет, ненормальное, вообще ненормальное.
0: Воспитанность, культурная воспитанность.
1: Это просто цитата из американского маркетинга.
0: Понятно. Короче, говорить мы не будем о нем, потому что это
3: интересная цитата, тема, да, у нас.
0: Так, хорошо, а что тогда подразумевается под культурным кодом? Мы правильно имеем в виду, что это то, что нажито нашими предками в плане воспитания, культуры, обучения?
1: Да, и как по-русски называется то, что нажито нашими предками?
0: Но мы уже поняли, вы хотите это выяснить.
2: Наследие.
0: Мы вам наследие, воспитание, обучение, не знаю, воспитанность, на это я уже говорил.
1: Ну вот, видите, даже не можете перевести как бы на русский.
0: Хорошо, вы переведите.
1: Ну, это называется уклад, просто уклад.
0: Потрясающе. Уклад. Ну, пусть будет уклад. Давайте по-вашему будем это называть. Что такое уклад? Уклад чего к чему?
1: Уклад – это то, что как бы положено, и так мы живем.
0: Ага. В смысле, что положено, и как мы живем? Да, давайте, можете пояснить, разобраться хочется?
1: Да, да, вот это и называется традиционные ценности. Так положено, и так мы живем.
0: А кем положено-то? В Библии написано, я не знаю.
1: Да, в какой Библии? Предками вашими, у вас папа, мама есть как бы? Там положено же?
0: Ну, положено, предположим.
3: Слушайте, тема интересная, мне кажется, нам нужно матчасть подтянуть, да, Макс, еще? Мы
0: да нам
3: не
0: надо как-то
3: да,
0: спикера, да.
1: Хорошо. Ну, давайте, да, давайте про выезды, как бы, из России, как бы.
0: Ну, скажите, да, есть, что мы зря время тогда потеряли.
1: Ну, у нас и так очень мало, как бы, всегда выезжали из России, как бы, на самом деле, как бы, по иностранному туризму было всегда очень мало.
0: Да я вам говорю, по статистике 3%.
1: Как да, бы, да, оно практически... всегда так и было, всегда так и было. Вот, чего вы удивляетесь, как бы.
0: Так почему это вдруг люди начали меньше выезжать?
1: Ну, они стали выезжать больше в страны, в которые не нужны визы, как бы. В Турцию, в Египет точно такой же поток, как всегда был. Вот. После ковида он восстановился, и он стал точно таким же.
0: Угу. Окей, скажите мне, пожалуйста, культура вообще на сегодняшний момент какую роль играет в российском обществе? Вы человек, который уже много-много лет изучаете культуру в нашей стране, культурные слои и так далее. Сегодня мы можем сказать, что Россия – это культурная страна? В плане образования, уклада, как вы говорите.
1: Ну, конечно.

0: конечно, все страны культурные. Вот, потому что без культуры жить нельзя. Если бы не было культуры, все бы тут же моментально разрушилось, и все бы пошли убивать и кушать друг друга, как, я не знаю, в сериале там «Мертвецы», да? Вот. Поэтому за все отвечает культура.
1: Угу. Окей, а вот такой тогда момент, Виталий Анатольевич. А нас отменяли, нашу культуру отменяли 4-3 года назад. Удалось им нас отменить?
0: Да нет, конечно, что за бред? Ну как можно отменить?
1: Что за бред? Это я, что ли, придумал?
0: Русскую культуру. Как можно отменить русскую культуру, которая как бы во всех, как бы, извините меня, как бы во всех других культурах присутствует, начиная от Японии, там, от Акутагавы, да, до Фолкнера. Ну, как можно русскую культуру отменить? Это просто смешно.
1: Угу. А вот хорошо, есть ли такая история, что у нас все-таки в крови, вот, не знаю, Пушкин, любовь к русскому языку, любовь вот к этим вот стихотворному слогану Есенина, Маяковского и так далее? Или это все напридуманное что-то, наносное?
0: Да нет, конечно. Но главное слово культурное, выражение «культурный код» не употреблять, как бы, а говорить на русском языке. Вот.
1: Сегодня дети вообще это впитывают из школы, от родителей, и от кого они должны это все получать в большей степени?
0: Я так думаю, в совокупности, как бы. Семья, это самое главное, это, ну, сказки. Ну, вы вспомните, какие первые сказки, первые книжки детские вы видели.
1: Но мы можем вспомнить также истории, в неблагополучных семьях рождаются иногда такие гении и воспитываются гениями. Там семья вообще не участвует.
0: Ну, значит, вступают в дело социальные институты.
1: Спасибо большое, Виталий Анатольевич. Очень содержательная и глубокая беседа у нас состоялась. Благодарим вас. До скорой встречи и с наступающими праздниками. Праздником.
0: Спасибо. Вас также с наступающими.
1: Да, всего доброго. До философ, культуролог, публицист, малоговорящий Виталий Куриной был с нами в эфире. Ну, так случилось. Что поделать?
2: Я бы тему, конечно, культурного кода и русского кода бы раскрыла бы как-то более подробно.
1: Да я бы тоже.
3: Раскрывать.
2: Да, ну, я имею в виду с искусствоведами.
1: Ну, нет у нас сейчас искусствоведа, да. Я же не кину сейчас за 9 минут.
2: Нет, не сейчас, вообще в дальнейшем это, потому что это очень интересно, можно обсудить нашу русскую идентичность,
1: конечно.
2: Все наши скрепы,
1: вот я считаю, что
2: самоопределение.
1: Вот мы не похожи ни на кого. Говорят, вот белорусы братья, украинцы были когда-то братьями и сестрами, но я считаю, что нет. Нету такого понятия, что мы похожи на кого-то другого. Это то же самое, как говорить, что мы как похожи на японцев.
3: Угу. На японцев?
1: Ну, предположительно, то же самое. Да, хорошо, белорусы, у нас есть там общие какие-то корни, общее положение дел. Но мы
3: большой временной отрезок, мы, по сути, были одним народом, одной страной. Но речь это, даже не про Советский Союз.
1: Ты знаешь, казахи и киргизы тоже раньше были в одних степях. Скакали, ловили одних баранов, пасли одних коз.
3: Не, ну казахи и киргизы сейчас... — это совсем другие люди. Это совсем
1: да
3: другие.
1: Я не с нами их сравниваю, я их между ними. А, ты между ними. Собой, ну, мне, когда ты скажешь казаху, что ты похож на киргиза, ты знаешь, какая обида будет?
3: Ну да, ну, так обычно человек, бывает, когда вместе прожили.
1: Там очень долго, они отрицают, что вы что, у нас даже языки разные. По-казахски парикмахерская шаштарас, по-киргизски чачтарач.
2: Послушайте, но понимаешь? Мне кажется, что
1: одно
2: наш...
1: Одно и то же слово, только говорится по-другому. Mm-hmm.
2: Код складывается все-таки благодаря тому, что все мы учимся в школе, да, у нас есть более-менее, да, похожая школьная программа, но в зависимости от школы бывает, что где-то что-то мы больше изучаем, да, Гер хочет сейчас посмеяться, сейчас посмеешься, я это говорю, где-то больше изучаем литературу, где-то больше изучаем какие-то другие предметы, но все равно у нас какое-то самоопределение идет от наших... от нашей классики, да, от того, какие, про какие картины мы разговариваем, какие произведения мы читаем, какие сочинения мы пишем. Все равно у нас, мне кажется, этот код складывается именно из таких понятий. Что нам говорят учителя, что мы читаем, что нам рекомендуют прочитать, на что обратить внимание.
1: Да. Ты помнишь, у тебя в детстве, у тебя, Гер, была такая игрушка «Калейдоскоп»?
3: Конечно.
1: Вот так вот крутишь ее, а там складываются,
3: да,
1: различные
3: красивые узоры.
1: Вот у меня ощущение, что культурный код нашей страны – это вот этот калейдоскоп.
2: И ты понимаешь, что когда свой. Ты, да. Вот если вот говорить про калейдоскоп, что, например, по кусочкам, ты здесь берешь это, здесь берешь, да, это, здесь, да, берешь это, и у тебя складывается определенная картина из того, как жили твои предки, что происходило раньше, почему были такие события, почему это повлекло такие изменения в истории, потому что все должно быть в совокупности – и история, и география, и литература, и язык, и, ну и так далее.
3: На самом деле, очень хорошая метафора с калейдоскопом, но немножко в другом месте я ее применю, потому что я за последнее время достаточно... Ну, не скажу, что много раз, но больше, чем раньше, сталкивался с таким нарративом, что российская культура, вот этот тот самый культурный код, менталитет, это на самом деле такая сборная солянка из всего, что происходило вокруг нас. То есть мы взяли там условно лучшие примеры архитектуры из Европы, какие-то черты характера взяли с Востока, что-то взяли с Ближнего Востока, и мы все это взяли, адаптировали и сделали лучше. И я не говорю, что это ненормально. Я наоборот говорю, что мы многонациональная огромная империя. Мы всегда так существовали, всегда так работали, и вот из этого, из этой сборной солянки получился очень вкусный суп.
1: Согласен, но то, что мы взять хотя бы тот же Санкт-Петербург, да, вот ты сказал, что мы взяли западное, что-то принесли, да, сюда, да, вот у нас Питер весь целиком построен итальянцами, французами, да, все основные главные здания, храмы и так далее, но это совершенно нормально, это потому что это...
3: При этом он круче подавляющего большинства
1: западных городов,
3: столиц,
1: конечно.
2: Да. Но каких жертв это нам стоило?
1: Ну, Марин,
3: на болоте жить
1: без пришлось. Труда, да, не вытащишь рыбку из пруда. Да, это правда.
2: Ну, сколько людей там погибло, да, я про это. Да. Культурный код – это же молодой шпинат. Подписывайтесь на канал, пишет Андрей. И потерял 5 минут впустую, но философ ничего не понял.
1: Андрей, вы знаете, понимать ничего не надо. Господин Куриной сказал одну главную истину, что культурный код закладывается и в школе, и в семье. А как сказала Марина, помимо этого мы идем по жизни, шаг за шагом, поднимаемся по лестнице. И кто-то смотрит вперед и не замечает, что с одной стороны на стене висят картины, с другой стороны показывают фильмы.
2: Хочется
1: с
2: еще.
1: С третьей стороны, да, еще с одной стороны, Мариночка, сейчас книги можно посмотреть, почитать. Кому-то это интересно, и он останавливается, читает, смотрит, слушает. А кто-то просто идет, и ему это неинтересно. Потому что здесь надо самообразование, тоже немаловажный факт в культурном коде, мне кажется.
2: Хочется провести еще такую метафору, как бусы, да? То есть мы на по нитка, бусинке, да, нанизываем на нитку, там, на леску, неважно, наши знания. И потом у нас получаются очень красивые бусы, ожерелья, что вам там больше нравится?
1: Бусы,
2: из того,
1: это хорошо,
2: какие у вас красиво. Знания появляются, как это все?
1: Конечно.
2: Гер, что ты смеешься?
1: По бусинке. Алло, подождите.
2: Не, подожди, Гер.
1: Ну, я уже взял звонок. Алло, алло, алло.
2: Гер, не забудь.
0: Здрасте, здрасте.
1: Как же без вас? Здрасте. Да.
0: Вы знаете, ну, конечно, подавляет 90% вот этого культурного кода в человеке, конечно, определяется, ну, культурой, воспитанием, обществом, передачи вот этих духовных ценностей, вот, но все-таки есть влияние и, собственно, биологии, генетики. И вы знаете, вот я удивительное открытие совершил, вот мой сын сделал генетическое подтверждение, и я, допустим, ну, его мать, моя жена, да, она всегда была какая-то такая странная, вот, в культурном плане. И выяснилось, что действительно она по женской линии очень редкой гаплогруппы В7, то есть это до индоевропейское население Европы, то есть до того, как вот эти индоевропейские из Ногайских степей пришли в Европу и захватили все, и большинство народов это вот индоевропейцы, вот, ну и финно-угры, а она это те, которые жили еще вот, ну есть даже версия, что это кроманьонцы.
1: Да, понятно. А как она выражает свою странную культуру? Еще раз можете сказать пример,
0: да,
1: хотя бы?
0: Да потрясающе просто. Это вот, допустим, она мне говорит, вот в этот шкафчик клади круглые посуду, а в этот шкафчик клади прямоугольную посуду.
1: Ну и
0: потом
1: и что?
0: Приходишь, что ты, говорит, творишь, как ты мог положить в это самое, в прямоугольное, круглое. Я говорю, да нет, это же квадратное, а квадрат это
4: прямоугольник равносторонний.
1: Ну, это, знаете, она... это ничего особенного в этом нет, это что-то психологическое у нее может быть, или просто восприятие мира. Я, например, тоже больше люблю округлые формы, чем квадратные или треугольные, но это как бы... Это не говорит о культуре.
4: Я один из примеров привел, и вот я считаю, что вот ее генетика древняя, она накладывает...
1: Нет, с этим
4: вот
1: я тоже соглашусь. С вами спасибо, спасибо. Нет, с тем, что генетика играет роль, давай. Я тоже соглашусь.
2: Рассказывай.
1: Что-то хихикаешь, давай, всю
2: что
1: тему.
2: Что ты вспомнил?
3: Да я сижу, пытаюсь переварить нашу беседу с философом просто.
2: А, я поняла. Да.
1: Ты его переваришь, не переваривай.
2: С точки зрения банальной эрудиции?
3: Или как? Очень философская была.
1: Ладно, пока вы хихикаете, смотрите, культурный код – это не только школьный курс литературы и душная пыльная философия, а отнюдь. Это еще и быт, взаимодействие людей, их отношение к делу, лексика и иные составляющие. Ирония судьбы, фильмы Гайдая, наш борщ с салом – это тоже культурный код.
3: Да, детали
1: мы совершенно
3: абсолютно,
1: не против.
3: Абсолютно
1: Петр Ильич Чайковский, ну погоди, безусловно, все это наше родное, очередь.
2: Чайковский,
1: под
2: ну погоди, идеально, правда?
1: Конечно, почему нет-то? А, так, культурный код, лишенный национального самосознания, может стать навозом для других культурных кодов, почти близко к Столыпину. Пишет Зурита. Господа, спасибо большое, что обсудили с нами эту тему. Хотелось как-то разобраться в культурном коде, но...
3: Мы выяснили, что культурный код – это уклад.
1: Культуролог нам как-то не помог. Бывает и на старуху проруха. Хорошо, сейчас у нас новости, а далее будем рассказывать и слушать о книгах о войне.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Омской области произошло массовое отравление школьников газом. За медпомощью обратились 40 несовершеннолетних. По данным телеграм-канала ШОТ, причина ЧП – опрессовка газового оборудования, которую проводили в 250 метрах от учебного заведения номер 3 в городе Тара. Как заявил губернатор Виталий Хаценко, утечка газа произошла во время работ на магистрали недалеко от IT-клуба, где на экскурсии были дети. По словам главы региона, пострадавших нет, школьников оперативно эвакуировали, угрозы их жизни и здоровью нет. В МИДе пригрозили Украине наказанием за усиление ударов по городам России. Ответственность Киева за военные преступления против мирных граждан не отменяется, заявил посол по особым поручениям Родион Мирошник. В интервью изданию газеты «РУ» он сказал, что Москва открыта к переговорному процессу и дипломатическому решению конфликта, но не отменяет позицию России, что Украина понесет ответственность за совершаемые преступления. В Еврокомиссии назвали нарушением санкций участие России в Венецианской биеннале. Структура предупредила об этом правительство Италии и оргкомитет мероприятия. Такие данные приводит газета Financial Times, ссылаясь на письма, направленные Еврокомиссией. В них говорится, что любые расходы, покрываемые Москвой для участия в выставке, цитата, «приносят выгоду биеннале и могут квалифицироваться как косвенная экономическая поддержка», конец цитаты. Культурное мероприятие пройдет с 9 мая по 22 ноября. Россия будет участвовать в нем впервые с начала СВО. В Министерстве культуры Италии заявили, что руководство биеннале пригласило нашу страну к участию самостоятельно. В Москве начали отключать отопление на фоне теплой погоды в первую очередь промышленные и административные здания, затем жилые дома и последними школы, детские сады и лечебные учреждения. Всего предстоит отключить отопление более чем в 74 тысячах зданий. В городском хозяйстве уточнили, что в Подмосковье отопительный сезон завершился на сутки раньше, с 5 мая. Полное прекращение подачи тепла в жилые дома ожидается 12 числа. По словам министра энергетики Подмосковья Сергея Воропанова, при текущей температуре воздуха до 20 градусов система будет работать в щадящем режиме, чтобы при необходимости оперативно реагировать на похолодание. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 2 копейки, доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 27. Атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
5: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
6: С
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
10: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы!
10: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Право знать» говорит Москва.
10: Мы вас услышали.
1: 12:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Герман Бабаян.
3: Макс Челноков.
1: Ну что, как мы и обещали, пришло время почитать. Давно мы этого не делали. Тем более, повод хороший. А литературы, вот фильмов много, кстати, на тему войны. А вот литературы, на мой взгляд, как А мне кажется, недостаточно. Я вот очень мало вижу именно книг, связанных с какими-то там военными.
2: Кажется, очень много воспоминаний, биографий.
1: Да? Конечно. Ну, давайте узнаем этого профессионала. У нас в гостях заместитель пиар-директора издательской группы «Эксмо АСТ» Мария Баби. Маша, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
1: Маша, ты кто прав, Марина или я?
12: Марина права.
1: Ну, как всегда.
12: Действительно, книг очень много, и тех, которые вышли.
1: Вы спели с ней, я знаю.
12: Ну, конечно, но мы не забываем, что книги – основа для большинства экранизаций. Да, они адаптируются в сценарий, превращаются из текста в визуальный ряд, но, тем не менее, конечно, и документальные все эти вещи, все моменты, все они зафиксированы в книгах.
1: Маш, а больше это художественная литература или это какие-то вот именно биографии, воспоминания, письма?
12: В большей степени, конечно, это документалистика, потому что живые долгое время были свидетели тех, да, тех моментов и Великой Отечественной войны, и ветераны, и их близкие, родные, и многие из них до сих пор тоже помогают издательствам собирать какие-то данные, получают доступ к архивам, к личным архивам. Поэтому, конечно, в большей степени это документальная проза.
1: Ну что, книги о войне мы сегодня, вы принесли очень много. Да. Давайте начнем прямо, а то не успеем. Да. Что-то толстое и большое у нас надвигается.
12: Да, начинаем мы с Василия Гроссмана «Обо мне не беспокойся». Из переписки, вот такая книга, действительно большая. Тут три основных блока, связанные с переписками известного писателя, который писал о Сталинграде, о Великой Отечественной войне. Это его письма к отцу, среди них встречается и письмо от отца к нему, которое нашли в 24-м году. Здесь же его переписка с супругой и также переписка с его последней любовью. То есть, несмотря на то, что отношения уже были закончены, и та, и другая знали о наличии друг друга. И, конечно, это такое собрание, где показано, наверное, все, что касается автора с точки зрения личной, и что его волновало, что его заботило, как он относился к своим близким, что они о нем думали. То есть здесь такая палитра, и тут важно отметить, что очень многое собрано, чего ранее не публиковалось, то есть большинство этих писем ранее опубликованы не были, то есть это для тех читателей, кто особенно интересуется и судьбой человека, прошедшего Великую Отечественную войну, и автором, как литератором, как таковым, и вообще, то есть такие моменты быта, его личности и каких-то нюансов, связанных даже, там, например, с его здоровьем, как он пытался бросить курить, что он для этого делал. То есть и историческое такое содержание, и личное, и немного каких-то таких моментов, которые нас соединяют с автором, как с обычным человеком.
2: А какой период примерно охватывает период переписки? Это Великая Отечественная война, может быть...
1: Нет, тут смотри, 34-й да? год есть,
12: ну, то есть прям... довоенная. Да, то есть достаточно монументально, да, это большие три блока, которые...
1: 63-й
12: вот. Да, да.
2: Он, по-моему, в 64-м умер, если я не ошибаюсь.
1: Ну да, да, да. Начало одного из писем 3 апреля 34-го года. «Дорогой Батькос или Батькос, послал тебе сегодня газету, в котором напечатали мой рассказ». Ну и так далее.
2: Мне кажется, это очень крутой быт.
1: Необычный,
2: изучение.
1: Да, язык.
2: Крутое, не очень хорошее слово. Интересное изучение быта того времени, событий того времени исторических, да, какой-то анализ. И вот сейчас... после там почти не 100 лет, но 80 лет, да, там прошло где-то 70, где-то 60. Очень интересно все это анализировать.
12: Да, действительно так. Следующее.
1: Еще раз название книги скажем. Это письма именно человека, который собирал это все скрупулезно, писал.
2: Василий Гроссман «Обо мне не беспокойся». Следующая книга.
12: Да. Следующая. Это художественный роман, автор Елена Колина «Сложные люди».
1: Так.
12: В нем описывается судьба трех поколений женщин, и те, с кого начинается эта история, две сестры, они пережили блокаду в Ленинграде. Одной из них пришлось воспитывать сестренку помладше ввиду гибели матери. И автор проводит такую линию между этими всеми поколениями, как события, которые пережиты в детском возрасте, страшные, ужасные, влияют на всю дальнейшую жизнь, и как от матери к дочери, от дочери к внучке и так далее это передается. Шесть прекрасных героинь, которые живут свою яркую жизнь, при этом и ссорятся, и мирятся, и везде проходит вот эта линия психологизма, все-таки этот отпечаток, он остается, и в разных, абсолютно разных вариациях откликается в жизни героинь.
1: Угу. Ну вот тут в описании пример. Мама и у нее дочь Ляля, и вот она, автор описывает, когда на улице подходили и говорили девочке, какая у вас красивая дочка, мама торопилась сказать, ты некрасивая, ты обычная.
12: Да, вот. Действительно, вот эта линия вот с Ляли, это вообще главная, по сути, героиня в какой-то степени, она списана самого автора. Там она рассказывает как раз свою историю о том, как мама, одновременно заботясь о ней, все-таки боялась и переживала, как бы она там не зазналась, не думала, что она очень красивая, не очень умная. Ну, такое, кажется, пережиток тех времен. Да.
1: Опять же, вот кто автор аннотации, он описывает, что это роман откровений о сложных отношениях мамы и дочки, потому что мама в душе сама по себе еще подросток. И на титульной, на обложке нарисован, написан, я не знаю, как это называется,
12: вынос такой, да.
1: Вынос, как это, девиз, эпиграф, что ли. Да. Все время кто-нибудь подросток.
12: Да, что, это типа, действительно семье... так. Несмотря на то, что мы растем, взрослеем, что у нас появляются свои собственные дети, кто-то становится бабушкой, дедушкой, мы все равно в душе же остаемся детьми. И те события, которые были с нами в детстве, они идут с нами дальше. Кто-то их переживает достоинством, кто-то в этих ранах копается, однако на ком-то этот след остается навсегда.
2: Это правда.
1: Маш, а эта книга будет интересна в большинстве с женщинам?
12: Или ну, у нас это... прежде всего главные потребительницы книг – это женщины. Они выбирают книги и для себя, и для всей семьи. Ну, конечно, это женский роман, женская история, но, я думаю, будет интересно и мужчинам, потому что мы же все когда-то были детьми, все были подростками. Угу.
2: Елена Колина «Сложные люди».
1: А еще одно уточнение. Годы послевоенные.
12: Блокадный Ленинград.
1: Блокадный Ленинград.
12: Да, то есть начинается событие как раз, когда эти девочки еще маленькие, блокада Ленинграда, и дальше уже развивается в хронологии, как складывается их жизнь, как они сами становятся мамами, бабушками.
2: Почему наши мамы поступали с нами так, а не иначе? Понимают ли они нас, а мы их, может быть, стоит понять, принять, простить, построить мостик, чтобы держать за хлипкие перильцы со смехом и смирением перейти на другой берег, где нас ждет любовь.
1: Мне кажется, тема блокадного Ленинграда была за вот эти годы, за 81 год, поднята, ну, раз тысяча. Писали много, и материалов, и снимали, и так далее. И найти что-то новое, оригинальное достаточно сложно. Но тут автор, вот видите, это как я недавно прочитал одну рассказ о том, как проходила культурная жизнь в России, в Москве и в других городах, там, в Новосибирске и так далее. Что театр работали, хотя уезжали в эвакуацию, но все равно культурное кино показывали. И в Ленинграде даже, в блокаду, тоже что-то работало. Культурная жизнь продолжалась. И отношения родителей и детей точно так же строились, как и в безвоенное время. Та же самая история: дочка, мама, мама, дочка и так далее.
2: Кстати, жизнь должна продолжаться. Да, в любых книги условиях. У нас о блокадном Ленинграде.
12: Да. Это работа Владислава Глинки «Воспоминания о блокаде». И как раз вы затронули тему культуры. Речь пойдет о том, как в блокадном Ленинграде спасали экспонаты Эрмитажа. Сам автор-историк работал в Эрмитаже. Интересно. И как действительно вот эту тонкую, сложную грань трудно нащупать между тем, действительно ли это нужно спасать, самое ли главное это сейчас, а может быть, надо заниматься совершенно другим. С другой стороны, это большое культурное наследие, а с другой стороны, это такая спасительная вещь, потому что если все эти экспонаты, какие-то вещи, связанные с нашей историей, смогли пережить столько времени, значит, они должны пережить и это для того, чтобы людям дать такую стимул, поддержку, что все продолжается, продолжится, и победа будет за нами.
2: В этой книге как раз рассказывается о том, как сохраняли коллекцию Эрмитажа и других музеев Петербурга.
12: Да, в том числе. И также о том, как разные люди
2: помогали, да?
12: И помогали, и вели себя по-разному. То есть какие-то, наоборот, бросали все, стремились к тому, чтобы во что бы то ни стало это сохранить. А кто-то нажиться, здесь тоже это... Какая сторона показана в этой книге.
2: Интересно. Как называется книга, Макс?
1: Значит, «Воспоминания о блокаде», Владислав Глинка. Ну, насколько я понимаю, документальное произведение.
12: Да,
1: это не классика.
12: Да. Это опять же, именно документальное.
1: Автор просто прожил с 903 по 983 год, и он был сам свидетелем, он работал в Эрмитаже очень долго, и все это делал. А вы помните, Маш, вы приносили произведение, где служители Марин, помнишь, тоже в годы войны, два служителя Эрмитажа спасали, там они вдвоем жили прямо в Эрмитаже, и две кошки. Кто-нибудь помнит это произведение? Мне что, приснилось? Я помню, мы его обсуждали, и это история любви на фоне бомбежек в Ленинграде, обстрелов и Эрмитажа. Да ну что?
3: Ну, звучит интересно.
1: Передай Марине.
12: Да, вспомните название,
1: нет, была сообщайте. Такая, я вспомню, обязательно расскажу.
2: Следующая книга о
12: Ленинграде. Следующая книга, работа Константина Криптона «Осада Ленинграда». В России публикуется впервые.
1: Ух ты, а это вот автор книга. Откуда?
12: Да, тоже он посвящена.
1: Русский автор?
12: Это автор русский, но в свое время он был эвакуирован зимой как раз в блокаду и оказался на Западе.
1: Американский.
12: И он российский и американский ученый, историк, который описывает события, которые стали подоплекой, причинами, в том числе это и культурные, и социокультурные, и политические, и социальные. В общем, те причины, которые повлияли на то, чтобы вообще это событие произошло, и раскрывает разные архивы, тоже делится как и свидетель, и как участник тех событий, и в то же время как историк, который очень большую работу проделал для того, чтобы проанализировать, а почему это случилось, как с этим справлялись люди, и какие последствия страна тоже несла после этого.
1: Угу. Ну вот здесь он в книге анализирует политическую, социальную и экономические жизни, аспекты, почему это все произошло. Получается, это такой анализ самой блокады, как так случилось, что
12: да,
1: целый огромный город
12: был... Да, это же абсолютно необычное с точки зрения политики явление.
1: Такого не было. Ну, да. Нет, такое было там в Древнем Риме, мы помним, и так далее. Какие-то такие были, но это типа давным-давно, а тут в наше время.
12: Да, да, да. И вот он анализирует это и пытается разобраться в связи с чем. Ну и, конечно, подкрепляет различными историческими документами, аргументами. То есть читатель вместе с автором может проследить и тоже свое какое-то критическое отношение к описываемым документам, фактам составить.
2: Еще вам советую, кстати, если будете в Петербурге, там есть музей, посвященный как раз блокаде Ленинграда, находится прямо в центре Петербурга, сходите обязательно.
1: Кстати, книга оснащена еще иллюстрациями настоящими, да? Все верно же? Это тоже документальная
12: да,
1: литература.
12: Да, это документалистика.
2: Следующая книга Андрея Платонова, это потрясающий автор.
1: Причем который... Марина сидит за 5 метров от книг, но при этом видит издалека.
12: Да, это...
1: Платонов тоненько и не писал, и не пишет, все такое толстенькое.
12: Но это
1: у
12: не
1: него.
12: Совсем Андрей Платонов, это про Андрея Платонова, автор Владимир Варава, русский солдат, для меня святыня. Литературовед, историк, анализирует творчество Андрея Платонова, как его легкая. Военные рассказы и образ солдата в его прозе. На Платонова Великая Отечественная война произвела колоссальное впечатление, неизгладимо оставила в нем просто глубочайший след и, можно сказать, поменяла его жизнь.
2: Вот в этой серии же выходила его книга как раз с военными рассказами, если я не ошибаюсь.
12: Да, все верно. Да. Это серия редакции КПД, посвященная 80-летию Победы. Мы юбилей отпраздновали в прошлом году. Книги продолжают выходить, и это такие необычные совершенно исследования, нетривиальные, те, которые раньше не публиковались. И вот конкретно эта книга посвящена...
2: Исследованием вот, его работ, да, с точки зрения автора книги, работ Андрея Платонова.
12: В большей степени образу солдата в его творчестве и восприятию автора тех событий Великой Отечественной войны, где солдат по-разному был показан. Проявлялся, ну, да. То есть в большей степени это такой и литературоведческий, и человеческий труд.
1: Мне нравится в аннотации, во-первых, его называют автором шедевров батальной прозы, он сравнивает его с Бондарчуком, Бондарчук первый в кино начал снимать батальные вот эти вот сцены, так Платонов впервые начал писать о батальных сценах. И опять же, он анализирует, вот мне такой перекликание с годами войны и нынешним временем, откуда зарождался нацизм и фашизм, зарождение вот этих вот явлений, вот мне кажется, это совершенно сегодня очень актуально. Это не потому, что 81 год, не потому, что мы к 9 мая вспоминаем все вот эти события, а потому что мы живем рядом с тем, что происходит. Вот эти вот все события, Украина и так далее. Мне кажется, надо вот это почитать. «Русский солдат» для меня святыня, а воспоминания об Андрее Платонове...
2: А перед этим перечитать Платонова.
1: Да, Владимир Варава. К своему стыду, вот прям я Платонова вообще ничего не читал. Мне надо пробел этот исполнить, я обязательно почитаю. И еще книжку про маму и дочь я хочу почитать.
12: Да, она мне, как-то цепляет. И Платонов тоже. В целом необычный очень автор, необычный язык, которым он и прославился не только в нашей стране.
1: Но он всемирно известный автор, все знают его произведения.
12: Да, а военная проза у него таким особняком стоит и отдельный пласт, который...
1: Ну,
12: надо
1: шедевры
12: изучать.
1: Батальной прозы. Да. Такого где? Я первый раз слышу такое словосочетание. Шедевры батальной прозы. Представляешь, тебя зацепило, Гер?
3: Да.
1: Молодец. Очень. Возьми.
3: Захотелось прочитать.
1: Она еще и легонькая, в рюкзаке, не тяжело.
2: Прочитайте
1: его
2: военные рассказы, а потом прочитайте его произведение «Чевенгур». А мы идем дальше.
12: Да. Следующая работа тоже документальная проза Василия Решетников. «Что было, то было». это мемуары героя Советского Союза, летчика, и как раз рассказано о нашей авиации, как она создавалась, как мы стали сильны в этом направлении, и примечательно тем, что он сам летчик и прошел от самой простой позиции на самолете, который, да, не отличался какими-то сверхтехническими данными, да, и дошел до больших вершин. И здесь рассказывается и об особенностях авиации с точки зрения технической, как планировались различные авиаудары, как эти операции готовились, кто в них принимал участие, ну и какие-то случаи из жизни, связанные с деятельностью летчиков.
1: Уникальное просто воспоминание. Просто дело в том, что до них дальние бомбардировщики так далеко не вылетали никогда. Тяжелые машины, и он один из первых был летчиков, кто пользовался именно этими, ну, как-то этими самолетами. Mm-hmm. Потому что до этого единицы, и в Советском Союзе это впервые. Он такой первопроходец. Это очень интересно.
12: Да, и на вообще эту сферу авиаконструирования он оказал большое влияние с точки зрения владения и того, как можно усовершенствовать для того, чтобы достигать побед и результатов конкретных военных операций.
2: Это книга Василия Решетникова «Что было, то было. Избранники времени. Мемуары героев Великой Отечественной войны».
1: Да, но, друзья, имейте в виду, эта книга не в смысле что-то техническое, а какие-то там описания, как создавались бомбардировщики или что-то. Нет, это именно воспоминания о дальних перелетах, о том, как в ночное время они вылетали, а про как происходили подвиги и так далее. Но это интересно с точки зрения общей такой картинки всего того, что это хорошо детям почитать. Ну, скажем так, 15 подросткам.
12: Да, это да, да. Потому что все-таки специфическая такая сфера, да.
2: Следующая книга, это тоже мемуары, по-моему, да?
12: Да, это воспоминания маршала Константина Рокоссовский. Книга готовилась его правнучкой Ариадны Рокоссовской. Эту книгу автор готовил сам, для него было принципиальным дать свою оценку, описать события, которые касались его, внутри которых он жил. 17 лет он готовил эту книгу, и вот сейчас она, благодаря его родственникам, публикуется, также снабжается комментариями, какими-то дополнительными данными, сведениями. Ну, вообще фигура, конечно, легендарная, и с точки зрения влияния на победные моменты Великой Отечественной войны, и с точки зрения личной истории, потому что на судьбу Константина Рокоссовского выпало очень-очень много всего невероятного.
1: Я хочу обратиться к тем слушателям, которые, знаете, вот сидят и думают: боже мой, какой я несчастный, как вот все у меня нехорошо, вот как в жизни все не то происходит. Вот смотрите, человек родился в 1896 году, да, во время революции он был юношей, во время первой...
3: Гражданская война,
1: да, первой мировой войны он пошел, когда на фронт, он был там, ну, 20-летним молодым человеком. Во Вторую мировую у него, ему там чуть больше 40 лет, тоже на полный сил. Постоянная вся жизнь в сапогах, в шинелях, вся жизнь на фронте и так далее. И не роптал. Может быть, и роптал, надо почитать книгу-то, может быть, и тоже плакал, сидел. Но он строил страну, он строил свою жизнь. Вот. Мы сейчас живем, ну, как бы не в самые плохие времена и не в самой плохой стране. Благодаря этим людям-то, ой, боже мой, какой пафос я тут развожу. Мы живем в той стране, которую строили эти люди. Верно,
12: да,
1: же?
12: Да, легендарные личности, и прикоснуться к их биографиям раз можно благодаря книгам. Это такое чтение, это больше даже читается как и прежде всего понять, как эти люди жили, какими они были, и как что выдающиеся двигало, да? Такие личности вообще появлялись. То есть их же огромное количество. Да, то есть это такая характерная черта русского народа, рождать таких вот героев, и их никто, да, можно сказать, не назначал в эти герои. Они сами своими усилиями, своим решением, волевыми характерами.
1: Ну, ты вот понимаешь, шли, да, благодаря чему мы сейчас и кому мы видим светлое вот это вот небо, вот
2: это
1: эти пейзажи и так далее.
2: Это воспоминания маршала Константина Рокоссовского, друзья, полная версия. Книга потрясающая, издание потрясающее. Если не себе, то вот в подарок кому-то. Как раз к 9 мая, мне кажется, отличный вариант. И еще у нас одна книга осталась.
12: Да, еще одна книга, достаточно тяжелая, она вот только-только пришла из типографии. Это работа Георгия Зотова «Города мертвых. Репортажи из концлагерей СС. Интервью с выжившими узниками». Георгий Зотов ведет свой канал, у него большое количество подписчиков, и тема Великой Отечественной войны, и концлагерей он интересуется давно, и поставил себе целью рассказать о том времени, как эти лагеря создавались, по каким причинам, какие люди там содержались. Достаточно тяжелое чтиво, доступным, понятным языком написанное. И тема удивительным образом откликнулась у его читателей. Он собрал, ну, кинул клич для сборов, и за 12 часов были собраны средства для того, чтобы он мог отправиться в экспедицию, в изучение и современного состояния этих лагерей, пообщаться с теми, кто еще помнит, был с живым свидетелем, участником. Mm-hmm. В общем, большое такое монументальное исследование человека, который решил не просто об этом написать, но и съездить, посмотреть, спросить вот, и поднять все возможное, я что это касается. Понял.
1: Просто дело в том, что как-то немного коробит город города мертвых, репортаж из концлагерей. Я теперь понял, оказывается, он не просто писал воспоминания людей, он сам был там,
12: да,
1: он,
12: да,
1: видел,
12: он специально
1: и что
12: поехал,
1: там происходит,
12: да,
1: через 80 лет. Ходят ли люди, смотрят ли не и так экскурсии далее.
12: Да, но как выглядят эти музеи, к нему у автора тоже есть некие претензии, он называет их огламуренными. В общем, тема такая сложная, тяжелая, ну, но почитать ее стоит.
1: Мария Бабий, заместитель пиар-директора издательской группы «Эксмо АСТ», сегодня была в гостях.
12: Спасибо, Маш,
1: с праздником вас наступающим.
12: Да?
1: И давайте,
12: с
1: господа,
12: победы,
1: читать эти замечательные книги. Марина Александрова,
3: Макс Челноков.
1: Оставайтесь с радио «Говорит Москва».
13: В 2007 году отряд поисковиков...
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
15: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны России сообщили об ударах по целям на Украине. Поражены цеха сборки беспилотников самолетного типа и склады горючего. Ведомстве уточнили, что также были атакованы пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. За сутки в зоне СВО Киев потерял 1100 военных. Средства ПВО сбили 12 управляемых авиабомб, снаряд РСЗО «Хаймарс» и 605 беспилотников. США и Иран близки к прекращению войны. Вашингтон и Тегеран в обозримом будущем могут подписать меморандум. По информации источников портала Axios, решение Белого дома приостановить операцию «Свобода» в Ормузском проливе связано с прогрессом на переговорах. Уточняется, что проект меморандума основан на американском плане из 14 пунктов. Документ предусматривает прекращение боевых действий в регионе и начало 30-дневного периода консультаций о судоходстве в проливе, иранской ядерной программе и перспективах снятия санкций США. Источники Axios также сообщают, что стороны ведут переговоры о моратории на обогащение урана. Его продолжительность может составить 12 лет. По истечении договора Вашингтон готов разрешить Тегерану возобновить обогащение до 3,67%. Этот уровень был предусмотрен в заключенном в 2015 году совместном всеобъемлющем плане действий. С начала года в России зафиксировали 25 тысяч укусов клещей, из них 7 тысяч за последнюю неделю. Наиболее высокая активность насекомых отмечена в Московской области и Республике Алтай, сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные региональных управлений Роспотребнадзора. Отмечается, что с начала года у 34 россиян обнаружили те или иные заболевания, передаваемые клещами. Среди них боррелиоз, тиф и энцефалит. Опрошенные изданием эксперты рассказали, что традиционно пик активности членистоногих приходится на конец апреля, первую половину мая. При переменчивой погоде они становятся агрессивными.
6: Швейцарии выявили случай заражения хантавирусом. Его обнаружили у гражданина страны, который был пассажиром круизного лайнера MV Hondius. Он вернулся на родину и сейчас проходит лечение в Цюрихе, сообщил Минздрав Конфедерации. Там уточнили, что мужчина вместе с женой в конце апреля был в круизе по странам Южной Америки. Отмечается, что у заболевшего выявлено заражение вирусом Андес, одной из наиболее опасных разновидностей хантавируса, при которой возможна передача от человека к человеку. 3 недели назад лайнер под флагом Нидерландов вышел из Аргентины и направился на Канарские острова. На его борту около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один россиянин входит в состав экипажа. Судно сейчас находится у побережья Кабо-Верде, ему запрещен заход в порт. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 2 копейки, доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 27 атмосферное давление будет в норме. 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
17: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
18: Пресечи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
17: ВСУ. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
19: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – французский политический аналитик Ксавье Моро. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
20: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
20: Каждое воскресенье после 17 часов.
19: Гость в студии.
20: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
21: Повтор лучшего.
22: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
21: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественным организациям, нотариус Ольга Фрик. Ольга, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
1: Вопросы, какие мы будем сегодня обсуждать? Можете тематику описать?
23: Вы знаете, сегодня достаточно актуальным является раздел совместно нажитого имущества между супругами. Угу. Это возможно, когда, допустим, расторгается брак, либо просто супруги живут в браке и решают определиться с тем, какое имущество кому достанется в случае развода, например, либо уже сейчас считают необходимым разделить совместно нажитое имущество.
1: Типа подписать договор.
23: Нет, это не брачный договор, это соглашение о разделе. Оно актуально, когда люди расторгают брак, то есть планируют расторгнуть брак, поскольку количество разводов у нас, к сожалению, увеличивается, и такое действие становится популярным. И я бы хотела рассказать, то есть, о его преимуществах по сравнению с судебным разделом.
1: А если люди в браке живут, но хотят разделить имущество, будучи в браке и разводиться не собираются, такое возможно оформить, такой документ?
23: Да, конечно, возможно.
1: Это типа вот эта дача моя, а квартира твоя.
23: Конечно, может. Это может быть и брачный договор, это может быть соглашение о разделе совместно нажитого имущества, в зависимости от того, какие цели супруги преследуют.
1: Дамы и господа, наши средства связи, все работает. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Пишите, звоните, все для вас. Также наш эфир можно не только слушать, но и видеть в Телеграм-канале, в Ютуб-канале, ВКонтакте и в Дзене. Заходите, включайте, смотрите. Наш слушатель пишет: Ольга, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, может ли меня выселить мать моих детей из квартиры в ее собственности, если я там не прописан, а прописаны трое моих детей, а у меня на руках нотариальное соглашение о том, что место жительства детей с отцом. Спасибо вам огромное.
23: Подскажите, пожалуйста, квартира принадлежит в данном случае
1: женщине?
23: Женщине, это ее личная собственность, либо она во время брака приобретена. В зависимости от этого и может быть решен вопрос. То есть, если квартира приобретена во время брака, то вы имеете право на половину этой квартиры, независимо от того, на кого оформлена эта квартира. Если же квартира личная собственность, это ваша бывшая, это бывшая супруга, да? Это письменный вопрос, да?
1: Да, это, ну, понятно, да. Вне брака квартира куплена, он пишет. Вне брака
23: куплена. То и если вы уже брак, ну, если гражданин уже расторг брак, то, конечно, право проживания, оно здесь может быть, ну, может быть, гражданин выписан через суд.
1: Но нотариально у него есть соглашение о том, что место жительства детей с отцом.
23: Тогда предполагается, где отец будет проживать.
1: Он и проживает, да, в этой квартире, ну, а дети прописаны там, а он не прописан.
23: Здесь собственник будет решать вопрос о том, кто будет жить в этой квартире. И если супруга, уже бывшая супруга, то тогда, конечно, право бывшего супруга здесь очень и очень прав, можно сказать, нет.
1: Все понятно. Одним словом, она может его выселить запросто.
23: Может, да, конечно.
1: Через суд.
23: Да, потому что он уже не член семьи.
1: Угу. Еще вопрос от нашего слушателя 880-го. Год назад подписали брачное соглашение. По нему раздел имущества 50 на 50. Но только сейчас я узнала, спустя уже 2 года, что супруг приобрел квартиру своей предыдущей, ну, бывшей жене, будучи со мной в браке. Как обстоят дела с этой квартирой, которую он приобрел бывшей жене? Короче, они в браке, он 2 года приобретает квартиру своей бывшей жене, вот, но спустя год они подписывают брачный договор, что все, что они приобретают, делится поровну. Та квартира бывшей жене будет делиться?
23: Нет, если супруг во время брака приобрел квартиру, но оформил ее на бывшую жену, если бывшая жена собственник,
1: наверное,
23: конечно, эта квартира не будет делиться.
1: Но он купил-то ее на деньги из бюджета семейного.
23: Купил он ее, понятно, что, возможно, и на общие деньги. Но при покупке квартиры согласие, допустим, при совершении каких-то крупных покупок, да, согласие другого супруга предполагается.
1: Угу.
23: Она не знала. Если эта сделка нотариально не удостоверяется. Вот если нотариально удостоверяется... Ну, то есть в данном случае здесь деньги были потрачены, то есть на то...
1: Из общего бюджета.
23: Да, из общего бюджета. Здесь, ну, можно по суду, конечно, постараться что-то оспорить, но это очень сложно. Здесь нужно доказать цепочку непосредственно.
1: Ольга, не понял, а квартира куплена на общие деньги из бюджета, но она не считается общенажитым имуществом, получается так?
23: Но ведь собственник квартиры бывшая жена.
1: Ну так он мог купить, ну вот я сейчас, живя с женой, куплю, не знаю, машину и оформлю ее на вас. И моя жена при разводе не будет, ну и не при разводе, не будет требовать половину этой машины.
23: Нет,
1: я же ее купил на свои деньги.
23: Дело в том, что нужно доказать, что вы купили, то есть в данном случае вашей жене нужно будет доказать, что вы купили эту квартиру там, или машину на ваши доходы. То есть что здесь тоже, что здесь вы не имели права распоряжаться денежными средствами без ее согласия. Вообще у нас считается, что в этом случае при распоряжении денежными средствами это движимое имущество. Угу. Согласие другого супруга предполагается, что все, что делает один супруг, да, предполагается, что согласие уже есть. И будет очень сложно супруге как-то оспорить такую сделку, доказать, что это совместно нажитое имущество, в данном случае, да, денежные средства. То есть вот эту всю цепочку установить.
1: Угу.
23: Понимаете, да, с момента получения этих денег, момент оформления, заключения договора, то есть каким образом движение этих денежных средств. Здесь же не обязательно это возможно через банковские счета, это может быть же просто передача наличных денежных средств.
1: Понятно, все ясно. Хорошо, еще вопрос от Елены. Она разводится с мужем и подозревает, что у него есть тайный счет в банке, о котором он никогда не говорил. Но она знает, увидела документы. А может ли суд, нотариус или, может быть, нанять детектива, чтобы найти этот счет? И будет ли этот счет считаться общенажитым имуществом, если его... Ну,

0: И то, первое, что это,
1: они были переданы.
0: То, что это тайна, поиски тайны.
1: В судебном порядке в данном случае. Если нет взаимного согласия, возможно, если договорятся супруги между собой, допустим, в процессе диалога супруга скажет о том, что я знаю, что у тебя есть счет, да, вот у нас есть такое-то имущество, давай все по-честному поделим. Ведь лучше всегда добрый мир, да, там плохой мир, да, чем хорошая ссора. Поэтому в этой ситуации можно постараться супруге как-то договориться.
0: Угу. Нет, я имею в виду ближе к микрофону.
1: Хорошо.
0: Можно договориться, понятно. Да. Так, Лилия пишет, я дала согласие мужу на продажу квартиры. Квартиру приобретали в браке, но поменялись обстоятельства, и я не хочу уже продавать эту квартиру. Могу ли я отменить согласие?
1: Вот здесь очень есть важный момент, о котором нужно помнить. Вообще согласие – это односторонняя сделка. Достаточно волеизъявления одной стороны, то есть супруги, да, я либо даю согласие, либо я его не даю, отказываюсь. Но здесь есть такой нюанс. Если вы дали согласие на продажу квартиры, и продажа квартиры уже состоялась, то есть договор купли-продажи уже оформлен, права зарегистрированы на нового собственника на эту квартиру, то отменить такое согласие, просто обратившись к нотариусу, нельзя, несмотря на то, что это односторонняя сделка. Потому что сам договор купли-продажи уже состоялся. И если по каким-то причинам еще сделка не состоялась, то, конечно, вы можете обратиться к нотариусу, сделать распоряжение об отмене согласия. Но здесь тоже вам нужно, конечно, как-то об этом сообщить супругу, о том, что согласие отменено официально, и вы против того, чтобы такая сделка состоялась.
0: Так, еще вопрос, Ольга пишет, моя мама выдала мне генеральную доверенность на получение пенсии, на оформление документов и представление ее в различных организациях. Я вышла замуж, поменяла фамилию, и только сейчас вспомнила, что доверенность написана на девичью. Нужно ли мне менять доверенность? Мама лежачая и к нотариусу ходить не может». Но у нас есть в Москве, если это действие происходит, то нотариуса можно нанять, может приехать к маме лежачей, верно же?
1: Вообще доверенность от этого силу не потеряла, она действует, несмотря на то, что у вас изменилась фамилия. Вы просто можете, представляя доверенность в компетентные органы, также непосредственно представить свидетельство о заключении брака, где будет видна ваша добрачная фамилия, то есть доверенность действовать продолжает.
0: Менять не обязательно.
1: Нет, не обязательно.
0: Все ясно. Так, еще тоже вопрос. Значит, умерла мама у нашей слушательницы. Здравствуйте, у меня умерла мама. Она написала завещание на брата, но я инвалид второй группы, и нотариус меня известил о том, что я тоже имею право на наследство как обязательный наследник. Это правда, и что я могу получить?
1: Да, конечно, вы абсолютно правы.
0: Нотариус был прав.
1: В данном случае, да, нотариус был прав. Так, если у нас ребенок умершего, да, то есть у нас есть обязательные наследники. Это дети, супруг и родители умершего. То есть независимо от содержания завещания, такой наследник имеет право на обязательную долю, которая определяется как половина от той доли, которая бы причиталась по закону при отсутствии завещания. Вот, например, если вот в этой ситуации, как спрашивает слушатель, если всего два наследника, получается, двое детей умершие, мама, да, если, допустим, папы нет уже в живых, то все имущество при отсутствии завещания делилось бы напополам. А поскольку есть завещание на одного из детей, то другому ребенку достанется 1/4.
0: Но тут еще автор этого сообщения инвалид.
1: Да, потому что инвалид, да.
0: Тоже имеет право. Да. И пенсионеры, люди, которые уже вышли на пенсию, тоже имеют обязательную долю.
1: Здесь, знаете, еще очень важно, что пенсионный возраст, когда речь идет о наследстве, он определяется не так, как вот у нас пенсионный возраст сегодня, а используется именно критерий 55 лет женщины,

0: 60 лет мужчины. То есть как вот он
1: был ранее.
0: Да.
1: Здравствуйте, пишет Жанна. Можно ли продать участок с обратным выкупом?
0: Продать участок с обратным выкупом?
1: Ну, например, я вам продаю участок, а проходит лет 5, а вы говорите, а потом я говорю, а ну-ка, Ольга, давайте продайте мне его обратно.
0: Какая-то странная ситуация, конечно. Здесь нужно подумать, практики таких случаев у меня не было. Скорее всего, здесь необходимо какие-то дополнительные обстоятельства выяснить, и впоследствии я смогу уже ответить на вопрос, что здесь именно имел в виду. Да,
1: имела в виду Жанна. Да, Жанна, давайте Ольга попробует этот вопрос обдумать, потому что странная формулировка с обратным выкупом. Такое вообще бывает? Да как? Но если вы продаете, то вы уже все, это не ваша вещь.
0: Да.
1: Это уже как-то не получится. Наш слушатель к предыдущему вопросу про семью с тремя детьми пишет. Дополнительно к моему предыдущему сообщению. Я нетрудоспособный инвалид. Можно ли меня выселить? Но опять он не прописан, не собственник, но дети там и так далее. Забыл упомянуть про инвалидность.
0: Здесь не имеет значения инвалидность. Как решит суд, тем более нет постоянной регистрации в данном жилом помещении, нет уже каких-то супружеских отношений, да, с собственником. По сути, для собственника квартиры это уже чужой человек.
1: Все понятно. Обратный выкуп, наш слушатель Игорь подсказывает, что это кредит с залогом, что этот участок как бы идет под залог, а за это отдаются деньги, то тогда можно.
0: То есть здесь не обратный, наверное, выкуп,
1: а кредит с залогом.
0: Просто здесь не продажа, здесь речь идет не о продаже, а здесь идет о том, что, допустим, человеку нужны деньги, и человек закладывает принадлежащий ему земельный участок, получает какие-то денежные средства,
1: кредитору. Но
0: он продолжает оставаться собственником этого земельного участка. А залогодержатель в данном случае, это тот, кто кредитует, да, он имеет право в случае невозврата денежных средств обратить взыскание на заложенный земельный участок в судебном порядке и требовать его реализации, допустим, с публичных торгов, либо требовать себе его выкупа, да, но собственник остается в данном случае
1: и может его выкупить обратно, да.
0: Нет, он... не продаёт,
1: вернуть,
0: он
1: имеется в виду вернуть, да.
0: Как правило, если речь идет о недвижимости, то здесь собственник при залоге такой недвижимости продолжает пользоваться такой недвижимостью, в данном случае земельным участком.
1: 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Добрый день.
2: Добрый день. А я сейчас услышал такую информацию, в случае смерти одного из супругов, пенсионера, а второй супруг получает долю, если он является пенсионером, только у нас сейчас пенсионеры, женщина 55, мужчина 63, а я услышал такую фразу, что 50 и 55 оставили те сроки для пенсионеров.
0: Здравствуйте, как можно к вам обратиться, напомните?
2: Сергей.
0: Сергей, здравствуйте. Сегодня возраст, который предполагает право на получение обязательной доли наследства, это 55 для женщин и 60 лет для мужчин.
2: 60 или 63?
0: 60.
1: Там в пенсионный возраст, когда вам выплачивают пенсию, он другой, 63 года в России. А вот если кто-то умер, и чтобы получить обязательную долю, то считается 60. Это как бы возраст для юриспруденции такой пенсионной.
0: Для наследования.
2: Человек работает, дальше продолжает работать.
1: Ну и что? Он все равно пенсионер, считается для наследования какого-то имущества. Это оставили старый предыдущий возраст, чтобы не переписывать закон. Тут нам могут сделать пенсионный возраст 60-65, будут или переписывать, или оставить старый.
2: Значит, 55 и 60 у нас стало.
1: Да.
0: Да, 55 это для женщин.
1: Это не стало, это осталось для именно наследования. А пенсионный возраст другой.
2: Я понял.
1: Пожалуйста. Спасибо. Моим родителям принадлежит дом, пишет Игорь. Точнее, он принадлежит отцу, но так как был приобретен, когда была жива мама, это было совместно нажитое имущество. Мама не стала, и никто не заявил на право наследования. Ни папа, ни я, ни моя сестра. Документы на дом остались в той форме, как были при жизни мамы. В случае смерти моей мамы, как будет распределяться наследство?
0: В данном случае, конечно, необходимо было вам все-таки обратиться к нотариусу, да, и оформить наследство на 1/2 дольку. Потому что у нас, по сути, допустим, неважно, какое-то имущество, пусть это будет дом или квартира, если даже оно и оформлено на одного из супругов, другой супруг имеет право на половину, как переживший. То же самое касается, если умер, допустим, не титульный собственник, все равно его половина в общем имуществе есть. И вот эту половину нужно обратиться к нотариусу и оформить.
1: Игорь Владимирович, да, надо к нотариусу. Но, Игорь Владимирович, насколько я понимаю, вы же живете в Италии. Из Италии он же тоже может как-то эти документы оформить через консульство, например, или сейчас есть же услуга по видеосвязи, общение с нотариусом.
0: В данной ситуации лучше обратиться к консулу либо нотариусу Италии и оформить доверенность на кого-то, кто проживает в России, и кто сможет заняться этим вопросом. Это нужно сделать. Чем раньше это сделаете, тем лучше. Возможно, пока мама, да, жива, я поняла.
1: Нет, папа жив, мама умерла.
0: Мама умерла, то есть пока жив папа. То есть, возможно, в этой ситуации, наверное, самый лучший вариант, если сейчас папа пойдет к нотариусу, и вот эту половинку, которая принадлежит умершей маме, в силу того, что она супруга, он оформит на себя. Поскольку наверняка он проживал совместно с мамой, наследство принял фактически, это будет самый такой простой вариант. Если вы не если вот наш слушатель не пропустил 6-месячный срок, то тогда тоже можно отправить доверенность на папу, и папа также и от имени, получается, сына, да, умершей мамы сможет оформить вот эту дольку,
1: я думаю, она будет срок делиться пропущен,
0: на всех наследников.
1: Срок пропущен, и, как сказали вы, Ольга, лучше папе пойти к нотариусу и все это еще раз рассказать и оформить на себя. А вы дальше потом, Игорь Владимирович, будете уже наследниками папы вместе со своей сестрой, и в течение полугода вы должны заявить, заявить на свои права на наследство у нотариуса.
0: Да.
1: 7373948, телефон прямого эфира, код 49... А, нет, нету никого. Так, еще пробуем. Здравствуйте.
3: Это говорит Москва?
1: Да, вы в эфире.
3: Ага, а можно спросить? Вот я замужем, у меня муж инвалид первой группы. У него есть мама. Квартира записана на маме. Если муж умрет, а я его супруга, буду ли я иметь долю?
1: Ну, мама, если пока жива, то какую долю вы будете иметь? Нет,
3: пока... когда муж умрет.
1: Еще раз ситуацию, вы о чем спрашиваете? Когда умрет и мама, и муж, и когда вы останетесь одни?
3: Да, а у него дочь еще есть от первого брака.
0: Если... Здравствуйте, а как можно к вам обращаться?
3: Меня Катя зовут.
0: Екатерина, дело в том, что если ваш муж умрет раньше, чем его мама, тогда прямым наследником по праву представления будет его дочка от первого брака, если нет у вас совместных детей. Вы в этом случае не наследуете. То есть после смерти его мамы будет наследовать его дочь от первого брака.
1: Нет, почему? Если у мужа есть новое наследство, что у супруга есть из имущества?
3: Но они живут в одной квартире.
0: Здесь же речь идет о квартире, которая оформлена на маму супруга, правильно?
3: Да, да, да, да, да, да.
0: Здесь нет.
1: Он не имеет вообще никакого права на эту квартиру?
0: Нет, если он умрет раньше мамы, у нас же такой вопрос, что если супруг инвалид умрет раньше мамы, то тогда прямым наследником по праву представления на квартиру мамы будет его ребенок, то есть его
1: жена.
0: Жена нет,
3: потому что... А если я ухаживаю за мамой и за мужем?
0: Вот вам нужно будет позаботиться об этом уже сегодня, прийти к нотариусу, чтобы мама вашего супруга пришла к нотариусу, составила, например, на вас завещание.
3: Года. Нотариусы не берутся за это дело.
0: Не берутся, хорошо. А мама...
1: почему не берутся?
0: Да, почему вопрос?
3: Ну, потому что ей 94 года, типа она старая.
1: И что, это же не 204 года, и в 94 человек она соображает?
3: Да.
1: Ну и все, пригласите нотариуса в квартиру. Конечно. К себе, и пусть он оформит. Если не берется, обращайтесь с жалобой в нотариальную палату, потому что как это можно, не 94 года?
3: Можно так оформить, да?
1: Конечно. Конечно. Только нужно... что оформить надо, Ольга?
0: Завещание мама может написать. Тем более сейчас, если нотариус сомневается, нотариус должен выехать к маме вашего супруга, побеседовать. Если у нотариуса не возникнет сомнения в дееспособности мамы, нотариус может оформить завещание.
1: Ага, при... У нас остается 15 секунд до новостей. Екатерина, Ольга сказала, вызывайте нотариуса, он да. проведет все исследования, напишет мама завещание, и вот после этого завещания вы будете иметь долю в наследстве своего мужа.
0: Не мужа, а мамы. Мамы. Мы же мамы. Говорим про то, что муж, если уйдет из жизни раньше.
1: Ну, мама-то напишет наследство, это на сына же.
0: Здесь завещание, если есть, да, какая-то вот... Как... какой-то страх того, что муж может уйти раньше, чем его мама, то тогда, чтобы супруга была наследницей на квартиру мамы, нужно, необходимо завещание.
1: Ладно, мы сейчас после новостей выясним, на кого все-таки надо писать завещание. Ольга Фрик, нотариус, сегодня у нас в гостях.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минздраве Омской области уточнили число отравившихся газом. Пострадали 14 школьников и педагог. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства, 8 отпустили домой, 7 остаются в терапевтическом отделении Центральной республиканской больницы. Подчеркивается, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Отравление газом произошло во время экскурсии в IT-клубе в городе Тара. На уроке по программированию находились 40 детей, ученики 5 и 6 классов. Как заявил губернатор Омской области Виталий Хаценко, во время работ на газопроводе недалеко от IT-клуба произошла утечка газа. Проводится проверка. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Запорожской области под удар ВСУ попал фотокорреспондент ТАСС. Беспилотник атаковал автомобиль Александра Полигенька в центре города Васильевка. В этот момент журналист снимал обстановку в прифронтовом населенном пункте. Цитата. «Приехал на машине, только припарковал, прилет, дрон. Автомобиль поврежден не сильно, сам я цел», — сообщил фотокорреспондент агентству. Украина в ответ на перемирие, вводимое Россией на 8 и 9 мая, объявила о режиме тишины, который должен был начать действовать сегодня в полночь. Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения мэра Уфы. Содержание под стражей отменено. Ратмир Мавлиев отправлен под домашний арест на 2 месяца. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Адвокат чиновника Марат Самойлов заявил агентству, что его клиент не признает вину в превышении полномочий и получении взятки. 30 апреля суд Уфы арестовал Мавлиева. По версии следствия, он организовал незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 квадратных метров, расположенного на территории одного из санаторий в города. В прошлом году Мавлиев потребовал от представителей строительной организации передать ему взятку. Число ежедневных пользователей Макса превысило 85 миллионов. В приложении установили свыше 130 миллионов человек, рассказали в пресс-службе мессенджера. В нем было отправлено более 150 миллиардов сообщений, сделано примерно 6 миллиардов звонков. Уточняется, что сейчас в Максе 7 миллионов каналов с общей аудиторией в 300 миллионов подписчиков. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 2 копейки, доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 27. Атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
10: Говорит Москва 94.8.
11: Повтор лучшего.
12: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
11: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
1: 12:35 в Москве. Добрый день. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, а вернее нотариус Ольга Фрик, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественным организациям. Ольга, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Максим.
1: Продолжаем отвечать на ваши вопросы. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
13: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Квартира в собственности по приватизации оформлена лично на меня. Был в браке. Является ли квартира совместной собственностью с женой? Она не прописана в квартире.
0: Здравствуйте, как можно к вам обращаться?
13: Юрий.
0: Юрий, в этом случае квартира – это ваша единоличная собственность. Супруга не имеет прав на эту квартиру, потому что вы ее приватизировали на свое имя.
1: По документам она же ваша, она же не напополам с супругой.
13: Да, лично моя.
1: Ну все, нотариус вам ответит. Пожалуйста.
13: Понял, спасибо.
1: Так, Сергей пишет, если у меня был открыт вклад в банке до брака, деньги с него не снимались и новых не вносилось, то при разводе эти деньги так и будут считаться моими, а проценты по этому вкладу также будут только мои или уже совместно нажитыми?
0: В данном случае деньги, это, конечно, будут только супруга, а проценты, которые начисляются на вклад, в данной ситуации, я считаю, что это тоже будет супруга, но жена может, конечно, в судебном порядке постараться доказать, что проценты все-таки она хотела бы тоже какую-то часть от этих процентов иметь.
1: Угу. А забрать себе какую-то часть. Так, идем дальше. Добрый день.
14: А, здравствуйте. Для подтверждения дарения драгоценности, антиквариата, достаточно ли договора в простой письменной форме, либо это нотариус нужен?
0: Здравствуйте. Дело в том, что вы можете заключить договор дарения в простой письменной форме, потому что драгоценности, антиквариат – это движимое имущество. Вот если речь идет о недвижимости, тогда к нотариусу. Если движимое имущество, то, возможно, простая письменная форма. У нотариуса по желанию.
14: Ну, да. А надо эти вещи предъявлять нотариусу или достаточно просто вот два человека скажут?
0: Если у вас антиквариат, драгоценности, у вас же должны быть какие-то в данном случае документы, да, подтверждающие право на эти вещи. Ну, возможно, они у вас есть, конечно.
1: Если у вас...
14: Нет, документы.
1: У вас антиквариат какой, если шкаф? Вы что, этот шкаф или буфет принесете к нотариусу?
14: Ну, тут я и спрашиваю, какой порядок есть.
1: Вам сказали, можно оформить этот подарок между вами, без нотариуса. Если вы хотите привлечь нотариуса, то тогда нужны будут документы, подтверждающие, что эти вещи принадлежат именно вам. Ольга, правильно да, вы донесли, да. Хотели сказать?
14: А без документов нельзя.
0: Необходима оценка этого имущества официально, то есть вы должны его оценить у оценщика.
1: Понимаете, вам дешевле и без лишних проблем будет заключить договор дарения между друг там между двумя, чем привлекать нотариуса. Вам придется и нотариусу платить, и еще оценщику, и если это комод, и нотариус к вам не приедет, еще и комод туда припереть. Понятно?
14: Понятно, спасибо.
1: Пожалуйста. Ну, вот такие вопросы. Добрый день. Имеется два собственника земельного участка в равных долях. Если один из собственников решит отдать в залог свою долю, должен ли он уведомить о своих планах второго собственника или и получить его согласие?
0: Нет, залог можно без согласия второго собственника заложить долю земельного участка. Продать только с согласия, залог возможно и без.
1: А вот Сергей спрашивает, он военный пенсионер, ему 45 лет, считается ли он наследником уже?
0: Нет, в данном случае льготная пенсия, пенсия за выслугу лет, она никак не учитывается при определении права на обязательную долю. Здесь важен возраст.
1: 60, 55 и 60.
0: Да.
1: Все ясно. 7373948, код 495, добрый день.
15: Да-да, здравствуйте. У меня очень сложный вопрос. Я...
1: Да мы тут легких-то и не решаем.
15: 10 лет. Потом супруга подала на развод, и нас развели. Я с ней когда женился на ней, то есть, и у нее был сын от первого брака, ему было на тот момент 4 года. Потом у нас родился совместный, получили мат-капитал, и я, получается, брал ипотеку в 19-м году. Она у меня как созаемщик. Вот, взял ипотеку, я титульный заемщик, и получается следующий момент. Мы развелись в 24-м, и она съехала, ну, нашла себе другого человека, съехала, сняла себе квартиру. Ребенок наш, который совместный, он постоянно приходит, пользуется этой квартирой, я сам в ней живу, в ипотечной. Вот, плачу за нее от начала и вот по сей день, то есть проплаты все делаю. И вот она приходит недавно и говорит, что освобождай квартиру детям. Я говорю, как это, каким детям? Я говорю, у нас с тобой сын. Я говорю, я вот живу здесь, зарабатываю квартиру сына. Она требует ее освободить и так далее. То есть какой вопрос может быть, ну как можно разрешить этот вопрос, чтобы вот нам... Я хотел сам остаться здесь, ну вот, с сыном.
1: Сейчас, скажи, как вас зовут?
15: Вячеслав.
1: Вячеслав, а на каких основаниях она говорит, что вы должны освободить квартиру? Мат-капитал был вложен в ипотеку, первоначальный взнос?
15: Ну, он не как первоначальный взнос. Он, получается, у нас пошел как в частично досрочное погашение.
1: Понятно. Ольга, сможете?
0: Да, конечно. Вячеслав, в вашей ситуации Вам необходимо выделить доли детям, поскольку вы использовали средства материнского капитала на покупку данной квартиры.
1: В каким детям?
0: И да, его ребенку от первого брака и совместному ребенку выделяется долька. Это небольшая долька, то есть она будет выделена тогда, когда уже обязательство по ипотеке будет исполнено. Но в вашей ситуации, если квартира куплена во время брака, вам необходимо, и вот вы расторгли брак с супругой, вам необходимо заключить соглашение о разделе совместно нажитого имущества. И уже в этом соглашении можно предусмотреть и выдел долей детям, и раздел квартиры. Если вы продолжаете уплачивать ипотеку, да, выплачивать долг за эту квартиру, то, конечно, вы должны это будете доказать. Вообще все это можно решить, обратившись к нотариусу. Составляется сложный договор. И потом в этом же договоре вы можете перераспределить доли.
1: Да,
15: смотрите, что... по поводу долей, то, что доли, когда мы в банке брали ипотеку, в банке спросили, вы говорите, когда будете доли выделять? Сейчас или после того, как выплатить? То есть я что-то как-то это, я говорю, ну, наверное, потом, потому что я говорю, как выплатим, так и доли выделим. А получается, сын-то у нее от первого брака, он не мой, и как бы я выделять ему доля-то, как бы, она может только из своей, наверное, доли выделить ему долю. Я-то ему как буду выделять, если он мне никто?
0: Вот дело Понимаете? В том, что если использовали средства материнского семейного капитала, то долька сына от первого брака уже автоматически есть. Она очень маленькая на самом деле, потому что
1: так нет, там, но она мат-капитал есть. Использовали-то второго ребенка.
0: Неважно, неважно.
1: А первый-то при чем?
0: Все дети, которые были на момент использования материнского капитала, имеют право на дольку в этой квартире, даже если уже достигли совершеннолетнего возраста. Вот это как очень
1: интересно.
0: Важный нюанс.
1: Первый раз слышу.
0: Да, это очень важный нюанс. О нем нужно помнить, когда используете средства материнского семейного капитала на погашение долга по кредиту.
1: Вячеслав, видите, это такой закон.
15: Если через суд, это как все это будет выглядеть? Как это все будет
0: делиться? Я бы вам посоветовала, придите на консультацию к нотариусу. Вы можете, если, допустим, сын от первого брака уже совершеннолетний, сколько ему сейчас лет?
15: Ему сейчас 17-18 будет, я его хочу вообще выписать.
0: Но, тем не менее, здесь его доля все равно есть. Неважно, обратитесь вы в суд, либо вы обратитесь к нотариусу. Просто обратиться к нотариусу, принести все документы, рассказать свою ситуацию. И перед этим побеседовать с бывшей супругой, наверное, для вас будет наименее финансово затратный вариант. Вот с этого нужно начать.
1: Одним словом, смотрите, подводя итог, вам нужно все-таки пойти к нотариусу, подписать вот это соглашение которое называется...
0: О разделе совместно нажитого имущества.
1: Вот это вот, и плюс ко всему, по закону, я вот сейчас почитал, посмотрел, оказывается, даже не ваш, не родной ребенок, а ребенок жены тоже имеет долю, если использовался мат-капитал. Все верно, сказала наш нотариус Ольга.
0: Но здесь вы должны знать, что эта доля небольшая, то есть там составляется пропорция, допустим, двое детей, двое родителей, составляется пропорция, размер средств мат-капитала делится на стоимость квартиры и на количество членов семьи.
1: Там доля по сути, не от, да. Насколько я понял, доля не от всей квартиры, а от мат-капитала вложенного.
0: Доля от квартиры, но она будет определяться в зависимости от размера. Да, да, то есть 400 тысяч, допустим, на 4, это же 100 тысяч.
1: Ну, да.
0: Мы понимаем, сколько стоит квартира и какая маленькая долька, да, будет выделяться. Ну,
1: да. А скажите...
15: Да, могу я его в 18 лет, как ему исполнится, так как он не живет?
0: Ну, без его согласия, конечно, нет. Согласие необходимо.
15: Но я плачу за квартиру, то есть, получается, вот ипотеку, плачу коммунальные услуги, вот это все.
0: В ваших интересах составит соглашение о разделе этой квартиры и как можно быстрее, потому что вы погашаете долг ипотечный за эту квартиру. А по сути, эта квартира принадлежит как вам, так и вашей бывшей супруге, так есть и дольки двух детей в этой квартире. Они просто не выделены.
1: Она имеет право его выселить оттуда?
0: Нет, выселить нет. Выселить, конечно же, нет, потому что вы собственник.
15: У нас такая ситуация, то есть, как бы, один-то я не пойду соглашение делать, и с ней у меня никакого, то есть, вот, контакта нет в этом вопросе, то есть, у нее вот зацикливалась она на то, что я должен освободить квартиру, так как она мать двоих детей. Хотя наш совместный сын, он пользуется жильем.
1: Но, короче, мы поняли, слушайте, послушайте, выселить вас она не может, забрать квартиру она у вас не может. Вы, он один может подписать соглашение?
0: Нет, соглашение – это всегда соглашение между двумя лицами.
1: Все понятно. Поэтому вы своей супруге, умной женщине, донесите информацию, что если она хочет получить хоть что-то, доли на детей и свою долю, она должна прийти к нотариусу. Если она не хочет, в данном случае закон на вашей стороне. Вы можете это соглашение оформить и можете все уладить мирно по нотариусу.
0: Да, это будет в разы финансово вам дешевле и эмоционально менее проблемно.
1: Так как она тоже собственник этой квартиры, она понесет затраты, вы можете запросто это сделать, если вы пойдете в суд. А сегодня пошлины в судебных разбирательствах не маленькие. Гораздо дешевле обратиться к нотариусу. Вы услышали?
15: Да.
1: Все, действуйте. Удачи. Потом, как все решится, позвоните нам, расскажете, чем кончилось. Да. Хорошо?
15: Все очень серьезно. Спасибо, да.
1: Пожалуйста, пока не за что. Умер человек, у него никого нет, кроме брат-пенсионер-инвалид, удочеренная официально девочка, это второй человек, сейчас она совершеннолетняя. И третий человек посторонний, на которого оформлено завещание. Теперь все претендуют. На что претендуют-то?
0: На наследство, да,
1: но не пишут на что. Нотариус говорит, дело будет сложное. А в чем сложность? Поясните, пожалуйста, кому что достанется, а нам кажется, не получает только удочеренное.
0: Нет, дело в том, что если завещание вообще на третьего человека, да, составлено.
1: Да, на постороннего.
0: Тогда третий посторонний человек и получит. Если кто у нас там, дочь удочеренная, если она
1: не брат-пенсионер-инвалид.
0: Брат-пенсионер-инвалид, он не наследник, потому что братья не обязательные наследники. Обязательные наследники в данном случае дети. Если вот ребенок, то есть удочеренная официально. Дочка официально инвалид, либо не достигла возраста 18 лет, то, конечно, она будет иметь право на дольку. Если она достигла возраста 18 лет, уже совершеннолетняя. Если она не имеет какой-либо степени инвалидности, то тогда она не наследует. Наследует по завещанию все вот посторонний человек, который указан в завещании.
1: Но она может же через суд как-то завещание, господи, как это слово?
0: Оспорить,
1: да.
0: Возможно, и через суд оспорить завещание, но для этого нужно доказать, что человек, который составлял это завещание, был недееспособным, не понимал, что делает, болел психическим заболеванием. То есть это делается посмертная экспертиза, и навряд ли это возможно, потому что нотариус никогда не оформит завещание от недееспособного лица.
1: 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
16: Максим, здравствуйте. Добрый день, Ольга, здравствуйте. Меня Александра зовут, я на прошлой неделе звонил в четверг по поводу бабушки, гражданки Беларуси, которая умерла. Вот. Обещали помочь, сказали, что где-то...
1: Ну да, знает, напомните что-то. Историю всю. В Беларуси умерла бабушка, гражданка...
16: Нет, бабушка в России умерла, в России. Она гражданка Беларуси, она умерла здесь, в нашей стране, и здесь, в общем-то, ее похоронили, хотел... уточнить, как вообще действовать в данной ситуации, так как гражданка Беларуси, да, и там и пенсия до сих пор начисляется, потому что там-то не знают, что она умерла, вот, и все остальное, вот, как быть в этой ситуации.
1: Наш слушатель ходил, вы же ходили в посольство, да, в консульство?
16: Я не ходил, мы звонили, но ничего толком там не подсказали, все вот абстрактно.
1: Звонили, ничего не сказали,
16: может быть,
1: не знают.
16: Да, может быть, как-то вот так, наверное, так и лучше. Ну, то есть конкретики никакой не сказали.
0: Вам нужно в консульство Беларуси обратиться лично с заявлением о том, что умерла гражданка Беларуси, и уже консульство должно отправить документы в ЗАГС Беларуси для того, чтобы сделали соответствующую отметку. Я думаю, Александр, так ваша
1: оформление
0: ситуация.
1: Наследства, каким образом они могут?
0: Если у вас речь идет об оформлении наследства, то вам нужно написать у нотариуса в России заявление о принятии наследства и отправить его по почте нотариусу в Беларуси, который компетентен завести это наследственное дело. То есть нужно посмотреть на сайте Нотариальной палаты Беларуси, кто из нотариусов, то есть какой там вообще, какой там порядок, да, где находится, там что у вас, недвижимость осталась в Беларуси?
16: Нет, там основной вопрос не наследство, да, там наследство, пенсия на карточке за один месяц, грубо говоря, там, в принципе, это оно как бы не нужно. скажем так.
1: Тогда в чем вопрос?
16: Вопрос в том, что как нам правильно себя вести в данной ситуации, да? То есть не какие-то конкретные действия, да, там как их нужно правильно произвести, да, а просто вот в общем, чтобы картина, просто мы, ну, как бы законопослушные граждане, да, вот, и хотелось бы как-то правильно, в общем-то...
1: Так, Александр, слушайте, вы говорите много слов, смысла вообще непонятно. Вы хотите оповестить власти Беларуси, что бабушка умерла, чтобы не начисляли пенсию, так?
16: Максим, мы хотим сделать так, чтобы к нам потом не было претензий.
1: А претензия-то в чем?
16: С другой стороны.
1: Претензия
16: в том, что человек умер, и мы никак другую страну не известили. Вообще должны мы это делать?
0: Консулу
16: как-то? Если вы просто сейчас...
0: Консулу обратитесь.
1: Приезжайте в консульство, пишите заявление. Я такой-то, такой-то заявляю, что моя бабушка, прикладываете справку о смерти, умерла. Все, дальше действия консула. Получите копию этой справки, подписанную консула, подтверждающую, что вы под документ подали. Вы-то в прошлый раз...
16: Да. Если мы ничего просто вот не делаем, и все, ну, человека похоронили, все, успокоиться и забыть вообще про все эти дела.
0: Какие-то так вы же говорите, пенсия начисляется в Беларуси.
16: Ну, нам она не нужна, как бы, пускай она начисляется.
0: Это понятно, мы... но она же поступает, да, на счет бабушки, и вот, здесь вот, могут, да, говорить о каких-то злоупотреблениях, поэтому лучше вам все-таки извести.
1: Вас могут обвинить в том, что вы используете деньги, которые человека, которого уже нет, а получается, это деньги государства. Понимаете?
16: Ну, мы их не собираемся использовать и не будем, ну, по факту, да, я понял.
1: Ну, вот так вот, Александр, действуйте. Все. Пожалуйста. Все, спасибо. Просто в прошлый раз разговор был немножко другой. Там был вопрос, как я помню, хотя очень много всяких вопросов, о наследстве. Но вы начали объяснять, но, кажется, Александру это не обязательно. Он говорит, мы не претендуем. Так, еще что. Когда умирает близкий родственник, как достоверно понять, стоит ли вступать в наследство? То есть узнать, какие у него долги, займы и активы, пишет Сергей.
0: Ну, Сергей, можете узнать о задолженности, обратившись к нотариусу. То есть нотариус делает необходимые запросы в единый каталог кредитных историй, и непосредственно нотариусу придет информация о том, есть ли какая-то задолженность, какой размер задолженности, потому что иногда может быть долг больше, чем наследство, и наследство нецелесообразно принимать. То есть у нас, как известно, наследники несут ответственность,
1: да, да,
0: по долгам наследодателя, а вот в размере принятого имущества. Но иногда это больше, и затраты на оформление наследства, ну, просто не нужны временные, финансовые.
1: Ну, и остается 30 секунд. Ольга, вот еще скажите, пожалуйста, могу ли я без согласия супруга подарить ребенку свою долю в квартире? Если он не даст согласия, то привлечь опеку, спрашивает Елена.
0: Нет, в данном случае нужно понимать, доля в квартире – это личная собственность или совместно нажитое имущество. Это, если это личная собственность, то, конечно, можно подарить. Если это совместно нажитое имущество, в браке приобрели долю по возмездной сделке, по то долям, тогда, конечно... Да. Нет, если по возмездной сделке доля приобретена во время брака, а собственник один из супругов этой доли, то тогда, конечно, без согласия нельзя.
1: На этом все, друзья. Ольга Фрик, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу и взаимодействию со СМИ и общественным организациям нотариус, была сегодня у нас в гостях. Ольга, спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Удачи.
0: За приглашение.
1: Да, и до встречи в следующий раз.
0: Спасибо.
1: Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва» и хорошего вам дня.
17: Восемьдесят первая годовщина Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – главный праздник в России. А что думают иностранцы о победе советского народа над нацизмом? Как чтут память о тех событиях в их странах? И почему особенно сейчас важно сохранять память о войне? Чешский журналист Иржи Юст.
18: В России Великая Отечественная война или Вторая мировая война, как мы говорим в Чехии, это личное, очень личное событие, очень личная трагедия, очень личная победа, очень семейная история, которую, ну, не могли прожить таким образом Чехии, Словакии или вообще люди на Западе, как ее прожили советские люди. Это однозначно, поэтому... Здесь как раз вот эта интимная, не боюсь этого слова, история, которая касается практически всех россиян, это самое большое отличие. как я отношусь к попыткам американских политиков, вообще американцев, переписать историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны и вообще победы, отрицательно, естественно. Мой город, мой родной город, который находится на северо-востоке Чехии, как это называется, Трутнов, освобождала Красная Армия. Как это можно вычеркнуть, я не представляю. Как там изменить то, что советские воины пали за свободу моего города, но я себя не представляю возможным. Поэтому я, естественно, к этому отношусь резко отрицательно. Прошло 81 год от конца Великой Отечественной войны или Второй мировой войны. Нужно ли сохранять эту память? Безусловно, потому что эта война – это самая крупная, большая, кровавая трагедия, которая произошла с человечеством в 20 веке. Как я уже сказал, произошло это не с каким-то абстрактным человечеством, но почти с каждой семьей в России, с частью семьи и в Чехии, поэтому это нельзя забывать. С Днем Победы всех россиян и всех союзников, которые боролись за свободу.
17: 81 год великому подвигу. 81 год великой победе.
19: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 2 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Цена нефти марки Brent опустилась ниже $100. Это произошло впервые с 22 апреля. По данным лондонской биржи, стоимость фьючерса с поставкой в июле снизилась на 9,11% до $99.86 за баррель. Одновременно с этим цена контракта на нефть сорта WTI с поставкой в июне просела на 9,8% и стоит $92.25. Число случаев заражения хантавирусом на лайнере MV Hondius выросло до 8, в 3 из них инфекция подтверждена лабораторными исследованиями. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. 3 недели назад лайнер под флагом Нидерландов вышел из Аргентины и направился на Канарские острова. На его борту около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один россиянин входит в состав экипажа. Судно сейчас находится у побережья Кабо-Верде, ему запрещен заход в порт. Эксперты заявили о росте спроса у россиян на недвижимость в Минске. За год интерес к покупке жилья в столице Беларуси вырос на 10-15%. Как сообщила РИА Новости глава Департамента развития сети и межрегиональных сделок компании «Этажи» Ольга Половникова, доля сограждан в общем объеме сделок с квартирами в Минске сейчас оценивается в 8-10%. Год назад показатель был на уровне 2-3. По ее словам, на ситуацию влияют разные факторы. Некоторые рассматривают покупку из-за отсутствия ограничений на работу интернета и соцсетей, другие хотят таким образом инвестировать, видя рост спроса и стоимости недвижимости. В свою очередь, гендиректор компании в сфере инвестиций в недвижимость Smarant Виктор Зубик заявил агентству, что интерес российских покупателей к Минску носит ситуативный характер. Он уточнил, что спросом в основном пользуются готовые квартиры в жилых комплексах комфорт-класса, с данных не более 10 лет назад. Бюджет покупки чаще всего находится в пределах 60-140 тысяч долларов. Синоптики анонсировали приход в Москву черемуховых холодов. Холодный фронт начнет оказывать влияние на столичный регион в пятницу. Местами пройдут ливни и грозы. В течение суток температура воздуха опустится до климатической нормы и не превысит плюс 18 градусов, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, 9 мая в столице ожидается пасмурная, дождливая и прохладная погода. В дневные часы будет не выше плюс 12. В воскресенье прогнозируется слабый дождь, температура немного повысится и составит плюс 12, плюс 15 градусов. Далее о валюте и фактической погоде в Москве. Курс юаня на сегодня 11 рублей 2 копейки, доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 27. Атмосферное давление будет в норме, 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
19: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. и 8.
20: А вы говорите Милин.
21: Я его
20: тоже
21: что?
20: Мне Милин.
21: Рекламирую.
20: Да думайте о своей стране.
22: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
23: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
22: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
22: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 6 мая, сейчас 14.05. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через мессенджеры, пишите через СМС-портал, либо дозванивайтесь в прямой эфир. У нас нет предварительного отбора, поэтому если набрали номер 7373948, код 495, и вам ответили, значит, это уже прямой эфир.
19: В движении.
24: В Москве тем временем трехбальные пробки. Нам обещают, что 3 балла будет и в 4, и даже в 5 вечера. И только в 6 и в 7 вечера напряженный, более напряженный трафик будет в городе. 4 балла нам обещают на 6 вечера, 5 баллов на 7 вечера. Из того, что прямо сейчас видно на карте московских пробок, небольшие затруднения на внутреннем третьем кольце от Ленинградского проспекта в сторону Савеловской эстакады. Сложности опять на пересечении Московской кольцевой автодороги и, соответственно, Новорижского шоссе, причем сейчас от Новорижского шоссе в сторону Рублевского, соответственно, пересечение с Рублевским шоссе. Московская кольцевая автодорога, в данном случае мы говорим про внешнее кольцо, едет крайне медленно. Пробка бордового цвета. Это, наверное, самое серьезное затруднение сейчас на московских дорогах. В целом город едет и едет довольно спокойно. В 3 балла оценивается ситуация.
19: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
22: Поток. Новости этого дня.
24: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Дональд Трамп заявил о наступлении времени для признания Ираном своего поражения. Тегерану, говорит президент США, стоит вывесить белый флаг. Что означает подобное заявление? Чего ждать от Трампа, если, к примеру, ему откажут? Первая тема. Вторая. В России частные инвесторы поставили рекорд по вложениям в облигации. Говорят, на Мосбирже вложили рекордные 265,5 миллиарда рублей. Почему инвесторов становится больше? Почему это не становится массовым и никак не сравнится, к примеру, с уровнем вкладов граждан. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Число поврежденных ударами беспилотников домов в Чебоксарах выросло уже до 40. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на заявление главы Чувашии Олега Николаева. Речь идет о вчерашней массированной атаке. Еще с ленты агентства РИА Новости то, что сейчас появляется. Цены на нефть ускорили падение до 10, а то и 12%. Бренд, как пишут, соответственно, торгуется теперь уже примерно на уровне в $98 за один баррель.
22: Поток. успеем сказать главное.
24: СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Можете писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Можете писать через мессенджер Макса, тоже пользователю «Говорит МСК-бот». Если через Макс не писали, заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва», и там есть в правом верхнем углу, вы найдете ссылку для того, чтобы, собственно, пройти и воспользоваться работой этого самого бота. А дальше будет проще. Можно звонить 7373948, код 495. Первая тема для обсуждения в этом часе – это заявление Дональда Трампа. Он говорит, настало время для признания Ираном своего поражения. Больше того, Тегерану, по мнению Трампа, стоит вывесить белый флаг. Они очень гордые люди, это уже цитата из Трампа в переводе на русский язык. И, может быть, вы этого флага так и не увидите, но им, по сути, уже пора его вывесить, капитулировать, сказал глава государства. Виктория Журавлева, американского государства, Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений. Все это в Российской академии наук. Она с нами на прямой связи. Виктория Юрьевна, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
24: Скажите, что означают подобные заявления Трампа?
2: Ну, я думаю, что Трамп вышел на очередной виток давления на Иран. Понятно, что у него 60 дней закончились, ему нужно каким-то образом конфликт финализировать, нужно предоставить какие-то результаты, результатов нет, переговоры не продвигаются. И, в общем-то, он стоит перед очередной точкой принятия решений, усиливать ли военное давление или все-таки подождать, будет какое-то риторического давления. Вот сейчас риторическое давление. Дальше смотрим на реакцию Ирана.
24: Это слова или это американская оценка того, что происходит там в реальности? Не может так случиться, что американцы, к примеру, ошибаются?
2: Это не оценка, это именно риторика главы государства. То есть это вообще даже не показатель того, что вот примерно такие соображения в его окружении, в экспертном обсуждении, в администрации. Нет. Это тактика Трампа, тактика переговорная, которую мы видим регулярно во всех других случаях, да, как было и с Украиной, и там еще с чем-то. То есть он применяет с разных сторон, пытается подойти к стороне, от которой пытается получить результат, и как-то на нее надавить. Ну вот здесь вот, соответственно, создавая эффект, что Иран уже слаб, ему все равно нужно сдаваться, он должен договариваться. То есть это вот такое создание определенного риторического поля, да, вокруг этого процесса в надежде получить какой-то отклик.
24: А с другой стороны, он ведь признает, что не думал о таком активном, как он это говорит, использовании вооруженных сил в ходе своего второго срока на посту главы государства. Или он не только про Иран в данном случае говорит, просто с одной стороны он говорит, Иран такой слабый, с другой стороны, мы активно вынуждены использовать вооруженные силы.
2: Ну, понимаете, тут вопрос в том, что все это он вещает на внутреннюю аудиторию, которая крайне недовольна тем, что сейчас происходит. Почти 80% американцев считают, что военные действия в отношении Ирана – это ошибка, что они нарушают, еще больше нарушают безопасность Соединенных Штатов, и есть еще очень большое недовольство со стороны электората именно Трампа, то есть того, на которого рассчитывают сейчас республиканцы в ноябре, нарушение обещаний. Трамп обещал, что никаких военных действий не будет, что войны не будет, что Америка выходит вообще из этой логики воздействия, взаимодействия с миром. А в итоге, в общем-то, получается, что Трамп делает ровно то же самое, что все предыдущие президенты.
24: А вот
2: нарушенное обещание, это очень серьезно, да.
24: А вот вы говорите, он делает то же самое, что и предыдущие президенты. Но вот ровно в этом выступлении Трамп как раз говорит, при администрации Обамы, к примеру, Белый дом предпочитал идти на поводу у Исламской Республики и давал ей денег, а теперь США действуют иначе. Так все-таки иначе или как Обама?
2: В отношении Ирана не так, как Обама, поэтому иначе. А в отношении применения военной силы на том же самом Ближнем Востоке вполне себе так же, как и предыдущей администрации. То есть здесь ему нужно показать, с одной стороны, что мы лучше, чем демократы, мы можем быть более эффективными, потому что они создавали угрозу своей политикой. И вот, в общем-то, результат привело именно к тому, что сейчас Соединенные Штаты имеют. А с другой стороны, ему нужно как-то уйти от этих вот обвинений в том, что он обещал, что военных действий больше не будет, а они есть. Поэтому надо как-то оправдать необходимость того, что сейчас происходит.
24: Ну, вот теперь он говорит, настало время, чтобы Иран признал свое поражение. Представим себе ситуацию, при котором Иран не признает поражение. Что будет делать Трамп?
2: Бомбить.
24: Реально?
2: Ну, у меня пока никаких других предположений нету, потому что явно политически додавить ему не получается. И у Ирана сейчас достаточно сильная позиция. В общем, ему ничего не мешает делать то, что он, продолжать делать то, что он делает. И Соединенные Штаты за 60 дней не достигли той ситуации, в которой бы они контролировали действия Ирана. Более того, они, в общем-то, оказались в ситуации еще более худшей, они вообще никак не контролируют, несмотря на...

0: 50 сутками, он просто назначит новые 60.
1: А у него есть сейчас 30. На то, чтобы по закону у президента после 60 есть еще 30 дней на то, чтобы завершить конфликт. Пока он вполне может подавать это как завершение конфликта. Соответственно, в рамках этих 30 дней он может делать ровно то же самое, что делал предыдущие 60.
0: Хорошо, тогда еще вопрос. А есть какие-то объективные оценки того, что на самом деле произошло на данный момент с Ираном?
1: Объективные это что значит?
0: Ну, то есть для того, чтобы...
1: Жертв вот, или что? Какие объективные?
0: Не знаю. Трамп говорит, значит, им уже пора вывесить флаг капитуляции, понятно, по сути, да. Капитулировать. А что на самом деле?
1: Я думаю, что объективные оценки не сильно нравятся американской администрации. Потому что что более объективно, чем блокировка Ормузского пролива? Это объективно. Это то, что мы все сейчас наблюдаем. Иран явно контролирует ситуацию, Соединенные Штаты ее не контролируют. Вот мне кажется, это объективная оценка ситуации.
0: На ваш взгляд, какой будет реакция? То есть я попросил предположить, если они откажут, а на ваш взгляд, какой будет реакция Ирана на эти слова Трампа?
1: Мне кажется, что Иран не идет не поддается давлению политическому. Пока все то, что происходит 60 дней, говорит о том, что Иран себя чувствует вполне уверенно.
0: Они не участвуют в дискуссии с Трампом? То есть они молча реагируют
1: Они участвуют, но их позиции Соединенных Штатов и Ирана очень сильно отличаются от того, что... Ну, то есть то, что хочет Соединенные Штаты, то, что хотят Соединенные Штаты от Ирана, не хочет Иран. А именно разблокировка Ормузского пролива и передача контроля над Ормузским проливом Соединенным Штатам. Иран предлагает совершенно другое. Он предлагает, что Ормузский пролив должен контролироваться странами региона. И это не устраивает Соединенные Штаты.
0: Ну, и
1: Это такая ситуация, в которой стороны не договорились.
0: Ну и последнее. Вы сказали, дальше придется бомбить. Или высоко вероятно, что он будет это делать. С другой стороны, у него есть еще 30 дней. Бомбить через месяц?
1: Нет, в течение этих 30 дней.
0: В течение 30 дней, спасибо.
1: Да.
0: Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, можете писать через смс-портал, плюс 7 925 48 94 8, можете писать через мессенджеры. И там пользователь говорит МСК-бот. Срочное сообщение, много новостей сегодня. Опять из Чувашии, из Чебоксар, заявления от пострадавших при атаке на Чебоксары теперь принимаются через МФЦ или даже госуслуги. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на новое сообщение от главы Чувашии Олега Николаева. Пострадавшим доступны единовременные выплаты, компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью. Это из срочных сообщений. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да, прошу.
2: Знаете, да, Иран сохранил некий статус-кво, вот, и у США тоже есть. Видимо, Трамп решил заморозить этот конфликт на очень длительное время.
0: То есть статус-кво есть у двух сторон в данном случае, на ваш взгляд?
2: Да, видимо так. Но они, США ведь сняли вот эту свою операцию по, там, как он назывался, по безопасному вот эту проходу.
0: Теперь другая операция с другой стороны?
2: Теперь Иран говорит, что да, он будет контролировать Ормузский пролив. И как вот Трамп будет выбираться из этой, так сказать, вот петли, это еще вопрос.
0: Но с другой стороны, вы говорите, что обе стороны устраивает нынешняя ситуация. Я правильно понял?
2: В плане того, что вот нет военного избиения Ирана, и нет ударов по американским базам на Ближнем Востоке, вот в моменте, да, устраивает.
0: В моменте устраивает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юрий Власть. Весь парадокс заключается в том, что именно американцы устроили данную западню в Ормузском проливе. А курьез заключается в том, что как и в Панамском канале, несмотря на то, что он создан искусственно, через Ормуз будут с оплатой должны проходить американские военные корабли, которые базируются на базе 5-го флота в Манаме, в Бахрейне. Вот. У Трампа сейчас более ущербные позиции, чем у Ирана.
0: Неважно, мы сейчас не оцениваем его позиции. На ваш взгляд, вот он говорит, время для признания Ираном поражения.
3: Трамп — это ребенок, который намекает иранцу, вывести белый флаг, я же победил. О чем говорит Рубио, выдавая желаемое за действительно, говоря о том,
0: так что... Иран же ведь ответит все равно.
3: Естественно, ответит, потому что, в отличие от американцев, у них достаточно боеприпасов, чтобы нанести еще больше серьезный урон, чем они нанесли до этого, несмотря на разрушенную...
0: И тогда вопрос, что дальше будет делать Трамп?
3: Трамп будет выжидать.

0: Трамп будет выжидать и дальше. Дональд Трамп заявил о наступлении времени для признания Ираном своего поражения. Как отметил американский президент, Тегерану стоит вывесить белый флаг.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Если кто следит за трафиком на московских дорогах, было 3, уже 2 балла. Совсем просто ехать по городу. Еще раз напомню, одна проблема только это пересечение Московской кольцевой автодороги и Новорижского шоссе. Там серьезные проблемы, и те, кто едут сейчас по внешнему кольцу, если едут в том направлении, потеряют довольно много времени. Следующая тема для обсуждения. В России частные инвесторы поставили рекорд по вложениям в облигации. Как говорят на Мосбирже, рекордные 265,5 миллиардов рублей вложили. Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков в Институте прикладных экономических исследований в Президентской академии. Оксана Евгеньевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Откуда берутся рекорды? Почему инвесторов, видимо, становится больше? И кто эти люди?
3: Ну, в основном это более состоятельные инвесторы вот из разряда частных инвесторов, то есть с капиталом там, ну, по крайней мере, 100 тысяч рублей и выше, а то и миллион и выше на счете. Это отчасти деньги, которые перемещаются из депозитов, но это, в общем-то, довольно скромная сумма, если мы сравниваем с суммой депозитов. То есть вот в условиях снижения ключевой ставки, ставки по депозитным, по депозитам в банках падают, и люди пытаются немножко больше доходности найти на рынке облигаций.
0: Немножко больше доходности. Тут тоже важно понять, а что такое немножко больше? Вместо 10-11%?
3: Ну, смотрите, если сегодня в Сбербанке можно при удаче открыть депозит там 12% годовых, то вложение в ОФЗ с постоянным купонным доходом на 10 лет сегодня приносит примерно 14-14,5% годовых. Вот разница примерно 2% пункта, если мы говорим о государственных облигациях. Если вкладывать в надежные корпоративные облигации, ну, там еще немного. Немножко, может быть, повыше на 2-3 процентных пункта.
0: А вот тут тоже важно понять, как мы понимаем, там ведь не гарантированный доход, в отличие от какой-то части дохода, которая гарантирована при банковских вкладах. Так вот, этот самый негарантированный доход более удачен, более понятен, когда ты инвестируешь в государственные ценные бумаги или в коммерческие?
3: Ну, знаете, вы правильно отметили, что при вложениях в облигации ни основная сумма, ни купонный доход не гарантируется государством, в том числе по государственным облигациям. Поэтому вот в данном случае кредитный риск, то, что эмитент не заплатит, там, в общем-то, висит на инвесторе. Ну, естественно, что он минимальный по ОФЗ при вложениях, но если мы вкладываем в облигации крупных эмитентов, там тоже риски довольно, так сказать, низкие, но теоретически вероятность там каких-то дефолтов сохраняется, конечно.
0: Еще вопрос. С начала года совершали сделки с облигациями 1 300 000 человек. Это не очень много по отношению ко всему населению, но это на 30% больше, чем в прошлом году. Чем это объяснить?
3: Ну, опять же, это связано с тем, что по мере снижения ключевой ставки облигации ведут себя таким образом, что вы, во-первых, там получаете купонный доход немножко выше, чем по депозитам. Кроме того, начинает расти стоимость, рыночная стоимость облигаций. Вы получаете как бы два вида дохода в виде повышенного купонного дохода и увеличения стоимости облигации, если вы хотите ее продать на рынке. Поэтому вот в таких ситуациях инвесторы более внимательно относятся к облигациям. Мы видим, что, наверное, вот с середины прошлого года понемножку, но все-таки ключевая ставка снижается, и это создает дополнительный импульс, стимул для того, чтобы вот вкладываться в облигации.
0: Это создает дополнительный импульс, но с вашей точки зрения, вот этот дополнительный импульс, который создается, это импульс, которому стоит следовать большинству граждан или все-таки нет?
3: Это зависит от людей. Я так думаю, что депозиты проще и гарантированнее, хотя вот вы немножко поменьше получаете доходность. Облигации не такой простой инструмент. В любом случае, вы можете, ну, в принципе, если человек инвестирует в ОФЗ, это не так сложно, но при этом нужно тоже следить за тем, какова будет ключевая ставка. Если она пойдет вверх, то стоимость ваших облигаций начнет снижаться, и вы продадите ее за меньшую стоимость, чем было. То есть облигации такой довольно непростой инструмент. Там, если вы в него вкладываете, вы получите больше доходности, но вам придется тратить время для того, чтобы следить за рынком. Это, конечно, не подойдет для массы инвесторов. Может быть, рассмотреть вариант паевых фондов облигаций, если там комиссии вот по некоторым биржевым фондам довольно низкие.
0: А вот еще среднее количество так называемых активных инвесторов, которые буквально ежедневно следят за этим, ежедневно осуществляют сделки с корпоративными облигациями, теперь уже 100 тысяч. Это тоже довольно серьезный рост. Таким образом, люди больше денег получают?
3: Ну, люди хотят просто больше заработать. Наверное, они получают немножко больше денег по сравнению с обычными депозитами. Но нужно просто учитывать, что среди этих инвесторов многие такие сверхрискованные. Они вкладывают так называемые высокодоходные облигации, где доходность может быть 25-30%, но и велик риск дефолта. Мы видим, что вот в 25-м конце, в начале 26-го года количество дефолтов на рынке корпоративных облигаций начало серьезно расти. Поэтому вот это скорее такие, знаете, люди, которые хотят вот получить побольше доходность, чем депозиты, но, в общем-то, наверное, не всегда обращают внимание на свои риски.
0: Какая связь между тем, что частные инвесторы ставят рекорд по вложениям в облигации, и тем, что индекс Мосбиржи в ходе основной сессии опускается к рекордно низким показателям?
3: Ну, это в целом не очень связанные переменные, потому что вот в действующих условиях, когда все-таки ключевая ставка остается довольно высокой, на уровне там 14,5%, это все-таки время для облигаций, потому что ту доходность, которую вы получите по ОФЗ, там 14,5%, вряд ли вам обеспечат акции какого-либо эмитента на долгосрочной перспективе. Поэтому в данном случае при даже небольшом снижении акций ключевой ставки, в общем-то, облигации остаются более привлекательным просто инструментом, чем акции. А для того, чтобы росли акции, пока не хватает некоторых инвестиционных идей. Акции начнут хорошо работать, когда ключевая ставка станет на уровне там примерно 10%. Вот когда госбумаги будут приносить примерно 7-8% годовых, тогда у акций появится шанс быть более привлекательным в России. Пока ситуация другая.
0: Ну и еще вопрос от Сергея, 538-й. Он даже не вопрос, это утверждение. Не забывайте, мол, про комиссии и налог. А вы чуть выше сказали, конечно, что комиссии бывают не очень высокими. Так все-таки комиссии и налог сильно снижают эти проценты, когда ты вкладываешься в облигации?
3: Комиссии могут снизить. Ну, если вы напрямую вкладываетесь в ОФЗ, то там, в общем-то, комиссии не очень большие у банков. Если на вторичном рынке покупаете, так сказать, облигации. Налог, ну, он не намного, налог на доход, который вы получите, будет не намного выше, чем налог на депозиты, которые вы тоже платите. Я имею в виду, что комиссии, это вот если инвестировать через паевые фонды, надо обращать внимание, потому что там есть комиссия за вознаграждение, за управление, это примерно там 0,7-1% от стоимости актива в год, и там есть еще комиссии, которые вы платите при входе, при покупке паев, и при продаже, так сказать, паев, они там могут серьезно отличаться, но это тоже может быть не такая маленькая сумма, если бы, тем более вложение не очень долгосрочное. Поэтому комиссия имеет значение, в вот особенно вот если вы вкладываете через посредника, через паевые фонды.
0: Спасибо. Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков в Институте прикладных экономических исследований Президентской академии. В России частные инвесторы поставили рекорд по вложениям в облигации. Виктор 768 говорит, купил акции, где был прогноз экспертов на высокий рост. В итоге получилось минус 20%. И Виктор уже делает вывод. Тут вот купил акции и в итоге минус 20%. Это вот на каком временном промежутке? Тоже ведь важно. Но Виктор делает вывод. Развод — это все. Заработать с его точки зрения можно только тем, у кого есть прямой доступ к инсайдерской информации. 144-й напоминает, хозяин, барин, это ведь потом не проблема государства будет. Твоя, ведь сам эти деньги принес. Но в банках тоже ведь только какая-то часть гарантируется. Ну и 630-й тоже. 1-2% разницы? Да с депозитом, если такая разница, это несерьезно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин принял в Кремле главу Тамбовской области. Президент обсудил с Евгением Первышевым поддержку участников специальной военной операции, результаты агропромышленного комплекса и вопросы строительной сферы. Глава государства обратил внимание собеседника на просадку показателей по вводу жилья. Руководитель региона отметил, что в прошлом году Тамбовская область чуть перевыполнила поставленную правительством задачу. Цитата. «Да, мы не вошли в топ-10 регионов, которые набрали большой вес и которые на сегодняшний день строят по 1 метру на жителя, но тем не менее рост у нас пошел. Это благодаря поддержке правительства и инфраструктурным кредитам», сообщил губернатор. Он также доложил президенту, что коммерческий кредит региона полностью закрыт. Первышев добавил, что тамбовские власти также снижают долговую нагрузку по государственному долгу. Кроме того, глава региона поднял тему создания свободной экономической зоны, в рамках которой обозначены резиденты. В Чебоксарах число поврежденных ударами ВСУ домов выросло до 40, среди них социальные объекты, школы, детсады и колледж. Обновленные данные привел в мессенджере Макс глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, введение ЧС позволило оперативно мобилизовать ресурсы и направить средства на аварийные работы и адресную помощь. Накануне Чебоксары подверглись удару украинских беспилотников. 2 человека погибли, 35 получили травмы различной степени тяжести. В горах Карачаево-Черкесии нашли живыми пропавших туристок из Астрахани. Им ничего не угрожает, сообщили в региональном главке МЧС. В ведомстве уточнили, что 2 девушек обнаружила наземная группировка спасателей. Накануне путешественницы не вышли к назначенному сроку на конец маршрута. Они были на одной из промежуточных точек похода под перевалом Озерный Архызский. Сотрудники МЧС доставят туристок к населенному пункту Маруха. Гидрометцентр продлил действие желтого уровня погодной опасности в столичном регионе. Он будет актуальным с 9 часов до 18.00 7 мая. По прогнозам синоптиков, завтра ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. В отдельных районах будет дождь с грозой. Далее о валюте и фактической погоде. В столице курс юаня на сегодня 11 рублей 2 копейки, доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 27. Атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
4: 9:00. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Лисичанска.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
9: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 6 мая, сейчас 14.35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через мессенджер, либо в прямой эфир дозваниваетесь.
1: В движении.
0: Город едет довольно спокойно. Если полчаса назад мы говорили про трехбальные пробки, сейчас ситуация оценивается и вовсе в 2 балла. Есть две проблемы. Локальная проблема в районе пересечения Московской кольцевой автомобильной дороги и Новорижского шоссе. Там большие сложности, особенно для тех, кто по внешнему кольцу МКАД едет. И тоже Московская кольцевая автодорога, совсем в другую сторону. Переносимся туда, где пересечение Северо-Восточной Хорды и Московской кольцевой автодороги. Вот там возникают проблемы при движении по МКАД и в ту, и в другую сторону. Но это не столь масштабные проблемы, да и бордового цвета здесь практически нет. В целом в городе 2 балла прямо сейчас, как максимум 5-бальные пробки. Нам обещают к 7 вечера.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Поток. Новости этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. К дилерам в России начали поступать автовазы с автомобилями «Волга», латинское написание. Автовоз с такими автомобилями уже попал на фото, совсем скоро их начнут продавать. Что на данный момент можно сказать о новой машине? Уместны ли параллели с москвичами, которые очень похожи на другие китайские автомобили? И как характеризовать цену, если уже есть понятные данные о том, сколько будут стоить эти автомобили? Первая тема. Вторая. Оргкомитет «Оскара» ограничивает использование искусственного интеллекта в фильмах. Насколько просто определить факт использования этого самого ИИ при создании кино, написании текстов и так далее, что для этого нужно, в конце концов. Вторая тема. Минут через 10 обсуждаем в прямом эфире. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, причиной попытки покушения на американского лидера могла стать операция против Ирана, пишет ТАСС, ссылаясь на доклад за закрытый доклад Министерства внутренней безопасности США. Еще глава Росмолодежи делает заявление. Кибердружины помогают спасать детей от угроз в интернете. Все это с ленты ТАСС. Теперь РИА Новости. Анна Семенович рассказывает, что ждет предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Пока нет, еще ждем, пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление Анны Семенович, когда она отвечала на вопрос о том, сделал ли ей ее возлюбленный предложение выйти замуж.
9: Поток. Успеем сказать главное.
0: СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Еще срочное сообщение вот только что пришло. Соответственно, Юрий Чайка, полпред, президент России в Северокавказском федеральном округе, официально представил только что в качестве временно исполняющего обязанности главы Дагестана Федора Щукина. Об этом передает корреспондент агентства РИА Новости. Первая тема для обсуждения в этой получасовке. К дилерам начали поступать автовозы с автомобилями «Волга». Автовоз попал на фото, об этом пишут в средствах массовой информации. Седан «Волга C50» и кроссовер «Волга K50» замечены возле автосалона одной из крупных дилерских сетей в Нижнем Новгороде. Роман Щукин к нам присоединяется, автоэксперт и ведущий программы «Моторы» с Романом Щукиным на радио «Говорит Москва». Роман, добрый день.
10: Юра!
0: Да.
10: Как я рад тебя слышать, дорогой. Привет.
0: Взаимно, алло, дорогой. Скажи, да, все нормально. Что можно на данный момент сказать о новом автомобиле?
10: Можно сказать, у меня собака. Можно сказать, что, во-первых, у нас возродился бренд, и это очень хороший знак, мне кажется, потому что возрождающиеся бренды, это, слушай, ну это начало, это потрясающая история, это означает, что есть перспективы, но как минимум дается еще один шанс этой истории заново стартануть. Это круто. Мы знаем историю с москвичом, который, может быть, не совсем успешно стартовал, но развивается, и сейчас у них тоже свое новое направление и широкие перспективы. Вот теперь «Волга». Мы все прекрасно знаем, ну, во всяком случае, те, кто включен в эту историю, связанную с автомобилями, то, что в основе лежит партнерство с хорошо известной китайской компанией «Джили», за которой стоит невероятно хорошо известная мировая компания «Вольво», которая, в свою очередь, поделилась всеми технологиями с «Джили», на которых за последние 10 лет «Джили» превратились в одного из мощнейших игроков китайского рынка, мирового рынка. Ну и, собственно говоря, сами продажи и доверие покупателей, и то, как чувствует себя компания «Джили» на территории Российской Федерации, ну, на нашем рынке. Тут как бы без комментариев, все и так понятно. Люди уже поняли, что это за бренд. И вот теперь такая мощная коллаборация, я бы сказал, мощная история с приземлением бренда на российском рынке. То есть все то, за что наш автовладелец, автолюбитель ругал правительство, я имею в виду утильсбор, все пошлины, да, все это же, естественно, было всего лишь приглашение. Это в такой форме было завуалированное приглашение. Ребят, приходите сюда, приземляйтесь, открывайте производство, делайте в России, и тогда вы будете уходить из-под этих пошлин, и тогда у вас будет все гораздо лучше, чем у тех, кто будет продолжать возить сюда автомобили импортом, а деньги получать там, уводить деньги туда за рубеж. И вот на базе «Джили» три модели. Первый, ты совершенно прав, К50, за ней стоит «Джили Манжаро», также «Джили Атлас» — это младший брат, и «С». За литерой «С» скрывается седан. За седаном скрывается «Джили Preface», которые будут локализованы здесь сразу в Нижнем Новгороде на производстве, которое раньше принадлежало компании Volkswagen. С 10-х годов там выпускал ВАК автомобили. Последние несколько лет завод, как известно, стоял. Сейчас завезено уже оборудование, налажено предсерийное производство. Автомобили собираются по полному циклу со сваркой кузова, окраской кузова. Шикарная история, и мне кажется, очень неплохие перспективы у бренда.
0: Но вопрос опять про параллели с москвичом. То есть многие считают, что москвич — это не совсем москвич, а это все-таки китайский автомобиль. Тут тоже, значит, мы уже вспоминаем «Джили Манжаро». Один из слушателей пишет: «Волга Валджаро» придумал, да, значит, вот такую формулировку.
10: Да.
0: Так вот, насколько это будет все-таки местный автомобиль или китайский по-прежнему?
10: Слушай, ну, сначала, на старте, ну, я уже, не знаю, уже оскомину набила эта история про «Жигули», про советские «Жигули»,
0: ну,
10: ты
0: да.
10: помнишь, которые «Фиат 124». Это не помешало «Жигулям» сначала, потом «Ладе», сейчас «АвтоВАЗу» стать ключевым игроком и главным заводом в стране, и главным поставщиком моделей тогда для советского человека вообще не помешало. Больше того, история знает такие примеры, когда автомобили под разными брендами в разных странах собираются разными производствами. Ты, к примеру, знаешь о том, что одна из величайших автомобильных стран – это Мексика? Вопрос тебе.
0: Нет. Мексика. Ответ – нет.
10: Ты знаешь хоть один мексиканский бренд вообще? Нет. Но при этом Мексика – один из крупнейших игроков на мировом рынке, потому что там сосредоточено производство всех автомобилей. В Штатах очень дорого, но при этом Мексика очень близко. В Мексике делаются все автомобили, включая немецкие, включая Audi и Mercedes. И потом привозятся в Штаты, продаются. Правда, Трамп сейчас в этом тоже решил навести порядок. И уже из Мексики заводы переезжают обратно в Соединенные Штаты Америки. Поэтому в этой истории в том, что за «Волгой» не стоит «Волга» изначально. Ну, давайте сделаем свою «Волгу». Для этого надо всего лишь 15-20 миллиардов долларов и где-то 5-7 лет разработок на то, чтобы создать свою платформу. Или же можно прямо сейчас начать уже взять проверенную платформу, начать делать автомобили уже у нас, производить по полному циклу, при этом занимаясь разработкой своей платформы, и постепенно локализовывать все глубже и глубже модели китайские, и в итоге сделать свое, через несколько лет начать производство новых уже своих моделей. Мне второй вариант, честно говоря, нравится больше.
0: А можно ли как-то охарактеризовать цену? Или пока точной цены еще нет?
10: Вот только что, не поверишь, я утром задал вопрос, только что получил ответ от коллег из Волги. У Волги уже представительство, вовсю работают, мы с ними дружим заранее, просто потому что люди там все те же, кого мы знаем в автомобильном бизнесе России уже много лет. Про цену традиционный ответ, цена будет объявлена вместе с официальным стартом продаж, то есть ровно в тот день, когда ты сможешь прийти, заплатить деньги дилеру и забрать свой автомобиль, вот тогда и появится цена. Но я могу сказать, что она будет в пределах того, что мы видим у Джили на аналогичные модели сейчас уже. Но только ты должен понимать, что это уже наша модель с локализацией нашего, не просто производства, а адаптации российской, потому что это не переклеивание шильдиков. Это гораздо более глубокая история уже даже на старте, технологически более глубокая. С нашей гарантией. Не хочу говорить высоких слов там про патриотизм, знаешь, там типа, дескать, что вот, ну это у нас, мы должны заплатить за то, что оно наше. Не, нифига мы не должны заплатить. Мы должны посмотреть, что за качество будет, а потом уже заплатить. Но думаю, что цена будет где-то сопоставима между вот тем, что нам хочется, и тем, что сейчас предлагает Volvo на аналогичные модели, уже сейчас официально в России.
0: Вот что значит все-таки ведущий программы «Моторы» с Романом Щукиным на радио «Говорит Москва»? Пока ты, Роман, рассказывал, что тебе скажут в ответ, я это все читал на лентах от наших слушателей, они все это уже действительно написали. Пару вопросов от них. 976-й, а почему ты думаешь, что они будут дешевле? Говорит 976-й, практика показывает, все собираемые в России автомобили имеют такую же цену, как ввозимые.
10: Во-первых, они будут дешевле, потому что, так или иначе, при определенной глубине локализации и переходе на комплектующие и поставщиков российских, они набирают баллы локализации, которые добавляют им субсидии от государства, в том числе утильсбор становится меньше, дополнительные льготные субсидии по налогам, дополнительные льготные субсидии по кредитам, что в итоге, кредитам я имею в виду автомобильным для нас, то есть государство частично их субсидирует путем введения определенных программ на приобретение этих автомобилей. И в результате подстегивая таким образом спрос. Поэтому на старте может быть и нет. Может быть, и не будет дешевле. Просто потому, что колоссальные траты на приземление, локализацию бренда здесь. Но в перспективе со временем совершенно точно автомобили, не локализованные в России, будут становиться все дороже, а эти будут становиться все дешевле. Это просто вопрос времени.
0: Ну и последнее. Денис Десятый спрашивает. Вот я даже когда зачитывал название «Волга», обратил внимание тоже, что это на латинице написано. И вот ты сказал S50, да. А я зачитывал C50, потому что вроде как, если латиница, то тогда так правильно говорить. А почему «Волга» «Волга» на латинском, а не по-русски?
10: Слушай, ну, во-первых, S и K, между прочим, тоже там не K, а K, это значит, да-да, кроссовер. K – это кроссовер, а S – это седан. То есть там не стали придумывать велосипед. А давайте, знаешь, такая профессия, давайте придумаем, как же мы будем называть. Ну, что это, кроссовер? Ну, кроссовер, значит, K. У меня был друг в юности, у которого была кошка, которую звали Кошка просто. Вот ее звали Кошка еще. Ну, это кличка ее была, Кошка. Так вот, что касается «Волги», у меня нет прямого ответа на этот вопрос. И у офиса тоже нет прямого ответа на этот вопрос. Я думаю, это какой-то китайский бздык такой, связанный с... чем черт не шутит? Может, он связан с тем, что автомобили из России поедут за рубеж продаваться? Потому что этот же завод в Нижнем Новгороде, где собирались немецкие и чешские автомобили «Шкода», я напомню, так некоторые модификации «Шкоды», включая некоторые модификации «Кодьяк» и «Октавия», уезжали из России за рубеж продаваться. То есть компания «Шкода» здесь локализовала производство для других рынков, помимо российского. Может, у китайцев тоже такая история, и на ближайшие рынки они поедут, и для унификации названия. Может, что-то с правами там на кириллическом написании.
0: Однозначного
10: «Волги»
0: ответа нет. Ладно, тогда последнее.
10: Нет.
0: Когда начнут продавать «Волгу»?
10: Да вот уже поехали, вот уже вот мы ждем. Но нет, прямого ответа пока не дают.
0: Хорошо.
10: Летом. Вот летом сейчас.
0: Ну не
10: летом.
0: Сегодня, хорошо. Автоэксперт, ведущий программы «Моторы» с Романом Щукиным на «Говорит Москва». Роман Щукин был с нами на прямой связи. Елена, а почему вы должны приземлять марку и название? Разве это не российский бренд, а чей? Ну вот вы приземляете марку, она становится российским брендом. Нет, не так? А почему на рынке нет иранских или индийских автомобилей? Почему-то задается вопросом 724-й. То есть вам важно, чтобы автомобили были иранские? Это важнее, чем, к примеру, было бы автомобильное производство в Нижнем Новгороде? Ведь Роман совершенно справедливо вспоминает про «Фиаты». которые теперь стали «Жигулями». Хотя вот, например, кто это? С одной стороны, вот, кстати, интересно, один и тот же человек пишет 674-й. «Фиат был радикально переделан советскими инженерами, только внешний вид остался. Потом проходит несколько минут, и он же пишет, давно пора понять и признаться, что мы ничего не можем, а только вид делаем». Один и тот же человек. Ну, если, правда, за эти пару минут никто не захватил этот известный нам всем много лет уже бренд, тоже своего рода бренд среди наших слушателей. 126-й. Практика показала, что при повышении утильсбора вас также поднимает цены. Еще из ваших сообщений. 724-й говорит, они дешевы. Иранские, так у нас тоже есть дешевые автомобили, просто мы говорим, ну, на эти дешевые автомобили мы не обращаем внимания, они недостаточно современные. Нет, не так? Или нам надо просто дешево, лишь бы не наше? Потому что наше дешевое, мы и так знаем, что оно дешевое, пусть еще какое-то импортное дешевое появится. Необязательная экономия по утильсбору будет предложена, переложена в продажную цену, пишет Макар 768, а 144 пишет вот как. Была «Лада», была «Волга» 2410, это был действительно автопром, а сейчас только бренд. Лучше них не вижу и не увижу. То есть вы в 2026 году считаете, что лучший автомобиль на сегодня это «Волга» 2410. Не знаю, посмотрим. В ближайшее время начнутся продажи. Даже новых «Волг», «Волга С-50» и К-50. Новые автомобили уже замечены рядом с одной из крупных дилерских сетей в Нижнем Новгороде.
1: Внимание! Говорит Москва!
11: 94,8 FM.
1: «Поток». Успеем сказать главное.
0: Оказывается, вот какая деталь у 674-го. Это советские инженеры могли переделать «Фиат», а мы в России не можем. Вот на чем настаивает человек. 630-й пишет, что советские тоже не могли, потому что ГАЗ-24 пишет, ну, предположительно, тоже не могли, потому что пишет, ГАЗ-24 это тоже был очень похож на «Форд Фалькон», еще, внимание, 62-го года. Ну, а кто иранские автомобили хочет? Так Григорий говорит, подождите, «Самант» продается в России, и это вообще-то перелицованный «Пежо». Ну, с точки зрения Григория. Мы продолжаем, у нас еще одна тема, это искусственный интеллект, который, видимо, и автомобили может, но он не только автомобили, он и фильмы может. И оргкомитет «Оскара» заявил о том, что будет ограничивать использование искусственного интеллекта в фильмах. Правила премии перед 99-й церемонией вручения награды обновлены. Это не этот год, как вы понимаете, если кто следит. Это 2027 год. В этом году уже все было. А вот в 27-м году будет по-другому. На золотую статуэтку смогут претендовать только те сценарии, которые были написаны людьми. Кроме того, премии за актерское мастерство будут награждать только за роли, которые указаны в титрах фильма и использованные людьми, исполненные людьми с их согласия. Чувствуете, да? Роль, исполненная человеком, причем он был согласен исполнять эту роль. Академия еще и за собой право оставляет требовать информацию о характере использования нейросетей и авторстве со стороны людей. Андрей Комиссаров, проректор по искусственному интеллекту в «Синергии». Он консультант по искусственному интеллекту в администрации президента Российской Федерации. Ну и нас сейчас проконсультирует. Андрей Александрович, здравствуйте.
12: Добрый день.
0: Скажите, насколько просто определить факт использования искусственного интеллекта при написании текста, при том, как делается кино, снимается?
12: Ну, вы знаете, очень непросто. Вот мы сейчас проводили, например, для школьников значит, конкурс по научно-фантастическому рассказу, написали максимально сложный промпт, и все равно погрешность была где-то 20-30% того, ну, вероятность того, что он написан там искусственным интеллектом, или школьники пытались мы определить. То есть, в принципе, это совершенно нетривиальная вещь, и определить можно только с какой-то степенью вероятности, если текст. А если изображение или видео в том качестве, в котором сейчас его делают нейросети, определить можно только тогда, когда сам создатель этого видео или нейросети закладывает туда определенные водяные знаки, watermark.
0: Хорошо, тогда вот теперь Академия «Оскара» оставляет за собой право требовать информацию о характере использования искусственного интеллекта. Значит, мне кажется, что вы, когда делали видео, использовали искусственный интеллект. Я говорю, а вот докажите, что не использовали. Это можно доказать?
12: Угу. Ну, а сейчас практически везде используется искусственный интеллект. Есть такое понятие «human in the loop». Это когда идет гибридное сочетание и человеческого труда, и труда искусственного интеллекта. Потому что, конечно, за счет того, что нейросети делают быстро то, что вы хотите, можно получить эффект такого сверхплотного времени, гораздо более плотный человека час, и все этим пользуются. Поэтому доказать здесь не так легко. Мне кажется, здесь вопрос будет несколько иначе поставлен. полностью ли сделаны искусственным интеллектом, то есть какова степень участия человека. Степень участия человека можно будет косвенно доказать трудовыми договорами и так далее, и так далее. Мне кажется, здесь вопрос больше связан с тем, что появляются компании, которые выходят на очень серьезные прибыли с одним единственным человеком в штате. То есть один единственный учредитель, он сам пишет все для нейросетей, это такой вайб-кодинг полностью, да, и вот такая компания из одного человека может создавать контент. То есть это пытается таким образом защитить серьезный бизнес, создающий контент, в том числе видеоконтент, от вот таких вот новых скороспелых стартапов.
0: Но, с другой стороны, подождите, если по документам все это проверять, а если я вас правильно понял, это единственный из вариантов более-менее понятным, разве нельзя с каким-то актером заключить договор на использование его образа, при этом это будет обычный трудовой договор, актер дома на даче, а в это время искусственный интеллект использует его образ вовсю, и фильм потом получает Оскар, нет?
12: Ну, это совершенно другой момент. То, о чем вы говорите, это использование голоса и лица. Здесь уже у нас идет авторское право. Это, значит, в первую очередь тот, кто применяет, неважно, искусственным интеллектом или не искусственным интеллектом, тот, кто применяет образ актера, должен с этим актером заключить договор.
0: Так то же самое можно если... и с режиссером заключить договор, который на экране не появляется. В результате искусственный интеллект за него все наснимал, а он в это время был на даче.
12: С режиссером по-другому будет. С режиссером вы не сможете так же легко, у вас не будет через копирайт. Это другая область права. Соответственно, с режиссером вам придется это доказывать. Через человека часы, через расписание трудовых заданий и так далее. То есть там это все намного сложнее. Если напрямую спрашивать, можно ли распознать вот так легко, нет, нельзя и нет, ни разу не легко. Создатели нейросети не идут на то, чтобы вставлять туда вотермарки, с помощью которых можно было бы распознать.
0: Но, как говорят, вот, например, 838-й пишет, искусственный интеллект реального киноактера победить не сможет. Клон долго не живет, человеческий труд вечен. Причем вечен большими буквами. А обычно говорят, что искусственный интеллект, он как бы не живой такой получается все равно, нет?
12: Это не совсем так. Мы сейчас делаем, например, в рамках образовательных проектов полностью живых цифровых аватаров. Вот я, например, сейчас сделал цифрового аватара Вернадского. Он думает, дышит, чувствует, как Вернадский. Каким образом? Мы делаем слепок личности, мы заводим ему определенные качества характера, мы заводим ему определенный коммуникативный образ. И такого цифрового аватара от условно актера практически не отличить. Здесь, к сожалению, мы немножечко идеализируем человеческий труд. Красота, она всегда в глазах смотрящего. Если нам, мы смотрим на это, и у нас вызывает чувство, нам кажется, что это реальность. А это может быть 100% искусственный интеллект.
0: Но тогда, возвращаясь к началу нашего обсуждения, вот оргкомитет ограничил использование искусственного интеллекта в фильмах. Правильно ли я вас понимаю, что с вашей точки зрения им не получится вот в полном объеме это ограничение выполнить?
12: 100% будут обходить этот закон, потому что бизнес есть бизнес, минимизация издержек идет полным ходом с помощью искусственного интеллекта, и за счет этого как раз компании зарабатывают деньги, они могут понижать существенно бюджет. В основном это все будет жить на бумаге, в технических заданиях, в договорах и так далее. Реально, я думаю, что искусственного интеллекта от года в году будет становиться все больше и больше. Да вот смотрите, даже создатели аниме, например, сейчас почти везде повсеместно переходят на то, что задний план в мультиках аниме пишется искусственным интеллектом, и только самих героев они прописывают рукой. Вот это просто то, куда идет прогресс.
0: Подождите, вот 674-й, например, пишет, но голосовой набор же косячит, вот в быту, когда этим пользуемся, тоже искусственный интеллект, или есть просто разные уровни искусственного интеллекта, и за большие деньги там все нормально?
12: Совершенно верно. Во-первых, разные уровни, во-вторых, скорость развития и эволюции искусственного интеллекта беспрецедентна. То, что косячило вчера, завтра вы даже не заметите. То есть с такой скоростью ни одна технология пока не развивалась, как сейчас развиваются вот эти генеративные нейросети. Да, например, если мы возьмем вот любые компании в этой области в Юго-Восточной Азии, там у всех очень простой ответ. Ничего страшного, давайте просто подождем, завтра все будет. Да, то есть они, наоборот, открыты полностью искусственному интеллекту и говорят, что это правильно, это нормально, искусственный интеллект становится таким более расширенным инструментом. Другое дело, чья идея за этим? Вот если идея человека, если воплощена она с помощью промпта человека, мы считаем, что это все равно сделал человек. Это как если бы вы, пользуясь выжигательным аппаратом, сделали картину, да, неважно, на какой сложности выжигательный аппарат. Если идея ваша, вы рисуете сами, то вы автор. Пока здесь вопрос скорее отношений философского больше.
0: То есть пока они использование искусственного интеллекта ограничивают, а потом, как вот предполагает Григорий, добавят какие-то специальные номинации для фильмов с ИИ.
12: 100%, да. Или перестанут ограничивать, потому что это станет всем слишком неудобно.
0: Спасибо. Андрей Комиссаров, проректор по искусственному интеллекту корпорации «Синергия» и консультант по искусственному интеллекту в администрации президента Российской Федерации. 144-му кажется, что самой востребованной профессией скоро станет профессия ликвидатора последствий деятельности искусственного интеллекта. Вот такой взгляд. Григорий, кстати, пишет, что Оскаровский комитет, если вот он так ограничивает использование искусственного интеллекта, должен еще брать справку у актеров, который трюки исполняет. Ну, то есть вы имеете в виду, что вот, например, давать Оскар за главную роль нельзя, если какую-то часть там актер передавал на каскадера. Может быть, Виталий вообще предполагает, что сфера кино может вообще вымрет, зачем режиссеры, актеры, осветители, если обычный Вася из деревни, как его называет Виталий, с помощью искусственного интеллекта сможет сделать свое кино. Может быть. А может быть, у каждого такого кино будет свой «Оскар». Отдельно искусственного интеллекта, отдельно обычного кино. Оргкомитет «Оскара» ограничил использование искусственного интеллекта в фильмах.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Власти Чувашии назвали размер компенсации семьям погибших при ударе ВСУ. Они получат по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшим переведут от 313 тысяч до 627 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм. Им также положена единовременная выплата в 15 675 рублей на человека и финансовая помощь по утрате имущества, сообщили в пресс-службе главы республики. Накануне Чебоксары подверглись удару украинских беспилотников. Два человека погибли, 35 получили травмы различной степени тяжести. Повреждены 40 многоквартирных домов, несколько школ, детских садов и колледж. Юрий Чайка объяснил кадровые перестановки в Дагестане. Они связаны с большим спектром задач, которые стоят перед республикой. Об этом полпред президента в Северокавказском федеральном округе сказал во время представления в Рио главы региона Федора Щукина в парламенте. В понедельник Владимир Путин назначил председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы республики. Президент принял отставку Сергея Меликова по собственному желанию. В Рио председателя Верховного суда Дагестана назначен Александр Гудин. В Москве один человек пострадал из-за прорыва кипятка на проезжей части. Девушка ошпарила ноги на улице Молдогуловой, об этом сообщает телеграм-канал 112. По информации столичного Дептранса, на участке этой улицы перекрыто движение. Нельзя проехать от Косинской улицы до Вишняковской. Автомобилистов просят выбирать пути объезда. Агентство «Москва» передает, что прорыв воды ликвидирован, дорожное полотно приведено в порядок. Причины ЧП выясняются. В Приморье женщина украла более 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла. Преступление произошло в городе Большой Камень. По данным региональной прокуратуры, 49-летняя местная жительница работала продавцом-консультантом в торговой точке по реализации билетов. В ведомстве не уточнили название лотереи. Ущерб составил около 400 тысяч рублей. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 2 копейки, доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 27. Атмосферное давление будет в норме. 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
7: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: «Умные парни».
0: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 6 мая. Меня зовут Юрий Будкин. В программе «Умные парни» у нас сегодня редкий, во всяком случае, в этой студии гость, французский политический аналитик Ксавье Маро. Ксавье, добрый день.
14: Добрый день.
0: Я вот сказал французский политический аналитик, но ведь, наверное, можно говорить российский политический аналитик.
14: Ну да, я получил гражданство в 2013 году.
0: Да, довольно давно. Напомню, это прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код 495. Присоединяйтесь к этому разговору. Первый вопрос. Если я правильно понимаю, вы уже 25 лет живете в России.
14: 26.
0: Даже, ну да, в 2000 году.
14: Я прилетел в Россию день, когда Путин стал президентом.
0: Так вот, вот вы можете сравнить Россию, в которую вы приехали, и Россию вот сейчас. В чем отличие, главное отличие?
14: Ну, когда я прилетел в Россию, я сразу был энтузиаст по поводу, что я увидел, я чувствовал как дома там, но реальный. Когда вы прилетаете из Франции, прилетаете в третий мир, реальный. Ну, это были белые люди, но третий мир, потому что много идеально работали, проститутки были везде, даже на Тверской, если помните. И там были вот эта баннера, там реклама, там вот этот киоск, ужасный киоск тоже. Поэтому, но могу сказать, что 26 лет назад мне нравится вот эта атмосфера, так, можем сказать так, это дикая атмосфера. Тоже, я тоже работал в сфере безопасности тогда, поэтому для меня, я был молодой, это было хорошо. А могу сказать, что после 10 лет, ну, в 2010 году приблизительные, тогда у меня были наоборот. Когда я прилетел во Франции, там были третий мир, начинается.
0: Это сейчас, уже 15 лет назад.
14: Ну, да, да, да. Так, начинали, сейчас... процесс начинали. И сейчас это просто ужасно. Специально потому, что, например, раньше мы прилетели во Франции аэропорт Шарль де Голль второй. А сейчас, если и через Turkish Airlines, тогда прилетаете Шарль де Голль один. Там реально это ужасно. Это уже не Франция. И все сейчас, когда у меня сейчас 5 детей, раньше, когда я прилетел, у меня вообще не было. Ну, и сейчас я вижу все, что предлагает российский система, мэр Москва, там все очень хорошо работает, все цифрование, все эффективно. И когда я прилетаю во Франции, ничего не работает. Реально, это для меня последний раз я был во Франции в 2005 году, потому что потом стал под санкцией, реально я был очень разочарован. Я не узнаю
0: в 2025 году.
14: Да, да. Да, последний раз был ноябрь, да.
0: Смотрите, значит, вы говорите, все хорошо.
14: Сейчас в России?
0: Да.
14: Ну, не все хорошо, но, конечно.
0: Потому что мой вопрос, что не так тогда?
14: Ну, если сравниваетесь с Францией, все хорошо. Угу. Если, конечно, возьмите, ну, каждый тема, там есть что обсуждать. Но реально я предпочитаю, еще раз, у меня 5 детей, я 100 раз предпочитаю жить в России, чем во Франции. Это даже без не может быть сомнений. И можете просить любой француз, который здесь живет, он будет вам говорить то же самое.
0: Так, тогда следующий вопрос. Уже упомянутые вами санкции Евросоюза. Это да. Совсем недавно, кстати, с вами произошло.
14: 15 декабря, да.
0: Вот. А что изменилось в вашей жизни?
14: Ну, я не могу путешествовать в Евросоюз. В принципе, мой адвокат спросили, если я могу ехать во Франции. В принципе, я могу, потому что они не могут меня запретить, как французский гражданин, ехать домой, можем сказать. Но все остальные, я, например, раньше через Финланд или через Прибалтики, сейчас уже невозможно. Они заморозили все мои отчет, все мои деньги, и часть моего дохода это были из Франции. И плюс я создал свой интернет-медиа, который был очень успешный, но поэтому они закрыли сначала в 2022 году мой YouTube-канал, там у меня 185 тысяч подписчиков, и очень быстро растил, и вот закрыли его, это были первые шаги. А сейчас, ну, они закрыли все мои счет, блокировали все деньги, значит, что я не смог платить моей команде, потому что у меня был там как-то вебмастер, у меня были монтажисты и так далее.
0: Но подождите, тут вопрос, просто хочется понять, у вас есть российское гражданство?
14: Да.
0: И есть французское гражданство?
14: Да, да.
0: То есть французское государство,
14: да,
0: ограничивает французского гражданина в пользовании французскими деньгами?
14: Ну, это, да, в принципе, вот
0: нет,
14: это...
0: Нет, а вот я просто пытаюсь понять, а жить-то вы как будете? Ну, вам предполагается, вторая половина должна жить?
14: Ну, слава богу, у меня доходы в России, я работаю для Russia Today, тоже ну, да, поэтому меня поставили под санкции. Но что-то новое, это что они поставили свой гражданин под санкции. Понимаете, вы поставите иностранцы под санкции, в принципе, и... Я понимаю, почему там, может быть, вы не хотите, что такой там, русский олигарх посетить...
0: Нет, просто если вы не как русский олигарх, а как гражданин Франции приезжаете во Францию, получается, вы не можете платить деньги.
14: Если я жил бы во Франции с семьей, я жил под мостью. Вы даже не имеете права меня платить кофе. Вы не имеете права иметь никакой финансовый контакт со мной. Я не могу вам отправить деньги, вы не можете меня отправить.
0: То есть такой иностранный агент.
14: Да, да, ну это да, даже хуже, потому что, понимаете, у меня маленькая квартира в Париже. Я должен платить налоги, я должен платить электричество, интернет. Я должен просить, и до сих пор я не получил разрешение французские финансовые министерства платить свои налоги. Платить свой...
0: Ну, хотя бы за квартиру вы можете,
14: да,
0: платить?
14: Нет, ничего. Я должен просить разрешение.
0: Каждый раз?
14: Не каждый раз, но до сих пор, например, мы начинали этот процесс декабря, ну, январе, до сих пор я не получил полное разрешение. И плюс они блокировали, они, например, дали разрешение, что я могу платить электричество. Но мой счет блокировали. У меня, типа, во Франции 10-20 тысяч евро, которые блокировали. У меня доход от книги, потому что я писатель успешный во Франции, и до сожженных доходов, они блокировали, я не могу их получить. Значит, что они...
0: Вы можете платить за электричество, но деньги использовать не можете.
14: Да, у меня деньги в банковский счет, а я должен просить финансовые министерства дать разрешение, чтобы я могу платить мои налоги.
0: Так, теперь ваши слова, которые я вас попрошу прокомментировать в других интервью. Они тысячу раз, и вы, кстати, и сегодня уже успели это сказать, почти это, они тысячу раз предпочитают быть преподавателями или журналистами в Москве, чем жить в Париже в среде.
14: Да.
0: Это вы про французов. Объясните, что не так со средой?
14: Ну, есть такой, я не буду его назначить, он меня не очень любит, он профессор французской школы здесь. И он активист, можем говорить, антирусский. Он говорит, что он антипутинский, но
0: здесь.
14: Антирусский, но здесь. И он даже публиковал статьи против России. Один из моих друзей его спросил, а почему ты здесь живешь? Потому что здесь лучше. Потому что вы, профессор, вы вернетесь во Франции, а вам отправят под Париж. Где большинство ваших студентов, типа 95%, будут из мигрантов, которые даже мало читают или понимают на французском языке, которые агрессивны, которые могут вам бить или угрожать, конечно, здесь лучше. Потому что, да, даже для вот этого либеральный профессор, который работает в Москве, для них очень удобно жить в России, и никто не хочет отсюда
0: хорошо,
14: уйти.
0: Хорошо, либеральный профессор из Франции может быть, но вы же наверняка здесь сталкиваетесь с довольно частыми жалобами на то, как здесь все устроено, как здесь сложно это, как не работает то и так далее. Как вы на это смотрите? То есть люди не ценят то, что у них есть?
14: Что касается Москвы, я могу говорить, что я уже такой не слушаю. Под Москвой, да, у меня часто моя семья, ну, семья моя, жена живет в Сергиев Посад, например. Иногда, да, есть. Но мои круга, там друзья, которые с кем мы живем, у нас вообще школа, там идут наши дети, мало которые жалуются, мало. Ну, есть инфляция, да, мы это знаем.
0: Это понятно.
14: Но как я слышал раньше, типа 25 лет назад, 20 лет назад, 15 лет назад, я уже не слышал. Ну, недавно там у нас были, ну, как сказать, про здоровье, там моя жена и мои дети, и ваша система очень хорошо работает. Я даже не могу сравнивать с французским системой.
0: Ну,
14: это
0: понятно.
14: Просто невозможно.
0: Ну, уже наша система теперь-то, наверное, ну, надо говорить, учитывая последние 12 лет. Много ли французов из числа ваших родственников, друзей, знакомых, спрашивает Олег, переехали в Россию? Такое бывает?
14: Сейчас, да. Например...

0: Люди идут, они идут в Москве, и потом каждый раз я их прошу, я вас обманул? Как в Москве? О, это прекрасно, я оттуда не хочу идти, зачем меня во Франции обратно? Потому люди, которые живут в Париже, например, и когда они сравнивают уровни безопасности, чистоты, сервис там вообще, у них нет сомнений, что здесь лучше. Если просто сравнивается в Париже, потому что говорят, что есть Москва, есть другие города, но я тоже знаю другие города в России, реально идеальные. Я очень люблю сейчас в Калининграде, ну, Зеленоградск, например, там для детей, для семьи это идеально, там тоже безопасно. Но для французов очень важно безопасность, потому что они живут в опасной стране. И поэтому сейчас, ну, каждое воскресенье я могу вам сказать, что люди идут, у кого я первый раз в России, ну как, это просто вообще люди добрые, там нам сказали,
1: хорошо,
0: что...
1: Ну тут вот я не буду зачитывать сообщение, предполагается, что вы несколько преувеличиваете то, как здесь хорошо. Дальше. Тоже цитата из вас. «Франция разорена, страна на грани банкротства». Это опять про среду, про Париж и так далее. На чем основаны подобные заключения?
0: Ну, это Fitch, Standard & Poor's, ну, крупнейшие агентства, которые дают, как это называется, ставка для... Ну, для нотация там.
1: То есть это международное агентство,
0: да,
1: так оценивает
0: ситуацию? Да. Мы из трех, главный там Fitch, Standard & Poor's и... я забыл третий. Ну, ничего. Две уже убрали наше второе А. Значит, что, чтобы продать наши облигации, ну, французские правительства, мы платим уже очень дороже. И если мы потеряем в третье агентство, там, вот это второе А, это будет просто нетерпеливо.
1: Да, но вы говорите, мы убираем вторую А, это все-таки далеко не банкротство.
0: Это не банкротство, ну, это может быть очень быстрый. Потому что сейчас платить долг, это очень большая часть на французский бюджет. И плюс у нас уже нет деньги для ничего. И даже вот, я помню, когда я дал интервью для ваших коллег в других СМИ, когда Макрон сказал, что надо отправить войско, там давайте будем строить оружие, я ей сказал, что деньги нет. И сейчас, если наблюдаете, даже сейчас русские СМИ, они это определили, что вот это, у нас очень хороший истребитель, это Рафаль его зовут, это хороший конкурент русский истребитель. И, но у нас блок 4, вот. И в принципе время пришло, что надо обновлять блок 5. А мы только что узнали, что блок 5 не будет, потому что деньги нет. Mm-hmm. Будет в 2030 году, может быть. И понимаете, у вас раз Макрон, который угрожает России, а в другой стране реальный, сколько денег у нас есть, чтобы кладить в этот проект, ничего нет. Мы тоже там, Макрон сказал, мы будем производить общее оружие с Украиной и так далее, Сезар, ничего не сделали, потому что деньги нет.
1: Деньги? Марина, нет. 196-я, пишет, 20 лет жила в Германии, год живу в Москве, это город будущего, и ваш гость не преувеличивает. Есть и такие сообщения.
0: Спасибо.
1: Дальше, раз уж вы заговорили про военную тему, она совершенно, это про Францию, она совершенно не способна вести полномасштабную войну, где бы то ни было, ни в Европе, ни в других частях мира. На чем основаны вот такие выводы?
0: Ну, потому что...
1: то есть, вот, истребитель хороший, но не лучше. Это не повод.
0: Мало.
1: Так.
0: Нет, у нас маленький армия. Можем сомневаться. Когда мы... Это не первый раз, что мы следим за Великобританией, чтобы воевать против России. Помните, там были Крымские войны, там, 1853 до 56-й. Тогда у нас было... Мы могли отправить для войн, которые не были для нас эссенциальны, которые были, ну, отдельные. Там, мы отправили всего там 315 тысяч солдат. Потеряли 95 тысяч. Много они лежат еще в Крыму. А сейчас французские армии – это 225 тысяч солдат. Сухопутные войска – это может быть, которые – это 85 тысяч. Всего. Значит, что я спросил, потому что я служил, я через военную академию Сен-Сир, ну, это достаточно известно, и мои друзья, они сейчас, ну, полковник, генерал для лучшей, и я их спросил, что когда Макрон говорил, что мы будем отправить трупосоль, войска на земле, трупосоль, это все шутка там по этому поводу, и я его спросил, а реально мы можем отправить 10 тысяч? Так, Савье, даже 5, даже 2 тысячи мы не можем. Когда сначала СВО мы отправили в Румынии, 1000 солдат, это был логистический кошмар. Ничего не работало, ничего не был готов. Поэтому, и плюс, надо понимать, что кто сейчас готов воевать.

0: воевать во Франции как солдат. Это люди консервативные, патриот, националист, и которые готовы защищать Родину. Готовы защищать Родину, не штурмовать Россию. Это люди, они во со мной, это люди, которые следят за меня на интернет. Они считают, что Россия – это лучший союзник у Франции, который у Франции может быть. Поэтому это солдат, если, например, Макрон решит отправить войска на Украину без разрешения ООН, значит, без разрешения России, много из французского офицера увольняются.
1: Смотрите, вы говорите, что многие французы вот так смотрят на ситуацию.
0: Которые готовы воевать.
1: А другие по-другому?
0: Ну, я же... Будет, это тоже самое
1: Германия. Просто 745-й спрашивает, видимо, послушал, что вы говорите, и пишет, а как получается, что Европу управляют такие непопулярные политики? Или все-таки те, кто управляет, они популярны, просто большинство французов иначе смотрят?
0: Сейчас Макрон очень непопулярный, у него уровень рейтинга типа 29%, мне кажется, что это даже меньше. Поэтому он непопулярный, но у нас система очень хорошо сделана. И поэтому он может контролировать еще систему. Но в основном у Франции нет никакой суверенитета. Суверенитет под Брюсселем. Брюссель подчиняется США. Ну, кто в США? Демократические партии. Поэтому сейчас главный враг – это Россия. Даже когда в США главный враг – это Иран, пока главный враг для Брюсселя – это Россия.
1: Сергей, вы нас путаете. Секундочку. Угу. Демократическая партия в Соединенных Штатах Америки не у власти.
0: Да, да.
1: И получается, что, значит, Европой управляет та часть американского... Угу.
0: Такой олигархии.
1: Объясните.
0: Ну, например, я вам дам пример. Что произошло, когда Трамп был во власти первый раз? Вот. Все главные государства ждали, что вернутся, тогда это были Байден. Вот. И поэтому во время 4 года ждали, ждем Байден. Вот. И сейчас у нас то же самое. Сейчас они все моляют, что Трамп проиграет в мидтерм, и тогда будет большинство демократ в Конгресс, и тогда, может быть, будет не так сложно, и тогда США вернутся, чтобы поддержать Евросоюз против России. Вот о чем они говорят.
1: Смотрите, вот даже, опять же, цитата из вашего интервью, Франция утратила способность принимать самостоятельные решения в сфере стратегической безопасности из-за текущего политического курса, но мы же знаем из сообщений средств массовой информации, что Франция оппонирует Соединенным Штатам Америки.
0: Нет.
1: Поясните.
0: Есть США глубокое государство, которое до сих пор держит все под контролем. И для этого глубокого государства в Европе есть враг, это США. И сейчас, если наблюдаете не просто в Евросоюз, даже в Великобритании, которая играет очень большую роль по русофобские подходы, в Германии, Франции, даже в Италии, там они владеют на этой стране. Поэтому да, у нас никакой суверенитет по этому поводу. Но это выбор от нашей руководящей классы. Это просто они решили, что лучше подчиняется там США, подчиняется там Брюссель. Значит,
1: но получается не США в целом, а какой-то части Соединенных Штатов Америки.
0: Да. Я думаю, это не я об этом говорю, это глубокое государство, да, можем сказать.
1: Глубинное государство.
0: Глубинное, да.
1: Да. Виталий, может быть, что вы думаете по этому поводу? Ощущение, говорит, что Ксавье судит, что называется, по информационному пузырю. То есть те, кто рядом с вами, так говорят. Но остальные граждане Франции, как пишет Виталий, спокойно платят налоги. Когда надо, говорит, пойдут в Бундесвер даже и на военные заводы работать.
0: Ну, платить налоги – это раз, но идти на войну – это другое дело. Поэтому, я согласен с Виталием. Конечно, сейчас 80% французов, у них такой большой проблем, просто чтобы пережить, что они, а что происходит, понимаете, у нас, например, очень дорого энергия во Франции, электричество стоит дорого, газ стоит дорого, ну почему, потому что мы инвестировали, чтобы создать нормальные отношения с Россией, например, Engie, это наш Газпром во Франции, называется Engie, они кладили 1 миллиард евро, чтобы строить Nord Stream 2, вот. Не работает Nord Stream 2. Поэтому плюс санкции против России и так далее. Но для француз понимать, что обычный француз, 80% населения, что он сейчас платит 2-3 раза дороже, чем раньше, свое электричество, это потому, что мы начинаем конфликтовать с Россией, Это сложно это понимать. Он видит только, что вот у него на улице нет безопасности, что город грязный, что, что медицинская система не работает и так далее. И так далее. Но потом анализировать... что реально происходит, это достаточно сложно. И я понимаете, я уважаю это люди. Они просто там, это всегда так, что 80% населения мало понимают. А 20%, ну, я в принципе, я стараюсь отправить мои сообщения у это 20%, которые стараются понимать, что реально происходит, и что Россия не наш враг, но наоборот, наш... лучшие союзники, которые у нас никогда не было.
1: А про посадки, когда говорят, вот 534-й спрашивает, на ваш взгляд, Ле Пен получила свой срок из-за того, что она говорит, из-за того, что у нее другая точка зрения?
0: И так, и так. Я думаю, что...
1: Это демократия, спрашивает 534?
0: Нет, это не демократия. Франция — это не демократия, это диктатура. Они вот опять только что приняли закон, который их дает возможность министр внутренних дел. Это только что произошло, это 5 мая. Он может блокировать, ну, тоже ваши ресурсы, ваши деньги, если считают, что вы не уважаете меньшинства, типа ЛГБТ и так далее. Так. Без судя, без ничего. Проблема со мной, например, то, что меня наказали без судя, и что невозможно в России. Это тоже важно, это тоже понимать. Потому вы не надо считать, что Франция – это демократия. Это уже давно нет, уже давно нет.
1: Я просто должен сказать, что Верховный суд Российской Федерации признал движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил ее деятельность.
0: Правильно.
1: Да, мы продолжаем. Напомню слушателям, пишите через мессенджеры, либо через СМС-портал. Можете звонить по телефону. С нами французский политический аналитик Ксавье Маро. Еще один неожиданный поворот, который вы предложили в одном из интервью. Вы сказали, что проблема Франции в том, что она в НАТО не нуждается.
0: Да.
1: На том фоне, что о том, что в НАТО не нуждается Соединенные Штаты Америки, говорит Трамп, ваше заявление, что и Франция, и НАТО не... А кому тогда это вообще нужно?
0: Это хороший вопрос. В принципе, после декабря 91 году никому не нужен. Вот. Проблема, что НАТО – это очень плохой и неэффективный военный союз. Но политически это очень эффективно, потому что пока у вас база, военная база в стране, любой стране, он не независим, это невозможно. И что сделал хорошо для нас генерал де Голль?
1: Так это... вы голист, тут уже...
0: Я вообще голист, как фанатик генерал де Голля, специально когда я вижу, что сейчас происходит. Но что он сделал? Он в 66 году... Он закрыл 120 объектов, американских объектов. У нас были ядерное оружие США на нашей земле. Убрали. У нас были 4 или 5 авиабазы США военные. Закрыли, все закрыли. Мы единственная страна НАТО, которой нет, которая не хочет иметь военные базы США на нашей земле. У нас 100% автономное ядерное оружие. Великобритания, например, у них второй ключ. Они не могут использовать, если не дают разрешение США. У нас 100% независимо. А кто нас угрожает? Возьмите нашу историю. У нас долгая история, 1500 лет. Араб через море, Великобритания через Ла-Манш, немцы через Рейн-река. Но сейчас, если... дай бог, один из этих сил хочет нас штурмовать, мы их уничтожаем через ядерное оружие. Поэтому нам никакой НАТО не нужен. Никакой НАТО не нужен. Мы единственная страна в Европе, которая у него полный суверенитет по ядерному оружию.
1: Ну вот смотрите, представим себе ситуацию, что Трамп выводит, ну сейчас уже говорят о каком-то количестве, но все-таки не как принципиальном решении. А вот принципиальное решение — США выходит из НАТО. Что будет дальше?
0: До свидания. Я тоже хочу, что мы уйдем из НАТО.
1: Поэтому... Нет, ну вот это вы хотите, а с вашей точки зрения, какова будет позиция Франции, Германии, что тогда произойдет?
0: Вот, для меня сейчас самое опасное — это Германия, потому что реально я не думал, я 5 лет назад я об этом вообще не думал, но сейчас есть реваншизм в Германии. Когда я слышу такой, как Фридрих Мерц, он опасный человек. И плюс есть весь военный промышленный комплекс. Rheinmetall, Krasaus-Maffei, они сейчас хотят заработать деньги, поэтому они поддерживают вот это военное...
1: Французский политический аналитик Ксавье Маро сегодня в программе «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим эту беседу.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Росавиация классифицировала аварию самолета в Омской области как катастрофу. Расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет, сообщили ведомстве. Там уточнили, что по предварительной версии причиной случившегося мог стать открывшийся капот двигателя. Сегодня в районе посадочной площадки Калачева разбился самолет «Аэропракт 22Л2». Погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Далее новость Интинформагентств. Часть кровли учебного заведения обрушилась в Екатеринбурге. Площадь ЧП составляет 400 квадратных метров, сообщает региональный главком МЧС. Подробности через полчаса. Дональд Трамп назвал условия завершения операции «Эпическая ярость». Она закончится, если Иран согласится на сделку, выполнив требования Вашингтона. Как написал президент США в соцсети Truth Social, бомбардировки Исламской Республики возобновятся с большей силой, если Тегеран не захочет заключать договор. Накануне вечером госсекретарь Марко Рубио объявил, что американская операция против Ирана завершена, добавив, что теперь Соединенные Штаты приступили к операции «Свобода» по выводу из Ормузского пролива заблокированных коммерческих судов. Мосгорсуд запретил портал «Я плакал». Инстанция признала запрещенными к распространению юмористские, оскорбительные и экстремистские направленности, опубликованные на этом сайте. Высказывания классифицированы как унижающие человеческое достоинство, а также направлены на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. В Москве начали отключать отопление на фоне теплой погоды. В первую очередь промышленные и административные здания, а затем жилые дома и последними школы, детские сады и лечебные учреждения. Всего предстоит отключить отопление более чем в 74 тысячах зданий. В городском хозяйстве Москвы уточнили, что в Подмосковье отопительный сезон завершился на сутки раньше, 5 мая. Полное прекращение подачи тепла в жилые дома ожидается 12 числа. По словам министра энергетики Подмосковья Сергея Воропанова, при текущей температуре воздуха до 20 градусов система будет работать в щадящем режиме, чтобы при необходимости оперативно реагировать на похолодание. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 2 копейки, доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 27 атмосферное давление будет в норме. 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: За Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Включите ваши приемники на полную мощность. Каждое воскресенье после 8 вечера. Всего вам доброго и слушайте рок. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
4: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: Продолжаем. Среда, 6 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни». И с нами сегодня французский политический аналитик Ксавье Мару. Вы пишите нам через смс-портал, через мессенджер или дозваниваетесь 7373948. У нас с вами еще 20 минут на эту беседу. Ксавье, продолжая возвращаться к вашему интервью, вы говорили, украинский конфликт может завершиться уже в 2026 году. Сейчас 26-й год.
0: Ну да.
1: Это актуальная оценка?
0: Я думаю, что это возможно, если русские кампании, которые уже начинались, там хорошо заканчиваются, значит, освободить Донбасс. Я думаю, что тогда Россия может согласиться с премьером, и я думаю, что премьер просто убивает Зеленский систему.
1: А потому вот что... это, раз уж мы заговорили об этом, вот эта история про прекращение огня от Зеленского в ночь на 6 мая, то есть на сегодня, в ответ, видимо, на разговор про 9 мая, как вы его понимаете?
0: Ну, я понимаю, что Зеленский хочет там думать, что он что-то контролирует. Но Россия приняла это решение без соглашения. Они просто сказали, что унитеральный мир, прекращаем огня. Я думаю, что сообщение, которое хотел отправить Владимир Путин, это что победа 9 мая – это один из моментов, который нас русские, соединит с украинским народом. И поэтому для Зеленского это было, конечно, неудобно, потому что его режим 9 мая 1945 году, он не был бы стране победителей. Поэтому он прекрасно понял, откуда это движение, куда это движение должен управлять. И поэтому он решил свое дурацкое предложение. Я думаю, что он даже ни с кем не согласится.
1: Но получается, в некотором смысле это выглядит, как если бы обе стороны не очень были бы расположены к переговорам друг с другом. Да. А с вашей точки зрения, они вообще возможны?
0: Я думаю, что Зеленский хочет показать, что у него тоже инициатива по переговорам. А Россия показывает, что Россия не интересует, говорится, Зеленский. Понимаете, Россия дает понимать, что происходит на Украине, это война между Вашингтоном и Москвой. Вот. Украина – это прокси. Это просто там не играет, ну, они производят, это третьей мирной стране.
1: А с Трампом Россия может договориться?
0: Я думаю, что да.
1: Что мешает?
0: Потому что они... Вот смотрите, что произошло в Анкоридже. В Анкоридже, понятно, что Россия согласится по перемир, если киевская армия уйдет из Донбасса. Вот. Но сейчас Трамп, может быть, под давлением от глубины государства, не принимает это решение, потому что он может через два дня, он закрывает Starlink, он закрывает военные разведчики, и все, и это конец для украинской армии. Но он пока это не делает. Почему, я это не знаю. Но
1: Ваш взгляд, он не делает почему-то, ну, по собственным каким-то предположениям, раздумьям, или потому что просто не может?
0: Я думаю, что у него очень большое давление внутри своей партии. Например, Линдсеграм, который очень русофобский конгрессмен,
1: В России Линдсеграм, это он здесь в России экстремистом объявлен.
0: Да, не просто в России, по-моему, везде он экстремист. И поэтому есть такое давление изнутри республиканской партии. Поэтому, точно почему, я не могу вам сказать, но факт, что русские правительства доволен после того, что произошло в Анкоридже. И постоянно, если слушаете Дмитрий Песков, он повторяет, что мы ждем, что США давит на Украину, чтобы получить результат, с кем мы согласились в Анкоридже. Это какой результат? Убрать войска, украинские войска из Донбасса. Я надеюсь, что в конце лета войска из Донбасса, в любом случае, украинские уйдет отсюда. Ну, Может быть, не потому, что Трамп помогал, но потому, что русский выиграет. Потому, да, если Россия уйдет из Донбасса, русское правительство может согласиться с перемиром.
1: Если Украина уйдет из Донбасса.
0: Перемир, да, войско. И перемир убивает Зеленский систему. Потому что, понимаете, если есть перемир, украинская армия не может держать.
1: Но ведь Трамп не бесконечен, 724-й. Чего ждать России при любом сменщике Трампа?
0: Но я думаю, что после победы России в Донбассе все равно, кто будет в США. Mm-hmm. Все равно.
1: Тогда еще, Эдуард, неожиданный поворот. Значит, смотрите, вы тут живете 25 лет в России. 26. Он-то пишет более 20, так что... Вы известны критикой НАТО, США и Евросоюза. Вы участвовали в качестве наблюдателя на референдумах в Крыму и на Донбассе.
0: Нет, не в Крыму, это в Донбасс, ну, да. В
1: так,
0: Донбасс.
1: Так Эдуард пишет. Mm-hmm. Насколько независимой может быть ваша оценка, если вы на федеральных каналах, на федеральном радио выступаете mm-hmm. в роли нейтрального аналитика? Вы независимы?
0: Сначала я не нейтральный. Я за Францию и за Россию. Но я стараюсь быть объективным, потому меня, да, я, конечно, ничего не скрываю, я за Россию, если я был наблюдатель в Донбассе, это в принципе, но потом надо посмотреть, что я сказал последнее, когда я начинал опубликовать, это было более-менее там 15 лет назад, все, что я сказал, предупредил, все так произошло, и плюс, надо, я тоже хотел подчеркнуть, что я никогда не спросил от французского правительства поддержать СВО или поддержать Россию в конфликт США в Украине. Я всегда сказал, что Франция должна быть нейтральной стороной, которая должна предлагать Версай, Элизе, les Tuileries, чтобы организовать переговоры и создать настоящий мир в Европе. Вот что я сказал. Я никогда не сказал, что Франция должна поддержать даже воссоединение Крыма. Я считаю, что Крым – это Россия. Но если я был бы министром иностранных дел, конечно, это создает проблем, потому что это два права, которые сопротивляются в ООН. Право
1: на самоопределение.
0: На самоопределение и право и не надо трогать границы. Поэтому я как активист прорусский, я активист прорусский, это прав. Я, конечно, Крым это Россия, Херсон это Россия, Харьков это Россия, для меня нет проблем. Но если я могу дать рекомендации французским министерству иностранных дел, надо быть более аккуратнее, чем я. Вот.
1: Хорошо. Еще про одно. Снова про Трампа, но уже не на украинском направлении. Это вот про новости. Вы следите ведь за тем, что происходит на иранском направлении. Mm-hmm. Вот он сказал, что Иран должен признать поражение. На ваш взгляд, он прав?
0: Не похоже поражение пока. Но, знаете, это очень интересно, потому что все говорят, что Россия...
1: Нет, это же тоже Трамп, который и на украинском направлении будет действовать.
0: Ну, важно понять, как. Ну, знаете, смешно, что потому что, например, в Западе, во Франции говорят, что вот Россия после 4 года ничего не получилось, но Россия сейчас, после 4 года войны, СВО, тогда взял... 65 тысяч квадратных километров более-менее. Плюс, что было раньше, там кусочки Донбасс и Крым. Вот. Значит, 120-130 тысяч квадратных метров. Что получили США после 2 месяца войны? После 2 месяца СВО уже Россия взяла окончательно 55 тысяч квадратных километров. Вот. Трамп ничего не получил. Ничего. Только единственный, который что-то получил в США, это который производят нефть и газ, потому что они продают очень дорого свое производство. Вот единственный, который что-то получил.
1: Кстати, вот пока мы с вами это говорим, mm-hmm. телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на пакистанские источники пишет, что США и Иран близки к подписанию предварительного соглашения о прекращении войны.
0: Ну, ради бога.
1: Еще.
0: Не первый раз.
1: Нет, вот первый, не первый раз. На ваш взгляд, Трамп может пойти на обострение сейчас? Или он будет и дальше говорить, я решу за 30, 60 дней, 24 часа и так далее?
0: Я точно, я не специалист по США, но я думаю, что у Трампа интерес, если для него это еще важно, его нужен срочно. И он может уйти. Он может, и для меня, и Россия, это может быть один из решений, которые Трамп может использовать. Потому что у России есть соглашение, чтобы строить гражданские ядерные станции в Иране. И там написали, что если Иран хочет получить ядерное оружие, тогда Россия уйдет отсюда. Поэтому Россия, и Песков даже тоже сказал, что Россия уже предлагала, ну, типа, такое соглашение, что Россия будет гарантировать, что этот уран она не будет использована, чтобы создать ядерное оружие. Вот потому, может быть, есть вариант, идеальный вариант, конечно, что Трамп может решить вместе и иранский конфликт, и украинский конфликт, и использовать Россию как...
1: При том, что вы не очень, что называется, специфично следите за этим, вот эти сообщения о том, что они близки к подписанию предварительного соглашения о прекращении войны, больше того, Аль-Араби утверждает, что проект соглашения предусматривает полное завершение конфликта и открытие даже Ормузского пролива для судоходства. На ваш взгляд, вот стоит такому доверять?
0: Ждем реакцию от Израиля.
1: Вот так вот. Соглашение все-таки между прочим.
0: Я думаю, что они это не хотят. Потому как они будут влияться на этом соглашении, я не знаю. Понимаете, тоже были недалеко от соглашения июня. Год назад. Тоже были недалеко от соглашения, когда начинали вот эту операцию.
1: То есть в таких случаях надо ждать, когда подпишут.
0: Я жду.
1: Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Вы по-прежнему можете писать и через СМС-портал, и через мессенджеры. У нас еще примерно 10 минут есть для того, чтобы вы смогли задать вопросы, а Ксавье мог ответить. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Юрий, здравствуйте, Савье, Вась. Я бы хотел, если Юрий соблаговолит, соизволит, не задать пару быстреньких вопросов.
1: Давайте все-таки одним ограничимся, если можно.
5: Просто о сытой и благополучной жизни во Франции. В Германии берут дифференцированных женщин 5% налогов, с мужчин 40%. Как это происходит во Франции? Второй быстренький вопрос. Насколько население Франции политизировано и интересуется ли они в отношении России? Альтернативная точка зрения, не опираясь не только на свои отечественные СМИ и масс-медиа.
0: Так, по поводу, если французы интересуют, что происходит в России.
1: Да.
0: Как я сказал, сначала эта программа, французы в основном сейчас, у них такая сложная ситуация, что они интересуют, что происходит сегодня и завтра, и не в России. Как платить налог, как кормить свою семью. Очень сильные большие проблемы с безопасностью, с мигрантами. Поэтому, да, Россия – это не главный вопрос для французов, потому что, еще раз, 80% населения, они не понимают, что часть внутренних проблем Франции – это связано с плохой отношением с Россией. Вот.
1: Я понимаю, что вас ограничили в возможности общаться с французской аудиторией, но вы же раньше пытались понять…
0: Да.
1: Люди во Франции интересуются вашей точкой зрения?
0: Есть, да, конечно, поэтому они закрыли мой YouTube-канал, поэтому они поставили...
1: Одно дело закрыли, другое дело, да.
0: Они меня поставили под санкцию. Если, понимаете, если у меня не были влияния, они это не сделали. Нет, они боятся, потому что, например, я бывший офицер, французский офицер. Я через самый известный офицерский академии. И меня слушают французские армии. Понимаете, что в сухопутные войске, например, может быть 85-90% офицеров, они за Россию. Поэтому у режима во Франции большая проблема. Что их идеология, она не работает с армией. И потому не просто так, тоже в университете, это там люди, которые реально интересуют, которые имеют идею по этому поводу, они за мной.
1: 7373948, телефон прямого эфира, снова наушники, прошу вас, здравствуйте.
6: Добрый день. Подскажите, все-таки, думаю, неспроста Франция ухватилась за Украину, да? Наверняка какой-то крупный бизнес вложил огромные деньги в Украине, в какие-то предприятия и так далее. Есть ли какие-то конкретные примеры, может быть, подскажет, да, гость?
1: Что вы знаете об этом? Это не единственный вопрос на эту тему. Например, 534-й иначе формулирует, что Франция забыла на Украине. Мол, Украина – это зона влияния России. Вообще, представим себе ситуацию. Говорят, Украина – это не Украина, а зона влияния России. Как на это во Франции смотрят? Начнем с этого.
0: Франция, французский интерес в России, в Украине очень мало. Даже в 2014 году у нас были объемы торгов с Украиной типа 1 миллиард евро, когда у нас были с Россией 21 миллиард, по-моему. Поэтому у нас нет интереса ни в Черное море, ни на Украину. Но правда, что, например, если возьмите во Франции крупнейший телеканал, называется LCI, там хозяин – это группа Буйги, и они сейчас переговорят, чтобы перестроить после войны, после СВО на Украину. И потому у них они постоянные гости, которые даже грубые русофобские выступления. Но сейчас проблема то, что даже это не французский интерес, это Франция, французские правительства не работают для Франции. Поэтому у немцев есть свой проект, у Польши есть свой проект. Проект это вот, это инициатив, Третье море и так далее. У Германии всегда хотел там контролировать Middle Europa. США хочет использовать Украину как антироссия. У всех есть свой интерес по геополитике, по бизнесу. Но, только что говорили.
1: Франция вроде бы собирается стать лидером Европы.
0: Нет.
1: Почему нет?
0: Ну, потому что деньги у нас нет, и никто не хочет, никто нас не слышит. Будущее Франции — это быть независимо, нейтральное, не следить за...
1: И снова наушники 7373948. Слушаем вас.
7: Добрый день, Сергей Алексеевич.
1: Прошу. Зовут.
7: Короткий вопрос. Как вы оцениваете авторитет Макрона среди французских военнослужащих? Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, конечно, у нас, как в России, армия, в принципе, не дает свое мнение. Но я могу сказать, потому что у меня еще раз друг, мои друзья сейчас, с кем я служил, они еще в армии.
1: Вы думаете, они не боятся говорить с вами честно?
0: Ну, они очень аккуратные это делают. Очень аккуратные. Но все, с кем я могу обсуждать, они меня, специально что касается сухопутных войск, они 85% за Россию. Потом флот, это чуть-чуть другой, это 50-50. Ну, и потом ВВС, это ну, 80 против России, 25. Ну, потому что они только знают НАТО. Это молодая армия, поэтому... что плохо, это... Макрон сделал что-то новое, которое никогда не сделали. Это что главный штаб, он сейчас как представитель Макрона. Раньше у нас, ну, более-менее как в России, что очень редко слушает, что думает главный штаб французской армии, что он дает свое мнение очень конкретное, очень... А вот сейчас... Каждую неделю он почти дает свое мнение, что вот Макрон прав, что да, Россия это враг номер один, что та-та-та-та-та-та. Поэтому это что-то новое, и мне очень жаль, потому что французы начинают уже не уважать армию, как раньше они уважали. Это все виноват Макрона, конечно.
1: Вы упомянули французские проблемы с мигрантами, Виталий пишет, подождите, то есть вы не видите, как здесь есть проблемы с мигрантами, у нас, как пишут, есть котельники. Или это разные масштабы, или как?
0: Да, это разные масштабы.
1: Почему? Объясните.
0: Ну, объемы, просто объемы. Объем, идите в Париже, там, сам посмотрите, прилетаете Шарль де Голль один, и тогда уже такой вопрос не будет. Вы не можете сравниваться, что происходит во Франции, что происходит...
1: Тогда, получается, здесь преувеличивают проблемы с мигрантами?
0: Есть тоже большая разница. Я только что там увидел там, на улице, ну, как обычно, там, на электрический велосипед, мигрант, который работает как реальный, простите, как раб. А у нас мигранты идут во Франции, чтобы получить социальный пакет. Они не идут работать.
1: То есть, с вашей точки зрения, местные здесь преувеличивают проблему?
0: И это цель, которую организовали неолиберальные олигархии, что французский народ слишком не контролирован, поэтому надо его менять. Надо его отправить там население из Африки, там, и который будет типа, уничтожать душу наше население. К сожалению, есть районы, где это уже работает, где уже французы нет.
1: Слушайте, ну, как вы понимаете, наши проблемы нам ближе, поэтому 724-й во Франции, все мигранты рядом с Парижем, а у нас по всей территории.
0: Нет, это не так? Нет, крупнейший город, Марсель, даже больше в Марселе, под Марселем, чем под Парижем. Поэтому нет, все крупнейшие города, они... И сейчас я тоже вела от правительства, что... Их отправить везде. Даже сейчас маленькие города, маленькие деревья, там, они начинают там двигаться туда. Это есть реальная воля от государства, от вот этой глобалистической элит нас утонуть под это движение.
1: Но обычно в таких случаях ведь говорят, просто как бы местного населения не хватает в какой-то момент для развития экономики. Это не так разве работает?
0: Нет. Это правда в России, это неправда во Франции. У нас безработные там очень большие уровни, поэтому работа есть. И, как это население и рабочие силы есть во Франции.
1: Ну
0: хватает.
1: И последнее. Да, тогда последнее у нас.
0: Люди не идут во Францию, чтобы работать. Они идут, потому что даже если вы нелегальные, вы имеете право по социальной помощи, по жилью, там, даже когда у французских граждан живут на улице.
1: Местах, я понял. Да. Совсем коротко скажите, а то Виталий говорит, у меня диссонанс. Получается, за русских армия, люди хотят с Россией взаимодействовать, но при этом 21-й пакет санкций, значит, разрабатывают, европейские граждане ходят на выборы, ходят на митинги, все работает. Он не понимает, как тогда?
0: Ну, понимаете, я не знаю, как это будет распаться, но так это будет, потому что систем пока держить. Вот почему вот это третье агентство не убрали второе А, потому что все понимают, что если Франция есть крах, это все системы, которые падают. И вот это глобалистический...
1: То есть этот диссонанс будет увеличиваться
0: да,
1: дальше?
0: Да. И, ну, Макрон, он будет продолжать угрожать России, пока он президент, ну, еще год надо держать.
1: Программа «Умные парни». С нами сегодня был французский политический аналитик Ксавье Марок. Ксавье, я благодарю вас. Спасибо.
0: Спасибо большое.
8: Восемьдесят первая годовщина победы в Великой Отечественной войне. День Победы – главный праздник в России. А что думают иностранцы о победе советского народа над нацизмом? Как чтут память о тех событиях в их странах? И почему особенно сейчас важно сохранять память о войне? Колумбийский журналист Маргарита Кальдерон.
9: Я, поскольку из Колумбии, и у нас в Колумбии, вообще в Латинской Америке, учат, что это не называется Великая Отечественная война, это называется всегда Вторая мировая война. Поэтому как-то вот считается, и так учат в учебниках, в школе, в истории, везде так принято, думал, что пока США не наступили уже в войну, в ход войны, то она не прекратилась. То есть участие СССР, да, память о столько погибших, подвиге советского народа, к сожалению, не говорит. И вот это идет не только в официальной истории, которую нам рассказывают, а в общем, в Голливуде, да, все фильмы, все всегда говорят о каком-то, не знаю, о каком-то подвиге американских солдатов, которые вошли и все вот это закончили. Пока они не вошли, говорят, да, то это не закончили. Но могу сказать, что за последние, не знаю, 10 лет, может, последние 5 лет особенно, Россия делала вот такую уже немножко другую работу, да, и вот СМИ, российские СМИ, да, как, например, RT, вот эти все каналы на Телеграме, делают очень хорошую задачу, да, и немножко это стало меняться, то есть уже больше и больше людей понимают о том, что вот на самом деле было. Поэтому вот работа российских СМИ за последние годы очень важна и очень полезна была. Когда уже люди понимают, да, и знают о том, что было столько погибших, да, не только еврейского народа, не только цыган, ну, даже про цыган тоже не говорят, а столько советских жертв, это вот многие начинают понимать, что ну, как бы манипулировали историю и хотели поставить США как бы на первом месте, и все это забыло о том, что было на самом деле. Сохранять память о войне – это очень важно для всех народов мира, потому что, к сожалению, идеология фашизма – это идеология, которая возрождается постоянно, время от времени. В Латинской Америке, вот период холодной войны, был такой период, когда у нас война была не холодная. Мы страдали от как бы, перемещения всех этих идей фашизма в наши страны. Репрессия, диктатура и всякое такое. Поэтому вот это было на самом деле фашизм, только под другой маской. Поэтому вот этот вопрос всегда актуальный. Тем более, когда в Европе пытаются снова и снова возрождать это, и это всегда всплывает по всему миру. И помнить, знать, что, как на самом деле все это было, что фашистская Германия хотела не просто расширяться, не просто захватить территории, а они хотели истреблять все народы, славянских народов, русских, и все, кто не как они. И это надо помнить и как-то вот нести прямо, не знаю, писал это себе, не знаю, на лице, во лбе, чтобы никогда об этом не забыть.
8: 81 год великому подвигу. 81 год великой победе.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В администрации Энергодара начался пожар после удара ВСУ. Огонь вспыхнул на 8-м этаже. Возгорание оперативно локализовали. Об этом сообщил в мессенджере Макс глава города Максим Пухов. По его словам, спутник Запорожской АЭС подвергается непрекращающимся атакам. Главной целью украинской армии в последние дни стало здание администрации. В Екатеринбурге обрушилась кровля спортзала учебного заведения. Инцидент произошел на улице Умельцев. Как сообщили в главке МЧС по Свердловской области, до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 97 человек. Наличие людей в момент ЧП в здании уточняется. Известно, что площадь обрушения составила 400 квадратных метров. По данным прокуратуры, пострадавших нет. Обрушение кровли произошло из-за трещины в покрытии. Мосгорсуд оставил без изменений приговор сообщнику блогера Лерчик. Роман Вишняк пробудет под стражей 2,5 года. Прокуратура просила увеличить срок лишения свободы до 4 лет, сообщает пресс-служба столичных судов. Дело против блогеров Артема и Валерии Чекалиных возбудили в 2024 году. Было установлено, что фигуранты вывели из России в Объединенные Арабские Эмираты свыше 251 миллиона рублей, заработанных от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело». Чекалин получил 7 лет колонии, штраф в 194,5 миллиона рублей. В отношении блогера Лерчик дело приостановили из-за выявленного у нее онкологического заболевания. Александр Сокуров не выступит на Венецианской биеннале. Мероприятие было намечено на 6 и 7 мая. Причина, цитата, «внезапная недоступность», сообщает пресс-служба выставки. Известно, что российский режиссер должен был принять участие в конференции «Инакомыслие и мир». Венецианская биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября. Россия будет участвовать в ней впервые с начала СВО. В Министерстве культуры Италии заявили, что руководство выставки пригласило нашу страну к участию самостоятельно. По данным прессы, Комиссия сочла такой шаг нарушением введенных против Москвы санкций. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 2 копейки, доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 27 атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было. Узнаем, что будет.
8: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
13: Oh my goodness!
12: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
13: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it.
14: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
15: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
8: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
15: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
8: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
15: Включите ваши приемники на полную мощность.
8: Каждое воскресенье после 8 вечера.
15: Всего вам доброго и слушайте рок.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
16: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: 16 часов 8 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, что сегодня среда, 6 мая 26 года. Также я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 489 4 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Макс для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в YouTube-канале, в соцсети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. И в нашем телеграм-канале «Говорит радио», «Говорит МСК». Эксклюзивные наши новости можно почитать в нашем канале в Яндекс.Дзене. «Говорит Москва» называется наш канал. Срочная новость от агентства РИА Новости. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики. Ну, собственно, это ожидаемо, это такая формальная процедура. При этом правительству Дагестана поручено продолжить выполнение своих функций до формирования нового состава, и исполнение обязанностей председателя правительства Дагестана возложено на Магомеда Рамазанова. Это тоже указ Федора Щукина. Еще новости идут по Ирану, по возможным каким-то договоренностям опять идут сегодня в рост целый день. Проект предварительного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном предусматривает открытие Ормузского пролива для прохода судов. Об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на пакистанские источники. А в то же время Иран все еще рассматривает предложение США по урегулированию конфликта и позднее передаст ответ пакистанской стороне. Собственно, пока они еще ничего, как обычно, не подтверждают. А тем временем портал Axios выступил с утверждением, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении вооруженного конфликта. Но это пока только, конечно, меморандум, еще никаких там соглашений нет. Меморандум – это только договор о намерениях. Спрашивает меня Соловей-разбойник: Анна, почему ведущие меняются временем? А нам это так весело, мы так захотели. И чтобы вам было веселее. Ну, для разнообразия нужно небольшое. Значит, сейчас май, смотрите, какая замечательная погода. Мы решили вот так вот поменяться. Так, что мы будем обсуждать в течение 50 минут ближайших? Антон Алиханов сказал, что для создания самолета с нуля требуется более 20 лет. Будем обсуждать авиастроение. Поступление в магистратуру без привязки к предыдущему образованию могут ограничить. Для чего это делают? Тоже поговорим. Очень, кстати говоря, интересно. В Госдуме предложили способ защитить пенсионеров от мошенников. Это такой новый интересный способ с периодом охлаждения. Тоже поговорим об этом, потому что мне показалось это предложение очень странным, например. Ну и в России за 3 года рекордно выросли продажи антидепрессантов.
18: Поток. Успеем сказать главное.
17: Для создания самолета с нуля, без каких-либо наработок, в мировой практике нужно более 20 лет, а России удалось сделать это менее чем за 5 лет, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Если у вас ничего не было для создания лайнера, и вы решили построить с нуля все системы, двигатели, планер, аэродинамику и так далее, вам и 20 лет не хватит. Ну, вот, кстати, еще вот электроника, знаешь, такая вот вещь, электроника очень важна. Ответил министр на вопрос, сколько у других стран уходит на создание самолета с нуля. Он отметил, что не все такие проекты всегда удачные. Так, например, программа известной японской компании Mitsubishi по созданию оригинального самолета закончилась многомиллиардными убытками, а первый образец даже не поднялся в воздух. Алиханов подчеркнул, что российская авиационная промышленность справилась с задачей создания полностью импортозамещенного самолета менее чем за 5 лет. То, что сделала наша авиационная промышленность, поистине уникально. Мы полностью заместили борт менее чем за 5 лет, сказал он. Главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров у нас на связи. Роман Владимирович, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
17: Роман Владимирович, вот вы знаете, вопрос, так сказать, от обывателя, то есть от меня вот в данный момент. Собственно, Алиханов сказал, что уже удалось создать этот самолет, что он готов. Вот мне хочется узнать, где этот самолет.
19: Ну, самолет Суперджет-100 проходит завершающий этап летных сертификационных испытаний. Буквально совсем недавно он в сопровождении МС-21, Ил-114-300, новых российских самолетов, летал в Архангельск. Там были испытания на обледенение. Все три самолета прошли успешно этот этап испытаний. Ну и Ил-114 после этих испытаний уже было объявлено, что все, он завершил программу. Суперджет еще есть некоторое количество полетов. И, в принципе, вся эта программа должна быть завершена к августу. У МС-21 чуть-чуть дольше, где-то к концу года, наверное, не раньше. Так что не только один, а 3 самолета сейчас у нас, как говорится, на выходе. Не то, что сказал Алиханов по поводу сроков, абсолютно верно. Я бы даже здесь добавил про Mitsubishi. потому что хорошо помню этот проект японский. Это аналог Суперджета, стартовали одни одновременно, причем Суперджет у нас уже 15 лет нас возит, то с 11 года Суперджеты летают.
17: Да, но Суперджет все-таки, согласитесь, извините, я вас перебью, он не полностью российский, Суперджет 100.
19: Ну, японцы тоже не делали полностью российский самолет, у них тоже не было технологий.
17: Ну, японский, не полностью японский, да.
19: Японский самолет, да. И они там, это был также конструктор из комплектующих мировых производителей, и даже при этих условиях они 20 лет мучились, более 10 миллиардов долларов потратили, и в итоге проект закрыли, потому что не смогли его довести до тех характеристик, которые можно было бы сертифицировать в соответствии с современными требованиями.

0: немножко по-другому. Они также пригласили к себе конструкторов со всего мира, взяли комплектующие компоненты со всего мира, и, в общем-то, у них получился самолет, и молодцы. А вот японцы не справились, несмотря на высокий технологический уровень страны. Как говорится, компьютеры и автомобили у них хорошие, а самолетная школа авиационная, увы, они после Второй мировой войны ее потеряли.
1: Да уже и компьютеры, уже и компьютеры все-таки японские нет. Не японские уже компьютеры лидируют уже давно.
0: Ну, в общем-то, да, да. Но пока я думаю, что они все равно получше российских.
1: Потому что автомобили это несомненно. Ну, это, конечно, это бесспорно. А вот еще, знаете, у меня какой вопрос. Вот вы упомянули, да, самолеты МС-21, Суперджет и Ил, да, вы упомянули?
0: Ил-114-300, да.
1: Ил-114-300, это дальнобойный, да?
0: Это самолет? Да. Для региональных линий.
1: Для региональных.
0: Стоимостью 60 плюс пассажиров. Двухмоторный, турбовинтовой самолет.
1: Это турбовинтовой. А если мы говорим о самолете, ну, допустим, все вот эти самолеты МС-21 и Суперджет, это же самолеты для средней дистанции, да, среднемагистральные?
0: Суперджет считается ближней среднемагистральным самолетом. МС-21 среднемагистральный самолет классический. И я понимаю, к чему вы клоните.
1: Да,
0: у
1: вот
0: нас,
1: к этому,
0: к сожалению, пока не хватает нам отечественного дальнемагистрального самолета, широкофюзеляжного. Вернее, у нас один такой самолет есть, Ил-96-300, Ил-96-400. Это прекрасный самолет, но у него нет современных двигателей. И поэтому по экономическим характеристикам, по экономике он уступает, сильно уступает западным аналогам. И в связи с этим сейчас серийно не выпускается. Ждем, когда двигателисты создадут двигатели. Такие двигатели сейчас создаются. Это ПД-35, ПД-26.
1: А как вы думаете, вот почему, собственно, я задаю, да, такой вопрос, где вот этот самолет, ну, собственно, о котором говорит Алиханов, ну, это два должны самолета выйти сейчас, Суперджет полностью импортозамещенный и МС-21, потому что, ну, мне понятно, когда я вижу этот самолет, да, в аэропорту. То есть все, когда он выпущен в серию, и я вот тогда этот самолет уже вижу. А то, что он там пока испытания проходит, ну, в принципе, да, проходит.
0: Ну, как сказал Алиханов, он, правда, немножко загнул насчет 20 лет, вот тут, мягко говоря. 10 лет обычно нормальный стандарт для создания нового самолета. Программа Суперджет 100, она стартовала в 2019 году. New, конечно. Новый самолет, импортозамещенный. В 2019 году. И, наверное, самолет был бы раньше, если бы, конечно же, не вот эти санкционные палки в колеса, которые нам периодически вставляли, мешали проектам, всем нашим авиационным проектам, в том числе и Суперджету. Вплоть до того, что, видите, пришлось даже двигатель для него создавать, новый, собственный, отечественный.
1: Ну да, это же был французский, да, двигатель, если я не ошибаюсь?
0: Двигатель был совместный, российско-французский. Российско-французский,
1: да.
0: Правильно его французским называть. Все-таки двигатель разрабатывался в России, на самом деле, но половину двигателя взяли от французов, и они изготавливали половину двигателя. Он был полуфранцузский. Вот. Так что на сегодняшний день мы вполне укладываемся в мировые стандарты уж точно. 10 лет еще не прошло, и мы буквально значительно 6 лет, 7 лет получается. Значительно быстрее делаем даже, и причем самое это сложное, что это... Мы говорим мировые такие стандарты, это когда мы говорим про Boeing и Airbus. Но если взять Boeing... Но там львиная доля комплектующих тоже производится в разных странах мира. И Airbus то же самое. Это кооперация широчайшая международная.
1: Ну, несомненно, они там, насколько я знаю, наш Титан используют, кстати говоря.
0: Наш Титан,
1: Боинг
0: летал на нашем Титане.
1: Да,
0: и Airbus тоже. Но нам-то приходится решать задачу полностью быть самодостаточными. И вот даже в этих сложных условиях, когда вплоть до последней заклепки приходится производить самим, мы эту задачу решаем вполне себе в допустимые сроки. Я бы сказал, даже достаточно вот просто стучу по дереву, очень даже неплохо. Так что ждем самолет осенью, как только получит он сертификат типа воздушного судна. Это документ, который подтверждает, что самолет прошел все испытания надежен и безопасен. И на нем можно перевозить пассажиров.
1: Ну, я так поняла, что он, когда получает этот сертификат, он же должен налетать еще какое-то количество часов.
0: Нет, вот налетать количество часов он как раз налетает во время...
1: Вот сейчас, во время испытаний. Ага, и все.
0: Да.
1: И он, получается, что он уже пойдет в серию, все.
0: Все, да, он уже практически уже начал, серийные самолеты уже собираются. На заводе просто цикл производства самолетов это тоже не один день. Они закладываются, и какое-то количество месяцев самолет собирается. Так что серийное производство, в принципе, уже стартовало.

0: спасибо вам большое. В общем, оптимистичные новости. Роман Гусаров, главный редактор портала Авиа.ру, был у нас в эфире. Так, наследие советского самолетостроения разве не влияет на скорость разработки новых самолетов, спрашивает человек с ником В. Влияет. Ну, собственно, оно у нас есть, и поэтому вот немножко побыстрее все получилось. После Второй мировой войны Японии запретили делать самолеты, они бы сделали, Германии тоже запрещено делать самолеты. Ну, Григорий, Санкт-Петербург, прошло много времени, вот мы же сказали, что компания Mitsubishi, это частная все-таки компания, попыталась сделать пассажирский самолет, у них ничего не вышло. Ну, это понятно, у них вообще нет никаких наработок. А почему никто не говорит про 10 лет разработки с нуля до серийных машин? Ну, мы только что сказали, что, в принципе, примерно это 10 лет. Елена спрашивает, как можно было сказать о самолете, созданном с нуля, разве для его создания используются достижения советского авиастроения, мощности наших предприятий, научно-инженерные кадры? Ну, так вот мы и говорим про наши самолеты, что они все-таки не с нуля создаются. 20 лет это вот действительно с нуля, когда вообще... Ну, вот Япония попробовала, вообще ничего не получилось. Вообще, конечно, жалко, да, Японию. Раньше такая страна была технологичная, а сейчас они сдали, японцы. Вот на туризмы пытаются как-то уже выезжать. Удивительное, конечно, удивительное время, удивительное творятся вещи. Ну, собственно, эксперт нам рассказал, что все не так плохо, и скоро в серию пойдет уже наш среднедальний самолет. С дальним магистральным самолетом у нас все пока, ну, не очень, прямо скажем.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Поступить в магистратуру по ряду направлений можно будет только на ту специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. Новое правило предусмотрено законопроектом, разработанным межфракционной группой депутатов Госдумы. Парламентарий уверен, что за 2 года магистратуры невозможно получить достаточные для работы фундаментальные знания, поэтому ее профиль должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты поддерживают идею, но отмечают, что запрет не должен распространяться на все специальности. Ну, вот это интересный момент. Специальностей-то очень много. Это придется там все конкретно расписывать, после каких специальностей можно идти в магистратуру, какие-то специальности, возможно, смежные. Заведующий проектно-учебной лабораторией развития университетов Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Нияз Габдрахманов у нас на связи. Нияз Камильевич, здравствуйте.
3: Добрый день, коллеги.
0: Нияз Камильевич, как вы считаете, правильная ли эта идея, да, запретить, собственно, людям поступать в магистратуру не по каким-то непосмежным, да, видимо, не по прямой своей специальности?
3: Ну, оценивать, хорошо ли это, или хорошо или плохо, я думаю, что мы будем уже после введения этой инициативы, да, понимая, какие это результаты приведет. Но я думаю, что речь все-таки не про запрет. По крайней мере, в законопроекте предполагается, что это касается не всех направлений подготовки, а именно тех направлений, где базовое образование очень важно с точки зрения понимания фундаментальных основ. Ну, допустим, такие направления, как здравоохранение, физика, естественно-научные направления. Они, на мой взгляд, довольно требовательны к студентам, которые поступают на магистерские программы по этим направлениям. Ну, я думаю, что наши слушатели со мной будут согласны, что они вряд ли будут готовы принимать медицинские услуги от тех выпускников, которые ранее там учились, допустим, на юриспруденции или на экономике.
0: А так возможно?
3: Магистратуре.
0: А это возможно? Мне казалось, что это вообще и сейчас невозможно. То есть врачи, они 6 лет учатся общее лечебное дело, а дальше они уже идут, у них специализация. Но мне казалось,
3: но
0: что это так.
3: Они могут проходить курс повышения квалификации, могут поступить как второе высшее, получить медицинское. Или, например, вряд ли они будут готовы летать на самолетах, которые обслуживают бывшие выпускники бакалавриата социально-гуманитарного блока, которые вдруг по магистратуре решили стать инженерами. Вот мне кажется, что как раз об этом задумались законодателя относительно того, чтобы зарегулировать это, мне кажется, очень важную тему с точки зрения того, что при поступлении на сложные, скажем, фундаментально науки, которые требуют базу в области естественно-научных дисциплин, в области биологии, медицины, химии и так далее, вот чтобы все равно уравнять тех, кто на такие программы магистратуры поступает, чтобы у них был тот необходимый багаж знаний, который им нужен для того, чтобы освоить образовательные программы на уровне магистратуры. Но нельзя забывать и о тех направлениях магистратуры, которые предполагают междисциплинарность. Вот в таких направлениях, на мой взгляд, нелогично ограничивать возможности для того, чтобы продолжать обучение. Ну, прежде всего, это социогуманитарный блок, это направления, связанные с журналистикой, филологией, управлением, экономикой и так далее. Вот там, где важна междисциплинарность, наоборот, вот, наверное, смена этой траектории очень важна для того, чтобы люди, которые попадали на такие магистратуры, у них был очень широкий кругозор, у них были другие базовые знания, которые могут быть полезны для того, чтобы сформировать вот эту добавленную стоимость, добавленные знания.
0: А несколько минут тут я с вами полностью согласна, просто, если честно, я даже не подозревала, что такое возможно, что, например, ты можешь окончить там исторический факультет и пойти в магистратуру на врача. Мне кажется, это было невозможно и раньше.
3: Нет, я говорил про второе высшее. Если, допустим, вы выпускник филологического факультета университета, то вам никто не запрещает получить второе высшее в медицине и пройти все этапы для того, чтобы стать врачом.
0: Да, но почему бы, собственно, и нет? Если это ты учишься так же, у тебя, да, второе высшее, еще одно высшее образование ты получаешь, еще один диплом.
3: Да, совершенно верно.
0: Да, нет, это понятно. Ну, то есть я просто думала, что это и раньше невозможно. Оказывается, у нас все-таки было возможно вот так не по профилю идти. То есть гуманитарию пойти в магистратуру техническую. То есть это реально было возможно у нас.
3: Да, да, да.
0: Да. Спасибо большое. Нияз Габдрахманов был у нас в эфире. Вот открытие для меня, если честно, ну, потому что я не подозревала, что такое возможно, что можно после гуманитария пойти в магистратуру техническую. Это действительно удивительно, это действительно надо исправлять, господа. Это что-то интересное совершенно. Мышел пишет, что 74% по статистике работают не по специальности, а с магистратурой МГУ прекрасно берут работу бариста. А, собственно, что препятствует бариста работать? С кем угодно можете пойти, можете даже и автомехаником. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте, Алексей Холодко. У меня сразу первый вопрос. А проблема-то она в чем? Это единичный случай. То есть никто не озвучивает, что вот существует действительно такая проблема. Нам сказали, что есть такая возможность. Ну, опять же, есть вопрос тогда к преподавательскому составу. Если вы все на магистратуру набираете людей, которые не имеют базового знания для прохождения данной магистратуры, ну, то тогда вопрос коррупции и всего остального вытекающего.
0: А почему? Почему коррупция? Спасибо большое. Возможно, это платная магистратура, платишь деньги, идешь. Если это не запрещено. Все, что не запрещено, разрешено. Другое дело, что это, конечно, какая-то удивительная история, которая вот сейчас для меня, например, стала открытием, что так можно было, а оказывается, так можно было бы вот так и судьбу здорово свою профессиональную поменять. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, у меня сын сейчас учится на 5-м курсе на автодорожном и параллельно учится в политехе на разработчика 1С, это все бесплатно, и у него будет 2 диплома. Но никто же не против. Тут речь не о магистратуре. Речь о том, что он учится параллельно. Все прекрасно. Мы, собственно, можем только это поддерживать, если это идет параллельная у него учеба. Далее у нас новости, а потом мы продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Рио главы Дагестана отправил в отставку правительство региона. Оно продолжит выполнять функции до формирования нового состава Кабмина. Федор Щукин подписал соответствующий указ. В нем также говорится, что исполнять обязанности председателя правительства республики возложено на Магомеда Рамазанова. Сегодня полпред президента в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка официально представил Щукина в качестве в Рио главы Дагестана на сессии Народного собрания. В понедельник Владимир Путин назначил председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы республики. Президент принял отставку Сергея Меликова по собственному желанию. В Рио председателя Верховного суда Дагестана назначен Александр Гудимов. В Екатеринбурге возбудили дело после обрушения кровли колледжа. Оно открыто по статье о халатности, сообщили в главке Следственного комитета по Свердловской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Инцидент произошел на улице Умельцев. Площадь обрушения кровли спортзала составила 400 квадратных метров. С начала года в России зафиксировали 25 тысяч укусов клещей, из них 7 тысяч за последнюю неделю. Наиболее высокая активность насекомых отмечена в Московской области и Республике Алтай, сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные региональных управлений Роспотребнадзора. Отмечается, что с начала года у 34 россиян обнаружили те или иные заболевания, передаваемые клещами. Среди них боррелиоз, тиф и энцефалит. Опрошенные изданием эксперты рассказали, что традиционно пик активности членистоногих приходится на конец апреля, первую половину мая. При переменчивой погоде они становятся агрессивными. В Сингапуре ввели телесное наказание для школьников за буллинг. Мальчики и подростки будут получать от 1 до 3 ударов ротанговой тростью за травлю других учеников. Как сообщает газета «Гардиан», наказание будет применяться только к мальчикам старше 9 лет. Для девочек предусмотрены другие меры воздействия. Среди них оставление после уроков, отстранение от занятий, выставление оценок за поведение. В материале говорится, что дисциплинарные меры ввели после длительных проверок, вызванных несколькими случаями буллинга в прошлом году. Отмечается, что удары палкой должны быть согласованы с директором учебного заведения. Их может наносить только учитель, имеющий на это разрешение. После наказания школа, цитата, «должна отслеживать благополучие учащегося и его прогресс». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 2 копейки, доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 27 атмосферное давление будет в норме. 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз – Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите, милит.
6: Я его что?
5: Мне милит.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: «Право знать», говорит Москва.
1: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: 16:38 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Наш координат, смс-портал плюс 7-925-48-948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», Макс для сообщений «Говорит МСК-бот», номер прямого эфира 7373948, код города 495, видеотрансляции на YouTube-канале, соцсети ВКонтакте, на нашем сайте «говоритмосква.ру». А где еще? В телеграм-канале «Радио говорит МСК». Там же новости можно почитать. И новости можно почитать в нашем канале в Максе. У нас тоже есть там канал «Радио говорит МСК». Эксклюзивные наши новости мы публикуем в канале в Яндекс.Дзене, который тоже называется «Говорит Москва». Но в Яндекс.Дзене их еще можно комментировать. Так что если вы любите что-то комментировать... Добро пожаловать, мы почитаем. Вот срочная новость агентства ТАСС. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус не думает, что ситуация со вспышкой хантавируса на круизном лайнере МВ «Хандиус» похожа на начало пандемии COVID-19. На данный момент риск для остального мира низок, сказал гендиректор ВОЗ агентству «Франс Пресс». Он сказал, что не считает ситуацию с распространением хантавируса похожей на ранние стадии пандемии ковида, потому что, помните, вот почему такие ассоциации возникли, потому что там тоже была история с круизным лайнером, тоже люди начали заражаться, все это вспомнили, перепугались и тут же подумали, что начинается опять, то есть только этого нам еще и не хватало, и так, в принципе, все, не слава богу, но тут еще и какой-то хантавирус, но тем не менее специалисты говорят, что не надо. Пока можно пить боржоми, пока еще не надо беспокоиться. Что мы будем сейчас обсуждать? В Госдуме предложили способ защитить пенсионеров от мошенников. Способ этот такой очень кучерявый. Сейчас мы его обсудим. Ну и в России за 3 года рекордно выросли продажи антидепрессантов.
8: Поток. Успеем сказать главное.
0: Для пенсионеров необходимо ввести период охлаждения на переводы денежных средств в размере более 50 тысяч рублей. Об этом заявил Life.ru заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Паниш. Паниш напомнил, что с марта 2025 года россияне могут установить через госуслуги самозапрет на кредиты. Ну, это мы и так все знаем, причем здесь, собственно, кредиты. При его наличии банки обязаны отказать клиенту, обратившемуся за займом. Депутат выступил за введение схожего механизма для операций с недвижимостью без личного присутствия владельца жилья. Ну, вообще такая история уже вроде бы есть. Но и не это, собственно, главное. Говорить-то мы будем о том, что он предложил добавить обязательный период охлаждения для пенсионеров при переводах крупных сумм. А крупными суммами считают все, что более 50 тысяч рублей. И вот при переводах крупных сумм будет задержка на несколько часов, чтобы человек мог передумать и обратиться в банк, если вдруг что-то не так. И по мнению, собственно, депутата, сотрудники банков должны задавать уточняющие вопросы, чтобы выяснить, для чего клиенту нужны запрошенные средства. Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев у нас на связи. Эльман, здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Собственно, хочу вас спросить, вот как лично вы относитесь к подобной инициативе, такой период охлаждения для сумм свыше 50 тысяч рублей, почему именно, вот, например, 50 тысяч рублей? Мне кажется, это не такая в целом большая сумма.
6: Давайте немножко по-другому посмотрим. Вы же сами сказали, что, например, по операциям с недвижимостью уже давным-давно действует такая история. Да, любой человек, придя в МФЦ, не знаю, через госуслуги, по-моему, тоже можно сделать, может подать заявление на то, что только его личное присутствие. Это технически легко реализуемо. История с охлаждением при переводах, и тем более с уточняющими вопросами от банка, означает не просто нагрузку. Да, это, представляете, во всем объеме нужно вылавливать операции, которые совершены лицом, которые, если мужчина 65, а женщина, соответственно, 60, да, теперь, или как у нас пенсионеры считают?
0: Вот, кстати, это тоже интересный вопрос, да, с какого возраста вообще,
6: на самом деле, например, начинать? Ну, вот, например, я предпенсионер, да, и вот я делал платеж в банке, в котором у меня счета. Когда у меня был платеж больше, чем мой оклад, скажем так, в 2 раза, они мне моментально его заблокировали и сказали, ну, давайте-ка вы звоните нам. Понятно, что я потратил время. Но представьте себе, да, если речь идет о пенсионерах, а их у нас 40 миллионов, если я правильно помню цифру, да, и, соответственно, о платежах, которые всего лишь на все 2 размера пенсии. Это не просто нагрузка. Ладно, некоторые сразу скажут, у банков слишком много денег, большую прибыль показывают. Но большая прибыль же, это же не то, что они там рисуют и все. Они ее зарабатывают. Вы предлагаете уменьшить прибыль, потратить ее на пенсионеров, на то, чтобы проверять звонки, ну, может быть, что-то другое надо сделать. То есть, еще раз повторюсь, классная идея, как идея, но реализация на техническом уровне потребует огромных расходов, и эти же расходы лягут на тех же самых пенсионеров. То есть сейчас, например, очень многие сервисы для людей пенсионного возраста или даже предпенсионеров в банках, ну, конечно, банк от банка отличается, бесплатно. Когда банку скажут, ты выложи свои деньги на это, он скажет, да нет проблем, я, конечно, выложу, но тогда я в другом месте должен буду поднять стоимость. То есть тут мало того, что есть технические сложности, мало того, что нужно нанимать армию людей, потому что, ну, вы же не будете отвечать роботу, да? Это, конечно, можно повесить на робота, но робот, скажу как-то, большинство людей, когда слышат голос железной женщины, они бросают трубку.
0: Ну, или они предлагают позвать человека все-таки.
6: Такое, ну вот, бывает. Видите, то есть, соответственно, это резкое возрастание нагрузки на системы. Я уже не говорю про недовольство людей. Да, вот когда мой платеж задержали, я, конечно, вежливо поговорил с банком, понимая, почему они это делают. Но предупредил их, что, пожалуйста, поставьте, так сказать, флажочек, чтобы больше меня не спрашивали, потому что я в здравом уме и несу ответственность за свои действия.
0: Более того, здесь непонятно еще, как разграничивать. Человек, возможно, переводит какому-то своему родственнику деньги. Зачастую это так происходит.
6: Деньги действительно нужны срочно. Поэтому разумным было бы идти по пути не законодательно ограничивать все, а законодательно потребовать, чтобы каждое физическое лицо имело возможность установить лимит операции. И сейчас, даже без законодательной истории, у каждого банка есть установите лимиты операций, которые вы можете совершить в день, в месяц, в неделю. И дальше вы сами решаете. Угу. Соответственно, это первое. Второе, гораздо более эффективным является то, что уже несколько лет существует, но тоже потребовалось много сил и усилий, и времени, чтобы убедить, что это правильная мера, да? Назначайте доверенное лицо, которое будет контролировать ваши операции.
0: Но это для совсем уже пожилых людей.
6: Да, а пенсионеры не все, что ли, пожилые, да?
0: Ну, нет, у нас сейчас там ВОЗ уже, какие там новые параметры-то? Пожилые там от 70 вроде бы, от 70 лет.
6: Досрочно выходящие на пенсию, да, у которых есть право на досрочную пенсию. А как с ними быть? Считать их пожилыми, не считать их пожилыми. Ну, то есть уйма вопросов, которые надо сначала действительно обсудить, а потом требовать технического исполнения.
0: Да, потом уже вводить периоды охлаждения, когда просто люди начнут возмущаться массово.
6: Да, да, ну, простите, когда ты перечисляешь там две пенсии, ну, может быть, у тебя не пенсии, ты живешь не на пенсии, а на накопление, да, которые были прекрасные пенсии, просто маленькая, потому что у тебя не было официальной работы долго. Ты, конечно же, пенсионеры будут возмещаться.
0: А может быть, ты еще вообще работающий пенсионер?
6: Да, вот еще одна история. А-а-а. Поэтому, понимаете, простите за такие слова, но нужно все мелкие-мелкие детали обсудить, а потом уже предлагать законную. Вот инициативу-то, да, есть уйма прекрасных инициатив.
0: Ну да, когда их начинаешь рассматривать, то как-то на молекулы их разбираешь, да, не такие уж они и прекрасные зачастую.
6: Ну и более того, они приводят к последствиям, о которых потом, соответственно, те, кто инициировал, не хотят говорить.
0: Да.
6: То есть, еще раз повторяюсь, идея классная, но сначала давайте мы ее обсудим все вместе, посмотрим, что уже сделано, да, что, почему идея, выдвинутая год назад, до сих пор не реализована, но реализуется в других вещах. Хватит ли того, что было сделано раньше? Мы же слышим, что идет сокращение, да, вот и ЦБ, и МВД, и представитель Госдумы, вчера, по-моему, он об этом писал, что прошло сокращение и мошеннических потерь, и дроперских операций. Притом там не 1-2%, там десятки процентов.
0: Да. Спасибо вам большое. Ильман Мехтиев, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности, был у нас в эфире и, в общем, все очень даже неплохо разложил по полочкам. Запрет на электронное оформление сделок по недвижимости можно поставить XMR. Да, мы об этом и сказали уже давно. Можно поставить такая функция. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Руслан.
9: Анна, добрый день. Я вот предлагаю каждому пенсионеру назначить опекуна. То есть, когда мошенники человеку звонят,
0: а вот они вы как себе представляете, Руслан, каждому пенсионеру России 40 миллионов опекуна назначить?
9: Нет, ну у каждого есть родственники. Если никого нет, то от представителя государства там...
0: Ну, вот тут вы понимаете, опять же, вопрос, какого возраста. Пенсионер там, допустим, 60-летний человек, это не такой все-таки старый человек, согласитесь. Чтобы ему опекуна
9: старый
0: назначать.
9: Старый, не старый, но когда он попадает под мошенников, много людей, даже 30-40-летних попадает. И
0: вот,
9: другие,
0: вот,
9: да. Вот в этот момент его может остановить кто-то знакомый, которым он доверяет.
0: Или родственники, да.
9: Да, родственники – это лучший вариант, но не у всех есть родственники, и поэтому должно быть какое-то... Тут надо механизм подумать, как найти вот эти, ну, то есть, как договориться с людьми, чтобы они друг другу, вот, за друг другу помогали в этом смысле. То есть, пропаганду от государства провести, чтобы все у всех было это на слуху. И дальше люди сами найдут этих опекунов.
0: Спасибо, Руслан. Ну, не представляете, какая уже пропаганда. Просто мы практически каждый день говорим о каких-то случаях мошеннических действий. Не работает. Нет, несомненно, количество мошенничеств идет вниз. То есть накрывают эти колл-центры, там ловят курьеров, и вообще люди все-таки начинают как-то обретать какую-то финансовую грамотность, и не только финансовую, но не ведутся вот на все эти уловки. Пенсионер – это человек, получающий пенсию, пишет Елена В. Мне 64 года, я пенсионерка. Наши военные пенсионеры, цветущие люди, 40-45 лет. Кого будут ограничивать? Речь шла о старых и пожилых или именно о пенсионерах? О чем и речь, Елена? Там вот депутат сказал о пенсионерах, но вот мы тоже задаем этот вопрос, о каких людях идет речь, с какого возраста-то начинать вот эти ограничения, да, ну и, собственно, на поводу мошенников идут не только пожилые люди. Я видела какую-то раскладку, сейчас не буду врать, но какое-то время назад, и меня эта раскладка, статистика поразила, что как раз лидируют не пенсионеры, очень много именно молодых людей, как ни странно. Именно молодые люди в лидерах, вот эта вот группа молодежи. То есть очень часто как раз их обманывают, а не обязательно пожилых людей. Поэтому почему только пенсионерам надо ограничивать эти переводы? Ну, это тоже, вы знаете ли, вопрос. Конь-огонь пишет, вот я про это и говорю. И конь-огонь пенсионер 48 лет. Да, это так. А надо кнопку Макси сделать. Так, ну мы поняли уже, Мышел. Вы все шутите. Не будем сейчас шутить. А Мышел возьмет под опеку 150 пенсионеров. Дорого. Хорошо, мы будем предлагать ваши услуги. Артисты цирка 35 лет пенсионеры. Напоминает Григорий Санкт-Петербурга.
8: Говорит Москва. Поток.
0: А продажи антидепрессантов, ну, то есть после вот этого, конечно, хочется поговорить об антидепрессантах. Итак, продажи антидепрессантов, аксиолитиков, то есть транквилизаторов и психостимуляторов показывает рост третий год подряд. А объем продаж именно антидепрессантов вырос более чем вдвое, следует из данных Альфа-РМ, собственно, который есть в распоряжении издания Forbes. Ну, тут, собственно, идут цифры, насколько все это увеличивается, но мне вот тройка лидеров порадовала, на самом деле. По данным Альфа-РМ, среди антидепрессантов лидируют ципралекс, тритика и велоксин. На долю этих препаратов приходится около 30% рынка. В сегменте аксиолитиков доминирует афобазол, за ним следует грандоксин и тенотен. Ну, собственно, насколько я понимаю, на все эти препараты нужен рецепт. Врач-психиатр, психотерапевт, нарколог Юрий Вяльба у нас на связи. Юрий Аркадьевич, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
0: Юрий Аркадьевич, ну, собственно, вот такие цифры антидепрессантов, объем продаж вырос более чем вдвое, да? Как вы думаете, с чем это связано? И, ну, есть разные версии, да, кто-то говорит, что просто больше стали выписывать антидепрессантов.
10: Ну, я считаю, что вообще мы идем по пути западной цивилизации, по статистике, вообще даже те же Соединенных Штатов, 30% населения имеет депрессивные различные варианты проявления депрессии. Вот. Поэтому мы как бы находимся в неком таком же капиталистическом как бы концепте и, соответственно, материальной некой зацикленности населения, страхов материальных, которые люди испытывают, а в связи с военными действиями еще и плюс еще страхи за собственную жизнь, за детей и так далее, тревожное достаточно состояние, что, соответственно, приводит к невротизации населения в целом. Ну и в частности, если происходит длительная невротизация человека, то в конечном итоге это может приводить к формированию депрессивных различных состояний.
0: Угу. А вот сейчас задам вопрос по поводу вот этих вот препаратов, которые лидируют в списке. Это ципралекс, тритика и велоксин. Что это вообще за препараты? Поскольку, ну вот лично я, собственно, не принимаю никакие вот такие таблетки и не в курсе. Вот что такое ципралекс? Это какой-то сильный препарат?
10: Ну, это препарат, да, такого антидепрессивного действия, который стабилизирует настроение, снимает некие тревожные, как бы, такие тенденции человека. Вот поэтому те же самые и другие препараты, они седативного больше действия, тритика, скажем. И поэтому вот, да, вот такие, как бы, тревога, напряжение, поэтому это приводит, с одной стороны, к депрессиям, а с другой стороны, может приводить, наоборот, к тревожным состояниям, где человеку требуется как раз седативный эффект.
0: Угу. А здесь у меня вопрос тоже возникает. Какие могут вызывать побочные явления вот эти препараты, и не станем ли мы вот как США в свое время нацией Прозака?
10: Ну, на самом деле, конечно, всякое лекарственное, какая-то лекарственный препарат имеет всегда две стороны медали. С одной стороны, что-то лечим, с другой стороны, что-то калечим. Ну, одно из таких характерных, таких осложнений приема лекарственных препаратов, в частности, психотропных препаратов, это является такая психологическая зависимость от препарата. То есть любое напряжение человек привыкает снимать с помощью лекарственного препарата, и уже без него человек чувствует себя дискомфортно, плохо. У него могут возникать зависимость, даже физическая зависимость, эмоциональная зависимость.
0: А, собственно, вот как этого избежать? Потому что есть опасность, да, что человек начинает принимать антидепрессанты, и далее он становится зависим от них, и потом он начинает принимать еще более сильные антидепрессанты.
10: Ну да, на самом деле лекарственные препараты, они же не решают проблемы какие-то психологические, которые у человека есть. Они только их на какое-то время их там придавливают. То есть они не становятся столь, допустим, актуальны, достаточно проявлены. Вот. Поэтому, конечно, это временная такая паллиативная мера приема лекарственных препаратов. И, конечно, здесь нужна, конечно, психотерапия, которая должна, в общем-то, проводиться таким людям для решения их причинно-следственных процессов.
0: А на вот, все вот есть, да, вот
10: процессы, и их надо решать, а не как бы они последствия.
0: Юрий Аркадьевич, вот здесь у меня, да, здесь у меня, знаете, какой вопрос? Всегда ли проводится психотерапия? Потому что вот я знаю случаи, когда психотерапия не проводится, а людям выписывают антидепрессанты.
10: Ну, на самом деле, могу сказать, это беда нашей, ну, не только нашей, но и западной вообще медицины, где ставка делается на лекарственные препараты часто. Ну, вот, фармакокомпании в этом плане принимают большую активную часть, привлекают врачей, их заинтересовывают материально в распространении лекарственных препаратов. Поэтому здесь такая ориентированность капиталистическое на получение быстрой прибыли, вот, особо думать не надо, психотерапии проводить особо не надо, назначил лекарство, и такая фельдшерская такая как бы работа. И в то же время дающая достаточно хорошие прибыли как сказать, фармакокомпаниям, так и, можно сказать, дилерам этих компаний, которые в большинстве случаев являются врачи, там, неврологи, скажем, психиатры и так далее, и так далее.
0: Ну, то есть получается, что у нас сейчас вот как бы процветает тоже вот и эта история, да? Потому что я еще знаю, что, да, антидепрессанты еще...
10: Мы капиталистическая страна, еще Маркс говорил, там, нет такого преступления, которое не пойдет капиталист, если прибыль превышает 100%. Поэтому чем мы отличаемся от капиталистической страны?
0: Да, вы знаете, что еще сейчас есть такая тенденция, это когда вот антидепрессанты выписывают при каких-то болезнях, там, желудка, вот что-то такое, если у тебя проблемы, там, желудка, с кишечником начинают выписывать антидепрессанты.
10: Ну, могу сказать так, что часто какие-то нарушения невротические часто сопровождаются соматическими различными сопровождениями или проявлениями. Могут быть там заболевания желудочно-кишечного тракта, могут быть заболевания сердечно-сосудистой системы. Потому что человек напрягается, голова-то она не только ногами руководит, она всем телом руководит. Что в голове, то и в теле. Если там паршиво в голове, то и в теле начинаются паршивые процессы происходить. Вот, бах-инфаркт, бах-инсульт, бах-язва. Вот это все как бы...
0: Юрий Аркадьевич, да. Вот смотрите, вот тут возникает вопрос сейчас вот из этого, да, почему, собственно, гастроэнтерологи, неврологи выписывают антидепрессанты? Может быть, все-таки оставить
10: вот
0: это...
10: психосоматическое как бы проявление вот этой невротизации в целом населения, которое сопровождается плюс соматическими какими-то проявлениями. Невроз может быть чисто в таком психологическом, эмоциональном состоянии проявляться, а может проявляться и в теле варианте. Гастрит тот же самый, там, синдром раздраженной кишки. Вот это все как бы невротическое проявление, психосоматическое проявление невроза.
0: Спасибо вам большое. Юрий Вяльба, врач-психиатр, психотерапевт, нарколог, был у нас в эфире. Ох-ох-ох. Так, лучший антидепрессант – это средиземноморская диета, бокал вина на обед, солнце и море. И два смайлика от Игоря Владимировича. Спасибо большое за совет. Если бы было все так просто, если бы всем было возможно, солнце, море и там бокал вина с видом на море, вообще круглый год, чтобы так еще. Господи, какие антидепрессанты? Конечно, ничего не нужно. На самом деле, довольно серьезная тема. Вот 30% у нас депрессия у населения. Ужас просто какой-то. финиш, друзья мои, каждый третий. Кошмар просто какой-то. Ну, не знаю, не знаю. Хочется, правда, плакать, если честно. Ну, держитесь, друзья, держитесь, как можете. Итак, на этом, собственно, мы завершаем сегодня программу. Далее у нас новости, потом реклама, а потом повтор программы «Своя правда».
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области 4 человека пострадали в результате ударов ВСУ. Такие данные в телеграм-канале привел губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в селе Черемошное беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадали трое мужчин. Их доставили в больницу и после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение. В Шебекине FPV-дрон ударил по трактору на территории предприятия. Минно-взрывные травмы и осколочные ранения получил рабочий, его госпитализировали. Гладков уточнил, что в Шебекинскую ЦРБ также самостоятельно обратился мужчина, пострадавший накануне при атаке беспилотника. Власти Чувашии предупредили о перебоях в работе мобильного интернета. Они возможны до 9 мая, сообщили в Минцифры региона. Там подчеркнули, что это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности в праздничные дни. Жители Чувашии призвали отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Аббас Аракчи провел переговоры с Ван И. Министры иностранных дел Ирана и Китая встретились в Пекине. Глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики заявил, что Тегеран готов заключить, цитата, «справедливое соглашение с США по урегулированию конфликта». Аракчи также положительно оценил позицию Пекина на международной арене и осуждение действий Вашингтона и Тель-Авива. Цитата, «Наши китайские друзья считают, что Иран после войны отличается от Ирана до войны. Его международное положение улучшилось, и он доказал свои возможности и мощь. Поэтому впереди новая эра сотрудничества между Ираном и другими странами», сказал Аракчи корреспонденту информагентства ИРИБ. Глава МИДа Ирана сегодня прибыл в Пекин для переговоров с китайским коллегой. Эксперты заявили о росте спроса у россиян на недвижимость в Минске. За год интерес к покупке жилья в столице Беларуси вырос на 10-15%. Как сообщил РИА Новости глава Департамента развития сети и межрегиональных сделок компании «Этажи» Ольга Половникова, доля сограждан в общем объеме сделок с квартирами в Минске сейчас оценивается в 8-10%. Год назад показатель был на уровне 2-3. По ее словам, на ситуацию влияют разные факторы. Некоторые рассматривают покупку из-за отсутствия ограничений на работу интернета и соцсетей, другие хотят таким образом инвестировать, видя рост спроса и стоимости недвижимости. В свою очередь, гендиректор компании в сфере инвестиций в недвижимость Smarent Виктор Зубик заявил агентству, что интерес российских покупателей к Минску носит ситуативный характер. Он уточнил, что спросом в основном пользуются готовые квартиры в жилых комплексах комфорт-класса, с данных не более 10 лет назад. Бюджет покупки чаще всего находится в пределах 60-140 тысяч долларов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 2 копейки, доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. В Москве в эти минуты +25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до +27. Атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
8: Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
12: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
13: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире нотариус города Москвы Елена Сагина. В этот четверг после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера.
11: «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Повтор лучшего.
5: А вы говорите, милит.
14: Я его что?
5: Тоже мне милит.
14: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
11: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 3 февраля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте тем, кто только что к нам присоединился. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, пишите через Телеграм, либо в прямой эфир дозванивайтесь без предварительной модерации. То есть, если вы набрали номер 7373948, код 495, и вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире сразу. Срочное сообщение, следим за этим. Значит, что у нас? Трамп заявил, что хотел бы закрытие газеты «Нью-Йорк Таймс». Вот так вот пишет об этом агентство ТАСС в эти минуты. РИА Новости. Срочное сообщение. Грузинский парламент поддержал в первом чтении ужесточение закона о грантах. Еще бывших заместителей главы Курской области будут судить за взятки в 20 миллионов рублей. Еще на ту же тему. Замглавы Сергеева Посада, депутат и бизнесмены задержаны по делу о взятках и хищениях. Это РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по Москве и области. Следим за новостями. Вот опять, значит, группа анализа данных об эксплуатации несовершеннолетних Эпштейном. Туск создал эту группу. Премьер-министр Польши, напомню. Видите, как много сообщений на разные темы. И это все из того, что в эти минуты появляется на лентах новостей. Теперь пробки в городе. Они пока 4-бальные. Нам 4 балла, кстати сказать, и обещали в это время. Пока прогнозы сбываются. Дальше прогнозы выглядят следующим образом. 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера, как максимум. Главные проблемы – это пересечение МКАД и Щелковского шоссе, МКАД и шоссе энтузиастов. Большие проблемы по-прежнему на пересечении МКАД и Ленинградского шоссе. Прежде всего, внешний МКАД, соответственно, почти от Дмитровского шоссе. Здесь пробка, пробка не бордового цвета, но красного. И довольно протяженная. Еще обращаем внимание на плотную достаточно пробку на юге. Московская кольцевая автодорога, это перед видным. Я уж не знаю, в чем там проблема. Нет, это даже, скорее, даже в районе развилки. Вот там какие-то проблемы, и вот там начинается эта пробка, в которую вы еще в районе Битцы попадаете. Там, где пересечение с московским скоростным диаметром. Следим за пробками, следим за новостями. А вот тема, которую мы сегодня обсуждаем. С 2026 года центры здоровья начали проводить обследование граждан для выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний и других изменений в организме, которые могут привести к преждевременному старению. Это заявление министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. Соответственно, он написал об этом в статье, которая опубликована в «Комсомольской правде». И там буквально написано: «В центрах здоровья мы ждем людей, которые чувствуют себя здоровыми и хотят и дальше оставаться в таком состоянии». Значит, если ты здоров, есть рецепт. Идешь в центр здоровья и пытаешься вот там что-то обследоваться. Надо ли обследоваться? Кому надо обследоваться? Насколько эффективно такое обследование? Главное, готовы ли эти самые центры здоровья к тому, что мы все встали и пошли сдавать эти анализы? Вот это все сегодня будем обсуждать. Насколько действительно можно вот, сдав эти анализы, узнать, что у тебя с преждевременным старением. Начали обследовать, что это такое, почему, получается, надо на проверку идти, если ты здоров. Напомню, у Мурашко прям так и написано. В центре здоровья мы ждем людей, которые чувствуют себя здоровыми. Это какой-то новый поворот в нашем отношении к собственному здоровью, и это мы сегодня, во-первых, ставим на голосование в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Вопрос простой. Вы на такое обследование пойдете? Центры здоровья начали проводить обследование для выявления факторов риска изменений в организме, которые могут привести к преждевременному старению. И пять вариантов ответа. Да, пойду. Нет, не пойду. Возможно, пойду. Четвертый вариант. Мне это еще не актуально. Пятый вариант, мне это уже не актуально. Ну вот, собственно, посмотрим, сколько людей, которые полагают, что им вообще нет смысла еще о будущем старении думать, сколько людей, которые полагают, что они уже постарели, все выясним. Нет здоровых, есть недообследованные, напоминает нам 317-й. 859-й тоже напоминает эту фразу, но мы все-таки будем говорить о том, что, может быть, из недообследованных можно сделать людей обследованных качественно. Валерий Новоселов здесь, он геронтолог и врач-гериатр, председатель Союза секции геронтологии в Московском обществе испытателей природы при МГУ. Валерий Михайлович, добрый вечер.
14: Добрый вечер.
15: Здесь Антон Вахляев, он руководитель отделения персонализированной медицины сети поликлиника.ру, врач-кардиолог и автор в телеграм-канале «Записки доктора Вахляева». Антон Викторович, добрый вечер.
16: Добрый вечер.
15: В 402-й, что ли, нездоровые заканчиваются, если уже хотят здоровых проверить. На самом деле, если это так, это была бы хорошая новость, но я почему-то так не думаю. Ладно, Валерий Новоселов, давайте с вас начнем. Итак, вот эта новость о том, что в центрах здоровья уже министр здравоохранения об этом пишет в массовой газете. Мы ждем людей, которые чувствуют себя здоровыми. То есть мы действительно уже обследовали всех, кто болен, и уже готовы обследовать больше. Так, что ли?
14: Мне сложно сказать, что имеет в виду министр, но дело в том, что раз мы говорим о старении, надо сказать, что такую вещь, которая не очень очевидна для населения, что тему науки о старении, называется геронтология, в курсе очного высшего медицинского образования никто никогда не изучал. Вот у нас здесь сидит два врача, могу сказать, что я закончил там, учился в начале 80-х, доктор в начале нулевых. Никакой геронтологии по мини-обучению ни у меня, ни у самого господина Мурашко не было. Если мы начнем определяться, что такое термин старение, то я боюсь, что, значит, люди, которые занимаются измерением этого старения, определением ранних признаков старения, не знают даже терминологии.
15: Вот это следующий был вопрос. А вот что такое обследование на выявление факторов старения? Первое. А второе, в каком возрасте об этом надо задумываться?
14: Ну, задумываться вообще о жизни, о старении, о смерти, о вечных жизни, о вечных проблемах всегда надо. Умные люди задумываются. Всегда это тема для таких разговоров.
15: То есть закончил школу, пошел в центр
16: здоровья. Первый вопрос у детей еще в 5 лет возникает.
15: А, вот так.
14: Я считаю, что да, детям в старших классах нужно говорить о том, что жизнь конечная, что самое ценное в этой жизни – это время жизни в здоровье. Потому что как происходит у человека жизнь? Дети, ипотека, бегом-бегом, какое здоровье, потом. И потом мужчина на каталке, значит, по скорой помощи, значит, приезжает в больницу.
15: Ну, вообще у нас нет привычки здоровым идти в поликлинику.
14: Согласен. Хотя система Public Health, Николай Александрович Семашко, да, нарком здравоохранения, носила профилактический характер, если вспомнить. Но давайте привернемся к термину старения. Термин старения – это зонтичный термин из бытового рационального мышления. Если спросить каждого из наших слушателей, каждый расскажет про термин что-то свое и даст определение. Но наибольший консенсус профессиональный – старение – это снижение жизнеспособности с возрастом. Или повышение вероятности с возрастом. Обратите внимание, как мы будем мерить жизнеспособность у людей? У человека есть два состояния. Или он жизнеспособен, или он уже мертв.
15: А нет, подождите, вы
16: обеспечиваете еще внешне.
15: Секунду. Вернемся к тому, что написал Мурашко. Можно же выявить факторы риска развития неинфекционных заболеваний и других изменений в организме, которые приведут к преждевременному старению.
14: В данном случае меняется местами. Одно другим. Старение. Старение – это не болезнь. Это онтогенетический процесс индивидуального развития. Мы даже не знаем, что это такое. Это программа или стохастический процесс приводит к формированию возраст-зависимых заболеваний. В данном случае Мурашко говорит о этих самых заболеваниях.
15: Да.
14: Термин старения в исполнении врача-геронтолога, который занимается 40 лет, старение, мы много о нем знаем, но сколько мы о нем не знаем, мы тоже не знаем. Говорят, что мы знаем уже 10 механизмов, кто 12, кто 15, биологи много чего говорят. Является три проявления. Первое. Ухудшение всех функциональных возможностей, всех систем организма. Второе. Формирование пула, определенного пула возраст-зависимой патологии. Патология – это множественное число в данном случае. И повышение, как итог, вероятности смерти с возрастом. Причиной смерти являются именно вот эти возраст-зависимые заболевания и синдромы.
15: А разве это спрогнозировать благодаря каким-то анализам нельзя?
14: К сожалению, если мы вернемся на уровень клетки, мы состоим из 240 видов клетки. Все клетки нашего организма, ядерные, безъядерные, постметатические, все стареют, все имеют признаки. Но признаков сенильности клетки специфических не существует.
15: То есть давайте тогда, после того, что вы сказали, значит, представим себе ситуацию. Итак, центры здоровья проводят обследование граждан для выявления факторов риска, для того, чтобы выявлять то, что приводит к преждевременному старению. Гражданин спрашивает Валерия Новоселова, идти?
14: Какой букет будет предлагаться? Я думаю, что, скорее всего, будет определяться, обычно давление измеряться, уровень точечковой гликемии, липидный профиль.
15: Так это обычными анализами делается.
14: Очевидно, добавить силу кисти руки.
16: Валерий Михайлович, могу просто справочку подготовить.
14: Скорости распространения пульсовой волны добавит, очевидно, совершенно очевидный признак старения. Значит, скорость почной фильтрации.

0: Про здоровье не пойдешь.
1: Специфических признаков старения, сказать, что вот этот старее другого, у нас нету такого, знаете, манекена. Вот прислонили к этому манекену, там меня, например, рассказали, вот он выглядит хуже.
0: Сравнить. Да.
1: Да. Или вот этого человека, вот он выглядит на 40, а пожалуй, на 45, а нет, пожалуй, на 50.
0: Последний вопрос, как гериатр и геронтолог, а можно реально определить, как это, физиологический возраст человека, а не паспортный?
1: Вот смотрите, значит, я только что сказал три сущностных проявления. Да. Хотя вопрос, является ли сущностью то, что не описывает механизм. Мы на сегодня знаем, что гипотез, основная гипотеза старения, хотя говорят, что их 300-350, я их недавно пересчитал, потратил 5 лет, оказалось их до 40. Вот. А оказалось, что почему вот это определение важное, которое дал? Потому что через ухудшение функций старения можно посчитать. То есть можно предположить, что если вот у этого человека функция силы кисти руки персонально имеется в виду, угу, персональная вот динамика такая, что она приходит уже там силы кисти 26 килограмм, то мы можем сказать, что да, вот он стареет быстрее, да. То есть принципиально на очевидно...
0: Но
1: идет...
0: есть что-то, что позволяет, там, сдал 28 анализов, после чего говорят, тебе не 54 на самом деле, а, скажем, 58.
1: Нет, таких линеек нету. Хотя есть методические указания, написанные членами нашего общества еще 20 лет, значит, под, в виде рекомендаций Минздрава по определению биологических... Кстати, термин очень сложный, несмотря на очевидность, что он имеет методологические конфликты, что биологический возраст – это реально типа возраст, который отличается от паспортного. Но на самом деле все, там все очень-очень сложно, что мне пришлось написать целую книгу «Биологический возраст и старение».
0: Это Валерий Новоселов, геронтолог и врач-гериатр. Антон Вахляев, руководитель отделения персонализированной медицинной сети поликлиника.ру. Давайте с вами начнем, раз вы сказали, что вы подготовились, и у вас там что-то выписано даже. Итак, гражданину говорят, в центрах здоровья проводят обследование граждан для выявления факторов, которые могут привести к преждевременному старению. Идти?
2: Идти.
0: Зачем?
2: Затем, чтобы реализовать свое гражданское право. И, собственно, как раз об этом я хотел сказать. Валерий Михайлович, спасибо вам за именно такое научное, фундаментальное обоснование темы. Я сегодня готовился, думал, как бы к этому подойти, потому что вопрос, на самом деле, как колобок. Знаете, с какой стороны возьми, везде круглый.
0: Ну да.
2: Вот. И...
1: винегрет.
2: Да, ну, может быть, да.
0: Колобок с винегретом.
2: Да, или винегрет из колобка, да. Тем не менее, значит, решил пойти от первоисточников. Два первоисточника. Первый первоисточник – сама статья в «Комсомольской правде». Правде, да? Как я ее прочитал? Я ее прочитал как статью государственного функционера про деньги. То есть там написано, что не беспокойтесь, граждане, программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи населения будет в 2026 году продолжена. Мы тут придумали, как вам рассказать, что она будет больше и толще, но если на цифры реально посмотреть, в калькулятор посчитать, то в лучшем случае это индексация. В лучшем случае. Но мы вместо индексации назовем это заботой о гражданах, поэтому мы еще и политический ход этим закрываем, потому что мы придумали новое слово там, ну, на русский как-то перевели anti-age, модный, извините, секунду. Но на самом деле спасибо, опять-таки, Валерию Михайловичу, вспомнил Семашко, потому что все новое – это хорошо забытое старое. Профилактическая медицина, она всегда на сегодняшний день при современных технологиях дешевле и эффективнее. Если мы медицину воспринимаем не как проблему одного человека, одного индивида, а если мы медицину воспринимаем как стратегическую область знаний, которая, в общем-то, является базисом в том числе экономики нашей страны, то профилактика и общественное здоровье, о котором Валерий Михайлович сказал, это основа основ всей нашей экономики. Не работают заводы на ИИ и роботах. Извините меня, линии ЛБС тоже не двигаются на роботах, они двигаются людьми. Радиоэфиры тоже пока что выходят живыми голосами, в том числе вашим, моим и Валерием Михайловичем.
0: Кто знает.
2: Ну да, моргнем два раза в кадре, если есть проблемы. Да, ну так вот, я к списку. Правительство утвердило примерный перечень бесплатных, про деньги разговор, анализов, выявления рисков раннего старения. Я согласен с Валерием Михайловичем, что очень непонятно, почему именно эти факторы назвали факторами риска. Ну, надо было как назвать, так назвали. Я думаю, что это во многом пиар-ход. В целом, я отношусь к нему хорошо, потому что нас...
0: Нет, подождите, давайте вы все-таки уточните для понимания. Это, что называется, по-другому названная все та же диспансеризация, или это диспансеризация с неким расширением?
2: Углубленная.
0: Да.
2: ну, скажем так, конкретно прописали, за что государство будет платить наши с вами налоговые деньги в целях изучения общественного здоровья у населения. То есть раньше было, затрудняюсь сказать, не являюсь как бы работником именно вот этой сферы, да, затрудняюсь сказать, сколько было параметров, но сейчас вот, сейчас написали эти. Хорошие ли они, плохие ли они? Это много лучше, чем ничего, это действительно повод начать разговор с врачом, и так часто бывает, что любой контакт с врачом,

0: скрывает другие ваши индивидуальные проблемы. Вот здесь, наверное, Валерий Михайлович мои мысли подтвердит. Например, почему я лично считаю, что женщины живут в нашей стране дольше, чем мужчины. У женщин физиология такова, что они в процессе своей жизни, даже абсолютно здоровые женщины, регулярно встречаются с медицинской помощью. Все, есть гинекологи, есть, слава богу, акушер-гинекологи. Они иногда снимают электрокардиограммы, берут общий анализ крови и просто смотрят на внешний вид пациента не как соседка, а как врач. И какие-то вещи подмечают, что позволяет женщине своевременно видеть начальные проблемы, устранять их и заниматься ими. Мужчины в большинстве своем, к сожалению, первый контакт имеют сначала перед военными сборами, а второй контакт уже в реанимобиле, если успевают.
1: Да, а потом уже по скорой.
0: Да. То есть, и это как раз трагедия. И, собственно, вот этот посыл, если оценить его не как медицинскую технологию, а как все-таки такую, ну, пиар-технологию, социальную технологию, да, то, о чем сказал вот наш уважаемый министр, то я считаю, это скорее лучше, чем ничего. Это пропаганда на государственном уровне здорового образа жизни.
1: Вот. Но смотрите, если мы до этого договорились, тут важно еще понять, что... Итак, государство выступает с неким заявлением в лице, в данном случае, министра здравоохранения. Мы начинаем обсуждение этого заявления. Знаете, что первое, что мы от граждан получаем в качестве сообщения? Если будут проводиться такие анализы, пишет Илья 447-й, так значит, может быть, по результатам этих анализов можно будет на пенсию пораньше выйти?
0: Да, или я думаю, что попозже как раз, вот честно вам скажу.
1: То есть у людей прикладной подход к этому. Да, я пойду, я, может быть, сдам, но надеюсь на то, что в результате этого, к примеру, пойду на пенсию пораньше.
0: Юрий, если позволите, я разовью ваш тезис. Смотрите, население объективно стареет. 100 лет назад мы столько не жили. Объективно, всем нам не нравится пенсионная реформа. Мне, как более молодому из присутствующих, она нравится меньше всех. У меня меньше всех шансов дожить до своей пенсии. Но я все-таки буду стараться. И поэтому я лично пойду и воспользуюсь, как минимум, вот этой программой. Ну, как говорится, хоть шерсти клок, первую часть не буду говорить.
1: Давайте, смотрите, у меня короткие вопросы, просто коротко скажите. Вот вы говорите, Антон Викторович, что вы пойдете, а вот с какого, если исходить из этого, с какого возраста есть смысл отслеживать, вот, выявлять факторы старения?
0: Факторы старения. Ну, давайте так.
1: Или
0: я
1: правда,
0: вот, нет, давайте эти факторы, которые назвали факторами старения.
1: Да.
0: Вот так, давайте я говорю.
1: Давайте.
0: Ладно, так медицински покомфортней. Ну, я бы с 30 пошел.
1: С 30. Да? Тот же вопрос, Валерий Новоселов. Со скольки?
2: Тема очень сложная. Я думаю, что да, ориентировочно с 30. Ориентировочно можно, даже, может быть, даже раньше. Вообще...
0: Раньше другие заботы.
2: Да, некоторые геронтологи считают, что старение начинается с зачатия.
1: Нет, ну, да, понятно, да, что-то среднее надо найти. Так, теперь дальше. Есть ли какие-то, уже уходя от того, что там может быть в новом списке, о котором пишет министр здравоохранения, есть ли что-то, что с вашей точки зрения надо было бы в качестве анализов сделать обязательным для того, чтобы эту проблему решать или пытаться выявлять будущее решение? Антон Вахляев.
0: У нас как таковой нет карательной медицины. У нас вся медицина добровольная. У нас люди без медицинского образования или вообще без образования решают, решают прививаться им от гриппа или нет, и прочие интересные вещи, отданные им на
2: У нас страна советов.
0: Да,
2: советов
0: именно
2: получить
0: так,
2: в автобусе, в поезде, в метро.
0: Подорожник только летом, извините, зимой есть снег и лопата. Вот вам бесплатный фитнес зимой и бесплатная, так сказать, геротерапия летом.
1: Всё. Тогда смотрите, еще одна. Тоже, казалось бы, неожиданный, но, с другой стороны, по-моему, логичный последнее время. Учитывая новости поворот, значит, 177-й пишет, и в результате этих исследований нам докажут, что пенсионный возраст надо повышать.
0: Согласен с ним всецело.
1: Подождите, это не все.
2: Пенсионные реформы только начались. Я думаю, что это пенсионная реформа первая. Во всем мире они идут.
1: Это только начало, потому что Сергей 679-й пишет, ага, а потом по результатам анализов кого-то, к примеру, лишат водительских прав.
0: И такое бывает, но редко.
2: Тема водительских прав очень сложная тема, потому что в популяции у нас, ну, ориентировочная моя оценка, 1,5–2 миллиона людей с болезнью Альцгеймера, да, и с деменциями другого типа. И ясно, что, получив права, и даже не будучи на этот момент, не имея выраженных когнитивных нарушений, именно этот стоит за термином деменция, или синдром приобретенного слабоумия. Не факт, что человек не получит в течение следующих там, нескольких лет, не получит синдром деменции.
1: Так, проблема-то тут в том, что, с одной стороны, вроде как нам и надо бы сделать так, чтобы люди были лучше обследованы. Ну вот, к примеру, чтобы люди с деменцией не управляли автомобилями. С одной стороны.
0: Не можем решить проблему дорог, тема, хотя бы изменить другую проблему.
1: Но с другой стороны, тогда, получается, нам надо как-то так сделать, чтобы эти люди захотели эти самые анализы сдавать.
2: Это другая тема, тема проверки водительских навыков на симуляторе, на дороге, сдача отдельных, более короткий срок.
1: Это не только водительских...
2: Это другая тема.
1: Нет, это та же самая тема, потому что когда люди боятся сдавать анализы, потому что они не знают, какие последствия у этого будут, не связанные с их здоровьем, с этой темой надо что-то делать.
2: Смотрите, тема возрастзависимых показателей каких-то, да, ну вот ясно, например, что у человека 70-летнего, в группе 70-летних, если возьмем 10 тысяч человек, переломов будет больше. Или переболевших гепатитом будет больше. Но является ли это возрастзависимым процессом? Здесь ситуация с анализом...
0: Молодой мотоциклист порвет эту статистику.
2: Один.
1: Да.
2: Один.
1: Ну вот смотрите.
0: Согласен с вами.
1: Пока вы это говорили, Николай 397 пишет, ему 32.
0: Пора.
1: Сейчас не об этом. Он говорит, я гражданин, а если, говорит, приду, то мне накрутят столько болезней, что вам всю зарплату придется отдать,
0: нас
1: поэтому я
0: ругают.
1: Не хожу.
0: Нет, нас за это ругают, перестаньте. Статистика одна из форм лжи.
2: Смотрите, какая ситуация. Министерство здравоохранения, на самом деле, министерство предоставления или регламентации медицинских услуг. В данном случае Мурашко говорит о дополнительных новых услугах.
1: У вас есть, говорит он, гражданам.
0: Важный момент,
2: да,
0: он четко говорит.
2: Да, важный бюджет. Бюджет лишнего не посоветует. Вот в том-то и фокус. Там все шаг влево, шаг вправо будет это наказуемо. Врач будет наказан.
1: Тогда что вы будете делать с людьми, которые полагают, что, может быть, бесплатно мне и выявят, но лечить-то придется за деньги, поэтому я лучше бесплатно выявлять не буду?
2: Скорее всего, за этим таким вот жестом доброй воли стоит набор статистики. Статистики, больших массивов статистики, которые потом можно будет использовать применимо к изучению старения популяции. Да, коллега сказал о том, что вот раньше долго не жили. Да ничего подобного. В массе своей долго не жили.
1: А посмотрите, так об этом и речь.
2: Да, посмотрите всех древних греков. Что не древний грек, так 80 лет. Что не
0: можно сегодня Дагестан взять, там люди по 200
1: лет. Остальные так рано умирали, что мы о них ничего не знаем.
2: Да, то есть да. В среднем, вот 100 лет назад, здесь, в Московской губернии, из 100 умерших, по данным синода, из 100 человек 55 были или младенцы, или дети до 5 лет. Конечно, средняя была очень маленькая. Но посмотрите, на Суворова, на Кутузова, на Крылова, там, на Вяземского, там, 70, 80, 90 лет люди жили и раньше, но редко.
1: Смотрите, опять вот 317-й по результатам, мол, если мы пойдем, там будут такие хорошие анализы, что все удивятся богатырскому здоровью и отменят пенсию вообще, пишет 317. То есть люди даже не думают о том, что в результате этого выявят у них
0: что-то. Я думаю, что вот поток общественного сознания, который вы читаете, да, он...
1: Это мнение граждан.
0: Хорошо, да. Мнение граждан, да. Он, собственно, отражает главную проблему – глубокое недоверие к системе здравоохранения и медицины. И с этой точки зрения я как раз к инициативе Мурашко отношусь положительно, потому что если государство не будет возглавлять процесс информирования населения, его навигирования в область здорового питания, да, в область здорового образа жизни и так далее, если оно этим не будет заниматься, то на этом будут наживаться всевозможные инфо-цыгане. И это будет плодить гораздо большие беды, которые мы сегодня и так расхлебываем.
1: Елена 268-я пишет, что недоверие зашкаливает. Так вот, а что с этим делать на самом деле?
0: Работать.
1: В результате ведь вы не доверяете властям, а ведь недообследованными будут не власти, а именно вы. Это какое-то противоречие непонятное. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Власти Чувашии назвали размер компенсации семьям погибших при ударе ВСУ. Они получат по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшим переведут от 313 до 627 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм. Им также положена единовременная выплата в 15 675 рублей на человека и финансовая помощь по утрате имущества, сообщили в пресс-службе главы республики. Накануне Чебоксары подверглись удару украинских беспилотников. Два человека погибли, 35 получили травмы различной степени тяжести. Повреждены 40 многоквартирных домов, несколько школ, детских садов и колледж. В Иране прокомментировали сообщения СМИ о подготовке меморандума с США. Документ скорее выражает позицию Вашингтона, а не реальное положение дел. Об этом заявил спикер Комитета по внешней политике и нацбезопасности парламента Ибрагим Резаи. Цитата. «Текст, представленный Аксиосом, это список желаний американцев. Они не получат ничего из того, по итогам проигрываемой ими войны, чего они не получили на переговорах», написал он в соцсети X. Накануне портал Аксиос сообщил, что американские переговорщики считают близким согласование с Ираном меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения конфликта. Аэрофлот запретил провоз более 2 пауэрбанков. Их нельзя сдать в багаж и заряжать на борту. Запрещено использование аккумуляторов для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки. Размещать их можно только в кармане или под сиденьем кресла, сообщили в пресс-службе перевозчика. Отмечается, что если содержание лития в пауэрбанке выше 2 граммов, но ниже 8, то оно допускается к перевозке только с согласия компании. Гидрометцентр продлил действие желтого уровня погодной опасности в столичном регионе. Он будет актуальным с 9 часов утра до 18.00 7 мая. По прогнозам синоптиков, завтра ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. В отдельных районах будет дождь с грозой. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 2 копейки, доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 27. Атмосферное давление будет в норме. 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
8: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
8: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
8: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
9: Включите ваши приемники на полную мощность.
8: Каждое воскресенье после 20:00 вечера.
9: Всего вам доброго и слушайте рок.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
10: Повтор лучшего. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
1: Продолжаем. Вторник, 3 февраля, 17:36. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. Все в прямом эфире происходит. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем новость. Россиян начали обследовать на выявление факторов старения. Насколько это эффективно? Надо ли уже всем бросить все и бежать в эти самые центры здоровья, где проводят обследование граждан для выявления факторов риска, которые могут привести к преждевременному старению? Это наша сегодняшняя тема. А что касается срочных новостей... Прям не хочется читать эту новость, но она есть. Вот только что появилась. В Москве в ночь на среду температура может опуститься до минус 26. В столичном регионе возможно понижение до минус 28 градусов. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой. Преобладающая минимальная температура, говорит Позднякова, в пределах минус 20, минус 22 градуса. Я специально посмотрел, что там в прогнозах на более поздние даты, и похоже, что нас хотя бы к четвергу, а может быть, к пятнице ждет какое-то снижение вот этого напряжения холода. Хотя минус 26, наверное, это не минус 35, и в этом смысле тоже хорошие новости могут быть. 401, главное, чтобы снега не было. Видите, у нас куда ни кинь, всюду клин получается. Но мы сегодня не про снег и не про мороз. Мы сегодня про выявление факторов старения. Про пробки еще тоже мы говорим, потому что нам обещали, что только в 7 вечера будут шестибальные пробки, они уже шестибальные. На 6 вечера, напомню, нам обещали пятибальные пробки в прогнозах, но нет, в половине шестого уже шестибальные пробки, видимо, дальше будет хуже. Ну, во всяком случае, вероятность этого, как кажется, высока. Красного довольно много, много бордового цвета на карте московских пробок. Особенно обращаем внимание на Щелковское шоссе на выезд. Еще обращаем внимание на бордовый цвет в центре города, соответственно, в районе Бульварного кольца, тут тоже бордовый цвет, это где-то вот в сторону от Чистых прудов, в сторону Трубной. Вот там особенно сложно будет ехать, если вы пытаетесь в том районе передвигаться сейчас на автомобиле. Еще обращаем внимание на шоссе энтузиастов от Третьего кольца в сторону метро Авиамоторное, тоже пробка, тоже бордового цвета, то есть очень медленное движение. Следим за новостями, следим за пробками на дорогах и возвращаемся к теме. Россиян начали обследовать на выявление факторов старения. Здесь в студии Валерий Новоселов, геронтолог и врач-гериатр, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ, и Антон Вахляев, руководитель отделения персонализированной медицины сети поликлиника.ру и врач-кардиолог. В нашем телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва» продолжается голосование. Вот теперь можно пойти в центр здоровья и пройти обследование для выявления этих факторов риска изменений в организме, которые могут привести к преждевременному старению. И мы спрашиваем, а вы вот на это обследование пойдете? 5 вариантов ответа. Да, пойду. Нет, не пойду. Возможно, пойду. И 2 варианта. Я еще молодой. Мне рано. Мне не актуально. Или мне уже поздно. Я уже считаю, что я уже все факторы старения сработали. Мне уже не актуально. Все. 5 вариантов ответов. Почти 300 человек проголосовали. Через 20 минут, соответственно, будем подводить итоги. Посмотрим. В районе Пушкина, утверждает 123-й, сегодня ночью было 33 градуса мороза. Может быть, это все-таки на вашем градуснике? Ну, все-таки как-то уж очень много, 33. Но как бы то ни было, у каждого свой градусник, у каждого свои минус 33. Следим за этим, следим за тем, какие цифры у специалистов, которые говорят нам о том, что в ближайшую ночь будет еще холоднее. Транспортный коллапс в Видном, утверждает Алексей, 343-й, и жители бьют тревогу. Микрорайоны Купеленко и деревня Сапронова Ленинского городского округа. Дороги не чистят, автобусы не ходят, утверждает Алексей 343. Но мы все-таки про другое. Валерий Новоселов, напомню, я представляю, как геронтолог и врач-гериатр. Но когда я вас спросил, обращаюсь к Валерию Новоселову, когда я вас спросил, а вот что нужно делать и как, вы как-то не очень... Как это сказать? Не то чтобы в теме, я не знаю. Вы говорите, ну вот, мурашка, вот это... А вас не спрашивали, прежде чем вводить подобного рода обследования?
2: Смотрите, я возглавляю старейшее научное общество на всем постсоветском пространстве, геронтологов. Мы существуем с 1957 года, и нас, как геронтологов, профессионалов, которые занимаемся по 40-50 лет, этой темы никто не спрашивал, на эту тему. Это вот печально, что в данном случае получается, что занимаются старением люди, которые не знают даже основ. специально, у врачей есть потребность знания эти основы, мы специально выпустили учебник в виде краткого справочника врача по основам фундаментальной геронтологии издательства «Медпроф». Извините, не реклама. Вот, чтобы объяснить терминологию, основные законы, основные теории, что происходит с клеткой, межклеточными взаимодействиями и так далее. В данном случае, ну вот, я вижу в этом списке гликированный гемоглобин, например, да, ну, хороший показатель, но если гликированный гемоглобин будет выше, да, у молодого человека, он станет от этого старее?
1: Он может стать старее быстрее, чем мог бы, если бы этого не было.
2: Мог бы, но эндокринологи говорят, не факт, что человек, у которого гликированный гемоглобин там 6,5...
0: Возможно, поддержу. Да. Больше того, есть ряд исследований, которые покажут, что люди с диабетом, находясь, опять-таки, под вниманием врачей, живут дольше.
2: Живут дольше.
0: О как.
2: О как. Удивительно. Но здесь одно не противоречит. Я считаю, что абсолютной ценностью является время жизни, это валюта жизни в состоянии здоровья. Поэтому в данном случае нам представляют дополнительные бесплатные услуги. Я говорю, чтобы жить дольше, дайте денег. Денег не дают, дают услугой. Берите.
1: Если за это не надо платить.
2: Да.
1: Но смотрите, 123-й пишет, а может быть вместо вот этого просто включить в ежегодную диспансеризацию или у кого там с какой-то периодичностью, не обязательно ведь ежегодная в разном возрасте. Так вот, может быть просто там должен быть обязательный врач-геронтолог или просто геронтологов столько нет?
2: Геронтолог – это не врачебная специальность.
1: А, вот так?
2: Да. Врач-гериатр называется. Кстати, гериатрии тоже врачи не изучают в рамках дипломного образования. Это постдипломное образование.
1: То есть и гериатров тоже столько не наберешь, чтобы в диспансеризацию
2: даже гериатров,
1: включать?
2: У нас гериатров 2000 человек всего.
0: Медсестры все будут делать, как сейчас с первичкой.
2: Да, это оператор, это не суть.
1: Ну хорошо, тогда все-таки, тогда получается, в этой логике есть вот эти вот дополнительные анализы, и уже хорошо.
2: Да, это уже хорошо.
0: Лучше, чем ничего, это во-первых.
2: Да, но это к старению имеет косвенное отношение.
1: Это понятно.
2: А вот процессы старения можно измерять действительно. Что такое старение? Это уменьшение времени жизни. Чем дальше больше ты живешь, тем времени жизни остается. Это временные показатели. Увеличивается скорость, надо измерять временными показателями. Скорость кулочка фильтрации, скорость вызванного ответа на вызванных потенциалах на энцефалограмме. То есть время изменяется, на все процессы нужно больше времени.
1: Человек то есть становится... если бы вас спросили, вы бы не то добавили в анализы?
2: Конечно. Даже эпигенетические часы Стива Хорта второго поколения – это старение отдельной клетки. И причем они ориентированы на календарь. То есть мы хотим получить отличие от календарного возраста, но в качестве корреляции, чтобы хорошо подходить, берем корреляцию с календарным возрастом. Ну, бред.
1: 177-й продолжает. Есть, говорит, очень состоятельная знакомая, так врачи, как видят ее возможности, раскручивают ее по полной программе, кучу дорогостоящих исследований, консультаций и так далее, и найдут все, что хочешь, лишь бы платила. Вот это отношение к врачам, а его, ну, по идее, правильно было бы поменять. Или это не поменяешь, Антон Вахляев?
0: Ну, скорее всего, это сообщение пишет человек со смартфоном стоимостью 100 тысяч рублей, который и 2 тысяч не потратил на свое здоровье за прошлый год. Это я так, знаете, чуть-чуть уколоть в ответ.
1: Нет, а подождите, а вот потратишь 2 тысячи, а после этого придется потратить еще 22.
0: Да, но, знаете, мертвым телефоны и смартфоны не нужны. Это первый момент. Второй момент, я вот хотел... Валерий Михайлович начал с этого, про термин старение. Я все думал. Давайте семантически подойдем к этому. Вот мы, врачи, не можем до конца вывести четкое определение старения. А зато народная мудрость вполне, на мой взгляд, выводит. Оно под словом старение подразумевает, мне кажется, беспомощность, немощь. То есть ту ситуацию, в которой ты, как знаете, народная мудрость, что старый, что малый. То есть мы четко понимаем, что малому нужна внешняя помощь, чтобы жить, чтобы функционировать. То же самое мы подразумеваем под старым. И поэтому, наверное, эти аспекты стоит воспринимать именно в обывательском смысле слова, а не в медицинском. Сугубо, потому что категория действительно пока еще не четко структурирована.
1: Но вот смотрите, недоверие к медицине, потому что диспансеризация носит формальный характер. Прогнали по перечню анализов и врача, а дальше трава не расти, пишет 123.
0: Да нет, это не так. Слушайте, ну тогда...
1: Но если там что-то не так в анализах...
0: Тогда сидите в онлайне и спрашивайте все у Алисы, она вам все расскажет, понимаете, проживет жизнь за вас.
1: Хотя еще раз подчеркнем, что, наверное, все-таки так будет неправильно.
0: Ну, для большинства не подойдет.
2: Смотрите, дело в том, что цех врачей, клинический цех в России очень большой. 700 тысяч человек. Ну, это ориентировочные оценки, да, значит, соответственно. Кстати, на начало Первой мировой войны было всего 28 тысяч врачей. То есть количество врачей у нас на 200 человек, у нас один врач. еще миллион медсестер. Ну, ясно, что среди врачей есть разные люди. Есть люди, которые как бы раскрутят.
0: Большинство
2: есть,
0: плохие, конечно же.
2: Ну, есть разные. Есть алименщики, наверное.
1: Это оценочное суждение.
2: И так далее. Поэтому в данном случае, конечно, ищите своего врача. В данном случае, если бы врач знал еще геронтологию...
1: Слушайте, это обычно наталкивается на другой взгляд. Я... там, грубо говоря, плачу налоги, и поэтому мне должны обеспечить хорошего врача.
0: Не должны. У вас появляется возможность. Наконец, ну вот когда же все-таки сменится эта общественная парадигма? Государство сегодня у нас очень сильно лояльное. Оно не говорит «должны». Оно где-то дает тебе возможности и очень много из тебя забирает. Ну и вот, собственно, вот вам протянули руку с возможностями. Ну, вы можете на нее морщиться, это ваше право. Чем меньше людей сходит на подобного рода диспансеризации...
1: Тем проще тем, кто пойдет, будет туда
0: попасть. Тем больше денег будет сэкономлено, да. Тем меньше будут очереди и больше свободных клеточек для записи.
1: Давайте другое. Валерий 318 пишет. Ну, хорошо. А что изменится, если я этот тест пройду? Мне что скажут, что чтобы медленнее стареть, надо вести здоровый образ жизни, физкультуру заниматься и правильно питаться? Так я это и так знаю.
2: Смотрите, дело в том, что как раз я сказал, что мы старение не знаем, сколько мы о нем не знаем. На сегодня действительно лучшим геропротектором является достаточный уровень физической активности. Аэробной и силовой. В определенном соотношении и количестве. Персонифицировано. Должны быть определенные принципы. Это не работа на грядке, да, это не работа. Там как бы по уборке лопаты.
1: А
2: это,
1: вот, то есть, нет, это... ты почистил снег, и
2: не,
1: это...
2: Нет, это...
0: Лучше,
2: нет,
0: чем не почистил, но к здоровью ты,
2: да,
0: мало отношения имеет.
2: Это работа, это физическая работа. Но это не то, что идет в зачет, как бы. Даже женщина должна иметь работу с отяжелением, с тяжестями, да, там, с сопротивлением, резиновые жгуты на станках. Но в данном случае проблема правильно, значит, слушатель заметил. Хорошо, а воздействовать-то как? Питание можно сбалансированность, умеренность, двигательная активность. Дальше что? Вот эти все модные, дорогие какие-то БАДы, они ни о чем. В научных базах каждая статья, рядом с этой статьей, с противоположным мнением. Лекарств, готовых лекарственных средств, воздействующих на механизм старения, поскольку стареют все клетки, все уровни, все стареет.
1: Подождите,
2: воздействовать нельзя на сегодня.
1: И в этот момент человек, естественно, говорит, ну, значит, тогда и нет смысла, пусть даже тебе и бесплатно предоставляют новые возможности для анализов, тогда и нет смысла эти даже бесплатные анализы проходить.
0: Юрий, ну, смотрите, все-таки в постановлении правительства прописаны конкретные лабораторные, да, анализы. Четкие, да? Мы на них смотрим, мы понимаем с Владимиром Михайловичем, что они, наверное, не отвечают на вопрос, насколько вы стары и насколько, да, вы быстрее стареете.
2: Да.
0: Но они все-таки... Все, нет, не про то. Ну, знаете, это неудачно, вот, неудачная формулировка, я бы так сказал. Сама идея состоит в том, чтобы просто вести дополнительный мониторинг здоровья и понять, какая группа здоровья у более молодых групп населения, да? Попытка упаковать это вот в такую анти-эйдж модную тенденцию, да, но неосмысленную, как вы, на мой взгляд, справедливо сказали, да, потому что в ней не участвовали профессионалы отрасли, да, но, тем не менее, это возможность. И подсветив, например, действительно завышенный уровень интерлейкина 6, универсального маркера воспаления, да, это скажет тебе, что, дружок, ты себя чувствуешь хорошо, но на самом деле... Да,
1: что-то уже началось.
0: Ты в процессе, и сегодня у нас есть технологии, вот я человек из сердечно-сосудистой медицины, да, мы сегодня к инфарктам и инсультам относимся достаточно равнодушно, все население тотально боится рака, а ты на кладбище приходишь, там 2/3 покойников моего профиля, извините, по-прежнему 2:1 сердечно-сосудистая смертность преобладает над онкологической смертностью, но люди боятся именно ее, и людей нормально устраивает, что они хоть сдают онкомаркеры, ну, скажем так, с точки зрения врача, это вот, ну, не средство решения рака вообще ни разу, да, но, тем не менее, никто их не отменяет. А почему вы не хотите заниматься другими заболеваниями, да, другими состояниями, которые скрыты от вас, правильно? Здорово, что вы себя хорошо чувствуете, но этого недостаточно на сегодняшний день. Вы же чистите зубы. С какой целью? У вас что, прямо сейчас кариес?
1: Или привычка, наверное.
0: Можно, вы, или чтобы изо рта
1: привычка, наверное.
0: Ну вот заводите такую вторую полезную привычку.
1: Алексей 792. В семье не принято было ходить по врачам. В итоге брат ушел из жизни за пару часов. Я чуть не ушел. Теперь хожу, проверяюсь. Деньги стараюсь не жалеть. И тут тоже вот вопрос.
0: Наш человек. Запишитесь к нам.
1: Хожу, проверяюсь. Денег стараюсь не жалеть. То есть, опять же, денег стараюсь не жалеть. То есть, хожу по платным врачам.
0: Это другая крайность. Это все-таки, знаете, не медиана. Хотелось бы видеть, ну... рассудительную часть от всех, и от населения, и от коллег, и от Министерства здравоохранения.
1: Это Антон Вахляев, Валерий Новоселов, прошу вас.
2: Смотрите, какая ситуация, значит, в этом случае есть опыт геронтологии. последние 70 лет, терминологический возраст ввели в 50-х годах, есть определенные уже, значит, подходы к этому определению. Целые формулы, огромные там, значит, список анализов, ну, имеется в виду тестов, там, функциональных тестов. Ну, фактически все, что здесь использовано, это вот, ну, не о старении, фактически. Да, выявление какой-то патологии, рисков патологии, но не о старении. Почему, говоря о старении?
1: Но в любом случае это будет другое, чуть лучший исследованный организм конкретно.
2: Конечно. Кого-нибудь мы в стоге сена и найдем.
1: Да, но все-таки это попытка изучать сток сена.
2: Да, но у нас государство использует такой метод, как диспансеризация, когда знает, какие заболевания в когорте в популяции существуют, вот эти вот группы риска выявляет. Это вот более важно.
0: Ну, это дополнительное скрининговое обследование,
2: дополнительное, по большому счету. Да, но на фоне последних заявлений о 120 лет отряда... Да.
1: Давайте, раз вы вспомнили про 120, Елена уже успела спросить 268-я. Так генетически-то 100 лет мы можем жить?
2: Ну, максимально на планете достоверно жила японка Кана Танака 119 лет, 107 дней.
1: Значит ли это, что генетический человеческий организм так выглядит?
2: Есть механизмы старения, есть механизмы биологии продолжительности жизни, видовые. Они сложены из кубиков определенных. И вот нашему организму на данной стадии развития, да, вот нашего знания, ну вот женщины могут жить 119-107, как исключение 1 на 8 миллиардов, для примера, да? На втором месте, значит, 119 лет, 97 дней. Это американка, значит, Сарноус. Да, на третьем Люсиль, все женщины. Кстати, обратите внимание, все три женщины.
1: Нет, ну это же может быть исключением из
0: правил. Не бывают женаты.
2: Ну, у всех видов женщины, ну, в смысле самки, да, живут дольше самцов, как правило.
0: Такова наша судьба, Валерий Михайлович,
2: да,
0: придется понять.
2: Да, это судьба, поэтому
1: так, значит, даже больше 100 лет генетический организм, если кто-то доживает, значит, это генетические возможности организма.
2: Нет, нет, если у вас есть определенные генетические заболевания, то, конечно, здесь... дожить до 100 лет невозможно. Вот когда говорят о том, что генетически, значит, подразумевает, что есть программа. И что бы вы ни делали, пили, курили...
1: Но это значит, что уже про конкретный организм, а не про организм в целом.
2: В основном продолжительность жизни – это результирующий всех факторов. Что происходит в течение жизни? Как ходил к врачам? Значит, наблюдался ли, двигался, питался?
0: Какое образование получил?
2: Если найдем двух близнецов, одна яйца, одного положим на диван, будем вот кормить гамбургерами, а второй будет у нас жить где-нибудь в горах на высоте 2000 метров и бегать там супермарафон. Это будут два разных человека к концу жизни.
1: И два разных срока жизни.
2: Да.
0: При этом с одинаковой генетической информацией.
2: С одинаковой, да. Совершенно верно. Эпигенетические изменения.
1: Слушайте, вот как по-разному люди смотрят. Вот Юрий, например, 190 пишет. Государственная поликлиника выполняет функцию больничного листа для рабочего класса. Генетическому анализу доверия нет.
2: Как мысль изложил, красиво.
0: Чувствуете,
1: да? Красиво, в рубриках медицины тоже описано.
2: Ну,
1: 7373948, в наушниках вы сможете услышать наших слушателей, когда они сейчас выйдут в эфир. Слушаем вас, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте, уважаемый ведущий, профильный эксперт. У меня вот вопрос. Вы знаете, я вот удивляюсь скептикам, которые вам пишут в СМС по поводу здорового образа жизни и всего остального, что, естественно, надо пропагандировать в нашем обществе. Но когда тело начнет мешать жить, это уже будет поздно говорить об этом. Я хочу спросить уважаемых экспертного сообщества. Я каждый год прохожу диспансеризацию. Можно ли на основании заключения диспансеризационных анализов и прочих исследований сделать вывод, как мне сказала терапевт, у меня хорошие гены, влияет ли генетическая наследственность на старение? И какова роль сейчас исследований у эндокринологов по предупреждению различных недугов и прочей негативной симптоматики?
1: Спасибо. О как! Прошу вас,
2: значит,
1: Валерий Новоселов.
2: Смотрите, какая ситуация по поводу генетического вклада. Мнения очень различные. В среднем говорится, что генетический вклад 25-30%. В среднем. Но это мнение в цифре, и носит оно токсический характер. Обычно можно сделать список от 5% до 99% вклад генетики. Дело в том, что вы задали несколько вопросов, в том числе про эндокринологию, и затронули очень философский вопрос. Дело в том, что грани у той клетки, с которой начинается заболевание, той молекулярной реакции, биохимической реакции, мы не знаем, где грань между физиологической реакцией и патологической в организме. Мы не знаем, когда начинается болезнь. Поэтому, да, условно говоря, мы можем признать вас практически здоровым, наверное.
1: Это Валерий Новоселов, Антон Вахляев. Ну так что, я генетически все предусмотрено?
0: Отвечу как раз, что Валерий Михайлович вот недавно привел пример с двумя близнецами, да, генетически одинаковыми. И да, надо четко понимать, да, что это примерно и был ответ на ваш вопрос. Да, вы дети своих родителей, как и я ребенок своих родителей. Да, несомненно, мы унаследовали генетический груз, как хороший, так и отрицательный. Но это возможность и вероятность событий, а не облигатность их. Вот и все.
2: Yes. Yes. Да. Обратите внимание, что всегда приводят примеры, значит, один живет, занимается спортом, значит, и умирает там 60 лет, а другой пьет, курит там.
0: А другой обычно... Уинстон Черчилль.
2: Черчилль, о, стандартно 90 лет.
1: Алкоголь и сигареты, это опасно для здоровья.
2: Да, тут же. Да, мы не рекомендуем. Проблема в том, что всегда есть какие-то исключения. Ну, если мы возьмем 1000 людей, которые занимаются достаточно здоровым образом жизни, и 100 человек, употребляющих сильные напитки в старости, если есть свои проблемы определенные, то, соответственно, ясно, что первые будут жить, конечно, дольше.
1: 7373948, телефон прямого эфира, еще как минимум 3 минуты для голосования. Мы спрашиваем вас, вы пойдете на дополнительные исследования, чтобы узнать о возможностях старения вашего организма? Слушаем вас, здравствуйте.
12: Да, здравствуйте, друзья, Лимузин. Ну, стараюсь, конечно, ходить, что-то там проверять от случая к случаю, но не всегда это, так сказать, удачно получается. Иногда что-то вылазит и неожиданно, например, какие-нибудь камни в почках. Вот, дело не в этом. Смотрите, все врачи и ваши уважаемые гости также говорят в один голос, что гамбургеры вредны. Почему гамбургеры до сих пор существуют? У меня простой вопрос.
0: Потому что они выгодны.
1: Они абсолютно вредны? Ведь обычно принято говорить, что многие вещи вредны не сами по себе, а от количества съеденного.
0: От одного гамбургера ты, конечно, не помрешь, если он не заражен. Но смысл идет в том, что все-таки, знаете, как это, секунды переходят в минуты, минуты в часы, часы в дни, дни недели и так далее до десятилетий. Да? Если это у вас тренд, тенденция, то, конечно, вы будете сильнее, менее здоровым человеком, чем на нормальном сбалансированном питании.
1: Если вы это подтверждаете, тогда почему он не запрещен?
0: Еще раз, потому что мы не являемся запретителем, потому что есть лобби, выгодно. Но, извините, табакокурение у нас тоже не запрещено. Ограничено, но оно есть. Мы точно знаем, что это канцероген, мы точно знаем, что огромное количество
1: бета... Подождите, про это ладно. Дело в том, что гамбургер...
0: Это вещи одного порядка.
1: Секундочку. Гамбургер это что? Это хлеб? Это мясо?
0: Это быстрые углеводы.
1: Тогда получается, все, надо будет запретить.
0: Это, ну...
2: Самый лучший геропротектор – это радость жизни. Поэтому иногда нужно и пироженку съесть, и поддержим. Один гамбургер, ничего. Ну, просто в данном случае коллега говорит о том, что есть городской тип питания. И когда вот молодые япи...
1: А вопрос был, а так если мы это признаем, значит, надо запретить.
2: Почему надо запрещать? Я не
0: мы же не Роскомнадзор.
2: А сильные
1: напитки? Росздравнадзор, я не знаю, кто должен запретить. Но просто это довольно распространенная история. Если что-то мешает, значит, надо это запретить.
2: Вот мои дети, у меня три сына, они как только повзрослели, они перестали есть эти гамбургеры от слова совсем. У нас есть свой тип питания, у них с ним тоже есть определенные проблемы, особенно пожилых людей, которые на углеводистом питании. Тем не менее, я гамбургеры не ем. Иногда мне вот с пивом очень хочется как бы выпить там раз в месяц. Ничего страшного в этом нету. То есть поэтому запрещать. Почему надо запрещать?
1: Ну, просто либо мы соглашаемся, что что-то не так, плохо.
0: Но это же не означает, что это надо обязательно запрещать. Ну, сахар, что за тогда? Радикальность? Сахар тогда запрещайте, да. Ключевая проблема, например, всего фастфуда – это избыточное количество соли и сахара. Ну, так давайте запретим соль и сахар.
1: Слушайте, давайте не будем предусматривать споры в этой студии завтра с 5 до 6. Мы там как раз будем говорить о том, что надо запретить или не запрещать сахар. Гамбургер – это мясо и хлеб, пишет Валерий, 318.
0: Почему считается, что
1: мясо
0: другая.
1: В хлебе – это плохо, а мясо в тарелке с куском хлеба – это хорошо?
0: Потому что гамбургер производит технологическим способом. Там не только мясо и хлеб. Изучите техкарту, и вы поймете, откуда эта проблема идет.
2: Да, ну как там нечистый кусок мяса лежит в гамбургере.
1: 123. Пальму никак не можем запретить, а вы про алкоголь. Еще раз, некоторые считают, что пальмовое масло надо запретить. Абсолютно.
2: Сложная тема. Сложная тема.
1: Хорошо, вообще, что
2: питание – это отдельная большая тема. И сбалансированность, умеренность, макро, микронутриенты. Вот так на ходу, значит, там, давайте гамбургеры запретим, давайте там, вот сейчас вот в Америке Кеннеди, уважаю семьи Кеннеди, симпатичные люди такие, живые. Вот давайте изменим тип питания американцев. Да, у них там совершенно есть определенный тип питания, они пытаются его изменить, разобраться. У нас свой тип питания, Да, совершенно другое.
0: Что русскому хорошо, то немцу смерть. Да.
1: Значит, еще раз напоминаем, что алкоголь и сигареты – это то, что вредно с точки зрения Минздрава. Гамбургер с шашлыком, пишет Сергей 414. Все, у нас вопрос вот какой был. Мы спросили аудиторию, вы пойдете на обследование или нет? Да, нет, возможно, мне не актуально, мне уже не актуально. Самый популярный ответ какой, как вы думаете, Валерий Новоселов?
2: Я думаю, не пойду.
1: Не пойду, думает Валерий Новоселов. Антон Вахляев.
0: Я буду сегодня оптимистом.
1: Пойду. Вы думаете, пойду. А что на самом деле? Оптимисты.
2: Молодец.
1: Самый популярный ответ – пойду. 40%, 26% еще говорят – возможно, пойду. 22% говорят – не пойду. 3% сказали – мне это еще не актуально. И 9% сказали, что мне это уже не актуально. Это была программа «Своя правда». Валерий Новоселов, Антон Вахляев. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
14: В Москве 18 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Минобороны России сообщили об ударах по целям на Украине. Поражены цеха сборки беспилотников самолетного типа и склады горючего. Ведомстве уточнили, что также были атакованы пункты временной дислокации вооруженных формирований иностранных наемников в 156 районах. За сутки в зоне СВО Киев потерял 1100 военных. Средства ПВО сбили 12 управляемых авиабомб, снаряд РСЗО «Хаймарс» и 605 беспилотников. В МИДе пригрозили Украине наказанием за усиление ударов по городам России. Ответственность Киева за военные преступления против мирных граждан не отменяется, заявил посол по особым поручениям Родион Мирошник. В интервью изданию «Газеты.ру» он сказал, что Москва открыта к переговорному процессу и дипломатическому решению конфликта, но не отменяет позицию России, что Украина понесет ответственность за совершаемые преступления. Умер основатель CNN Тед Тернер. Американский бизнесмен скончался в возрасте 87 лет. Причина смерти в заявлении телеканала не называется. Цитата. «Тед был глубоко вовлеченным в работу и преданным делу лидером, отважным, не знающим страха и всегда готовым довериться своей интуиции и собственному суждению», заявил председатель совета директоров CNN Марк Томпсон. В 1980 году Тед Тернер создал круглосуточный информационный кабельный телеканал CNN, который впоследствии стал транслировать новости в реальном времени. Синоптики анонсировали приход в Москву черемуховых холодов. Холодный фронт начнет оказывать влияние на столичный регион в пятницу. Местами пройдут ливни и грозы. В течение суток температура воздуха опустится до климатической нормы и не превысит плюс 18, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, 9 мая в столице ожидается пасмурная, дождливая и прохладная погода. В дневные часы будет не выше плюс 12. В воскресенье прогнозируется слабый дождь, температура немного повысится и составит плюс 12, плюс 15 градусов. Далее о валюте и фактической погоде. В столице курс юаня на сегодня 11 рублей 2 копейки, доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 27. Атмосферное давление будет в норме. 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
13: Говорит Москва.
15: 94,8 FM.
16: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
17: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире нотариус города Москвы Елена Сагина. В этот четверг после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
17: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
17: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: 18.04 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Сегодня среда, 6 мая. И мы с вами в течение двух часов будем подводить информационные итоги этого дня. Но, может быть, кстати, появятся еще какие-то свежие новости, которые мы с вами будем обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений. «Говорит Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале, в YouTube-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Но сейчас быстренько про движение давайте. Движение. Пятибалльные пробки в Москве. Движение в городе, кстати, напряженное. Даже странно, почему. Обращает на себя внимание... Так, проспект Маршала Жукова. Да, обращает на себя внимание. Причем, сейчас даже скажу, вот в область, то есть к МКАДу. Особенно в районе Парка Звезд, вот особенно в районе, соответственно, Верхней улицы, вот здесь вот, значит, где пересечение идет с Крылатской улицей, там ДТП случилось, и пробка начинается прямо от метро «Народное ополчение», и заканчивается эта пробка только после МКАДа, и все. И весь участок МКАДа, кстати, тоже на... Вот в этом районе от Молодогвардейской улицы пробка, и тянется она до Летной улицы, то есть до Волоколамского шоссе примерно. Еще большая достаточно пробка сейчас на МКАДе, по сути, уже более-менее нормально. На третьем транспортном кольце внешняя сторона, район Сокольнического вала. Садовая нормально едет.
19: Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
15: Да много-много тем, которые есть, но я бы обратила ваше внимание, как кто-то сегодня сказал, что все, запретили смеяться. Нет, смеяться, конечно, не запретили, смеяться можно, но прилетело сайту «Я плакал». Запретили один из старейших развлекательных порталов. Решение принял Чертановский районный суд Москвы. 23 апреля решение было вынесено, в силу должно вступить 28 мая, истцом выступил межрайонный прокурор. Прокуратура попросила признать распространяемую на портале информацию, запрещенной к распространению в России. Было установлено, что все три ресурса находятся в открытом... Тут еще ресурсом прилетело, значит, двум. Было установлено, три ресурса находятся в открытом доступе сети интернет. На их страницах размещены материалы, в скобках юмористический контент в текстовом формате, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать, не обязательно, но можно, видимо, так, как унижающее человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Вход на указанные сайты свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, а ознакомиться с их содержанием, равно как и использовать без каких-либо ограничений эту информацию, может любой интернет-пользователь. Данный сайт имеет русское оформление, целевой аудиторией является русскоязычное население. В ходе проверки установлено, что регистраторами доменов являются иностранные компании, в связи с чем административный истец просит признать информацию, размещенную в интернет-сайтах, запрещенную к распространению в Российской Федерации. То есть, тут несколько сюжетов сразу. С одной стороны, значит, анекдоты, уничижающие человеческое достоинство, по разным признакам, но здесь особенно выделена, значит, национальная и расовая принадлежность. Открытый доступ и сайты русскоязычные, но зарегистрированные, значит, регистратором доменов являются иностранные компании. То есть теоретически, если бы были регистраторами русские компании, оставили бы этот сайт в покое или нет? Но в итоге, да, анекдоты про немцев, французов и русского тоже запрещены. Не знаю. Наверное, пока можно рассказывать. Но в данном случае мы с вами, наверное, можем обсудить это с позиции опять оскорбления чувств. Потому что понятно, что прокуратура хочет как лучше. Да, я даже у себя в телеге опубликовала, вспомнила почему-то Зощенко, кстати, которому тоже при жизни очень сильно доставалось. Вот, на эту новость вспоминается: рисуется замечательная жизнь, милые, понимающие, то есть что мы хотим добиться-то в итоге? Милые, понимающие люди, уважение к личности, мягкость нравов, любовь к близким, отсутствие брани и грубости. И от таких мыслей мне захотелось всех обнять. И захотелось сказать что-нибудь хорошее. Захотелось крикнуть: братцы, главные трудности позади. Скоро мы заживем, как фон Бароны. Это Михаил Зощенко. Почему-то он мне сразу вспомнился, когда я прочитала эту новость. Но мы с вами давайте обсуждать запрет контента. Снижает он уровень агрессии в обществе, например, или не снижает? Можно ли говорить, что люди стали острее реагировать на шутки и мемы? И так как все напряжены, поэтому на всякий случай не надо. Кто-то говорит, что у шуток, конечно, есть очень серьезная, как бы социальная, да, у юмора есть функция очень важная. Это функция социальной критики. А вопрос, как бы, подавление тогда этой функции, к чему может привести? 7373-948, телефон прямого эфира. Какие все нежные стали, я не могу, говорит Алексей. Ну вот давайте так, вас какие-то шутки оскорбляют? То есть шутки в эфире произносить не надо, но вот вас что-то оскорбляет, и первая мысль у вас, как, а я бы запретил, а я бы удалил, а я бы, там, значит, к ногтю бы всех прижал. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушатель пишет, руки прочь, последний остров свободного интернета, а вот автор закона об оскорблении чувств, понятно. Так, а к Яндексу претензий нету, говорит Митя, не знаю. Так, если вы ставите повтор программы, у нас не повтор, у нас прямой эфир. Честное, честное, пионерское даю, можете посмотреть. И пробки тоже настоящие, актуальные. Так, надо запретить в таком случае любой поисковик, ведь он дает возможность найти это все. А вот вопрос, а как быть с Жванецким? Там тоже много всего найти можно. А как можно, что же, еще какие-то... Фитиль советский. А крокодил? А Мурзилка? Там же тоже какие-то шутки были. 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
20: Да, здравствуйте. Вячеслав Ялта.
15: Да, Вячеслав.
20: Я хочу сказать, честно говоря, даже как психолог по образованию, давайте, вообще на самом деле многих, конечно, некоторые шутки могут оскорблять, и даже из-за этого могут действительно волноваться.
15: Так, ну что?
20: Вот, но тут есть такой, как бы, очень такой некоторый нюанс. Если человек абсолютно выбивается из колеи такими вещами, то он начинает ограничивать себе доступ в какие-то вот...
15: Нет, он, например, хочет, чтобы все исправились. Он не хочет сам с собой поработать. Он хочет, чтобы все немедленно исправились.
20: Да, из-за этого проблема в том, что он себя отрубает некоторую, так сказать, часть жизни. То есть мы, например, можем заблокировать все на свете, да, и, соответственно, мы сами...
15: А себе... он все равно найдет, к чему, от чего оскорбиться. Понимаете, проблема с оскорбленными... которые мы так много сейчас с вами говорим, это же все сводится к тому, что это очень удобно. Вы меня оскорбляете, вы должны исправиться, потому что вот я такой весь чувствительный. Много раз мы с вами обсуждали, до чего уровень оскорбленных меньшинств, диктат оскорбленных меньшинств, каким абсурдным сюжетом приводил, как и, вот вспомните, да, там, в Британию мы с вами обсуждали, там, с карандашиком перечитывают книжки Агаты Кристи, в движение БЛМ тоже и так далее. То есть мы понимаем, что да, это может быть, конечно, инспирировано, но основной костяк этих движений реально люди, которые вот они прям оскорбляют, они профессионально оскорбленные, профессиональные. Вот. Но вместо того, чтобы внутри себя каким-то образом, не знаю, воспитывать стержень какую-то, индифферентность к каким-то оскорблениям, к каким-то высказываниям, даже если кто-то что-то сказал, ну, вам какая? Ну, сказал он и сказал что-то. Сказал он, что у вас нос кривой. Сказал, что у вас, там, не знаю, глаза какого-то не такого. Ну и ладно, дальше что должно быть? То есть, наоборот, не потворствуем ли мы тем, что пытаемся... сделать так, чтобы всем было максимально комфортно, как будто бы запрещая какие-то сайты, какие-то книжки или еще что-то. Мы же, наверное, раскручиваем эту спираль. А кто еще оскорбленный найдется? Ну вот кто еще? И тогда мы в итоге какой мир-то хотим получить? 7373-948. Фильм «Брат». Там тоже подрезали много всего, чтобы, да, кого-то не оскорблять. Делать стерильные условия такое себе, говорит Александр. Еще Олег говорит, меня оскорбляют ваши налоги. Надо... Мои налоги вас оскорбляют? А какие? Интересно. Ощущение, что я нахожусь в вечном детском саду. Это не смотри, то не читай сюда, не смотри здесь, не слушай. Мне 40, говорит Александр. Да, кстати, а с Гашиком что делать? О боже, похождение бравого солдата Швейка. Представляете, сколько всего там можно найти? Давайте, вы из числа тех, кто готов оскорбляться по любому поводу и сражаться с теми, кто вас оскорбляет или нет? 7373-948. Ну, то есть, скажем так, мы с вами становимся более нетерпимыми, или же мы с вами, наоборот, снижаем толерантность к каким-то шуточкам, которые раньше... Ну, я же просто шутил, да, кто сейчас скажет? Это вот абьюз настоящий. Так шутить нельзя. И мы в этой связи с вами больше пестуем какую-то гуманность по отношению друг к другу. Потому что если раньше обидная шутка была, ну, сказал шутку, и все, посмеялись, дальше пошли. А сейчас уже нельзя, сейчас уже на кривой косе не подъедешь, потому что это вот оскорбление чувств и так далее. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Сразу ходить в черные водолазки, везде ходить извиняться, говорит Григорий. Так, еще. Думаю, что сайт-то получил новых пользователей. Да, эффект Стрейзен здесь, очевидно, совершенно есть. Давайте вас послушаем. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгений, Москва.
15: Да, Евгений, слушаю вас.
4: Скажите, пожалуйста, а какие это фирмы, вот интересно, это вы сказали иностранные фирмы, вот просто интересно, какие это фирмы?
15: Какие фирмы что?
4: Ну, вот владельцы этого сайта.
15: Да просто какая разница, мы с вами стороны... не это обсуждаем. Да мы не это с вами обсуждаем.
4: Нет, ну вы лукавите просто, вы сейчас лукавите.
15: Так,
4: говорите. Вы говорите, что не надо вот конкретно что-то говорить, понимаете? А что? Потом говорите, зачем вы это запрещаете? Ну так давайте тогда в вашем эфире все говорить. Что же вы как бы так...
15: Все нельзя, все не разрешает Роскомнадзор. И закон о средствах массовой информации. Уголовный кодекс еще. Послушайте, здесь написано следующее. Сейчас скажу. В ходе проверки установлено, что регистратором доменов являются иностранные компании. Какие-то. И все. В связи с чем административный истец просит признать информацию, размещенную на интернет-сайтах, запрещенную к распространению в Российской Федерации. То есть до этого то, что регистратором доменов являются некие иностранные компании, не было проблем. А теперь это проблема, и поэтому нужно запретить. Но следующий вопрос возникает. А если регистратором доменов были бы российские компании? Можно было бы, как бы, вот они сейчас перерегистрируются, например. Их оставят? Или все равно нельзя? Потому что нельзя, потому что иностранные компании, или нельзя, потому что это оскорбление чувств, а если это свой домен-регистратор, то можно оскорблять чувства или нельзя? Не очень понятно. Все время молиться...

0: такую жуть можно найти, никто на это внимания не обращает, к сожалению. Я думаю, что, конечно, связано, наверное, с иностранными доменами, может, конкуренция какая-то, угу. что мы справиться не можем.
1: Не знаю.
0: А только все запрещаем, все закрываем.
1: Но мы здесь, ладно, давайте, Мить, давайте, нет, мы много чего умеем. Вот запрещать, например, это тоже надо уметь, извините. Здесь про другое, давайте, про юмор. Юмор и запретные темы.
0: Ну, нет, у меня
1: давайте.
0: Конкретно ничего вообще не оскорбляет. Мы там, ребята все учились в школах, во дворах, друг друга там подкалывали постоянно. Ну
1: да.
0: И достаточно жесткие были шутки всегда. Ну и как бы выросли, и ничего.
1: Выросли, и ничего, говорит Митя. Это генеральная линия. Выросли, и ничего. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Кстати, тут вот, да, интересно, тема есть то, что в 14 и 15 годах развлекательное сообщество «Я плакал» удостоилось премии Рунета в номинации «Народное голосование» сообщество Рунета, а в 2018 году в номинации «Народное голосование. Интернет-проект». Вот. Ну, такие необычное время, согласен. Необычное. Ну, то, что можно было. Знаете, раньше можно было на сцене в трусах плясать, а сейчас на сцене в трусах плясать нельзя. Вот, потому что это там противоречит ценностям, не знаю, что-то такое. Профессионально оскорбляемый новый бизнес-тренд, как профессиональные соседи. А кто такие профессиональные соседи, я не слышала. Так, еще сразу опять ощущение, что... Так, все про детский сад говорят слушатели. Давайте, должен ли юмор иметь запретные темы? Вот юмор и запретные темы. На тему чего шутить нельзя? И самое главное, а разве люди между собой не шутят? Ну вот, например, в Америке там нельзя говорить слово «негр». Ну, негры же сами себя неграми называют. Ну, правда. Как бы есть оно. И наверняка... Вот, и есть же у каждой национальности, например, свои шутки про себя. Вот шутки про себя уже у всех есть. И как быть с анекдотами про немцев, чукчу и русского, там с французом, тоже вопрос, да? Вот кто-то оскорбил, кто-то нет. Платформа плавно продвигается в сторону трэш-контента. Больше пользы, больше денег, ничего личного. Ну, вы поняли. Ну, слушайте, это извечная история. Мы знаем технологии, когда, знаете, были группы с котиками, какими-нибудь собачками, кошечками, а потом какие-то трудные времена наступают, а там политические манифесты возникают на эту многомиллионную аудиторию. Но здесь обращает на себя как раз внимание в формулировке. Что высказывание, которое можно квалифицировать как унижающее человеческое достоинство. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Роман.
1: Да, Роман.
2: Вот я помню, был комик такой, Руслан Белый, сейчас уже, по-моему, иноагент. Вот он после начала своего интервью давал.
1: Так, и что?
2: Комик имеет право шутить на все. Я с этим как и не был согласен, так ага. и не согласен до сих пор. Просто вы спросили вопрос.
1: Да. Ответил, то есть запретные темы существуют, правда?
2: Да.
1: Запретные темы существуют. Понятно. Спасибо. Спасибо. Да, да, признан агентом. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Так. Уолт Дисней тоже любил пошутить. Его нацистом называли, говорит Дуб. Нам нравятся шутки комиков про Трампа. Комики их на их ТВ. А у нас? Разве можно? У нас тоже всякое есть, Катя. Давайте, вот у нас всякое. Писатели остро за его высказывание начали проверять книгу спустя 4 года, говорит Василий. Ну, понимаете как, мы с вами можем, конечно, углубиться в теории заговора, почему вдруг сейчас этим заинтересовались, но я-то вам предлагаю сосредоточиться на том, действительно, есть ли какие-то темы, которые когда-то можно было обсуждать, это было абсолютно нормально. Ну, вот, например, сексистские шуточки. Когда-то это было нормально, понимаете, и было не принято оскорбляться или делать замечания. А сейчас попробую кому-нибудь сексистскую шуточку выдать, да, тебя сразу заклеймят сексистом, женоненавистником, вот, или еще кем-нибудь, да, и мизогином заодно. Поэтому, а также ну, просто шуточки. Ну, наверное, общество просто меняется. Становится вот это снижение толерантности к шуткам. Может быть, это действительно к гуманизму какому-то ведет. У нас нет. Алло, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Я правильно понимаю? Пошутил, вернул.
1: Нет.
3: Пошутил,
1: вернул. Нет, неправильно. Нет, неправильно вы понимаете. Вот удивительно. Я вам про одно, вы мне про другое. Каждый раз все слышат в моих фразах какие-то собственные изыскания. Конкретный вопрос задаю, не получается.

0: получаю ответ. Вот это удивительно. Еще вас послушаем. Здрасте, алло.
1: Да, здрасте, друзья, лимузин.
0: Да.
1: Слушайте, но мы же путаем интернет-пространство с офлайном. Ведь в интернет-пространстве нету мужчин, женщин там и так далее. Мы просто обозначены какими-то аватарками. Но не факт, что это же... Ну, то, что в обычном нормальном обществе в офлайне, вы не будете рассказывать при женщинах матерный анекдот, например. Ну, если вы воспитанный человек. Правда, сейчас такие иные барышни расскажут такой анекдот, что у мужика уши завянут.
0: Так, и что?
1: Но дело не в этом. Вопрос в том, что в интернете нет ограничений. Ты можешь ляп, что угодно. И ты находишься
0: на хорошо ли это?
1: За слова не можешь ответить. Плохо.
0: Плохо. А вот мне кажется, это Спасибо, лимузин. Кстати, тоже интересная тема, но вот это раздвоение личности, что в интернете ты можешь говорить все, что угодно, а можешь сказать то, чего в жизни ты не скажешь, но это тоже неправильно. Согласитесь. Потому что расхолаживание, оно все равно будет происходить. Чувство безнаказанности, когда ты можешь прийти в чужой аккаунт и начать оскорблять людей, например, оно же, ну, немножечко подпитывает собственное чувство собственной значимости, и ты в какой-то момент можешь уверовать, что ты на самом деле можешь так говорить. С другой стороны, почему человек в интернете может быть менее защищенным, чем в офлайне? Так, полно сексистских шуток предъявляют тем, кто говорит всерьез, говорит 212-й. Зато вы красивая, говорит Хисшаду. Спасибо, это в смысле, я шутить не умею? Или что? Или как? Или это сексистская шуточка была? Как? Я не понимаю, расшифруйте, пожалуйста. Ой, а есть у нас какие-то...
2: Бой. Программа о том, что важно сейчас.
0: Интересно еще, посмотрите, тема была... Гремит, кстати, никогда бы не подумала, что в это пространство придется так погружаться, но прибалтийские медиа... Прибалтийские, разные, кстати, медиа. Какие-то молчат, какие-то громче говорят. У них скандал грандиозный в Прибалтике сейчас случился. Потому что даже пишут медиа, что это потрясло балтийскую правовую систему. И поставило под сомнение честность европейского правосудия. Эстонский суд одобрил сделку о признании вины, которая больше напоминает, как говорят, прайс-лист для иммунитета. Собственного, чем приговор обвинительный. Смысл в том, что 35-летний гражданин Украины Артур Ермолаев, обвиняемый в том, что он руководил глобальной сетью телефонного мошенничества, прям империя такая была, украл 100 миллионов долларов у уязвимых граждан по всему Европейскому Союзу, в итоге его решили освободить. Он не получит большой тюремный срок, а выплатит эстонскому государству 8,5 миллионов евро. То есть звучит вообще как план, конечно. То есть ты организуешь сеть мошенническую, терроризируешь всех на свете от мала до велика. Ну вот как у нас есть проблемы с мошенничеством, она же везде эта проблема с мошенничеством. Украинские телефонные мошенники, они теперь известны вообще на весь мир, на Европу и Российскую Федерацию точно совершенно. Так вот, выкрадываешь 100 миллионов долларов, получаешь долларов получаешь. Потом тебя, значит, призывают к ногтю, к суду. И ты говоришь, у меня есть 8,5 миллионов. По рукам? Я говорю, по рукам. Ну, немного совсем. То есть меньше, это же меньше 10%, кстати. И в итоге что получается? И в итоге он на свободе оказывается. 30 апреля суд признал Ермолаева виновным в создании руководства преступной организации. С 2017 года Ермолаев и еще трое мужчин управляли сетью колл-центров в нескольких украинских городах, обманывали жертв, предлагая фальшивые инвестиционные возможности по телефону. С 2019 по 2022 год мошенники обманули, значит, людей на сумму более 100 миллионов евро, включая 5,5 миллионов у жителей Эстонии. В качестве наказания суд одобрил ранее согласованный 5-летний тюремный срок, из которого Ермолаев должен немедленно отбывать только 4 месяца и 26 дней. Оставшиеся 4 года, 7 месяцев и 4 дня приостановлены на 5-летний испытательный срок при отсутствии новых правонарушений. Ермолаев будет депортирован из Эстонии с запретом на повторный въезд на 10 лет. Максимальный срок для такого наказания. О как! А вы говорите, демократия. Вот так это работает, оказывается. Ну, правда, история с мошенничеством. Посмотрите. И до сих пор, сколько раз мы с вами говорили, что история с мошенничеством – это же грандиозная проблема вообще для всего мира. И каждая страна справляется с этим как может. Вот с украинской стороны понятно, что они этим зарабатывают. Но когда была большая борьба с международным терроризмом, страны могли сквозь зубы друг с другом разговаривать, но по линии Интерпола работали вместе, по другим линиям. А вот по линии мошенничества каждый сам за себя получается. И почему-то не удается организовать какую-то международную структуру, которая бы помогла в этой борьбе. И получается в итоге что? 100 миллионов человек заработал, 8,5, это официально он откупился за 8,5 и испытательный срок. Понятно, что, скорее всего, он еще с кем-то поделился. Но по факту, почему не удается, с вашей точки зрения, сейчас не удается организовать какую-то международную контору, где бы был какой-то обмен или еще что-то? Либо телефонное мошенничество с как раз изъятием денег у людей, отъемом денег у людей. Это какой-то способ, ну, по сути, зарабатывания, как-то так. Да? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Алло, здрасте.
3: Слушай, а вот меня удивляет, а вот а Бонни, она как, оскорбленная или нет? Она
0: выступала? О, господи, да при чем тут Бонни? Вы из Эстонии мне звоните, что ли? Уже про Бонни 2 недели никто не говорит, вы только сейчас про Бонни начали говорить. Ну, правда. Вы как про... Нет, номер вроде московский, не эстонский. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
4: Здравствуйте, Евгения.
0: Да.
4: Ну, видите, даже в рамках ЕС они не могут скоординировать эту борьбу с
0: мошенниками. Не могут. Не могут.
4: Ну, Эстония маленькая, нищая, вот натовская страна, ей нужны деньги, значит, эти 8,5 миллионов.
0: 8,5 миллионов нужны, я не знаю. Вот это да, Эстония и украинцы. Представляю, сколько пожизненных сроков было бы, если бы он был россиянином, говорит Василий. Балтийский суд, самый гуманный суд в мире. Это не Балтийский суд, это суд города... Город... Суд Харью или Харью. Ну, как-то так звучит. Обидели эстонцев, теперь про заторможенность, говорит Андрей. А, ваша шутка про Эстонию неприемлема. А! Витя, ну что же, Витя, что же делать? Хожу по лезвию буквально. Здравствуйте, алло.
5: Да, приветствую, тоже сказал, что
0: да.
5: Хотел сказать, что про Эстонию пошутили нетолерантно.
0: И что?
5: Да. Нет, ничего, весело было вообще в тему.
0: Так.
5: Значит, по поводу этих миллионов, я думаю, что любая компания, которая порядка миллиарда там или много миллионов зарабатывает, она все равно под контролем находится. И наверняка у этих ребят тоже кураторы есть.
0: Ну, кураторы-то, очевидно, есть. Почему вопрос телефонного мошенничества, он не стоит так остро, как борьба с международным терроризмом? Вот что.
5: Потому что приносит прибыль пока.
0: Но послушайте, терроризм тоже, наверное, кому-то приносит прибыль. Ну, это же правда. Мне кажется, заслуживает внимания эта история. Потому что все нулевые годы все сражались с международным терроризмом. Одни их подпитывали, другие за ними гонялись. По пустыням, городам, селам и так далее. По разным странам. Мы в том числе. Вот, частично удалось победить. А теперь история с мошенничеством. И получается, что здесь-то, в общем, пострадавших очень много. Но какой-то структуры нет. Новости продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 18:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп назвал условия для соглашения между США и Ираном. Это передача Вашингтону, находящегося у Тегерана, обогащенного урана. Журналисты издания PBS попросили главу Белого дома прокомментировать сообщение о том, что по условиям будущей сделки Исламская Республика, вероятно, передаст его Соединенным Штатам. Он отправится в США, отметил Трамп. Американский лидер добавил, что Иран также должен будет на длительный срок отказаться от использования инфраструктуры по обогащению ядерного урана. Операторы вновь предупредили москвичей о возможных отключениях мобильного интернета. В Билайне, Мегафоне, Т2 объяснили это обеспечением мер безопасности в преддверии 9 мая. Представители компании отметили, что также возможны сбои при отправке СМС. Жителям столицы рекомендовали использовать Wi-Fi. В понедельник большая четверка операторов связи предупреждала о возможных временных ограничениях Москвы и области в период с 5 по 9 мая. Позже Минцифры отметили, что согласовывают с правоохранительными органами и спецслужбами возможность оперативного открытия в столице белого списка сайтов на время отключения мобильного интернета в целях безопасности. Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Волгограда. Он не принимает и не выпускает самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, отметили в ведомстве. При этом в пресс-службе аэропорта Сочи заявили, что он работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию. В результате ограничений, которые вводились в авиагавани накануне для безопасности из-за атак БПЛА, к утру 6 мая было задержано 40 рейсов. Аэрофлот запретил провоз более 2 пауэрбанков. Их нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту. Запрещено использование аккумуляторов для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки. Размещать их можно только в кармане или под сиденьем кресла, сообщили в пресс-службе перевозчика. Отмечается, что если содержание лития в пауэрбанке выше 2 граммов, но ниже 8, то оно допускается к перевозке только с согласия компании. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 99 копеек. Доллар 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей 6 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.34 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, вы продолжаете про Эстонию шутить, но на самом деле есть еще одна новость вдогонку к тому, как Балтийская правовая система гуманно отнеслась к владельцу целой империи телефонного мошенничества, украинцу Артуру Ермолаеву, 35-летнему гражданину Украины, который заработал на мошенничестве 100 миллионов долларов, украл деньги, ну, его вот эта сетка украла деньги у многих жителей Европейского Союза, и в итоге ему скостили срок, дали испытательный срок, и он 8,5 миллионов евро, ну, что-то вроде штрафа заплатил. Смотрите, сегодня новость пришла, что освобожденные из мошеннических колл-центров в Мьянме россиянки вылетели домой. Наталья К. и Альфинур К. Их освободили. Об этом сообщил зав. Консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин. После освобождения сначала их доставили в миграционный центр в Мьяваде в Мьянме, затем в Таиланд. Очередной случай успешного освобождения. По оценкам вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Ивана Мельникова, в мошеннических центрах в Мьянме остаются 1000 человек. В том числе граждане России. В посольстве России в Мьянме сообщали, что продолжают сотрудничать с полицией Мьянмы, чтобы предотвратить вовлечение россиян в незаконную деятельность. Это чудовищная абсолютно история, и были даже большие журналистские репортажи по поводу этих колл-центров, которые удерживают людей просто в плену, в рабстве из разных стран. Люди по разным причинам попадают в эти колл-центры. Были истории про женщин, которые ехали, например, увидев объявление о работе там поваром, фотографом, моделью для фотографа, очень много вот этих завлекалочек, а потом их вывозили на границу, и, соответственно, эти колл-центры находятся глубоко в джунглях, и туда и власти боятся заходить, потому что там совершенно свое государство в государстве. Были случаи и гибели людей, были случаи и, соответственно, того, как люди пытались оттуда сбегать, им не удавалось. В общем, внимательно-внимательно, и особенно это относится к тем, кто ищет сейчас работу и ведется на эти объявления о работе за границей. Знаете, там требуется фотомодель, требуется там помощник-ассистент кого-то или еще что-то. Понимаем, что дело очень часто пахнет керосином, и нужно быть крайне-крайне внимательным, потому что печальных историй здесь очень много. Еще новости, которые обращают на себя внимание. Вы знаете, я даже поймала себя на мысли, немножечко новостная лента сейчас это вот такие краски, которыми раскрашена наша реальность. Две новости подряд. Вот прям, клянусь вам, подряд. 18.26, 18.26. Первая новость. Мерц признал, что правительство ФРГ не оправдывает ожидания граждан. Сейчас я ее открою. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его беспокоят низкие рейтинги правительства ФРГ и его собственные, признав, что Кабмин Германии не соответствует ожиданиям граждан. Речь идет не обо мне лично, а скорее о репутации правительства Германии. Так, речь идет о том, доверяют ли еще люди в Германии правительству ФРГ, в конечном счете политическим партиям демократического центра. И следующая новость, то есть, да, услышали, Мерц признал, что правительство ФРГ не оправдывает ожидания граждан. И следом посольство в России требует от ФРГ отменить запрет на символику победы на мемориалах 8-9 мая. То есть правительство ФРГ ввело запрет на символику победы на мемориалах в период 8 и 9 мая. Посольство России требует, соответственно, это исправить, это убрать, потому что вот по распоряжению берлинских властей на советских воинских мемориалах в Трептов-парке Тиргартене Панкове в очередной раз запрещается демонстрация флагов России и Белоруссии, а также символов, неразрывно связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, освобождения Германии и Европы от нацизма. Среди них Красное Знамя Победы, флаг Герб СССР, Георгиевская лента, историческая военная униформа, советские песни и марши военных лет. Вот две новости, посмотрите, зарисовки. Колоссальные штрихи к реальности. Ну, давайте это обсудим. 7373948, телефон прямого эфира. Вот эта борьба с символами. Мы с вами вчера обсуждали, насколько символы значат, вот, и они продолжают быть значимыми. И, соответственно, когда ты пытаешься с этими людьми разговаривать с позиции того, что, ну вот помните, у нас есть общее прошлое, и хотя бы как-то надо вот поддерживать, что был период, когда мы все вместе согласились, чтобы там вот не допустили и так далее, и продолжаем чествовать и День Победы, и, значит, сохранять память предков, и памятники остаются. И как, какие трагедии разворачивались, когда демонстративно сносились памятники в европейских странах, как меняли таблички. То есть, по сути, это борьба с прошлым, и сейчас она продолжается, там борьба с прошлым. Вот. Сложно сказать, кто победит, кстати. 7373-948, телефон прямого эфира. То есть мы внутри-то своей страны знаем, но вот эта борьба нарративов...
1: Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Скажите, пожалуйста, а почему так борются с символом таким, как мавзолей? Его драпируют чем-то, закрывают?
2: А мы не правду, я не знаю.
1: Вот это же борьба с символом, он же очень дорог для старшего поколения.
2: Так его не сносят никуда, его же не сносят, он там стоит.
1: Нет, закрывают его, а ведь к нему когда-то кидали знамена под лёжи поверженных фашистов. Вот, а сейчас его драпируют, чем-то там закрывают.
2: Ну, вы негодуете, правда? Вы негодуете.
1: Уже много лет, да. А это исторический момент, очень важный. И он оскорбляет ветеранов.
2: Почему он оскорбляет ветеранов?
1: Ну, потому что именно к мавзолею Владимира Ильича Ленина бросали
2: знамена.
1: Знамена. Визии фашистки. Вот. Так. Это очень символично было.
2: Символично было. Вы говорите, не надо драпировать мавзолеи. Принимается. 7373-948. Давайте про борьбу за перепись истории все-таки поговорим, как наш слушатель написал, Свирит. Что же они в 46-м-то не отменяли символику СССР? Страшно было, Свирит? Страшно было. Вот. И более того, это же другие люди, понимаете? Мы с вами всегда говорим и тоже попадаем, наверное, в какую-то ловушку. Опять сейчас в философию ударимся. Ловушку восприятия и трактовки вообще действительности мы попадаем, потому что не те, кто видел происходящее и кто боролся, не они меняют символику, а потомки. То есть с нашей стороны потомки стараются всеми силами сохранить, а с той стороны потомки борются с символами, потому что бороться с мертвыми гораздо проще и безопаснее, чем с живыми. Вот и все. Мы с вами много раз говорили, как мы углубляемся в историю, пестуем ее, так трепетно к ней относимся, везде вводим курсы по истории, заставляем учить историю с детского сада, кому-то это надоедает, кому-то еще что-то. Мы говорим, нам надо сохранить, и вот мы на этом настаиваем. Вот. И мы также настаиваем на том, чтобы и с той стороны тоже это сохраняли, потому что есть иллюзия, определенное, что если там-то вспомнят на самом деле, что было 80 лет назад, они будут по-другому относиться к настоящему. А уже очевидно, что нет. Уже очевидно, нет. Они тоже они борются. То есть эта борьба за символы, она продолжается и будет продолжаться. И вот могут они запретить. Они и запрещают, потому что они понимают, что для нас это важно, потому что есть история с размежеванием, в наших отношений. Для них безопасно. Ну, а что им мертвые скажут? Да им мертвые ничего не скажут. Вот. Ну, а живые ноту протеста сейчас представят и все. Ну, и что им эта нота протеста? Они планомерно работают. Каким образом это поменять, непонятно. Просто борются потомки те, кто лег под Брестом, под Сталинградом, под Ржевом. Для них эта символика сродни обычным флагам. Типа Кирибати, говорит Виталий. Вы ответили, говорит Трифит Тракс. Ну, давайте с вами тоже поговорим на эту тему. Алло, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте, добрый день, Юрий
2: Москва. Да, Юрий.
3: По поводу немецких запретов я могу так сказать, что процесс этот в чем-то даже и естественный.
2: Почему?
3: Время идет, и конечно же, нынешнее поколение всем по-другому все эти вопросы воспринимает. Особенно учитывая то, что сейчас уходят и уже практически ушли те, кто реально помнил все это. И Гитлер, например, для большинства молодых немцев, может быть, он еще и остается там каким-то монстром. Но, знаете, не больше, чем, может быть, Бисмарк или для нас, например, Иван Грозный. Значит, и, конечно же, процесс, я просто с немцами общался еще лет 20 назад. И уже тогда даже среди них, среди молодых немцев, ну, могу такую историю сказать, когда там подпили, скажем так, на одном собрании. Представьте себе, молодой немец Клаус, мне его звали, как сейчас помню. Заговорили как бы в шутку там о Дне Победы, о мавзолее как раз, и вот об этих знаменах, которые бросались сюда фашистки, крестами, со всеми, которые сейчас у нас под ногами в Парке Победы. И что же он сказал, хотя он и не воевал? Вдруг глаза налились кровью и сказал: мы вам этого никогда не простим. Ну, поймите, немцы сейчас осознают себя как нацию. И история крутанется здесь по спирали.
2: Исторический реваншизм. Да, спасибо, принято. Ну, послушайте, маршал Жуков, по-моему, да, еще говорил, что они нам этого никогда не простят. Этой победы они нам никогда не простят. Григорий говорит, Мерц должен помнить, у него предки в СС работали. Так, что еще? В Египте фараоны, приходящие на власть, пытались стереть достижения предыдущих правителей, говорит Дмитрий. Да здесь-то борьба, понимаете, здесь речь идет, как это, просто удивительно получилось. И это, кстати, аргумент в защиту нашего увлечения историей. Нам ставили очень много в упрек, что мы слишком сильно увлечены историей. Слишком сильно. Мы вот отказываемся, нам сложно понять образ будущего, мы думаем, что вот мы сейчас все выучат историю, расставим точки над «и» и заживем как надо. Вот. Ну, как люди к психологу ходят и вот думают, сейчас я проработаю все на свете и так заживу. Ну, делается все не так. Но посмотрите, с той стороны происходят процессы тоже. Как это? Постоянное копание в истории. И более того, даже не копание в истории, а борьба. Борьба с историческими фактами. То есть спустя 80 лет можно что делать? Бороться с предками. Можно бороться с теми, кто, соответственно, чья нога сюда ступала. Вот. Можно бороться, получается, со своими предками, которые ставили эти памятники. Так. И сейчас, спустя 80 лет, говорит, что ну нет, нельзя. А то вдруг кто-то что-то лишнее узнает, понимаете? После двух самых кровопролитных войн, которые развязала Германия в первой половине 20 века, все народы мира имели право на полное уничтожение Германии. Только благодаря СССР немцы вообще существуют. Они должны быть за это вечно благодарны русским и другим победителям. Строгинский говорит, никогда не будет такого, что люди будут поколениями благодарны кому-то. Никогда. Потому что память очень короткая. У людей. 7373948. А если можно безопасно бороться с мертвыми, так что быть с ними не бороться? Вот и все. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
4: Здравствуйте, Евгений, Москва.
2: Да.
4: А у Пашиняна, вот я по телевизору сейчас смотрел, у Пашиняна, оказывается, отец воевал против Советского Союза в Великую Отечественную войну. Представляете?
2: И при вот чем такого, тут?
4: Ну, вот таких приводят к власти.
2: Ой, ну послушайте, опять каждый сам про себя. Ну, давайте так, мы после Второй мировой войны с немцами договор газтрубу заключали. Вот, и строили трубопровод. И деньги получали за то, что мы им газ посылаем, а у них промышленность росла. Ну, правда. Вот. А бывшие эти нацистские преступники, в том числе, там, получили вторые гражданства в Соединенных Штатах Америки и им промышленность поднимали, в том числе космическую. Ну, вот оно так устроено. Мы-то с вами говорим сейчас про борьбу с памятниками. Про это речь идет целиком и полностью. Так, у них была Германия разделена, соответственно, для западных германцев флаги, георгиевская лента, мемориалы советским воинам, это сродни НЛО, они не понимают, зачем это. Да все прекрасно понимают, Виталий, все прекрасно понимают. Нельзя говорить, что они заблуждаются. И сейчас мы им такие аргументы дадим, вот прям посла вызовем или кого-то, не знаю, атташе вызовем. Или наше посольство какую-нибудь напишет, как называют, какой-то документ, какую-то записку. И мы им там аргументы какие-то дадим, историческую справку дадим, и они скажут, действительно, что же мы делаем-то такое? Давайте немедленно исправляться. Этого не будет вообще никогда. Потому что борьба с нами настоящими происходит в том числе через борьбу с предками, которые в могиле лежат 80 с лишним лет уже. Это так выглядит борьба сейчас. Просто через прошлое. Сравнение так. Посмотрите на Украину. Они победили, сработало. Теперь масштабируют трифетракс. Ну, вы знаете, я бы не сказала, что на Украине прям вот сработало. Конечно, проспект Шухевича, это очень странно. Вот, памятник Бандере, это тоже крайне странно. И почему он до сих пор стоит, туда целенаправленно там какой-нибудь дрон не пролетел или ракета какая-то, тоже странно. Вот, но нельзя говорить о том, что победили. Видимо, в этом и заключается борьба человечества вот, друг с другом. Борьба с символами и, соответственно, даже спустя десятилетия. Каким образом мы можем поменять существующую ситуацию, кроме последнего довода королей пушек, говорит Дмитрий. Не знаю, я вас спрашиваю. Давайте вместе рассуждать на эту тему. Я к тому веду, что, глядя на это, как раз, может быть, и не стоит чрезмерно критиковать наше желание постоянно обращаться к истории. Велик риск, конечно, застрять и упускать настоящее. Но по факту, если борьба сейчас в целом происходит вот на этом пятачке, борьба происходит через трактовку прошлого, по сути, через переписывание, точнее, прошлого, как трактовку, понимаете, то, ну, очевидно совершенно, почему мы так трепетно относимся к истории и заставляем ее всех учить. Потому что это нарративы. Потому что это должно въесться в головы всех. Потому что иначе будет въедаться что-то другое. 7373-948. Давайте вас послушаем. Алло, здравствуйте.
5: Добрый вечер, Марина.
2: Да, Марина.
5: Вы знаете, вот тут два момента. Да. Первое, что мы чем больше отдаляемся от всех событий, тем, естественно, память уменьшается, умирает, да, в какой-то степени. И уже мы по-другому. Ну, я про себя говорю, мне 60 лет, и я как бы училась в советской школе, и у нас было все это вот впитывалось. Мы близки были к тем событиям, да, а нынешнее поколение, что на Западе, что у нас, оно уже не так интересуется историей, как мы их вот хотим. Мы хотим донести до них, вот я имею в виду Запад и те страны, мы хотим донести до них, вот мы должны сохранять, мы должны, без истории нет будущего, без прошлого нет будущего, все такое прочее. Ну, совершенно, давайте будем честными, ну, совершенно сейчас молодежь это не волнует. И мы ничего, наверное, не сделаем, потому что, да, ну, уже приказ АТУ, Россию, да, и, естественно, будут использованы любые методы, все методы, а уж этот метод, это просто...
2: Будет работать, ну, они используют этот метод. Более того, скорее всего, этот метод борьбы с памятниками, с надписями, с переписыванием книжек или еще чего-то, понимаете, не равен час, так и до Нюрнбергского трибунала доберутся, будут читать там с карандашиком. А не оскорбляет это чьих-то чувств сейчас? А вдруг оскорбляют? Все же с чувствами тоже носятся, понимаете? Что? А вот тогда была целесообразность такая, Семена, а вот сейчас уже по прошествии 80 лет все выглядит несколько... Я не исключаю, что и до такого могут дойти. Но, по сути, ведь борьба с символами происходит ровно потому, что не удается, наверное, задействовать какие-то другие методы, чтобы поддержать победу. Очевидно совершенно. Либо это игра в долгую. Но можно ли будет это продавать новому поколению? Понимаете? Вот тоже вопрос. У нас говорят, дети уже не интересуются историей. История становится немножечко такой, как бы не превратить историю и память в лубок, как бы ее не опошлить. Про это мы тоже с вами очень много говорим, особенно в канун каких-то праздников, торжеств и так далее. Есть это, мы говорим, что детей либо это отвратит, либо, соответственно, дети не будут это воспринимать именно так, как это воспринималось даже там пару поколений назад. Вот. И с той стороны что же происходит? Ну хорошо, происходит это переформатирование. Переформатируют те, кто по рассказам, книгам, общениям, работе, все равно был близок еще к тому периоду, да? А молодым можно будет это продать? Если да, то, скорее всего, это молодым продается сейчас. Для чего-то. Переписывание, снос памятников, запреты какие-то или еще что-то. Неонацистская власть на Украине не навсегда. Я верю, что придут там к власти люди, которые осудят и хунту, и снесут всю эту ересь нацистскую, говорит Строгинский. Хорошо бы, конечно. Евгения, война есть состязание экономик. Цена памятника сильно уступает цене любой ракеты. Дрон вряд ли туда дотянет, говорит Лис. Да вы знаете, видимо, все значит. Да все значит, и символы значит, и памятники значит. Украинцы не случайно эти памятники поставили. Не случайно. Вот, когда мы говорим, ну это ничего не значит, да нет, это все значит. Мы предполагали в какой-то момент, что вот значит только экономики, больше ничего. Экономики очень много, конечно. Но, видимо, это новая вот эта идеологическая машина, которой пока не очень понятно, как противостоять, а противостоять ей, очевидно, надо, скорее всего, более агрессивно. Потому что увещевание, разъяснение, напоминание о чем-то, не знаю, обмены книгами какими-то или еще не приведет ни к чему, потому что с той стороны даже аргументы никакие не нужны. С той стороны есть генеральная линия. Изменить прошлое во имя чего-то. Видимо, работает это пока что так. В детстве в солдатиков играл, сейчас компьютерные игры, где русские фашистов побеждают. Есть он моменты? Ну, конечно, есть. Ну, слушайте, игры с, по мотивам военной истории, конечно, существуют. Алло, здравствуйте.
6: Евгений, добрый вечер, это Руслан Краснов.
2: Да, Руслан.
6: Я вот был учеником в советское время.
2: Да.
6: И я вспоминаю, как нас всех водили на великие фильмы «Освобождение» в кинотеатр, как мы верили, то, что видели, и это был эффект такой, что если какие-то и были вопросы, то эти фильмы нам на все вопросы отвечали. А сейчас нет таких фильмов, у нас нет такой пропаганды, когда, как в Советском Союзе, вот в
2: 70-80-е. Спасибо, Руслан. Здесь есть очень важное уточнение, которое я себе позволю вам дать. У нас в стране с памятью будет все нормально. Будет. Проблема возникает с памятью с той стороны. Вот в чем дело. Потому что и военные фильмы у нас будут смотреть. И, соответственно, где-то перегибать будут, наверное. Вот. Но ключевое заключается в том, что проблема с переформатированием и новой трактовкой исторических фактов с той стороны, потому что это подвязывается под настоящее. Вот в чем проблема. Так, нам доброе утро с Камчатки желают. Ну и вам, наверное, доброе утро. Раннее письма на фронт, сейчас рубрика новости, и потом продолжим.
7: В 2007 году отряд поисковиков в Ленинградской области обнаружил необычную находку. Рядом с останками погибшей девушки-почтальона был найден ящик из-под пулеметных лент, заполненный письмами, адресованными бойцам Красной Армии на фронт летом и осенью 1943 года, их родными, близкими и товарищами по переписке. Энтузиасты восстановили тексты писем, а также установили судьбу их адресатов. Эти материалы стали основой для появления проекта «Письма на фронт». Партизанке-разведчице Оле Ржевской, когда ее взяли в плен, было 20 лет. Ольга была у мамы, больная и без сознания, но немцы потащили ее на допрос. Промучив 4 дня и не добившись ни слова, фашисты отправили Ольгу в заключение. Потянулись жуткие тюремные будни, ежедневные допросы и издевательства. Ожидая расстрела, разведчица написала на косынке свои данные, по которым кто найдет косынку, смог бы переправить ее родным и сообщить о смерти девушки. Оля написала на косынке: «Погибла 22 февраля». Потом поправила: «23 февраля». Потом эта дата исправлялась до 27 числа. В углу косынки письма девушка нарисовала календарь на 30 дней апреля. Зачеркнутыми оказались лишь первые 6 дней. Однажды утром фашисты вывели Ольгу к виселице, солдат вышиб из-под ног девушки табурет. Ольга повисла, но ее вынули из петли, вернули к жизни, чтобы через несколько дней расстрелять. Письмо-косынка попало в руки мамы лишь после войны.
8: «Кто найдет, сообщите родным. Здравствуй, милая мама. Привет от дочки Ольги, мама родная. На сегодняшний день, то есть 6 марта, 2 месяца, как я не вижу свободу, но это все ерунда. Допрос закончился 14 января, а все следствие и моя роспись были 23 января. А через месяц меня направили в тюрьму, в Рославль, где я и сейчас. Не знаю судьбы о тебе, но предполагаю, что встреч с тобой, милая мамочка, больше нет и не ждать. И только, мама, отмечай тяжелый день нашей разлуки и прощаний. Это 10 января 1943 года, воскресенье, когда пришлось покинуть родную деревню и тебя, милая мама. Милая мама, прошу, я тебя только одно. Обо мне не беспокойся, береги свое здоровье. Меня ты не вернешь, а здоровье потеряешь. Ведь ты одна, надеяться не на кого. Возможно, когда и дождешься Дуси. Возможно, она счастливее меня, а мне, мама, наверное, суждено погибнуть. Милая мама, описывать интересного нет ничего. А мне сейчас хотелось бы услыхать хотя бы одно словечко о тебе, милая мама. И о всех родных, а потом бы умереть покойно. А то, мама, мне моя судьба известна давно. Ну, жаль мне тебя, милая мама. Мама, передай привет тете Лене и детям ее, Дусе, Вале, Коле, тете Наташе, Наде и Кате и всем родным и знакомым. Мама, милая, писать кончаю, еще раз прошу, не беспокойся. Не одна я такая, нас очень много. Милая моя, родная, еще раз приветом, дочка Оля. Сегодня месяц ареста, мама. Я на апрель месяц оставила календарь. Прожитый день мною зачеркиваю.
7: Проект «Письма на фронт» подготовлен при поддержке издательского дома «Аргументы и факты» и поискового движения России.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: 19:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Россия потребовала от Германии отменить запрет на демонстрацию символов Победы. С таким заявлением выступили в дипмиссии нашей страны. Настоятельно требуем от немецкой стороны отменить запрет на их демонстрацию и восстановить историческую справедливость, официально признав преступление Третьего Рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза, отметили дипломаты. В Берлине введен запрет на демонстрацию советских воинских мемориальных флагов России и символики, связанные с Днем Победы. Он будет действовать 8 и 9 мая. Посольство России сочло его необоснованным. Татьяна Москалькова назвала число проживающих в России украинцев. Это около 2 миллионов человек. Омбудсмен привела такие данные на встрече с ветеранами СВО. У нас порядка 2 миллионов проживает тех, кто с Украины, или принявших гражданство, или не принявших, сказала уполномоченный по правам человека в России. Она добавила, что Министерство обороны и спецслужбы в ежедневном режиме ведут переговоры с Киевом о новом обмене военнопленными. Предыдущий состоялся 24 апреля и прошел по формуле 193/193. Кабмин выделил почти 6 миллиардов рублей на поддержку аэропортов Юга и Центра России. Средства из резервного фонда правительства будут направлены на компенсацию расходов авиагаваней в период временного ограничения полетов. Деньги поступят в аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе с целью возмещения расходов за июль-декабрь 2025 года, пояснили в пресс-службе Кабмина. Президент США отреагировал на новости о смерти основателя CNN. Дональд Трамп почтил память Теда Тернера и обвинил руководство канала в разрушении наследия его создателя. Американский лидер выразил надежду, что новые владельцы смогут вернуть CNN былую славу и доверие аудитории. Он основал телеканал, продал его и был лично раздавлен этой сделкой, потому что новое руководство забрало CNN, его детище, и уничтожило его. Канал стал повесточным воплощением всего того, что Тернер не разделял. Возможно, новые покупатели смогут вернуть ему прежнее доверие и славу, написал Трамп в своей соцсети True Social. Американский бизнесмен Тед Тернер основал круглосуточный информационный кабельный телеканал CNN в 1980 году. Впоследствии он стал транслировать новости в реальном времени. О смерти Тернера в возрасте 87 лет стало известно сегодня. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 99 копеек. Доллар 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей 6 копеек. Сейчас в столице малооблачно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей.
11: региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
7: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Отбой». И продолжаем. Илья предупреждает, что МКАД в районе Каширского шоссе полностью перекрыт. Непонятно, что там случилось, но будьте внимательны, пожалуйста. Да, там достаточно... А, там ДТП случились, поэтому там большая пробка. А, так, еще из сообщений, сейчас найду. Переписывание истории. Так, те самые фильмы остались советские. Да, по советским фильмам изучать историю в том числе, конечно, потому что свежа была память, и фильмы эти делали как раз люди, которые все это прошли, потому что современный кинематограф военный, он очень часто, к сожалению, превращается в лубок. В лубок и в то, что, вот, знаете, в «Рапиде» все снято такое. Вот. То есть там больше про экшен, а не про драматургию. Поэтому да, советское кино. Советское кино, это правда. Смотреть надо. По нему изучать, понимать историю людей тоже нужно, конечно. Смотрите, в преддверии Дня Победы Россия и США активизируют телефонную дипломатию. Протокольные новости мы с вами тоже должны обсудить. Глава МИДа Сергей Лавров провел с Марком Рубио, кстати, первый в этом году телефонный разговор, возобновивший общение глав дипломатических ведомств двух стран. Звонок Лаврова в Госдеп прозвучал через несколько дней после разговора Путина и Трампа. Активизация российско-американских контактов происходит в условиях существенной эскалации украинского кризиса, особенно в преддверии Дня Победы, одним из сценариев которой может стать, соответственно, нанесение российских ударов по центру Киева в случае, если Киев попытается сорвать празднование памятной даты. В связи с этим для Москвы принципиально важно предупредить Вашингтон о рисках дальнейшего ухудшения ситуации и все более реальной угрозе глобального конфликта, в который могут быть втянуты и Соединенные Штаты Америки. Вопрос. Факт разговора между государствами, ценность это, даже если он ни к чему не приводит? Или же мы в какой-то степени застряли в состоянии годичной давности, когда сам факт разговора и контакта с американцами был огромным шагом на фоне того, что отношения при байденовской администрации свелись к нулю? Давайте про это. Факт разговора. Может ли он что-то поменять? Можно ли до американской стороны донести что-то? Мы же постоянно доносим, мы постоянно ищем аргументы, мы постоянно хотим услышать, сделать так, чтобы нас услышали, наши аргументы приняли и сказали точно, к какому кошмару все это приведет. Надо немедленно сказать это, там, донести это до, и предпринять какие-то действия в отношении, например, украинской администрации. Или же... Мы имеем дело просто с людьми, которые живут по своему сценарию, и вот что им говори, что не говори, для них индифферентно, потому что вот для нас это экзистенциальный конфликт, сложный, тяжелый. Для них вопросы бизнеса, интересов, целей глобального лидерства, а не многополярности, о которой мы говорим. Или же наоборот, это усугубление тоже происходит, потому что мир, вот он становится многополярным, вот таким. И многополярность все себе рисуют тоже по-разному. Но давайте. Ценность этого разговора. Сам факт. Разговор есть, а значит, есть шансы. Или же разговоры есть, и никаких шансов нет. Алло, здравствуйте.
13: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
13: По поводу сценария, из жизни по сценариям. Меня Сергей зовут.
2: Давайте, Сергей, да, пожалуйста.
13: Я, ну, в том числе работаю с американцами. С американцами работаю лет 25 примерно. Угу. И все очень просто. Они будут менять сценарий после определенных действий с нашей стороны. И их критерии замены сценариев и адаптации сценариев будет всегда исходить из одной точки зрения. Это их безопасность, экономическая, физическая, еще какая-то, соответственно. А пытаться донести, достучаться угу. и так далее, ну, попытка таких вот, знаете, вот детей из одного поколения рассказать взрослым, что они не разбираются в чем-то, и вот нас услышите, это абсолютно провальный, бессмысленный путь, потому что они понимают только одно – силу, экономический угу. ущерб, либо экономическую выгоду, и все. Больше ничего не понимаю.
2: Ну хорошо, а сейчас, с вашей точки зрения, они пока не видят никакой экономической выгоды от того, чтобы с нами сотрудничать, ну, например, против Украины?
13: Абсолютно, потому что их устраивает схема продажи оружия угу. Напрямую, либо косвенно через там все натовские блоки или как еще. Их абсолютно устраивает наша недостаточная силовая компонента в нашей борьбе с нашим противником в лице Украины и так далее. Это вот ситуация, которая позволяет этот конвейер на крейсерской скорости двигать, получать прибыль, все выгодно. Сломать ситуацию можно. Иран это показал.
2: А, Иран. Ну, а вот это интересно, кстати. Да, спасибо большое. Да, иранская история много чего показала. Но, опять же, мы не видим конечного плана по Ирану. Хотя все очень быстро развивается. Конечно, конечно. Вот. Опять отматываем назад. Мало кто предполагал, да, что иранцы скажут, нам нечего терять, поэтому по американским базам будем бить. Приглашая к диалогу. Это же тоже приглашение к диалогу. А, так, доброе утро вам из Лос-Анджелеса. Боже, говорит слушатель, спасибо большое. Это с Камчатки, из Лос-Анджелеса. Давайте перекличку еще параллельно устроим. Из каких городов вы мне пишете сюда? Очень интересно. Может быть, стран тоже? Напишите пару ласковых, пожалуйста. 7373948, хоть сделаем перекличку. Где нас еще, кроме Москвы, слушают? 7373948, давайте вас послушаем. Алло, здравствуйте.
14: Алло, Евгения, добрый вечер.
2: Да.
14: Меня зовут Дмитрий. Скажите, вот в продолжении, в предыдущей теме хотел бы высказать.
2: Какой?
14: Небольшую историю.
2: Какой тема?
14: По поводу Германии.
2: Ой, нет, Германия уже все, пожалуйста, уже застряли мы немножечко на этой теме. 7373948, давайте про диалоги, про разъяснения, про то, что, как это, вот, сверка часов в текущей ситуации прошла, как говорят, да, в размещенном на сайте МИДа сообщении. Говорится, что главы внешнеполитических ведомств провели сверку часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях. Сверка часов. И что показывают эти часы? Вот большой вопрос, конечно. Так, официальный представитель Госдепа Томми Пигот был лаконичен. Госсекретарь Марко Рубио сегодня поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По просьбе министра они обсудили отношения США-России, российско-украинскую войну и Иран. Так, что здесь еще? Российскую политику Белого дома на протяжении последних месяцев определяли спецпосланник президента США Стив Бытков и зять Трампа Джаред Кушнер. Госсекретарь Рубио оставался в тени, отмечает Коммерсант. Но действительно обращает на себя внимание, что Бытков не едет, Кушнер тоже не едет, а с Рубио есть разговор. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
15: Добрый день.
2: Да.
15: Конечно, нужны разговоры, переговоры, встречи. Если нужны. В этом есть, конечно, польза. Вода камень точит.
2: Думаете?
15: Но, уверен, народ просто так пословицы не придумывает. А по большому счету, американцам от нас чего надо? Их интересуют деньги и безопасность. В плане денег мы им не интересны ни с какого боку. Не хватает там, где зарабатывать, и сами там неплохо работают. А угу. безопасность у нас полно межконтинентальных баллистических ракет.
2: Но
15: безопасность их, несомненно, волнует. Именно стратегические ракеты.
2: А никто не ставит... Спасибо большое. А никто не ставит под сомнение безопасность Соединенных Штатов Америки в части баллистических ракет, извините. Никто не ставит. Парадокс существующего конфликта в том, что наличие ядерного оружия действительно является... надежной защитой и страховкой от взаимного уничтожения. Вот. И поэтому конфликт не доводится до стадии взаимного уничтожения. Понимаете? Когда вы говорите, что ну надо тогда грозить, на основании чего им надо грозить этим? Понимаете? Никто так просто не разбрасывается угрозами. Парадокс еще заключается в том, что да, все воюют конвенциональным оружием, новыми видами вооружений. Но можно сколько угодно разговаривать, потому что никому ядерный удар не грозит. Наверное, к счастью, все-таки, наверное, да, но это создает еще определенные проблемы, потому что наличие ядерного оружия очень серьезно связывает руки. Вот. То, что не чувствует опасности соседние государства, которые эскалируют, да, это тоже проблема. Но мы сами себе решили, что мы вот-вот-вот, мы в такой позиции действуем. Но меня в большей степени интересует сейчас история с телефонной дипломатией. Вот. Дипломатическая активность, вот она усиливается или что с ней? Или все-таки это такое поддержание духа анкориджа, что вот это нужно сейчас делать, чтобы этот дух анкориджа никуда не убежал, хотя, по-моему, про анкоридж только мы говорим. Алло, здравствуйте. Алло.
16: Здравствуйте. Тут недавно это самое... Кто? МИД наш возмущался, что теперь детям, родившимся дипломатов в США, дают автоматически гражданство и сообщают по телефону. Это тоже телефонная типа.
2: Это вообще не про дипломатию. Вот, мы сейчас это не будем обсуждать с вами. Мы сейчас говорим про все-таки контакты политических, высокопоставленных политических деятелей. 7373-948, телефон прямого эфира. Мы сверяем часы, а США одобрили продажу дальнобойных ракет Украине. Ну ок, говорит Иван. Для меня фраза «сверить часы» приблизительно равна «переведите деньги на безопасный счет». Разговор с американцами должен подкрепляться оплеухами, говорит В. Какого рода? Более того, понимаете, что язык дипломатии, он же тоже очень витиеватый. И когда такая сухая выдержка, выжимка из разговора, который сам по себе очень статусный, это значит тоже говорит, что стороны либо действительно о чем-то очень важном договорились, но пока не выводят это в широкую публику, либо же наоборот договориться очень сложно о чем-то. Поэтому выдаются сухие такие пресс-релизные формулировки. Так, кого еще послушать? Вам не кажется, наша внешняя политика не очень самостоятельная, потому и звоним в США, ищем хоть каких-то единомышленников? А что, нет, не кажется. А что значит не самостоятельная? А американцы никому не звонят? Ничего не делают? Ну хорошо, американцы в Твиттере пишут постоянно или где там, в True Social. Пишут, звонят, угрожают, требуют чего-то. Что значит самостоятельная политика? Понимаете? Рубио не Си Цзиньпинь позвонил вместо Сергея Лаврова, да, со словами там «меня попросили с вами поговорить». Нет, Сергей Лавров лично поговорил с Марко Рубио, поэтому это самостоятельная политика, это самостоятельное решение. Вот другое дело, к чему все это в конечном итоге приведет. То есть, может быть, это снижает уровень напряжения какого-то, может быть, наоборот,

0: кажется, что если они сорвутся, то мы тогда по Киеву. Вот. 7373-948. Кого еще послушать? Давайте вас послушаем. Алло, здравствуйте.
1: Алло.
0: Да.
1: Добрый вечер, Женя. Это Лимонадный.
0: Да, человек. Добрый вечер.
1: Я просто, извините, не по теме. Слушать, думать, знать. Сергей Доренко 9 мая,
0: так,
1: к сожалению, умер. И как у вас будет какая-то передача, посвященная его памяти? Хотелось бы вспомнить и всех.
0: Первое, что бы вам сказал сейчас Сергей Доренко, давайте так. Он бы сказал, что вы звоните не по теме. Вот первое бы, что он вам сказал тут же, да, что мы рабы верстки. Вот. И более того, существование и продолжение работы радиостанции «Говорит Москва» – это лучшее подтверждение тому, что дело, которое начинал Сергей Доренко, продолжается. Это ли не подтверждение памяти? 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373. Привет из Эстонии, Таллин, говорит Бор. А потом кто-то из Сочи нам пишет. Да, у нас продолжается перекличка постепенно. Мне просто очень интересно, откуда вы еще пишете. Потому что человек из Лос-Анджелеса написал, человек с Камчатки тоже написал. Не спится человеку на Камчатке. Вот. А в Лос-Анджелесе как раз только проснулся человек. Поэтому напишите, пожалуйста, откуда, где вы нас еще слушаете. Мы сверяем часы. Опять американцы одобряют продажу оружия. Не очень понятно, как им сделать больно или какую выгоду им предложить. Тоже распродавать американцам свои ресурсы ради того, чтобы они повлияли на Киев, тоже так себе идея. Нет, конечно, этого не происходит. Вспомните события годичной давности, когда была первая встреча в Рияде, как Трамп пытался договариваться о совместных проектах в Арктике, минуя тему украинского конфликта. И несколько раз с нашей стороны были заявления сделаны, что у нас сначала решается украинский конфликт, а, соответственно, а потом мы про все остальное с вами будем говорить. Вот примерно так. Поэтому так-то, конечно, американцам бы хотелось там здесь что-то забрать, здесь что-то забрать. Вот. И желательно, чтобы их слушались, и никто самостоятельно политику не вел. Но жизнь, она посложнее, конечно, будет.
2: Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
0: Так, еще из поселка Веселый нам пишут Григорий. Из Невинномысска, простите, Денис пишет. Боже, как хорошо. Из электроуглей. Вот. Бриллиант в короне Московской области, говорит Дмитрий. Да, славный город электроугли. Славный, славный город. Что еще здесь интересного есть? Так много тем я для вас приготовила, что даже, честно говоря, мне сложно выбрать все такое вкусное. Давайте вот это обсудим тоже. Абсурд. Абсурда в нашей жизни много, и давайте добавим еще. Амстердам запретил рекламу мяса и ископаемых видов топлива. Это одна из мер, которая должна способствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителям к 2050 году вдвое. Теперь вместо изображений фастфуда, бензиновых автомобилей, самолетов и авиаперелетов на остановках общественного транспорта, в метро, на вокзалах рекламируются музеи, концерты и выставки. Сейчас доля рекламы продукции и услуг, связанных с углеводородным сырьем, составляет 4% от всей рекламы. В городе мяса и продуктов из него 0,1%. Проведенное несколько лет назад в Лондоне исследование показало, что запрет в 2019 году рекламы джанкфуда в общественном транспорте привел к снижению потребления подобной продукции в городе на 10-20%. Первым в мире городом, запретившим рекламу мяса в общественных местах, стал нидерландский Харлем в 22-м году. За ним последовал Утрехт и Нейминген, также в Нидерландах. Вот так, понимаете? Всякие запретные курительные смеси рекламировать нельзя в Амстердаме. Ой, точнее, можно, наоборот. А мясо нельзя. Это к вопросу вот этой всей зеленой, безумной абсолютно повестки, которая еще где-то теплится. Вот, и теперь, видите, угроза, если рекламировать ископаемые виды топлива, хотя как рекламировать ископаемые виды топлива? Вот, вместо них рекламируются музеи, концерты и выставки. Вопрос, а как на концерты доставляется оборудование? На машине. А машина на чем ездит? На ископаемом топливе. Так, что еще? Выставки, если хочется посетить выставку где-нибудь в в какую-нибудь, ну, какая страна, в Париже, например, да? А в Париж на выставку, например, там выставляются какие-нибудь голландские художники, да, голландская живопись XVI века.

0: Как попасть в Париж на выставку голландских художников? На самолете. А на самолет на чем летает? На авиакеросине. Что такое авиакеросин? Ископаемые виды топлива. Классическая схема. Что-то есть, а слова нет. Вот примерно так это выглядит. С мясом животных, мне кажется, это все посерьезнее, потому что есть вот это, вот эти адепты, соответственно, жучков, червячков и паучков, которыми всех хотят накормить, как люди вместо обычного мяса. Поэтому, наверное, их уши там тоже торчат. И плюс есть еще тема какая? Есть еще тема, это борьба с парниковыми выбросами. И, естественно, много раз говорилось, что вот коровы – это угроза вообще планете Земля, потому что они крупнейший эмитент титана, и поэтому надо что-то с ними делать. Вот для начала начнут как раз с того, что запретят рекламировать мясо. А потом, может быть, и людей отучат от мяса. Хотя, по факту, скорее всего, просто расходы урезаются. Поэтому говорят, что не ешьте вы мясо. Зачем? Толку-то от этого мяса. Лучшие голландцы висят в Эрмитаже, говорит Григорий. Вот опять. Но они не могут посоветовать в Эрмитаж лететь. Тогда точно на самолете придется. А они не могут прилететь, потому что они сами себе запретили летать к нам. Съедим коров, говорит Эксмир. Иногда съешь такое, что вносишь большой вклад в создание парникового эффекта. Так, еще сыра, значит, не будет голландского. Про сыр ничего не сказано. Так, они там на велосипедах ездят. Ну, не все, послушайте, не все. Пусть сами себе кебаб запретят, говорит Эксмир. Что курят? Мы не можем об этом говорить, что они там курят. Я к тому веду, что если вам кажется, что много абсурдного в жизни уже происходит, это еще не весь абсурд. Это не весь, потому что там на самом деле вот эта зеленая повестка, мы с Константином Симоновым очень много говорим в «Револьвере», в том числе про зеленую повестку. Вы нас периодически обвиняли в том, что мы какие-то пятикантропы, которые, значит, про нефть, про газ, про зеленую энергетику вообще ни слова. И мы не беспокоимся о планете Земля. Очень беспокоимся. Но когда о планете Земля начинает беспокоиться так, что доходит до того, что на этой планете люди лишние. Сначала коровы лишние, понимаете, а потом кто будет лишний? А потом люди, например, там пожилые будут лишними, да, или еще кто-то. Это тоже эмитенты, эмитенты. Зачем это все нужно? Вот есть жучки, червячки, паучки. Вот это надо кушать. Больше ничего не надо. И, соответственно, внеси свой вклад, не ешь. Там, внеси свой вклад, не топчи землю. Ну, какие-то такие истории, правда? Вот немножечко такое. Разные эксперименты были в истории человечества по поводу того, кто есть правильный, кто неправильный. Теперь ведь и через еду заходят, и через ископаемое топливо. Уже никакого ископаемого топлива практически не осталось в Евросоюзе, потому что не газ... Нет, хотя, вру, американское там снова появилось. Наше исчезло, американское появляется. Вот. Но сквозь слезы будут покупать, видимо. Будет на свете Голландия к 50-му году, Сергей говорит. Напомню, что Голландия – это одна из частей Нидерландов. Все-таки вы про Нидерланды или про Голландию конкретно говорите? Я думаю, что будет, почему нет? Все будет, Сергей, все и все будет. Просто в каком-то немножечко другом виде. Мясо, понятно, нельзя. Пельмени-то можно, вы еще про колбасу спросите, Андрей. Это можно. Кстати, мне пришла гениальная мысль в голову сейчас. По поводу того, что говорят про вклад, да, в защиту природы, вот, в то, что надо бороться с вот этой с обычной едой, потому что то, что раньше было можно, теперь уже это как-то неправильно, неэстетично. Вот. Мы тоже можем в этом поучаствовать, сказав, что ни одна хрюшка не пострадала, например, при производстве колбасы. Что там есть? Да, там есть целлюлоза, там есть. Что там еще? Крахмал там есть. Все, хрюшки нет. В принципе, можно толкать, кстати, как экспортный продукт. Я думаю, что очень много заработаем, если будет грамотный пиар. Еще правильные голландцы должны... Голландии как раз очень много написали натюрмортов в то время с мясом, разной дичью, мертвые утки и вино, говорит аутсайдер. Эти картины будут признаны несоответствующими экологической повестке. Вот. Тогда не было ну, кроме угля, конечно, там и деревьев, нефть тогда еще не было. Вот. Но уже, понимаете, уже тогда было понятно, что они вступили на ложный путь. Тюльпаны пусть жуют. Еще, кроме хрюшек, так Миша говорит, очень много, конечно, шутка юмора. Сергей говорит, что ж там такое, что у них так фантазия разыгралась? По-разному. Ну, правда, тема интересна, согласитесь. Ну, повеселее же стало, правда. Они еще за ветер должны платить, потому что весь ветер производится в Сибири, говорит Григорий. А они сказали, что они не будут платить. Там же была грандиозная история, когда мы еще вот в эту повестку экологическую игрались и говорили, что мы тоже носим свой вклад, пожалуйста, запишите нас в то, что мы тоже боремся за спасение планеты Земля и с углеродными вот этими следами. У нас мало того, что выхлоп от промпроизводства очень низкий, потому что у нас промпроизводство разрушилось в 90-е годы, вот, и до уровня до 90-го года не восстановилось, поэтому мы уже, в принципе, в эти квоты попадаем. А во-вторых, у нас леса есть. Но наши леса, как крупнейшие производители, значит, кислорода, решили не включать европейцы в, вот, даже не в квоту, а вот в этот общий вклад в спасение Земли, потому что эти леса на территории Российской Федерации находятся. И там даже доходило до смешного, что там финские леса, например, включили, а карельские леса не включили. То ли у нас бурелома много, а у финнов нету, то ли просто потому, что у нас, ну, какие-то, может быть, не демократические леса, а в Финляндии демократические леса. Ну, как, это на самом деле есть, эти документы есть, можете почитать, я ничего не придумала, это правда. Я думаю, что за них переживать не нужно в любом случае, поскольку уровень жизни там высокий, едят хорошо и вкусно, говорит аутсайдер. По-разному. Люди из Голландии, кстати, пишут. Это не к вопросу о том, что мы очень злорадствуем. Нет, это к зарисовкам. Люди из Голландии, например, за бензином ездят в Бельгию. Сейчас, потому что в Голландии бензин сильно дороже в Нидерландах, чем в Бельгии. Вот пытаются там закупаться. И люди, например, эмигрировавшие в Нидерланды много-много лет назад, пишут, что, в общем, они тоже в ужасе от всей этой истории, от всей этой глобалистики, что давайте мы откажемся от натуральной живой пищи, вот, в пользу сверчков, червячков и паучков. Вот, говорят, в Азии едят и ничего, а то, что в Азии, в принципе, это ели, потому что народу жило сильно больше, об этом история умалчивает. Кислород не демократический, леса России производят, говорит Б. Да, да, совершенно верно, вы смеетесь, а логика примерно такая. Мы не будем записывать, ну, вообще вся эта экологическая повестка, она, конечно же, была исключительно про, первое, про борьбу с китайскими инвестициями дешевыми и про то, чтобы ограничить. То есть предполагалось, что экспортеры будут доплачивать европейцам за свою продукцию, за то, что импортеры, европейцы будут у них импортировать продукцию, потому что у нее высокий углеродный след у этой продукции. То есть она хорошо сделана, но она там жгли нефть и газ и так далее. Поэтому покупателям еще должны были доплачивать. Такая схема тоже была.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 19:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп назвал маловероятной новую поездку Стива Виткоффа и Джареда Кушнера на переговоры с Ираном. Американский лидер подчеркнул, что встреча может пройти непосредственно на территории Соединенных Штатов. «Я думаю, мы можем сделать это, а для финальных переговоров, возможно, проведем подписание где-то в другом месте», – заявил Трамп. Так он ответил на вопрос корреспондента издания PBS о том, планирует ли президент США отправлять спецпосланника Виткоффа и своего зятя Кушнера на новый раунд переговоров с представителями Исламской Республики. Кроме того, глава Белого дома отметил, что Вашингтон пойдет на смягчение санкционного режима в отношении Тегерана и на другие уступки при условии заключения сделки. Росстат сообщил о недельной дефляции в России в 0,2%. Речь идет о данных, полученных с 28 апреля по 4 мая. С начала года цены выросли на 3,19%, следует из данных ведомства. В Росстате добавили, что последний раз недельная дефляция регистрировалась в начале сентября прошлого года и составила 0,08%. В отчетный период снижение цен на овощную продукцию продолжилось и составило 2,7% после 1,6% за неделю с 21 по 27 апреля. Существеннее всего подорожали огурцы и помидоры. Также зафиксировано снижение стоимости бананов и яблок. Кроме того, подешевели яйца, рис, свинина, сливочное масло, макаронные изделия и печенье. Кабмин выделил почти 6 миллиардов рублей на поддержку аэропортов юга и центра России. Средства из резервного фонда правительства будут направлены на компенсацию расходов авиагаваней в период временного ограничения полетов. Деньги поступят в аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе с целью возмещения расходов за июль-декабрь 2025 года, пояснили в пресс-службе Кабмина. Финские предприниматели рассчитывают на скорое открытие границы с Россией. Речь, в частности, идет о бизнесменах из города Иматра, который расположен в 6 километрах от пропускного пункта. Его мэр рассказал телерадиовещательной корпорации «Уля», что знает о компаниях, которые готовятся к возобновлению работы КПП, но не стал раскрывать их название. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению властей республики в 2023 году из-за роста неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвинили Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к госгранице. МИД России отвергли эти утверждения, назвав их проявлением двойных стандартов. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачна, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: Говорит Москва. Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! «Говорит Москва».
9: 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19:37, столица, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем перекличку, продолжаем устраивать. Мне так интересно стало, в каких еще у нас городах и странах слушают люди. Так, Таллин я зачитала, Лос-Анджелес зачитала, Камчатку зачитала, Сочи зачитала, Ставропольский край, по-моему, еще был. Так, вам очень идет вечерний эфир. Спасибо вам большое за комплимент. Еще, так, леса в Карелии несоответствуют критериям государственного достояния, говорит Елена. Не про это речь идет. Сейчас еще пишите, где вы нас слушаете. Просто интересно, интересно. Мы свою статистику как раз тоже обновим заодно. Еще одна новость, которая, в принципе, заслуживает внимания. Выпускники не могут танцевать под Стинга. Оказывается. Ну, не все. В некоторых регионах России детям не разрешили ставить традиционный выпускной вальс под зарубежные треки. Выпускным классам Рязанской школы запретили танцевать под композицию Sting Shape of My Heart и попросили заменить на последний вальс из сериала «Ландыши». А выпускникам в Ярославской и Тамбовской областях ставить танцы под песни Тони Брэкстон и Уитни Хьюстон. Региональные органы образования поясняют, что школы вправе устанавливать требования к выбору музыкального сопровождения на выпускных балах, опираясь на федеральные законы о государственном языке образования. При этом композиции должны быть направлены на традиционные ценности и соответствовать возрастным критериям. Вот, возрастным, как песня соответствует возрастным критериям. Я как вспомню, подо что танцевали. В году в 98-м, 2000-м, боже мой, там же никто толком-то английского языка не знал, там мама дорогая, какие тексты сейчас, понимаю, что ужас какой-то, но вообще под Стинга, конечно, не танцевать, это, в общем, это печально, но все же мы боремся за традиционные ценности, и вот говорят, вот под эти песни можно, это правильные песни, а другие песни какие-то неправильные. Что будет, если станцевать под Стинга, я не очень понимаю, честно говоря. Потому что Стинг, он, в принципе, сам очень традиционный, и песни у него традиционные, без похабщины всякой. Вот. Но он, как это, нервы на кулак не наматывает своими песнями, но они такие очень трогательные, очень трепетные, почему нет? Еще из Кишинева мы вас слушаем. Ну, камон, что-то понятно, да. Когда уйдем со школьного двора? Отличный вальс, классика, Сашка говорит. А под круга можно танцевать? Под круга тоже вариант, кстати. Да, да, да, понимаете? Он же сейчас ренессанс. Михаил Круг переживает его песни, потому что вот люди, даже зумеры тащатся под Михаила Круга, понимаете? У Стинга чуть ли не 7 детей, очень скрепно. Вот! Чем не угодил Shape of My Heart, я вообще не понимаю. А, так, прикиньте, под синий трактор танцы, говорит Строгинский. Слушайте, под синий трактор кто только не танцевал. Даже я видела выступление, ну, там что-то вот это вот на высоких каблуках, когда танцуют, типа стрип-пластики какой-то. Вообще огонь был, конечно. Хотя я не знаю, сейчас опасно о таком говорить. Вдруг это не про традиционные ценности. А хотя, ну, а что такого-то? Песни, в общем, тоже так станцевать и ля-ля тополя. Жаль Стинга, говорит Ольга. Он так и не узнает, что его запретили в Рязани. Стинг не узнает. А хотя, может быть, сейчас ему кто-нибудь куда-нибудь напишет, что, о боже мой, в Рязанской школе запретили Стинга. Детям нельзя танцевать под Стинга. Вспомнилась молодость, когда заведующий учебной частью коммунист и атеист на школьной дискотеке запрещал Black Sabbath, аргументируя тем, что они восхваляют сатану. Да, а подо что можно было танцевать, я, кстати, не знаю. Мы с женой всегда пляшем под эту песню. Мы даже плясали босиком под дождем на Дворцовой площади на его концерте. Говорит Григорий. А еще странновато трактовал песню Sting Russian с Алексей Гудошников. Говорит Лиза. О, хорошая песня, кстати, у Стинга. У Стинга вообще очень хорошая песня. У нас на выпускном вечере в 84-м году выступал живой местный Виа с песнями «Я московский озорной бродяга». «Поспели вишни в саду у дяди Вани», говорит В. Ну да, да, почему нет? Так, а вы подо что танцевали? О, боже, у меня не было выпускного, представляете? У меня не было выпускного в школе, я школу экстерном оканчивала, у нас не было никакого вальса последнего. Вот, поэтому... А так, не знаю, подо что танцевали. А, так, что еще? Под божью коровку можно. А я не знаю, что это такое, кстати. Это группа какая-то? Или что? Я сейчас боюсь его-то опростоволоситься, честно говоря. Галица на Московскую область. Мы вас слушаем из Минска. Боже, какая у нас прекрасная интернациональная аудитория. Вот. В разных странах живет. Как здорово. И все вы нас слушаете. Вот. Объединяем государство, между прочим. В Рязанской школе под сектор газа. Я, кстати, тоже подумала про сектор газа. Да, зайдут танцы. Ну, вообще не одобрят, конечно. Мы под Мадонну танцевали, говорит Эксмир. Что еще? Кто-то подо что танцевали? Ну, видите как. Нет, песни «Последний вальс» из сериала «Ландыши», но там тоже там очень лирические песни такие. Вообще очень много всяких лирических песен. Но мы знаем, что в школах работают люди, которые чемпионы мира по правильности. И чемпионы мира по тому, как бы угадать, как правильно, как нужно, как еще что-то. Я более чем уверена, что, скорее всего, наверное, вряд ли даже кто-то сверху спускал какие-то распоряжения, чтобы вот так. Просто кто-то решил, может быть, отличиться и научить детей правильности. А дети что сделают? А дети только перекрестятся и скажут, слава богу, господи, сейчас пойдем в институт. В институте можно. Подо что угодно танцевать. Примерно так. Мы зажигали под Аббу и Бонни М. Прекрасная музыка, хотя и западная. А что значит прекрасная музыка, хотя и западная? Западная музыка прекрасна. А Фрэнк Синатра? А Барбара Стрейзанд? А весь шедевр вот этой эпохи New Look? Давайте мы не будем говорить, что, о боже, если наше это все прекрасно, если западное это все ужасное. Нет. Музыка – это величайшее достояние человечества. Литература – это высочайшее, величайшее достояние человечества. И как здорово, что мы это все можем слушать и смотреть, и читать. Вот, хотя периодически, но он начинает говорить, что что-то неправильное. Ну, сейчас это неправильное, а потом правильное. Но были у вас в конце 80-х годов списки Black Sabbath нельзя, что там еще нельзя, ZZ Top нельзя, я просто не знаю, что там еще было нельзя. Scorpions был, да, вроде бы, нельзя. А потом они в Москву приехали. Вот, Iron Maiden, наверное, было нельзя, да, и они в 94-м или 93-м году в Москву приехали, потому что сегодня можно, завтра нельзя, и оно вот так вот работает. Мне не привыкать, все было в 80-х, ну, вы повторно, значит, теперь решено без возврата, помните, Есенина перепела, кажется, «Монгол Шудан», скрепно, мне очень нравится, говорит Ольга, да, кстати, да, одна из очень хороших песен. Любые танцы, в сущности, сексуализация движения, они способствуют скрепам многополярности. Боже, Виталий, если бы это не вы написали, я бы подумала, что у нас какой-то человек завелся, от которого хочется окно открыть, а то душно стало. В том-то и дело, что уже не в моде слушать это достояние. В моде все слушать. Аутсайдер, вы недооцениваете зумеров. Зумеры для себя открывают поэзию Есенина, зумеры открывают для себя Михаила Круга, зумеры открывают для себя все. Появляются новые прекрасные группы, прекрасные исполнители, современные, которых можно слушать, которых надо слушать, у которых очень хорошие стихи, у которых очень хорошая музыка. Их много, но есть отдельно взятые, как бы не знаю, вот в данном случае представители Рязанской школы, которые говорят, нет, Shape of My Heart это не то. Вот надо подо что-то другое. Ну, будут танцевать. Композиции должны быть направлены на традиционные ценности и соответствовать возрастным критериям. Что такое музыка? У нас же музыку не маркируют, кстати, да? По-моему, не маркируют у нас музыку. Про Iron Maiden вы на мозоль нажали. Я билет на них за год купила, они не приехали из-за пандемии. Говорит Григорий. Нет, я помню, что в 90 каком-то году они приехали вот на этом еще своем расписном самолете, на котором было написано Iron Maiden. Вспомнилось, мол, опять кто-то молодость вспоминает. Есенина перепела группа Альфа. Нет, еще же Монгол Шудан пел. Кто еще? Мы зажигали под «Ласковый май» группу комбинации «Рома Жуков и Мираж», говорит Саша Зум. Тут еще читают, Дмитрий, читают, пишите. Танцевали под «Тараканов» и «Алсу». «Божья коровка» была во дворе после выпускного из магнитофонов, как и «Сектор газа». Вы совершенно точно ее знаете, как можно не знать песню про гранитный камушек в груди. Ну, наверное, я вспомню, если я где-то включу. Но сейчас я уже не буду включать. А то я тоже не знаю, можно включать, нельзя включать. Ну, правда, непонятно, вот, что можно, что нельзя. Вот, например, на главу библиотеки имени Некрасова составили протокол о пропаганде ЛГБТ, запрещенного в Российской Федерации, признанного экстремистским движением, нежелательным, и вообще не надо туда вступать. Так, на гендиректора Московской библиотеки имени Некрасова Екатерину Светличную составили протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Ей грозит крупный штраф. Карточка дела размещена на портале судов общей юрисдикции Москвы. Изначально материалы поступили в Басманный суд. Судья направил их по подведомственности в другой суд. Основания какие? Статья о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и, или предпочтений смены пола, отказа от деторождения. Так, штрафы там крупные, правда. РБК направил запрос в библиотеку имени Некрасовой и обратился за комментарием к Екатерине Светличной. Она возглавляет библиотеку с июля 23-го года. Работала в благотворительных организациях, занималась реализацией культурных проектов федерального уровня. Ну, непонятно, что там произошло. Непонятно. Но вот что-то такое. Еще про традиционные ценности есть, кстати, тоже интересная тема. Сразу несколько регионов Северного Кавказа с начала 26-го года опубликовали крупные закупки услуг. Услуги, смотрите, по духовно-нравственному воспитанию. Ведомости на это обратили внимание. Тематика мероприятий варьируется от конференции на тему разговора о родине до обсуждения роли религии в современном мире. Максимальная цена 17,5 миллионов рублей в Ингушетии. Предполагается оказание услуг по духовно-нравственному воспитанию населения, сохранению межконфессионального, межнационального мира и согласия, воспитанию молодежи в духе патриотизма и толерантности. Заказчиком выступило Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации. Нужно будет что сделать? Организовать представителям духовенства выездные лекции в школы, вузы, техникумы и колледжи. Необходимо еженедельно проводить в мечетях пятничные проповеди. Как же и так проводят вроде бы, направленные на воспитание межнационального и межконфессиональной толерантности, оплачивать услуги священнослужителей. В эту же закупку входят подготовка и инструктаж паломников, совершающих паломничество к святым местам. Работу необходимо выполнить до 25 декабря 2026 года. Прям закупки целые. Очень понравилась формулировка «оказание услуг по духовно-нравственному воспитанию». Как говорят, что у нас воспитание – это не услуга, это воспитание. А теперь, оказывается, воспитание – это услуга, и она стоит денег. Вот, и эти услуги теперь будут оказывать и оплачивать из бюджета. А сейчас с такими госзакупками всех победим, говорит Виталий. Что еще? Подо что танцевали? Подо что танцевали? Опять вы хотите со мной поговорить. Могли бы вы использовать эпитет Божий как можно реже в вашей грамотной речи? Спасибо Бог. О, Боже, почему вы мне это запрещаете? Скажите, пожалуйста. Не могу. Буду, наверное, стараться, но не очень понимаю, почему вы придрались к этому. Что же здесь такого страшного, что я употребляю это восклицание? Это не эпитет, между прочим, это восклицание. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Что хуже, душнило или граммар нации? Не знаю, я еще не определила. Потому что я сама отношусь и к тем, и к другим. Мне трудно сказать. Вам виднее. Давайте про все-таки традиционные ценности мы с вами поговорим. Сами для себя, как вы это все-таки трактуете? Традиционные ценности. Мы так много об этом говорим. И в шутку говорим, и всерьез говорим. Мы так все это хотим сохранять, у нас и указ есть такой, это все хорошо. Но как бы сделать так, чтобы это оскомину не набило? Вот что. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
10: Здравствуйте. Вот сел я в машину после работы, включил радиостанцию.
0: Да.
10: И напоминает мне все это позднее СССР, который я застал
0: так.
10: В своей жизни. И как-то прям вот, знаете, у меня ощущение, что это все не работает. В это никто не верит и соблюдает лишь только потому, что есть какая-то общая тенденция, на мой взгляд, совсем нехорошая. Когда подвигаются чуть ли не насильно вот такие вот вещи, в которые никто не верит, это всегда плохо кончится. Ну, это мое мнение.
0: Понятно. Вы так витиевато говорите. Вот так вот витиевато. Примерно так же, как витиевато я сейчас прочитала вот эти выдержки по поводу воспитания, населения, сохранения и так далее. Очень витиевато. Каждый думает о своем. Но то, что определенные тенденции чувствуются, да, я же говорю, что все по спирали развивается. Потом будет какой-то отскок определенный, да, потом резко. Но пока некоторые, например, произведения все-таки держат. Вот для меня большая загадка, почему до сих пор держится булгаковская «Лолита». Она просто промаркирована, но она держится. Ее не изымают, Ее не убирают, хотя произведение очень спорное. Вот одно из самых спорных на моей памяти, честно говоря. Но держится. Вот ко всем произведениям практически есть уже были вопросы. Но это почему-то держится. Не знаю почему. Ой, Набоков, простите, господи, конечно, не Булгаков. Набоков, да, заговорилась. Еще Набоковская «Лолита». Да, конечно, конечно. Ощущение, что скрепы по традиции уже вытравились в компанейщину и казенщину. А как бы не вытравить это, Виталий, понимаете? Все же всегда детей и взрослых учат всему хорошему, выступают против всего плохого. И вообще... История-то тоже хорошая, потому что, да, мы помним это агрессивное там навязывание, как сейчас у нас говорят, нетрадиционных ценностей. Мы говорим, мы вообще не про это. Вспомните этих истериков, которые приходили в эфиры, о боже, тогда они приходили, лет 14 назад, которые говорили, надо проводить парады различные вот эти вот с людьми странными немножечко, да, надо проводить эти парады, потому что это вот ценности, то есть продвигались так ценности. Но никто им, конечно же, им говорят, ну, да, 2 августа проведите свой парад. Мы посмотрим, что будет. Мы даже что-то делать не будем. Просто 2 августа проведите это все. Были же такие разговоры, да, были. Вот оно. Потом решили, что они все-таки не стали ничего такого проводить. Вот, потому что есть инстинкт самосохранения. А потом мы увлеклись. Если они там за нетрадиционные ценности, мы за традиционные ценности. И вот мы схлестнулись в этой битве. Вот. И есть ощущение, что и с той стороны отчасти это доведено до абсурда. Вот. И как бы нам сохраняться, но при этом до абсурда не доводить? Вот что. Это же большой вопрос, мне кажется. Такой философский. Алло, здравствуйте. Алло.
11: Здравствуйте, Александр, Москва.
0: Да.
11: Интересно, Эпштейн читал «Лолиту» или сам?
0: Не знаю, я не спрашивала. И никто у него не спрашивал, что там, читал Эпштейн или не читал Эпштейн. Вот сейчас новая теория, что он вообще живой, оказывается. Где-то видели какого-то человека, похожего на, ну, что-то такое. Не знаю. Казаки стояли на отмене спектакля «Лайв» в Петербурге. Понятно. Михаил Афанасьевич тоже много чего писал спорного. Про морфиниста-врача, например, говорит Лес Хитрый. Вот. Но там, помните, да, и к биографии Высоцкого тоже какие-то вопросы были. То есть у человека была тяжелая жизнь, ему, понимаете, и после смерти пытались, в общем, сказать, что нехорошо было. Нехорошо было, не надо было там писать стихи про наркологические клиники. Человеческая психика может действительно действовать без радикализма, абсурдизма и компанейшн. Не знаю. Это, кстати, вопрос к нейрофизиологам. Это хороший, хороший вопрос. Может ли человек удержаться от абсурда? Каким-то образом. Может быть, даже у нас в мозгу есть какая-то такая кнопочка, на которую можно нажать, натренировать, и этого не будет происходить, например, да? Потому что есть история, есть такой, очень мне нравится термин, индуцирование, то есть закручивание пространства вокруг себя. Когда какая-то идея приходит в голову, вот, и ты начинаешь ее закручивать вокруг себя, эту идею, и она, вот вопрос, к чему она выведет. Она очень часто выводит в такое вот прям, в том числе, абсурдное немножечко состояние. То есть, очевидно, совершенно традиционные ценности нужны, традиционные ценности важны, и мы вообще все за традиционные ценности и за все традиционное против всего нетрадиционного. Вот, но есть другая проблема, что когда ты чрезмерно увлечен борьбой за все традиционное, в какой-то момент все равно времена могут поменяться, и отскок происходит настолько мощный, и создается такое количество проблем, потому что становится вдруг, там, я не знаю, там все можно, вольготно и так далее, да. Это как вот ребенок, который добрался до склада с шоколадками, он объелся так, что у него аллергия наступила, а он не может остановиться, потому что ему наконец-то стало нельзя. Было нельзя, а стало нельзя. Вот. Но много. Мы с вами не случайно сегодня зачитывали такие новости. Слушатель, кстати, написал, спасибо вам большое за то, что делаете такую подборку. Она, во-первых, не скучная, а во-вторых, конечно, я убеждаюсь, что странности есть во всех частях земного шара. Особенно мне понравились борцы с мясом и с топливом в Амстердаме. Спасибо еще раз, говорит Никита. Пожалуйста, Никита, я этих новостей вам, знаете, сколько могу подобрать? Их очень много, очень много. С другой стороны, Монти Пайтон абсолютно абсурд и бред, а уже классика комедии и юмора, говорит Виталий. Что еще? Еще Остр. Бастрыкин хотел запретить Остр. Он не хотел запретить Остр. Бастрыкин вообще ничего не запрещает. Он проверяет. К острову были вопросы у Марии, как звать ее, господи, у депутата, в общем, Государственной Думы, у нее были вопросы, потому что считает, что воспитывать детей через юмор вот такой именно не очень хорошо, потому что дети вдруг поверят этим вредным советам. Голландцы, так, еще надо запретить остров Британии, говорит Виталий. Что-то еще. Завтра вы придете? Да, я завтра приду, конечно. Буду тоже с вами, какую-нибудь подборочку новостную вам сделаю. А сейчас у нас рубрика «Иностранцы о победе», потом новости. Я с вами прощаюсь до завтра. В 6 вечера снова мы с вами услышимся. Пишите, продолжайте писать, откуда и где вы нас слушаете.
12: Восемьдесят первая годовщина победы в Великой Отечественной войне. День Победы – главный праздник в России. А что думают иностранцы о победе советского народа над нацизмом? Как чтут память о тех событиях в их странах? И почему особенно сейчас важно сохранять память о войне? Французский писатель и журналист Ксавье Моро.
13: Помнить эту Великую войну – это фундаментальный момент для России. А для Франции у нас нет такого поминания, потому что, ну, сначала для нас лучше забивать по этому поводу, потому что для нас были стыдные моменты, были очень тяжело, даже если потом с генералом Деголем, благодаря него, мы находимся в лагере победителем, для нас это не так великий момент, как для России, конечно. Нас освободили конкретно, это США. Потому что 6 июня 44 году это они, которые пришли на наши пляжи. И поэтому для французов это кто они увидели американец. Но надо тоже понимать, что сразу после войны все французы знали, что реальный победитель Второй мировой войны это Советский Союз. Но потихоньку, сначала из-за того, что были холодные войны, локальная пропаганда нас объяснила, что нас освободили США. И сейчас это даже хуже. И если вы спросите у французов, кто выиграл Вторую мировую войну, ну, в основном люди будут говорить, что это американец. И это результат, да, пропаганды. Специально сейчас, после того, что начинали специальные военные операции. К сожалению, что мы наблюдаем на Украине, что эта идеология, она еще существует. И она может быть использована, чтобы организовать операцию против России. И мы только что слышали, что сказал король Великобритании. И мы понимаем, что для них Украина это может быть способ повторить эту идеологию, которая хочет уничтожать Россию и русский народ. Поэтому, да, вспомнить это очень важно по этому поводу. Конечно, есть мероприятия, но для нас это не так важно. Ну, потому что, еще раз, мы проиграли в 40-м году, и потом, ну да, благодаря генералу Деголю мы находились в лагере победителей, но для нас Второй мировой войны, можем это сказать, это стыдность. Поэтому мы не очень любим это помнить.
12: 81 год великому подвигу. 81 год Великой Победе!
14: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
15: 8 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте! Россия потребовала от Германии отменить запрет на демонстрацию символов Победы. С таким заявлением выступили в дипмиссии нашей страны. Настоятельно требуем от немецкой стороны отменить запрет на их демонстрацию и восстановить историческую справедливость, официально признав преступление Третьего Рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза, отметили дипломаты. В Берлине введен запрет на демонстрацию на советских воинских мемориалов флагов России и символики, связанные с Днем Победы. Он будет действовать 8 и 9 мая. Посольство России сочло его необоснованным.
2: Кабмин планирует передать МВД часть полномочий в сфере трудовой миграции. Подготовленный правительством документ внесен на рассмотрение в Госдуму. Законопроект предусматривает, что именно Министерство внутренних дел будет утверждать перечень профессий, с которыми иностранцы и квалифицированные специалисты смогут получать вид на жительство без предоставления разрешения на временное проживание. Также МВД будет определять, на какие профессии трудовых мигрантов квалифицированных специалистов не будут распространяться квоты по выдаче разрешений на работу иностранцам, приехавшим в Россию по визе. ФАС сообщила о снижении цен на социально значимые товары в ряде регионов. Оно зафиксировано после заключения соглашения между местными властями, торговыми сетями и поставщиками. По данным Федеральной антимонопольной службы, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на 11,3%. Существеннее всего подешевели помидоры, картофель, репчатый лук и сметана. ФАС подчеркнули, что наибольшее снижение зафиксировано в Вологодской области. Там средняя цена объектов торговли по категориям, в отношениях которых действует соглашение, снижена на 36,7%. Личные вещи Мэтью Перри продадут на аукционе в США. Торги состоятся 5 июня в Далласе. Вырученные средства направят в фонд, созданный после смерти актера. По информации Variety, среди лотов сценарий пилотного эпизода «Друзей», подписанный Перри и его коллегами по сериалу Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэтью Лебланом и Дэвидом Швиммером. Его стартовая цена составляет $500. Кроме того, с молока уйдут статуэтка гильдии киноактеров, которую Перри получил в 95-м году. Часы с изображением Бэтмена изготовлены на заказ, стол для настольного тенниса. Также на продажу выставлена часть личной коллекции произведений искусства актера, включая оригиналы работ уличного художника Бэнкси. Мэтью Перри скончался в октябре 2023 года в возрасте 54 лет. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачна, около плюс 23 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагурная, говорит Москва.
14: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
16: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
17: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире нотариус города Москвы Елена Сагина. В этот четверг после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
17: Повтор лучшего.
18: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: 20.06, столица, у микрофона Аббас Джума. Сегодня идем на восток вместе с Дональдом Трампом и с политологом, доцентом финансового университета Иваном Пятибратовым. Вань, привет.
20: Привет.
19: Почему с Дональдом Трампом? Потому что он все идет на восток, в частности, в Иран. Идет, идет, никак не дойдет. Но вот по пути хвастается своими победами, говорит, мы устали, ну ты видел это заявление, устали побеждать. Мне говорят, ну хватит побеждать, Дональд, ты уже, ты всех победил, сколько можно, мы не справляемся с победой. А я говорю, нет, мы будем продолжать побеждать. Победа, вперед, Америка. Слушай, ну это что такое, Вань? Вот ты же политолог классический, как это называется вот в вашей профессии? Потому что в нашей профессии это, ладно, не эфирное слово. Мы вот между журналистами называем его, не могу сказать в эфире, а у вас как?
20: В нашей профессии это популизмом называется, вот, но обычно мы тоже не самые цензурные слова используем, когда пытаешься проанализировать.
19: У вас тоже ругаются, но, да, на Трампа в вашем комьюнити?
20: Не на Трампа, а по его поводу, потому что иной порой абсолютно непредсказуемый персонаж, хотя предсказуемый вот в своей какой-то такой эксцентричности, то есть вот такого рода его заявления, но это вот прям классический такой Трамп, то есть вообще сейчас очень целый такой комплекс разного рода терминов возникает вокруг Трампа, то есть, ну, популизм, он более или менее такой универсальный, вот, ну, например, про внешнюю его политику, да, мы там с коллегами статью подготовили, она про трампломатию, да, то есть вот про дипломатию Дональда Трампа, потому что больше ничего такого, ну, не было, и представить себе сложно, оно очень вот с таким дональдовским этим привкусом, да, и поэтому, ну, вот все его заявления, они, ну, он такой шоумен, ему это свойственно, и это вот во многом шоуменство, то есть вот эта история про то, что он устал уже от побед, да, это, ну, когда-то в свое время примерно так же про Чарли Шина шутили, пока не случились все эти скандалы, касающиеся его, что вот он не может перестать выигрывать, он все выигрывает и выигрывает. Ну, вот я думаю, это что-то такое.
19: Ну, наверняка, хотя не совсем же конченый, да, клоун, потому что мы видели его в Анкоридже, мы видели его команду, значит, в процессе переговоров по российско-украинскому конфликту, и надо сказать, что это вполне профессионально. Да, это пока без очевидных результатов, ну, по причине того, что есть Европа, сующая палки в колеса, есть невменяемый Зеленский, который стал еще невменяемее после мюнхенских, вот эти вот мюнхенского собрания, или как это, ну, шабаша, да, в столице Баварии.
20: Конференция. Да.
19: Конференция, ладно, пусть так. В общем и целом, когда надо, он молчит. Когда надо, все скрывается от прессы, нет никаких эпатажных заявлений, нет никакого хайпа, есть реальная работа, когда Уиткоф и Кушнер часами заседают в Москве и общаются, надо думать, ну, по делу. При этом в СМИ ничего не просачивается, а вроде как Трамп, он у нас любит шоу, любит играть на камеру, любит, когда про него пишут. Но, видимо, чувствует человек, когда вот можно, а когда не стоит.
20: Ну, так вот, поэтому я, например, никогда его не характеризовал, хотя какое-то время было свойственно, что, мол, где Дональд Трамп, там, клоун, да, потому что шоумен – это вообще-то профессионал. Нехороший шоумен, он не всегда в образе, он не всегда, ну, как-то уж слишком эксцентричен, он делает это к месту. Мы в большей степени его шоуменство можем наблюдать, ну, например, во внутренней политике, когда он обращается к населению или к другим чиновникам.
19: Когда он чуть ли не матом кроет своих оппонентов политических.
20: Именно так, да, потому что в Америке в целом политика, она вот такая, это по большому счету часть шоу-бизнеса, да, и у них выборы из-за того, что это всегда либо демократ, либо республиканец, они превращаются, ну, в такой конкурс популярности, вот, кто более ярко себя проявит, кто больше голосов на свою сторону переманит не столько политикой, сколько, ну, вот, самим собой, да, насколько он сам по себе хорош. И это Дональд Трамп прекрасно понимает. Во внешней политике, кстати, у него это тоже проявляется. Вот, например, абсолютно все, что касается Совета Безопасности, он же так его назвал, да, да, Совет Безопасности по сектору газа, да,
19: куда он... Совет мира, да.
20: Совет мира, да, Совет мира. Куда он всех зазывает, вот если вспомнить его выступление по этому поводу, когда он тоже говорил, там, например, про Орбана, что Орбан – это суперзвезда, вот он мне нравится, и вот он тоже, конечно же, в этом Совете мира, он где-то себе это позволяет, там, где ему это комфортно, там, где подходящая для этого публика. Но в то же время нужно заметить, что он еще и очень эмоциональный, на самом деле, человек. И вот он не везде просчитанный, как вот сейчас в западных СМИ. Уж сейчас, конечно, во время существования всех этих там дипфейков, подделки голосов и прочего, сложно узнать, правда или нет, но вроде бы как, я послушал, очень похоже на него. Позвонил он на телеканал американский такой, продемократический. Судя по звуку, нос зажал, угу. Представился своим творческим псевдонимом, довольно известным и так. Угу. Ну и сказал, что ужасное решение, но при этом все манеризмы очень его, но слышно, что нос закрыт. И вот, честно говоря, наблюдая за ним, я могу представить, что это действительно был Дональд Трамп, который так сделал. Но опять же, это внутренняя политика. То есть, если даже это и правда, я уверен, он едва ли звонил Мадуро, зажимал нос и говорил, я тебя предупреждаю, у тебя осталось там 7 дней, например, или что-то такое, да? То есть, во внешней политике он ведет себя, ну, гораздо более, на самом-то деле, дипломатично. То есть, если вспомнить все его контакты с другими политиками, он им и руки жал, правда, любит дернуть кого-нибудь поближе к себе, но это такая манера. Но ведет диалог весьма корректно. То есть...
3: Это опять же, смотря с кем, да, вот когда он пожимал руку Владимиру Владимировичу Путину, я никаких непотребств не заметил с его стороны.
20: Именно так, да. То есть он просто понимает, где что можно. И это вот его как раз-таки и характеризует в этом плане, что он дает себе отчет в своих действиях, он дает себе отчет, где что уместно, ну и когда для него визави, да, уважаемый человек, с которым он понимает, что вот эти все какие-то игры в силу и кто кого перещеголяют неуместны, он этого просто не делает. Поэтому да, Трамп абсолютно не клоун, но он просто весьма яркий такой политик, причем именно вот прям американской закалки. Невозможно себе представить, чтобы такой политик появился где-либо еще, потому что, ну, вот это может такое дать только страна, где существуют вот все эти ток-шоу, такие яркие, вот именно провокационные, вот страна, в которой существуют реалити-шоу, которые вот всю подноготную вытаскивают. И вот он как будто бы, будучи, в общем-то, когда-то их участником, он это все и в политику принес с собой.
3: Ну, не знаю, вот тут ключевое, будучи их участником, да, то есть это не то, что только в Америке существуют ток-шоу и реалити-шоу, это существует по всему миру.
20: Но это колыбель.
3: Но неважно, в любом случае, давным-давно воспринято и нами, и Европой, и Ближним Востоком, да, все эти шоу существуют, все люди это потребляют, да, тем не менее, вот когда из этих шоу приходит человек на пост президента страны, ну, вот тут вот задумываешься, да, а насколько это по-американски? То есть, вот, ну, с одной стороны, да, вроде как и был у них там один голливудский актер.
20: Именно так.
3: Да, может быть, оно действительно по-американски, но пока вот только Америка и Украина. И, в общем-то, ничего хорошего, но лично я в этом не вижу. Главная цель Трампа – быть ни в коем случае непредсказуемым, все остальное – способ, пишет нам радиослушатель, а другой радиослушатель пишет, что Трампа можно назвать инфо-цыганом, только он работает масштабнее. Ну, в общем-то, да, да. И он действительно про тот самый успешный успех, когда ты всех победил, и неважно, кого победил, при каких обстоятельствах, вообще была ли битва, о которой он говорил, это вообще все второстепенно, главное вот сказать. Вот, да, ну, а хорошо, давай теперь вот все-таки к Ирану вернемся, потому что, ну, там-то люди серьезнее подходят к делу, более того, но в их положении там играть на публику это такое себе, для них вопрос экзистенциальный сейчас начнется или начнется война, ибо если начнется, то, ну, давай уж назвать вещи своими именами, шансов мало, они потреплют Америку, они действительно покажут американцам, что легкой прогулки не будет, но они готовы к тому, что может случиться самое страшное, в результате чего, ну, Ирану достанется очень и очень больно, очень сильно. Вот как ты все-таки считаешь, на что рассчитывать? С учетом вот продвигающихся переговоров и даже, кстати, я отмечу, и даже позитивных сигналов и из Омана, и из Америки, и из Тегерана. Вроде как вот все равно они за то, чтобы прийти рано или поздно к сделке.
20: На мой взгляд, тут все упирается в то, какой действительно программы для себя в этом отношении придерживаются Соединенные Штаты Америки. То есть вот, на мой взгляд, есть максималистская, которая в том числе учитывает непосредственно интересы Израиля. И есть сугубо такая проамериканская, скажем так.
3: Протекционистская.
20: Да, такая. Если мы рассматриваем сугубо проамериканскую позицию, то для Соединенных Штатов Америки самый оптимальный сценарий развития событий – это заключение новой ядерной сделки. ну, видимо, с пересмотром каких-то до этого существующих уже условий, потому что, ну, не просто ж так Дональд Трамп из нее выходил, он сказал, это ужасная сделка.
3: А мне кажется, просто так, Ваня, вот я с тобой тут поспорю, мне кажется, он из нее выходил не потому, что сделка плохая, а потому что не его, потому что при Обаме была заключена, которую он там... на чем свет стоит, что называется.
20: Нет, это да, с этим я согласен. Я имею в виду, что, ну, в случае, если он будет заключать новую, для Дональда Трампа было бы странно заключать идентичную, потому что тогда ему и скажут, ты же говорил, сделка ужасная, а зачем повторять? Поэтому в любом случае он будет пытаться добиться чего-то нового, но я полагаю, что с Соединенным Штатом Америки в этом отношении это самый комфортный сценарий, потому что таким образом, ну, они все равно, получается, залазят в регион, как минимум на уровне того, что процессы будут контролируемы, понятны и прозрачны для них. Чего им вроде бы как хотелось бы.
3: Ну а что, а чего до этого не нравилось? Пожалуйста, вот инспектора МАГАТЭ допущены до этих всех объектов. МАГАТЭ, как мы уже понимаем, ну, организация достаточно подконтрольная.
20: Ну, там вообще очень много разных факторов было. То есть, если вспомнить, когда он только выходил, например, из сделки, европейцы со своей стороны говорили, а вот мы не выйдем, и мы продолжим иметь дела с Ираном, и вообще Штаты повели себя неправильно.
3: Еврочинуша.
20: Да, а потом они все равно все в итоге сказали, что, ну, ладно, нет, а то санкции, нам страшно и боязно. Но Трамп почувствовал просто этот вкус, он понимал, что он таким образом может наносить ущерб.
3: Не, ну, надо отдать должное.

0: Трамп, ну, выйдя, он действительно внес всю эту сумятицу, он таким образом еще и нанес ущерб европейцам, которых он особо не любит. Но причина, почему для него сейчас возвращать эту сделку было бы более-менее оптимальным сценарием, это связано как раз-таки уже с внутриамериканской политической обстановкой. По самым свежайшим там опросным данным, республиканцы и Дональд Трамп, ну, они не популярны. То есть они даже не 50 на 50 идут с демократами, они уступают им, причем уступают существенно. Если говорить только по Трампу, там только 43% населения его поддерживает. А 50, кажется, ну тоже 53 или чуть больше, активно говорят, что нет, нас Трамп не устраивает. И в таком контексте, ну, развязывать конфликт, в рамках которого Соединенные Штаты Америки не смогут провернуть такую же историю, как с Венесуэлой, где американцы уснули, проснулись, Мадуро в плену. А когда они проснутся и поймут, что они вступили в горячий конфликт со страной, которую невозможно будет за, ну, которую невозможно за один день будет решить в пользу Соединенных Штатов Америки, это будет еще сильнее бить по позициям республиканцев. Потому что Трамп-то ладно, ему очередное президентство не светит. Республиканцев, которые и так уже, ну, не истекают кровью, но ощущают уровень непопулярности, связанный со многими действиями Трампа, ну и поэтому он этого не хочет. Но это ну,
1: А как же, прости, а как же супероружие, как оно там, дискобабулятор или бульбулятор?
0: Что, ну, какое-то там звуковое оружие,
1: да, что-то да, такое. Да, которое там все там, человеческие органы просто там... Ну, в кашу превращает.
0: На этот счет это вот что-то такое из Стартрека, хотя многое из Стартрека в итоге стало реальностью, например, мобильные телефоны, но бог его знает. Ну, да. Что касается вот именно американо-иранской истории, вот это вот в случае, если мы говорим исключительно об интересах, например, Трампа, республиканцев, ну и вообще партии. Если же мы говорим об интересах, в том числе региональных, и о поддержке Израиля дальнейшей, то там будет сценарий гораздо более суровый, который, ну, неизбежно будет вести к конфликту исключительно, причем в довольно близкой перспективе, потому что, ну, если Соединенные Штаты Америки со своей стороны будут еще и учитывать, да, желание и настроение именно израильской стороны, то мы будем говорить не просто о, предположим, том, что, ну, Иран со своей стороны, вот то, чего Трамп хочет, он говорит, я не слышал от Ирана, что они сказали бы мне, что не будут разрабатывать ядерное оружие, хотя, ну, вообще-то говорили постоянно, и не прекращаем. Ну, конечно. Ладно,
1: может... Не просто говорили, сами себе запретили.
0: Именно так. Ну, может, хотя хочет, чтобы лично сказали. Он все-таки немножко такой эгоцентричный персонаж. Но если мы будем говорить вообще об учете именно вот таких военных интересов в регионе, то американцы пойдут по сценарию принуждения к вообще сокращению и ядерной программы, в том числе мирной, и к сокращению производства вооружений и прочего. Это то, на что Иран ни в коем случае не пойдет, потому что ему вообще-то все это нужно именно по причине невероятного давления извне и именно со стороны Соединенных Штатов Америки. Ну и в данном случае они будут стоять перед выбором так. Мы сейчас, ну, просто сдаем все позиции, откатываемся в развитии государства далеко назад и становимся уязвимыми, и нас тогда уж точно они растопчут. Ну или мы не пойдем им навстречу, продемонстрируем, да, и политическую, и военную волю, ну а там действительно уж будь что будет. То есть тут вот будет такая безвыходная довольно-таки ситуация. И тут вот сложно прогнозировать, по какому сценарию идет Трамп, потому что он посылает очень смешанные сигналы. С одной стороны, мы видим переговоры. Да. Мы видим даже то, что со стороны именно иранского дипломатического корпуса говорят о том, что, ну, в общем-то, оно все весьма прогрессивно, да, то есть развивается, переговоры идут. В то же время Дональд Трамп не прекращает говорить о том, что он был бы рад, если бы политический режим в Иране изменился, а нынешний рухнул. Он продолжает концентрировать в регионе военные силы Соединенных Штатов Америки, их становится все больше и больше. Он недавно, когда обращался к населению и непосредственно к чиновникам Соединенных Штатов Америки, в очередной раз говорил о том, что ему не нравится, как развиваются события в Иране, и что он, в общем-то, готов потенциально к применению силы, но ему очень хотелось бы все решить дипломатично. Ну и вот в такой ситуации Трамп, по большому счету, проявляет себя как такой прям классический макиавеллист. Вот о Макиавелли ему часто вот говорят о том, что Макиавелли был за то, чтобы политики действовали очень аморально и целеоправдывать средства. Это не так вообще. Он говорил, если можешь поступить морально, поступи, но если не получается, там уж действительно что хочешь, то и делай, главное, интерес твоего государства. Угу. И вот когда Трамп говорит, что я бы хотел все решить дипломатично, но при этом он готов к применению военной силы, ну, прогнозировать происходящее сложно, я вот со своей стороны, да, как все-таки я вот, например, много обращаю внимание на тенденции внутри Соединенных Штатов Америки, как они влияют на политические, да, решения Дональда Трампа. Я вот

0: что вот в ближайшей перспективе он едва ли хочет развязывать этот конфликт.
1: Потому
0: что
1: американцы этого не хотят.
0: Да, потому что это ударит по его позициям. В то же время я не могу отрицать вообще на корню того, что американцы в итоге придут к тому, что они будут применять силу по отношению к Ирану, ну, просто по той причине, что вот когда там были массовые выступления в Соединенных Штатах Америки, было очень много сторонников того, что вот сейчас, когда есть социальные беспокойства какие-то в Иране, это идеальная ситуация для Америки, чтобы туда еще и заходить военными силами и решать вопрос в свою пользу, так или иначе. И говорилось о том, что, в общем-то, Трамп, ну, прям давление испытывал вот с этого крыла республиканцев, да, таких максимально ястребиных, потому что, опять же, он учитывает еще и свои собственные, да, в этом плане интересы.
1: Не, ну, тут надо отдать должное Трампу и его команде, которая предпочла подождать и посмотреть, чем дело закончится. Дело-то, в общем-то, закончилось разгромом этих протестующих, террористов. Иранская власть церемониться не стала, открывала огонь на поражение, и уже к середине января мы фиксировали спад протестной активности, что, в общем-то, фиксировалось командой Трампа, исходя из чего его вот эти вот все победные реляции и заявления о том, что подмога скоро, да, в пути, скоро будет, сменилось на более такой нейтральный тон и даже на заявление о том, что вот есть прогресс по казням. Хотя это абсолютно выдуманный, на мой взгляд, тезис, зачем Трамп выдумал, во-первых, количество казненных, оно, ну, непонятно откуда взято, с потолка. Во-вторых, зачем он выдумал то, что в Иране передумали, когда иранцы, ну, в общем-то, казнили тех, кто должен был быть казнен. И да, да, в Иране есть смертная казнь за там определенные преступления, в частности, за работу там на израильскую разведку, скажем, за террор. И, в общем-то, казнили тех, кто... Ну, да, да, это процесс, кстати, очень долгий, то есть надо доказать, это может длиться месяцами и годами. И, возможно, вот последние казни, это были казни не тех, кого задержали во время последних событий, а это были казни тех, кого задержали гораздо раньше. Но, тем не менее, казни были. И Трамп выглядел в очередной раз, ну, как, мягко говоря, не очень осведомленный человек. Вот нам пишут: «Добрый вечер, как по мне... Так то, что происходит вокруг Ирана, это калька, которая предшествовала буре в пустыне. Войска стягивают? Стягивают, значит, точно жахнут. Что же касается шоу вокруг этого, просто замыливают. Время другое, нежели чем в 90-м». Ну, в общем, как бы логично. Даже можно далеко не ходить. Буря в пустыне, ладно, бог с ней. Вот, пожалуйста, недавние события в Каракасе. То же самое. Стянули... Долго мариновали, и весь мир, и венесуэльцев домариновали до такой степени, что уже все расслабились, выдохнули и поняли, что да не, ничего не будет. Угу. И сами венесуэльцы, помнишь, да, они расслабились, у них, значит, Рождество, у них, значит, все нормально, и тут произошло то, что произошло. Да, без там вторжения какого-то серьезного, без войны, но тем не менее.
0: Да, да, но это, но вообще-то все равно военное вторжение, да, неважно, да, сколько, да, ты военных
1: формально
0: своих
1: туда, да,
0: запустил.
1: Да,
0: да. Я, в общем-то, соглашусь с тем, что, ну, Иран всегда будет для Соединенных Штатов Америки государством, которое они бы хотели одолеть или, как минимум, поставить там политический режим, который был бы дружественным по отношению к Соединенным Штатам Америки, ну, то есть попытаться там прокси своих поставить.
1: Ну, это аксиома, да.
0: Да, это так будет всегда, ну, в том числе как раз-таки из-за того, что ключевой региональный союзник Соединенных Штатов Америки в виде Израиля, да, они, Иран и Израиль, взаимно не очень признают право на существование друг друга. Ну и в таких условиях сложно себе представить, что для когда-то для США Иран перестанет быть, вот как они называют, проблемой. Более того, опять же, вот про сигналы Трампа, вот он вроде бы, да, там называл какие-то цифры, да, там эксперты-то, может быть, и подумают, что, ну, что-то навыдумывал. А он вот сейчас опять на днях сказал, что вот там что-то 30 тысяч человек во время, значит, этих вот выступлений были убиты, и это, конечно, очень плохо, и мы про это помним, да, то есть он все равно продолжает, с одной стороны, говоря о том, что готов к решению вопроса дипломатическим путем, активнейшим образом критиковать руководство Ирана, в том числе выдумывая, да, какие-то цифры или ими жонглируя, что, ну, во многом указывает на то, что вообще иранское именно руководство он не рассматривает как потенциально, ну, договороспособную сторону. А когда ты именно так делаешь, и когда ты позволяешь себе, ну, по большому счету, переход на личности, да, такую критику, причем на уровне того, что да, уничтожить бы и было бы прекрасно, переговоры в таких условиях весьма затруднительно вести, они едва ли могут быть результативными, тем более, что не всегда переговоры с Соединенными Штатами Америки вообще имеют хоть какую-то ценность. Ну вот Венесуэла, да, один пример, ну а если вспомнить даже вот обострение, да, недавнее ирано-израильских отношений, когда там дошло, ну вот прям действительно по взаимным ударам, да, до войны, и когда Соединенные Штаты Америки тоже вроде бы как там пытались что-то, какие-то мосты наводить, а в итоге удары нанесли. И в этом отношении мы можем заключить, что для администрации Трампа параллельное ведение переговоров и при этом использование их потенциально для как раз-таки усыпления бдительности и нанесения ударов...
1: Это норма.
0: Да, и более того, они это использовали, и оно даже показывало результативность, а когда это показывало для них, для американцев результативность, ну, сложно представить, что они от этого откажут.
1: Ну да, я тут даже, знаешь, по-другому немножко сказал, для него Иран не договороспособный. Для него, в общем, ну, мне кажется, для любого человека очевидно, что иранцы хотят договариваться и будут договариваться, и будут выполнять договоренность, потому что не в том положении, чтобы...
0: Да и потому что ранее их выполняли.
1: И ранее выполняли. Нет, он намеренно сам не хочет быть договороспособным в отношении Ирана, и ты тут прав, это история не только про Трампа, это история про все администрации, там, 79-го года, потому что 79-го года, да, в Иране нет американского посольства. А то, что было посольством Соединенных Штатов Америки в Тегеране, сегодня является музеем антиамериканским. И вот эта вот обида и злость, она вот с тех времен, в общем-то, гештальт не закрыт, с тех времен длится, и да, мечта расквитаться с обидчиком, с тем, кто нанес тебе такую пощечину, единственная страна в мире, которая посмела изгнать американцев, отнять у них рычаги давления. Тут, мне кажется, комментарий излишний. Ладно, сейчас новости, потом вернемся и поговорим про другую зубную боль Трампа — Мексику.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 20:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Премьер Израиля заявил о полной координации США по теме Ирана. Беньямин Нетаньяху также анонсировал очередной разговор с Дональдом Трампом, который должен состояться сегодня вечером. У нас с Соединенными Штатами есть полная координация, никаких неожиданностей нет. У нас общие цели и самая важная цель – вывести весь обогащенный уран из Ирана и демонтировать мощности по обогащению, сообщил израильский премьер-министр на заседании Кабинета по безопасности. Американский лидер ранее назвал условия для соглашения между Вашингтоном и Тегераном – это передача Соединенным Штатам находящегося у Ирана обогащенного урана. Евгений Балицкий сообщил о 20 атаках украинских БПЛА на Энергодар. Пострадавших нет, отметил губернатор Запорожской области. При этом в мессенджере Макс он написал о значительных повреждениях гражданской инфраструктуры и автомобилей. Балицкий добавил, что на местах работают оперативные службы. Специалисты обследуют территорию, а также проводят оценку причиненного ущерба. При этом губернатор Запорожской области отметил, что опасность повторных ударов дронов ВСУ сохраняется. Татьяна Москалькова назвала число проживающих в России украинцев. Это около 2 миллионов человек. Омбудсман привела такие данные на встрече с ветеранами СВО. У нас порядка 2 миллионов проживает тех, кто с Украины, или принявших гражданство, или не принявших, сказала уполномоченный по правам человека. Она добавила, что Министерство обороны и спецслужбы в ежедневном режиме ведут переговоры с Киевом о новом обмене военнопленными. Предыдущий состоялся 24 апреля и прошел по формуле 193. На 193. Росстат сообщил о недельной дефляции в России в 0,2%. Речь идет о данных, полученных с 28 апреля по 4 мая. С начала года цены выросли на 3,19%, следует из данных ведомства. В Росстате добавили, что в последний раз недельная дефляция регистрировалась в начале сентября прошлого года и составила 0,08%. В отчетный период снижение цен на плодово-овощную продукцию продолжилось и составило 2,7% после 1,5%. 1,6% за неделю с 21 по 27 апреля. Существеннее всего подешевели огурцы и помидоры. Также зафиксировано снижение стоимости бананов и яблок. Кроме того, подешевели яйца, рис, свинина, сливочное масло и печенье. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачна, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва. 94,8.
2: Повтор лучшего. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
1: Продолжаем идти на восток вместе с политологом, доцентом финансового университета Иваном Пятибратовым. Про Иран мы поговорили, теперь идем в Мексику. Еще одна головная боль Дональда Трампа. Не любит он эту страну, значит, наркотики, картели, часто срывается на ее президента. Я напомню, президента Мексики зовут Клаудия Шейнбаум. Такая не мексиканская фамилия, потому что Шейнбаум родилась в еврейской семье в Мехико, но тем не менее. Очень симпатичная женщина, кстати. Вот что ее так Трамп не любит? Он там называет ее и пособницей всяких наркоторговцев, и пособницей левых радикалов и коммунистов. И, в общем, ну, как он только ее не ругает, в связи с чем такая ненависть, я не понимаю.
0: Ну, я, кстати, думаю, что сейчас перестанет ругать на какое-то время, во всяком случае, а вообще, ну, это же классика, вот, то есть все абсолютно государства Латинской Америки, которые вообще можно, ну, которые вообще как-то комментировал Дональд Трамп, за исключением тех, которые прям, ну, открыто дружественны к нему, вроде Аргентины, там, и вот с недавних пор Гондураса, он всех обвинял в том, что они пособники наркоторговли, всем то, что они там, типа, коммунисты, а для американцев самое страшное оскорбление – это коммунист, они слышат, что кто это коммунисты, они сразу понимают, что это враг Америки. Ну, вот так они видят, это еще с давних времен тянется. Ну, и поэтому он и к ней также, соответственно, обращался. Связано это было с тем, что он в свое время говорил, что так, мы хотим... Ну, во-первых, вспомним, что вот эту стену он в свое время там построил, да, знаменитую. Ну, еще и говорил, что Мексика сама за нее заплатит. Потом он говорил, что главная проблема Америки – это Мексика именно в вопросах наркоторговли, что все наркотики попадают на территорию Америки через Мексику. Он, кстати, к этому даже Китай притягивал. Он же говорил, что все сырье мексиканцы покупают в Китае. Он поэтому, в том числе, тарифы такие высокие против Китая вводил. А потом мексиканцы вот из него собирают наркотик и, соответственно, продают его на территории Америки. И то, что это целая эпидемия, но в Америке правда большая проблема сейчас наркомании. И правда, они поступают в том числе с территории Мексики. Но он обвинял местное руководство в том, что они не просто ничего не делают, да, а в том, что они помогают картелям, позволяют им функционировать, и что вообще Мексикой управляют картели. Ну и, конечно же, он всех обвинял в том, что вот вы все там сами наркоторговцы, вообще все мексиканцы, все ваше руководство. И он говорил о том, что если вы не справляетесь, то мы вообще сами зайдем военным контингентом и все картели поуничтожаем, если вы сами не хотите идти нам навстречу. Ну и, соответственно, Шейнбаум вот сейчас продемонстрировала, что она, в общем-то, готова бороться с картелями, причем гораздо более жестко, чем предыдущее руководство Мексики, потому что предыдущие руководители там по-разному подходили к этому вопросу. Кто-то вообще говорил, что проблема не в картелях, а там вот в лежащих в основе разных социальных там особенностях Мексики, что нужно бороться там не с картелями.
1: С бедностью и так далее.
0: Именно так, да, с доступом там к социальным услугам и прочее. Правда, так вышло, что статистически на этом фоне выросло, только вырос уровень преступности в Мексике, то есть этот подход не сработал, такого пряника. А Шейнбаум вот при ней в итоге был ликвидирован, глава картеля, его, вот самого его звали, этого главу Эль Менчо, его прям уничтожили, убили.
1: Причем чего начались протесты, именно, серьезные.
0: Именно так, но что характерно, убили именно правоохранители Мексики. Но, как заявляется сейчас, во всяком случае, с американской стороны в том числе, сделали это с помощью использования информации американской. То есть американцы сказали, где он, ну, а, соответственно, мексиканцы реализовали со своей стороны вот эту операцию. И действительно, да, это за собой повлекло... Ну, правда, это выступления были ненародные. Это были, в первую очередь, выступления, собственно, самих представителей картеля. Они каждый раз вот в таких ситуациях перекрывают дороги, поджигают автобусы и так далее. Ну, дают знать, что они недовольны происходящим в целом. Но так или иначе, я полагаю, что после этого Дональд Трамп смягчит свою риторику в этом отношении, так же, как он, например, смягчил ее в отношении нынешней главы, в общем-то, Венесуэлы, да, что он перестал на самом деле ее как-то публично оскорблять, нелицеприятно называть, потому что что? Потому что она разрешила потенциально американским компаниям спокойно действовать на территории Венесуэлы. Они не сильно хотят, но она такой закон протащила, да, то есть, по большому счету, Дональд Трамп получил то, чего он хотел в Венесуэле. В Мексике мы наблюдаем, в принципе, примерно то же самое. Он хотел, чтобы мексиканцы этой проблемой так или иначе занялись и стали бороться с картелями, и они занялись. Это, естественно, сильно бьет по Шейнбаум, потому что она вроде бы как бы действительно... Ну, чем плохо то, что ликвидирован глава наркокартеля?
1: Да? Хорошо,
0: хорошо, конечно, да. Но в то же время ее обвиняют в том, что, ну, ты ж это сделала, потому что на тебя американцы надавили. То есть это не твоя на самом деле воля. Вот американцы надавили, ты делаешь.
1: Наступили на горло суверенитета.
0: Да, то есть ты как бы все, ты теперь вот их пешка. Она говорит, да нет, это смешно вообще такие обвинения, я все сама. Но почему-то до этого сама не делала. Вот, то есть в этом отношении, безусловно, действительно, американцы добились своего, но тут вот есть интересный момент. Да? То есть, казалось бы, ну, радоваться надо в том числе американцам, они добились от Мексики, что они теперь стали сами, действительно, причем при близком сотрудничестве со специальными службами Соединенных Штатов Америки ликвидировать глав картелей и прочее. Но суть в том, что картелей там этих очень много. И они, у них есть, конечно, свои там джентльменские какие-то соглашения относительно того, кто за что отвечает,
1: ну, да, да,
0: но
1: да.
0: Они всегда будут бороться за влияние. Сейчас в этих условиях в любом случае ну, появляется вот этот некий вакуум, да, который будут пытаться заполнить другие картели, ну а в этих условиях, естественно, начнутся просто войны картелей, которые на территории Мексики, ну вообще не в новинку, которые невероятно кровавые, и которые постоянно происходят, и главное, которые ведут к чему? К росту преступности в Мексике. И к росту, соответственно, преступности, связанной с картелями в Соединенных Штатах Америки.
1: Ну, понятно, сопредельные государства, это ж дестабилизация, в общем-то, и обстановки на сопредельной территории в Штатах.
0: Конечно, и в этом вот ключе, мне кажется, что, возможно, это именно то, на что американцы и рассчитывают. Потому что получается, что вроде бы, да, она пошла им навстречу, думая, что сможет сейчас вздохнуть спокойно, потому что, ну вот, она демонстрирует Трампу результативность своего правления, а значит, от нее, наверное, отстанут. Может быть, можно будет снова там спокойно торговать, например, нефтью с Кубой, почему бы и нет, потому что, ну, это, в общем-то, тоже деньги для Мексики, это дипломатия. Но в итоге начинаются массовые беспорядки, начинается рост преступности, при этом многие, на самом деле, мексиканцы не так уж плохо относятся к картелям, потому что, ну, Мексика – государство с очень слабым уровнем социальной поддержки, в общем-то, весьма уязвленной экономикой, а картели, ну, понимая это еще со времен там Пабло Эскобара все было, они активно стараются поддерживать вот те сообщества, которые, ну, поддерживают, в общем-то, картели и которые готовы их воспринимать как носители власти.
1: Ну да, они же там и социалкой занимаются иногда.
0: На Рождество там подарки да, дарят, подарки. Дома строят да, и прочее. Да, да. То есть делают то, чего государство на самом деле, ну, может быть, и делает, но не в тех масштабах, потому что, ну, понятно, бесконечные деньги примерно у картелей, потому что они функционируют по всему миру и торгуют абсолютно всем, чем торговать нельзя. А это дорого всегда. То есть у них много денег, они могут это делать, и население, видя, ну, что вот власть, например, сейчас, по большому счету, под пятой Соединенных Штатов Америки, и давит как раз-таки за счет этого на тех, кто, ну, может быть, и, конечно, не совсем там легально, но весьма легитимно поддерживают их местные сообщества, они ведь и на их стороне могут выступить. Трамп все это видит, предположим, или любой другой представитель американской администрации, предположим, Трамп к тому моменту уже уйдет, и говорит о том, что, ну, Мексика не справилась.
1: Это теперь заходим мы.
0: Это угроза, да, для нашей национальной безопасности, они сделали только хуже, мы решим вопрос по-своему, лишая государства суверенитета полностью, потому что размещение там военного контингента Америки приведет абсолютно точно к тому, что Мексика, ну, суверенитета лишится вообще всего.
1: 100%.
0: Да, и поэтому вот данная ситуация, она весьма взрывоопасна, то есть в лучшем случае мы можем увидеть войны картелей, а в худшем случае мы можем увидеть, ну, действительно реализацию тех претензий, тех, в общем-то, угроз, которые Дональд Трамп делал, а как показывает вот сейчас именно деятельность Америки, да, вот именно в рамках этой доктрины Монро, именно на территории Латинской Америки.
1: Донро уже ее называют.
0: Ну, уже да. Донро, потому что, да, но хотя он ее особо не пересматривал, он просто за нее прям сильно прозрачно взялся. Ну, вообще за тем, что говорит Дональд Трамп в отношении этих государств, обычно следуют действительно те меры, которые он и обещал. Он говорил, что Мадуро не будет находиться у власти. Он это сделал. Он говорил, что Куба, если продолжит дружить там с Китаем и с Россией, что у них начнется страшный экономический кризис. Мы видим энергетическую блокаду, у них страшный экономический кризис. А Мексике он со своей стороны говорил, что не справитесь с картелями, ну, тогда мы идем к вам. Ну вот, в общем-то...
1: Так оно и происходит.
0: Да, и к этому, возможно, придет. Самый, наверное, вот такой мало, ну, скажем так... угрожающий Мексике сценарий, это то, что сейчас они прям действительно плотно возьмутся за картели при поддержке Соединенных Штатов Америки и каким-то образом решат эту проблему на корню, но, как показывает практика, Мексика, даже когда прям активно действительно боролась с картелями, а так было вообще не всегда, это не привело к тому, что картели перестали существовать. Ну, просто на самом деле потому, что преступность искоренить практически невозможно, а Мексика, учитывая ее и положение, и то, насколько там это распространено, но это практически неподъемная задача. И я думаю, что в Штатах это прекрасно понимают, и сейчас они уже подсаживают Мексику на крючок, потому что видят, а, все-таки она пошла нам навстречу, все-таки она готова отказаться от слов до этого. Она говорила, мы, Мексика, мы все сами сделаем, американцы не имеют права, а получается, имеют, потому что уже навязали ей свои интересы. Она же, может быть, по-другому с картелями бы работала, может быть, иначе с ними боролась, но она пошла вот прям самым агрессивным путем, путем обезглавливания картелей, который известно вообще, что это гидра, что ты одну голову отрежешь, там еще 17 голов этих вырастет. Но она сделала это громко.
1: По указке США, да, и в Вашингтоне, в общем-то, подтвердили, что принимали в этом участие.
0: Именно так.
1: Давай примем звоночек. Да, слушаем вас очень внимательно, вы в прямом эфире.
7: Здравствуйте, Олег. Я хотел бы спросить, вот каковы перспективы, что вот в этих нескольких мексиканских штатах у полиции, вооруженных сил Мексики, ну, хватит ресурсов, сил, чтобы, ну, победить картели, вот в этих последних столкновениях. И второе, все-таки возобновит ли Мексика и Венесуэла поставки нефтепродуктов на Кубу? Как вы считаете?
1: Спасибо большое.
0: Так, ну, что касается, хватит ли сил, судя по всему, самим вот именно правоохранительным органам Мексики сил не хватит. Связано это с тем, что у них, в отличие от мексиканских картелей, повторюсь, практически бесконечные, ну, у мексиканских картелей бесконечные ресурсы. В то время как у Мексики, у государства не самого богатого, они весьма ограничены.
1: Ну да, и у картелей есть возможность также коррумпировать правоохранительные органы.
0: Чем они там и занимались очень долгое успешно. Время, да, yeah. И вполне себе нормально, да. То есть, может быть, вот сама Шейнбаум не коррумпирована ими, вполне uh-huh. допускаю. Uh-huh. А местные органы власти, они, как правило, действительно сотрудничали с картелями, ну, просто потому что в обратном случае это угрожало либо их жизни, либо вообще управляемости, ну, какой-либо, да, то есть им по этой причине приходилось во многом идти с ними навстречу. Что касается... Что там было второй вопрос?
1: Возобновит ли поставки нефти?
0: Да, поставки нефти. Судя по всему, в ближайшее время, хотя... Ну, смотрите, вот если брать по Венесуэле, да, то Венесуэлу, ну, Америка специально, да, со своей стороны полностью отрезала от Кубы, потому что Венесуэла была главным поставщиком нефти на Кубу, Куба была от этого очень сильно зависима, более того, этой нефти было столько, что Куба могла ее еще перепродавать на внешние рынки и за счет этого иметь валюту и прочее. Это было прям важнейшей частью их экономики, но сейчас мы слышим такие сообщения, что Америка со своей стороны может разрешить перепродажу венесуэльской нефти потенциально на Кубу, если об этом, ну, получится договориться. Но, опять же, мы говорим о перепродаже. То есть это, скорее всего, какая-то американская или аффилированная с Америкой структура будет эту нефть, соответственно, венесуэльскую, продавать Кубе сильно дороже. Угу. Да? То есть такой сценарий возможен. О прямых поставках по старым ценам, которые были очень выгодны для Кубы, мне кажется, стоит...
1: Вань, ну вообще-то называется беспредел.
0: Ну да.
1: То есть, ну, как бы Куба, окей, они там всех обвиняют в терроризме, в наркоторговле, еще там в чем-то, ну а Куба-то тут при чем? Легально все покупали, люди жили.
0: Ну, а Куба близко сотрудничала с Китаем. Вот так. В рамках доктрины Монро там можно сотрудничать только с Соединенными Штатами Америки. Если сотрудничают с кем-то еще, мы же это видим и в Панаме, и в Венесуэле, опять же, активное присутствие Китая было.
1: Где Китай не присутствует, вы мне скажете?
0: Это правда, да, но вот для американцев неприемлемо. Они считают, ну, Латинскую Америку своим вот задним двором. То есть там вот нельзя никому быть, только
1: им. Ну, понятно,
0: то есть,
1: да.
0: Беспредел ли? Ну да, безусловно, это посягательство на чужой суверенитет.
1: Абсолютно, да.
0: Но...
1: Пришли, выкрали президента, значит, сейчас будут распоряжаться ценами на нефть, будут нагибать там ближайших союзников Венесуэлы, да, ну, с сегодняшнего дня уже непонятно, ближайших и союзников ли, но тем не менее. Но это самый настоящий беспредел, это разбойничество какое-то.
0: Да, ну, кстати, с Мексикой та же самая история. Абсолютно. После Венесуэлы по объемам поставок на Кубу, да, шла Мексика. Там на третьем месте мы, но одних наших поставок Кубе вообще не хватит.
1: А что там, прогнут они эту, да, президента на предмет ограничения поставок нефти?
0: Я полагаю, что да. Да. А в чем, ну, в чем для них в этом отношении на самом деле проблема? Они показали, как они решают задачи в случае, если им не идут навстречу. Они просто похищают неугодного,
1: ну, да.
0: И в случае чего, если местные оставшиеся идут ему навстречу, говорят, все нормально, теперь управляйте. Там же даже до смешного доходит. Я читал, уж не помню в каком из изданий, но довольно крупном американском, они писали, венесуэльцы обхитрили Дональда Трампа, потому что вот Дональд Трамп вроде бы Мадуро похитил, а там не объявили выборы, и политический режим не изменился. То есть они наивно полагают, что Дональда Трампа реально беспокоит политический режим, не понимая того, что все, что его беспокоило в случае с Венесуэлой, это, например, нефть и доступ, ну, да, к ней. Да. И в других государствах его тоже ему не важно. Он просто может перестать называть даже, ну, коммунистов коммунистами.
1: Те, кто так пишут, они рассуждают, в общем-то, устаревшими нарративами. Да, действительно, еще там вчера Америка для того, чтобы провернуть ту или иную мерзость в какой-нибудь части света, придумывала благородное обоснование. Значит, тут Колин Пауэлл потрясет пробирочкой. Значит, у них оружие массового поражения есть, надо уничтожать, надо, значит, расчленять и так далее. Тут демократии нет, надо прийти, перенести им демократию, значит, выборы демократические и так далее. Тут еще что-то, там тиран, тут плохой человек. Вот. А Дональд Трамп, он это все как выбросил в мусорное ведро, сказав, что отныне, ну, не так он сказал, но это, в общем-то, подразумевается, отныне мы не тратим нервы, деньги, силы на вот эти бесполезные обоснования своих действий. Нам надо, мы говорим, нам надо, и идем и берем, все.
0: Ну да, то есть раньше там подготавливалась почва через разные там НКОшки, которые финансировались, да, USAID.
1: Да. Замерялось общественное мнение, что люди думают, как, да, работать с населением, кого коррумпировать, как, значит. А сейчас пофигу, просто.
0: Да, да.
1: Дискобабулятор этот или как он, значит, вот все. Вот мне кажется, да, Шейнбаум вряд ли хочет на себя ощутить действие этого супероружия.
0: Маловероятно, да.
1: Да, нам пишут, что будет с чемпионатом мира по футболу. Ну, опять же, вот со ссылкой на госпожу президента Мексики.
0: Она заявила, что все будет окей, всё, они предоставят безопасность.
1: Да, гарантировала.
0: Уверен, что нет.
1: Ты уверен, что нет?
0: Ну, как они обеспечат это, там, безопасность в условиях, когда, наоборот, максимально обострили обстановку с картелями? Ну, то есть, учитывая ситуацию вообще в Мексике, как там вот всегда складывались отношения и как, насколько там всегда был развит криминалитет, логично полагать, что, наоборот, на это время нужно сильно с ними договариваться, говорит так, ребята.
1: Ну, а может, она это имеет в виду? Ну, а давая гарантии.
0: Ну, а тогда Дональд опять ведет войска. Ну, то есть, тут вот...
1: Какая-то цуцван какой-то.
0: Она в ситуации, да, весьма такой безвыходная. Естественно, там будет везде полиция и прочее, но я бы туда не ездил.
1: Ну, я согласен, да, я бы тоже туда не ездил. Вообще, я даже об этом и не думал как-то. Вот это интересная теория, что все было сделано для того, чтобы рано или поздно войти. Ну, хорошо, войдут, и что дальше?
0: Ну, берут под контроль просто Мексику как государство, размещают там свои военные силы. Американской армии хватит сил уничтожить действительно все картели, а заодно и мексиканскую армию. Вот, ну, и прирастут Соединенные Штаты Америки.
1: Ну, просто захватить.
0: Не Канадой, а Мексикой.
1: Понятно.
0: Мексика большая.
1: Давай еще один звоночек примем. Да, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
8: Да, добрый вечер. Вот вы знаете, вот, как говорится, у нас, ну, вот, сейчас не наша, так сказать, борьба с терроризмом, а по сути, как бы, нет, терроризм, по сути, так сказать, как бы, инструмент манипуляции общественным сознанием, то есть, это, как бы, существует там при НАТО отдельные бригады, так сказать,
1: ничего не пойму, прости, ладно, спасибо большое. Ну как нет терроризма? Есть терроризм, конечно. Другой вопрос, что да, действительно, американцы очень часто используют международный террор в своих целях. Да, они иногда и создают, да, иногда приручают, иногда, в общем-то, взращивают.
0: Потом воюют с ним.
1: Потом воюют с ним, потом его побеждают, потом он оказывается внезапно где-то еще.
0: Так те же самые картели. У многих картелей, да, были, да, в том числе контакты с ЦРУ, и они вполне себе с ними взаимодействовали. То, за что в Венесуэле Мадуро похитили, это была история еще очень давнишняя, когда действительно американские спецслужбы обнаружили, что некоторые представители венесуэльского генералитета, вот еще там, кажется, в 80-е годы, действительно участвовали, да, в тех или иных поставках, но при этом они все были в том числе и в контакте с представителями разведывательных служб Соединенных Штатов Америки. То есть в этом ключе, ну, им свойственно создавать проблемы, которые они потом решают сильно непропорциональными методами, которые ввергают местную, да, вот ситуацию, ну,
1: кстати, тоже
0: вот, в хаос.
1: Интересно, если вот эти картели напичканы ЦРУшными информаторами, если, в общем-то, ЦРУ обо всем прекрасно, да, осведомлено. Ну, то есть, я думаю, так оно и есть, действительно, все, что происходит внутри Мексики, это государство сопредельное, знают там, где это положено. Знать в Ленгли там и прочее. То есть, если все всех слушают, если все все знают, а что бы не покончить с этим, действительно, ну, своими силами, если искренне есть намерение покончить с наркоторговлей, наркокартелями на территории Мексики, ну, пожалуйста, у вас все карты на руках. Взаимодействуйте с властью, ну, поставьте ее, в конце концов, в зависимое положение, но снабдите достаточным количеством информации, чтобы она начала что-то делать и бороться как-то.
0: Но ответ на этот вопрос содержится, в общем-то, в самом твоем вопросе. Если есть искреннее желание, то... Искреннего желания такого у Соединенных Штатов Америки нету, так же, как не было искреннего желания, да, менять действительности, особенности политического там режима в Венесуэле, хотя долгое время говорили, что да, там просто это все тоталитарное общество и прочее, ну, да, прочее. Да, да. Нет, целеполагание совершенно иное. Целеполагание – это контроль над ресурсами, контроль над ситуацией, возможность манипулировать обстановкой. Это можно решить без... ликвидации, наоборот, такого ценного в этом отношении ресурса, как картели, которые, во-первых, действительно это позволяет информацией обладать, а во-вторых, создавать управляемый хаос, да, в конце концов, даже монетизировать, потому что, а почему бы и нет? Ну, то есть представить себе, что Соединенные Штаты Америки никаким образом, да, будучи все-таки действительно в курсе происходящего, не взаимодействуют с этой всей структурой экономической, ну, но я не могу себе этого представить. Ну, просто потому что это невозможно примерно, да, вот все это разделить. Ну и поэтому вот так, поэтому они говорили сразу же не о том, что мы будем с вами вместе бороться с наркокартелями, а о том, что мы сейчас все за вас решим, ну-ка делайте, понимая, что не справятся. Ну а так как не справятся, прекрасный повод, ну, на мой взгляд, для того, чтобы американцы туда заходили. То есть, казалось бы, конечно, всегда можно стараться вот избавляться, да, от каких-то вот такого рода умозаключений, потому что, ну, а вдруг это все не так, а вдруг действительно они просто хотят, чтобы там с наркотиками боролись, но, опять же, возвращаясь к вопросу, хотели бы, чтобы там с наркотиками боролись, да давно бы уже боролись.
1: Ну, конечно. Просто глава картеля, пишет нам Алексей, вышел из-под контроля. Кстати, может быть. А вообще, если все пойдет по описанному тобой сценарию, если действительно начнется спецоперация по захвату Мексики, очень интересно будет посмотреть на лица европейцев, всяких Кай Каллас, там, Урсул фон дер Ляйен, который льют крокодили слезы по Буче, там, Киеву помогают. Ну, вот, помогите мексиканцам в таком случае. Вань, спасибо тебе большое. Иван Пятибратов, политолог, доцент финансового университета, был у меня в гостях, обсуждали Мексику, Иран и вообще, что нужно Трампу от всех этих людей. Почему Трамп никак не угомонится? Я думаю, мы к этой теме еще не раз вернемся.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 9 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Польша назвали условия для пролета борта Роберта Фица через страну в Россию. Варшава готова простить премьер-министру Словакии визит в Москву, если он поддержит общеевропейские усилия по украинскому кредиту, отметил глава МИДа Радослав Сикорский. Если Фица разблокирует помощь Украине и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс, приводит слова министра иностранных дел Польши газета «Правда». Словацкий премьер ранее сообщил, что собирается посетить Москву 9 мая, чтобы возложить цветы к могиле неизвестного солдата и провести краткую встречу со Владимиром Путиным. Дональд Трамп назвал маловероятной новую поездку Стива Уиткофа и Джареда Кушнера на переговоры с Ираном. Американский лидер подчеркнул, что встреча может пройти непосредственно на территории Соединенных Штатов. «Я думаю, мы можем сделать это, а для финальных переговоров, возможно, проведем подписание где-то в другом месте», — заявил Трамп. Так он ответил на вопрос корреспондента издания PBS о том, планирует ли президент США отправлять спецпосланника Уиткофа и своего зятя Кушнера на новый раунд переговоров с представителями Исламской Республики. Кроме того, глава Белого дома отметил, что Вашингтон пойдет на смягчение санкционного режима в отношении Тегерана и на другие уступки при условии заключения сделки. Обмин планирует передать МВД часть полномочий в сфере трудовой миграции. Подготовленный правительством документ внесен на рассмотрение в Госдуму. Законопроект предусматривает, что именно Министерство внутренних дел будет утверждать перечень профессий, с которым иностранцы и квалифицированные специалисты смогут получить вид на жительство без предоставления разрешения на временное проживание. Также МВД будет определять, на какие профессии трудовых мигрантов квалифицированных специалистов не будут распространяться квоты по выдаче разрешение на работу иностранцам, приехавшим в Россию по визе. В Санкт-Петербурге из торгового центра эвакуировали 250 человек. Причина – возникшая в туалете возгорания. Городском управлении МЧС сообщили, что пожар произошел в здании во Фрунзенском районе. К его тушению привлекались 24 человека, было задействовано 6 единиц техники. По информации портала 87.ru, возгорание возникло в торгово-развлекательном комплексе «Южный полюс». И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 99 копеек. Доллар 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей 6 копеек. И час столица малооблачно, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Лисичанска.
4: Что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 6 мая. Меня зовут Юрий Будкин. В программе «Умные парни» у нас сегодня редкий, во всяком случае, в этой студии гость, французский политический аналитик Ксавье Моро. Ксавье, добрый день.
6: Добрый день.
5: Я вот сказал французский политический аналитик, но ведь, наверное, можно говорить российский политический аналитик.
6: Ну да, я получил гражданство в 2013 году.
5: Да, довольно давно. Напомню, это прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код 495. Присоединяйтесь к этому разговору. Первый вопрос. Если я правильно понимаю, вы уже 25 лет живете в России.
6: 26.
5: Даже, ну да, в 2000 году.
6: Я прилетел в Россию день, когда Путин стал президентом.
5: Так вот, вот вы можете сравнить Россию, в которую вы приехали, и Россию вот сейчас. В чем отличие, главное отличие?
6: Ну, когда я прилетел в Россию, я сразу был энтузиаст по поводу, что я увидел, я чувствовал как дома, там, но реальный. Когда вы прилетаете из Франции, вы прилетаете в третий мир, реальный. Ну, это были белые люди, но третий мир, потому что много идеально работали, проститутки были везде, даже на Тверской, если помните. И там были вот эта баннера, там реклама, там и вот этот киоск, ужасный киоск тоже. Поэтому, ну, могу сказать, что 26 лет назад мне нравится вот эта атмосфера, так, можем сказать так, это дикая атмосфера. Тоже, я тоже работал в сфере безопасности тогда, поэтому для меня, я был молодой, это было хорошо. Могу сказать, что после 10 лет, ну, в 2010 году приблизительно, тогда у меня были наоборот. Когда я прилетел во Франции, там были третий мир, начинается.
5: Это сейчас, уже 15 лет назад.
6: Ну, да, да, да. Так, начинали, сейчас... процесс начинали. И сейчас это просто ужасно. Специально потому, что, например, раньше мы прилетели во Франции аэропорт Шарль-де-Голль второй. А сейчас, если через Turkish Airlines, тогда прилетите Шарль-де-Голль один. Там реально это ужасно. Это уже не Франция. И все сейчас, когда у меня сейчас 5 детей, раньше, когда я прилетел, у меня вообще не было. Ну, да. И сейчас я вижу все, что предлагает российская система, мэр Москва, там все очень хорошо работает, все цифрование, все эффективно. И когда я прилетаю во Франции, ничего не работает. Реально, это для меня последний раз я был во Франции в 2005 году, потому что потом стал под санкцией, реально я был очень разочарован. Я не узнаю
5: в 2025 году.
6: Да, да. Да, последний раз был ноябрь, да.
5: Смотрите, значит, вы говорите, все хорошо.
6: Сейчас в России?
5: Да.
6: Ну, не все хорошо, но, конечно.
5: Потому что мой вопрос, что не так тогда?
6: Ну, если сравниваетесь с Францией, все хорошо. Угу. Если, конечно, возьмите, ну, каждую тему, там есть что обсуждать. Но реально я предпочитаю, еще раз, у меня 5 детей, я 100 раз предпочитаю жить в России, чем во Франции. Это даже без не может быть сомнений. И можете просить любой француз, который здесь живет, он будет вам говорить то же самое.
5: Так, тогда следующий вопрос. Уже упомянутые вами санкции Евросоюза. Это совсем недавно, кстати, с вами произошло.
6: 15 декабря, да.
5: Вот. А что изменилось в вашей жизни?
6: Ну, я не могу путешествовать в Евросоюз. В принципе, мой адвокат спросил, если я могу ехать во Францию. В принципе, я могу, потому что они не могут меня запретить, как французский гражданин, ехать домой, можем сказать. Но все остальные, я, например, раньше через Финланд или через Прибалтики, сейчас уже невозможно. Они заморозили все мои отчеты, все мои деньги, и часть моего дохода это были из Франции. И плюс я создал свой интернет-медиа, который был очень успешный, но поэтому они закрыли сначала в 2022 году мой YouTube-канал, там у меня 185 тысяч подписчиков, и очень быстро растет, и вот закрыли его, это были первые шаги. А сейчас, ну, они закрыли все мои счет, блокировали все деньги, значит, что я не смог платить моей команде, потому что у меня был там как-то вебмастер, у меня были монтажисты и так далее.
5: Но подождите, тут вопрос, просто хочется понять, у вас есть российское гражданство,
6: да,
5: и есть французское гражданство.
6: Да, да.
5: То есть французское государство,
6: да,
5: ограничивает французского гражданина в пользовании французскими, да, деньгами.
6: Ну, это, да, в принципе,
5: вот. Нет,
6: это...
5: а вот я просто пытаюсь понять, а жить-то вы как будете? Но, вам предполагается, вторая половина должна жить?
6: Но, слава богу, у меня доходы в России, я работаю для Russia Today, тоже, ну, да, поэтому меня поставили под санкции. Но что-то новое, это что они поставили свой гражданин под санкции. Понимаете, вы поставите иностранцы под санкции, в принципе, и... Я понимаю, почему там, может быть, вы не хотите, что такой там, русский олигарх посетить...
5: Нет, просто если вы не как русский олигарх, а как гражданин Франции приезжаете во Францию, получается, вы не можете платить деньги.
6: Если я жил бы во Франции с семьей, я жил под мостью. Вы даже не имеете права меня платить кофе. Вы не имеете права иметь никакой финансовый контакт со мной. Я не могу вам отправить деньги, вы не можете меня отправить.
5: То есть такой иностранный агент.
6: Да, да, ну это даже хуже, потому что, понимаете, у меня маленькая квартира в Париже. Я должен платить налоги, я должен платить электричество, интернет. Я должен просить, и до сих пор я не получил разрешение французские финансовые министерства платить свои налоги. Платить свой...
5: Ну, хотя бы за квартиру вы можете,
6: да,
5: платить?
6: Нет, ничего. Я должен просить разрешение.
5: Каждый раз?
6: Не каждый раз, но до сих пор, например, мы начинали этот процесс в декабре, ну, в январе. До сих пор я не получил полное разрешение. И плюс они блокировали... Они, например, дали разрешение, что я могу платить электричество. Но мой счет блокировали. У меня, типа, во Франции 10-20 тысяч евро, которые блокировали. У меня доход от книги, потому что я писатель успешный во Франции, и до сих пор, они блокировали, я не могу их получить. Значит, что
5: то
6: они...
5: есть вы можете платить за электричество, но деньги использовать нет, не можете.
6: Да, у меня деньги в банковский счет, а я должен просить финансовые министерства дать разрешение, чтобы я могу платить мои налоги.
5: Так, теперь ваши слова, которые я вас попрошу прокомментировать в других интервью. Они тысячу раз, и вы, кстати, и сегодня уже успели это сказать, почти это, они тысячу раз предпочитают быть преподавателями или журналистами в Москве, чем жить в Париже в среде.
6: Да.
5: Это вы про французов. Объясните, что не так со средой?
6: Ну, есть такой, я не буду его назначить, он меня не очень любит, он профессор французской школы здесь. И он активист, можем говорить, антирусский. Он говорит, что он антипутинский,
5: но
6: здесь. Антирусский, но здесь. И он даже публиковал статьи против, против России. Один из моих друзей его спросил, а почему ты здесь живешь? Потому что здесь лучше. Потому что вы профессор, вы вернетесь во Франции, а вам отправят под Париж. Где ваше большинство ваших студентов, типа 95%, будут из иммигрантов, и которые даже мало читают или понимают на французском языке, которые агрессивны, которые могут вам бить или угрожать, конечно, здесь лучше. Потому что, да, даже для вот этого...
5: Ну,
6: либеральный профессор, который работает в Москве, для них очень удобно жить в России, и никто не хочет отсюда
5: хорошо,
6: уйти.
5: Хорошо, либеральный профессор из Франции может быть, но вы же наверняка здесь сталкиваетесь с довольно частыми жалобами на то, как здесь все устроено, как здесь сложно это, как не работает то и так далее. Как вы на это смотрите? То есть люди не ценят то, что у них есть?
6: Что касается Москвы, я могу говорить, что я уже такой не слушаю. Под Москвой, да, у меня часто моя семья, ну, семья моя, жена живет в Сергиев Посад, например. Иногда, да, есть. Но мои круги, там друзья, которые, с кем мы живем, у нас вообще школа, там идут наши дети, мало которые жалуются, мало. Ну, есть инфляция, да, мы это знаем.
5: Это понятно.
6: Но как я слышал раньше, типа 25 лет назад, 20 лет назад, 15 лет назад, я уже не слышал. Ну, недавно там у нас были, ну, как сказать, про здоровье, там моя жена, мои дети, и ваша система очень хорошо работает. Я даже не могу сравниваться с французским системой.
5: Ну,
6: это
5: понятно.
6: Просто невозможно.
5: Ну, уже наша система теперь-то, наверное, надо говорить, учитывая последние 12 лет. Много ли французов из числа ваших родственников, друзей, знакомых, спрашивает Олег, переехали в Россию? Такое бывает?
6: Сейчас да. Например, мы создали компанию там с друзьями. Но я уже сейчас не могу участвовать, потому что сейчас для них запрещение со мной работать. Но до 15 декабря мы создали компанию, которая предлагает французу приехать в Россию, открывать банковский счет, кладить деньги, жить, купить квартиру. Но я сам католик, и я предлагаю все, которые хотят со мной встретиться, потому что во Франции я достаточно популярный, встретитесь после службы каждое воскресенье Святой Людовик наша среда. И каждое воскресенье, специально сейчас, потому
5: то
6: что отпуск,
5: и людей становится
6: люди
5: больше.
6: Идут в Москве, и потом каждый раз я их прошу, я вас обманул, как в Москве? Это прекрасно, я туда не хочу идти, зачем меня во Франции обратно? Поэтому люди, которые живут в Париже, например, и когда они сравнивают уровни безопасности, чистоты, сервис там вообще, у них нет сомнений, что здесь лучше. Если просто сравнивается в Париже, потому что говорят, что есть Москва, есть другие города, но я тоже знаю другие города в России, реально идеальные. Я очень люблю сейчас в Калининграде, ну, Зеленоградск, например, там для детей, для семьи это идеально, там тоже безопасно. Но для французов очень важно безопасность, потому что они живут в опасной стране. И поэтому сейчас, ну, каждое воскресенье я могу вам сказать, что люди идут, у кого я первый раз в России, ну как, это просто вообще люди добрые, там нам сказали,
5: хорошо.
6: Что...
5: Ну, тут вот я не буду зачитывать сообщение, предполагается, что вы несколько преувеличиваете то, как здесь хорошо. Дальше. Тоже цитата из вас. «Франция разорена, страна на грани банкротства». Это опять про среду, про Париж и так далее. На чем основаны подобные заключения?
6: Ну, это Fitch, Standard & Poor's, ну, крупнейшие агентства, которые дают, как это называется, ставка для... Ну, нотация там.
5: То есть это международное агентство
6: да,
5: так оценивает
6: да,
5: ситуацию?
6: Да, мы из трех главных, там Fitch, Standard & Poor's и... я забыл третий. Ну, ничего, две уже убрали наше второе А. Значит, что, чтобы продать наши облигации, ну, французские правительства, мы платим уже очень дороже. И если мы потеряем в третье агентство, там, вот это второе А, это будет просто нетерпеливо.
5: Да, но вы говорите, мы убираем вторую А, это все-таки далеко не банкротство.
6: Это не банкротство, ну, это может быть очень быстрый. Потому что сейчас платить долг, это очень большая часть на французский бюджет. И плюс у нас уже нет деньги для ничего. И даже вот, я помню, когда я дал интервью для ваших коллег и других СМИ, когда Макрон сказал, что надо отправить войско, там давайте будем строить оружие, я ей сказал, что деньги нет. И сейчас, если наблюдаете, даже сейчас русские СМИ, они это определили, что... Вот это у нас очень хороший истребитель, это Рафаль его зовут, это хороший конкурент русский истребитель. И, ну, у нас блок 4, вот. И, в принципе, время пришло, что надо обновлять блок 5. А мы только что узнали, что блок 5 не будет, потому что деньги нет. Будет в 2030 году, может быть.

0: есть и такие сообщения.
1: Спасибо.
0: Дальше, раз уж вы заговорили про военную тему, она совершенно... Это про Францию. Она совершенно не способна вести полномасштабную войну, где бы то ни было, ни в Европе, ни в других частях мира. На чем основаны вот такие выводы?
1: Ну, потому что...
0: То есть вот истребитель хороший, но не лучше. Это не повод.
1: Мало.
0: Так.
1: Нет, у нас маленькие армии. Можем сомневаться. Когда мы... Это не первый раз, что мы следим за Великобританией, чтобы воевать против России. Помните, там были Крымские войны, там, 1853 до 56-й. Тогда у нас было... Мы могли отправить для войн, которые не были для нас эссенциальны, которые были, ну, отдельные. Там, мы отправили всего там 315 тысяч солдат. Потеряли 95 тысяч. Много они лежат еще в Крыму. А сейчас французские армии – это 225 тысяч солдат. Сухопутные войска, это может быть, которые, это 85 тысяч всего. Значит, что я спросил, потому что я служил, я через военную академию Сен-Сир, ну, это достаточно известно, и мои друзья, они сейчас, ну, полковник, генерал для лучшей, и я их спросил, что когда Макрон говорил, что мы будем отправить трупосол, войска на земле, трупосол, это все шутка там по этому поводу, и я его спросил, а реально мы можем отправить 10 тысяч? Так, Ксавье, даже 5, даже 2 тысячи мы не можем. Когда сначала СВО мы отправили в Румынию, тысяча солдат, это был логистический кошмар. Ничего не работало, ничего не был готов. Поэтому, и плюс, надо понимать, что кто сейчас готов воевать во Франции как солдат? Это люди консервативные, патриот, националист, и, который готов защищать Родину. Готов защищать Родину, не штурмовать Россию. Это люди, они во со мной, это люди, которые следят за меня на интернет. Они считают, что Россия – это лучший союзник у Франции, который у Франции может быть. Поэтому это солдат. Если, например, Макрон решит отправить войска на Украину без разрешения ООН, значит, без разрешения России, много из французских офицеров увольняются.
0: Но, потому... Смотрите, вы говорите, что многие французы вот так смотрят на ситуацию.
1: Которые готовы воевать.
0: А другие по-другому?
1: Ну, я же... Будет, это то же самое.
0: Нет, в Германии. Просто, да. 745-й спрашивает, видимо, послушал, что вы говорите, и пишет, а как получается, что Европу управляют такие непопулярные политики? Или все-таки те, кто управляет, они популярны, просто большинство французов иначе смотрят?
1: Сейчас Макрон очень непопулярный, у него уровни рейтинга типа 29%, мне кажется, что это даже меньше. Поэтому он непопулярный, но у нас система очень хорошо сделана, и поэтому... Он может контролировать еще систему. Но в основном у Франции нет никакой суверенитета. Суверенитет под Брюсселем. Брюссель подчиняется США. Ну, кто в США? Демократические партии. Поэтому сейчас главный враг – это Россия. Даже когда в США главный враг – это Иран, пока главный враг для Брюсселя – это Россия.
0: Ксавье, вы нас путаете. Секундочку. Угу. Демократическая партия в Соединенных Штатах Америки не у власти.
1: Да. Да.
0: И получается, что, значит, Европой управляет та часть американского...
1: Угу. Такой олигархии.
0: Объясните.
1: Ну, например, я вам дам пример. Что произошло, когда Трамп был во власти первый раз? Вот. Все главные государства ждали, что вернутся, тогда это были Байден. Вот. И поэтому во время 4 года ждали, ждем Байден. Вот. И сейчас у нас то же самое. Сейчас они все... моляют, что Трамп проиграет в мидтерм, и тогда будет большинство демократов в Конгресс, и тогда, может быть, будет не так сложно, и тогда США вернутся, чтобы поддержать Евросоюз против России. Вот о чем они думают.
0: Смотрите, вот даже, опять же, цитата из вашего интервью, Франция утратила способность принимать самостоятельные решения в сфере стратегической безопасности из-за текущего политического курса, но мы же знаем из сообщений средств массовой информации, что Франция оппонирует Соединенным Штатам Америки?
1: Нет. Есть США глубокое государство, которое до сих пор держит все под контролем. И для этого глубокого государства в Европе есть враг, это США. И сейчас, если наблюдаете не просто в Евросоюз, даже в Великобритании, которая играет очень большую роль по русофобские подходы, в Германии, Франции, даже в Италии, там они владеют на этой стране. Поэтому, да, у нас никакой суверенитет.

0: по этому поводу. Ну, это выбор от нашей руководящей класс. Это просто они решили, что лучше подчиняется там США, подчиняется там Брюссель. Значит,
1: но получается не США в целом, а какой-то части Соединенных Штатов Америки.
0: Да. Я думаю, ну вот это не я это об этом говорю, это глубокое государство, да, можем сказать.
1: Глубинное государство.
0: Глубинное, да.
1: Да-да-да. Виталий, может быть, что вы думаете по этому поводу? Ощущение, говорит, что Ксавье судит, что называется, по информационному пузырю. То есть те, кто рядом с вами, так говорят. Но остальные граждане Франции, как пишет Виталий, спокойно платят налоги. Когда надо, говорит, пойдут в Бундесвер даже и на военные заводы работать.
0: Ну, платить налоги – это раз, но идти на войну – это другое дело. Поэтому, ну, я согласен с Виталием. Конечно, сейчас 80% французов, у них такой большой проблем, просто чтобы пережить, что они, а что происходит, понимаете, у нас, например, очень дорого энергия во Франции, электричество стоит дорого, газ стоит дорого, ну почему, потому что мы инвестировали, чтобы создать нормальные отношения с Россией, например, Engie, это наш Газпром во Франции, называется Engie, они кладили 1 миллиард евро, чтобы строить Nord Stream 2, вот. Не работает Nord Stream 2. Поэтому плюс санкции против России и так далее, и так далее. Но для француз понимать, что обычный француз, 80% населения, что он сейчас платит 2-3 раза дороже, чем раньше, свое электричество, это потому, что мы начинали конфликтовать с Россией, это сложно это понимать. Он видит только, что вот у него на улице нет безопасности, что город грязный, что, что медицинская система не работает и так далее, и так далее. Но потом анализировать, что реально происходит, это достаточно сложно. И я понимаете, я уважаю это люди. Они просто там, это всегда так, что 80% населения мало понимают. А 20%, ну, я в принципе, я стараюсь отправить мои сообщения, у это 20%, которые стараются понимать, что реально происходит, и что Россия не наш враг, но наоборот, наш лучший союзник, который у нас никогда не был.
1: А про посадки, когда говорят, вот 534-й спрашивает, на ваш взгляд, Ле Пен получила свой срок из-за того, что она говорит, из-за того, что у нее другая точка зрения?
0: И так, и так. Я думаю, что...
1: Это демократия, спрашивает 534?
0: Нет, это не демократия. Франция – это не демократия, это диктатура. Они вот опять только что приняли закон, который их дает возможность министр внутренних дел. Это только что произошло, это 5 мая. Он может блокировать, ну, тоже ваши ресурсы, ваши деньги, если читают, что вы не уважаете меньшинства, типа ЛГБТ и так далее, так. Без судя, без ничего. Проблема со мной, например, то, что меня наказали без судя, и что невозможно в России. Это очень важно, это тоже понимать. Потому не надо считать, что Франция – это демократия. Это уже давно нет, уже давно нет.
1: Я просто должен сказать, что Верховный суд Российской Федерации признал движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил ее деятельность.
0: Неправильно.
1: Да, мы продолжаем. Напомню слушателям, пишите через мессенджеры, либо через СМС-портал. Можете звонить по телефону. С нами французский политический аналитик Ксавье Маро. Еще один неожиданный поворот, который вы предложили в одном из интервью. Вы сказали, что проблема Франции в том, что она в НАТО не нуждается.
0: Да.
1: На том фоне, что о том, что в НАТО не нуждается Соединенные Штаты Америки, говорит Трамп, ваше заявление, что и Франция, и НАТО не... А кому тогда это вообще нужно?
0: Это хороший вопрос. В принципе, после декабря 91 году никому не нужен. Вот. Проблема, что НАТО – это очень плохой и неэффективный военный союз. Но политически это очень эффективный, потому что пока у вас база, военная база в стране, любой стране, он не независим, это невозможно. И что сделал хорошо для нас генерал Де Голль?
1: Так это... вы голлист, тут уже...
0: Я вообще голлист, как фанатик генерал Де Голля. Специально, когда я вижу, что сейчас происходит. Но что он сделал? Он в 66-м году он закрыл 120 объектов, американских объектов. У нас были ядерное оружие США на нашей земле. Убрали. У нас были 4 или 5 авиабазы США военные. Закрыли, все закрыли. Мы единственные в стране НАТО, которые... которые не хотят иметь военные базы США на нашей земле. У нас 100% автономное ядерное оружие. В Великобритании, например, у них второй ключ они не могут использовать, если не дают разрешения США. У нас 100% независимо. А кто нас угрожает? Возьмите нашу историю, у нас долгие истории, 1500 лет. Араб через море, Великобритания через Ла-Манш, немцы через Лоран, Рейн-река. Но сейчас, если, дай бог, один из этих сил хочет нас штурмовать, мы их уничтожаем через ядерное оружие. Поэтому нам никакой НАТО не нужен. Никакой НАТО не нужен. У нас наша, у нас мы единственная страна в Европе, которая у него полный суверенитет по ядерному оружию.
1: Ну вот смотрите, представим себе ситуацию, что Трамп выводит, ну сейчас уже говорят о каком-то количестве, но все-таки не как принципиальном решении. А вот принципиальное решение США выходит из НАТО. Что будет дальше?
0: До свидания. Я тоже хочу, что мы уйдем из НАТО.
1: Поэтому... Нет, ну вот это вы хотите, а с вашей точки зрения, какова будет позиция Франции, Германии, что тогда произойдет?
0: Вот, для меня сейчас самое опасное – это Германия, потому что реально я не думал, я 5 лет назад я об этом вообще не думал, но сейчас есть реваншизм в Германии. Когда я слышу такой, как Фридрих Мерц, он опасный человек. И плюс есть весь военный промышленный комплекс. Rheinmetall, Krasaus-Maffei, они сейчас хотят заработать деньги, поэтому они поддерживают вот это военное...
1: Французский политический аналитик Ксавье Моро сегодня в программе «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим эту беседу.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 21:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Премьер Израиля заявил о полной координации США по теме Ирана. Биньямин Нетаньяху также анонсировал очередной разговор с Дональдом Трампом, который должен состояться сегодня вечером. У нас с Соединенными Штатами есть полная координация, нет никаких неожиданностей. У нас есть общие цели и самая важная цель – вывести весь обогащенный уран из Ирана и демонтировать мощности по обогащению, сообщил израильский премьер-министр. Американский лидер ранее назвал условия для соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Это передача. Дача Соединенным Штатам, находящегося у Ирана обогащенного урана. Евгений Балицкий сообщил о 20 атаках украинских БПЛА на Энергодар. Пострадавших нет, отметил губернатор Запорожской области. При этом в мессенджере Макс он написал о значительных повреждениях гражданской инфраструктуры и автомобилей. Балицкий добавил, что на местах работают оперативные службы, специалисты обследуют территорию, а также проводят оценку причиненного ущерба. Губернатор Запорожской области отметил, что опасность повторных ударов дронов ВСУ сохраняется. 4 жилых дома повреждены при крупном пожаре в Брянской области. В общей сложности в поселке в Злынковском районе горят 17 строений, сообщили в региональном главке МЧС. Там добавили, что возгорание локализовано на площади 2000 квадратных метров. К тушению привлечены 47 человек, задействовано 16 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Прокуратура Брянской области организовала проверку. Личные вещи Мэтью Перри продадут на аукционе в США. Торги состоятся 5 июня в Далласе. Вырученные средства направят в фонд, созданный после смерти актера. По информации Variety, среди лотов сценарий пилотного эпизода «Друзей», подписанный Перри и его коллегами по сериалам Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиззи Кудроу, Мэтью Лебланом и Дэвидом Швиммером. Его стартовая цена составляет $500. Кроме того, с молотка уйдут статуэтка гильдии киноактеров, которую Мэтью Перри получил в 1995 году. Часы с изображением Бэтмена, изготовленный на заказ стол для настольного тенниса, а также на продажу выставлена часть личной коллекции произведений искусства актера, включая оригинал работ уличного художника Бэнкси. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачна, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Завтра днем в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь, до плюс 27 градусов. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат – Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
4: Говорит Москва. Повтор лучшего.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: Продолжаем. Среда, 6 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни». И с нами сегодня французский политический аналитик Ксавье Мару. Вы пишите нам через СМС-портал, через мессенджеры или дозваниваетесь 7373948. У нас с вами еще 20 минут на эту беседу. Ксавье, продолжая возвращаться к вашему интервью, вы говорили, украинский конфликт может завершиться уже в 2026 году. Сейчас 26-й год.
0: Ну да.
1: Это актуальная оценка?
0: Я думаю, что это возможно, если русские кампании, которые уже начинались, там хорошо заканчиваются, значит, освободить Донбасс. Я думаю, что тогда Россия может согласиться там с премьером, и я думаю, что премьер просто убивает Зеленский систему.
1: А потому вот что... это, раз уж мы заговорили об этом, вот эта история про прекращение огня от Зеленского в ночь на 6 мая, то есть на сегодня, в ответ, видимо, на разговор про 9 мая, как вы его понимаете?
0: Ну, я понимаю, что Зеленский хочет там дать думать, что он что-то контролирует. Но Россия приняла это решение без соглашения. Они просто сказали, что унитеральными прекращаем огня. Я думаю, что сообщение, которое хотел отправить Владимир Путин, это что победа 9 мая – это один из моментов, который нас, русские, соединит с украинским народом. И поэтому для Зеленского это было, конечно, неудобно, потому что его режим 9 мая 1945 году, он не был бы стране-победителем. Поэтому он прекрасно понял, откуда это движение, куда это движение должно управлять, и поэтому он решил свое дурацкое предложение, я думаю, что он даже ни с кем не согласится.
1: Но получается, в некотором смысле это выглядит, как если бы обе стороны не очень были бы расположены к переговорам друг с другом. Да. А с вашей точки зрения, они вообще возможны?
0: Я думаю, что Зеленский хочет показать, что у него тоже инициатива по переговорам. А Россия показывает, что Россия не интересует, говорит Зеленский. Понимаете, Россия дает понимать, что происходит на Украине, это война между Вашингтон и Москва. Вот. Украина – это прокси. Это просто там не играет... Ну, они производят этой третьей мирной стране.
1: Хорошо, а с Трампом Россия может договориться?
0: Я думаю, что да.
1: Они уже... что мешает?
0: Потому что они... Вот смотри, что произошло в Анкоридже. В Анкоридже, понятно, что Россия согласится по перемирию, если киевская армия уйдет из Донбасса. Вот. Но сейчас Трамп, может быть, под давлением от глубины государства, не принимает это решение, потому что он может через два дня, он закрывает Starlink, он закрывает военные разведчики, и все, и это конец для украинской армии. Но он пока это не делает. Почему, я это не знаю.
1: Ваш взгляд, он не делает почему-то, по собственным каким-то предположениям, раздумьям, или потому что просто не может?
0: Я думаю, что у него очень большое давление внутри своей партии, например, Линдсеграм, который очень русофобский конгрессмен, он
1: В России Линдсеграм, это он здесь в России экстремистом объявлен.
0: Просто в России, по-моему, везде он экстремист. И поэтому есть такое давление из внутри Республиканской партии. Поэтому, точно почему, я не могу вам сказать, но факт, что русские правительства доволен после того, что произошло в Анкоридже. И постоянно, если слушаете Дмитрий Песков, он повторяет, что мы ждем, что США давит на Украину, чтобы получить результат, с кем мы согласились в Анкоридже. Это какой результат? Убрать украинские войска из Донбасса. Я думаю, что я надеюсь, что в конце лета войска из Донбасса в любом случае украинские уйдет отсюда. Может быть, не потому, что Трамп помогал, но потому, что русский выиграет. Поэтому, да, если Россия уйдет из Донбасса, русское правительство может согласиться с перемирием.
1: Если Украина уйдет из Донбасса?
0: Перемир убивает Зеленский систему. Потому что, понимаете, если есть перемир, украинская армия не может держать.
1: Но ведь Трамп не бесконечен, 724-й. Чего ждать России при любом сменщике Трампа?
0: Я думаю, что после победы России в Донбассе все равно, кто будет в США. Mm-hmm. Все равно.
1: Тогда еще, Эдуард, неожиданный поворот. Значит, смотрите, вы тут живете 25 лет в России. 26. Он-то пишет более 20, так что... Вы известны критикой НАТО, США и Евросоюза. Вы участвовали в качестве наблюдателя на референдумах в Крыму и на Донбассе.
0: Нет, не в Крыму, это в Донбасс, да. В
1: так,
0: Донбасс.
1: Так Эдуард пишет. Mm-hmm. Насколько независимой может быть ваша оценка, если вы на федеральных каналах, на федеральном радио выступаете mm-hmm. в роли нейтрального аналитика? Вы независимы?
0: Сначала я не нейтральный. Я за Францию и за Россию. Но я стараюсь быть объективным, поэтому меня, да, я, конечно, ничего не скрываю, я за Россию, если я буду наблюдать Донбасс, это в принципе, но потом надо посмотреть, что я сказал последнее, когда я начинал опубликовать, это было более-менее там 15 лет назад, все, что я сказал, предупредил, все так произошло, и плюс, я тоже хотел подчеркнуть, что я никогда не спросил от французского правительства поддержать СВО или поддержать Россию в конфликт США в Украине. Я всегда сказал, что Франция должна быть нейтральной стороной, которая должна предлагать Версай, Элизе, Летюльри, чтобы организовать переговоры и создать настоящий мир в Европе. Вот что я сказал. Я никогда не сказал, что Франция должна поддержать даже воссоединение Крыма. Я считаю, что Крым – это Россия. Но если я был бы министром иностранных дел, конечно, это создает проблем, потому что это два права, которые сопротивляются в ООН. Право
1: на самоопределение.
0: На самоопределение и право не надо трогать границу. Поэтому я как активист прорусский, я активист прорусский, это прав. Я, конечно, Крым это Россия, Херсон это Россия, Харьков это Россия, для меня нет проблем. Но если я могу дать рекомендации французским министерству иностранных дел, надо быть более аккуратнее, чем я. Вот.
1: Хорошо. Еще про одно. Снова про Трампа, но уже не на украинском направлении. Это вот про новости. Вы следите ведь за тем, что происходит на иранском направлении. Вот он сказал, что Иран должен признать поражение. На ваш взгляд, он прав?
0: Не похоже поражение пока. Но, знаете, это очень интересно, потому что все говорят, что Россия...
1: Нет, это же тоже Трамп, который на украинском направлении будет действовать. Тут важно понять,
0: да,
1: как.
0: Знаете, смешно, что потому что, например, в Западе, во Франции говорят, что вот Россия после 4 года ничего не получилось, но Россия Сейчас, после 4 года войны, ну, СВО,
1: СВО
0: тогда взял 65 тысяч квадрокилометров, более-менее. Плюс, что было раньше, там кусочки Донбасс и Крым. Вот. Значит, 120-130 тысяч квадрокилометров. Что получили США после 2 месяца войны? После 2 месяца СВО уже Россия взяла окончательно 55 тысяч квадрокилометров. Вот. Трамп ничего не получил. Ничего. Только единственный, который что-то получил в США, это который производят нефть и газ, потому что они продают очень дорого свое производство. Вот единственный, который что-то получил.
1: Кстати, Трамп... вот пока мы с вами это говорим, телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на пакистанские источники пишет, что США и Иран близки к подписанию предварительного соглашения о прекращении войны.
0: Ну, ради бога.
1: Еще...
0: Не первый раз.
1: Нет, вот первый, не первый раз. На ваш взгляд, Трамп может пойти на обострение сейчас? Или он будет и дальше говорить, я решу да, за 30-60 дней, 24 часа и так далее.
0: Я не специалист по США, но я думаю, что у Трампа интерес, если для него это еще важно, его нужен срочно. И он может уйти. Он может... И для меня Россия, это может быть один из решений, которые Трамп может использовать. Потому что у России есть соглашение, чтобы строить гражданские ядерные станции в Иране. И там написали, что если Иран хочет получить ядерное оружие, тогда Россия уйдет отсюда. Поэтому Россия, и Песков даже тоже сказал, что Россия уже предлагала, ну, типа, такое соглашение, что Россия будет гарантировать, что это уран, она не будет использована, чтобы создать ядерное оружие. Вот потому, может быть, есть вариант, идеальный вариант, конечно, что Трамп может решить вместе и иранский конфликт, и украинский конфликт, и использовать Россию как...
1: При том, что вы не очень, что называется, специфично следите за этим, вот эти сообщения о том, что они близки к подписанию предварительного соглашения о прекращении войны, больше того, Аль-Арабия утверждает, что проект соглашения предусматривает полное завершение конфликта и открытие даже Ормузского пролива для судоходства. На ваш взгляд, вот стоит такому доверять?
0: Ну, ждем реакцию от Израиля.
1: А, вот так вот. Соглашение все-таки между прочим.
0: Ну, я думаю, что они это не хотят. Потому как они будут влияться на этом соглашении, я не знаю. Понимаете, тоже были недалеко от соглашения июня. Год назад. Тоже были недалеко от соглашения, когда начинали вот эту операцию.
1: То есть в таких случаях надо ждать, когда подпишут.
0: Я жду.
1: Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Вы по-прежнему можете писать и через СМС-портал, и через мессенджеры. У нас еще примерно 10 минут есть для того, чтобы вы смогли задать вопросы, а Ксавье мог ответить. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Юрий, здравствуйте, Савье, Вась. Я бы хотел, если Юрий соблаговолит, соизволит мне задать пару быстреньких вопросов.
1: Давайте все-таки одним ограничимся, если можно.
5: Ну, просто о сытой и благополучной жизни во Франции. В Германии берут дифференцированных женщин 50% налогов, с мужчин 40%. Как это происходит во Франции? Второй быстренький вопрос. Насколько население Франции политизировано и интересуется ли они в отношении России? Альтернативная точка зрения не опираясь не только на свои отечественные СМИ и масс-медиа. Спасибо.
0: Так, по поводу, если французы интересуются, что происходит в России.
1: Да.
0: Ну, как я сказал сначала эта программа, французы в основном сейчас у них такая сложная ситуация, что они интересуются, что происходит сегодня и завтра, и не в России. Как платить налог, как кормить свою семью. Очень сильная большая проблема с безопасностью, с мигрантами. Поэтому, да, Россия – это не главный вопрос для французов, потому что, еще раз, 80% населения, они не понимают, что часть внутренних проблем Франции – это связано с плохой отношением с Россией. Вот.
1: Я понимаю, что вас ограничили в возможности общаться с французской аудиторией, но вы же раньше пытались понять...
0: Да.
1: Люди во Франции интересуются вашей точкой зрения?
0: Есть, да, конечно, поэтому они закрыли мой YouTube-канал, поэтому меня поставили под санкцию. Если, понимаете, если у меня не были влияния, они это не сделали. Нет, они боятся, потому что, например, я бывший офицер, французский офицер, я через самый известный офицерский академии, и меня слушают французские армии. Понимаете, что в сухопутные войске, например, может быть 85-90% офицеров, они за Россию. Поэтому у режима во Франции большая проблема, что их идеология, она не работает с армией. И потому и не просто так, тоже в университете там люди, которые реально интересуют, которые имеют идею по этому поводу, они за мной.
1: 7373948, телефон прямого эфира. Снова наушники, прошу вас, здравствуйте.
6: Добрый день. Подскажите, вот все-таки, думаю, неспроста Франция ухватилась за Украину, да, наверняка какой-то крупный бизнес вложил огромные деньги в Украине, в какие-то предприятия и так далее. Есть ли какие-то конкретные примеры, может быть, подскажет, да, вот гость?
1: Что вы знаете об этом? Это не единственный вопрос на эту тему. Например, вот 534-й иначе формулирует, что Франция забыла на Украине. Мол, Украина — это зона влияния России. А вообще, вот представим себе ситуацию, вот говорят, Украина — это не Украина, а зона влияния России. Как вот на это во Франции смотрят? Начнем с этого.
0: Франция, французский интерес в России, в Украине очень мало. Даже в 2014 году у нас были объемы торгов с Украиной типа 1 миллиард евро, когда у нас были с Россией 21 миллиард, по-моему. Поэтому у нас нет интереса ни в Черное море, ни на Украину. Но правда, что, например, если возьмите во Франции крупнейший телеканал, называется LCI, там хозяин – это группа Буйги, и они сейчас переговорят, чтобы перестроить после войны, после СВО на Украину. И поэтому у них, они постоянные гости, которые даже грубые русофобские выступления. Но сейчас проблема то, что даже это не французский интерес, это Франция, французские правительства не работают для Франции. Поэтому у немца есть свой проект, у Польши есть свой проект. Проект – это вот эта инициатива, Третье море и так далее. У Германии всегда хотел там контролировать Middle Europa. США хочет использовать Украину как антироссия. У всей есть свой интерес по геополитике, по бизнесу. Но, я только что говорил.
1: Франция вроде бы собирается стать лидером Европы.
0: Нет.
1: Почему нет?
0: Ну, потому что деньги у нас нет, и никто не хочет, никто нас не слышит. Будущее Франции — это быть независимо, нейтральное, не следить за...
1: И снова наушники. 7373948. Слушаем вас.
7: Добрый день, Сергей Алексеевич.
1: Прошу.
7: Короткий вопрос. Как вы оцениваете авторитет Макрона среди французских военнослужащих? Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, конечно, у нас, как в России, армия, в принципе, не дает свое мнение. Но я могу сказать, потому что у меня еще раз друг, мои друзья сейчас, с кем я служил, они еще в армии.
1: Вы думаете, они не боятся говорить с вами честно?
0: Ну, они очень аккуратные это делают, очень аккуратные. Но все, с кем я могу обсуждать, они меня, специально что касается сухопутных войск, они 85% за Россию. Потом флот, это чуть-чуть другой, это 50-50. И потом ВВС, это 80 против России, 25. Ну, потому что они только знают НАТО. Это молодая армия, поэтому... что плохо, это... Макрон сделал что-то новое, которое никогда не сделали, это что главный штаб, он сейчас как представитель Макрона. Раньше у нас, более-менее как в России, что очень редко слушает, что думает главный штаб французской армии, что он дает свое мнение очень конкретное, очень... А вот сейчас, каждую неделю он почти дает свое мнение, что вот Макрон прав, что да, Россия — это враг номер один, что та-та-та-та-та-та. Поэтому это что-то новое, и мне очень жаль, потому что французы начинают уже не уважать армия, как раньше они уважали. Это все виноват Макрона, конечно.
1: Вы упомянули французские проблемы с мигрантами. Виталий пишет, подождите, то есть вы не видите, как здесь есть проблемы с мигрантами, у нас, как пишет, есть котельники. Или это разные масштабы, или как?
0: Да, это разные масштабы.
1: Почему? Объясните.
0: Ну, объемы. Идите в Париже, там... Сам посмотрите, прилетаете Шарль де Голль один, и тогда уже такой вопрос не будет. Вы не можете сравнивать, что происходит во Франции, что происходит...
1: Тогда, получается, здесь преувеличивают проблемы с мигрантами?
0: Есть тоже большая разница. Я только что там увидел, там на улице, ну, как обычно, там на электрический велосипед, мигрант, который работает как реальный, простите, как раб. А у нас мигрант идут во Франции, чтобы получить социальный пакет. Они не идут работать.
1: То есть, с вашей точки зрения, местные здесь преувеличивают проблему?
0: И это цель, которую организовали неолиберальные олигархии, что французский народ слишком неконтролирован, поэтому надо его менять. Надо его отправить там население из Африки, там, и который будет типа уничтожать душу наше население. И, к сожалению, есть районы, где это уже работает, где уже французы нет.
1: Слушайте, ну, как вы понимаете, наши проблемы нам ближе, поэтому 724-й во Франции, все мигранты рядом с Парижем, а у нас по всей территории.
0: Нет, крупнейший город, Марсель. Даже больше в Марселе, под Марселе, чем в Париже, чем под Парижем. Поэтому, нет, все крупнейшие города, они... И сейчас я тоже верю от правительства, что их отправить везде. Даже сейчас маленькие города, маленькие деревья, там, они начинают там двигаться туда. Это есть реальная воля от государства, от вот этой глобалистической элит нас... утонуть под это движение.
1: Но обычно в таких случаях ведь говорят, просто как бы местного населения не хватает в какой-то момент для развития экономики. Это не так разве работает?
0: Нет. Это правда в России, это неправда во Франции. У нас безработный там очень большой уровень, поэтому работа есть. И, как это население и рабочие силы есть во Франции.
1: Ну хватает. И последнее. Да, тогда последнее у нас.
0: Люди еще... Люди не идут во Францию, чтобы работать. Они идут, потому что даже если вы нелегальные, вы имеете права по социальной помощи, по жилью, там, даже когда у французских граждан живут на улице.
1: Местах, я понял. Да. Совсем коротко скажите, а то Виталий говорит, у меня диссонанс. Получается, за русских армия, люди хотят с Россией взаимодействовать, но при этом 21-й пакет санкций, значит, разрабатывают, европейские граждане ходят на выборы, ходят на митинги, все работает. Он не понимает, как тогда...
0: Ну, понимаете, я не знаю, как это будет распаться, но так это будет, потому что систем пока держить, вот почему вот это третье агентство не убрало второе А, потому что все понимают, что если Франция есть крах, это все системы, которые падают. И вот это глобалистический...
1: То есть этот диссонанс будет увеличиваться дальше?
0: Да. И, Макрон, он будет продолжать угрожать России, пока он президент, еще год надо держать.
1: Программа «Умные парни». С нами сегодня был французский политический аналитик Ксавье Марок. Ксавье, я благодарю вас.
0: Спасибо большое.
2: Восемьдесят первая годовщина победы в Великой Отечественной войне. День Победы – главный праздник в России. А что думают иностранцы о победе советского народа над нацизмом? Как чтут память о тех событиях в их странах? И почему особенно сейчас важно сохранять память о войне? Колумбийский журналист Маргарита Кальдерон.
8: Я, поскольку из Колумбии, и у нас в Колумбии, вообще в Латинской Америке, учат, что это не называется Великая Отечественная война, это называется всегда Вторая мировая война. Поэтому как-то вот считается, и так учат в учебниках, в школе, в истории, везде так принято, думал, что пока США не наступили уже в войну, в ход войны, то она не прекратилась. То есть участие СССР, да, память о только погибших, подвиге советского народа, к сожалению, не говорит. И вот это идет не только в официальной истории, которую нам рассказывают, а в общем, в Голливуде, да, все фильмы, все всегда говорят о каком-то, не знаю, о каком-то подвиге американских солдатов, которые вошли и все вот это закончили. Пока они не вошли, говорят, да, то это не закончили. Но могу сказать, что за последние, не знаю, 10 лет, может, последние 5 лет особенно, Россия делала вот такую уже немножко другую работу, да, и вот СМИ, российские СМИ, да, как, например, RT, вот эти все каналы на Телеграме, делают очень хорошую задачу, да, и немножко это стало меняться, то есть уже больше и больше людей понимают о том, что вот на самом деле было. Поэтому вот работа российских СМИ за последние годы очень важна и очень полезна была. когда уже люди понимают, да, и знают о том, что было столько погибших, да, не только еврейского народа, не только цыган, ну, даже про цыган тоже не говорят, а столько советских жертв, это вот многие начинают понимать, что, ну, как бы манипулировали историю и хотели поставить США как бы на первом месте, и все это забылось о том, что было на самом деле. Сохранять память о войне – это очень важно для всех народов мира, потому что, к сожалению, идеология фашизма – это идеология, которая возрождается постоянно, время от времени. В Латинской Америке вот период холодной войны был такой период, когда у нас война была не холодная. Мы страдали от как бы, перемещения всех этих идей фашизма в наши страны. Репрессия, диктатура и всякое такое. Поэтому вот это было на самом деле фашизм, только под другой маской. Поэтому вот этот вопрос всегда актуальный, тем более, когда в Европе пытаются снова и снова возрождать это, и это всегда всплывает по всему миру. И помнить, знать, что, как на самом деле все это было, что фашистская Германия хотела не просто расширяться, не просто захватить территории, а они хотели истреблять все народы, славянских народов, русских, и всех, кто не как они. И это надо помнить и как-то вот нести. Прямо, не знаю, писал это себе, не знаю, на лице, во лбе, чтобы никогда об этом не забыть.
2: 81 год великому подвигу. 81 год великой победе.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 10 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИД России выступил с призывом к властям зарубежных стран эвакуировать дипломатов из Киева. Это следует сделать на случай попыток Украины сорвать празднование 9 мая в Москве, пояснила Мария Захарова. Официальный представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что 4 мая Министерство обороны России опубликовало заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы. Захарова призвала отнестись с максимальной ответственностью к этому сообщению и обеспечить эвакуацию персонала диппредставительств и граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами России ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Силы ПВО в течение 13 часов сбили 46 украинских беспилотников. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 21.00 по Москве. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской и Ростовской областями, Краснодарским краем и Адыгеей. От ведомства информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Николя Саркози получил УДО по делу о тратах на избирательную кампанию в 2012 году. Бывший президент Франции не будет носить электронный браслет, с которым должен был проходить 6 месяцев реального срока. Такие данные со ссылкой на апелляционный суд Парижа приводит RTL. Инстанция удовлетворила ходатайство Саркози о смягчении порядка исполнения наказания. В ноябре прошлого года кассационный суд подтвердил вынесенный политику приговор. 6 месяцев условный, столько же с электронным браслетом, а также штраф в размере 3750 евро. Согласно обвинению, бывший президент Франции потратил на свою кампанию в 2012 году 42,7 миллиона евро, тогда как разрешенная сумма 22,5 миллиона евро. Аэрофлот запретил провоз более 2 пауэрбанков. Их нельзя сдать в багаж и заряжать на борту. Запрещено использование аккумуляторов для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки. Размещать их можно только в кармане или под сиденьем кресла, сообщили в пресс-службе перевозчика. Отмечается, что если содержание лития в пауэрбанке выше 2 граммов, но ниже 8, то оно допускается к перевозке только с согласия компании. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
10: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
10: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
10: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
10: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
12: Каждое воскресенье после 17 часов.
4: Гость в студии.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
14: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
13: а российский футбол продолжает удивлять,
14: мы это обсуждаем вместе с вами.
15: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Внимание! «Говорит Москва».
17: 94,8.
18: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Восемь часов 9 минут, среда, май, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все!

Добрейшего утреца, пишет Супер П. С праздником Георгия Победоносца, пишет Алло. До поражения центра Киева осталось 3 дня, пишет Алекс Поляков. Клоуны-опричники Зеленского атакуют нелепыми провокациями шамана Соловьева. И, походу, вчерашний утренний эфир «Говорит Москва», пишет Дело Техники. Ну-ка, рассказывайте, что, как они атакуют эти, что делают? Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Эд Боро. Так, Алексей, приветствую, пишет Игорь. Да, спасибо большое. Какое удивительное перемирие, пишет Мышел. Ну, какое перемирие? Со стороны нашего врага, ну, я бы не ждал каких-то гуманитарных действий со стороны нашего врага, откровенно говоря. Вот. Другое дело, что мы можем показывать наши настроения и наше понимание тех или иных событий и наше отношение к тем или иным датам и говорить, что вот мы объявляем перемирие, вы можете это принимать, можете это не принимать, но если вы нарушите это перемирие, объявленное нами, то кара будет жестокой. Все. Доброе утро, пишет Алексей, доброе утро. Трамп и компания продолжают зарабатывать на бирже, играя с новостями, открытием-закрытием Армуза, пишет Уна Бабенту. Конечно, да много кто продолжает зарабатывать, но как много людей продолжают на этом терять деньги, беднеть, вот самое интересное. Ведь когда на рынке кто-то зарабатывает, это значит, что кто-то теряет, правильно? Ну, это же логично. Оно же из ниоткуда-то не берется. Это значит, кто-то где-то прогорел, кто-то где-то что-то продал, а кто-то на этом заработал. Ну, в смысле, невыгодно продал. Так, наш слоняра Фица не едет на парад, а ты говорил, пишет Модстер. А что такое, застращали его в итоге или что случилось? Расскажите, пожалуйста, Модстер. Пишу вам в Макс, но такое ощущение, что вы не читаете. Ну, естественно, если я только сейчас начал читать до этого, ваше ощущение было справедливое, я не читал. Показывают одну галочку, а когда прочитано, то вроде две должно быть. Не ориентируйтесь на галочки, дорогие друзья, потому что когда вы пишете в бот, вы пишете в бот. Там никто не сидит и не смотрит ваши сообщения, но этот бот перекидывает эти сообщения к нам сюда в компьютер. И из этого компьютера мы его уже читаем, понимаете? Тут не ориентируйтесь там на галочки, прочитано, не прочитано. Все, написали в бот, говорит МСК-бот в Макс, все, оно, считай, здесь. Если, конечно, вас не заблокировали, такое может быть. Какой смысл бить ракетами по центру Киева, пишет Александр. Ну как, Александр, уничтожение политических и военных центров украинских, все. Вот смысл. Ну, а какой смысл Зеленскому так радостно ходить и выпендриваться? Вот какой смысл в этом? Кто-то может объяснить? Давайте даже так вот. Я уверен, что с вами никто не будет вести диалог в таком ключе. Давайте я попробую вести диалог в таком ключе. Я уверен, что никто не будет. Все будут сразу объяснять вам, какой в этом смысл и так далее. Смотрите, какой смысл бить по центру Киева? А какой смысл не бить? Все. Вот видите, и теперь гораздо удобнее мы можем побеседовать на эту тему, да? Правда же? Ну вот давайте так. То есть не воспримите это как провокацию, а воспримите это как предложение к диалогу такое, да? Приглашение к диалогу. Я вот говорю, а какой смысл не бить? Вот вы говорите, какой смысл бить? Я говорю, а какой смысл не бить? Вы говорите, ну какой смысл снести с лица земли банку? Я говорю, а какой смысл ее оставлять? Ну вот зачем она? Вот правда. Но какой смысл Зеленского в труху? Я говорю, а какой смысл не в труху? Зачем он нужен? Вот зачем нужен Зеленский? Кто-то может объяснить? Я не знаю зачем. Злить нас? Не знаю зачем. Какой смысл? Чтобы не было. Ну о чем, ракету жалко, что ли? Я не понимаю, пишет Александр. «Бить и только бить — это самое лучшее решение», — пишет Александр. «Он неприкосновенен», — пишет Александр. «Почему неприкосновенен?» «Пусть будет прикосновенен». «Почему он неприкосновенен?» «Потому что когда-то за него попросил предыдущий премьер-министр Израиля, что ли?» «Ну, я не понимаю». «Пусть будет прикосновенен». «Чего это он неприкосновенен?»
ездит что-то везде, улыбается, довольный, угрожает нам. Говорит, 9 мая перемирия не будет никакого, у нас выходных нет, рисуется. Может, дать ему разок по башке? Ну, а чё нет? Почему нет? Ну, почему нет? Ну, почему он пакует людей на фронт? Мы же видим, как он это делает, в каком количестве и как это делается на Украине. Мы же видим, как издеваются над людьми. Видим, видим. По нам бьет, бьет. А чего ему не дать по башке? Почему нет? Why not? Вот есть же такое, да? Ну, почему нет? Кто-то может объяснить? Никто не может объяснить. Ну вот, не, ну кто-то может объяснить, конечно. Ну вот гуманитарные соображения, я так понял, все-таки исходя из всего того, что мы обсуждали, слышали и читали. Гуманитарные соображения. Согласен, согласен. Ну это же получается так-то по гуманитарным соображениям вообще тогда, может быть, и не бить никуда и никак, потому что, ну, а вдруг что-то случится? То есть, ну, так, такая вот ситуация. Поэтому по гуманитарным соображениям правильно всех предупредить, заранее сказать, дорогие друзья, мы вас всех хороших, там кто, не знаю, зачем вы там находитесь, но вы там есть хорошие, ну, допустим, это наша разведка какая-нибудь там, может быть такое? Мы говорим, 3 дня, да? Придумайте, почему вы приболели, почему вам надо выехать куда-то там подальше, и от центра Киева удалитесь. Ребята, все, кто так или иначе наши там есть, удалитесь из центра Киева. Откуда? Куда-то в другое место. Да, там, не знаю, там за грибами поехал. Вот. Дел не в проворот. Дел не в проворот. И все. И что-то надо придумать. С собакой пошел гулять. И идите от центра Киева как можно дальше. Вот и все. Вот гуманитарное соображение. Нет? А может быть, новый будет умнее и злее, пишет Александр. Так и по нему дать. Почему нет? Что такое, я не понимаю, почему нет? Вот сегодня я буду вас пытать, да? То есть вы обычно мне задаете эти вопросы, и я нахожу эти умные ответы, наверное, умные, на ваши эти каверзные вопросы. Давайте наоборот. Это намного удобнее для меня. Почему? Потому что мне не приходится придумывать, почему нет. Вот. Я просто говорю, почему да. Почему да, я вам скажу легко. Вот почему нет, это сложно. Вот придумывайте вы, ломайте голову. Вот убедите меня в том, что не надо бить по центру Киева. Вот как, какие ваши будут доказательства? Давайте, вот сегодня так попробуем. Да? Зачем бить по центру Киева? Ну, во-первых, это красиво, пишет Супер П. Да думаю, что большинство жителей Украины будут только рады, если мы ударим по Банковой, пишет Дмитрий. И я так думаю. Я так думаю. Вся вот эта вот шушера, которая их в плену держит, по ней прям дать разок, и все, и никто не расстроится. Но, в всяком случае, я слышал, что удары по ТЦК вызывали восторг. Почему нет? Почему только по центру? Почему не весь Киев, пишет Мышел? Ну, наверное, имеется в виду центры принятия решений.

Да, пишет В. Да, но там с центром Лондона сложности. НАТО, ядерное оружие, вот эти все беды. А смысл бить, потом за наш счет восстанавливать, пишет Юрий Р. Почему за наш счет восстанавливать? Не надо за наш счет ничего нигде восстанавливать никогда. Тем более, что там есть разные здания, некоторые из которых вообще не требуется восстанавливать, потому что не надо было их даже и строить. Там есть приятные здания, а есть не очень приятные здания. Почему надо очень сильно стараться их сохранить? Для чего? То есть, не совсем понимаю. Все равно по итогу у них все развалится, они все посносят. Посмотрите. Ну вот, отношение к памятникам видели, видели. Отношение к дорогам видели, видели. Отношение к воинским захоронениям видели, видели. Они же все сносят все равно. Они все равно ломают. Где они что строят? Ну где? Ну покажите, где великая стройка? Какой-то мост они построили, что-нибудь они сделали. Какую-нибудь, может, там дамбу они возвели. Нет, они все ломают все равно. Они все равно превращают в мусор, в труху. Уничтожают все. Ну и в чем проблема-то? А, мы же там вроде не били, потому что там Киевская лавра, и она может пострадать, пишет Роман. Может пострадать, еще что-то может пострадать, но, с другой стороны, посмотрите их отношение к нашим религиозным сооружениям, посмотрите, что они с ними делают. Посмотрите, они там поварские шоу снимают, помните? Ну вот мы же это все показывали. Шабаши какие-то устраивают в церквях в наших, оскверняют их, наши храмы. Да, какие-то рок-концерты у них там, у этих уродов. Ну, серьезно. То есть они оскверняют все. Все равно Киев вернется в состав России, а вот Лондон вряд ли, пишет В. Да не дай бог вернется какой-то Лондон в состав России. Не надо никогда возвращать Лондон в состав России. Даже если он никогда в составе России не был. Я правильно понимаю, вы сейчас с иронией обсуждаете нанесение ракетных ударов по столицам других стран, где живут мирные люди, пишет Александр Еременко. Абсолютно верно, Александр, потому что вы написали мне сообщение. Сначала в Макс, теперь почему-то перешли в Телеграм. У вас это, начали прыгать вы из одного ресурса в другой. Вот, потому что вы написали сообщение. Какой смысл наносить удары? А я решил, что объяснять, какой смысл в этом, ну, наверное, ну, долго и не нужно. И вот решил у вас спросить, а какой смысл не бить? А вы мне так и не ответили. А дальше вы мне стали задавать уточняющие вопросы по типу, знаете, вот, ну, много видео есть таких в интернете, по типу, иди отсюда. А, ты чё? Иди, давай, давай, иди, ты чё? Давай отойдем, я не буду с тобой отходить. Нет, давай отойдем, давай, иди, вали, вали отсюда, ты чё? Ну, вы не видели такое видео? И цветы с моей забери, там, вот не видели? Цветочный там. Но я не про вас, Александр, не примите как оскорбление, но я к тому, что вы начинаете задавать мне уточняющие вопросы, которые, ну, не нужны, потому что, ну, очевидно. Это вы сейчас обсуждаете смысл удара, вот, а почему бы нет? Почему бы не бахнуть? Да, вот я именно это сейчас и делаю. Более того, с вашего посыла это все началось. То есть вы мне предложили вам доказать смысл нанесения удара, а я вам предложил доказать смысл не нанесения ударов. Пожалуйста, вот, излагайте, как бы раскройте себя как автор, как аналитик. Понимаете, в чем дело? Я же ведь годами что-то говорю в эфире, говорю, и я же знаю весь этот, ну, фишку, я знаю этот прием со стороны некоторых радиослушателей. Он заключается в том, чтобы задать какой-то такой вот радикальный вопрос, типа, я сейчас его в тупик поставлю, и он будет здесь рассказывать, какие есть смыслы нанесения ударов там по центру там этого Киева, а я буду ему говорить о том, что там гуманитарная история, еще какая-нибудь, я буду таким вот великим гуманным человеком, а он вот в эфире покажет свою вурдалачью сущность, понимаешь? Да не буду, зачем? Буду скрывать тщательно. Тщательно буду скрывать. Сразу надо было бахать по тому же Жешеву, пишет Александр. Ну, другой, ну, Александр. А Алекмандр, кстати, у вас подписано почему-то. Буква какая-то странная. Алекмандр. Хотя, с другой стороны, может быть, имена бывают разные. Может быть, это моя необразованность просто мне, ну, я не знаю, такое имя, допустим, да? А может, и Алекмандр. Алекмандр, уважаемый. Сразу надо было, это здорово. Ну, как вы понимаете, надо и есть возможность, это разные вещи. Да?
Много систем ПВО разнообразных, американских и не только.

0: только было в Киеве в особенности, ну и вообще на Украине, в частности. Хотя вроде как бы наоборот надо было сказать, но без разницы. Мы систем ПВО выбивали и таки выбили, судя по всему. Теперь у нас есть все возможности. Все возможности. Да, я понимаю, что можно было просто орешником, но это слишком. Но вот это уже будет сложно, понимаете, проконтролировать объемы поражения. То есть, насколько я понимаю, орешник это слишком. Поэтому, вероятно, речь идет не об орешнике, как я понимаю, предполагаю. То есть, точные удары, точные. А не так, чтобы прям накрыть несколько кварталов. Это так, о таком не говорится. Да ничего не будет, как всегда, пишет Вячеслав. Вячеслав хитер по-настоящему. Вот кто-то подумал, наверное, что я изворотливый и хитрый, но Вячеслав еще более изворотливый и хитрый. Он провоцирует на удары рассказами о том, что ничего не будет. А мы ему должны теперь доказывать, что все будет. Или мы ему должны говорить: нет, Вячеслав, может и не будет, а зачем? И вот это вот все. А все, а Вячеслав будет сидеть и такое: да не, все понятно. Дальше что-нибудь он нам напишет про какие-нибудь красные линии, еще какие-нибудь линии. Потом он нам напишет, как ему смешно видеть заявление МИДа или Министерства обороны, и все в таком духе. А мы будем грудью закрывать родные, любимые наши внешнеполитическое и военное ведомство, говорить, что Вячеслав провокатор и негодяй, и ЦИПСО, а он нам будет доказывать, что он не ЦИПСО, а он на самом деле патриот. А потом кто-нибудь напишет про какие-нибудь Z-каналы, которые где-нибудь заблокировали, и что такое. Потом какой-нибудь тип расскажет нам о том, что Зюганов пообещал в сентябре-февраль. Ну, я все так вот заранее примерно предполагаю. Хотите, мы можем еще раз сходить в этот ад информационный вместе с вами. Нужно вам это или нет? А что, сегодня снова не доходит сообщение, пишет Нигматуллин. Доходит! Вы не поверите, хотя вы поверите, Нигматуллин, я знаю, вы наш постоянный слушатель, и с вами радостно общаться на самом деле. Вчера так много и так долго делали скорбные лица некоторые люди, в том числе и некоторые люди, работающие в СМИ, с которыми я встретился по пути, о том, что как дела? Ну, как дела? Думаю, боже мой, у человека что-то случилось. Я говорю, что такое? Ну вот, не ловит.
1: Не ловит интернет.
0: Ну, я так не стал уж делать, я говорю, крепитесь, крепитесь. Как же вы эти два часа, ну ладно, три часа без интернета. Ребята, смогли?
1: Ну чего, таксисты, во вкусные точки заказы поймали все-таки себе или нет? А? Ребята справились.
0: Ой, надеюсь, что получилось.
1: Как же без интернета-то?
0: Расскажите лучше про приготовление яичницы на медленном огне, пишет Женя. Женя, если готовить яичницу на медленном огне, она будет очень аккуратная, но не всегда вкусная. Поэтому все-таки не самый медленный огонь выбирайте. Она тогда будет вкуснее.
1: Боже, мы еле выжили, пишет Роман Попов. Да, ни кофе не заказать, с такси проблема. Не мог перевести в банки через СМС мои миллиарды. Не мог никак.
0: А потом просто Минцифры вышли и сказали, все ограничения сняты. Они вводились в связи с, значит, мерами безопасности. И все.
1: Но, тем не менее, даже после этой новости все равно уже ж были сняты видео во вкусной точке, ты понимаешь, и таксистами. И же, как же не выложить-то этих таксистов-то? Как же нам всем не пострадать? Как же нам всем не пошутить-то по этому поводу? Ой.
0: Вот, ну ладно, хорошо, молодцы. Справились мы, ребята. А? Фронтовики Великой Отечественной войны нами бы гордились. Как мы, а? Эти лишения перенесли, эх! Знали бы наши прадеды и прапрадеды, как мы претерпели с этим интернетом вчера, эх, ребята! Ну, слушайте, ну мы стальные тут в этом городе. Мы просто стальные, а? Мы просто колоссы офисные, а? Вот это мощь, вот это мы силу духа продемонстрировали вчера. Мы почти не жаловались. Это мелочи то, что как мы жаловались. Почти даже не жаловались. Доброго утра, пишет Серега. И вам доброе утро, Сергей. Да, ой, Александр, это очень жесткая шутка, жесткий сарказм с вашей стороны. Это вам не блокада, написал Александр. Ну, имея в виду, конечно, в саркастическом ключе тот факт, что, конечно, сегодня люди, ну, крайне нетерпимы к каким-то таким вещам, очевидно, понятным. И это ни в какое сравнение не идет с теми тяготами, которые выпали когда-то на долю тех людей, которые жили и побеждали в нашей стране, она, правда, по-другому тогда называлась. Я уж не буду говорить о тех городах, которые сегодня в приграничье находятся, да? 8.30 новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
3: 22.30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп сообщил об очень хороших переговорах с Ираном за последние 24 часа. Президент США указал на высокую вероятность заключения сделки с Исламской Республикой. С таким заявлением американский лидер выступил во время общения с журналистами в овальном кабинете. При этом глава Белого дома подчеркнул, что не устанавливает крайнего срока в переговорах с Тегераном. Россия потребовала от Германии отменить запрет на демонстрацию символов Победы. С таким заявлением выступили в дипмиссии нашей страны. Настоятельно требуем от немецкой стороны отменить запрет на их демонстрацию и восстановить историческую справедливость, официально признав преступление Третьего Рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза, отметили дипломаты. В Берлине введен запрет на демонстрацию на советских воинских мемориалах флагов России и символики, связанные с Днем Победы. Он будет действовать 8 и 9 мая. Посольство России сочло его необоснованным. «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча, прошедшая на столичной «Лукойл-арене», завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на 10-й минуте забил Руслан Литвинов. В суперфинале московский «Спартак» сыграет с победителем матча между Краснодаром и столичным «Динамо». Первая встреча финала пути РПЛ завершилась со счетом 0-0. Ответная игра состоится 7 мая в Краснодаре. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники». Финские предприниматели рассчитывают на скорое открытие границы с Россией. Речь, в частности, идет о бизнесменах из города Иматра, который расположен в 6 километрах от пропускного пункта. Его мэр рассказал телерадиовещательной корпорации «Уля», что знает о компаниях, которые готовятся к возобновлению работы КПП, но не стал раскрывать их название. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению властей республики в 2023 году из-за роста неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвинили Москву в якобы нецеленаправленной отправке просителей убежища к границе. В МИДе России отвергли эти утверждения, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы!
7: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там! И будьте здоровы!
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
2: Право знать. Говорит Москва.
8: Повтор лучшего.
0: А 8:34 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. Вы еще с 1812 годом сравните нынешние ограничения интернета. Каждое время диктует свои условия и требования. То, без чего обходились еще 30 лет назад, сейчас необходимость, и люди изменились, пишет Сергей. Вот, Александр вам как раз, Сергей, пишет. Каждому орден героя интернета, каждому пережившему ограничения. Орден героя интернета. Конечно, все, Сергей, спасибо большое, что подсказали, что нельзя сравнивать с 1812 годом, и люди изменились. Зато как вчера люди общались без наушников-то, здоровались друг с другом, собак обсуждали, слушали птичек, ветер в листьях, вот это вот все. И, похоже, даже никто не умер, пишет RTV. Да, но это как было, это правильно? Интернет отключили, все такие: а что, внешний мир, люди, здравствуйте, до свидания, а вы как? О, да, и тут же объявление Минцифры: интернет восстановлен, включен, и прям наушники в уши, телефоны. Вы вообще видели людей в общественном транспорте? Вы вообще их видели? Не, я понимаю, что раньше просто в книжки упирались многие, да, но это как бы нормальная история. Просто все в телефон. Я подсматриваю, что там делать в телефоне. Ну как, не специально подсматриваю, просто иногда вот заходишь, видно, что люди в основном шарики какие-то лопают, сидят. Шарики вот эти вот. Еще некоторые, почему особенно интересно становится, ты сидишь, просто сидишь, ну, в метро едешь. Новые вагоны хорошие, они достаточно бесшумные. И рядом просто бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк. Ты думаешь, ты чё? Вот, а что, нельзя отключить звук вот в своих этих бульках? И все, и он может вот полчаса булькать. Ты с ним сидишь полчаса, он полчаса булькает. Будешь час сидеть рядом, будет час булькать. Бульк, бульк, бульк, бульк. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот интересно было посмотреть ваше экранное время, ребята. Чем вы там занимаетесь? Какие вы ресурсы используете? Ну, просто интересно. Сами можете посмотреть, рассказать? Чем там занимаетесь в интернетах-то? Так, историю браузеров гляньте. Расскажите, что там делаете-то? Так, ну, так просто интересно. То есть, вот, я понимаю, что много полезных вещей, но мне просто интересно, сколько времени действительно вы изучаете полезные вещи, а сколько времени вы листаете ленты разнообразные, где 15-секундные «А, чё, а ты чё, там вот это вот все. Вот эти вот короткие ролики, как кто-то кому-то дал в морду. Вы скажете: у меня таких роликов нет, это у вас, Алексей, такой запрос. Да. Я, может быть, мне нравится, может быть, вот это все смотреть. А ты чё, а ты чё, а ты чё, ну-ка стой, куда он прёт, ща я ему... Окно открывается, это, ну куда ты едешь? Ну что ты, ну что ты, остановись, я ж полицию вызову. Да? Для бульков iPhone за 200 тысяч и не нужен, пишет Александр. Ну как не нужен, а как тогда люди узнают, что ты состоятельный, успешный? Если у тебя не iPhone за 200 тысяч. Как все узнают, что ты состоятельный и успешный? Да это ладно, один товарищ в сауне фитнес-клуба со звуком сидел, сначала ролики смотрел, а потом голосовые начал слушать и отвечать на них. Forgotten говорит, да. Но есть такие люди, которые прямо идут и по видеосвязи с кем-то разговаривают. Вот клянусь, вот так вот несет и по видеосвязи. А еще, когда булькает, попробуй сделать замечание. Такое услышишь, пишет какой-нибудь огонь. Да я же не смертник еще замечания людям делать. Не-не, вот это вот... спасибо большое. Зачем мне это нужно? Я ищу новые компоненты для своего велика, пишет Роман. Алексей, скажи, вы скучаете по своему велосипеду? Вы раньше регулярно рассказывали историю кражи. И смайлик добавил. Ну, как сказать, скучаю ли я по велосипеду? Я вам отвечу откровенно, Роман. Нет, по велосипеду я не скучаю, потому что это кусок железки. Было ли обидно, что украли? Да, это было крайне неприятно, что украли. Все-таки, когда у тебя что-то крадут, это крайне неприятно. И хочется тех людей, которые украли, наказать. Ну, судя по всему, только тебе хочется это сделать, а всем остальным наплевать абсолютно. Как только я это понял, что возмездие здесь, ну, не самая лучшая вещь. Месть ни к чему хорошему не приводит и все такое, и можно просто не париться. Думаю ли я иногда взять себе велосипед и, ну, чтобы кататься на нем? Иногда подумываю, иногда посматриваю. Есть ли хорошие велосипеды? Есть разнообразные, по разной цене. Скучаю ли я по велосипеду? Одушевляю ли я этот предмет? Ноу. Нет, прошли те времена, когда я одушевлял автомобили, велосипеды, еще какой-нибудь хлам ненужный. Это все чепуха, это пыль все абсолютная. Серьезно говорю. Конечно, когда это чепуха качественная и дорогостоящая и приятная, это всегда хорошо. Да, я согласен с вами. Если вы спросите меня, какую бы я себе чепуху развлекательную хотел, я вот думаю, что я бы хотел себе мастерскую. Разнообразную. Чтобы я там мог бы, допустим, ковыряться с определенной техникой, ну, в основном так вот механические какие-то воздействия производить. Сегодня с утра, вот, прогуливаясь, я даже подумал, а может быть, научиться, ну, малярке. Ну, в смысле, автомобильной вот этой теме. Ну, чисто для себя. Но это цех нужен свой. Дороговато, наверное, свой-то, да? И вот, ну, хотелось бы такое, какой-то вот гараж большой, наверное, да, чтобы можно было таким образом проводить время. Что-то там поковыряться с хорошим инструментом. Единственное, да, единственное, с хорошим инструментом. Потому что если нет инструмента, это все дрянь полная. Этим вообще ни в коем случае никогда не надо заниматься. Это просто убить руки, время, вспотеть в грязище в этой... невозможно, невыносимое занятие. Нет, а вот такое, чтобы в удовольствие, чтобы с инструментом хорошим, чтобы вот это все... Чтобы все... О, это же интересно. Но для этого нужно пространство какое-то. В городе этим заниматься, ну, такое себе. Я видел, ребята некоторые на парковках и занимаются этим, там, подземных, еще где-то. Ну, нет, это все отстой полный. Темно, неудобно, еще что-нибудь прольется, какое-нибудь масло. Нет, все дрянь, все дрянь. А вот если бы своя мастерская... Это интересно, и такое я приветствую, такое я люблю. Мне кажется, что это тот самый дофамин, о котором все время говорят, тот самый долгий, сложный дофамин, да, а не вот этот вот из разряда посмотрел ролик, посмотрел то, поржал, посидел, или там еще что-нибудь, вот, еще что-нибудь не то, что вы подумали. Ну вот посмотрел, и все. Вот это все листание лент, вот весь интернет. Нет от него на самом деле радости. Дрянь же. Вот давайте честно. Вот честно, смотрите. Вы смотрите разные экспертные ролики. Ну, типа там, экспертная программа. Унылая же дрянь это все. Ну, невозможно это все смотреть. Какие-то сидят люди, что-то рассказывают про то, как тебе надо наладить сон там, как еще чего-нибудь там, питание. Прописные истины. По часу раскатывают, разные лица меняются, столы, микрофоны, но они все ближе и ближе, такое ощущение, что они все снимаются в одном зале, в одном павильоне, просто свет меняют вот этот сзади. Все, это невозможно все смотреть. У всех одинаковые, ублюдочные, абсолютно простите за это слово, заставки. С какими-то фантастически удивленными лицами, машинами, все такое яркое, все такое, ах! Понимаешь, как это? Купите атлетизм стельки, пожалуйста. Ну, может, кто такие стельки китайские видел когда-то? Вот когда тебе надо прям в глаза бросить этой дрянью, вот как песком каким-то в фильме «Кровавый спорт». Вот кто-то бросался, вот такая же ситуация. Невозможно. Дальше. Интервью. Бесконечные интервью кого-то, кто-то, какой-то человек сидит. Обязательно этот хлыщ, который это интервью берет, развалится на этом кресле. А бесконечные какие-то люди интервьюируемые, абсолютно неинтересные, ничего существенного сказать, просто неспособные абсолютно. Ну просто, ну 99%. Хорошо, там что-то можно найти, но 99% какая-то дрянь абсолютно. Что это такое? Зачем это? Непонятно. Кино. Кино. Вот возьмите кино. Господи, это же смотреть невозможно. Это все смотреть невозможно. Это такой тупизм в кубической степени. Просто бредятина. Дальше, литература. Дай бог, ну, понятно, классическая литература, прошедшая проверку временем, это всегда, да, это знак качества. Соответственно, когда ты за это берешься, ты получаешь качественную вещь всегда. Ну, с точки зрения, там, прочтения и своего собственного развития, в том числе психологического развития, как я считаю. Ну, если о художественной литературе идет речь. Но если вдруг так оказалось, что более-менее ты ознакомлен с классической литературой, и вот наступает момент, когда «а чё бы еще почитать?» Ну, это невозможно читать. Ну, это невозможно. Это не стоит просто внимания. Это потраченное впустую время. Ты чувствуешь, что ты как фокус-группа какая-то, которая на тебе проводится эксперимент. Ты должен определить, выживет это во времени или нет. А 99,9 и 9 вообще в периоде не выживет. Дрянь. Дрянь. Невозможно. Читать невозможно. Дальше начинается какие-то вот эти все исполнители. А давайте оценим, какие у них текста. Да какие там текста? Ну, что это за текста? Ну, берешь, вот прям бит убрал в сторону и читаешь. Ну, что это? Ну, это, ну, ужасно. Это катастрофа. Все. Ну, это невозможно читать и невозможно всерьез воспринимать. Потому что это невозможно всерьез воспринимать. Ну, потому что нет там мыслей каких-то уникальных. Ну, их просто нет. Есть какое-то вот пережевывание пережеванного. Ну, и что? Причем в примитивной манере. В чем удовольствие? Невозможно. Спорт. Ой, какой бессмысленный спорт во многом. Есть, конечно, соревнования, которые хочется посмотреть с удовольствием, но в большинстве своем невозможно смотреть. Ну, просто бессмыслица какая-то. Я не понимаю, как люди сохраняют вот этот вот огонь в душе своей, когда они эти смотрят какие-то там соревнования из раза в раз, там, болеют за команду. Да как уже можно за них болеть, уже за эти команды? Ну, уже все, уже невозможно за них болеть. Дальше. Вся эта обвязка вокруг спортивных программ, когда мало того, что ты посмотрел само соревнование, какое-то унылое достаточно, так ты еще должен вокруг него обвязку посмотреть. Где сидят люди, они в какой-то момент решили все сидеть в костюмах. Я не знаю, почему они все решили сидеть в костюмах. Наверное, это очень круто. Это показывает уровень. И вот они все сидят в костюмах, и они все обсуждают, как там, какой ногой он пинал, что-то у него коленка заболела, а там от него жена ушла, не ушла, какое у него настроение, а сколько там этих легионеров, революционеров должно быть. Ой, да это годами одно и то же, ну что это невозможно все. Вообще на фоне реальности это все выглядит насмешкой. Вот на фоне реальности это все выглядит попыткой избежать реальности. Это все выглядит попыткой погрузиться в вымышленные, недостаточно, вот знаете, как в играх говорят, проработанные миры. Ну, это какая-то подмена, подмена жизни реальной. И вот эта подмена везде. Вот хоть ты, вот вы, говорю, соцсети-то некоторые пишут, Инстаграм дрянь. Конечно, Инстаграм дрянь. Конечно, Инстаграм дрянь. Ну что, Фейсбук не дрянь? Дрянь. Ну что, не дрянь, что ли? Да все соцсети дрянь, так или иначе. Ну, сколько там важного вы почерпнули в этих соцсетях? Вот что вам там именно важного, необходимого? То, что вас, ну, информирует и дает вам возможность там от чего-то себя спасти, да, какие-то вещи принять просто и действовать, исходя из этих вещей. Много такого? Да одного телеграм-канала достаточно. Одного. Одного Макс-канала достаточно. Один. И даже одного бывает много, если честно. И вот это все просто лавина, лавина перепостов каких-то. Юмористические программы, которые я смотрю с каменным лицом. Просто с каменным. Я включаю по старой доброй памяти, потому что я очень люблю этот жанр вообще и так далее, юмора. Включил, посмотрел, подумал, зачем? Все. Пошел дальше, как говорится. Дрянь началась с появлением интернета, по факту, и точка, пишет Макс. Наверное, Макс, вы правы, потому что стало очень много вот этого горизонтального контента, то есть творчество, которое фильтровалось. Да? И если уж какой-то человек становился, то он становился потому, что он прошел тысячи фильтров каких-то. Ну, может, не тысячи, может, сотни. Но, тем не менее, он проверку прошел много раз. А сейчас горизонтальное. И вот это горизонтальное, поди найди вот в этом стоге сена эту иголочку. Поди найди там бриллиант вот в этих сточных водах. Это с ума сойти. Это столько через голову, собственную голову, собственные мозги единственные данные в жизни. Пропустить этих помоев надо. Я сочувствую искренне тем, кто это делает. Потому что я один из вас. А? Точка появилась, когда стало вкусно, пишет Тигматуллин. Спасибо за юмор. А получается, что все тлен, надо убрать всю эту мишуру и погрузиться в реальность, с утра и до вечера читать, слушать про новости про СВО, пишет Елена. Нет, Елена, помочь. Сети плести, денежку отправить, письмо написать бойцу, помочь. Понимаете, о чем говорю? О своей семье, о своих близких позаботиться. О людях, которые нуждаются в вашей заботе. Не такие уж вам близкие и семье. Позаботиться. Не обязательно имеется в виду, что вы должны отдать свою жилплощадь, а сами жить там в будке собачьей. Нет. В реальности быть. Не вместе с супергероями в трусах и лосинах побеждать все время какое-то эфемерное зло, которого не существует, как и этих вонючих супергероев. Хотя это, конечно, все прикольно, там, размахивать молотками какими-то, там, крушить здания нью-йоркские. Вот это очень все интересно смотреть было. А так, ну, это невозможно. Вы-то, понимаете, думаю, ладно, спрошу у бездушной машины. Говорю, бездушная машина, что посмотреть? Что-нибудь такое вдохновляющее? Может, какое-то вдохновляющее кино? Там. Вот настоящее вдохновляющее кино. Фильм «Рейд». «Рейд»? Кто-то видел этот фильм? Ну, вот этот зарубежный. Ну, вот это вот опять этот балет, где один тип просто проходит все здание, набитое бандитами, и всех убивает своим каким-то кунг-фу нереальным. Как можно эту чепуху вообще воспринимать за что-то в этой жизни в тот момент, когда ты видел, а ты видел, каждый из нас видел, кадры реального, например, штурма опорника. Ну как эту? Это раз слово пропустим, два слова пропустим, и это слово пропустим. Как эту чепуху, уж простите, сегодня будет много слова чепуха, эту фигню, как ее смотреть? Ее невозможно смотреть. Джон Уик прикольно было смотреть. Сейчас невозможно же смотреть Джон Уик. Это что это такое? Балет там в пиджаках каких-то пуленепробиваемых ходит. Ересь. Ну, ересь. Просто бредятина. Тупость. Какой-то балет непонятный. Что это вообще такое? И там злодей, который... Придет серенький волчок и ухватит за бочок. Какой бочок? Унитазный, что ли? Лучше не рейд, а трип и не... ну понятно. При СССР в душах у людей было умиротворение, поэтому они творили, пишет Николай. Слушайте, СССР без всякой критики, давайте, а вот прямо скажем, со всеми его минусами, все-таки старался в массы двигать культуру. Свою, своеобразную, но культуру. И СССР это был всегда уровень. Советский Союз — это всегда был уровень. Я понимаю, вы мне скажете сейчас про каких-нибудь писателей, которые никому были не нужны, издавались огромными тиражами, потому что они были в Союзе писателей, но их никто никогда не читал и все такое. Потому что в их книгах не было страдания. А если нет страдания, то это не литература, это лего. Я все понимаю. Если нет страдания, это литература. Это не литература, это лего. Но вымышленные страдания ни в какое сравнение не идут с теми страданиями, которые мы сегодня наблюдаем собственными глазами в реальности. И все эти заламывающие руки дамы,
1: И все эти бедные студенты, которые думают о своем праве. Это все о душе, конечно, я понимаю. И это все знак качества, я понимаю. Но даже высокая литература, даже лучшая литература все равно кажется пародией на реальность, на фоне реальности. Ничего сделать с этим невозможно. Это я говорю о литературе, о лучших образцах, о совершенно гениальных вещах, ну, то есть сверхвещах, когда тебе вдруг в голову пришло, там, лет в 60, а не прочитать ли мне какую-нибудь книгу, кроме той синей, вот. Вот эту берешь, любую, Достоевский, Толстой, все, это всегда знак качества, это всегда сделает тебя лучше. Всегда. Но реальность есть реальность. Кстати, отношение Толстого к своей же литературе, ну, так скажем, вот этой светской литературе, назовем ее так, в конце его жизни, обратите на это внимание. У него оно было, ну, такое. Это не значит, что Леша Гудошников может сидеть и критиковать Толстого. Нет, нет, ребят, я не сумасшедший. Я не тот, кто будет выходить и говорить: Толстой, что там Толстой? Вот там один, значит, какой-нибудь коуч в интернете, да? Нет, нет, я не из этих. Я прекрасно понимаю вес людей и качество того материала, который они создавали. Простите за слово «материал». Но реальность, реальность сегодня. Вот я считаю, что вот эти все вещи от попыток побега от реальности, вот, и, на мой взгляд, попытки побега от реальности, они приводят просто к фрустрации в определенный момент. Тебе кажется, что ты убежал, а ты не убежал все равно. Потом посмотрел эту чепуху и думаешь, зачем я только время потратил на эту лабуду всю непонятную. Уж лучше тогда уж хотя бы вымысел какой-то суперкачественный читать или там смотреть. С кино вообще сложно. У нас рубрика «К Дню Победы», потом новости, потом вернемся.
9: Восемьдесят первая годовщина Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – главный праздник в России. А что думают иностранцы о победе советского народа над нацизмом? Как чтут память о тех событиях в их странах? И почему особенно сейчас важно сохранять память о войне? Турецкий журналист Яшар Ниязбаев.
10: Самое главное здесь надо понимать, что для Турции очень сильно отличается вообще и ее участие, и какая-то связь с Великой Отечественной войной. Для них это Вторая мировая война, в которой они старались придерживаться нейтралитета и никоим образом не вмешиваться в эти события. Для нее это просто символическое участие, особенно после 45-го года, в феврале, когда она приняла, можно сказать, участие, понимая, что война окончена. Так как в Турции не было таких потерь, это не была война для Турции, а была лишь такая дипломатическая история балансирования, то для Турции это не такая большая история, как для Советского Союза, как для российских граждан. Турция, она же страна западного блока. Ей в целом эта история, она ее никак не касается. То есть для нее ей ни холодно, ни жарко от того, что американцы сказали, что они сыграли большую роль, что они в целом победили, вот это по словам Трампа и так далее. Но при этом, конечно, в Турции понимают, что если они в целом, ну как бы, будут на это закрывать глаза, исторически это будет, ну, не совсем правильно. Поэтому здесь, ну, Турция, она, ну, можно сказать, к этим заявлениям она индифферентна. И никто никаких громких заявлений по поводу того, что сказала американская сторона, присвоила себе победу, не делает. В турецких школах, безусловно, изучают войну как то, что произошло, как большую трагедию для всего мира. Тем более, это все-таки мировая война. Но не даются в такие подробности, потому что в Турции не было таких потерь для Советского Союза. Это все-таки потери, которые исчисляются десятками миллионов. А для Турции у нее погибли военные, но это погибли те, которые просто охраняли границы вдоль западных своих границ и восточных, и которые умерли даже, не участвовав в войне, а из-за каких-то там причин, там, болезней, холода, голода и так далее. Поэтому для нее это нет, это не ключевое событие. Оно проходит так, можно сказать, мимолетно. Важно в целом для истории. для истории мира. Люди всегда говорят, и в Турции тоже говорят, что нужно помнить историю, чтобы не допускать подобных ошибок. И плюс, ну, чисто как человек, я понимаю, что забвение, да, это оскорбляет память погибших, поэтому это очень важно. И здесь еще важно другой момент. Вот когда в мире, вот опять же, то, что мы сказали, да, вот отвечая на вопрос о том, что кто-то присваивает себе почесть, не знаю, победу, это неправильно, потому что это не только оскорбляет там память погибших за эту войну, но и искажает реальность. А если искажать реальность, то мы, получается, не сможем противодействовать будущим каким-то угрозам. Вот в этом смысле это очень неправильно. И передавать новому поколению, рассказывать о том, что было, это очень важно, тем более с уходом очень большого количества ветеранов. Нужно передавать, получается, в памяти, именно вспоминая те события и помня, что было. Потому что без памяти ошибки, они будут повторяться. И вот это вероятно, чтобы остановить, нужно передавать память о тех событиях, о причинах, чтобы не допустить подобной трагедии вновь.
11: 81 год великому подвигу. 81 год великой победе.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 23:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение 13 часов сбили 46 украинских беспилотников. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 21:00 по московскому времени. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской и Ростовской областями, а также Краснодарским краем и Адыгеей. Дональд Трамп сообщил об очень хороших переговорах с Ираном за последние 24 часа. Президент США указал на высокую вероятность заключения сделки с Исламской Республикой. Таким заявлением американский лидер выступил во время общения с журналистами в овальном кабинете. При этом глава Белого дома отметил, что не устанавливает крайнего срока в переговорах с Тегераном, но уверен в заключении сделки. Трамп ранее назвал условия для соглашения между США и Ираном – это передача Вашингтону, находясь у Тегерана обогащенного урана. Кабмин выделил почти 6 миллиардов рублей на поддержку аэропортов юга и центра России. Средства из резервного фонда правительства будут направлены на компенсацию расходов в период временного ограничения полетов. Деньги поступят в авиагавани в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе с целью возмещения расходов за июль-декабрь 2025 года, пояснили в пресс-службе Кабмина. В Минздраве Мордовии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом. Травмы легкой и средней степени тяжести зафиксированы у 13 человек, обратившихся за помощью к медикам. Всем оказана помощь на месте. Пациенты направлены в Мордовскую республиканскую клиническую больницу, сообщили РИА Новости в ведомстве. По данным госавтоинспекции, авария произошла на дороге Саранск-Напольная Тавла. Рейсовый автобус, в котором находились 18 пассажиров, водитель и кондуктор, перевернулся. Возбуждено уголовное дело. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 99 копеек. Доллар 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей 6 копеек. Сейчас в столице малооблачно, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: Реклама.
14: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9:05, среда, май, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

Зурита говорит, что Толстой, Пушкин и Лермонтов были запрещены в СССР до середины 30-х как буржуазные писатели. Может, конечно, и такое было. Но я знаю, что вроде как Толстой — зеркало русской революции. Что-то такое я слышал. Вот. Про Пушкина, насколько я понимаю, вот большевики любили говорить про декабристов и так далее. И поддержку декабристов в том числе. Нет? Ну так, на всякий случай просто спрашиваю. Ну, я не исключаю, что в какие-то там первые годы существования Советского Союза могли быть какие-то перекосы. Но, по-моему, все-таки Лермонтов, Пушкин и Толстой не отрицались Советским Союзом, нет? Ну вот теперь я спокойно, мы снова вырвались в Европу. Италия — это не шутка, если вспомнить, что скоро их передовым институтом исполнится по 600 лет, пишет Светлана Аверина. Венеция, что ли, вы имеете в виду? Да какая разница, сколько лет исполнится их институтом? Если вас интересует возраст, то надо пробиваться не в Италию, надо пробиваться в Иран. Да, тогда ну, там каким-то передовым институтом, я имею в виду социальным институтом, может быть, по несколько тысяч лет. Или Китай, например. Какая там Италия? Кто Италию вспомнит в этой связи? Все, перестаньте. Пушкин наше все стал при советах, пиштал. Ну, нет. Нет. Пушкин, кстати, при жизни стал наше все. Такая фишка. Не все об этом говорят, а он, оказывается, и при жизни был все. Такая вот необычная ситуация, понимаешь? Вот. Так. Соскучились по выпускам ЦК. Можно ли ждать возобновления? Да, после праздников, Светлана, будет. Спасибо большое за вопрос. Посоветуйте фильм хороший, желательно парочку, пишет Эдвард. Вы знаете, Эдвард, раньше казалось, что было много хороших, интересных фильмов. А сейчас кажется, что их вообще нет практически. Или вообще нет, или практически нет. Наверное, и один из таких фильмов, который мне понравился, который я смотрел, но это уже старый, по сути, фильм, это «Интерстеллар». Это тот фильм, который мне понравился. Это было интересно смотреть. Вот, споры какие-то вокруг него и все остальное. Ну, тем не менее. Если вы говорите о художественном кино, вот. А так вот сейчас вот сходу и не вспомню. Но для увеселительного момента рекомендую вам сделать следующее. Вот то, что смотрели в 90-е, боевики, по приколу, возьмите в интернете, найдите их и посмотрите. Там «Нико», «Нико 2», «Кровавый спорт», вот это все. Просто возьмите «Команда» или как там «Командос». Просто возьмите и посмотрите. Это нам очень нравилось всем. Да, вот у кого-то плакаты даже дома висели, кто-то хотел быть как Ван Дам, ну, там, ногой махнешь, и все дома, ой, Ван Дам у нас здесь, на велосипеде улетел в канаву, Шумахер просто у нас, да, а вы гляньте это все, вы удивитесь, насколько это некачественно, насколько это дрянь, по всем параметрам, насколько это мусор, шлак просто. Я не знаю, есть ли хоть один фильм, в котором Шварценеггер снялся, который можно назвать, ну, стоящим фильмом. Get your ass to the Mars. Тащи свою задницу до Марс. Ну, если только. Все вышеперечисленные поэты входили для изучения в школьную программу во времена СССР, пишет Илья. «Терминатор 2» норм даже сейчас, пишет Владимир. Ну да, там актуально. Ядерная война, все дела, техника, терминаторы, путешествия во времени, перемещение. Ну, в принципе, такое ощущение, туда движемся. Поэтому «Терминатор» не так и плох. Кстати, кто снял «Терминатора»? Я иногда развлекаюсь, смотрю старые боевики, ржу, пишет Гермошлем. Да-да-да, вот посмотрите, просто, знаете, это поможет вам вспомнить себя в те годы, восхищавшимися вот этим всем. Вот эти кассеты, меняться. Вот это кино, смотри, как на Западе снимают. Сейчас попробуй такое снять, в лицо плюнут просто, в лицо плюнут. Обсудим предательство Армении, пишет Алекс Ост. Предательство Армении? А мы должны обсудить предательство Армении на фоне
клятвенной братской любви нынешнего режима в Армении к нам? И такие мы, как же так могло произойти? Это же предательство! Вот так вот. Ну, вот так мы будем делать? Вы не знаете, как Пашинян пришел ко власти, что ли? Вы не знаете, что делали с нашими флагами, когда Пашинян... Хорошая оговорка. Пашинян приходил ко власти. Что, не помните, что ли, это все? А я вам напомню, там все, русские домой, туда-сюда, вот это вся классика, классика соросовская. Поэтому что тут обсуждать? Я не знаю, что тут обсуждать. Ну, уж точно не предательство там. Это, ну, ждать другого поведения от Пашиняна я лично не собираюсь даже. Ну, зачем? Мне что, оскорблять свой ум? Зачем мне это нужно? И вы не оскорбляете свой. Вы умные люди. Какова наша будет реакция на происходящее, пишет Алекс Ост. Какая-то будет, Алекс. Откуда же мы знаем, какая реакция будет? Сегодня у нас есть задача, которую мы должны выполнить. Это сокрушение режима, который установился на Украине. Всякие подгавкивающие, подтявкивающие, облизывающиеся и обнимающиеся с Зеленским, вот, все еще это продолжают делать по той простой причине, что им кажется, что что-то там сможет удержаться. Когда они поймут, а для этого нам надо действовать, да? Когда они поймут, что там ничего не удержится, они перестанут обниматься. Все. Наша задача, она вот в этом заключается. Нам надо сокрушить эту гадину фашистскую. И мы, собственно, и должны этим заниматься. А все остальные, ну, они могут на барабанах поиграть там, посидеть, на пианино поиграть, еще что-то там. Контракты заключить с Францией на поставку вооружений каких-нибудь. Но в момент, когда нужно было защищать Карабах, Пашинян его сдал. Вот и все. Как наша дипломатия умудрилась при враждующих между собой Армении и Азербайджаном потерять их обоих, пишет Игорь Елен. Ну, потому что они же очень сильно любят Дональда Трампа, они любят очень сильно Америку. Послушайте, многие наши постсоветские, так скажем, республики, они очень сильно любят Америку. Ну, тут удивляться нечему, мы тоже очень сильно любили Америку. Вот как раз те самые благословенные, вдохновенные, свободные, замечательные, прекрасные 90-е, когда люди труда, разного труда, и физического, и интеллектуального, были выброшены на помойку, ну, просто. А мы все смотрели, ну, эти же люди вынуждены были, кто торговать какой-то дрянью, кто спился, кто-то вот эту вот всю... Помойку смотрел западную, которую, ну, вырви глаз просто, это дрянь такая. Я говорю, вот просто возьмите и пересмотрите. Не на фоне того, что этого не было, и это появилось, и вы... вот она свобода, да? А не, вот сейчас, трезво, просто возьмите этот, весь этот шлак, посмотрите. Вот. Достаточно быстро вас потянет блевать, простите, от этого всего. Ну, просто потому, что это невозможно смотреть. Это невозможно смотреть. И вы будете сидеть и думать, серьезно вам говорю, вы будете сидеть и думать, как я мог это смотреть? Как я мог это считать, например, кинематографом? Как я это мог считать музыкой, например? Как я мог вдруг это, ну, одеваться так, как эти люди, пытаться им соответствовать? Почему я это считал едой? Как так получилось? Почему мы стали такими дебилами в определенный момент? А так и произошло. Почему мы такими стали? И дальше просто задайте себе вопрос. Мы-то на этом пути в пропасть ударили в тормоз в определенный момент. То есть мы не спрыгнули туда. А есть те из нас, из нашего общего прошлого советского, кто по тормозам не ударил. Мы дали по тормозам, сказали, о-о-о, это что-то вообще нездоровое. А у них гей-парады, вот это все.
ЛГБТ – запрещенная организация экстремистская. Вот это вот все, оно у них там пакетом работает до сих пор. Они не остановились. Ни в 98-м, ни в 2003-м, ни в 2010-м, ни в 2020-м. Они туда летят. Не останавливаются. Те, кто вдруг трезвеет и начинает останавливаться, максимально быстро объявляются врагами всего цивилизованного мира, нарушителями, узурпаторами, тиранами. Это вот Грузия попала под этот каток. То есть пока Грузия вела себя как от совершенно сумасшедшая страна, там 2008 год, можете вспомнить, это было здорово. Как только Грузия сказала, в смысле, какие извращенцы на улицах, почему они у нас должны быть, почему мы должны умирать в кровопролитной бойне, которая вообще нам не нужна, зачем нам это, мы не хотим, предатели европейского мира, изгой, не пустим, никуда не возьмем. Ну это же прям на ваших глазах эта картина вся разворачивалась. Все. А те, которые не нашли в себе смелости и силы противостоять, ну, они просто туда и идут. Немцы будут размещать, уже размещают, разворачивают в Прибалтике 5000 своих военнослужащих. Сейчас не 5 еще пока тысяч, но тем не менее. Танки там, другая тяжелая техника, все остальное в Прибалтике. Прибалтика фактически, то есть вот там три страны на самом деле превратилась, потому что говорят эксперты, в полигон. То есть ровно то, что говорили в начале 2000-х, повторяется сейчас. В реальности. Просто полигон военный, все. Население собственное, его нет, считай. То есть оно уменьшается, его и так-то было немного, оно уменьшается. Без юмора сейчас говорю, как есть говорю. Вот. Туда оккупационные войска немецкие заводятся. Под всеобщая радость, сейчас мы, России мы сейчас покажем, что вы там покажете. Конкретный полигон, все, не страна для жизни, полигон военный. Мне вчера сказали, там сколько военных баз в Литве, волосы дыбом встали, что-то сказали, в Литве что ли 6 военных баз. Может, не про всю Прибалтику говорили, но все равно, даже если и про всю Прибалтику, куда? Куда натовские войска? Здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. Сейчас Трамп выводит американцев из Европы. С одной стороны, очень хорошо. И все об этом говорят, что вот, смотрите, разлад у Трампа и у европейцев. Но некоторые эксперты говорят одну важную вещь, как мне кажется. И я... Почему считаю ее важной? Потому что, во-первых, я сам ее говорил тоже заранее. Хочу еще раз сказать. Я опасаюсь следующего. Американцы выводят свои войска не потому, что тем самым европейцы перестанут вот эту злобу источать в нашу сторону и перехотят с нами воевать, потому что американцы ушли, а потому что они выводят себя из-под удара. То есть американцы, покидающие территорию Европы, мне

0: мы ничего не знаем.
1: Класс. Алексей, как думаешь, будет большая война, пишет Икс? Ну, собственно говоря, вот подозрительно выглядят эти перемещения американские, когда они уходят. Ну, вот на Ближнем Востоке, вы же обратили внимание, как было? То есть, они травили, развязали боевые действия. Когда иранцы ударили по их базам, оказалось, что американцев там почти и нет. То есть, они заблаговременно вывели контингенты свои. Чтобы потом выходить и говорить, у нас потерь. Да, почти нет. Че там? Какая-то база. Да плевать на нее. Ну, так-то плевать, конечно. Денег много. Хоть они и обесцениваются, но, тем не менее, их очень много, их можно печатать. И много чего еще интересного. И потом, всегда же жизнь одних познается в сравнении с жизнью других, правильно? И не то, чтобы Америка сейчас сильнее, чем Америка там в 90-е, в расцвет их, когда Советский Союз пал. Но их задача, наверное, в том, чтобы сделать жизнь других невыносимой и на фоне этих людей быть, ну, как всегда, great. Again. И куда они их выведут? На Кубу, пишет Антон. Да куда захотят, туда и выведут. Домой привезут. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что когда они покидают территорию Европы... простите, можно ли говорить в эфире слово «прижопятся» европейцы или нет? Вот ваше мнение. Я вот так наблюдаю за европейцами, у меня ощущение, что они уши не прижмут. То есть они будут еще сильнее наглеть. Я так полагаю. А американцы просто из-под удара выходят. Просто вот в тот момент, когда мы намекаем, вот такой завод, сякой завод, вот этот завод, вот такая база, вот такой перевалочный пункт. Тут американцы такие, выходим. Выходят. Ну, а дальше что они будут делать? Они вдруг скажут европейцам, не сметь стрелять по российским городам. Вот так они скажут. Очень большие у меня сомнения. Почему-то все мне это, ну, в некотором смысле напоминает, да, или параллели можно проводить, наверное, так будет правильно сказать, с поведением американцев перед Второй мировой. Есть такое ощущение какое-то. Есть такое ощущение, что они напичкивают Европу разными вещами плохими, в том числе и катастрофической вот этой вот самоубийственной идеологии европейской, основанной на их превосходстве над нами. Вот. А потом просто отскакивают. И потом какой-нибудь нынешний Генри Форд, который, например, Илон Маск, будет сидеть и удивляться, какие европейцы звери на самом деле. Ужасно. Ну, то есть, американские деньги, которые вкладывались в Гитлера, а потом вдруг они выскочили из этой системы и сказали, что они вообще борются с фашизмом. Ну, как бы, что, было же? Было. Турция на низком старте в случае нашего исхода из Армении, пишет Супер П. Турция давно на низком старте. Они еще что-то какую-то ракету испытали, которая на 6 тысяч километров летит. Называется межконтинентальная баллистическая. По тактико-техническим характеристикам. Турция сильно на низком старте. Но только вот, кстати, интересная вещь. Я с удивлением для себя узнал, что далеко не все в Азербайджане разделяют взгляд на то, что Турция и Азербайджан — это одна страна, один народ и так далее. Ну, там, две страны, один народ. Есть те, кто в Азербайджане, например, считает, что турки — это турки, а азербайджанцы — это азербайджанцы. Вот. А уж в Армении-то, я думаю, должны немножечко чуть более быть осведомленными относительно Турции. Другое дело, что есть такая история, что Турция, может быть, не совсем комфортно себя чувствует в рамках НАТО на данный момент. А еще некоторые говорили о том, что возможен конфликт Израиля с Турцией. Израиль, кстати, не в НАТО, а вот США в НАТО. И, естественно, американцы будут выступать на стороне Израиля в случае такого конфликта, это очевидно абсолютно. И получится, что страна НАТО должна воевать с НАТО. Поэтому некоторые вообще предполагают, что это может быть одной из многих причин, по которой американцы, допустим, могут даже выйти из НАТО, так скажем. Под разными предлогами, по-разному это все переформатируя. Это не значит, что они откажутся от блокового мышления военного. Нет, не откажутся. Другое дело, что нужны такие блоки, которыми можно будет жертвовать, при этом самим не становясь объектом ударов. какое-нибудь европейское НАТО отдельное. Кстати, придурки европейские вовсю уже орут о том, что им необходимо европейское НАТО, и надо как-то придумать свою жизнь без Америки.

0: немцы там раздухарились, ай да ну, французы туда же отправляются. Все это говорят политики, у которых рейтинг ниже плинтуса. Все это, ну, это я подчеркну еще раз, то есть на всякий случай. Но обратите внимание, это ни на что не влияет. Их никуда не могут сместить, переместить, убрать, они сидят себе на своих постах, все классно. Алексей, а мы хотим победы над гадиной или все же хотим договориться с украинской гадиной о мире, пишет Алекс Ост. Ну, мне сложно сказать, Алексей, Алекс, да, Алексей, Александр, может быть, вы, что конкретно вы хотите, да, потому что вы говорите «мы». Что сегодня демонстрирует наше государство в отношении врага? Демонстрирует следующие вещи. У нас есть цели специальной военной операции, и мы этих целей будем достигать. Военным путем, на данный момент так. Но если вдруг эти цели можно достичь дипломатическим путем, то мы приветствуем это. Все. Ни больше, ни меньше. Вот так. Так я вижу позиционирование наше сегодня государственное в этом вопросе. Еще какие-то дополнительные, мне кажется, здесь разъяснения просто, ну, не нужны. Что, пишет Конь-огонь, ну то. Еще раз. Мы ведем специальную военную операцию, потому что нас вынудили западники. Нас втянули в это противостояние. У нас не было выбора. Я вам говорю, вот как позиционирование звучит. Если я вдруг не прав, по-вашему, можете меня исправить. Нас втянули в это противостояние. Мы не хотим этих военных действий, но мы вынуждены их вести. Сегодня из всех доступных нам методов проведения своей воли нам доступен только один, военный. Но если с той стороны согласятся на те условия, которые мы им продиктуем, мы примем это согласие с их стороны. Все. Но я просто слабо себе представляю, как они могут, например, сами себя начать денацифицировать, да? Гипотетически это возможно, если какие-то трезвые люди придут ко власти на Украине, но пока ничего не говорит о том, что это вообще может быть по факту. Пока все говорит о том, что скамейка запасных там такие же уроды, а может даже и хуже. Ну, хотя зачем нам разбираться в сортах этой субстанции? Ну, то есть скамейка запасных там такие же уроды, как и те, которые сейчас в основном составе. «Почему меня сегодня не читаешь?» — пишет Алексей Л. «Да, ну, возможно, какие-то вещи я пропускаю, я же, не, ну, много сообщений, я все не могу читать, простите, это не специально я так делаю. Ну, я прошу прощения, если так получается. Освободим концлагерь Украина бандеровским надзирателям, нацистским негодяям, там, ублюдкам, смерть, значит, пишет Ульрих. Нацки есть и в Польше, и в Прибалтике, и в Канаде». «Живем же как-то», — пишет XMR. Да, нацки есть и в Польше, и в Прибалтике, и в Канаде, вы абсолютно правы, но конкретно на Украине в чем проблематика заключается? Если не использовать странную формулировку «русскоговорящий» по отношению именно к Украине, потому что она по отношению к Украине, именно и населению Украины, она странная, потому что не русскоговорящий, а русские. Русские люди. На Украине большинство людей русские. Во всяком случае, так было. С промытыми мозгами и так далее, но русские. И очень много людей русских, которые сохранили, несмотря ни на что, веру в то, что мы победим. И многие из этих людей с оружием в руках сегодня сражаются. С вот этим вот киевской продажным режимом киевским. Да? То есть бьют их на поле боя. И это отличительная особенность Украины. В сравнении там с какой-нибудь Канадой или Польшей. Польша там русских где? Соответственно, Польша, она, конечно, демонстрирует ненависть к нам. И это происходит много, я даже не знаю, сколько, там, сотен лет подряд. Ничего нового в этом нет, но конкретно в Польше на данный момент, я так понимаю, в будущем не будет, например, огромных регионов с русскими людьми, которых в определенный момент польские власти начнут, которым польские власти начнут устраивать геноцид. То есть польские власти настроены по отношению к нам агрессивно, они это говорят, мы это все слышим, мы это все понимаем. Про Калининград мы прекрасно знаем, там и зловещие планы НАТО вокруг Калининграда, все это понятно. Вот. Но вот конкретно на территории нет, на их территории. Другое дело, что они могут роток раскрыть на Беларусь, на республику. Или, как мы говорим, Белоруссия. Но это другой немножко разговор, но тоже, как бы, разговор имеется такой. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: 23.30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп дал Ирану неделю на подписание мирного предложения США. С таким заявлением после интервью с американским лидером выступил телеведущий Брэд Брайер. «Я спросил его о сроках. Он считает, что все должно завершиться в течение недели», — сказал журналист Fox News. По информации портала Axios, в Белом доме считают, что Вашингтон и Тегеран вскоре могут подписать меморандум о завершении конфликта. Ожидается, что состоящий из 14 пунктов документ даст старт фазе переговоров. Axios пишет, что меморандум, в частности, предусматривает объявление о прекращении конфликта и начале 30-дневного периода переговоров по вопросам ядерной программы Тегерана. Также в документе упоминаются отмена американских санкций и открытие Ормузского пролива. Евгений Балецкий сообщил о 20 атаках украинских БПЛА на Энергодар. Пострадавших нет, отметил губернатор Запорожской области. При этом в мессенджере Макс он написал о значительных повреждениях гражданской инфраструктуры и автомобилей. Балецкий добавил, что на местах работают оперативные службы, специалисты обследуют территорию, а также проводят оценку причиненного ущерба. Губернатор Запорожской области отметил, что опасность повторных ударов дронов ВСУ сохраняется. В Санкт-Петербурге из торгового центра эвакуировали 250 человек. Причина – возникшая в туалете возгорание. В городском управлении МЧС сообщили, что пожар произошел в здании во Фрунзенском районе. К его тушению привлекались 24 человека, было задействовано 6 единиц техники. По информации портала 78.ru, возгорание возникло в торгово-развлекательном комплексе «Южный полюс». Синоптики не исключили установление 30-градусной жары на юге Подмосковья. Такие температуры, вероятно, в четверг, 7 мая, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он добавил, что в Москве завтра днем максимум составит плюс 28, а это на 10 градусов выше климатической нормы. Тишковец напомнил, что температурный рекорд для 7 мая установлен в столице в 1967 году. Тогда была зафиксирована отметка плюс 29,2 градуса. На этом тест на пятидневное метеорологическое лето будет завершен. Дальше на несколько суток в центральную Россию придут лайтовые, то есть легкие, щадящие, несерьезные черемуховые холода без экстрима в виде снегопадов, заморозков и штормового ветра, написал синоптик в своем телеграм-канале. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
3: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: День 35 в Москве. Все-таки надо вам цитату Марии Захаровой по поводу дипломатических переговоров с Украиной давать полностью, да? Потому что я вижу в новостях там, Россия готова к переговорам с Украиной, заявила Мария Захарова. И что? А что конкретно сказала Мария Захарова? Цитирую. Вы сейчас поймете, что то, что я говорил относительно нашей позиции государственной, это правда. Цитата. «Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат. Но еще раз говорю, мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, на заявленный нами результат, не отказывались». Все. Это ровно то, что я вам сказал. Соответственно, все те, кто, ну, из коллег по СМИ пишут вот эти обрывки сведений свои, это, к сожалению, с одной стороны, информация стала приходить быстрее к людям, а с другой стороны, полнота этой информации все меньше и меньше, потому что нужно очень быстро дать новость, что мы готовы к переговорам. Мария Захарова русским языком говорит, что если вдруг Украина готова к такому переговорному процессу, который приводит к тем результатам, которые мы заявили, мы эти результаты заявим и заявили. Если к этим результатам приведет переговорный процесс, то, конечно, что же. Ну, зачем нам воевать, если мы можем не военными методами достичь тех целей, которые нами заявлены? Ну, очевидно, да? То есть это все понятно. Ну, к сожалению, вот так получается, что информация сегодня в мире там, и в соцсетях, она вот клочками распространяется. Клочками. Будете смотреть на первоисточник, на цитаты, на заявления, другая совершенно картина будет. Потому что из того сообщения выводы сразу, в смысле, мы что, что это такое, что случилось? Ничего не случилось. Вам просто объясняют, что мы можем достигать целей двумя вариантами. Можем, чтобы Украина согласилась на эти наши заявленные цели и поступила так, как мы им говорим. Либо продолжаем военные действия. Пока ни одним методом не получилось достичь цели от 2022-го, пишет Empty Words. Ну, ничего себе, какой прозорливый человек, смотрите. Empty, а мы без вас-то не догадались. Мы тут без вас думаем, ничего себе, все цели мы достигли. Ну, как бы очевидно, да, если военные действия продолжаются, это значит, что цели не достигнуты. Потому что, когда цели будут достигнуты, военные действия прекратятся. Логично, да, Empty? Спасибо большое, как бы. Ну, просто удивляюсь вашему потрясающему анализу. СМИ дают не полную информацию, а искаженную. Не полную, а искаженную, пишет Алекс Поляков. Ну, естественно, любая неполная информация, она так или иначе становится искаженной. Поэтому смотрите, что читаете, если уж читаете. Обращайте внимание. И всегда идите к первоисточнику. А первоисточник – это, собственно, цитата. Всегда смотрите цитату, это самое главное. И желательно, чтобы эта цитата была не там три слова, а полная, то есть контекст фразы, чтобы тоже как-то понять можно было, почему так человек говорит, что он говорит на самом деле. Все эти пересказы короткие в одну строку – это классно для заголовка. Но если этим заголовком все ограничивается, а развернутой цитаты нет, имейте в виду, вас могут вводить в заблуждение. Специально или не специально? Просто журналисты тоже ленивые зачастую. Да это только глупые не въезжают, пишет 26-й. Ну почему? По-разному бывает. По-разному бывает. В сетях все шумят от новости, россиян будут штрафовать за сбор грибов, пишет 96-й. Ну да-да. Сбор грибов, заморозка депозитов, да? Что там еще? По какому поводу шумят в соцсетях? Главное не заниматься реальными вещами и не думать о реальности, да? У меня сыну 12 лет, уже до него добрались, рассказывает мне про то, какая у нас власть плохая, пишет АБ. Ну, понятно. Дух мятежный, подростковый, все остальное. Вы, главное, ему скажите, чтобы он ни в коем случае, ни под какими предлогами, никаких добрых людей из интернета, из разнообразных игр, ну, в играх есть чаты там и так далее, если онлайн-игры, из мессенджеров и всего прочего, не вздумал никогда поджигать релейные шкафы, потому что это терроризм. Это терроризм. Не вздумал никогда, якобы, потому что ему там какой-то сотрудник ФСБ или что-то еще что-то сообщил, где-то что-то взрывать, поджигать, кому-то наносить увечья, приклеивать куда-то какие-то пакетики к машинам, ходить с какими-то пакетиками или коробочками, в которых вы не знаете что, статуэтки передавать. Вот это главное ему объясните. А то, что он мятежный и хочет показать 12 лет, что он самостоятельный и все прекрасно понимает, ну, это очевидно, да? Собственно, поэтому и целятся наши враги в детей. Потому что энергии много, а опыта жизненного мало. Ну и плюс бунт против родителей такой традиционный достаточно. Два орешника с полным зарядом по Киеву подтолкнули бы их к дипломатии, пишет Андрей. Верить никому нельзя, даже Мюллеру в исполнении Броневого, пишет В. Вот. Надо слово «мессенджер» заменить, оно иностранное словцо, пишет Антон. Да, действительно, больше нам и заняться-то нечем, как заменять слово «мессенджер». Вот. Какие у нас еще в повестке важные темы? Захоронить Ленина, перекрасить Кремль в белый цвет, придумать название «мессенджер» по-русски. Давайте заниматься реальными вещами, да? А когда уже мы все реальные вещи решим в нашу пользу, тогда займемся и переименованиями каким-нибудь или еще чего-нибудь такое. Когда уж делать будет нечего совсем. «Цены на яйца еще», пишет Владимир. Что, опять цены на яйца? Что ж такое? Уж помню, какая эпопея была с этими яйцами. Аж на прямую линию с президентом. Звонили люди, про яйца рассказывали. Вот. А власть детям помогает себя любить, блокирует им игры, YouTube, телегу и прочие дискорды, пишет Влад. Вы лучше задумайтесь, почему ваши дети посвящают себя и свою жизнь YouTube, играм, телегам и прочим дискордам. Да, почему они существуют в виртуальной реальности? Объективно говоря, когда некоторые люди, поколение старше, чем мое, удивляются, и даже про наше поколение говорили, что да что-то дети не читают по сравнению с нами. Меня всегда удивляло, почему они удивляются, и почему они так говорят, и почему они не понимают одной простой вещи. Прямая конкуренция книги и игры для книги убийственна. Убийственна. Любая компьютерная игра хорошая, ну, качественная, так скажем. Я не говорю о том, насколько она там верна с точки зрения морали и нравственности и всего остального. Нет, ну, просто качественная игра. Она убивает книгу просто одним выстрелом. Наповал сносит, и все. Просто для понимания. То есть, вот вы смотрите, дети не читают. Они не читают, потому что у них есть другие виды развлечений, которые гораздо более... ну, так скажем, вовлекательные, такой неологизм немножко я использую сейчас, да, то есть они втягивают, и оттуда вырваться достаточно сложно, и это действительно интересно, это совершенно параллельно существующие вымышленные миры, в которых ты можешь быть кем хочешь вообще, на самом-то деле. Чтобы не выглядеть стариком Пропердыкиным, скажу, я и сам прекрасно играл в компьютерные игры. Компьютер для меня вещь абсолютно прозрачная в этом смысле. То есть я много игр прошел, я знаю, насколько это интересно, насколько это увлекательно, насколько это может тебя забирать, захватывать, это все понятно. И я вам говорю не как человек, который там сидит и говорит, для того, чтобы люди понимали, надо разбрасывать там листовки какие-нибудь. Нет, нет. Я вам говорю как человек, который прекрасно понимает, насколько затягивает книга и насколько, например, затягивает игра. Игра включает человека гораздо сильнее. Угу. Поэтому, когда вы своим детям, маленьким, внукам, в 2 года, в 3 года суете в руки телефончик,
0: с развлекательными разнообразными видео, которые тоже построены по принципу того, чтобы человека втянуть и захватить его внимание. Весь смысл в том, чтобы постоянно захватывать внимание. То есть все должно быть такое скандально-взрывное. Сами алгоритмы подбора видео в соцсетях построены таким образом. Это признано теми, кто эти алгоритмы создавал. Они бьют в набат, кто покинул. Потом те организации, которые этим продолжают заниматься, там, Инстаграм и так далее, они говорят, алгоритмы создаются так, чтобы человек из этой воронки не вышел вообще никогда. Чтобы ты вот зашел в короткие видео, не знаю, как они там называются в Инстаграме, не помню, честно, и ты никогда из них не вышел, чтобы ты их листал часами, днями, неделями. Одно, второе, третье. Алгоритм построен таким образом, что он четко, абсолютно молниеносно выбирает именно то, что вам интересно. Просто посекундно смотрит, что захватывает ваше внимание. И подстраивается лента таким образом под ваше внимание, чтобы вы вообще оттуда никогда не вырвались. И это касается не только Инстаграма. Просто у Инстаграма, я это помню, это на высоте. То есть это самая, наверное, жестокая и самая совершенная система с точки зрения вот этого алгоритма захвата внимания. Это просто безумие, насколько она... прекрасно сделано. То есть, если тебе нужно человеку мозги превратить в фарш, то это лента коротких видео в Инстаграме. Она бесконечна и навсегда тебя унесет в далекие дали, ты оттуда не вернешься. YouTube тоже на высоте, кстати. На всякий случай. Наши не умеют так делать. И это пока, я считаю, плюс. Это счастье, что вот эти вот короткие видео наши так, она это плохо подбирает. Не под интерес. Под интерес, ну так, слабенько, поэтому... Так вот, вы даете своим детям это в руки, а те, кто это создавал, не дает своим детям это в руки. И вы своих детей в это просто кидаете. И потом вы никогда, никогда уже не сможете вернуть их внимание, кроме как механическим способом. Ну, то есть взять технику и ее забрать. Других методов нет. На книжечку вы не перетянете потом ребенка. Маугли, Буратино, Чиполлино, да? Маша и Петя, и бешеные гитары, там, я уж не помню, как они называются. Не перетянете. Не прочитаете вы там какую-нибудь книжечку про то, как ежик и белочка вязали шарфик, и потом медведь отдал этот шарфик старушке. Нет, все это, какой старушка, какой шарфик? А потом вы говорите, что дети рано взрослеют, они такие, они так разговаривают, они такие вещи обсуждают, они такие... А как вы хотели? Они воспитываются этим контентом. Как вы хотели? Поэтому обратите внимание на передовые западные развитые общества, которые детям стали запрещать соцсети. Павел Дуров по этому поводу рассказывает, что душители свободы в Европе, и все в таком духе. Ну, понятно, понятно. У Павла Дурова-то какая цель? Чем больше людей пользуются его соцсетями, там, да, мессенджером, тем лучше для него. Это его бизнес. Но обратите внимание, что передовые страны детям запрещают это все. В школах давно уже это все запрещено. Никаких смартфонов, ничего, ни под какими предлогами. Но вот смотрите, какая штука интересная. Если вы согласны внутренне с тем, что детям смартфоны в школе на занятиях не нужны, потому что в школе на занятиях что-то важное говорит детям, задайтесь вопросом, а почему вы тогда согласны с тем, что смартфон вашему ребенку нужен дома? Вот прямо вас спрашиваю. То есть дома вы ничего полезного не говорите и нужного, и важного? То есть ваша жизнь в семье – это, ну, бессмыслица сущая. То есть вам нечего сказать детям, нечем заняться с ними. Да? В школе что-то важное происходит, поэтому там смартфон не нужен, там надо учиться. А дома что надо делать? Дома ребенок не учится, смотря на вас, на ваши модели поведения, на ваши занятия, на ваши пристрастия. А есть такое вот выражение, что не пытайтесь воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас. А вы-то чем заняты там? А давайте честно скажем, что многие люди просто дают вот эту в руки дрянь детям, просто чтобы избавиться от детей и отдыхать, заниматься своими делами. Кстати, дела эти точно такие же. Листать ленту, то какую-нибудь очередную с дебилами этими бесконечными в этой ленте, бесполезную, бессмыслицу эту всю. Да, может, в игры поиграть, может, какой-нибудь невероятно важный там матч посмотреть в очередной раз, а то вдруг там что-то изменилось сейчас, как начнется что-то интересное, что-то важное. Матч, кстати, не самый худший вариант, особенно если речь идет о тех родителях, которые вместе с детьми интересуются спортом, ходят на спорт, дети у них занимаются, это как раз и хорошо. Дети находятся, по крайней мере, в реальности. Да, это все равно квази-реальность, да, потому что спорт – это, ну, подмена. Но, тем не менее, все равно это какая-то реальность. Вот ребенок сам играет, там, допустим, в футбол, он бегает, пинает мячик, там еще чего-нибудь такое. Таким лучше детей и не заводить, пишет Александр. Во-первых, детей невозможно завести, детей можно родить и усыновить. Все, больше других вариантов нет. Удочерить. Вот усыновить, удочерить. Это одинаковые слова, на самом деле. Заводить можно только собак. Кошечек, белочек, хомячков. Я понятия не имею, в какой момент все вдруг стали говорить заводить детей. Я каждый раз, когда кто-то это говорит, начинаю читать вот эту проповедь. Само слово «заводить» неприменимо к детям. И это надо просто в себе... Ну, понять, для себя понять, всем понять, и политикам нашим, и, там, не знаю, всем, вообще всем общественникам нельзя говорить фразу «заводить детей». Дети – это не собаки, это не скот. Их нельзя заводить, их можно родить или усыновить, удочерить. Все, точка. Иначе вы не родители, а заводчики детей. Дети-заводчики, знаете, есть такое... Конезавод, детезавод. Это я вам серьезно говорю. Слово, перекочевавшее от всякой скотинки домашней, почему-то в понятийный круг семьи и детей. Нет, детей нельзя завести. Все. Это не зверушка. Так детей личинками называют многие, пишет Константин. Ну, я знаю это все, этот весь смех, дети личинки, при детях это говорить про своих детей, там, а наш-то дурак, там, еще что-то. Ну, я вам сразу говорю заранее, ваши дети все запоминают. Ваше отношение к ним, как там, сопляк, засранец, малой щегол и все остальное, оно вам вернется. 100%. Вне всяких сомнений. Не сомневайтесь в этом. Вообще, точно не сомневайтесь. Оно вернется. Любить надо детей. Рожать, усыновлять, удочерять. И любить. А не заводить. И потом смартфоном в руки совать. Так что вот так, дорогие друзья. Уж простите за эту проповедь. Никому, наверное, не нужную. Потому что она вряд ли на что-то повлияет. А вдруг повлияет? А вдруг вы сегодня задумаетесь? Ну, серьезно, конкуренцию, важные дела, интересные дела по-настоящему, развивающие дела с развлечениями никогда не выиграют. Никогда. Вы это знаете по элементарным вещам. Вы можете осведомиться, как взрослые люди, о статистике в интернете, какие видео больше всего смотрят. Да? Это порнография. Простите, что об этом говорю вслух. Вот, к сожалению, так. Это самые распространенные видео в интернете. То есть всегда развлекуха самого низкого пошиба, она и будет захватывать сильнее всего людей. Играть на инструменте – это сложно, это долго совершенствоваться надо, усидчивость должна быть определенная. Читать – это надо развивать фантазию, это надо представлять себе в голове. Это надо уметь держать внимание на большом тексте. Даже слушать, как другой читает, это сложно, потому что мысли плавают. Да? А вот во время клиповости вот этой всей никакие мысли никуда не плавают. Ты смотришь, они настолько короткие, эти видео, 10 секунд, 15 секунд, минута, ты не успеваешь мыслями никуда уйти. Твое внимание всегда сосредоточено. Почему? Потому что очень короткий отрезок. Как раз такой отрезок, который позволяет держать твое внимание. Все. То есть это хитрость, основанная на психологии человека, на его природе, на психике, на глубинных вещах. Это обманка очень серьезная. и крайне опасная. Потому что она полностью потворствует тому, как устроен наш мозг вообще. А вещи сложные, высшего порядка, вещи большие, вещи, над которыми нужно постараться, это то, что наш мозг всегда отталкивает. Потому что это работа. Даже в виде развлечения это все равно работа. То есть, вот ты художественную литературу читаешь, это же все равно развлечение. В широком смысле этого слова. Но это сложное развлечение. Это выдумка, это вымысел. Но это сложный вымысел. Тебе многое надо держать в голове. Что тебе нужно держать в голове, когда ты читаешь три слова? Что тебе нужно держать в голове, когда ты смотришь видео минутное? Ничего. Все, переключился. Поэтому борьба за внимание – это главная борьба, которая развернута в целом сегодня в мире, в инфополе. Так это устроено. Да какой там минута? 30 секунд максимум, пишет Игнатулин. Да, 30-15 секунд. Профессора Савельева включил, пишет Зурита. Да я не включил никого профессора Савельева. Для этого не надо быть профессором и Савельевым, для того, чтобы это понимать. Это просто можно взять и испытать на себе. Другое дело, что есть люди, которые, испытав что-то на себе, смогли от этого отказаться. А сколько людей не может отказаться, что-то попробовав? Вот это, я говорю прямо, вот это вот, то, о чем мы сейчас говорим, это наркотик информационный. Это правда так. И не удивляйтесь, что ваши дети что-то плохо учатся, что-то они вот, ты вот оторвись от компьютера. Да ну вы что, это какое надо усилие воли сделать? Откуда у ребенка столько воли? Откуда у ребенка столько понимания того, что вот это необходимо, и я должен сделать это усилие над собой? Все воспитание заключается в том, чтобы ребенка научить концентрироваться, ребенка научить работать со сложным. В этом суть воспитания. А вы думаете, что это можно сделать фразой «Ты что там сидишь в компьютере, лучше бы книжку почитал?» Я сижу в компьютере, потому что тут интереснее. И в компьютере, внимание, интереснее. И вы сидите, взрослые люди, в этих всех лентах и в компьютерах и прочее, потому что там интереснее. И вы с нами, взрослые люди, не читаете. Делаете вид, что читаете. Но не читаете. Я не говорю обо всех. Я говорю о тенденциях. И потом мы все приходим друг к другу и говорим, чего-то народ, население-то тупеет. Да? Да. Потому что все для этого делается. Потому что борьба за ум, она не ведется. Борьба за то, чтобы человек стал понимать сложное, чтобы он мог концентрировать свое внимание, чтобы он совершенствовался. Ее нет. Ее просто нет. И все. Есть борьба за внимание. И ты должен это внимание захватить. Перестал захватывать внимание, перестал через каждое слово материться в каком-нибудь шоу. О, что-то скучно. Что-то скучно. Да? Поэтому сидим и говорим, что тут канал «Культура» никто не смотрит. Вы можете представить себе, что завтра на канале «Культура» люди бы через слово матерились бы и показывали бы задницу голую. Я вас уверяю, рейтинги бы выросли до небес. Сразу, и даже можете не сомневаться. Просто представьте себе, канал «Культура», они обсуждают Толстого и начинают вдруг харкать друг в друга. И там какой-нибудь, ты, у тебя есть что-то мужское, выйди сейчас здесь. Бьют друг другу лица там, допустим, пинаются как-то. Вылетают на улицу эти доктора наук, выбивают друг другу зубы. Воу, такое шоу мы бы все смотрели. Реалити-шоу «Литература». Отвезти их на какой-нибудь остров, и чтобы они книгами друг другу по башке били. Представляете? Это будет улет, это будут рейтинги просто, я вас уверяю. Это будет супер. Я сейчас, наверное, кому-нибудь подсказал. Сейчас на «Культуре» сидят такие, так, слушай, а почему мы до сих пор этого не сделали? Представляете? Или потом какой-нибудь там профессор филологии, доктор наук на черной Феррари разбился на Садовом кольце, да? Оу, я тоже хочу быть профессором филологии, доктором наук. Вот что я хочу, вот же ж, доктор филологический, вот что я хочу. Конечно, на черной Феррари без номеров разложился. 10:00, до свидания.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Ну, часов 4 минуты в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Польша назвали условия для пролета борта Роберта Фица через страну в Россию. Варшава готова простить премьер-министру Словакии визит в Москву, если он поддержит общеевропейские усилия по украинскому кредиту, отметил глава МИДа Радослав Сикорский. Если Фица разблокирует помощь Украине и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс, приводит слова министра иностранных дел газета «Правда». Словацкий премьер ранее сообщил, что собирается посетить Москву 9 мая, чтобы возложить цветы к могиле неизвестного солдата и провести краткую встречу с Владимиром Путиным. Глава немецкого МИДа представил план по реформированию Евросоюза. Он состоит из 6 пунктов. Йохан Вадефуль, в частности, указывает на необходимость проведения масштабных изменений в ЕС, чтобы сделать объединение более дееспособным, особенно в сферах внешней политики и безопасности. Так, министр призвал заменить принцип единогласия во внешнеполитических вопросах голосованием квалифицированным большинством, чтобы предотвратить длительные блокировки со стороны отдельных стран-членов ЕС. Среди других предложений главы МИДа ФРГ значится ускорение расширения Евросоюза за счет поэтапного вступления новых членов. В пользу этой инициативы уже высказывался канцлер Германии Фридрих Мерц. Николя Саркози получил УДО по делу о тратах на избирательную кампанию в 2012 году. Бывшему президенту Франции не придется носить электронный браслет, с которым он должен был проходить 6 месяцев реального срока. Такие данные со ссылкой на апелляционный суд Парижа приводит RTL. Инстанция удовлетворила ходатайство Саркози о смягчении порядка исполнения наказания. В ноябре прошлого года кассационный суд подтвердил вынесенный политику приговор 6 месяцев условный, столько же с электронным браслетом, а также штраф в размере 3750 евро. Согласно обвинению, бывший президент Франции потратил на свою кампанию 42,7 миллиона евро, тогда как разрешенная сумма 22,5 миллиона. Как следует из приговора, Саркози знал об установленных законом порогах, был предупрежден о возможном превышении, однако продолжил предвыборные митинги. «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча, прошедшая на столичной «Лукойл-арене», завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на 10-й минуте забил Руслан Литвинов. В суперфинале московский «Спартак» сыграет с победителем матча между Краснодаром и столичным «Динамо». Первая встреча финала пути РПЛ завершилась со счетом 0-0. Ответная игра состоится 7 мая в Краснодаре. Суперфинал пройдет 24 мая в Лужниках. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 99 копеек, доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 18 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва, 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 вечера и по субботам после 14:00. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем

ловчили, не рвали из рук. И прийти, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг.

0: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
1: Oh my goodness!
0: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
1: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
2: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
3: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
2: а российский футбол продолжает удивлять,
3: мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва».

рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
3: Плесича. Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
4: вестибулей. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин Нилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
5: Я теперь солдат.

0: Родина!
1: Будь готов, солдат!
0: Будь готов, солдат!
1: Будь готов, солдат!
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

солдаты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: «Встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел». Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень

осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Родные песни.

говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Говорит Москва, 94,8.

Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезд.

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

ничего не случится.

0: солдат.
1: Говорит Москва. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Для тебя готов хоть на луну я, ночь и день брожу как тень, страдая и ревнуя, без тебя в груди печаль.

совсем тебя. Одну предпочитаю, я таю тоску мою, лишь о тебе мечтая. От тебя скрываю я упрямо, что тебя я обожаю прямо, я таю тоску.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

За отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может,

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: На фронте в холод.

далеком неласковом детстве я с песней навек подружил, и доброю песней нашей советской я родине честно служил. И сколько еще я сумею работать,

Песня бывала с матросами в дальних морях, и чтобы с солдатами рядом шагала, звучала в широких полях. Чтоб летчик, летя в поднебесье, шахтеры, спускаясь в забой, все брали тебя, моя песня, на труд и на подвиг с собой. Я хочу, чтобы песня плыла

Нам есть что вспомнить.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

На машине с надписью «Made in ФРГ». По полю, по полюшку едет ДРГ. А затем за полюшком русский паренек четко корректирует грамм.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Будет мне спокойно с ними и легко, даже если быть придется далеко. Я вернусь к тебе лишь только

0: За меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет.

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярный альфа-цвет.

Я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.